0: партийные книжки и стали ярыми демократами, так и все те цензоры перешли дружными рядами опять-таки в лунодемократии. И теперь они также на уровне вот своих новых функциональных задач также цензурируют. Но цензурируют уже разные другие области масс-медиа. Вот. Знаешь, как бы в каждой жизни встречается свой цензор. И я думаю, и у вас на радиостанции может быть теоретически свой цензор.
1: Да. Она существует, Генрета Варфоломеевна Шерст, наш куратор, она как бы, в общем-то, иногда, ну, это даже не цензор, это именно человек, который корректирует наши действия. Она говорит нам, что нужно сказать. Например, говорит, вот, Саша, сегодня нужно сказать что-то о Боснии. Дает несколько наметок таких, где, ну, выбирай, говорит, что, любую фразу можешь произнести, это обязательно. Вот. Но как таковой вот именно цензуры, то есть хотя был такой момент, когда все эфиры велись с опозданием где-то минут 10. Ну, то есть вот мы сидели, говорили и не понимали того, что на самом деле все это записывается, и в эфир выдается только через 10 минут, а за эти 10 минут все вырезается. Ну, там лишнее что сболтнул, там где не так что-то там пукнул лишнее. И бум, щелк, типа. Вот, даже были случаи, когда вообще отключали. Мы сидим, говорим, ведем тут, краснеем, понимаешь, пыжимся, тужимся. А нам говорят, а не было ничего, отключили и на другую студию переключили. А там сидит запасной, он типа говорит то, что вообще, ну, то, что надо, то, что Генриет ему там подбросил. Он типа слушает, что-то, о, ребят, не то, щелк ключом и давай гнать свое там, вот. А так цензора нет, не было как такового.
0: Может быть, такой цензор сейчас есть?
1: Энджелс, не прокатитесь там это по коридору, там, в комнатке.
2: А, по-моему, сейчас все достаточно уплочено. Ну, так уплочено. Как денег уже подзаработали немножко, поэтому все нормально.
1: Все, спасибо, да, хороший ответ.
2: Цензуры нет, можно все говорить, и не режут.
1: Саш, а что касается твоих взаимоотношений с авторами, которых ты, как это сказать, обзор произведений которых ты делаешь в своей программе. Я помню, было время, когда ты меня бесил со страшной силой. То есть, ну, смотрю, сидит, знаешь, человек это по телевизору, типа, и так это самонадеянно, прям пучит его всего, глаза прям выпучил и рвет эти книжки с ненавистью, кидает их в корзинку. И я помню, один раз вскочил перед телевизором, надел все свои дежурные перстни, там, это соплю на 150 грамм повесил, типа, встал перед телевизором в позу, типа, и говорю, что ты там, ты как, ты хоть одну книжку написал? Вот. То есть, в принципе, что может подумать автор? Вот он, ну, понятное дело, к тому же, если автор дебил, то есть он ничего не понимает, он что-то написал, он это высидел, как курица яйцо, да, вот, и он не понимает, что то, что он высидел, это как бы, предположим, глупо, да, и пошло. Тем более он должен очень агрессивно реагировать на твои такие агрессивные действия. Вот не поджидали ли тебя около телецентра вот эти люди там, ну, как вообще у тебя отношения-то с ними?
0: Конечно, я понимаю, что я вел себя как наглец, потому что, извини меня, когда начала выходить моя передача, она выходила еще такое, ну, как бы немножко застойное время. Она выходила 3,5 года назад, еще у нас вполне все функционировало хорошо, механизм был налажен, и все-таки это, извини, всероссийский канал, то есть на всю страну. И сидит какой-то, я думал, мне это было даже интересно, сидит такой лысый придурок и говорит какие-то гадости, и еще рвет книжку. Я, конечно, этого хотел. Я хотел, чтобы бабушки в деревнях возмутились и как бы хотели побить телевизор. Вот видишь, ты тоже хотел.
1: Да, да. Это было как раз в деревне.
0: Ну, вот видишь. И на самом деле такая была реакция. То есть сначала я книжки просто действительно рвал. Это было физически очень трудно, потому что книжки бывают очень такие, ну, прочные. Поэтому я их рвал предварительно, а потом еще раз, второй раз рвал. Но самое обидное, что те люди, которые, моя команда, которая снимала эту передачу, она после этого эти листочки собирала и читала.
1: Во как.
0: То есть я рвал какие-то эротические книжки, такие достаточно интересные на самом деле.
1: Ну, а вот, вообще, тебе не было эти книжка, да, это, по идее, произведения рук человеческих. То есть, ну, скажем...
0: Ну, машина, допустим.
1: А?
0: Машина.
1: Да, вот если взять машину, я, например, считаю, что самое, что есть вообще ничтожное в мире из средств передвижения, это автомобиль «Москвич», да, вот. Угу. Вот. То, что опять налаживают выпуск, я считаю это экономическим преступлением. То есть, давайте снова будем выпускать электронику 302-ю, да, угу. Эту как ее, «Весну», и что там...
2: Яузу,
1: да, давайте снова. И еще это самое, как эти, калоши, давайте снова выпускать калоши, то же самое. Вот, но я...
2: Они нужны людям-то, нужны калоши.
1: Нужны, да, но москвичи вряд ли. И я, например, вряд ли смог бы при всей своей такой вот ненависти к этим жутким агрегатам взять топор и изрубить. Вот, то есть, значит, ты все-таки достаточно жестокий парень. Ну как взять, вот типа люди там сидели, переплетали, а ты взял это своими мощными пальцами и взорвал это все в свастику и выбросил, понимаешь?
0: Ты знаешь, но ведь самое главное все-таки принцип, самое главное это то, чтобы люди поняли, что книга не может быть всегда хорошей. Это наш с детских лет, ну не знаю, как тебя, меня учили, что книга источник знаний. А мы сейчас знаем, что книга отнюдь не источник знаний. Например, вот из библиотек было несколько лет назад постановление списать и уничтожить все документы ЦК, ну книги выходили там, постановление партии, правительства, постановление там Политбюро, документы, в которых там, ну, статьи Брежнева, Косыгина, да, огромное-огромное, целое издательство занимались этим. И они, все эти книги, были изъяты из библиотек и уничтожены. Просто они были уничтожены секретным циркуляром. В том числе и те, которые писал там, естественно, Борис Николаевич Ельцин, будучи партийным функционером, да? Ну, ты помнишь его поздравление, например, в адрес вот Брежнева, там, вы наш кормчий и так далее, и так далее.
1: А у меня, кстати, где-то она лежит. Ну, кстати, книжка. Можем опубликовать.
0: Вот, реопубликовать.
1: Денег, да, наживем.
2: И вами заинтересуется секретный отдел.
1: Денег дадим. Следующий такой момент меня сейчас взволновал. То есть, насколько я помню, ну, перед тем, как произвести акт рвания, ты все-таки говорил, там, автор и так далее. Вот, тут момент антирекламы и рекламы. Вот ты говорил, сотрудники бежали читать это дело, да? То есть, может быть, как раз лучшее проявление вот своей нелюбви к тому или иному автору, это его не замечать, нежели там любым способом акцентировать на нем внимание. Вот мне, например, какая-то музыка не нравится, я просто стараюсь ее не заводить здесь, чтобы просто людям не капать на мозги, предположим. Если бы я ее заводил и на этом фоне гундосил, вот там, ну, там идиоты какие, то я думаю, что эти кассеты бы распродавались быстрее, чем хорошая музыка.
0: Понимаешь, вообще, если говорить по большому счету, то телевидение — это, конечно, акция. И поэтому телевидение должно быть разнообразным, должно быть веселым. Поэтому я считал, что выбрасывать книжку в мусорную корзину или рвать ее, или, например, мы выбрасывали книжки в аквариум с водой, это, прежде всего, весело. Немножко весело. Немножко, знаешь, когда скучно рассказывать, показывать книжку, рассказать, что в этой книжке написано то-то, о том-то. Это просто дресня. Вот. И поэтому мы вот придумали такую акцию. Некоторые люди относятся к этому вполне с симпатией. Например, есть такой известный публицист, издатель Александр Дугин. Он мне присылает свои книжки специально для того, чтобы я выбросил их в мусорную корзину, что я делаю с удовольствием. Вот он считает, что это на самом деле для него реклама. Возможно, так и есть.
2: Ага. Вот. Это очень сильная реклама, на самом деле.
1: Ну, в общем, да.
2: Говорить зло о чем-то, это...
0: Ну, я не зло, я просто говорю, что вот эта книжка фиговая, и по просьбе автора я выбрасываю ее в мусорную корзину.
1: А скажи, пожалуйста, тут недавно, по-моему, по 6-му каналу телевидения я наблюдал там, по-моему, программу «Мое кино», и там такой парень с таким немножко неприятным лицом, с длинными волосами, тоже что-то с книжками у него какие-то были разборки, и он одну книжку вот тоже метнул в корзинку. Я первым делом подумал, что это как бы пародия на тебя, а с другой стороны вижу, что он так, ну, не стебется, у него серьезно это. То есть в таком случае получается это заимствованная идея, то есть как бы копирайт у тебя получается сперан. Вот, ты не в курсе этого события, что это было? Это я видел своими глазами.
0: Я думаю, на самом деле, как ни странно, Ведь, понимаешь, всегда что-то делать трудно впервые. И поэтому то, что я делал, выбрасывал книжку, это был первый акт для телевидения советского, до пропагандистского телевидения, это был, конечно, акт скандальный. И поэтому мне, в конце концов, это запретили. Поэтому я перестал рвать книжку, а стал их именно выбрасывать.
1: А скажи, в какой форме тебя запретили? Мне просто, если это, конечно, не секрет, то есть пришел какой-то человек и сказал, ты это заканчивай, нельзя, или как это как-то было?
0: Ну, тогда руководил телевидением Олег Максимович Попцов, известный писатель и основатель российского телевидения, собственно говоря. И к нему пришло большое количество писем от этих бабушек, которые сказали,
1: что... Я не писал.
0: Которые сказали, что он сидит лысый идиот и бросает и рвет книжки. И тогда Олег Максимович спустил директиву и сказал, что не надо рвать книжки. А что делать? У нас уже была снята передача, и даже не одна. И мы тогда в передаче пустили это наоборот.
1: Кого-то ты склеиваешь их.
0: Да, то есть как бы... Из воздуха я беру книжки, получается книжка вот такая. И таким образом мы вышли из ситуации, но потом в дальнейшем нам разрешили выбрасывать, но не разрешили уже рвать эти книжки. И поэтому, что касается вот повтора, то, что кто-то выбрасывает книжки, конечно, это, ну, могут люди делать, что хочешь, но один раз был достаточно дурацкий плагиат. Одна фирма в качестве рекламы решила рекламировать часы. Да, это часы она решила, я забыл, какую марку рекламировать. И там была такая игра, что актер, который рекламирует часы, он спрашивает другого товарища, у тебя какие часы? Он говорит, у меня ракета. А, ракета должна летать. Снял часы у него с руки и выбросил в воду. И дал им какие-то швейцарские часы. Ну, это наша как бы реклама. Вот. Фирма «Ракета», которая выпускает часы «Ракета», это завод, он подал в суд за недобросовестную рекламу и высудился какие-то огромные количество денег, там, миллионы.
1: А я слышал такую небылицу, что вот как бы был закон введен о рекламе, о том, что нельзя превосходную форму. Ну, например, я вот сейчас скажу, Саша самый лучший. Мне сразу по морде бах, я могу сказать, Саша неплохой. Тогда нормально, да?
2: Нет, ты можешь говорить самый лучший, но не лучше кого.
1: Да, в сравнительную форму, да. А, ну понял, да. Вот. И также нельзя, вот, типа, например, выбирайте меня, и бах, кому-то тоже там по лицу, к примеру. То есть, вот когда выкидываешь эти предметы.
0: Женские гигиенические пакеты или там прокладки рекламируют, то обратите внимание, всегда рекламируют новые, говорят, возьмем типичную или типовую. Какую, непонятно. Хотя буквально переключишь канал, там эта же типовая также рекламируется, как оригинальная.
2: Это самая лучшая реклама, по-моему, на телевидении. Я ее всегда просматриваю.
1: Да у тебя то, что сказать, у тебя все видеокассеты ей списаны.
0: Конечно.
1: Как не войдешь, он-то смотрит это все. Ну что, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать музыку, а затем мы продолжим разговор с Александром Шаталовым и с сиамским близнецом Энджелсом Торшином. А также еще предстоит прямой выход в наш эфир бозитолога и литературоведа Андрея Орлова. И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор магазина «Глагол». Собственно говоря, у тебя совмещаются такие две, в общем-то, странные должности, не должности. С одной стороны, ты как бы свирепствующий критик, хотя я не люблю слово «критик», но тем не менее, с другой стороны, ты и шеф-редактор. То есть, судя по всему, молодым авторам к тебе и не подступиться. Просто они боятся такого свирепого человека и думают, ну, как бы у него там все и на телевидении схвачено и так далее. Вот насколько тебе удается совмещать, с одной стороны, издательскую деятельность, с другой стороны, вот телевизионную деятельность. Потому что я общался недавно с одним критиком, который как бы занимается, критикует несколько другие вещи. Вот. Но в отличие от тебя он ничего не выпускает, не снимает, в общем-то, не занят в этом производстве. Он просто критикует.
0: самое ужасное, что ко мне молодые именно обращаются. Они часто приходят ко мне и предлагают какие-то свои ужасные, к сожалению, рукописи огромные. Вот. И у них такое создается впечатление, что раз я знаю всех издателей, раз я работаю на телевидении, значит, мне плевое дело позвонить там и рекомендовать книжку к изданию, и все. То есть они не... это такая как бы наглость молодежная. То есть они считают, что можно сунуть кому-то рукопись и заставить кого-то читать свои произведения. На самом деле у нас в последнее время разрушился вообще институт литературных консультантов, литературных редакторов, и поэтому если молодой человек когда-то взялся за перо, что бы он ни написал, ему надо кому-то показать свою работу. И вот они выбирают любую жертву, это не только меня, но и каких-то еще людей, и им дают эти рукописи, папки. У меня весь дом забит этими папками, и мне бывает иногда невозможно отказать. Потом я таком их, честно говоря, выбрасываю.
1: Ну, скажи, пожалуйста, не мог бы ты описать так походя внешность вот этих людей? Ну, хотя бы самого яркого представителя. У нас принято вот типа, ну, как стилизован образ писателя такой, он, значит, у него эти папки вываливаются, он такой...

0: три, там, что такое. То есть человек, который, в общем-то, не знает, что литература — это не просто даже наука, что это не просто книги. Литература — определенная часть жизни. И вот обычно эти люди хорошо работают на компьютерах, часто они бывают из вполне приличных семей. И вот как бы ночью вот они сидят у интернета, там работают на компьютере или там отрываются за чашкой кофе, пишут что-нибудь там. Иногда, ты знаешь, сейчас как бы молодые очень часто пускают, кстати, в интернет свои тексты. Если посмотреть по личным страницам, то там некоторые страницы просто там набиты какими-то стихами, какой-то прозой, то есть такая форма коммуникации. Вот. Так что это вполне приличные такие люди. На самом деле они, конечно, зануды. Был когда-то блестящий рассказ, написанный писательницей Токаревой, в котором она рассказывала о том, кто такие зануды. Зануда — это человек, который отвечает прямо на поставленный вопрос, да? То есть, если ты спрашиваешь его, как дела, он тебе отвечает, как у него дела. Как здоровье, он отвечает, как его здоровье. В какой пятку у него болит и в каком месте у него болит.
1: Причем долго должен это рассказывать.
0: Ну, конечно, конечно. Долго, основательно и с увлечением.
1: И показывать.
0: Я думаю, тоже. Вот. Поэтому такие люди обычно и приносят. Насупленные, угрюмые, сосредоточенные люди, потому что им больше некуда принести. Журналы не смотрят, не читают. И вот бывают такие моменты.
1: Вот скажи, насколько сильна, ну, я имею в виду в плане читабельности, с твоей точки зрения, вообще литература, ну, назовем так, литературу, публикуемую в журналах. Ведь очень много сейчас жирных журналов, где публикуются какие-то короткие рассказы, да? И вроде там еще идет развлекаловка, да, какая-то. Вот. Насколько вот эти журналы конкурентоспособны с книжками? По-моему, книжки сейчас, в общем-то, вообще, ну, мне так кажется, я последнюю книжку читал вот до того случая, значит, года 4 назад.
0: До того случая.
1: Да. Вот. То есть практически, на мой взгляд, сейчас полный обвал книжный такой вот торговли. Может быть, я, конечно, не прав. То есть эти очень много информации. Журналы, газеты. Какие-то газеты там для демонов, для каких-то там непонятных там страшилки, то все, да? То есть в метро проще взял газетку, прочитал, чем возить свою книжку. Прочитал, доехал, там выкинул газетку, да? Uh-huh. Вот. Журнал тоже вроде там пролистал, там посмотрел, прочитал, тоже выкинул. Вот если красивый, там дал другому почитать, соседу с девкой познакомился, в метро предположил. А с книжкой как дурак. Вот. Особенно если это там, как у Льва Толстого такая, знаешь, раньше выпускали здоровые такие, uh-huh. Вот, а потом их мещане подкладывали под мебель, чтобы мебель не перекашивалась. Я видел, вот, да, вот там ножка сломана у шкафа, и там Лев Толстой подложен. Ну, чтобы это, понимаешь, здоровые там и... Вот, то есть, как бы, книжки уже выполняют такую роль грустную, на мой взгляд.
0: Ты знаешь, я не совсем с тобой согласен. Я считаю, что сейчас, опять-таки, происходит резкое разделение молодежи. То есть есть молодежь такая типовая, так сказать, та молодежь, которая всегда была, которая вот ходит на дискотеки, которая торчит там, ну, не знаю, может пользоваться наркотиками, не знаю, ну, ведет обыкновенный такой типовой молодежный образ жизни, и она может оставаться молодежью там до 40, до 50 лет, вот так же себя вести. А сейчас мы наблюдаем прекрасный, на мой взгляд, интересный и правильный процесс, когда появляются у нас так называемые белые воротнички. То есть это молодые люди, которые имеют хорошее образование, да, которые знают языки, которые могут проходить, а часто и проходят стажировку на Западе, которые возвращаются сюда и занимаются здесь бизнесом. Они часто работают в банках, в фирмах, они работают менеджерами. И часто это люди, которым тоже там 22, 24, 25 лет. То есть молодые люди, которые интересуются все-таки и литературой тоже. И именно эти люди потенциально являются одной из такой социальных групп, которая, на мой взгляд, перспективна и для страны, и для как перспективно как аудитория, потенциальная аудитория писателей. И я, в общем-то, выпуская книжки, я стараюсь работать отчасти и на этих людей, и выпускаю те книжки, которые, мне кажется, могут быть интересны, расширяя их кругозор, расширяя их горизонт. И я думаю, что у моего издательства «Глагол» есть какая-то своя репутация. Репутация, не могу сказать, плохая или хорошая, она есть. А это уже вот, ну, достаточно большая редкость. Как-то один из молодых людей критик, не знаю, меня, кому-то там другому сказал, что мое издательство — это уже история российской литературы. Возможно, так оно

0: Но есть, потому что я стараюсь выпускать те книжки, которые никто, кроме меня, не выпустит никогда. То есть я знаю, поэтому мне даже спокойно, я знаю, что никто их, кроме меня, не выпустит, и никто не переиздаст, никто это не сделает, потому что никому неохота тратить на эту ерунду деньги. И поэтому у меня нет конкурентов, никогда нет конкурентов. Меня спрашивают иногда, по какому принципу я эти книжки издаю. Я издаю их... вот такой физиологический процесс. Если я прочитал книгу, прочитал прозу, прочитал перевод хороший, у меня как бы волосы встают дыбом на башке, да? Вот. С учетом того, что я лысый, то это получается как бы такая, как бы болит рука, которой нет, да?
1: Или по-другому нимб. Ну, такой...
0: Да, вот когда такой нимб есть, то я такую книжку издаю. И часто это книжки как бы являются прорывами в какой-то информационной области. Вот, например, в свое время я счел необходимым издать на русском языке писателя Эдуарда Лимонова. Вот. У нас в России его... Сначала добросовестно его книжку предложил там пять или шесть издателей, которые хотели эту книжку издать. Все издатели добросовестно эту книжку прочитали, прослюнявили пальчиками, вот, и положили в стол. Я имею в виду романа «Этьми Эдди». Это я, Эдичка, да? Mm-hmm. И отказались, конечно, издавать. Поэтому мне пришлось издать эту книжку самому. Почему я ее хотел издать, именно ее? Потому что я считал, что этот автор пишет в этом самом известном своем романе о том, о чем надо писать. Там есть достаточно откровенные сексуальные сцены, там есть опыт жизни человека за границей, а мы как раз открыли себе границу, мы открыли себе эмиграцию. И эти книжки написаны на нормальном разговорном языке. Это была первая книжка у нас в стране, официально опубликованная, где вместо точек-точек-точек стояли определенные слова, все определенные. И мужчина делал женщине вполне определенную функцию, а не просто задергивал эту функцию своей занавесочки, да?
1: Ну, книжка это была прорывом. Я тоже помню, как раз до сих пор у меня вот этот экземпляр как раз хранится. Вот это был прорыв, и тут разговор никакого быть не может. Другое дело, что выигрышность еще была ситуация, выигрышность в хорошем смысле этого слова, что вот «Я, Эдичка» — это из тех книг, которые, в общем-то, читают, морщатся и снова читают. Вот это из серии может быть... Когда вот Базетка там кошку задавила, она вот стоит, ей плохо, но она от этой кошки отойти не может. То есть для нее эта кошка привлекательна. Uh-huh. Вот. И роман «Яедечка» вот для многих был, видимо, вот такой же кошкой, на мой взгляд. Ну, а в то время действительно бомба была. Какая-то жуткая, я помню. Читал, нет, ты читал? Не читал.
0: Для него это еще не бомба, у него вообще все впереди. Ты знаешь, я ехал в метро, и мне было приятно, когда я в метро, я вижу где-то минимум 5 человек читают ту книжку, которую выпустил я, она выходила с моим предисловием, обложку, которую я придумал, да? Это, конечно, такое тщеславное чувство, но приятное. Я думаю, что отчасти эта книжка оказала существенное влияние и на развитие нашего общества, она стала более раскрепощенным, и вот эти ненормативные слова мы сейчас можем встретить в определенных книгах и в газетах, да, и никого за это не сажают в тюрьму, а в свое время, кстати, буквально за месяц до выхода моей книжки был судебный процесс, и посадили в тюрьму, и хотели осудить человека, который напечатал там какую-то свою статью с использованием таких слов. Вот. Но это же касается и всех других. Это я привел один из примеров. Я выпускал, например, книжку Уильяма Берроуза «Naked Lunch», «Голый завтрак». Это классический тоже роман американской литературы. Был он создан в 50-х годах в Америке. В Америке был запрещен, потом был издан в Париже, и только из Парижа этот автор, этот роман вернули снова в Америку. Это роман, рассказывающий о переживаниях, галлюцинациях наркомана. Да? Ну, это грубо фабула этого романа. Уильям Берроуз — классик американской литературы, основоположник такого течения, как битничество. Вот, умер он буквально вот, в прошлом месяце. И оказал он существенное влияние действительно на всю западноамериканскую литературу и, естественно, на литературу российскую через этот роман. И поэтому я считаю, что мы долго с вами не сознавали, что у нас есть наркомания, мы долго закрывали на это глаза, и вот эта книга оказалась важной, ну, отнюдь не для тех, кто пользуется наркотиками. Для них, может быть, тоже она оказалась интересной, потому что опыт другого человека всегда интересен, правильно? Но и она оказалась, на мой взгляд, важной для нас самих. Мы признали, что это есть. Поэтому эта книжка вот... Ну, я такие другие книжки издаю. В общем-то, не только эти.
1: А как ты относишься к комиксам?
0: Ты знаешь...
1: К искусству комикса, сокращенно ИК.
0: Ты знаешь, это... Ну...
1: Я не знаю, почему я это спросил, просто мне пришла в голову мысль, что, в принципе, ведь это модное достаточно течение, да, и это, в принципе, тоже книга, ну, тоже литература, как ни крути. И, видимо, существует, не знаю, как у нас, а вот в буржуазных странах существует, наверное, целое издательство, специализирующее на комиксах. Вот, если у нас этого нет, комиксов еще не издают так широко, может, тебе эту фишку тоже подмять. Представляешь, что если ты будешь издавать одновременно, скажем, тут же Лимонова, да, и тут же комиксы. То есть, и все это вот издательство «Глагол».
0: Ты знаешь, у нас пока просто не привыкли к комиксам. Мой один из старых приятелей, он создал в России первое издательство, которое занималось комиксами. Но эти книжки, выходившие какими-то тиражами, они у нас не привились пока. У нас издаются или передаются комиксы, ориентированные на детей, да, но не комиксы, ориентированные на взрослых. Хотя, я думаю, к этому мы придем. Пока мы еще читающая страна, а не только просматривающая, не только смотрящая. Да. Когда я учился в школе, ну, не знаю, наверное, может быть, многих такие ситуации были. У нас в классе было несколько ребят, которые очень хорошо рисовали, и они увлекались как раз комиксами. И буквально там не знаю, 7, 8, 9 классов они рисовали огромные, брали тетрадки, чуть ли не общие, изрисовывали их порнографическими комиксами. Потом эти комиксы как бы существовали. На Западе целая индустрия порнографических комиксов есть, где происходит действие, там, ну, вот как бы клиповое сознание. Тогда у нас еще не было в России клипов, и вот эти ребята как бы в комиксах разрабатывали эти клипы. Если ты посмотришь, как разрабатывают сейчас клип, то там тоже каждая сцена бывает нарисована вот именно в виде комикса, ну, без текста, допустим. Я думаю, что это еще в будущем, может быть, будет как бы актуально. Пока я, к сожалению, это еще не издавал, такие комиксы.
1: А как ты относишься к постепенному, на мой взгляд, исчезновению иллюстраций со страниц книг? Это действительно так? Вот даже вот книга, которую ты мне подарил, Чарльз Буковский, «История обыкновенного безумия». Спасибо большое тебе за нее. Обязательно прочту, потому что, надеюсь, с нее снова начну читать. Вот смотри, то есть только на обложке что-то такое нарисовано, да, и ну все. Все, а внутри ничего нет. То есть иллюстрации исчезают. А раньше, я помню, например, «Машенька и три медведя» книжка. Там такие мишки забавные нарисованы. Там,
2: ну, ты совсем в детство окунулся. Можно и повзрослее книжки взять обязательно.
1: «Агент 007».
0: Он еще не вышел из детства просто.
1: Да, после того случая.
2: Четыре года назад.
1: Четыре года.
2: Да. А у меня вот есть вопрос один.
1: Ну, про иллюстрации давай сперва. Это действительно так ведь? Это действительно ведь так?
0: Ты знаешь, что касается детских книг, они выходят с иллюстрациями, да, во-первых. Во-вторых, иллюстрация — это очень дорого, потому что художнику надо платить. Это удорожает издание. Соответственно, книжка будет продаваться по более высокой цене. Соответственно, она станет тебе не так доступна, как книжка без иллюстрации. То есть здесь есть экономические основания. И тиражи у нас сейчас стали маленькие, и поэтому прекрасно художники, иллюстраторы книжные, особенно они, конечно, специализируются в области детской книги, они уже давно работают на Запад. И каждая иллюстрация стоит несколько тысяч долларов, поэтому представь себе, сколько надо сделать. А хорошая графическая иллюстрация тоже она стоит прилично. Поэтому это долго, это уже не бизнес, и пока еще книги относятся как к бизнесу, и на котором можно заработать какие-то деньги.
1: Ну, по-моему, «Алису в стране чудес», парень, который написал, он вообще ее сам все проиллюстрировал. Этот экземпляр, по-моему, лежит в большом музее в Лондоне, я что-то такое видел. Сам от руки написал, сам все проиллюстрировал и подарил грудничку.
0: Mm-hmm. Очень приятно, трогательно.
1: Трогательно. Ну, там работы. Какой-то был вопрос у сиамского близнеца, у нашего замечательного исполняете.
2: Сейчас вот как бы такое время... У нас очень много нарушений, да, как бы по работе у всех.
1: Механизма вот, тушки ты имеешь в виду?
2: Ну, может быть, даже и так. Как бы существует такое понятие, как автор, да? Угу. Который написал книгу и который заработал каких-то денег там. Угу. И, возможно, хотел бы заработать этих денег здесь. Вот в вашей работе есть такое, что вот, допустим, Чарльз Буковский знает о том, что эта книжка вышла в России, и ему определенные деньги ушли.
0: Ты знаешь, к счастью...
2: А, он уже мертвый, вот, я забыл.
0: Это не к счастью, что он мертвый, а на самом деле, к счастью, у нас еще для русских издателей есть одна небольшая ниша, это конвенция по авторскому праву, и поэтому до сих пор в России можно издавать безгонорарно книги, которые были изданы за рубежом до 1973 года.
2: Именно, да, 1973.
0: Да, это дает возможность еще как-то развиваться. В противном случае, конечно, мы это делаем всегда, заключаем договора с авторами, если это произведение написано уже после этого времени. Ну, например, в блестящей такой стране, как Китай, можно издавать все произведения советских авторов и многих других, не платя им деньги.
1: Советских или русских?
0: Ну, советских и русских, и всех. И тебя можно сейчас издавать. Понимаешь, в Китае. Саша... Они не подписали эту конвенцию.
1: А они, кстати, вот интересно, это распространяется на компакт-пластинки, потому что они печатают компакт-пластинки тоже, как хотят, но продают почему-то здесь их.
0: А вот, конечно, они не должны здесь продавать, но они имеют право печатать.
2: Даже американский президент хотел с ними бороться, но, видимо, ничего не получилось.
1: Не созвонились они просто. Не смитинговались.
2: А вообще существует литературное пиратство в мире, у нас в стране? Вот как бы так вот.
0: Не только существует, а еще процветает блестяще.
2: Так же процветает, да?
0: Конечно, конечно. У нас в стране до сих пор ведь издают книжки пиратским образом, издают книжки современных авторов пиратским образом. И сейчас это не так уже выгодно стало на территории России, потому что есть санкции. Например, по закону, пока не было, правда, прецедентов, если кто-либо издал книжку с нарушением авторского права, то можно, ну, заинтересованная страна может конфисковать не просто тираж, не просто расчетный счет, она может конфисковать оборудование, на котором это было напечатано. Соответственно, если какая-либо из российских типографий напечатала книжку, не проверив документы издательства на эту книжку, то теоретически эта типография может быть конфискована, и ее оборудование может быть или пойти в пользу государства, то есть как бы частная типография может стать государственной, или может быть передана тем людям, которые вот заинтересованные, ну, которые отвечают за авторские права, или которым авторские права принадлежат на эту книжку. Но, например, Беларусь до сих пор издает огромное количество книг всех авторов российских и кого угодно, не выплачивая за это деньги. И судиться с ними практически невозможно. Там,
2: они, ну, ведь, защищены в некотором смысле.
0: Да, они не только арестовывают корреспондентов ОРТ, как вот вы слышали сегодня, бесконечно. Я думаю, они скоро арестуют всю эту компанию. Не знаю, что из этого получится, но посмотрим. Вот. Но книжки они также издают до сих пор. И, например, вот Лариса Васильева, такая есть писательница, написала известную книжку «Кремлевские жены». Эта книжка также была там переиздана незаконно. А что касается западных авторов, ну, белорусы вообще на них закона никакого нет.
1: То есть, видимо, в скором времени следует ожидать воссоединения Белоруссии с Китаем.
0: Я думаю, да.
2: По этим принципам.
0: Скажи, пожалуйста. Будет более надежно, чем с Россией.
1: Саш, вот такой момент. Тут вот книжку Чарльза Буковски переводил некто Виктор Коган, да? Это как бы штатный переводчик от издательства. Меня всегда интересует достоверность перевода. Ведь, то есть, если взять, например, людей, которые дублируют, я говорю, не переводят, а дублируют фильмы вот эти, так, по-моему, их надо убивать просто. Это я говорю смело, откровенно, всю эту компанию.
2: Ты
1: вообще
2: про сериалы или про что?
1: Ну, про сериалы, про все.
2: Нет,
1: это, да.
2: Дублируют и переводят, это же разные вещи.
1: Я и сказал, дублируют. Вот, именно имею в виду дублеров, которые придают как бы актерам вот, в сериале или где-то свои интонации, дескать, адаптируют до тупого ума обывателя доводят. Типа там вот Елена и ребята, тут я сам не смотрел, мне рассказывали, был фильм про Sex Pistols, где вот переводили эти же вот уроды, которые переводили Елена и ребята. Понимаешь, то есть я считаю, их надо в тюрьму сажать. Вот, переводчик своего рода литературный, это тоже. Ну, попадется он дебил, да? Например, возьмет и изменит.
2: Или имя, цензор там какой-то.
1: Да, да. Вот, насколько мы можем доверять в наше время переводчикам вообще?
0: Ты знаешь, сейчас, конечно, очень сложно, потому что книг издаются переводных очень много, и поэтому переводить книгу берется каждый придурок. То есть человек, который знает язык, не знает язык, который до сих пор знает язык на уровне школьной программы, он или хоть немножечко знает, он берется переводить, дописывает страницы и так далее. И также издательства выпускают книжки. Они, бац, если им, они не успевают перевести всю книжку, они выбрасывают в середину несколько глав и продолжают это все. книжка дается, коммерческая книжка дается переводиться сразу нескольким переводчиками. Они даже не берут редактор, который адаптирует эту работу. То есть может пойти так, получиться так, что на протяжении одной книжки герой меняет свою транскрипцию своего имени,
1: фамилии. То просто делают компиляцию из трех переводчиков.
0: Конечно, три переводчика. Одному дается 10 страниц, второму 10 страниц, третьему 10 страниц, лишь бы быстрее это получилось. А что касается нормальных профессиональных переводчиков, они, конечно, у нас в стране есть, но они переводят долго, добросовестно, да, и поэтому к их работам прибегают все меньше и меньше, потому что им надо платить получше, побольше, да, и от них уже не будешь требовать халтуры, они не согласятся на части книжки, да, поэтому такие ситуации возникают. Что касается моей книжки, то Виктор Коган — это такой, на мой взгляд, очень хороший переводчик, потому что он увлекается битниками. Он как раз переводил Уильяма Берроуза, он переводил Тома Вулфа, он переводил Керуака. Он переводит такую андеграундную американскую литературу. Он хорошо знает этот сленг, он очень долго находил варианты вот этих всех низовых каких-то эпитетов, которые, ну, бытуют в американской литературе, да, чтобы найти, чтобы это было понятно и русскому читателю. Почему это было? Потому что он, в общем-то, какое-то время назад был очень, ну, сильным наркоманом. И он как раз, чтобы выйти из этого состояния, кризиса, он занялся переводом. Ему попался тогда впервые Берроуз, он прочитал его произведения, они ему дико понравились, он три раза переводил заново роман, чтобы добиться адекватного звучания этого романа на русском языке. И переводя, а в общем-то, если ты не помнишь роман Уильяма Берроуза «Naked Lunch», он рассказывает о том, он был написан как бы Берроузом с целью избавиться от своей болезни. Это и история его болезни. И в конце этого романа опубликован список наркотиков и список рекомендаций Берроуза, как относиться к тем или иным наркотикам, как они на его, ну, по его мнению, влияют на организм человека, что можно преодолеть, что можно не преодолеть и так далее, и так далее. Так что Виктор переводил роман Берроуза и как бы испытывал на себе его эмоции, его опыт, его советы. И таким образом, ну, получился блестящий перевод. Это же он распространяет и на все остальные книжки, как и многие из россиян. Виктор тоже любит немножко выпить. И поэтому книжка Чарльза Буковского «История обыкновенного безумия», она написана от лица алкоголика, который, извините за грубое слово, все время блюет и все время трахается. Ну а чем человек занимается, когда выпьет российский? Ну тоже трахается и блюет, да?
1: То есть, в общем-то, иногда дерется, но это уже в промежутках.
0: Там тоже дерется.
1: А, там тоже забыл, я чувствую, что ты забыл. Ну что же, прервемся ненадолго, а затем продолжим нашу беседу с Александром Шаталовым и с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином. И у нас, как говорится, на телефонной дудке завис базитолог Андрей Орлов, которого я вывожу в прямой эфир. Здравствуй, Андрей, слышишь ли ты нас?
3: Да, здравствуй. Можно говорить.
1: Да, вначале я хотел как бы поприветствовать тебя и порадоваться вот за то, что целый и невредимый вернулся из своих дальних вот этих всех поездок. Вот все-таки пересечь там целиком эти регионы, там и Вьетнам, и Китай, все подряд, конечно, тяжело, но я слышу, ты бодр и весел, и мы с интересом слушаем твое выступление.
3: Да я вот перед выступлением хотел бы заметить, что ты добился величайших успехов вот в монтаже, и теперь мы имеем возможность, отсутствуя все одновременно, вести как бы программу. То есть и тебя как бы нет, и твоих гостей нет, и меня нет.
1: И свет погашен, кстати, я вот сейчас проезжаю мимо, смотрю, свет у них не горит.
3: Ну вот, а меня в данный момент и вообще здесь нет как бы в досягаемости эфира. Я, значит, часть того, что ты мне уже прокручивал в свое время,
1: да.
3: И вот, используя эту запись, хотел просто как бы отметить некоторые нюансы вот этой темы, которую вы сегодня разбиваете.
1: Угу.
3: Мне так думается, что вот история, или как бы сказать, эволюция всего, что связано с книгами, оно как бы приобрело уже с начала века, идет как бы к закату. То есть апекс его приходился на период, когда информационным источником, вот, пожалуй, являлись только речь человеческая, там, средства музыкального самовыражения, и вот в том числе, там, значит, ну, как бы посредством книги, то есть человек выражался, а с появлением массовых источников информации, как-то радио и телевидение, это дело все пошло как бы прибираться и на убыль. Вот. В этой связи какие-то там вопли, в общем, такие запоздалые по поводу какого-то, в общем-то, обесценивания литературы и все, что с этим связано. Ну, как индивидуальный жанр, это, конечно, может развиваться бесконечно, ну, как свойство обмена между, так сказать, вот этими продуктами, оно может, конечно, претерпеть некоторые, в общем-то, упаднические такие тенденции, и мне кажется, что это закономерно, поскольку вот эта вот книга, она уже не стала, как бы, или уже постепенно не становится источником знаний, вернее, она и не была никогда, то есть это как источник информации был всегда, а знание, собственно, это плюс какой-то жизненный опыт и возможность переложить эту информацию и применить как-то. Вот, то в нынешнее время, или как бы сказать, вот эта инволюция, она, в общем-то, обесценивает и уравнивает со всеми остальными источниками информации. Вот, в этом, конечно, наверное, есть такая проблема, то есть, как индивидуальное творчество, это, конечно, вещь такая сама в себе, то есть литература, а вот как средство массового выражения, здесь, конечно, наверное, это все дело относится к какому-то уже историческому раритету.
1: Угу. Вот ты только недавно, как я уже говорил, приехал с дальних поездок по развивающимся странам, и в некоторых из этих стран, насколько я знаю, телевидение полностью отсутствует еще до сих пор. Вот какова сейчас в этих странах, на твой взгляд, ситуация вот с книгопечатанием, вообще с литературой? Издаются ли там переводные издания наших соотечественников, да, вот, и каких-то там других зарубежных писателей, или там все это такое местечковое, шаман на бубне нацарапал, и все это читают?
3: Да нет, там как раз вот сейчас приобретается такая тенденция модная, что вся литература, она, в общем-то, требует какой-то реорганизации, как, ну, в массовом понимании, поэтому очень интересно читать эти литературные произведения, изданные, например, не полиграфическим способом, или в крайнем случае полиграфическим, но предпочтение отдается, например, рукописям, опубликованным на печатных машинках, вот, например, предназначенные для китайской азбуки. Угу. Кстати, интересно будет узнать вот слушатели, насколько они вот притянуты к этой теме, и знают ли они вообще, сколько там знаков в этой печатной машинке и кто на ней работает. Потому что, вот, например, такое свойство, как, например, ну, тенденция, вернее, как графомания, то есть, например, сейчас там вот твои гости жалуются, что, например, засилие молодых писателей, которые, в общем-то, производит что-то, но не как бы не для себя, не как творчески самовыражается, а то есть стремятся, ну, как бы преподнести эту информацию или свое творчество. Это, наверное, скорее всего связано с простотой вот этих публикаций, то есть возможностью уже притянуть к такому конечному результату. Он, в общем-то, дом может на принтере это все распечатать, уже полиграфический вид у этого будет.
1: То есть практически этакий у них как бы сейчас идет виток, который у нас уже прошел, виток самиздата.
3: Да, да, да. Даже не совсем, потому что самиздат это действительно требовало какого-то риска там и, ну, действительно какого-то мужества, может быть, от людей. А здесь, в общем-то, может быть, какие-то пустоты заполняются у кого там каким-то, может быть, другими вещами. Но здесь вот один из вариантов – это возможность как-то самовыражаться вот посредством каких-то таких вот псевдолитературных, квазилитературных, в общем-то, эссе или еще каких-то вариантов, вот, которые…
1: Понятно, понятно. Ну что же, Андрей, спасибо. Спасибо тебе за
4: интересный содержательный рассказ. Вот. Мы продолжим сейчас общение с Александром Шаталовым, попросим его прокомментировать твое выступление. Вот. И удачи тебе, отдыхай.
3: Да, и вот, кстати, да. У меня там вопрос, может быть, который вы затронете. Mm-hmm. Вот книжка и книга, вот мне не совсем понятно, потому что иногда и писатели, и люди, которые имеют отношение к современной литературе, как-то используют то определение, то это. И вот мне кажется, как бы книга – это более значимо. Когда человек говорит о своем произведении, он... Мне кажется, должен говорить, что он, например, какое-то издательство выпустило его книгу.
4: Uh-huh. А не книжку, не книжку, да?
3: Да.
4: Нет, я просто знал одну даму, которая, значит, занималась производством этих эссе, таких этих литературных, поэтических, там, типа «Я иду с зонтом, с баллонкой, юбка по ветру трепещет», такого типа. Вот, так она сказала, что вот одно издательство выпустило мою книжульку. Меня это очень умилило, и я бы ее расцеловал, но ей уже 74 года.
3: А ты знаешь, наверное, в этом есть какой-то... чувство вины, то есть люди уже полагают, что они, ну, как бы не вкладывают в эту деятельность что-то существенное, и поэтому, когда это все публикуется, они называют это как бы, ну, сохраняя это чувство вины в себе, они это называют как книжулька, книга и тому подобное. Потом ты смотри, раньше, прежде чем, например, начать писать книгу, в общем-то, нужно было так серьезно подумать над этим. Потому что там несколько кругов таких серьезных. Во-первых, чтобы себе там, ну, вообще, чтобы решиться на это как-то. На уровне дневников-то все писали.
4: А вот чтобы, да, сесть и, типа, пуповину перерезать.
3: Да-да-да. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, сейчас процесс, он как-то больше... склонен к фривольности, поэтому обесценился вот эта макулатура, которая валяется так вот во всяких модных бутиках книжных, она, в общем-то, мне кажется, не производит впечатления. Если она раньше, то, в общем-то, за уши как-то совки особенно притягивали к литературе, потому что на поверхности плавало такое, что, в общем-то, кроме как курьез, нельзя было воспринимать, вот. То сейчас-то это вообще полностью, в общем-то, сохраняя вот эту форму и содержание, оно просто начало размножаться в бешеном количестве, и поэтому у меня просто, например, вызывает ужас вот эти вот пестрые киоски, там, знаешь, трупы в чемодане, там, и прочее, вот это дерьмо, которое развалено в небывалом количестве, и смотришь, вроде граждане так по-прежнему, конечно, не с такой яростью, но все-таки там на свои какие-то скудные сбережения покупает вот это дерьмо, которое печатается, в общем, не останавливаясь. И вот это, конечно, немного напрягает. То есть развитие вот этих вот всемирных информационных сетей, оно все-таки, мне кажется, отфильтрует некоторые вот эти вот для любителей чтива, оно, может быть, даже способствует тому, чтобы вот эти развалы как-то
4: расчистить.
3: Отфильтровали, да, что-то такое.
4: Ну... Понятно, понятно. Спасибо тебе, спасибо и удачи. Сейчас мы послушаем, что нам скажет Александр Шаталов.
3: Да, но ты там возвращайся.
4: Да, я сегодня, мне нужно только высадить еще, а то они, я боюсь, повянут все. Я высажу. Да-да-да. Да.
3: Ну, привет.
4: Угу, пока, спасибо. Ну что, вот такое было выступление базитолога и литературоведа Андрея Орлова. Что бы ты, как бы ты его прокомментировал? Там было много достаточно всякой информации.
0: Ну, я запомнил такой тезис насчет информационных сетей. Правильно, да? О том, что информационные сети и развитие масс-медиа, конечно, должно, по мнению нашего бузитолога, отвлечь читателей от, собственно говоря, книг. Я думаю, что это прекрасно. И это абсолютно правильно. Потому что уже в интернете существует бесконечное количество библиотек, да? То есть многие книжки, классика литературы уже находятся в интернете. Поэтому через интернетную сеть можно читать не только английскую литературу, то есть литературу на английском языке, но и некоторые произведения, набранные на русском языке. То есть возникает альтернатива. Хотя все равно ты просто читаешь книжку не в форме, так сказать, материального объекта, а в форме объекта виртуального. Гораздо интереснее то, что возникают сейчас виртуальные книги. То есть это совершенно новый жанр литературы, когда ты попадаешь в виртуальное пространство и читаешь, к сожалению, тоже читаешь, отчасти читаешь книгу, которая может параллельно иллюстрироваться, как ты понимаешь, музыкой, видео рядом. Мало того, с помощью определенных линков ты можешь выходить в дополнительное пространство и узнавать биографию своего героя, путешествовать вообще вокруг книги. И это совершенно новый жанр литературы, который, я думаю, будет развиваться очень активно уже в следующем веке. Мы сейчас находимся в пути, в момент развития этого жанра. Но я думаю, что это неплохо. И, собственно говоря, когда мы едем в метро, в транспорте, когда мы путешествуем, все равно мы будем по привычке читать или газету, или журнал, или, может быть, какую-нибудь книгу. Конечно, время больших таких книг объемных, как, например, «Улис», может быть, уже прошло, и поэтому сейчас так развиваются жанры не большого романа, а жанры камерные, маленькие, эссеистика, вот, типа той, о которой писала твоя знакомая 70-летняя
1: женщинка.
0: Подружка.
1: Да.
0: Вот. Или жанр рассказа, жанр листовки, я считаю, очень актуален. Допустим, несколько лет назад, во время знаменитого путча, когда ваша радиостанция сыграла такое существенное значение в информировании населения о ходе боев в Москве, тогда именно жанр листовки был очень актуален. И я думаю, что в метро народ собирался вокруг листовок так, как раньше вокруг костра какого-то. То есть это тоже очень интересно.
1: То есть притягивал как мотылька фонарь.
0: Да.
1: А понимаешь, вот что касается сети интернет, меня немножко настораживает другое. То есть я, честно говоря, выходил в интернет всего два раза в своей жизни. Я вообще, честно говоря, не особо люблю вот все вот это вот, что связано с компьютером, эти кнопки всякие, эти морды вот эти серые, там вот я имею в виду выключенные дисплеи или морды светящиеся, так они включенные. Вот как-то с опаской подходил. И там есть всякие, знаешь, там, когда люди общаются, это так называемые гостиные. Вот они там общаются, типа там рассказывают что-то, умничают друг перед другом. Мне почему-то стало неожиданно очень грустно, вот, как бы захотелось плакать, а почему я не понял. Вот, а потом, придя домой, где-то в какой-то макулатуре старой, там, я нашел какую-то газету базитическую, древнюю, когда еще никто не знал, что такое интернет, и думали, что это новая форма интернационала, видимо. И там в рубрике «Объявления частные» была там рубрика «Разная». И там вот люди тоже общались таким образом. Типа такие там: «Сова, не лезь в наш разговор, там, найду, порву, пароль сегодня такой-то». Ну, какую-то глупость. «Кошечка, там, как твои ножки?» Вот такие вот типа сообщения. То есть практически вот эта же усредненная масса дебилов сейчас перешла вот в эти гостиные интернета. Вот. И минуя печатные средства информации, задевается, в общем-то, засорением теперь этих электронных всяких систем. Мне это немножко грустно. Это то же самое, что открыть как бы новую Америку, полную дебилов, попросту говоря. Вот.
0: Ты знаешь, дебилы были всегда, они есть, и они будут, и, может быть, это прекрасно. И даже, может быть, даже то хорошо, что они пока находятся в интернете, в своих этих комнатах, гостиных, и болтают друг с другом на уровне междометий. Козел, ты сам козел, да?
1: Вот, ну, или умничают, типа, как очистить желудок, например. Вот там было интереснейшее выступление одного, как очистить желудок, длиннющий такие файлы, то есть умничает. Вот, но, может быть, но тогда это несколько не состыковывается вот с предположением Андрея и с твоим же предположением о том, что как бы вот эти вот компьютерные сети как-то могут помочь литературе. Мне очень трудно себе представить, что, например, хорошая книжка, даже там, ну, виртуальная, может как-то соседствовать сколь-нибудь вот с такими вот жуткими какими-то газетами, причем какие-то 70-е годы провинциальные газеты, практически вот эти их телеги и гонки там идут. Грустно же это. То есть книжка вот эта, да, вот, которую я держу в руках, она индивидуальная. Я ее там прыгнул в шконку, положил рядом, прочитал, положил рядом. Она моя, да, она лежит в моей сумке, предположим, да. Вот. А вот эта байда, вот серая морда, я его включаю, там, и там дебилы сразу. То есть пролистнул дебилов, еще дебилы, потом нашел книжку. Мне уже не до этой книжки. Вот, вот в чем дело. Даже в метро, понимаешь, я в метро еду, а я в книжку уткнулся, да, вот, и вроде и места уступать никого нет, а ты сидишь, читаешь, как бы сразу такие шторки завесил, и все, понеслась. Вот. А это совсем другой уровень восприятия, вот этот компьютер, все это совсем по-другому.
0: Ну, я думаю, что, во-первых, все-таки и сеть, интернет, и сам компьютер, это относится пока к области информации. То есть через компьютер, через вот, интернет мы прежде всего получаем информацию. Так же, как через газету, через радио, через телевидение. И поэтому как коммуникативная форма это актуально. Через эту сеть ты можешь получить также оперативную информацию о том, что где вышло. Даже ты можешь купить через эту сеть ту или иную книжку. Это сейчас для нашей страны, когда разрушены все коммуникативные связи, это просто очень важно, да? Если ты живешь в Урюпинске или там в Мухосранске, ты можешь купить там какую-то продукцию, там любую, галоши, которых пока у нас нет, но, может быть, и будут, и книжку через интернет. Это первое. А второе, то, что книжка носит индивидуальный характер, то, что она как бы несет не только энергию, которую дает и автор, издатель, но и твою собственную энергию. Это говорит о том, что книжка будет существовать, что она не отомрет. Вот эти дискуссии, умрет книжка, не умрет книжка, они всегда существовали. Вот этой осенью в октябре во Франкфурте пройдет очередная книжная ярмарка. Да? Я каждый год езжу на эти ярмарки. Это крупнейшая в мире книжная ярмарка. То есть огромное количество умных людей со всего мира, красивых, умных, интеллигентных, приезжают туда и рассказывают о тех книжках, которые они выпускают, и показывают эти книжки. И приходят сами писатели, очень странные, экстравагантные люди. И уже второй или третий год половину этой ярмарки занимает именно как раз виртуальная книга. То есть книга, выпущенная на CD-ROM или с помощью каких-то других компьютерных средств. Да? То есть это целая область интересная достаточно. И поэтому, ну, конечно, она не заменяет книжку. Пока они существуют параллельно. Может быть, со временем они как бы разъединятся. Как справочная литература, согласись, может быть, удобнее иметь себе компьютер и какой-то один диск, и на этом диске иметь огромное, ну, количество справочной информации, чем иметь несколько томов.
1: Нет, тут целиком согласен. С точки зрения именно вот такой прикладной, да, но с точки зрения художественной, по-моему, никуда все-таки не годится. Никуда не годится.
0: Но видишь, ты такой патриот книги, в отличие от многих.
2: А, по-моему, просто эгоизм.
1: Почему это?
2: Книжка моя, я положил свой этот. Это нехорошо. Литература – достояние человечества, а не твое.
1: Но это есть в библиотеке, а это моя книжка.
0: Кстати, вот достаточно интересный тезис. Дело в том, что часто в американских семьях, во многих американских семьях, не существует книг или почти нет книг. То есть библиотеки у американцев очень маленькие. Почему это? Можно обвинять, так как это русские всегда обвиняют, что вот эти, тупые американцы, они не читают, да? На самом деле нет. Просто с детских лет, с юности заложено у них желание, умение работать с библиотекой. Они идут в библиотеку, в библиотеке они читают, они получают там. Они как бы отключаются от повседневной жизни и там работают. Зачем им дома иметь книжку, когда они пойдут в библиотеку через межбиблиотечный абонемент или там связь, они получат любой том, прочитают и оставят на месте. У них нет своей книжки. Книжка библиотечная. Если они захотят эту книжку, они могут взять в библиотеке ее, и она будет у них лежать там, ну, месяц, два, три. Например, у американских студентов некоторые книги, пока они учатся, лежат там 2-3 года. То есть они взяты из библиотеки, но они лежат у них. Если библиотеке понадобится, она запросит их, и они отдадут эту книжку. Это редко бывает. Вот. То есть, и поэтому дома у них бывает очень немножко такой тип, что утилитарная литература, справочник, какой-нибудь там словарь или там какой-нибудь несколько фикшн, которые они сейчас читают.
1: Или поваренная книга.
0: Ну, конечно, поваренная книга.
2: Не, ну это вот как, наверное, как кинотеатр у них, то же самое. похоже. Как бы люди пришли, посмотрели кино, зачем его держать у себя на полке?
0: Ну, конечно. Поэтому, например, часто дома не бывает много видеокассет, и ты просто идешь в блокбастер ближайший и берешь ту кассету, которая там есть. Да? Ты посмотрел, завтра бросил ее в ящик и взял новую. Это касается абсолютно всех кассет. Ходишь, порнографическую идешь, взял новую кассету. Слава богу, все-таки там их больше в прокате, чем ты можешь иметь дома. И они всегда обновляются.
1: Ну что же, предлагаю ненадолго прерваться для прослушивания музыкальной композиции.
2: Я думал опять грузить.
1: Грузить сейчас не будем, через полчаса подъедут они.
5: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, шеф-редактор издательства «Глагол» и ведущий и автор телевизионной программы «Графоман», также сиамский близнец Энджелс Торшин тоже здесь в студии. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю Александру Шаталову. Но прежде я хотел еще такую тему затронуть, тему рекламы в книжках. Вот даже в аудиопродукции, я не буду называть имен, но выпускались кассеты, на которых между песнями проходила реклама каких-то бутс, там, камер там футбольных и так далее. Не говоря уже о кинопрокате, да, где постоянно перебивается какими-то вот этими рекламами. Насколько это распространено вообще в книгоиздании? Вот, скажем, беру я вот книжку, да, вот Чарльза Буковски открываю, да, а тут, типа, например, девушка держит в кулаке тампон. Ну, я-то, естественно, пролистываю, но в память западает. Вот. Или все-таки эстетика как-то соблюдается?
0: Я думаю, на самом деле, это еще перспектива в книжном бизнесе использовать книги, рекламу внутри книги. На Западе, на самом деле, в последнее время очень актуальны подарочные книжки, которые иллюстрируются произведениями живописи, да, то есть открываете книжку, а там из разных времен, разных художников картинки. А в принципе сам рисунок, он часто является частью книги. Ну, мы можем с вами вспомнить Курта Ванегута или Макса Фриша, блестящего швейцарского писателя, который некоторые из своих произведений не иллюстрировал, а как бы вводил рисунок, который он собственноручно делал, в контекст литературного произведения. К сожалению, реклам в книге пока нет. Хотя мне бы это очень нравилось. Я считаю, что это очень красиво. Читаешь книжку, если по ходу дела, там, представляешь, читаем, допустим, Дюма, и по ходу дела мы можем там рекламу там коньяков там, или путешествие в Париж, да?
1: Вот. А еще смешнее, например, там три мушкетера скачут спасать эту свою принцессу Диану из замка, там монахинь, к примеру, да, и так раз дальше там покупать автомобиль BMW 735.
2: На нем вы еще быстрее
1: доедете до этого. Такие дела ведь. Ну, вмешательство рекламы в произведение искусства как бы в любом случае корректирует эти произведения.
0: Ты знаешь, есть блестящая книжка. Я эту книжку давно хотел купить. Она вышла в прошлом году. И вышла она в... И вышла эта книжка в Америке. Это реклама водки «Абсолют». Ты, наверное, знаешь, да? Это блестящая, на мой взгляд, реклама, потому что концепция рекламы «Абсолюта» заключалась в том, что огромному количеству художников, архитекторов, дизайнеров и так далее, давалась задача сделать эмблему водки «Абсолют», найти свой образ. И вот это бесконечное количество таких работ сделано, и лучшие из них вошли в этот уникальный альбом. Там, например, даже пересказать их невозможно, потому что некоторые из них фантазийны и красивы. То есть это уникальный случай, когда соединялось вместе искусство и реклама. И реклама не воспринималась как вульгарная вещь, она воспринималась как произведение искусства. Ну, это как бы основоположник поп-арта Энди Уорхол, в общем-то, был, наверное, основоположником современной рекламы тоже.
1: Ну что же, если ты не против, предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы, уважаемый Александру Шаталову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы все внимание. Алло. Рассказывайте, уважаемый, не стыдитесь.
6: Добрый вечер, уважаемый.
1: Рассказывайте.
6: Хочется сразу поблагодарить вас за такого замечательного гостя. Вот дело в том, что даже две последние книги, которые я прочел, это были как раз издания издательства «Глагол», как раз «Лимонов». Это я, Эдичка, и подросток Савенко. А вопрос хочу задать такой. Вот я прочел аннотацию, и вот вы издаете произведения таких в основном более-менее скандальных авторов, как я понял. Вот не входит ли в ваши планы издание произведений такого писателя, как Владимир Сорокин? Дело в том, что я хотел бы с ними ознакомиться, а нигде нету. Вот в магазинах лежит всякий хлам, то, что я называю лично для себя «золото бешеного». Фантастика всякая.
1: Спасибо, спасибо. Я так закулисную беседу передам. Как бы я имел честь ознакомиться с произведениями этого писателя. Скажу так, что на меня они произвели впечатление серьезное. То есть очень, на мой взгляд, хороший писатель. С этим вот моим мнением совершенно не согласен Александр Шаталов почему-то.
0: На самом деле я не планировал никогда издавать Сорокина. То есть я мог его издать, это была возможность примерно года 3-4 тому назад, но после этого он достаточно широко у нас в стране издавался. У нас в стране выходило где-то около 5 его книг, фактически все его литературные произведения были изданы, и поэтому просто глупо мне издавать, я издаю мало книг. Я издаю книги фактически на свои собственные накопления, так сказать, на зарплату, да, и на зарплату, некоторые на зарплату едут отдыхать на Канарские острова, а я вот выпускаю книжку. И Сорокин один из самых буржуазных авторов. То есть это автор, который постоянно ставится его, его произведения ставятся на сцене, да, его книги издаются в Германии, он один из самых популярных русских авторов в Германии, да, и поэтому мне неинтересно издавать буржуазную литературу, а Сорокин — это типичный представитель буржуазной литературы, хотя он и пишет достаточно такие, я бы не сказал, что откровенный текст, потому что это представитель постмодернизма. Постмодернизм — это такое течение, когда люди отказываются от собственной индивидуальности, отказываются от собственного «я», и которые как бы играют в литературу, играют. Его один из главных методов — это писать разные произведения, имитирую разные стили, разные направления и выбираю себе как бы разную маску. Это интересная игра в литературу, но это большая игра, Сорокин уже взрослый и именитый писатель, лауреат многих премий, поэтому как бы мне неинтересно открывать его российским читателям. Я предпочитаю открывать то, что кроме меня никто не откроет и кроме меня никто не издаст.
1: Мне, кстати, кажется, что нужно быть таким очень неплохим режиссером, чтобы суметь грамотно сделать какую-то, слепить постановку из произведений Сорокина, потому что его книжки, они весьма и весьма индивидуально, мне кажется, воспринимаются. Уровень восприятия зависит в основном от, воображения читающего очень сильно, насколько у него развито воображение. То есть у одного человека один образ станет, у другого другой. Поэтому режиссер в данном случае, какой бы он хороший даже не был, он все равно будет выступать в роли цензора серьезного. То есть, на мой взгляд, ценность книжки любой, да, в том, чтобы ее нельзя было срежиссировать, сделать из нее кинопостановку, да, сериал, тем более, или какую-то театральную постановку.
0: Почему? Любое произведение, конечно, это просто повод к созданию другого произведения. Поэтому, если Сорокин специально не пишет сценарий, не специально не пишет пьесу, а он пишет пьесы, пишет сценарий, уже давно в России идет работа над постановкой кинофильма, написанного по его сценарию, да, то любая его вещь, это является всего лишь поводом для каких-то других аллюзий, то есть другой работы. И поэтому я думаю, что если у читателя есть фантазия, и он может переосмыслить его произведение, то же самое может сделать и режиссер, переосмыслить его произведение, поставить пьесу. Это прекрасный талант. Это, конечно, для этого надо не обладать индивидуальностью совсем, чтобы эта индивидуальность не пострадала при переводе на другой язык творческий. Допустим, Чехова можно поставить по-разному, но всегда он будет оставаться Чеховым. А вот, видимо, Сорокина можно поставить так, что он уже, допустим, в другой постановке будет Петром Штайном, а не Сорокиным.
1: Ну, это же и хорошо. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
7: Вопрос первый. Относительно того, как книгами вашего издательства пополняются библиотеки. Ведь не секрет, что сейчас в библиотеку придешь, там самая новая свежая книжка, это где-то 86-го года. И в том числе региональные библиотеки, потому что, как правило, все можно увидеть в Москве, там, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, а даже заехать в какую-нибудь Калужскую область, там практически ничего из новых издательств нет. Вопрос, значит, второй. Не собираетесь ли вы, вот сейчас много издают книг, песен, там, Виктора Цоя, Егора Летова и прочее, относительно того, как бы ваше издательство отнеслось к изданию стихов, песен Александра Лаэртского?
1: Спасибо. Все вопросы?
7: Ну, в принципе, все.
1: Спасибо. Кстати, вот что касается первого вопроса, мне тоже это вот зрела такая тема. То есть я в свое время состоял в трех библиотеках. Правда, ходил.
2: На учете, да?
1: Ну, в смысле, клиентом был, ты что, не понял?
2: Ну, я и говорю, на учете.
1: А, называй как хочешь. Вот, и меня всегда интересовало, кто подбирает репертуар. Ну, библиотека, да, это своего рода как бы пищеблок или ресторан. Кстати, мы открываем в Москве новый ресторан, называется «Пищеблок». При нем будет круглосуточно работать казино в имя, вот, при нашей программе. Так что подробнее расскажу адрес и как туда проехать.
2: А для меня местечко там пожарче не будет?
1: Будет, в витринке будешь, в качестве рекламки. Под солнышком.
2: Не, можно там восковую только фигурку тогда поставить.
1: А, ну хорошо. Так вот, каким образом пополняется вот этот меню библиотек? Это что, ресторан для читателей своего рода, да? Там вот кто этим занимается?
0: Существует, у нас существует сеть библиотечных коллекторов. Она была всегда, и она до сих пор осталась. Эта сеть формирует библиотеки. Районные, школьные библиотеки и так далее. Эта сеть существует по городам, и одновременно она есть централизованная. Там, как и раньше, так и сейчас сидят старенькие бабушки, которые выбирают книжки на свое усмотрение. Но надо учитывать, что денег у них немного. Поэтому они выбирают книги на ту сумму, которая у них есть. Поэтому, конечно, библиотеки формируются достаточно плохо и достаточно бедно. Сейчас, увы и увы, например, раньше, несколько лет назад, я передавал в некоторые библиотеки просто или в коллектор передавал книги. Сейчас книги выходят, к сожалению, небольшими тиражами, поэтому я считаю, что они больше ориентированы на тех людей, кому они непосредственно нужны. То есть тот, кто может их найти. Найти их, в принципе, иногда бывает возможно. Это вопрос. Кстати, вот если говорить о книжках Лимонова, о которых мы уже говорили, то эти книжки Лимонова есть почти во всех тюремных библиотеках, в которые мы их дарили бесплатно. И вот моя телевизионная передача дарит во многие тюремные библиотеки книги, целые коллекции книг. Так что я думаю, что люди в тюрьме проводят много времени, у них есть возможность ознакомиться с этой ненормативной литературой. Вот.
1: А вот вопрос такой, как бы под вопрос, может быть, это не касается целиком твоей вот специальности и твоего профиля, вообще откуда у библиотек деньги? Ну вот на покупку литературы, то есть, вот, например, если мы сейчас...
2: Из бюджета города выделяются.
1: Да?
0: Близнец.
1: То есть вот если мы можем ли вот сейчас втроем здесь при как бы ресторане вот «Пищеблок», при казино в имя открыть еще библиотеку? Что вообще нужно для открытия библиотеки? Открываются ли новые библиотеки или нет? Вообще какова ситуация с библиотеками? Раньше, я помню, в каждом районе обязательно должна была быть там одна или две библиотеки.
0: Знаешь, я скажу, во многих городах страны не существует вообще ни одного книжного магазина. Они были закрыты. У нас книготорговая сеть страны уничтожена практически полностью. Поэтому даже не то, что библиотек, магазинов нет, в которых продавались бы книги, да? Во многих городах. Это в Москве еще есть немножко, и то немножко. Это первое. Второе, что касается библиотек, то действительно библиотеки тоже уничтожены, и библиотекари вообще не получают никаких денег. И поэтому фактически это вымирающая такая область культуры, к сожалению. Я был, допустим, в прошлом году в Ленинградской области, она, по-моему, по-прежнему называется Ленинградской областью, вот, и там каким-то удивительным образом удалось сохранить многие поселковые библиотеки. И вот чтобы им приехать, например, в пригород, я был, по-моему, в Павловске, чтобы им приехать в Павловск, им надо проехать некоторым библиотекарям 2 часа на электричке. То есть электричка ходит вот из их какой-то там далекой деревушки, ходит до Павловска 2 раза в день. Да? Поэтому они приезжали специально на встречу там, с писателями и так далее, так далее. У них нет денег даже на то, чтобы подписаться на журнал. Фонд Сороса, американский фонд, да, он давал деньги на то, чтобы подписаться на некоторые журналы. Там журнал — это форма какая-то, ну, communication. То есть люди получают через журнал какую-то информацию о литературном произведении. Поэтому библиотеки — это просто уже, к сожалению, живающая форма культуры, поэтому мы можем с вами создать библиотеку на свои собственные средства, и можем им бесплатно эти книжки раздавать, там, давать читать людям. Но это сейчас немыслимо представить.
1: Вот мы тут снарядили свою альтернативную экспедицию по поискам библиотеки Ивана Грозного. Вот наши ищут в Нижнем Новгороде, потому что мы считаем, что там она. То отправили их, то собрали всех, кто нам мешал, сказали: вы теперь экспедиции езжайте искать в Нижний Новгород. Совсем далеко жалко было отправлять, мы туда. Вот. Но тем не менее, вот такое глобальное понятие, да, библиотека.
0: Я думаю, с учетом того, что там царствовал Немцов, вы там найдете, скорее всего, библиотеку.
1: Элементарно. Так вот, самое емкое

0: потому что государство не выделяет деньги. То есть государство считает возможным поставить какие-то ужасные памятники Церетели, да, которые, к сожалению, не сумели взорвать так до сих пор. Еще какие-то ужасные монстры может строить.
1: Но в ближайшее денег... время еще будет построена баба с крыльями.
0: А где будет построено?
1: Ну, мы вот выбираем место сейчас. Я думаю, где-нибудь, может быть, на этом месте, где голову рубили на Красной площади, оно пустует, туда бабу с крыльями.
2: А крылья от какого?
1: Бронзовые.
2: Нет, от птицы, от какого?
1: Нет. От самолета. Я же говорю, баба с крыльями.
2: А, я думал, просто от курицы. Было бы тоже весело.
1: Нет, с крыльями.
0: Ну, это будет прекрасно. Это будет еще одно украшение нашего
1: конечно,
0: города.
1: Конечно, замечательно.
0: Во всяком случае, пока будет так много баб с крыльями, конечно, нам будет не до книг и не до библиотек.
1: То есть грустная все-таки ситуация в целом.
0: Ну, почему грустная? Бабы с крыльями тоже нужны.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимаем.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Ну, вот я тут хочу несколько вопросов, на самом деле, задать.
1: Внимаем.
3: Я вас давно тут уже слушаю. Но прежде всего, вот вы затронули тему Лимонова. Угу. Я тут, как бы, сказал, хотел сказать, ну, это даже, наверное, не вопрос, а некое, так сказать, как бы замечание, что... Я вообще говоря, не понимаю, почему из такого вообще великого русского писателя делают кого-то вроде Баркова конца 20 века. Угу. Ну, в том смысле, что, в общем, как бы, ну, сейчас, и, в общем, несколько непонятно слышать, как бы, вот, подобного рода суждения, в общем, человек, который первый раз его издал. Ну, в том смысле, что, в общем, хотелось бы что-то более глубокого, так сказать. Ну, понятно, что это не просто там, не из нормативной лексики его надо издавать, это же просто великий писатель.
1: Ну, тут я, наверное, с вами соглашусь, кстати. Действительно, ненормативная лексика далеко не единственное достоинство вот произведений господина Лимонова.
3: Ну, вот в связи с этим у меня как раз небольшой вопросик, что я, так сказать, как-то вот давно хочу купить чего-нибудь, кроме Эдички. И как-то вот, как ни странно, нигде не вижу. Угу. Вот можно ли тут чем-нибудь помочь? Ну, как можете, как прокомментировать? Может, у вас какой-нибудь магазин фирменный есть там?
1: Ну, вы знаете, мы в конце программы просто как бы назовем место сбора.
3: Ну, во-вторых, вот тут давай, более так, наверное, мне близкая тема, это тема вот интернета, которая была затронута. Интернета в литературе. Там, конечно, ну, достаточно много... Много слов было сказано, со всем этим можно согласиться, но есть вот такой вот интересный аспект этой проблемы, как раз хотелось бы услышать мнение издателя, что высказывались мнения, по-моему, даже кем-то из русских писателей, что там, где начинается интернет, там вообще кончаются авторские права. В том смысле, что, вообще говоря, эта система распространения, так сказать, она идеальным образом подходит для того, чтобы вот какую-то книгу взять там публично, там по всему миру раздать. Единственное, что кто при этом страдает, вообще говоря, это автор. То есть денег он за это никогда не получит. Ну, можно, конечно, там делать какой-нибудь платный сервер, там брать за это деньги. Но тогда просто никто не прочитает, потому что слишком сложно. Ну, как-то де-факто получается вот так. Ну, кроме того, если уж один раз там кто-то когда-то завел, то все смотрят. Там, ну и все. Соответственно, вот вопрос, как бы, так сказать, издатели к этому относятся и авторы. Вот мнение, скажем так, хотелось выяснить. Но, во-вторых, просто общее, так сказать, мнение вообще, так сказать, нужно ли, так сказать, вот популярным писателям, малопопулярным писателям там в это дело, так сказать.
1: Влезать.
3: Ну, то есть нужно им публиковаться в интернете, не нужно им публиковаться в интернете, вредит это их популярности, наоборот, так сказать, способствует их популярности.
1: Понятно.
3: Ну, и, в общем-то, как бы хотелось вообще узнать, какие отношения, так сказать, издательство «Глагола» с интернетом. Сказать, потому что если вам тут как бы если у нее есть какое-то желание, то можем предложить свои услуги, потому что в общем
1: спасибо,
3: я могу сказать,
1: спасибо.
3: что как да. бы я имею, например, весьма непосредственное отношение к тому интернету, который имеет эхо Москвы и к вещанию в интернете, поэтому так сказать.
1: Угу. Спасибо. Сейчас мы послушаем, что нам скажет Александр Шаталов. Удачи вам, слушайте нас дальше. Ну вот, кстати, да, опять же, эта тема еще одна. Я о чем тебе и говорил, почему я так с интернетом-то руки мы друг другу не жмем при встречах, когда встречаемся. Вот, с правами действительно это получается, что ты выбрасываешь как бы свой, ну, можно это так назвать, товар, над которым ты корпел, там сидел, пукал, там не доедал, ты его выбрасываешь просто на всеобщее обозрение. То есть его могут перекачать, его могут переделать там. Его могут в конце концов скачать где-то там в том же, там, грубо говоря, Урюпинске, как ты сказал, и издать. Ты об этом даже не узнаешь, такое случалось.
0: Ну, во-первых, давай по порядку. Что касается Лимонова, то, ну, можно говорить, великий, невеликий писатель, потому что у меня есть один приятель хороший, он выпускает в Москве газету «Exile». Это такая газета на английском языке. И когда-то я их познакомил с Лимоновым,

0: И Лимонов о многих своих романах писал, что не может быть Лимонова старого, Лимонов всегда должен быть молодым. И вот мой приятель Марк его зовут, он спросил Эдика, а как же вот вы были на последних войнах, там принимали участие в Приднестровье и так далее, и так далее, почему же вы не погибли? Вы же должны быть уже мертвым. Он сказал, ну вот как-то не получалось. Он говорит, а как же не получалось? Стал из окопа, и вас убьют, все нормально. И вы написали в произведениях то, что ну, как бы, то, о чем вы мечтали. Но Эдик не сумел, он не оказался последовательным, он не сумел погибнуть, хотя декларировал это постоянно. Вот. Это я говорю к чему? К тому, что говорит великий писатель, он не великий, мы пока не можем. Он может быть интересный, может быть хороший писатель, нам может нравиться. Во-первых, для того, чтобы судить о качестве Лимонова как писателя, надо прочитать, конечно, не только один его роман. Это «Я, Эдичка», хотя роман известный, издавался на многих языках. Надо прочитать хотя бы другие его книги, которые изданы в России. А это, например, по-моему, 6 или 8 книг-рассказов. Очень хороших книг-рассказов. Это, конечно, его роман. У него, по-моему, около 12 романов. И у него несколько книг, стихотворений. Многие из этих вещей издавались в России. Поэтому только после того, как прочитаешь эти произведения, можно судить хотя бы об объеме того творчества, которое создано, ну, не творчество, а тех произведений, которые созданы Лимоновым. И, конечно, он не Барко 20 века, но то, что он, наконец, как его называла западная критика, стал единственным русским нормальным писателем, это мы должны признать. Потому что он пишет актуально, пишет на те темы, которые нас волнуют, и пишет достаточно интересно. Книги его издавались не только мной, я выпустил, наверное, около 8 его книг разных. В разное время они выходили. Например, этот роман, «Это я, Эдичка», выходил в моем издании общим тиражом 500 000 экземпляров. Согласитесь, достаточно большой тираж. Вот. Последние книжки издавались уже меньшими объемами. Но они выходили в некоторых других издательствах. К сожалению, они были быстро раскуплены. Я знаю, что у Эдуарда Вениаминовича заключены были договора на издание его новых романов с такими популярными издательствами, как «Вагриус» и «Эксмо». Но, несмотря на это, книжки эти до сих пор не вышли. Сейчас есть в Москве один магазин «Гилея», где иногда продаются старые мои книжки, которые я выпускал. Но это действительно старые книжки. Они выпущены были давно, когда у нас был дефицит с бумагой. Они выпущены еще на плохой бумаге и так далее, и так далее. Ну вот, это единственное, что есть. А сам Лимонов сейчас себя, конечно, считает не писателем, а больше политиком. И наверняка все знают, что он занимается политикой. Сейчас он является кандидатом в депутаты по Ставрополью. Он был до этого уже несколько раз кандидатом в депутаты, но так и не прошел. Он выпускает политическую газету «Лимонка», которая такая экстремальная. Но с учетом того, что выпускает большой писатель, она может быть достаточно интересна. Теперь, что касается интернета. Писатель Владимир Иванович действительно выступал против того, что его произведение находится в интернете. И эта проблема действительно стоит достаточно остро. Вместе с тем, я небольшой, на самом деле, специалист в интернете, но я, насколько помню, есть такая программа Гутенберга. Это задача по включению в интернет большое количество литературных произведений. Именно основоположник этой идеи, он и предполагал, что литературные произведения должны быть бесплатны и доступны всем. И это, конечно, вступает в конфликт с интересами автора. Поэтому, прежде всего, в интернет попадают произведения классические, когда автор, так сказать, не заинтересован, ну, уже не предъявляет никаких материальных претензий к этому. Это Шекспир, это Толстой, это, ну, какие-то западные крупнейшие писатели. А что касается современных авторов, то они часто выступают против того, чтобы их программы находились в интернете. Я знаю, что на Западе уже были уже достаточно успешные действия, предприняты агентами некоторых писателей, чьи произведения оказывались в интернете. И им удалось изъять из интернета.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор книжного издательства «Глагол». Также рядом с Александром восседает сиамский близнец. Они уже успели подружиться, обмениваются информацией. Вот, даже как бы вот Ну, это я вам не буду говорить. Отвернись. Вот все, он отвернулся. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы Александру Шаталову. А вот сейчас назрел, я вижу по глазам Энджелса бегающим от переносицы. Кстати, глаза у него бегают не как у обычных людей. Ты тоже, наверное, заметил. У обычных людей бегают как стрелочки синхронно туда-сюда, так у этого же бегают от краев головы к переносице, от краев головы к переносице. С ужасающей быстротой это значит, что он о чем-то думает.
0: Массаж.
2: Если касаться красоты моих глаз, то у всего человечества движение глаз неправильно. Мы уже затрагивали не раз тему, то преобладает в человечестве. Правильно ведь? Что монолюди — это всего лишь навсего монолюди. Тем более уже по техническим причинам человечество перешло к стереозвуку, а не остается на грани монозвучания. Правильно?
1: Правильно. Просто, наконец, кто-то догадался протереть влагу с твоих проводов.
2: Причем здесь мои провода? Я говорю о человечестве.
1: То есть ты как бы сейчас озаботишься о людях. Ну, давай твой вопрос.
2: Какие вы люди? Вы так, подобие. Да, вопрос. Вот как бы для меня всегда была загадка, как люди пишут музыку, как люди рисуют картины и как люди пишут рассказы, романы. Вот как это происходит? Вот. То есть просто сел, и вот и пошло, да, и пошел там что-то там. Ну как вот это происходит, я не понимаю.
0: Анна Ахматова говорила, что она все знает о стихах, она знает, как они пишутся полностью, но она совершенно не знает о том, как пишется проза. Действительно, я могу, наверное, сказать, как пишутся стихи, но как пишутся проза, мне сказать достаточно трудно. На самом деле, меня всегда интересовало, как люди пишут. Я многих своих коллег спрашивал, как они пишут. Ну, в голове они пишут, да, утром они пишут, ночью они просыпаются, пишут. Например, я спрашивал Илью Резника, такого известного автора текстов, он сказал, что он все время спит, и вокруг него бумажки. Он ночью просыпается, на ощупь берет ручку и записывает строчки. И так рождаются его знаменитые песни.
2: А потом их дописывают, как бы, да?
0: Вот дописывают или нет, я думаю, что не дописывают. Я думаю, что они рождаются сразу.
2: То есть сразу он берет и текст песни так же.
0: Конечно. А потом Пугачёв поет, и все.
1: А это, кстати, очень важно. То есть, когда происходит любая работа над стихотворением, тем более длительная, это уже такой творческий анонизм. Это уже неестественно и как бы выжимка. То есть неправильно. То есть стихи должны быть легкие и рождаться без всяких мук на самом деле.
2: Ну да, они должны вылетать вот именно прям сразу так раз и все. У меня такое иногда бывает. Прям
0: есть знаменитый раз, пример с Леонидом Андреевым, который писал рассказы, и все его рассказы, ну и романы, и повести, он проверял на своей жене. А жена была просто как бы, ну не кухарка, но в общем жена.
2: Домохозяйка.
0: Домохозяйка, да, домохозяйка. И она не могла ему как критик сказать, что плохо, что хорошо. Он ей читает утром, там, допустим, написанный за ночь рассказ, и она говорит, ты знаешь, не верю я чего-то. Он идет, переписывает. Она снова говорит, ты знаешь, все вроде хорошо, но чего-то я не верю. Он уже начинает сердиться. Потом она как бы впадает в слезы и кричит ему, не верю, не верю. И вот пока не поверит, она не согласится. Так появлялись его лучшие литературные произведения. Жены часто являлись наиболее, ну, как бы, грамотными, наиболее верными литературными критиками своих мужей.
2: А ну вот у вас как происходит написание прозы?
0: А я не пишу прозу.
2: Вообще, да? То есть, а вот все это сборники, да? Вот три.
0: Это, да, это сборники стихов, к сожалению, стихов. Я вот начал сейчас писать прозу. Я не уверен, что это проза, поэтому я даже не знаю, что это получается. Я как литературный критик я писал статьи. Статьи писать достаточно интересно. Как журналист я писал достаточно много всяких, ну, журналистских материалов. Это все интересно. А проза, проза она существует по своим законам. Поэтому, когда я начинаю писать, я думаю, ну, вот это хорошо пишет писатель, вот так хорошо пишет писатель. А как же я должен писать так же хорошо, но как и они? Мне хочется все время писать, как они, но это же, получается, ну, будет по-другому. Поэтому, к сожалению, хорошей прозы я пока не написал, плохой тоже.
1: Ну вот, на самом деле, еще одна из книжек, которую я прочитал из вежливости, и пару все-таки таких сюжетов даже меня заинтересовала. Это вот книга как раз «Сиамского близнеца», которая называется «Кактусы, кошки и я». Вот, там книга автобиографическая, то есть в свое время, можно я расскажу эту маленькую тайну, то есть нашего уникального, собственно, вот, человека окружали в основном вот эти кактусы и кошки, вот при этом он находился, собственно, под часами в прекрасной палате, но ему все равно вот эти кактусы-кошки, они прыгали всячески, суетились, в общем, еле-еле его вытянули, вот он под этим влиянием написал этот... Это замечательное эссе, правда, оно растянулось, по-моему, на 2 тома. Второй, я, честно говоря, не осилил, все равно спасибо.
2: Но это коммерческий проект, второй том.
1: Ну, ты, если это коммерческий проект, хотя бы почерком бы писал красивым, потому что книжки рукописные, я сразу тебе скажу.
2: Да. А Ленин тоже писал не очень разборчиво, и, однако, написал очень много книжек, и они издавались во всех странах.
1: Так Ленина победил?
2: Нет, он, по-моему, проиграл уже.
0: Жириновский сейчас выпускает свое полное собрание сочинений, и он поставил перед собой задачу написать больше томов и издать больше томов, чем Владимир Ильич Ленин. Да? И он сказал, что это вполне возможно. Он как раз где-то к 2000 году собирается выпустить, ну, сколько я не помню, томов у Ленина. Ну, в общем,
2: 56, по-моему.
0: Вот он хочет 60, значит.
1: Молодец. То есть я понял. А что же? Насколько я слышал, он еще хочет и выкупить тушку. Что-то такое, ходили разговоры какие-то об этом.
2: Да, серьезно, вообще. Надо, наверное, прям сделать
1: перекупить, распродажу,
2: думаешь, да? Конкретно.
1: Я немножко о своем литературном опыте расскажу, если позволите. Вот в школьные годы были попытки написания этих, ну, прозаиков. Ну, в смысле это...
2: Про зайцев?
1: Ну, в смысле не стихов, а вот это...
2: Прозы.
1: Прозы, вот, ее... Вот, а причем, как бы, все это именно текло, то есть там, значит, это были детективные такие романы, как бы, про двух сыщиков дебильных, значит, одного было искусственное ухо, его звали Найвань, а другого звали Кадакан, вот Найвань всегда били, а Кадакан, как бы, он, типа, был этого... со сломанным носом, который в профессионале Жана Поля Бельмондо. Вот, типа его такой мужественный. Вот. И вот эти романы, они ходили там, ну, чуть ли не по всей школе. Все читали и смеялись. Я где-то 2 года назад, значит, все это хлам достал. Так стал перечитывать и пришел к мысли, что вот вроде я уже совсем старый человек, там уже все седой, весь взрослый. А я читаю, я не могу оторваться. То есть, конечно, дебилизм прет. Вот. Но при этом как бы... читабельно, действительно читабельно. Вот. И я подумал о том, что, может быть, если человек задается целью, вот я сейчас сяду и напишу книжку, да, значит, выработаю в мозгу концепцию. Вот как только он сказал букву «Ю» в конце вот этой фразы предыдущей, все, книжка убита. Прав я или нет? Может быть, действительно, вот рука сама должна начинать водить?
0: Ну, рука сама и будет, как бы, я думаю, водить. Ну, я думаю, что на самом деле у каждого писателя есть, конечно, концепция книжки, есть разработка героев. Другое дело, что каждый прозаик считает, что книжка — это что-то непредсказуемое, поэтому он не может знать, как будут жить его герои, что с ними будет происходить, когда они погибнут или когда они там женятся. И, наверное, в этом есть как раз и прелесть, и тайна мастерства, что герои живут сами по себе, если они живы. Если они не живы, то они уже не живут, извините, а помирают. Но мне кажется, что сейчас, вот как раз мы говорили о Сорокине, сейчас очень актуален именно формальный подход к литературе. Когда героев нет, они не живут. Поэтому очень важна именно чисто концепция и как бы такая формальная логика произведения. Если вы хотите написать книжку, в которой будет действовать какой-нибудь, ну... сумасшедший человек, там, или книжку от лица придурка, от лица там, извращенца и так далее, и так далее, то вот как раз от его имени и создается такое произведение. И как раз Сорокин является классическим образцом писателя, который вот пишет литературные произведения, пародируя, как я уже говорил, ту или иную форму. Это легко писать такие произведения, потому что действительно там герои не должны жить. И читатель, когда читает такую книжку, он воспринимает не жизнь как таковую, а воспринимает как иронию, как пародию на жизнь. Вообще, это одна из главных тенденций постмодернизма – относиться с иронией, с насмешкой к окружающей нас жизни. Если, допустим, несколько лет назад это было еще актуально, то сейчас, на мой взгляд, это просто уже не актуально, потому что, ну, можно смеяться, можно насмехаться, но это не является, ну, созидательным. Это бессмысленно, потому что мы раньше смех как бы был формой оппозиции, раньше смех был формой диссидентского движения. Люди уходили вот, в сатир, в юмор. Сейчас, не случайно, почти все сатирики, они как бы вымерли как класс, потому что юмор стал неактуальным. Они сейчас уже не смеются и боятся смеяться над нынешней властью, и они продолжают по-прежнему смеяться над тем, что не опасно, что не страшно, что, в общем-то, по сути, и неинтересно.
1: Это вообще даже, кстати, очень грустно. Я никогда не любил почему-то ни пародистов, ни писателей-сатириков. Может, я что-то неправильно понимаю, но они у меня вызывали, знаешь, как бывает иногда стыдно вот за человека. Вот тебе стыдно за другого человека. Вот мне... Ну, за большинство вот, их было очень стыдно почему-то. Такое чувство, ну как же так может быть, какие-то они невостребованные, все такие несчастные. Хочется подойти, погладить его по голове и сказать, езжай в Нижний Новгород, искать библиотеку Ивана Грозного, мы тебя в экспедицию тоже посылаем. Вот такое чувство вызывали. Меня немножко другое все-таки интересует. Вот как ты думаешь, каков процент сейчас ну, современных писателей, да, которые, начиная писать книжку, не знали, чем она закончится? Вот мне это интересно, понимаешь? Не хотелось бы верить, что все книги написаны вот по какому-то плану, что типа в конце Кадакану убьют, понимаешь? Я не зря рассказал об этих школьных опусах, это писал все по-живому, то есть сюжеты проходили, ну, может быть, по методу сериалов, я слышал, что так сериалы пишутся, вот, то есть надстройка, мечет туда-сюда, там, болтает, вот. То есть, как бы, герой живет вместе с тобой, каждый день героя ты расписываешь по своему настроению. Вот. И в конце ты не знаешь, что будет, кто там, кто переплёс. То есть сюжет не продуман.
0: Ну вот самая популярная сейчас писательница, русская писательница Александра Маринина, подполковник милиции, да, она пишет женские детективные романы. И она рассказывает, что над каждым романом она действительно работает достаточно долго, но она совершенно не знает, что там произойдет, кого убьют, за что убьют и что в конце концов выяснится, выявится в этом романе. Казалось бы, это коммерческая литература, в которой все должно быть просчитано. Вместе с тем она всегда импровизирует в своем произведении, и поэтому получается даже коммерческая литература получается, видимо, достаточно хорошая, потому что книжки даются огромными тиражами. Я думаю, что, конечно, любой настоящий писатель не знает, чем кончится его рассказ, его повесть или его роман, если он настоящий писатель. А такие, я думаю, все-таки, может быть, сейчас даже есть и, может быть, еще будут.
1: То есть в школе я был настоящим писателем.
0: Ну, может быть, я остался, может быть, я остался. Что касается книжки стихов, то, конечно, я думаю, что твою книжку стихов надо бы выпустить. Во всяком случае, я очень люблю твои тексты. Я думаю, не я один, а уж твои постоянные слушатели любят их, безусловно.
1: Тут ситуация несколько другая, что как бы знают... к моему, может быть, сожалению, вот эти тексты по песням, да, все-таки вот, uh-huh. существует большое количество именно стихотворений, потому что музыку, скажу честно, на мой взгляд, сочинять все-таки и тем более записывать гораздо труднее, чем стихи. Вот, ну, я так для себя понял. Поэтому на все существующие тексты написать музыку — это просто нереально. Вот, естественно, выбираются какие-то тексты, которые ложатся на музыку, подходят друг другу, чтобы все это... Потому что бывает так, знаешь... сочинишь музыку, берешь несколько текстов и смотришь, и вот прям чувствуешь физически, музыка с текстом, ну, не сходится, да, как там Овен с этой, с рыбой. Вот они, ну, и как, все, расперды у них, понимаешь, получается. И вот пока в гармонии они не войдут, поэтому очень, очень много, как бы, отсеивается текстов хороших, а мне действительно жалко, что вот, как бы, они не доносятся. А читать там, у меня даже были мысли устроить литературный вечер с прочтением вот этих вот идиотских опусов. Вот. Я вот еще хотел какую тему затронуть. Ты знаешь, ты вот сейчас сказал, вот женщина-писатель, да, вот вообще само понятие женщина-врач, женщина-ученый, да, женщина-медик. Вот. Не напоминает ли тебе это, как бы, собака Баскервилей?
0: Ну, в каком смысле не напоминает?
1: Ну как, ну вот она придет, к примеру, к тебе в издательство, ты у нее спрашиваешь, кто вы, а она скажет, я женщина-наборщик. Ты же скажешь, иди, мать, иди, не приходи больше. Если он скажет, я просто наборщик, к примеру, да, ты уже будешь разговаривать. Вот почему, как бы, вот такое клише существует в средствах массовой информации, в обращениях, типа, ой, у меня за стеной живет соседка, такая приятная женщина-врач. Вот не понимаю я этого.
0: Ну, по-моему, это вполне естественно, это как бы нормальное такое пренебрежительное отношение к женщинам и обыкновенная, в общем-то, как бы обратная сторона феминизма, или наоборот, феминизм – обратная сторона такого отношения к женщинам, да? Поэтому, когда мы, конечно, делаем акцент на как бы том, мужчина это или женщина, мы педалируем мысли, что женщина наконец стала врачом, наконец стала наборщицей, наконец стала уборщицей или домохозяйкой. Если мы сейчас вспомним русскую литературу начала века или конца прошлого века, то ее можно даже как-то сравнить женщину в литературе с той же ситуацией, которую переживали евреи, когда была черта оседлости, да, и когда люди еврейской национальности не могли получить образование, да, у нас россияне не могли поступать в университеты, потом это было отменено, был как бы ряд учебных заведений, в которые они могли поступить, да, но, по-моему, насколько я помню, они не могли стать военными, например, да, так и женщины, они долгое время переживали ту же самую черту оседлости. Мы с вами можем вспомнить еще женщин поэтесс начала века, но женщин-прозаиков, ну, мы назовем там, допустим, 7-8 имен, которые до сих пор существуют. И это, к сожалению, ситуация прослеживается и до сих пор. Женщин было всегда мало. Ну, я не знаю, в литературе, во всяком случае, почему это выходило. Сначала их начали как бы культивировать, и у нас появились такие как бы социалистические реалистки. Женщины, ну, то есть как бы должны были быть женщины, которые писали...
1: Извини, перевью, просто сейчас сразу вспомнил. В свое время, когда я работал директором одного из шлифовальных заводов, который находится на Менделеевской, на Новослободской, вот в этой округе, там при булочной был книжный отдел. Вот, и такая полка, значит, рядом булки лежат жирные, и там это повидло торчит всякое, там это гуси там разбегаются всякие, вот. А рядом полка с книжками так, тоненькие такие вот книжки. Я так стал листать, и целая куча именно вот этих соцреалистичных поэтесс. И как не откроешь, везде колосятся поля, я сняла это, осталось в лифчике и на комбайне пашу. Ну, это как бы агрессивная форма, да? А другая, типа, я обнимаю березоньку, а милый вот там, значит, сейчас из-за сопки приедет на комбайне, дескать, и тут-то мы с ним сольемся в объятиях. Я тебе серьезно говорю, я был в шоке. Все книжки, как на подбор, они все тоненькие, вот, и все под разными именами. Но мы-то знаем, что это все писала она, Гмыря, Маргарита Гмыря. Это была единственная соцреалистическая поэтесса, которая работала под заказ. Было неудобно, понимаешь? Было неудобно им, как бы, чтобы везде стояло ее имя. Поэтому она писала немножко, делала разные формы и так далее. Это из той же серии, что все певцы, вот ансамбли тех лет, да, как принято называть застойно, это же пел совершенно один человек, реально существующий, которому приклеили разные лейблы. Но то же самое, как Олег Ануфриев в «Бременских музыкантов» поет разными голосами, так же и здесь, так же это поэтесса. Так что, мне кажется, заблуждаешься.
0: Ну, во всяком случае, ситуация с женщинами действительно достаточно сложная, и сейчас не так много, к сожалению, у нас писательниц. Они есть, они, на мой взгляд, очень интересны. Я, например, выпускал книжку двух женщин-писательниц. Одна из них даже была у тебя в гостях. Это Наталья Медведева, такая экстравагантная певица, талантливая писательница и экс-жена писателя, о котором уже говорили, экс-жена Эдуарда Лимонова. Я выпускал книжку другой писательницы, не менее талантливой, Нины Садур. На мой взгляд, это самая гениальная драматург наших дней. То есть она пишет действительно блестящие пьесы, совершенно сумасшедшие. Эти пьесы идут во многих странах мира. Вот. Ну, она и блестящий прозаик. И вот единственную книжку ее прозы выпустил только я, к сожалению. Это... Конечно, в этой книжке нет никакой ненормативной лексики, нет никакой сексуальных описаний. Там просто блестящая проза. Нельзя сказать, что я выпускаю книжки, в которых превалирует именно какая-то сексуальность. Это одна из граней. Я выпускаю любую настоящую литературу, независимо от того, какая она. И поэтому Нина Садур пишет сумасшедшую литературу. Книжка называлась «Ведьмины слезки». И она писала в этой книжке о тех состояниях, когда человек находится на грани с потусторонним миром, на грани с неизведанным, как бы с пропастью. Он стоит на краю пропасти, а что там дальше, неизвестно. Это или потеря рассудка, потеря сознания, потеря жизни, это переход в другое измерение. Вместе с тем написано все достаточно так традиционно, по форме. В общем-то, блестящая писательница.
1: Как-то я все-таки очень настороженно отношусь к женщинам-писателям, и для меня они все вот почему-то ассоциируется вот с
2: женщинами-водителями.
1: С Надеждой такая есть эта радиостанция. Вот, по-моему, такая женская радиостанция. Вот, оплот базитизма такого фашистующего. Причем вот они там собираются, значит, как это, как мотыльки вокруг этой люстры. И вот они там вьются, какие-то решают свои проблемы. А дабы как-то сфокусироваться, вот они выдвигают из своих рядов женщину через тире ей пишут писательницы, и все за ней, значит, роями такими струятся. Вот.
0: На самом деле, было бы грамотно называть мужчина-поэт Евгений Евтушенко.
1: Да, вот не говорят же так.
0: Напрасно.
1: Напрасно.
0: Я считаю, напрасно. Даже бы на книжке хорошо писать. Евгений Евтушенко, мужчина-поэт.
1: А знаешь, даже проще. Проще, знаешь, как ты же, то есть выходит книжка, да? Вот. Авторы писать мелко-мелко. А вот под названием уже так крупно там, или тоже, ну, чтобы видно было, мужчина, женщина, чтобы, или просто мэ-же, чтобы люди видели, что за существо писало книжку, понимаешь?
2: Стоит ли ее брать?
1: Стоит ли ее вообще брать?
0: Ты знаешь, например, вот в Берлине, я очень люблю ходить по книжным магазинам, в Берлине я заходил в один магазин, все вроде хороший магазин книжный, и только потом я обратил внимание на какую-то странную ситуацию. Там продаются книжки, написанные только, как мы сейчас приняли говорить, женщинами-писательницами. То есть стихи, проза, романы, там какие-то уголовные кодексы, справочники, но только написанные женщинами. Вот такой маленький симпатичный магазинчик.
3: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Александр Шаталов, ведущий и автор телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также сиамский близнец Энджелс и Торшин тоже присутствует в этой студии. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы в прямом эфире Александру Шаталову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы все внимание. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче, уважаемый.
4: Несколько замечаний по ходу беседы.
1: Давайте.
4: Вот я говорил уже, что читал несколько произведений Лимонова. Вот я их взял в самой обычной библиотеке, не в тюремной. Вот где-то процентов, наверное, на 60. Вот мои требования по книжкам, они удовлетворяются. А на 40, соответственно, нет. Так что все не настолько плохо. Правда, библиотека московская. А вот Сорокина нету ни там, ни свободной продажи. И вот свои, значит, культурные чаяния удовлетворить не могу. И современная русская литература, она вообще представлена в продаже довольно жалкими такими стопками. В основном романами Виктории Токаревой. Вот ее можно найти практически все, что угодно. А все остальное надо очень сильно искать. И, наконец, если вопрос об издании альбома стихов Александра Лаевского выйдет на какую-то финишную прямую, то, я думаю, будет справедливо, если в этот альбом будут включены, помимо стихов, также и рисунки того же автора.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Если речь идет об этом, то я-то бесплатно иллюстрирую. Нет, ну вот действительно, на самом деле, как бы я опять же говорю, что после тех случаев я не могу как бы покупать книжки, поскольку моя покупательская способность очень мала. Вот, и я прохожу просто мимо и тоже пугаюсь подходить к этим лоткам. Но вот судя по колоколам, которые, в общем-то, подвешены. То есть сейчас же в любом новом здании, да, в любой квартире, уважающей себя, есть специальные помещения, называется КТ, колокол тревоги. Там подвешен колокол, вот хозяин или хозяйка, если что, там пельмени прокисли, да, или там в борщ там упало мыло, она туда бежит и там в этот колокол давай там долбасить. Ну, дескать, я бью тревогу, все меня слышат. И сейчас колокола там повсюду звонят, то есть половина по пельменям, половина по книгам, естественно. Вот, вот, как бы, позвонил сейчас господин и все-таки сказал, что грустно с этим. Вот, вообще, что делается сейчас в плане дистрибьюции? Может быть, вот сиамскому близнецу дать книжек несколько, он пойдет, продаст там у метро, что-то как исправить, чтобы ситуацию...
0: Да нет, я думаю, как раз, конечно, с одной стороны, с дистрибуцией есть какие-то проблемы, но поскольку вот я лично живу в Москве, то я считаю, что в Москве при желании можно купить все и найти все. У нас, слава богу, создается сейчас сеть небольших некоммерческих книжных магазинов. Ну, их где-то 6-7 пока в Москве, но это достаточно уже много. И в этих некоммерческих магазинах продается не... к счастью или к несчастью, Виктория Токарева и, допустим, уважаемый мной Александра Маринина, а продаются такие авторы, которые вот нашему слушателю интересны. То есть продается там тот же Сорокин, продается там философская, эзотерическая литература, продается и современная литература, хорошая, конечно, если она выходит. Обычно такая литература выходит небольшими тиражами, поэтому... Эти магазины как раз и призваны аккумулировать вокруг себя читателей, которые интересуются именно такой литературой. Я думаю, что каждый человек сейчас, во всяком случае, в Москве, который интересуется серьезной литературой, знает и адреса этих магазинов, и знает эти магазины, и там достаточно большое количество книг через них проходит. Такие магазины существуют не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, существуют и во многих других городках и городах нашей страны, не во многих, но самых, наверное, крупных. Поэтому, если человек хочет купить Сорокина, то это возможно. Но книги Сорокина издаются не бесконечными тиражами, поэтому надо просто любить книгу, надо знать книгу того автора, которого ты хочешь купить, и надо просто следить за тем, когда эта книжка вышла, и эту книжку покупать именно в таком магазине. Конечно, с учетом того, что, допустим, книги Сорокина у нас издаются тиражом, ну, может быть, там, 1000-2000 экземпляров, да, то в библиотеки они не попадают. Книжки последние Сорокина, которые у нас издавались, они стоили где-то, ну, может, 15 тысяч, там, 20 тысяч рублей, и это для библиотеки было достаточно дорого. А книжки Лимонова, конечно, издавались большими тиражами и многими издательствами, поэтому они в библиотеки попали. Но я считаю, что как раз рынок нам позволяет такую книжку купить. Если, допустим, ты, Саша, захочешь что-либо купить, то ты это сделаешь. Если было бы у тебя только желание, это самое главное.
1: Ну, была ситуация реальная со мной, я вот ее расскажу. То есть я как бы, поскольку действительно книжки, ну, не покупаю, просто, ну, так получилось. Вот. Мне дали как раз почитать у того же вот пресловутого Сорокина. И как раз книжка «Норма», такой сборник, может быть, ты знаешь, да, такая черная. Вот, причем мне сказали, типа, ты там, типа, смотри осторожней, то есть кого-то это, котенка персидского дали мне, вот сказали, там, что там похудеет, убьем, дескать, понимаешь? И тут, к несчастью, она вывалилась с балкона, значит, упала на газон, и по ней проехал еще там большой бульдозер, развозящий помойки. Ну, в общем, беда полная. Я, значит, уже, типа, все там, все деньги собрал, колеса с автомобиля там снял, с чужого, естественно, ночью. Думаю, все это откачу, дескать, хозяину скажу, возьми, брат, вместо Сорокина. Вот, нет, выяснилось все по-другому. Я позвонил одному хорошему знакомому, говорю, где можно вообще купить книжку Сорокина, он меня туда направил. Вот, ну, дескать, за новый. Я приехал, а мне говорят, иди отсюда, уже давно все продано, понимаешь? То есть, опять же, мне это напомнило ситуацию с кассетой МК-60, которую юный Саша, ваш покорный слуга, пытался купить году в 75-м и боднул бабушку в живот, вбегая в троллейбус в последний, потому что до магазина оставалось там, до закрытия магазина минут 15, бабушка вывалилась, я же не со зла, я несся вперед, я ничего не видел, мне нужно было успеть, как ишак, понимаешь, бегал за этой кассетой. Вот. То есть я на самом деле тоже считаю, что эта ситуация ненормальная. Вот такой дефицит на этом книжном рынке. И опять же закрадывается сомнение, что он поддерживается искусственно. Вот,
0: Да нет. Дело в том, что, может быть, как раз Сорокин и интересен, допустим, на сегодняшний день только двум людям. Тебе и нашему уважаемому слушателю. И... Нет, это так и реально. И поэтому его книжки издаются как раз в том количестве, чтобы удовлетворить спрос. Если бы он был коммерчески выгоден, то есть если бы его книжки интересовали большее количество людей, то, конечно, бы он был издан. Его книжки издаются ровно таким тиражом, чтобы удовлетворить спрос. Они более-менее издаются постоянно. Поэтому это было бы неверно считать, что такие книжки надо издавать всегда, постоянно. Хотя, с другой стороны, существует такое понятие «инпринт», то есть книжка все время находится в состоянии допечатки. То есть, если бы Сорокин был интересен, он бы находился все время в «инпринт», то есть его бы все время допечатывали. Так у нас вот какие-то детективы или женские романы допечатывают, но для этого книжка должна проходить у нас в стране, раскупаться, хотя бы там тиражом 25, 30, 40 тысяч экземпляров, и интерес к ней должен был бы быть постоянным. Увы, Владимир Сорокин пока не такой автор. Он важный, интересный, но не такой, чтобы печатать много. Но, к сожалению, кризис заключается еще и в том, что только, вот мы говорим о Сорокине, потому что только он каким-то образом стал случайно тебе известен, потому что тебе дали его книжку. Есть, например, я назову два других имени писателей молодых, на мой взгляд, ничуть не хуже. Это Игорь Иркевич и Егор Радов. Это этим людям, наверное, где-то около 30 лет, и они авторы нескольких книг, которые можно вполне купить даже сейчас, хотя они выходили несколько лет назад, и некоторые из этих книг тоже издавались на Западе, они достаточно интересны. Я уж не говорю, там Виктор Пелевин, такой модный автор, опять-таки буржуазный, на мой взгляд, автор, его книжки вот как раз расходятся достаточно большими тиражами, выпускает коммерческое издательство «Вагрус», это такие нарядные книжки, в которых полная такая тоже бильберда.
1: А как ты считаешь, вот действительно был такой период, ты его тоже наверняка застал, период ксероксных книжек, когда там ксерокс же тоже, это был там командир секретного отдела, всегда там стоял под дверью и так типа сёк фишку, что, дескать, запахло дымом, он мог вбежать и повинтить, а мог взять пузырь и уйти с пузырем. То есть эти книжки печатались на ксероксах, на каких-то самодельных там электровычислительных машинах, там, уродских, типа электроники, да, вот период был достаточно длительный, все-таки относительно вообще времени существования книгопечатания, то есть такой длины, такого периода не было нигде ни в какой другой стране, я больше чем уверен. Может быть, и вообще не было. Вот какой отпечаток вот эта вот пекарня вся, да, все-таки оставила на читательской аудитории, потому что не могло это пройти бесследно. Вот у меня, например, до сих пор лежат какие-то самодельные, переплетенные там Булгаковы какие-то, там Набокова, вот Лолита, как сейчас помню, это печатали эти файлы, распечатывали там тоже по знакомству, по какому-то, по жуткому. Ведь это опять же, возвращаясь к какому-то, может быть, дефициту, не дефициту, а к какой-то обворованности своего рода.
0: Я считаю, что вообще термин «самиздат» – термин, прежде всего, характерен для нашей страны. У нас даже есть музей самиздата, в котором находятся книжки, именно сделанные самостоятельно. Самиздатом можно считать, конечно, и, например, книжки Бурлюка или Маяковского, которые выходили в начале века и создавались ими собственноручно, выходили они тиражом там 10 экземпляров. Да? И, конечно, вот то, что ты говоришь, тоже самиздат. Я, например, долго занимался творчеством такого барда Александра Галича, и у нас в стране не выходило ни одной его книжки про его жизни. И у меня в руках была и до сих пор хранится книжка, которую он сам себе сделал, сам перепечатал на машинке, сам исправил опечатки, сам переплюл. И вот такой самиздатский сборник у меня дома лежит. То есть вот это характерно, это часть нашей культуры. К сожалению, уже пока ушедшая часть, потому что сейчас гораздо легче выпустить книжку полиграфическим образом, и это будет стоить не таких больших денег, и каждый человек, каждый писатель, начинающий писатель, известный писатель, если он хочет, если он может такую книжку сделать. Для этого даже можно одолжить деньги. Издание книжек не такой дорогостоящий процесс, к счастью, сейчас.
1: А ты не пробовал, скажем, в своей телевизионной программе как-то все-таки анализировать эту ситуацию с самиздатом и влияние этого периода на нынешнее вообще поколение, на тебя, на меня? Вот сейчас этих книжек действительно изобилие. Вот если бы не было этого самиздата, а те книжки были бы тогда, мы были бы другими.
0: Ты знаешь, я несколько раз слышал, что люди огорчены, что сейчас книжки поступают в продажу, что их так много. Это особенно характерно для Запада, когда, допустим, мы приезжали за границу, в ту же самую Болгарию, мы покупали наши русские дефицитные книжки, привозили сюда. Когда русские люди эмигрировали в Америку, они также там коллекционировали эти книжки. А сейчас можно все купить, может быть, в хорошем виде, но и от этого исчез немножко элемент запретности. Мы раньше, ну, если Солженицына давали на одну ночь почитать, там, и мы читали это тайком, потому что могли арестовать там кого-то, да, то сейчас Солженицын доступен и даже уже, к сожалению, не актуален, не нужен современным читателям.
1: Даже, да? У нее есть второе имя Барин.
0: Ну вот. Поэтому исчез элемент запретного такого объекта, и именно поэтому, может быть, поэтому книгам стали относиться равнодушнее. Это как, знаешь, в свое время у нас не было в магазинах вареной колбасы, и тогда стояли очереди за колбасой. Ты помнишь, был такой термин «колбасные электрички», когда из Подмосковья приезжали в Москву люди только для того, чтобы купить колбасу. Вот. Это было частью нашей жизни. Это было частью нашей жизни. И я думаю, что также можно отнести, этот термин можно отнести и к книгам. Не было книжных электричек, но были книжные жучки, да, то есть люди, спекулирующие книгами, да.
1: Было дело, да.
0: Они тоскуют и вспоминают это время до сих пор с ностальгией.
1: А помнишь период макулатуризации?
2: Да, вот это было, я лично, у меня мама на заводе.
1: Ну, я знаю, директор.
2: Вот, и там оберточная бумага постоянно выносилась оттуда всеми сотрудниками просто. И везлась в этот приемный пункт, и все книжки, то есть...
1: А я в свое время работал ответственным работником издательства «Молодой гвардии», и там вообще книжки оттуда выносили.
0: И сразу в макулатуру?
1: Нет, там некоторые были хорошие, это зря. Где-то 1% книжек был действительно хороший. Вот то, что в то время там печатали, такие уникальные вообще. Ты знаешь, опять вопрос к Александру Шаталову. Действительно, не секрет уже. Это не секрет, что как бы есть так называемая цветочная мафия, которую очень сложно, так сказать, выгнать из помещений ей занимаемых, да? То есть даже Моском имущество не связывает с ними, потому что говорит, за них другие деньги заплатят, придут, и опять они же там обоснуются. И уже не секрет, что существует как бы и книжная мафия такая серьезная. То есть, в частности, были случаи, когда вот на Казанском вокзале вот эти лотки, да, там были дележки какие-то, разборки, и там и чуть ли не обугленные тушки находили на рельсах вот этих вот людей, занимающихся книжной торговлей. Вот ты содержишь издательство. Ты как бы на примете в этих делах. Вот. Каковы у тебя отношения с этими людьми? Потому что это все-таки действительно деньги. Деньги не слабые. Плюс это серьезное культурное влияние. Значит, это там же и политическое влияние и так далее. Ну, ты понимаешь, куда я клоню.
0: Куда? Ты сам не знаешь, да? Я думаю, что на самом деле, что касается тушек, то... У меня была одно время знакомая такая издательница из Белоруссии. И она мне сказала, что, ты знаешь, Саш, те, кто хотели заработать на книжках, они заработали свои миллионы уже много лет назад и давно уже смотались на Запад. И действительно так, главный бизнес, главные деньги из этой профессии уже давно ушли. Они ушли тогда, когда настолько стало возможным выпускать книги за... Ну, не только за счет государства, но и какой-то частной инициативы стало здесь, возможно, приветствоваться, да? То есть, таким образом, у нас возник тогда дефицит бумаги, потому что можно было взять бумагу, купить бумагу дешевую, можно было отдать типографию, и тогда можно было выпустить книжку дефицитную. И эта книжка, тогда у нас не была разрушена сеть дистрибьюции, эта книжка сразу могла быть издана большим тиражом и продана по всей стране, и можно было получить живые деньги, привести их в валюту и эти денежки как бы поиметь. И тогда такие книжки издавались. Тогда именно, почему это было возможно, такой существовал термин, как типографские мощности, да, то есть типографские мощности каждой крупной типографии, они были расписаны. Условно говоря, типография могла в год напечатать, ну, грубо говоря, столько-то листов, книголистов, там, ну, печатных листов, да. То есть реально это, допустим, типография в год могла напечатать 100 книг. Каждая книга приносила такую-то прибыль. Соответственно, издательства за взятки, допустим, давали возможность кому-то со стороны эти мощности приобрести. И тогда издавались вот эти все детективы, которых не хватало. Издавались, ну, не Солженицыны, но там что-то такого же типа, что ничего не хватало. И тогда получались как раз большие деньги, которые в этот бизнес приходили. И тогда относились вот как сейчас к водке. Относятся действительно за 3 дня любой завод по производству водки себя окупает. Вот. Так и книги. Это маленькие деньги приносили сверхприбыль. Сейчас этого уже нет. И поэтому, конечно, это уже не так интересно. И книгами занимаются по-прежнему люди, достаточно увлекающиеся этой. Даже это коммерческие издательства, если мы возьмем, или некоммерческие издательства, это уже, я бы сказал, энтузиасты и просветители во всех отношениях. И государство, которое обязано заниматься этим, оно обязано давать льготы книгоиздателям, оно должно заниматься просвещением, оно этим не занимается. Государство вообще не занимается ни в коей мере культурой, и поэтому это сказывается и на книжках. Хорошие книжки, как тот же самый Сорокин, которые должны были бы издаваться за счет государства или при его помощи небольшим каким-то необходимым тиражом, да, они не сдаются. Поэтому, если люди их упускают, они хотят или заработать, потом книжка стоит дороже, или хотя бы купить свои затраты, тоже книжка стоит дороже.
1: Зато государство выпускает книжки писателей, которые годами пишут одну детскую книжку, будя в ребенке все доброе и вечное. Ну, это я цитату такую произвел. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло, рассказывайте.
5: Собственно, я хотела вернуться к вопросу, кто как что делает.
1: И только, если можно, возвращайтесь немножечко погромче, поскольку очень так слабо слышен ваш приятный голос, да.
5: Вот мне хотелось бы узнать, что вообще человека заставляет критиковать. Откуда у него ощущение, вот, знания, что хорошо, а что плохо?
1: Это весь вопрос, да?
5: Да.
1: Спасибо. Ну, это, видимо, Александр, к тебе вопрос.
0: Ты знаешь, на самом деле я очень мало критикую. Хотя я и являюсь как бы литературным критиком, пишу какие-то статьи на эту тему и даже выступаю как в своей телевизионной передаче. Я должен напомнить, что она выходит обычно каждый день. Сейчас у нас небольшие каникулы, с сентября она будет выходить каждый день на канале, втором канале РТР. Вот. Но что значит критиковать? Я считаю, что самое главное, что мы можем, это мы можем полностью полагаться на свой вкус, свои знания и свой опыт. И доверять себе. Когда человек доверяет себе, он может критиковать музыку и так далее, и так далее. Часто бывает, что, конечно, люди, не обладая вкусом или знанием, тоже критикуют. Но я думаю, это нормально. Мы живем в демократическом обществе, когда критикуют все, всех, и это, наверное, даже и хорошо. Я на самом деле... Может быть, я, можно назвать, так как бы снобом. Я, на самом деле, редко критикую, потому что я не хочу даже думать или писать, или говорить о тех авторах, тех произведениях, которые мне не интересны, как мы с тобой уже говорили. Поэтому даже в телевизионной передаче я, если говорю плохо о какой-либо книге или каком-либо писателе, это значит, что писатель меня хоть как-то, но интересует. И я считаю, что если я говорю неплохо, а как бы критически, я думаю, что это необходимо прежде всего, конечно, самому писателю. Потому что я считаю, что любой критический отзыв, он должен быть немножко и позитивным, и оценочным. Оценочный отзыв – это повод для того, чтобы писатель подумал, порефлексировал и решил, нужно ему, хорошо или, не, или плохо. Сейчас часто мы просто безразличны. И поэтому большинство наших поступков совершается безоценочно. Ну, то есть можно действительно, как я, выбросить книжку. Это не оценка. А если я сказал при этом, тоже, если люди доверяют мне, то это же получается моя оценка. Можно также и пройти мимо картины, никак не сказать о ней ни одного слова. И если сказать о другой картине плохо, то уже это какое-то наше мнение. Вывести человека из состояния равнодушия – это самое главное, на мой взгляд.
1: Меня все-таки не оставляет в покое вопрос об обратной связи вот твоей с людьми, пишущими эти книжки. То есть вот ты рассказал о персонажа, который тебе книжки поставляет и говорит, выброси их в корзинку, что ты с удовольствием делаешь. Это единственный пример, да? Вот. Ну, а так, в принципе, на связи-то с тобой они существуют? То есть звонят они тебе с обидками или с какими-то там, это самое, с благодарностями? Или, может быть, просто они и не знают о существовании вот, программы вообще, то есть, к примеру? Такое тоже вполне реально там...
0: Нет, вот. Просто я, конечно, к сожалению, большой конформист. И я поступаю нечестно. Поэтому я выбрасываю в корзину те книжки, тех авторов, которые уже не могут пожаловаться. То есть это или уже, увы, уже ушедшие авторы, так сказать, Платон там какой-нибудь, да, или авторы, живущие за рубежом, которые не знают, что я здесь выкинула книжку. Или это коллективные сборники, в которых много авторов, и поэтому каждый думает друг на друга, что это выкинули за него, да, а не за меня. Вот. Поэтому я вот как наглый человек, я стараюсь уйти от такого конфликта и персонально никого все-таки этим обидным жестом не обидеть. Я могу выбросить книжку гороскопов, которые плохие. Могу выбросить книжку кулинарную, потому что кулинарные советы, извините, дебильные. От них только у вас будет несварение желудка, вы потолстеете, а еще рак прямой кишки может получиться. Да? То есть вот такие книжки я с чистой совестью выбрасываю.
1: Ну что же, немножечко отвлечемся на музыку, предоставленную нам сиамским близнецом. И, кстати, на пету тоже он у нас теперь сочиняет.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также рядом с ним находится сиамский близнец Энджел Сторшин. Речь у нас идет о книгах и о книжках. Кстати, базитолог Андрей Орлов попытался как-то проанализировать, почему одни люди называют вот эту страничную животную книгой, а другие книжкой. Вот какая, на твой взгляд, разница между книгой и книжкой? Вот у Льва Толстого книга или книжка?
1: Я думаю, что у него, наверное, книжка, потому что книжка — это более нежное, ласковое отношение, а книга более серьезная, более холодная, если исходить из уменьшительно-ласкательного суффикса, да, книжка, книжечка, вот. А потом это и отношение самих авторов к своей продукции. Некоторые, да, вот я книжечку написал, песенку спел, да, это отношение и снисходительное, вместе с тем более робкое. Я написал книгу, я спел песню, да, ну, допустим, Иосиф Кобзон поет песни, да, а вот, ну, некоторые хорошие авторы поют песенки.
0: Ну, это так же, как, например, один человек играет музыку, а другой музычку.
1: Я считаю, что музычка гораздо лучше.
0: Мне тоже больше, кстати, нравится. А ты что думаешь, уважаемый Энджелс? Или а ты... Я... У тебя что-то глаза, да, не... глаза не бегают. Что-то.
2: А я думаю, ничего. Я же не пишу музыку и книжки не пишу, поэтому...
0: Ну что же, послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы Александру Шаталову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
3: А, здравствуйте. Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, меня зовут Саша тоже. Как и вас, вот я ваш постоянный слушатель. У меня три вопроса гостю студии.
0: Давайте я записываю их.
3: Значит, первый вопрос. О чем вы мечтаете?
0: Угу.
3: Второй вопрос. Вот сейчас на наших лотках очень много появилось маленьких книжечек, так называемых любовных романов.
0: Вы сказали слово «лотках»?
3: Ну, я имею в виду на книжных лотках, да, вот на понятно. Улице, около метро.
0: А то я ослышался, думал, что что-то связано с физиологией, гигиеной, да, простите.
3: Нет, вот. И вот эти книжечки маленькие, они просто заполонили весь наш город. И у меня вопрос связан с тем, что, как вы считаете, будет ли цивилизованная торговля вот этими книжечками? То есть не везде они будут вот разбросаны, а должна ли быть цивилизованная какая-то торговля, какие-то маленькие магазинчики?
0: Систематизировано ли это будет, вернее, да?
3: Да. И третий вопрос. Вот моя девушка, которая находится рядом со мной, она интересуется, она очень любит читать. И маленькие книжечки, и книги вообще. Вот она спрашивает, когда выходит ваша передача, она хочет посмотреть вот вашу передачу.
0: Угу, спасибо.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Ну что, Саш, по порядку, наверное, такой свежий вопрос. О чем ты мечтаешь?
1: Ну, я даже не знаю. На самом деле, ты знаешь, мечтание — это процесс очень интимный. Поэтому... Я мечтаю о чем-то лично, как человек. Если я мечтаю о чем, как издатель, то у меня в производстве находится 15 книг. Да? У меня зарплата не так много, денег не так много, чтобы все 15 книг выпустить, но я хочу выпустить хотя бы, ну, 10 из этих книг вот в ближайшее время. Такая производственная мечта. Что касается работы на телевидении, то сейчас мы открываем 2 книжных магазина, вот, в которых будут продаваться хорошие, на мой взгляд, книжки. То есть это

0: красивый мужчина, да, а рядом со многими женщинами у нас в стране нет страстных мужчин, и даже не страстных никаких, очень много одиноких женщин. И эти одинокие женщины хотят читать эти женские романы, потому что они дают им немножко того счастья, тех фантазий, тех мечтаний, которых им просто не хватает в жизни. И поэтому то, что эти книжки продаются, доступны, продаются в разных местах, это нормально. На самом деле книжки эти продаются и в крупных магазинах, которых в Москве, к сожалению, мало. Я уже говорил сегодня о том, что во многих городах страны вообще нету книжных магазинов. В Москве книжных магазинов тоже очень мало. И поэтому просто людям негде их и неохота, в общем-то, ехать далеко в центр города, чтобы купить эту книжку. А рядом с домом таких магазинов нет. Это безвыходная ситуация, но сейчас мы с вами переживаем, на мой взгляд, хорошее время, когда появляется все больше и больше маленьких магазинчиков, так что через какое-то время, конечно, торговля книгами войдет в какое-то более цивилизованное русло, и можно будет зайти, вот как ты сказал, в булочную и вместе с булками, из которых течет повидло, купить и какой-нибудь женский роман. Это будет как хорошее, доброе сельпо, где продаются рядом и презервативы, и манная каша.
1: И лопатка. Еще.
0: И лопаты, да.
1: Потому что без лопат населенные не тяжело. Селяне, они без лопаты, как и без рук вообще. Вот. Что за селянин без лопаты? Да никакой селянин. Ну что же, следующий.
0: Что касается вопрос, передачи, да. То я уже сказал, да. Передача наша выходит, до сих пор она выходила, на самом деле она выходит уже 3,5 года. Сейчас она выходит каждый день. То есть, представляете, каждый день я рассказываю о каких-то книжках. Я думаю, что люди, которые смотрят меня регулярно, я надеюсь, что таких людей не так много, они просто устают от моей физиономии, потому что не только от голоса, но и от физиономии. Вот. Но мы стараемся делать передачу информационную, там много очень сюжетов информационных. Мы в каждой передаче рассказываем минимум о 6 новых книгах, новинках книжных, причем не только коммерческих, но и часто некоммерческих, то есть интересных. В каждой передаче у нас бывает гость студии, и этими гостями бывают достаточно уважаемые, интересные разные люди, совсем не только писатели, но и всякие политики, и всякие. Вот. И выходила до сих пор она в 11:45 на втором канале, канале РТР. Я надеюсь, мне хочется в это верить, что с 1 сентября она будет выходить снова.
1: Каждый день ты занимаешься обзором сразу нескольких книжек. Как же ты успеваешь все это читать? То есть ты постоянно читаешь, что ли, прям? Или ты научился вот этому скоростному чтению? Я слышал, такая методика, когда один листает, другой смотрит. Ну, типа прям тру-ру так раз, и у него бах, и вся информация основная отражена.
0: Конечно. Я сам листаю только и сам смотрю, да. Это скоростная методика и очень, кстати, удобная. Во всяком случае, для моей работы. Я не считаю, что все телезрители должны так быстро читать, но на самом деле мне этого хватает.
1: Угу. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
2: Вечер добрый, Александр. Вечер добрый, товарищу графоману и сиамскому близнецу. Это такой... Событие, наверное, уже вам Владислав Замогильный, вот. Хотелось бы задать такой вопрос, вот. Угу. Как бы очень беспокоит судьба вот старых книг, и в частности, вот такой поэт, как Шарль Бодлер, почему вот, как бы его нельзя найти, мне какой-то вот экземпляр аж 70-го года выпуска, вот.
1: Говори, пожалуйста, погромче, очень что-то все в паузу.
2: Да, вот меня беспокоит... Если какие-нибудь выпуски такого поэта, как Шарль Бодлер, потому что я только видел, вот у меня какой-то экземпляр 70-го года выпуска Балашова и Поступальского. Вот, это вопрос товарищу графоману. А и также к нему, следующий мой вопрос, и вот к тебе, Александр, сейчас, и товарищу близнецу. Вот, мне хотелось бы узнать просто ваши отношения, в каком-то роде, вот, то есть... Я неоднократно смотрел программу вот графомана. Вот. То есть она своего рода, конечно, базитическая, но она более такая реалистичная. А вот хотел узнать ваше общее мнение о такой, такой как бы народной программе, в которой вот в последнее время я просто являюсь нештатным сотрудником. И это вот программа «Знак качества». Там есть такая рубрика «Стихи на манжете». Вот известно ли вам что-нибудь и вот ваше отношение к тому, что там происходит?
1: Спасибо. Просто очень плохая сейчас связь. То есть что-то все там у нас замыкает. Спасибо, Владислав. Сейчас начнем с Александра. Ну что, вот

0: про господина Бодлера.
1: Ты знаешь, выходило недавно какое-то его издание, но вот полного более-менее нормального Шарля Бодлера я давно не помню. То есть это самое лучшее, что выходило, насколько я помню, это выходило в литературных памятниках. Его книжечка достаточно обстоятельно прокомментированная, вот, если мне не изменяет, конечно, память. Но, видимо, действительно, Шарль Бодлер – это тот автор, который сейчас, может быть, опять-таки, увы, не очень актуален. А что касается букинистических книг, то их все-таки еще можно купить, и можно их поискать. Слава богу, сейчас таких книг много, и они достаточно доступны. Ну вот есть одноименный магазин «Графоман», который называется так же, как та телевизионная передача, которую я веду. И в этом магазине большой раздел букинистических книг. Там наверняка можно что-либо отыскать подобного рода. А что касается передачи «Знак качества» и этой рубрики, вообще эта передача, конечно... Я думаю, она пользуется огромной популярностью, хотя отношение к ней очень сложное, потому что бывает иногда просто обидно за что? Ну, за то, что, знаете, это как посмотреть в зеркало, а в зеркало не всегда приятно смотреть, и вместе с этим смотришь.
0: Ты все-таки тактичный. Давай послушаем мнение сиамского близнеца. Ну, про Шарля Бодлера я тебя не спрашиваю, вы не знакомы. Я так думаю.
1: Пока.
0: Да, пока. А вот что касается «Знака качества». Я помню, что как бы ты туда пришел с номером, то есть вот с трезубцем, и ты должен был сказать, что ты бог.
2: Но тебя за ухо. Тогда была очень серьезная цензура, и вот эти дядьки тогда еще не переквалифицировались на нецензурщиков.
0: Ага.
2: И поэтому меня туда не пустили. Но это они потеряли просто там несколько миллиардов зрителей на этом. Потому что, когда показывали Машу и Дашу, ты помнишь, что вся страна собиралась перед телевизорами. А тут такой же, только самец. Вот, это все-таки по-другому. То есть, если Машу и Дашу смотрели исключительно мужчины в основном, ну и некоторые женщины, тогда у нас таких еще не было, то меня смотрят в основном женщины. Ну, и
0: смотрели бы.
2: Да, смотрели бы, извиняюсь. Да. И, ну, а сейчас...
0: Не смотрят.
2: Прогрессивные мужчины еще бы смотрели бы.
0: Угу.
2: То есть время-то у нас такое сейчас.
0: То есть ты все-таки стремился в «Знак качества».
2: Не, ну, я постоянно туда звоню.
0: Понятно. Я вот насчет «Знака качества» могу... открыть маленький секрет. Вот Владислав умолчал об этом, да, но на самом деле это действительно так. Все люди, которые... Саш, кстати, вот о том чувстве... То есть на самом деле это называется... Вот ты так тактичный, я недаром сказал, что тактичный, да? То есть это как раз то чувство стыда. То есть просто стыдно за людей, которые там в большинстве своем участвуют. Вот. Но действительно, на самом деле, все, кто там участвует, или, опять же, большинство, это 80%, да, это люди, которые проиграли в карты или в другие азартные игры. Вот. То есть в свое время я тоже проигрался в картишки, и меня туда направляли, я должен был там либо стишок прочитать, либо что-то там поплясать. Вот. Но, слава богу, мне дали возможность отыграться. Я отыгрался, мы по нулям разошлись. Вот. Действительно, это так. А остальные 20% идут туда, конечно, добровольные. Вот этим 20% я посоветовал бы серьезно призадуматься над состоянием своей психики, господа, потому что, как показывает печальная практика общения с одним из людей, который посетил вот эту программу, то есть практически после ее посещения у него настал серьезный перелом в психике, общение с ним стало просто невозможным. Это действительно так, так что будьте поосторожнее с этим.
2: А ты думаешь, мне, наверное, не стоит туда больше звонить?
0: Ну, я думаю, что лучше не стоит.
2: А мне вот нравится, как все-таки как бы передача дала возможность по телевизору выступать не только нормальным исполнителем, скажем так.
0: Но я тебя
1: понимаю. Но и ненормальным тоже.
2: Да.
0: Да, ты посетишь клуб, где хорошо играют, и у тебя будет масса возможностей там поучаствовать.
2: Хорошо. Но в карты меня трудно обыграть.
0: Правильно. Но мы тебя научим их держать.
2: Хорошо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы все внимание.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Наконец-то мне удалось до вас дозвониться.
0: Рассказывайте.
3: Привет всей честной компании.
0: Угу. Спасибо.
3: Очень приятная компания. Я так давно не слышала Сашу. И, наконец, он вышел в эфир в нормальное время. А то мне совершенно не удавалось просто дождаться. Вот. И я, конечно, этим очень счастлива, что он так спокойно и прекрасно ведет беседу.
0: Еще
3: и...
0: бы после такого.
3: Что?
0: Еще бы, я говорю, после такого случая.
3: Ну, конечно.
0: Да.
3: Всех нас зашибло. Ну вот. И... Ну, вы знаете, до такой степени я счастлива, что до вас зазвонилась, что вы затрагивали столько тем за тот период, пока я вас слушаю, что я уже даже забыла некоторые. Но у меня вот, вы, например, поначалу затрагивали тему занудства.
0: Да,
3: и вот сказали, что зануды, они очень серьезные. Ну вот я, например, зануда, но, представьте себе, очень веселая. И к тому и является примером, что я слушаю передачу Александра Лаэртского. А иначе бы я ее не слушала. Ну вот. А к тому же я еще хочу спросить уважаемого Александра Шаталова. Вот мне представляется тюрьма, и там стоит только, знаете ли, один Лимонов. И более ничего. И вот, может быть, он прибавит туда хотя бы Есенина. Вот, Некрасова. Вот, и хотелось, я к своему стыду Эричку не читала. И мне хочется спросить у Александра Шаталова, вот за что он ценит? Я вот когда видела беседу с Лимоновым, единственное, что я вынесла, что это человек умный. И то, что он не очень, так сказать, приятный. А вот за что он ценит его произведение? Вот этот вопрос. А также моя большая радость, что дозвонилась до Александра Лаэртского. До свидания.
0: Спасибо, до свидания, вам удачи. Вот опять, Саш, вернулись мы к теме господина Лимонова. На самом деле я хочу сказать, что однажды он был у нас в гостях в программе, и я думаю, что еще как-нибудь раз он нас посетит, и вы сможете сами с ним тоже пообщаться. Это я обращаюсь к радиослушателям, поговорить с ним. Вот. Но сейчас как бы разговор вот о том, за что же вот ценишь произведение Лимонова.
1: Во-первых, я должен сказать о тюрьме.
0: А, да.
1: В российских тюрьмах есть библиотеки. Это во-первых. Во-вторых, даже происходит конкурс тюремных библиотек. На прошедшем конкурсе тюремных библиотек выиграла одна из библиотек, в которой обычно содержатся высокопоставленные сотрудники МВД. Эта библиотека заранее комплектуется наиболее интересными книжками, наиболее такими читаемыми. Вот, это второе. Третье, есть библиотеки очень старинные. Например, библиотека Бутырок комплектовалась отчасти из тех книг, которые попадали туда после того, как их владельцев арестовывали. Это еще было во время Сталина. И часто, об этом, например, рассказывал мне писатель Лев Разгон, можно было встретить в библиотеке книги из своей собственной же библиотеки, которые автоматически туда перекочевывали. Поэтому библиотеки укомплектованы достаточно неплохо. Другое дело, что в новых тюрьмах, в тюрьмах, удаленных от, допустим, Москвы, эти библиотеки не полны. И, конечно, туда надо давать разные книги. Наша передача, как я уже сказал, шефствует над тюремными библиотеками. И мы передаем туда книжки, безусловно, безусловно, не только Эдуарда Лимонова, но и многих других авторов. И не только мы, но и некоторые люди, которые в свое время отсидели свой срок в библиотеке, это и правозащитники, и ну, какие-то разные люди, они тоже через нашу передачу иногда шествуют над библиотеками, так что это, на мой взгляд, хорошее дело и важное дело. Это первый вопрос. И второй вопрос касался писателя Лимонова. Я считаю, как и один из наших радиослушателей, что это очень талантливый писатель, который пишет на современном языке, современном разговорном языке, на том, на котором часто общаемся мы с вами в жизни. Он поднимает достаточно интересные темы, он пишет как бы сюжетно, и, в общем-то, для того, чтобы судить о том, хороший он или плохой, его надо просто прочитать некоторые его книги. Некоторым, я думаю, он вполне может и не нравится, и это тоже естественно. Писатель может нравиться, может не нравиться. Я ценю его за как бы честность в его произведениях. Все его книги написаны от первого лица. Во всех его книгах, если он, извините, занимается сексом, то он занимается сексом лично он, и конкретные бывают объекты, с кем он занимается. Он фактически во всех своих романах описывает свою историю, свою жизнь. Он написал даже такую трилогию, как «Детство, утрочество, юность». Она называется «У нас была великая эпоха», «Подросток Савенко» и «Молодой негодяй». Три книжки, рассказывающие об авторе от ранних лет до уже зрелого возраста. Во всяком случае, я считаю, что это просто один из ярких современных писателей, несмотря на то, что он имеет сложный характер, несмотря на то, что он, может быть, и неприятный человек, как сказала наша радиослушательница. Он человек умный, а умных людей тоже среди писателей особенно не так много.
0: И их нужно ценить.
1: И расстреливать.
4: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
0: И напоминаю для тех, кто только что включил с бодуна или просто так, проходя мимо свой приемник, в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, ведущий программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также рядышком восседает сиамский близнец. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю Александру Шаталову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Меня зовут Владислав.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел бы задать вопрос Александру Шаталову. В вашей дискуссии вы упоминали о том, что интересуетесь процессом создания литературных произведений. Вот, кстати, хотелось бы немножко поподробнее узнать, как вы считаете, алкоголь и творчество связаны? Вы упоминали Бодлера, но если верить его, так сказать, биографам, то он вообще трезвый не писал и не мог писать. Вот могли бы вы на эту тему?
0: Спасибо, спасибо.
1: Ну, я думаю, что на самом деле все это связано друг с другом. Наркоманы, прекрасные писатели, тот же самый Уильям Берроуз, американский писатель, о котором уже сегодня шла речь, он действительно был наркоманом, писал прекрасные произведения. Вот, и я уверен, что многие, во всяком случае, на Западе современные писатели, конечно, наркоманы и пишут хорошие вещи. Наркотики имеют разные свойства, гибельные и, наверное, в общем-то, и позитивные. Иногда тоже. Если мы вспомним с вами Поля Верлена, то, конечно, он тоже, в общем-то, был и алкоголиком, и наркоманом вместе с тем. Он был великим поэтом своей страны, можно сказать, одним из самых великих поэтов мира. Так что я думаю, что нет прямой взаимосвязи. Самое главное все-таки, чтобы у человека был талант. А если алкоголь, если секс или если наркотики помогают человеку раскрепоститься, почувствовать себя свободнее, если это выражается в творчестве, не обязательно литературном произведении, но в литературном, в живописи, в каких-то других областях. Ну, мы знаем с вами, что можем точно сказать, что большая часть, там, допустим, актеров это, конечно, алкоголики, да, и театральных, и киноактеров. И вместе с тем они хорошими актерами остаются. Ну, кто знает, от чего они умирают, от цирроза печени или от чего-то еще другого, да? Вот. Поэтому вот мы коснулись темы алкоголя в связи с тем, что в издательстве «Глагол» Монгол, то есть это небольшое издательство, которое я возглавляю, вышла недавно книжка американского писателя и выдающегося рассказчика 20 века Чарльза Буковски. Книжка называется «История обыкновенного безумия», и эта книжка написана от лица алкоголика, да, от лица человека, который действительно не скрывал, он сам фигурирует в своих рассказах, написаны они от первого лица, и он рассказывает о своих переживаниях, о том, как он напивается и что с этим происходит. И несмотря на то, что это, казалось бы, такая грязная тема, грязная литература, это оказывается литературой блестящей. Чарльз Буковски не был признан у себя на родине с самого начала. Кстати, уже будучи известным писателем, он не бросил свою основную работу, а основная работа была его почтальон. Вот. А известность к нему пришла из Франции, и в Германии его книги издавались миллионными тиражами, во Франции его книжки издавались огромными тиражами тоже. Кстати, он автор и 20 книг стихотворений. Пожалуй, известность в Америке к нему пришла после того, как по его сценариям, по его повестям были поставлены кинофильмы. То есть два кинофильма, я бы не сказал, что они очень известны, но более-менее известны, они как бы и сделали в Америке более-менее Чарльза Буковски таким стабильным писателем. Вот. Поэтому это может быть... Ну, мы знаем, конечно, в русской литературе блестящее произведение «Москва. Петушки». Тоже произведение, написанное алкоголиком и написанное от лица алкоголика. И вместе с тем это произведение никогда не воспринималось как гимн алкоголизму.
0: Прям мощнейшая, кстати, тоже книжка.
1: Да, так что чем-то они перекликаются друг с другом.
0: Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы все внимание.
6: Алло.
0: Здравствуйте, уважаемый. Доброй ночи. Рассказывайте.
6: Прежде всего я хочу как бы поприветствовать в студии «Сиамского близнеца», потому что у меня очень симпатичные его мысли на все происходящее.
0: Угу.
6: Вот. И у меня еще несколько вопросов к вашему гостю. В руках в данный момент оказалась книжка Виктора Пелевина.
0: Ой, извините, говорите, пожалуйста, чуть громче, что-то со связью у нас сегодня проблемы.
6: У меня в руках оказалась книжка Виктора Пелевина сегодня. Вот. Гость упоминал об этом чуть ранее. Мне хотелось бы просто уточнить об этом авторе, если ему что-то известно о нем, о его творческом пути и вообще о жизни, пусть бы он рассказал. И вопрос второй. Какой зубной пастой пользуется ваш гость?
7: Спасибо, спасибо.
0: Кстати, да, вот этот вопрос совершенно я забыл. То есть меня просили задать его. Вот, то есть постоянно то, какого цвета майку носит наш гость. То есть это действительно гонориета. Это все от нее исходит. Саш, давай со второго начнем.
1: Как хорошо, что есть гонориета, да?
0: Гонориета не бей лежачего у нас.
1: Ты знаешь, хоть убей, я не знаю, какую зубную пасту пользуюсь, потому что я покупаю первую попавшуюся, которая есть в магазине. По-моему, вот желтенькая такая, Colgate, нет?
2: Или Блендамед. Вот,
0: по-моему, желтенькая – это клей-момент.
2: Так что с этим надо не шутить, потому что...
1: У меня на самом деле осталась с детства любовь к пасте Сигнал, которая такая красненькая, цветная.
2: Там, а как же Чебурашка?
0: Еще была
2: в пионерских
0: такая...
2: лагерях
0: лесная, помнишь, паста была? Лесная, да. Да. Мятная была, да, классная. Да,
2: да. Ели все.
1: Ты знаешь, это меня все время мазали в пионерном лагере мятной пастой, поэтому...
2: Отвращение.
1: Поэтому у меня к ней действительно отвращение. Вот. А паста Сигнал мне казалась такой импортной, такой загадочной, такой красивой, полосатой, такой необычной, что я ее люблю, и когда сейчас она везде на каждом углу продается, то, видимо, иногда я все-таки ее покупаю, потому что это как-то такой сладкий заморский фрукт.
0: А еще, кстати, классно порошком было, помню, зубы чистить.
2: Да, я тоже
0: только пробовал. Иногда в него добавляли чересчур много соды и тянуло в это самое, на харч.
1: А что касается Виктора Пелевина, то Виктор Пелевин, ты знаешь, я лично, к сожалению, с ним не знаком. И я знаю, что это сейчас один из самых известных, самых модных писателей. Модных в каком смысле? Все его романы с успехом издаются на Западе. Это, пожалуй, единственный из русских писателей, который оказался рентабельным, например, для американского и английского книжных рынков. Почему? Потому что Англия – это вообще очень закрытая страна, и там очень любят произведения других писателей, не просто даже американских или англоязычных, а писателей, живущих вне этого острова. И поэтому очень странно, что Виктор Пелевин, переведенный на английский, изданный именно в Англии, стал пользоваться популярностью. И также он стал пользоваться популярностью и в Германии, где издавались его книжки, и в Америке. А что касается его произведений, то, вы знаете, мне они не близки. Может быть, потому что, вот, наверное, у меня полностью отсутствует чувство юмора, и я не люблю такие юмористические произведения, такие как бы сатирико-юмористические произведения. И, ну вот, а к ним как бы привержены люди этого поколения, то есть, по-моему, ему где-то там около 35 лет, и они все еще продолжают шутить, юморить, и как-то так, знаете, у них там... Ну, я так воспринимаю его произведение. Я не могу сказать, что это правильно или неправильно, потому что я знаю, что поклонников его очень много. У этого писателя он сейчас очень моден, очень актуален. Его книжки издаются одна за другой. И, в общем-то, значит, он, наверное, чем-то хорош.
0: Я не читал, но я приблизительно догадываюсь, что ты имеешь в виду, вот говоря о юморе и так далее. Действительно грустно. Грустно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все полны внимания к вам.
7: Вторичное появление в эфире, это вот Владислав.
8: Здравствуйте.
7: Дело в том, что я услышал душераздирающий рассказ Блиница о том, как он не может попасть в студию «Знак качества». Я бы даже просто хотел попросить о том, чтобы обязательно он связался. Дело в том, что еще раз хочу сказать, что за последние 3 недели в эфир прошло 12 стихотворений, то есть моих из тех людей, которых я привожу в студию. И как бы это все дело пока продолжается, я временно исполняю обязанности ни с одного сотрудника программы «Знак качества», и хочу, просто даже так прошу, чтобы сиамский близнец обязательно посетил ее. Если такое возможно, то есть, у него есть мой телефон, Так сказать, если нет, то Лёва знает. То есть я, пожалуйста, прошу, чтобы он позвонил, в понедельник я уже иду туда, кстати, там уже был... 2 стиха было товарища Заева Алексея, не далее, как на этой неделе. И в понедельник мы с ним снова идем туда, если он, конечно, там отойдет от сегодняшних дел. У меня большая просьба такая, сиамскому близнецу. Но я не могу предлагать Александру Дим, потому что культ вы своей фигурой, я понимаю, не позволит участвовать в такой, так сказать.
0: Нет, я просто больше не играю на это в карты, Владислав.
7: Я понимаю, да. Так что это сиамскому близнецу хотя бы.
0: Ты знаешь, дело в том, что он лицо программы, я его не пущу.
7: Даже так, да?
0: Да. Спасибо тебе. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все полны внимания к вам.
9: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
9: У меня вопрос такой интересный. Как алкоголизм связан с проблемой смены сексуальной ориентации?
0: То есть вы имеете в виду, что
9: у меня вопрос лично к вам, Александр.
0: Ага. Да. То есть вы имеете в виду,
2: как у тебя это, Саш, произошло?
0: Дело в том, что действительно многие люди по пьяни накалывают все татуировки. И несколько случаев было зафиксировано, когда они по пьяни меняют пол.
9: Так.
0: После этого происходит одно из двух. Либо они накладывают на себя руки, либо начинают пить еще больше. А когда человек пьет много, ему уже все равно, какой у него пол. Вот и все.
9: Надо же.
0: Вот так.
9: Надо же.
0: Спасибо, уважаемый. Сейчас еще сиамский близнец хочет добавить. Как это случилось с ним? Спасибо.
2: Ты только что сказал про то, как по пьяни колят наколки. Мне рассказывали такую историю, что есть 2 друга, которые все время выпивают вместе, и один другому по пьяни на теле все время пишет что-то наколками. Парень просто весь исписан. Матом там, по-разному. Представляешь, человек весь в словах.
0: Так это я больше того скажу. Недавно я посетил одну дружескую страну, и там собралась плотная тесная компания, там тоже было несколько друзей, и когда кто-то рассказывает какую-то хохму за столом, за пьянкой, да, то он, чтобы не забыть, на своем товарище кратко накалывает. К примеру, тут анекдоты рассказывают, тут первые фразы, или даже бывало буквы этого анекдота, того наколол. Если с утра прочитать ничего не мог, то там КЛ М восклицательный знак тыр-тыр, х, тыр-тыр. Так и он смотрит, что это на мне такое, уже никто не помнит. Там человек весь исколот загадочными знаками, каббалистическими.
2: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все полны внимания к вам. Здравствуйте, уважаемый.
10: Я бы хотел даже патент получить за мое предложение, которое хотел предложить.
0: Угу.
10: Вы знаете, вот по поводу печатных книг, продажи книг, их можно продавать в любом магазине. Да.
0: Говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче, совсем беда.
10: Громче,
0: да? Да-да-да, или ближе к трубке как-нибудь, потому что прерывается все.
10: Да. А, хорошо.
0: Вот так вот лучше.
10: Их можно напечатать, не можно, нужно вообще печатать на туалетной бумаге. Во-первых, будет в мозги влезать намного лучше. Во-вторых, читать можно в разное время суток, то есть когда как только, так сразу прочитал что-то там. В-третьих, оригинально, то есть книжки все квадратные там, всякие плоские, а это будет такая красивая штука, круглая и т.д. и т.п. Вот как вы на это предложение смотрите?
0: Спасибо, спасибо за звонок. Да, что ты хотел сказать? Да.
2: А, по-моему, радиослушатель немножко там что-то перепутал. Дело в том, что туалетная бумага очень подорожает, а вот это, по-моему, не все потянут.
0: Не, и к тому же как-то в мозге она, по-моему, не через... Как-то не в мозге она.
2: А еще дело в том, что при печати используется в краске, ртуть, по-моему, свинец. А вот, а он очень вреден.
0: Покраснение очка случится, попросту говоря, вредно.
2: В армии нам даже запрещали.
0: Газетками это делать. Да. А в принципе, вот действительно, вот вопрос к Александру, да, вот сейчас компакт-диски, так называемые вот эти, выпускаются самых разных форм. То есть я сам видел компакт-диск в форме автомобиля. Вот автомобиль и просто треков поменьше. То есть, то есть люди как... Вот насчет...
2: Видел в виде четырех мужских...
0: Конечно, видел. А то... Вот, так вот, что касается книги печатания, вот какова самая оригинальная форма книги геометрической, которую тебе доводилось видеть вообще? То есть, ну, наверняка это люди как-то тоже по-своему извращаются с книгами. То есть я не имею в виду там книжки, раскладушки детские, да, а именно вот форму обложки. Там
2: серьезное вот... какое-нибудь издание.
0: Да, да, ну, что-нибудь такое есть?
1: Ну, есть целый жанр искусства, когда книга воспринимается как художественный объект. И в этом плане просто бесконечное количество форм книги. То есть просто текст как бы является одной из частью, одним из элементов оформления книги. Существуют музеи, особенно на Западе. У нас даже музей изобразительных искусств имени Пушкина. Есть целый отдел, который занимается коллекционированием, сбором таких книг. Есть художники, которые работают в этой области. Есть галереи. То есть это книги совершенно дико фантазийные. Но они как бы не для чтения, они как бы для восприятия целиком. Текст является частью общего какого-то художественного замысла.
0: Это вот. Из серии таких вот, помнится, делали маленьких?
1: Нет, это бывают абсолютно книги в виде сложных металлических или деревянных композиций. Это бывают книги в виде там каких-то каменных скульптур. То есть это, ну, я уже не говорю, что это, конечно, бывают совершенно фантазийные композиции из бумаги, картона, там, шляпы, одежда. То есть все есть. То есть как бы книга как художественный объект, это действительно очень известный традиционный классический жанр искусства именно. Не знаю, читают они такие книжки или не читаются. Мне трудно судить, но... На Западе тоже существуют и массовые книжки, которые в какой-то форме имеют какую-то необычную форму. Вместе с тем, действительно, я видел книжку, выпущенную в виде мячика, и которую можно читать вот с разных мест. Представляете, стихи набранные. Так можно спокойно переворачиваешь, и совершенно разный смысл текста идет, да? И, ну, эта книжка, конечно, более как сувенир, хотя я думаю, что это было бы хорошо выпускать книжки поэтам в виде мячика, да, так, кинул друг другу.
0: С полками было бы сложно, мебельщики были бы недовольны, мебельная промышленность бы встала
2: почему?
0: На рога.
2: Нет, зато ворота футбольные покупали бы для того, чтобы складывать мячи, в общем, по-моему, баскетбольные сетки.
0: То есть спортсмены были бы рады.
2: Да, опять же.
0: Ну, то хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло, доброй ночи. Здравствуйте. Александра, я тоже Александра. Такая симметрия треугольная. Я хотела спросить, нельзя ли, мерси, во-первых, вашему гостю за симпатичную передачку, нельзя ли аннотировать по возможности тех, кто будет приглашаем, потому что иногда подгадываешь время, чтобы посмотреть, а там какая-нибудь Виктория Токарева, и потом с досады неделю отпускаешь. Спасибо.
0: Спасибо. А что так к Виктории Токаревой? Я, честно говоря, не совсем в курсе. То есть второй раз звучит это словосочетание. Это что-то ужасное, что ли?
1: Я лично не знаю, честно говоря.
2: По-моему, пошла реклама очень конкретная вот на эту Токареву. Да? Уже завтра. В магазине напротив этой Клавы не будет просто.
0: Все сметут. Виктория, не Клава.
2: Да, так что надо первыми подойти к директору, скупить и выйти на улицу. Да.
0: О, чувствую коммерческую жилку.
2: Да, вот.
1: Если вопрос относится по отношению к моей передаче, то есть передаче «Графоман», которая выходит на РТР, то сейчас мы в этом замечательном интернете, в сети интернет, имеем свою страницу.
0: Ты назови, кстати, адрес на всякий случай.
1: Страницы?
0: Да.
1: Weekend. Это сайт Weekend, и там вот есть специальная как бы страница книги, которая делается совместно с передачей «Графоман». И там сейчас мы сделали как бы дайджест, и когда передачи будут выходить регулярно, то есть сентября, мы будем там давать не только анонс передачи, анонс всех гостей, которые будут в нашей передаче, если касается, конечно, ее вопрос слушательницы, но и там будут аннотироваться книжки, и уже сейчас аннотируются, о которых мы рассказываем, ну, может, самые лучшие, не все книжки, потому что их большое количество, и там будут печататься избранные беседы вот с гостями студии. То есть это, может быть, первая, наверное, сегодняшний день телевизионная передача в интернете.
0: Понятно. Ну что же, еще, я думаю, парочка телефонных звонков, потому что у нас время уже немножко поджимает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Опять я.
0: Приветствую.
2: Здравствуйте.
11: Я хотела задать два вопроса. Первый, как вы относитесь к Михаилу Виллеру? А второй, вот мне часто доводится наблюдать, как в некоторых учреждениях книги просто выкидываются. И они лежат такой большой кучей. И вот... Может быть, лучше было бы пристраивать в те же библиотеки.
0: Угу. Спасибо. Вот это книги, наверное, которые выкидывают, у меня такое ощущение, что это учебники ботаники за 4 класс. Потому что я, в общем-то, вот катастрофически всюду встречаю именно книги по ботанике за 4 класс на улицах. Куда они не сунется, если книги по ботанике за 4 класс на улицах.
2: А их легче выкинуть, чем самовывозом в тюрьмы. Это же сложно.
1: Ну, на самом деле, конечно, я считаю, что лучше книги давать в библиотеке, давать в тюрьмы. Самое главное, чтобы она функционировала. Представляете, человек целый там 15 лет сидит в тюрьме. 15 лет, который убил уже кого-то, да?
2: Ну, это очень серьезный человек. Он все знать должен уже. Ему книги не нужны. Он живет исключительно по понятиям.
1: Я как идеалист считаю, что этот человек должен свободное от, так сказать, тюремной работы время читать книги. Кстати, в тюрьмах очень процветает, особенно в женских тюрьмах, процветает творчество. И вот мы делали репортаж из женской тюрьмы. Там женщины пишут стихи, рисуют, занимаются вышиванием. То есть женщины живут активной жизнью, как вот в старые советские добрые времена.
0: Извини, пожалуйста, хотел задать вопрос, пока не забыл. А не проводилась ли такая статистика, вот наиболее, какие книги наибольшим спросом пользуются вот в тюремных библиотеках? Какого жанра хотя бы, я не говорю о конкретном писателе, хотя бы жанр?
1: Ты знаешь, если говорить о трудовых колониях, о колониях, как бы, куда после оперативного заключения попадают люди, там большей популярностью пользуются книги по ремонту автомобилей и по вообще таким профессиям.
0: По прикладным.
1: По прикладным. То есть люди готовят к себя к выходу на волю. То есть столярные какие-то профессии, ремонт кровли и так далее. Вот это то, в чем они более всего нуждаются. Ну, а же потом идут в основном, конечно, детективные романы кровожадные. И если женщины, то это любовные романы. То есть это то же самое, что и на воле. А что касается Михаила Виллера, это писатель, на мой взгляд, он нормальный, хороший, современный билетрист, который достаточно популярен. Единственное, что получалось и получается до сих пор такие дикие с ним конфузы, что он всегда одно и то же свое произведение старается напечатать сразу во всех издательствах, и получается, что издательства конкурируют. Мне приходилось не раз наблюдать
0: это
1: за
0: немножко
1: этим.
0: Некрасиво.
1: Ну, вот немножко некрасиво, но что делать? Михаил Виллер вот такой...
0: Кстати, он был тоже в нашей программе, я вспомнил это словосочетание тоже.
1: Вот.
2: Я не помню.
0: Был.
2: Меня не
0: было. Тебя не было, ты в командировке был как раз.
1: Так что, ну, я считаю, что это такая типичная проза шестидесятников. То есть это проза, ну, как бы немножко похожа на прозу Довлатова. И немножко похожа, ну, на то, над чем смеялись, о чем замечали, о чем думали. То есть как бы рефлексии и переживания недавнего прошлого, когда было смешно там размышлять о том, как люди спекулируют, когда проститутки только появились, и впервые можно было написать о проститутке, вон какая она, блин, стоит на углу, да. Вот это все... Вот завидую, может быть, ее заработкам, да. Вот это шестидесятники, они именно такие, они завистливые, и вот пишут о том, о чем уже сейчас писать и о чем читать никому не интересно.
0: Ну, вообще, это грустное понятие. То есть шестидесятник вот в современном мире это звучит так же, как в Красной Армии, типа боец. Ну, что-то я не то сказал. Ну, что же.
1: Нет, похоже.
0: Последний, наверное, на сегодня телефонный звонок и ваш вопрос нашему гостю Александру Шаталову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Очень приятно, что последний звонок. Значит, вам говорит выспившийся, это сам алкоголик, выспившийся. Угу. Да, очень приятно. Значит, три проблемы. Ни одна, ни две, а три.
0: Давайте.
12: Значит, первое удивительно, что вы не отвечаете на звонки.
0: Так.
12: Когда вы говорите.
0: Угу.
12: То есть, когда вы говорите, время есть, а это самое, никто не подходит.
0: Угу.
12: Во-вторых, постоянно занято.
0: Угу.
12: Это тоже удивительно, да. Ну, это все детали, конечно, да.
0: И третья проблема?
12: Третья проблема, да, насчет алкоголя, значит. Я понимаю, что это не ваша тема, так сказать, это и так далее, там, графоманы, то да все и так далее. Но, тем не менее, обидно, что в этом самом, во всей литературе, которую вы объявили там и так далее, значит, нет основной причины алкоголя.
0: А какая она?
12: Которую вы делаете вид, что вы не знаете.
0: Скажите нам, пожалуйста.
12: Да, причина простая, экономическая. Недостаток средств. Вот чего не хватает в вашей передаче, понимаете? Все
2: да, где вот наши спонсоры? Мы вот не видим их. Конечно, не хватает средств.
12: Нет, не у вас не хватает, а у нас не хватает.
0: А у вас?
2: А где ваши спонсоры? Где ваши спонсоры?
12: Да, вы правы, да.
0: Спасибо вам за звонок. И на этой замечательной ноте, Александр, мы, наверное, попрощаемся. Я желаю, в общем-то, всяких успехов, благ. Но что обычно в этом случае говорят? Просто дело в том, что нам показывают телевизионщики руками, что у них кончаются пленки, аккумуляторы и кассеты. Вот, я думаю, что как бы это не последняя наша встреча. Еще здесь мы тоже встретимся, поговорим.
13: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот. Достаточно. Молодцы. Хорошо.
0: И в этот ненастный декабрьский вечер мы начинаем нашу беседу с известным московским адвокатом Сергеем Валентиновичем Беляком. Здравствуйте, Сергей Валентинович.
14: Здравствуйте.
0: И вы знаете, огромное количество приходит к нам в студию писем, просто людей. Вот. Причем некоторые приводят домашних животных, не пойми зачем. Видимо, для того, чтобы, так сказать, их заметили. И в первую очередь вот иметь, скажем, некую приоритетность в плане, так сказать, визуализации своей персоны. Вот. Но вы знаете, вы, наверное, помните такую старую мою песню, которую кто не попадет, уж содрал, и поют на все лады. Раньше-то она звучала вот так, типа, в тихий дворик на поджерке. Я заехал как-то раз, там, в общем-то, несколько цунарефов продавали ганжибасы. Меня это навело на следующую мысль. Вот не кажется ли вам, что наши силовые структуры, или сокращенные СС, как они себя называют, сейчас проявляют полную недееспособность? Объясню, в каком плане. Америка, так сказать, находится, ну, что носок в стиральной машине, да, поделилась на 50%, 50 на 50, часть за одичавшего техасца, часть, в общем-то, за того второго кренделя. Конечно, я приветствую, как и многие другие, такую активность избирателей, да, но тем не менее, когда население одной страны, большой страны, да, делится вот так 50 на 50, это что? Это, скажем так, всего лишь маленькая подошвочка для гигантского ботинка грядущей гражданской войны, сокращенно ГГВ. И, казалось бы, вот брось сейчас маленькую спичку, из этой искры возгорится пламя, которое будет нам, России, только выгодно, безусловно, поскольку сразу же можно будет своровать пару кадиллаков, огромное количество техники и денег иностранных, да, и раздать их нашим безработным. Ну и вообще расселиться, скажем так, пошире. Но этим никто не пользуется. Для меня эта ситуация несколько неясна. Вот как, на ваш взгляд, должны были бы развиваться события, будь действительно чекисты на чеку, как ему положено быть?
14: Ну, чекисты, на мой взгляд, чекисты уже проспали не только вот эту ситуацию с Гором, там, с Бушем, уже проспали давно, и Россию в том числе. Вот я помню, в первые дни августа 91 года первые флаги, первые дни, в смысле переворота, первые трехцветные флаги, триколор, эти флаги были вывешены как раз на здании Лубянки. Первыми по Москве вывесили чекисты флаги страны, которая еще не существовала, уже новой страны, новой России. А красные флаги, которым они присягали, за которых воевали и убивали, и сажали, и в том числе защищали нашу родину, эти флаги были сняты. И потом начались демонстрации, если помните, там коммунисты несли красные флаги, которые были запрещены в тот момент. И чекисты те же этих ловили, коммунистов с красными флагами. То есть проспали страну и интересы страны, наши органы СС, как бы, там, спецслужбы, проспали, да, давно. И интересы, конечно, и не бдят, я думаю, по большому счету.
0: А вот это все-таки вызвано, как вы считаете, полной вот, ну, скажем так, разрухой внутри, там, ну, материальной, или, может быть, там, разрухой, связанной, ну, просто с таким дроблением вот этих СС на огромное количество всяческих отраслей, да, там вот там, я даже их перечислять все не буду, поскольку их очень много. Либо это все-таки трещина в морали, сокращенно ТВМ, то есть, попросту говоря, потеря традиций. То есть, вместо того, чтобы, например, заниматься вот сейчас разжиганием гражданской войны в Америке, да, они, в общем-то, занимаются тем, что дают попросту бандитские крыши кабакам, ум-то, торговым точкам. Вот или тут вот синтез этих...
14: Я думаю, синтез. Скорее всего, и то, и другое. Но, скорее всего, больше все-таки это моральный. Вот этот моральный. Никогда не было в КГБ последние годы, начиная, наверное, с 70-х годов, мне кажется, на мой взгляд, никогда не было патриотов. КГБ, которое кичилось тем, что это элита, на самом деле, это был сброд всякой швали. Это были сынки высокопоставленных чиновников, номенклатуры партийной, комсомольские работники, которым до фени было вообще России, интересы страны, по большому счету. Я просто видел этих ребят, многих учились со мной, многие потом пошли в КГБ работать. Я видел этих людей, списывали, сидели на первых партах в аудиториях, списывали лекции друг у друга.
0: И вот наверняка купались раз в неделю. Вот, потому что бывает такое, когда там звонишь кому-нибудь, говоришь, ты там где? Ну, или там у мамы его спрашиваешь, позови тебя там, например, Витю, да? Она говорит, а Витя купается. Я говорю, а что это он вдруг купается? Он говорит, вот каждую субботу купается. Ну, то есть, а потому что по понедельникам, по пятницам Витя не купается, к примеру, да?
14: Ну, может быть и так. Но это была действительно замкнутая такая система, и попадали туда действительно сынки, шваль, вот как я сказал, действительно шваль. И это потом проявилось, это как нарыв. Вот гной набирался, и они повесили эти флаги трехцветные. Вот это в итоге все вылилось. Вот то, что развалилась страна, интересы, конечно, никаких разведчиков, все эти традиции давно утрачены.
0: Но они все-таки были. Вот ведь, например, я помню замечательный рассказ типа Мухтара, его, в общем-то, товарищ этот, как они там ловили в горах вот этих преступников. Ну, в принципе, это же не может быть...
14: Было,
0: то есть
14: конечно.
0: Был же момент подъема, да? Вот
14: да, как... я думаю, что был подъем, и был это, скорее всего, наверное, в 30-х, ну, тире 60-х годах, вот до 50-х годах. Угу. Потом, вот, мне кажется, все-таки повлияло сильно на моральное состояние спецорганов, спецслужб в России, повлияло сильно вот то, что последовало после смерти Сталина. Вот эта оттепель, она разрушила, мне кажется, спецорганы. И я еще раз хочу, я просто хочу отметить, что, конечно, не все там люди негодяи, не все были в 70-х годах, 70-80-е годы, но очень много было людей, которые из корыстных соображений туда шли, получали квартиры. Но этот человек, конечно, все традиции боялись, вот эта оттепель, она напугала всех, боялись принимать решения ответственные, боялись принимать какие-то, в какой-то ситуации действовать решительно, в смысле брать на себя ответственность за что-то. Вот, допустим, не секрет, что ГБшники тогда, когда на улице пьянка как случалась, ну, советские времена, вот последние советские времена, последние 20 лет, ГБшники старались не ввязываться в эти драки. Да. Будут бить женщину.
0: Мотивируя это, причем, секретностью и нежеланием светиться.
14: Ну да, нежеланием светиться. Да. А менты, в свою очередь, плохо относились к ГБшникам. Если увидят пьяного, они его или побьют. Неспроста вот это дело было
0: вот
14: на Ждановской.
0: Да,
14: же неспроста, это все фильм там. Все в фильме. Страшно, ужасно. Но та ситуация действительно была, это по реальному факту, что там убили сотрудника ГБ. Но вообще менты всегда плохо относились к ГБ. Всегда, традиционно. И
0: вот
14: относятся
0: до сих пор. Скажите, вот, Сергей Валентинович, в принципе, очень многие наши радиослушатели, особенно вот пожилого возраста, вот волнуются. Вот недаром я же сказал в начале нашей беседы о таком дроблении на все более мелкие составляющие вот этих спецслужб, сокращенно СС, да? Ведь чем больше, как говорится, собак и чем меньше клеток, тем больше, в общем-то, вероятность того, что они друг друга погрызут. Вот, может быть, вот это дробление и есть одно из таких средств для того, чтобы между вот этими всеми спецслужбами была какая-то ненависть. Ну, изначально гаишники, да, они не любили там уголовный розыск. То есть, конечно, так на официальном уровне они сотрудничали, но лупили друг друга со страшной силой. И вот сейчас, когда уже не разберешь их, там, наверное, больше 15 спецслужб, вот эта неприязнь, она должна крайне обостриться.
14: Ну, это специально делается.
0: А вот кем?
14: Это делается руководством страны всегда. Так же, как Гитлер вводил СС, противовес СД, СА, точнее. СД, ну, разведка, понятно, внутри уже системы СС. То есть это всегда на противоречиях, на противодействиях друг другу. На этом играли.
0: А как вы относитесь к высказыванию Елены Витольдовны Завитухи, недавнему, вот такому достаточно сенсационному, касающемуся тому, что, в общем-то, наш первый президент Михаил Сергеевич был самым главным, в общем-то, резидентом спецслужб, и страна была развалена по его, скажем так, ну, то есть это было его спецзаданием, а вот деньги и награды, вот вместо медали, это вот так называемый Горбачевский фонд. И вот эта вот такая любовь, вот рекламные акции мощные, которые прошли после вот его, так сказать, успеха в первом на этом поприще по всему Западу, да. Там Горби, помните, вот это все. Вот Завитуха, она волнует очень. Не является ли это, попросту говоря, совершенно наглым, неприкрытым таким шпионажем, даже, ну, скажем, терактом на политическом уровне?
14: Ну, я думаю, что это не вполне серьезно просто. Это... Горбачев слишком слаб. Какой он там разведчик? Это не Зорге. Какой-то Горбачев, просто трудно представить, который по-русски-то не говорит. Как он, какой он шпион там или резидент? Это просто не выдержит никакой критики такая позиция. Он, я не знаю, как он учился. Ну, говорят, он хорошо учился на юридическом, но какой он юрист, какой он разведчик, какой он специалист, это просто никакой. Вряд ли это. А то, что Горби, фонд там и шумиха, я думаю, что любой, хоть там Матрёна Тимофеевна какая-нибудь с улицы, она была в полномочиях, чтобы что-то изменить в стране и страну эту расчленить, ну, способствовать, по крайней мере. Вот не двор мести здесь, на Калининском, а или на Арбате, а вот что-то помочь реально странам, блоку НАТО, допустим, в чем-то реально, они бы эту Матрёну Тимофеевну условно там, или Петра Ивановича какой-нибудь на пьедестал бы сделали бы фонд Матрёны Тимофеевны. Горбачев — это Матрёна Тимофеевна. Это вот это обычный обыватель. Это та же самая... Вот, ну, я не хочу обижать Михаила Сергеевича, конечно, но по большому счету это типичный совершенно образ советского обывателя, дорвавшегося до власти, проявившего хитрость, проявившего сноровку, проявившего терпение в свое время, потому что подняться наверх до первого секретаря обкома даже, Ставропольского, это не выборы, как сейчас. Выборы. Раз, выиграл там пиар, черный пиар, белый пиар, серый пиар. И за деньги или там за, как Жириновский там горлом берет, хитростью какой-то своей природной, умом. А это все, вот номенклатура. Попал в обойму.
0: А кто в обойму зарядил? Вот, к примеру, вот я, например, свой Вальтер заряжаю вот этой самой рукой. Вот такой, все руки в масле. Кто зарядил обойму? Вот Елена Витольдовна, она и говорит.
14: Зарядили,
0: да.
14: Точно. Вот эта система. Сама система, она зарядила патрон и сама в себя выстрелила этим патроном. Этой пулей был Горбачев. Но в этой обойме вот было еще несколько пуль. Это Ельцин, безусловно.
0: Да.
14: Это Яковлев. Вот Александр Николаевич. Ну и там еще ряд людей. Медведев в свое время. То есть я имею в виду коммунистов. Я вот не коммунист, мне как бы... я рад. Вот то, что сейчас есть, я преуспевающий адвокат. Я добился... Вот мне 42 года. Ну, к 40 годам я практически добился всего того, о чем может помечтать только российский адвокат. У меня практически все есть. Материальное обеспечение. Меня знают, я широко известен. Но меня всегда сдерживали рамки адвокатуры, юриспруденции. Я, будучи студентом, писал листовки какие-то защиту памяти. Защиту Сахарова выступал в 79 году, когда вот сослали все 70, его только в Грозный. Ну, как на уровне студента, не диссидента, а на уровне студента задавал вопросы. В итоге добился, писал какие-то статьи, стихи, ездил к Коле Васину, там жил у него в Петербурге, в Ленинграде тогда. Геннадий Зайцев там такой хиппи был. Вот. Питерская вот эта тусовка, я то есть летал туда постоянно, в Таллин, там какие-то пикеты мы делали какие-то. Ну, то есть вот занимался вот тем, чтобы мне как бы тесно было в рамках юриспруденции. Я просто не видел себя только вот чистым юристом. Мне и сейчас противно и тошно сходить в суды. Я, например, откровенно говорю их даже клиентам, что я стараюсь разрешить дела без вмешательства суда. То есть до суда. У меня кредо такое, до суда прийти и лучше встать на колени перед противной стороной и решить мирно, как в интересах своего клиента.
0: Ну, это, в принципе, есть и, на мой тоже взгляд, профессиональная работа.
14: Да, ну, некоторым вот нравятся, некоторым суды. Вот мне не нравится. Я очень болезненно к судам отношусь. Мне не нравится вот этот сам дух. Я очень жалею судей. Я никогда судьями не ругаюсь.
0: А вот извините,
14: не
0: тут спорю. Сразу...
14: Ну, мне хотелось всегда заниматься творчеством, какой-то политикой. Меня всегда это влекло, интересовало.
0: Нет, насчет судов. То есть именно вот атмосфера, вот, скажем так, наших отечественных вот судов вас вот как-то так, ну, вызывает антипатии. А вот, например, я был вот в парижском суде, вот там они все в таких буклях красивые, то есть элемент театра, действительно, вот это красивое здание, вот все это, да, и там, ну, то есть торжественно так, вот, нигде там на партах не написано «Металлика», ну, не на партах, а на этих всех делах, да?
14: «Спартак чемпион».
0: Да, то есть это связано все-таки с самим духом вот именно российского судопроизводства. Или вам вообще вот неприятно, когда люди начинают вот свои отношения все эти там пеленками трясти на виду вот у... да.
14: Ну, я не знаю, с чем это связано. В России к судам всегда относились с почитанием, если брать старую Россию.
0: Даже вот у Чехова это описано очень много.
14: Да, в общем-то, с почитанием. Народ был темный, неграмотный, но относились к судям с почитанием. Они были, любили выпить, там, 50 грамм пропустить, там, смородину, там, какую-то, там, анисовую. Но как бы и прокуроры, и судья были людьми уважаемыми. Советская страна, советская власть, конечно, авторитет судов крепила, как бы официально, но на самом деле и подрывала авторитет судов, особенно судов, и адвокатуры особенно. И главное для советской власти был все-таки прокурор. Потому что все от него зависело. И вот люди наши, мы, воспитанные в советское время, выросшие в и родившиеся в советской стране, в СССР, мы, конечно, впитали в себя вот это недоверие к судебной системе в целом, недоверие к адвокатуре в целом. Это сейчас адвокатура начинает поднимать голову, адвокат может выступать, не боясь. И то это, я скажу, больше это касается все-таки московских адвокатов. Вот я приезжаю в провинцию, там местные адвокаты иногда просят даже, я работаю с местными, и они просят, говорят: Сергей Валентинович, вот эту тему, допустим, о нашем губернаторе лучше вы поднимаете, мы не будем говорить. Или ну, о нашем ФСБ, местном ФСБ управлении, только вы говорите, мы не будем говорить. То есть люди боятся им там жить. Люди запуганы, люди не верят в то, что справедливость может восторжествовать до сих пор.
0: А на может Западе быть это...
14: этого нет. На Западе все-таки верят, как у нас в России.

0: кодексу, Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. Уже нет страны 10 лет. РСФСР. А мы все еще пишем, вот я пишу жалобу, в порядке статьи 51 УПК РСФСР. До сих пор, 2000 год, заканчивается. И мы живем по тому принципу, что прокурор шьет дело, так называемый, шьет, как говорят, да? Шьет дело, там, 40 томов, 80 томов дела. А адвокат знакомится с материалами дела только, когда следствие завершено. То есть год ведется следствие, прокурор набирает тома бумаг, а адвокат ничего не знает. Он только догадывается, что может быть там. И он не может противостоять сбору этих бумаг, воспротивиться сбору этой порой фальшивок там, каких-то, или копий, ксерокопий. У меня один клиент, Андрей Клементьев, так, нижегородский предприниматель, он в свое время говорил, судья спрашивал, он такой веселый человек, он спрашивал у судьи, так, это что, документ, доказывающий мою вину, он, это копия или подлинник? Судья говорит, копия, все, туалетная бумага, говорит Клементьев. Правильно говорит, туалетная бумага. Но прокуроры такие же, порой наши, к сожалению, безграмотные, как и многие судьи, адвокаты, к сожалению.
1: Исследователи.
0: Исследователи. Да. Поэтому собирают эти документы. У нас другая система. У нас нет уважения к суду, к сожалению, до сих пор.
1: Ну вот тут я вот немножко... Хочу, так сказать, не то, что не согласиться, к суду может быть, но вот заметьте, да, вот как вот в обществе относятся именно к адвокатам, ну, в нашем обществе, да, и к прокурорам. То есть прокурор, к примеру, придя в гаражный кооператив, начинает кричать, я тут хочу поставить гараж. Ему говорят, ну, типа, парень, плати деньги и ставь. Он говорит, а я прокурор. И сразу все начинают дико пугаться и действительно, то есть, в принципе, он относится...
0: Дико радоваться.
1: Да, да, да.
0: Принимать его в кооператив и выделять ему лучшее место.
1: Конечно. А так и есть.
0: Да, так и есть.
1: Почему? Потому что он у людей простых ассоциируется с этими самыми СС, силовой структурой. А адвокат, с другой стороны, вот, например, а вы кто? А я адвокат. И к нему относится как к такому доброму плюшевому мишке. То есть, может быть, это не совсем такой там серьезный защитник, но тем не менее, вот именно такой бархатный и ласковый. К нему относится, конечно, лучше. Его не боятся, его уважают. Потихонечку вот этот кредит доверия начинает, так сказать, крепчать и мощнеть. Но все-таки, может быть, имеет смысл, например, провести какую-то массовую такую акцию, да, чтобы объяснить, что вот адвокатура, она на самом деле полновесная, вот полновесная структура.
0: Саш, ты знаешь, да. У нас с адвокатурой проблемы. Прокурор, понятно, у нас всегда был военный режим. Ну, коммунистический, но все равно военный. У нас всегда у власти военные, КГБ это военные, ФСБ это военные люди. Это всегда был диктаторский, военный или полувоенный режим. Поэтому прокурор, он как бы в погонах. Вот когда я заканчивал институт, мне предлагали работать в прокуратуре. Но я вот и говорю, мне как бы тесно было в рамках и прокурорских, и даже адвокатских. Адвокат еще творческая профессия. Я согласился, как бы вот пошел вот эту работу делать. А прокурор это вообще зажатый человек со всех сторон. Он военный. Или надо тут желание командовать, должно быть удовольствие от того, что ты командуешь и влияешь на судьбы людей, причем влияешь страхом, волной страха, либо ты фанатиком должен быть. Я знаю таких ребят, прокуроров, фанатиков, следователей, которые вот оперы особенно, вот, они просиживают часы там сутками, ночуют и днюют в кабинетах своих, курят там прокуренных, ищут бандюков, там жуликов. И действительно, это делают славно, здорово, но у них, к сожалению, опять мы касаемся другой совершенно темы, денег у нас нет. У них телефон и авторучка. И вот и все их средства. Ну, сейчас в основном компьютеры, то не везде. Вот не хватает. Но прокурор – это власть. А с адвокатами у нас другая вообще история. Адвокат у нас, еще раз повторяю, Советский Союз, советская власть, репутацию адвоката подорвала просто напрочь. Напрочь. Просто нет адвокатов. В народе адвокат – это ассоциируется, к сожалению, ну, что-то между жуликом и вот, ну, и человеком, который что-то может. Вот что-то может.
1: Ну, по крайней мере, то есть вот нотариус стоит выше по рангу.
0: Ну, я
1: потому
0: не...
1: Потому что он сделки оформляет.
0: Ну, потому что он оформляет.
1: Да.
0: Нотариус всегда как бы в народе, ну, бумажный там юрист бумаги. Адвокат все-таки нет. Адвокат все понимают, что адвокат – это человек творческий. Ну, как бы народ все равно так вот, приглашают адвоката, я знаю. Ну, то есть, хорошо, я вот, меня знают, и со мной проще. Ко мне, я не сижу, не дежурю, к счастью. полностью вот, в адвокатуре. У меня нет часов дежурных.
1: То есть клиентов не приходится ждать?
0: Я с улицы

0: Сюда не жду клиентов. У меня много и так клиентов, и достаточно высокопоставленных. А вот и больших, и интересных людей. Я как бы имею право выбора. А в основном адвокаты дежурят. Есть адвокаты, получают... Вот я в Псков ездил. Мне там один адвокат рассказал, что он сделал дело и получил 2 мешка картошки. Это сейчас конец 20 века. То есть адвокаты не все живут здорово, но к адвокатам, вот когда приходят на прием дежурному адвокату, зачастую люди спрашивают, а вы можете, вот вы имеете выход на судью или на прокурора? То есть сейчас потребность в адвокатах, как и всегда при советской власти, в адвокатах, так называемых насильщиках. Я их не хочу даже называть адвокатами, это насильщики.
1: Ну, то есть попросту это, так она, интерфейс между...
0: Да, вот, это, я всегда говорил, что это не надо быть адвокатом, ребята, не надо быть адвокатом. Вы можете, можно быть банщиком и мыть судью.
1: И договориться, безусловно.
0: Или там домуправом и менять сантехнику периодически прокурору. И дела решать лучше, чем любой адвокат. То есть вот такие дела, левые дела. Носить, можно не деньги носить, а унитазы. Можно борзыми щенками, можно там еще коровами.
1: Хомячками у нас вот один
0: поэтому
1: расплачивался.
0: Адвокат, к сожалению, вот я почему говорю, он как-то ассоциируется. Или человек, который может, то есть насильщик. Или около жулика, такой что-то рядом с жуликом стоит адвокат. То есть с бандитом, с братком. И вот я разговаривал недавно с Генри Марковичем Резником. Он говорит мне, ты знаешь, вот, к сожалению, приходят люди, вот мы им отказываем в адвокатуре, отказываем в приеме на работу. Они переходят дорогу и поступают в адвокатуру какую-то параллельную, там, кооперативов насоздавали вот этих адвокатских. И сейчас очень много таких. Коллеги каких-то... Я с Резником в этом случае согласен. Я вижу, что идет дискредитация вообще.
1: А как, извините, как вот меня немножко удивляет, все-таки это же
0: А там берут, в кооперативе берут.
1: А почему вообще разрешают эти кооперативы? Это же абсурдная ситуация.
0: Встает вопрос, же, все-таки закон об адвокатуре вот, надо, чтобы был принят. И как-то это... Я не знаю, точку поставить в этом вопросе, потому что это, конечно, непозволительно. Вот эти адвокатуры, это дискредитация.
1: Это абсурдно,
0: я просто сам, я сталкиваюсь, порой ко мне приходят люди, сидит человек в тюрьме, вот совсем недавно, в сентябре освободили моего клиента одного. Пришла в августе ко мне его жена. Это очень высокопоставленный человек, не буду говорить, в каких сферах работает, так скажем, ближе к банковским, вот в таких сферах. И очень большой, серьезный человек. Жена приходит в августе. Сергей Валентинович, помогите, муж сидит в Бутырке с января. На старый Новый год этого года, 2000-й, его арестовали. Спрашиваю, есть адвокат? Есть, естественно. Принесите материалы, я посмотрю. Приносит материалы, смотрю, там ни один раз не подали в суд на изменение меры пресечения. Ни разу адвокат не пожаловался. Я говорю, а почему в суд не подали? Жалоб нет никаких серьезных. Ну, какая-то глупая, извиняюсь, там просто жалобы. Я не называю имя адвоката, фамилию. Ну, какая-то глупость. Глупый вопрос, на глупый вопрос следователь глупый ответ дает. И вот так 8 месяцев человек сидит, до августа.
1: А он выбирал себе сам адвоката вот в тот момент?
0: Каким-то образом они на него вышли.
1: То есть, попросту говоря, получилось...
0: Да, выясняется, что этот адвокат, то ли бывший сотрудник милиции. Вот эти вот кооперативы, эти параллельные коллеги адвокатов насоздавали, они там в основном бывшие, кого не уволили из органов, вот из СС, и те все пошли в адвокаты. Вот. И если, допустим, московская коллегия городская адвокатов, или вот я работаю в межреспубликанской коллегии адвокатов, как бы просеивают и не берут людей, таких людей, то другие коллеги берут. И вот этот, я спрашиваю, почему же не жаловался? А мне говорит супруга вот этого клиента, она говорит, а вы знаете, адвокат сказал, что бесполезно жаловаться. Бесполезно.
1: Такой...
0: Ну как бесполезно жаловаться? Если адвокат, ты должен пожаловаться. А как же потом дело дойдет окончательно до суда, через год-два, пока дело в суд окончательно подадут? И там же ведь вы будете, говорю, муж будет сидеть на скамье подсудимых, и ему судья скажет, как же ты не признаешь сейчас свою вину, 2 года следствие вело.
1: Если ничего не подавал.
0: Если ты ни разу не жаловался. Ты сидел спокойно в тюрьме, в Бутырке, в камере на 100 человек. А он верующий оказался человек. Он сидит еще вдобавок и крестится, и Богу молится, и как бы это судьба его. Я взял это дело, написал жалобу, и уже где-то начале сентября его было решено отпустить, и он в сентябре вышел. То есть пошел, ну, то есть чисто адвокатская работа. Пошел разговаривать с начальником следственного управления, следственной части, милиции.
1: Кто-то. А вот они охотно идут на контакт вот вообще?
0: Я вот, у меня кредо такое. Я ни с судьями, ни с прокурорами, ни с следователями не ругаюсь. Я стараюсь найти как бы точки соприкосновения и стараюсь со всеми ладить, как в жизни, так и на работе. Потому что это дорогого потом стоит. Я никогда не ставлю оценки. У меня есть коллеги мои, которые ставят оценки. Вот это прокурору троечку. После того, как процесс проиграет адвокат, говорит, так, прокурору троечку, судье двоечку. А однажды вот у меня случай такой, где рассказывали мои знакомые, они наняли адвоката, женщину, она проиграла, принесли они мне материалы, я посмотрел, там 4 процесса, проиграно 4 процесса гражданских. Я говорю, а как же проиграть, зачем же вам тогда? Надо было давно отказаться от адвоката, нанять другого адвоката. Я не занимался этим делом и не стал заниматься в итоге, я не стал заниматься. А мне говорят, ну, знаете, эта женщина, она адвокат, но она вот сказала, да, я проиграла все дела, но теперь я точно уверена, что я была права.
1: А потом, типа, ну, не смогла.
0: Ну, не, да, не удалось добежать до финиша. Да.
1: А вот, Сергей Валентинович, сейчас вот наш, скажем так, ну, массовый потребитель, он учится вот этой игре в правосудии как, по западным фильмам, да, вот голливудским, собственно. Вот, как вы считаете, эта модель, которая там преподается, да, она, ну, скажем так, хотя бы чуть-чуть реально, так сказать, в нашей стране это действенно, потому что так-то вот, ну, вообще, вот, рядовому человеку, да, вот, ну, например, вот нашему Прохору, который уже в тюрьму трижды звали, ему совершенно вся эта ситуация непонятна. Он посмотрел фильм, там адвокат, тут прокурор, и думает, что должно быть так и у нас в жизни. Вот насколько это реально? Может быть, имеет смысл как раз как-то силовым действием запретить прокат кинофильмов про тамошние вот все эти процессы, чтобы просто не пудрить людям мозги вот этим кактусом цветущим.
0: Ну, это так же говорят, что надо запретить тогда. Вот тогда уж надо идти дальше. Да. Запретить рекламу хорошую изделия. Потому что мы ездим на ужасных машинах, да, там, российских, по ужасным дорогам. Все это понятно. Но, конечно, то, что показывают в фильмах, замечательные актеры играют. Да, показывают, конечно. Адвокат выступает перед присяжными, там речь адвоката замечательная.
1: Они даже плачут, вытирают.
0: Да, вот старушки плачут, да. Присяжные в зале там аплодируют. Конечно, это далеко от того, что мы имеем в стране. И это совершенно вряд ли это когда-либо будет у нас. Я думаю, что вот все разговоры сейчас о реформе судебной системы, эти разговоры все беспочвенные. Это я вот в этом вопросе пессимист. Я считаю, что все решают деньги. У нас нет денег. Посмотрите, суды какие наши. Ну, мантии дали деньги судьям, они мантии пошили. Ходят, как бабушки такие, в мантиях толстые. Даже стройная судья, она превращается в какую-то такую...
1: В неваляшку.
0: Вот такую, да, неваляшку, как, да, матрешку, да. И поэтому... А мужчина вообще смешно выглядит. То ли монах, то ли не католический, то ли еще... Непонятно. У них герба нет, ну, вообще в государстве. Флага нет утвержденного, который должен быть вывешен в суде по закону.
1: То есть нету, попросту говоря, да, даже вот нет такого антуража, да, который антуража, должен вызывать, нет, уважение.
0: Конечно, там-то, да, во Франции, ты говоришь, паричок в Париже.
1: Да, букля,
0: да,
1: такая.
0: Да, и это красиво, это театр.
1: Красиво,
0: и,
1: да,
0: люди с уважением приходят, они понимают, что адвокат сейчас паричок снимет и пойдет где-нибудь в ресторанчике, можно его встретить, он будет сидеть.
1: Бургундская потягивает.
0: Да, да, потягивает, да, бургундская. А тут она, это судья...
1: А тут он придет домой и будет это там макароны с сосиской
0: макароны,
1: есть.
0: Да, да, и более того, порой зарплату не дают. А то, что дают зарплату, это мизерная зарплата, там 2-3 тысячи для судьи, которая пашет с утра до ночи, а домой порой документы носит, чтобы там отпечатать, написать. Компьютеров нет. Девочки, я знаю, эти секретари не получают зарплату месяцами. Если судьям еще как-то платят, этим секретарям не платят. Помещение холодное. Зайдите в любые суды. Ну, большинство судов Москвы, а уж вообще России-то я не говорю, холодные, они сидят в пальто. Нет заседателей народных. Какие там фильмы западные? Вообще,
1: а
0: там
1: вот тут такая тема сразу всплывает. Может быть, это есть, попросту говоря, такая, ну, скрытая безработица. Если люди, скажем, не получают деньги, то попросту их услуги не нужны. Вот вы же не жалуетесь на некоторые недостатки. В пальто, например, не сидите. Значит, ваш труд востребован. А их, значит, нет. То есть это скрытая форма безработицы.
0: Подожди, вот как их... судья. Судья, ну, труд востребован. Она, у нее много дел, масса дел. Но государство не помогает. Государству наплевать. плевать. Государство будет, вот сейчас поднимает президент там, вот надо, вот, судебная реформа должна меняться. И то, вот съезд просто был назначен заранее, запланированный заранее съезд, судей вот был проведен, выступил президент, и вот несколько дней шумиха по телевидению. Поверь мне, пройдет неделя, забудут о судебной реформе.
1: Конечно,
0: и
1: конечно.
0: Все дикторы наши, кто сейчас репортажи готовит, забудут. Никто не будет. И когда сам диктор столкнется с тем, что его приволокут в суд, порой пинками.
1: За губу.
0: Порой пинками поймают на улице и забьют милиционеры, которым место тоже на нарах. Они приволокут. Тогда только диктор или репортер вспомнит, что вот он говорил же ведь что-то про реформу. Тогда было. Забудут про вот нынешние разговоры о реформе, они закончатся. Закончатся не потому, что плохой президент, не потому, что люди плохие, а потому, что нет средств. Нет средств у государства, чтобы все это сделать.
1: Но с другой стороны, вот тут недавно выступал один врач Бакулевского центра, который сказал, что всего нужно 600 тысяч долларов для того, чтобы излечить от болезни сердца вот всех детей, да, к примеру. А вот вышеупомянутый, как его фамилия, маленький такой, черненький тот, который сейчас постоянно там то акции распродает, Березка у него, да. Он, насколько я вот там, и он вроде где-то признавался, за те же 600 тысяч гривен снимало государство просто дачу. Вот, например, вот отсюда взять, просто прийти и сказать, дружище, а почему вот тебе не выдать сейчас наликом нам 600 тысяч? А там они, значит, сразу скажут, да вы там нарушаете демократию. А мы им, да, да, мы вот решили ее нарушить. Вот, попросту вот так действовать.
0: Понимаешь, да. Ну, может быть и так. А ты говоришь, вот, Береза, а хорошо, а Бревнов? До этого был такой нижегородец, которого Немцов привез сюда вместе с Кириенко. Бревнов жил в отеле «Балчук-Кемпинский» полгода, возглавляя РАО ЕС России. Полгода. Мылся в бассейне, там купался, мылся в саунах в Балчуга.
1: Вот.
0: И потратил там по бюджету, если я не ошибаюсь, тоже за полгода около 500 тысяч долларов.
1: Это всех детей можно вылечить.
0: Да, да. Да. Ну, да. Понимаешь, действовать так, что мы давай отнимем, там давай возьмем, это так, ну, не решит проблему. Тогда лучше клич бросить просто ребятам, браткам. Да, братки, скиньтесь на суды. Они бы скинулись, кстати. Я уверен, они скинутся на тюрьмы. Ну, которых называют жуликами, ну, зачастую это новые русские.
1: Вот. Но у них это они, куда-то общак же идет,
0: рестораны,
1: собственно.
0: Рестораны, кафе. А, да. Они строят, вот я был недавно в одном месте, там они и фонтаны даже строят в городе в своем. И все делают. Они, я знаю, многие готовы подключиться, строить даже тюрьмы, помогать, снести к чертовой матери матросскую тишину гнилую. Там,
1: ну, это памятник уже.
0: Нет,
1: оставить.
0: Снести,
1: пусть будет.
0: Оставить.
1: Имеется в виду, да, просто,
0: ну,
1: стены, да, переселить, да, всех
0: переселить,
1: более комфортабельно.
0: Да. Сделать именно памятник. Рестораны там открыть, матросы.
1: Но тут есть один момент. Вы знаете, если, например, бросить такой клич, да, то они, конечно, принесут эти деньги, но они их принесут куда-то, в какой-то фонд, из которого эти деньги благополучно расхитят. Вот. И мы увидим опять пополнение мерседесов модных.
0: Я думаю, что
1: да.
0: Нет. Я думаю, что дать, кто дает деньги, пусть они контролируют. А они проконтролируют. Вот они проконтролируют. Потому что у них все есть, и у них есть как. Они, я многих знаю таких людей из такой среды, новых русских, так скажем, которые, как Ленин, доверяй, но проверяй по этой системе. А у нас зачастую государство, наши чиновники, они и не доверяют, и не проверяют тем более. Вот любой контракт может заключить лишь бы в своих интересах. Как бы.
1: Ну, то есть он приносит, да, видео двойку, шар, говорит, подмахни,
0: да,
1: Петрова,
0: подмахни,
1: он раз,
0: да,
1: он подает.
0: Да, он подмахивает.
1: Я вот несколько раз был свидетелем.
0: А вот что касается, да, судов, вот того, что Запад, вот ты сказал, сейчас вот идет волна такая, вот особенно по телевидению, волна вот псевдосудов, вот так называемых, вот эти игры, такие судебные игры. Ну, понятно, в традициях западной, такой, западного кино.
1: Вот где... то же самое, кстати, и милиция играет. Вот, заметили вы?
0: Да, да.
1: То есть вот там вот они так вот даже ходят валежно. Вот эти появились такие киношные понты.
0: Да, да,
1: нереальность.
0: Да,
1: вот
0: да.
1: Это
0: ну,
1: гадкое.
0: Те же менты,
1: да,
0: и сериалы. Те вот, же вот... самые, я не знаю, там всякие по Фридриху Незнанскому вот этот фильм.
1: Но все вот, это так немножко сдобрано такой русской колошкой. Вот, типа все-таки, да, самобытность-то, да, дескать, да, дабы, да, сохранить.
0: И вот очень ярко это все видно, что это все...
2: Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции НИВСМХ. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.
1: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» известный московский адвокат Сергей Валентинович Беляк. Сергей Валентинович, ну все-таки хотелось бы вернуться к обсуждению вот этой темы, касающейся вот выборов в Соединенных Штатах Америки. Не хотелось бы думать, что вот кроме нас с вами никто больше не понимает сложившейся ситуации и ее чрезвычайного удобства для вот внесения небольших корректив с целью, скажем так, разделения Америки на два совершенно враждебных лагеря. Как помните, была война англосаксов с бурами, вот. Они друг в друга стреляли из кукурузы. В принципе, этой ситуации при умелом манипулировании вот тамошними избирателями можно добиться сейчас. Может быть, все-таки кто-нибудь, кто нас сейчас слышит, там это, зажгите спичку уже, сделайте что-нибудь, наконец. Да.
0: Ну, наверное, да. Я бы, как гражданин России, как русский адвокат, я считаю, что это просто ошибка. Невмешательство нашей страны, наших руководителей государства в дела, вот, казалось бы, сугубо личные дела Америки по выборам президента. И ведь американцы воспользовались бы данной ситуацией, случись она в России или в Азербайджане, или вот в Югославии, пожалуйста.
1: Причем самым радикальным
0: образом. Да, самым радикальным образом вмешались бы, устроили эмбарго. Ну, мы не можем эмбарго устроить, но мы можем выдвинуть подводные лодки, оставшиеся у нас, еще атомные.
1: Или, например, накидать в водопровод чего-нибудь.
0: Выдвинуть их, да, нейтральные воды, что-то такое. Непонятно, правда, за кого мы должны там выступать, но мы должны как бы за справедливость.
1: Да, да.
0: Зато за справедливость. А они пускай между собой выясняют 50 на 50. Это в интересах геополитики нашей, конечно, страны, геополитические интересы. Мы должны вмешиваться в их внутренние дела. Ну, корректно вмешиваться. Ну, может быть, несколько более активно, чем они даже вмешивались в дела Югославии. Вот если слушающие нас поймут, как более активно вмешиваться в дела Америки по сравнению с вмешательством США внутренние дела Югославии, то, я думаю, они нас поймут правильно.
1: Я думаю, поддержат.
0: Да, я думаю, поддержат. Потому что мы, Россия, кстати, всегда можем... была там такой державой, которая диктовала свои условия. И по России сверяли вообще все страны.
1: Свои, так, да, сказать, свои... часы, да, и будильники, да, да, безусловно. А мы со своей стороны можем устроить внутри нашей страны, так сказать, благородный тотализатор вот на тему вот этого вида спорта, который теперь будет называться перетягивание американского каната. То есть кто, да, ну, да, да,
0: ну,
1: вот.
0: Мы вообще, у нас много наших людей живут во Флориде, это же в Майами, очень много наших, не то что иммигрантов, а наших граждан, которые имеют там недвижимость, они грамотные люди, я думаю, они правильно, кто из них стал гражданами США, из них, кто стал их дети, я думаю, они люди грамотные, они учились в Советском Союзе, в России, в отличие от американских граждан, они грамотные, они правильно заполняли бюллетени, перфокарты там, нажимали все четко, и поэтому я думаю, что их интересы в данном случае пострадают, если вдруг пересчет голосов будет против них, как бы, против их интересов. Надо выяснить просто, за кого голосовали наши граждане, российские, ну, заодно, да, украинские.
1: И корректировать, вот,
0: да,
1: конечно,
0: и же как-то принять адекватные меры. Я думаю, что, ну, это политики, пусть решают политики, мы... Мы, с своей стороны, как
1: нам
0: граждане, должны поддержать.
1: И сгенерировать идею. То есть,
0: да,
1: что,
0: да,
1: мы,
0: потому что, а потом, ведь это же опасно. Это же опасно. Мы же должны, наша страна должна вмешиваться во все внутренние конфликты, во все. Пусть даже незначительные, не обязательно вооруженные, а вот конфликт, связанный с выборами, или конфликт, связанный там с проведением рок-концерта, где там убили двух или трех негров. Но мы должны обязательно прореагировать, потому что они же реагируют, когда там русский парень избил негра здесь.
1: Конечно. Конечно,
0: в,
1: да,
0: Москве.
1: Причем
0: они реагируют сильно, активно. Мы должны тоже реагировать. Почему так? Потом у них неграмотное население, в общем-то, достаточно. Они же признают,
1: и равнодушные, кстати.
0: Да, равнодушные. Всего, да. Едят бутерброды, эти гамбургеры. Все это, конечно, их надо учить многому.
1: Кухне, взбодрить, допустим, немножечко.
0: Взбодрить, да. Дать им, это они же теряют много, люди. Просто много не знают. Они не знают, допустим, украинской кухни, русской, узбекской, восточной. Это много.
1: Они даже не умеют танцевать польку.
0: Да, вот, ну, да. Масса вещей, которые проходят мимо них, и поэтому мы должны вмешиваться. Как бы,
1: чтобы сделать их счастливыми, по-настоящему. Да, чтобы они, так сказать, повернулись лицом к солнцу.
0: А так ведь это же проблема с выборами. Это же очень, вроде так думают, а, Татьяна Миткова, там, я не знаю, кто там, комментатор, так как-то
1: дикторы,
0: спокойно,
1: да, вот.
0: Дикторы, да, так, комментируют, комментатор, диктор зачитывает тексты какие-то, так спокойно, равнодушно, что
1: как
0: вот
1: будто
0: у них...
1: там в соседской,
0: да,
1: квартире,
0: да,
1: у нее происходит.
0: Что-то там случилось, как будто не относится непосредственно. Нет, я здесь могу сказать, что и Татьяна Миткова это коснется потом,
1: и даже других. Ее баллонки.
0: Да, да, да. Всех коснется, потому что это проблема глобальная, если они сейчас не могут поделить, кто у них будет президентом, в силу неграмотности, равнодушия, в силу там несовершенной системы избирательной. Мы должны обязательно вмешаться и не допустить у них развязанной гражданской войны без нашего участия. Это что должно быть все как бы в струю, и должно быть в струю такую, в нашу интересы.
1: Да. Да. Так сказать, струи должны быть в нашем джакузи.
0: Да, у меня один знакомый судья по фамилии Орестов такой был. У него судебная фамилия была Орестов. Но он жив, я надеюсь, здоров. Я его давно не видел. Он все время говорил... Когда судил кого-нибудь, он говорил подсудимому, вот ты пустил негативную струю в коллектив, вот совершив то иное преступление. Ну, такой он, негативную струю пустил. Вот чтобы негативную струю не пускать, вот мы должны пустить позитивную струю и вообще и воздействовать. Пусть и американцы... Здесь никакого не может быть антиамериканизма.
1: Напористая должна быть струя.
0: Да, это должно быть активное, напористое вмешательство. И... Да, да, да. И чтобы нас уважали, ценили.
1: Да.
0: Мы вот во всех областях знаний человечества мы разбираемся не хуже, чем американцы. И космос, и искусство. Ну, где Финляндии, допустим, вот взять Финляндию рядом. В Финляндии какие там знаменитые, у них есть художники, ученые, писатели.
1: Каламакио.
0: Ну да, или там в Швейцарии. Швейцарский сыр и швейцарские часы там. Что у них там еще в Швейцарии есть?
1: Банки, АБА группа.
0: Банки,
1: а, нет, АБА это в Швеции. Ну, это одно и то же, Швейцария.
0: Нет, ну да,
1: Швеция,
0: вот банки,
1: сути.
0: Часы банки. И сыр.
1: И сыр, козий,
0: а у нас,
1: да,
0: Достоевский, Толстой, у нас там, я не знаю, Алла Пугачева, в конце концов.
1: Да,
0: вот. Пусть Алла Пугачева у них будет транслироваться на всех FM-частотах. Это тоже интересно в Швейцарии, в Европе. Филипп Киркоров. Вот он будет у них там, то тогда, может быть, они признают нашу страну. Когда очень часто мы будем заводить.
1: А вот скажите, ведь вообще ситуация действительно с выборами, не только вот там в Америке, да, вообще с выборами в отдельно взятой стране, она весьма смешна, когда в этих выборах не участвуют граждане другой страны. Поскольку живем мы все на одном земном шаре, да, то вот мне, например, как гражданину Земли, как гражданину планеты Земля, сокращенно ГПЗ, собственно, не безразлично, какое правительство будет, например, в какой-нибудь там Южной Корее, да, или там в Алжире, ну, неважно где бы это ни было, да, и я, как ГПЗ, имею полное, как мне кажется, право, сокращенное ПП, принимать участие в выборах любого президента любой страны. Пусть это будет виртуальное голосование, пусть мне присылают его фотографии, все там в анфас, в профиль и обязательно в бикини. Я выберу, но мой голос тоже должен учитываться. Пусть он, например, составляет в весовой категории 1/10, скажем, голоса гражданина этой страны, но тем не менее, я считаю, что так должно быть. И при этом мы можем, соответственно, сделать выборы во всех официально зарегистрированных странах нашего земного шара как-то приблизительно в одно и то же время.
0: Экономия средств, ну, конечно.
1: Да, то есть, скажем, какой-нибудь человек из Намибии, да, например, вот сейчас пишет, и я там предпочитаю, мне больше нравится нос, например, там Гора, там, чем Буша, да, и учитывается 1/10, это справедливо.
0: Ну, наверное, да. В принципе, ведь Хлебников был председателем земного шара, это было еще в 20-х годах, так что это ничего удивительного и странного тут нет в таком пожелание или предположение, вот так, да, решать вопросы глобального характера. Вот я футурист в душе, в общем-то, и я считаю, что Хлебников, он опередил свое время, вот то, что ты сейчас говоришь, это, в принципе, в традициях наших русских футуристов, это можно это вынести вообще на ассамблею ЕС, и такое предложение, пусть наши политики, у нас же политики сидят, они в Государственной Думе, я вот работаю с многими из них, и консультирую их, и у них нет идей. Вот им почаще бы слушать вот твою передачу, еще вот ряд людей, кто предлагают какие-то, ну, аккумулируют, может быть, какие-то идеи, мысли, выдают их на гора. То есть это процесс такой интересный, творческий, и наши политики, может быть, действительно взяли бы это за основу, предложение вынесли бы в ЕС, там, в Страсбурге рассмотрели. Почему, собственно, не может гражданин России участвовать в выборах в Намибии? Может. Почему? Виртуально, не виртуально.
1: Захочу, приеду.
0: Да. А, собственно, а что здесь плохого? А что плохого?
1: Вот абсолютно. То есть...
0: Да, пусть правительство Намибии высылает, интернет есть, в конце концов, мировая сеть. Это не надо почтовые марки. Вот наши суды, они, у них нехватка денег, они марки даже почтовые, у них нет. И человек приходит с жалобой, пишет и своим конвертом, своей бумагой, своими почтовыми марками. А иначе ему не пришлют повестку просто. Вот. А если пусть правительство на Намибии. А это плохого-то нет ничего.
1: Абсолютно. Да, это только польза для
0: всех. Да, это права человека, они еще более расширяются. А вот интересно, вы действительно проголосовали бы, вот как вот наши граждане, за кого? Вот за Буш или за Гор?
1: Ну, я думаю, вот я их так слабо различаю, но мне почему-то кажется. Вот, и, кстати, вы не заметили, что вот СМИ, так называемые, да, они дико усердно вот выступали против техасца почему-то. То есть есть такое мнение, потому что тот, который не техасец, он как-то, ну, деньги, что ли, сюда присылал, или что-то такое, как-то вот лицо у него добрей. А вот против техасца очень много настроено.
0: Он такое, у него лицо примитивнее, так
1: примитивнее.
0: Скажем,
1: да, и вот он считает, что какой-то талибаны — это рок-группа.
0: Да, да, он не знает, да, он не знает, где там Пакистане, кто там правитель, я это слышал, да. Это, конечно, ужасно, это такая безграмотность.
1: А с другой стороны, это умиляет.
0: Да, и многих наших дикторов, особенно дикторов, это почему-то возмущает, они везде выступают.
1: И потеют при этом.
0: Да, прям мучаются и мучаются.
1: Он прям чуть из экрана не выскочил, усатый.
0: Вызывает отвращение у них, это прям чувствуется, да. Я вот тоже иногда телевизор смотрю, потом прям выключаю, мне прям начинаю переживать. Я бы как адвокат, может быть, за Техас-то и выступил бы в защиту. Мало ли, что он не очень там респектабелен, может быть, и не знает, что такое талибан, и кто там у них сейчас и вообще, и с чем его едят. Он-то как бы талибан. Ну и пускай мы тоже не знаем. Я, например, вот с трудом вот усвоил, что отправляют космические корабли в США, там где-то в районе какого-то какого-то там полуострова, что ли, там на полуострове. Просто нас ругают, что мы из Казахстана какого-то посылаем корабли, а они, оказывается, с какого-то там полуострова, которого вообще там на карте не найти. Я вот с сыном мы искали.
1: Нашли,
0: да. Но это просто, опять же, благодаря нашему образованию российскому. Мы все-таки нашли по карте, где это находится, вот где это, откуда запуск идет ракет. Но это маленькое вообще место такое захудалое, я не знаю.
1: А мне вот нечего скрывать, я совершенно искренне признаюсь, что до сих пор с трудом могу понять, вот кто хороший, дяденька Иран или дяденька Ирак. И, кстати, не чувствую себя от этого плохо. Вот что самое интересное, от этого у меня живот не болит, пельмени в холодильнике не уменьшаются.
0: Ну, знаешь, да, я с одним товарищем ходил в прошлом году в президент-отеле был большой банкет с фуршетом, там Иран проводил, посольство Ирана в Москве по случаю какой-то годовщины там иранской революции, очередной юбилей. Было много наших, я там встретил просто, к своему удивлению, адвокатов мало встретил, а вот встретил много...
1: Прокуроров.
0: Прокуроров, да, ты правильно сказал, упредил меня. Прокуроров и вот политиков. И политики как голодные бросались там от стола к столу. И...
1: Вот на такие маленькие штучки, на которых типа зубочистки с хлебцами маленькими.
0: Ну, они там, я не знаю, набрасывались на все, там, начиная от орешков, кишью там.
1: Как зебровые амадины на кормушку.
0: Да, и кончая, все искали стали почему-то сало, вот это, свинину. Я одному объяснял, что тут не едят свинину.
1: Дескать, да, соответствующая
0: баранина.
1: Религия,
0: он там,
1: да,
0: свинину, он почему-то говорит свинину. Но вот, а в итоге так один объелся, что, понимаешь, там получилось как, они еду-то выкатили и выкатывали волнами такими, там уже сладости пошли, а человек ел, ну, один из политиков, который со мной там рядышком был, и я наблюдал за ним, потом разговорились, он говорит, ты знаешь, вот у меня уже так живот схватило, у меня сейчас он лопнет, наверное, или такой, как камень стал твердый. Я говорю, понимаешь, ты ел баранину, а баранину запивают чаем на Востоке. Чаем зеленым, горячим. А ты запивал чем? Он запивал Кока-Колу. Это меня второй момент поразил, что Иранская революция, юбилей был, и там стояли бутылочки Кока-Колы. Ну и плюс он водички какой-то запивал, холодной. И вот это вот несварение, может быть.
1: Вот, кстати, до чего необразованность даже в плане потребления еды. Вот раньше, при том же вот Иосифе Виссарионовиче, насколько я знаю, например, все эти банкеты и пиры, да, обжирались, но тем не менее была культура питья, культура еды. Ну, все-таки, ну, как-то какие-то определенные традиции, что ли, да, там, после гусика, там, подайте виноград, там, к примеру.
0: Ну, ты знаешь, я вот в Испании однажды в одном ресторане, дорогой достаточно ресторан, не буду называть его название, такая, чтобы не рекламировать его, ну, дорогой очень ресторан, и встретил, мы пришли туда, встретил нас владелец этого ресторана, он итальянец сам по происхождению. И он, обслуживая нас, там официанты обслуживали, и он подошел, долго с нами разговаривал и говорит, вы русские. Вот, ну, узнал, что русские, мы по-русски говорим. Он, вот, понимаете, вот меня русские вообще поражают отсутствием вот культуры еды. Вот о чем что ты сейчас говоришь как раз вот на эту тему. Я говорю, а в чем это выражается? Он говорит, а вот представляете, они приходят, ваши, приходят соотечественники. И вот у нас дорогой очень ресторан, там с серебряным ковшиком, скребком со скатерти убирают крошки официант серебряными такими скребками, серебряный подносик. Вот. А он говорит, приходит, заказывает бутылку коньяка большую. Да, допустим, вдвоем приходят. И блюдце икры черной. Это все съедают, выпивают, а после этого уже заказывают там первый, второй, третий. Хотя коньяк, он говорит, вообще-то пьется-то в конце, как бы, для того, чтобы лучше переваривалась пища. А вначале аперитивы. Они не знают, что такое аперитивы. Вот он все удивляет. Я говорю, ну, вы удивляетесь, а вообще-то русские-то как клиенты, это довольны вы ими? Ну, конечно, довольны, раз они коньяк с икрой покупают вначале, значит, у них денег много. То есть, ну, я считаю, вот, кстати, вот в связи с этим, отсутствие культуры, может быть, но я вот много раз сталкивался с тем, что мне мои коллеги или там прокуроры, или там политики говорили, что вот, вот позорят нашу страну, едут за границу, вот русские, вот новые русские, вот не умеют кушать, вот плюются в неположенных местах, там матом ругаются. Я считаю, что пусть едут. Вот я как-то отношусь к этому так философски, так спокойно. Пусть едут, пусть как катило заполонят всю Европу, пусть Европа содрогнется. Содрогнется, ничего, оклемается.
1: Это вот своего рода тоже ведь как это завоевание, такой, да, да, ну, метод, да, туризма.
0: Да, да, если наши предки принесли в Европу сапоги, стремя, там, кирпич и прочее, прочее, телегу, колеса, там, то же, у них не было колес, они же на телегах, и на лошадях-то ездили только очень богато, они же не знали, что такое тысячное войско придет все на лошадях, они же не видели этого, они думали, что рыцарь только ездит один на лошади, а все остальные по дорожкам бегали, там, по тропинкам, и вдруг приехало тысячное войско на колесах, в сапогах, в кожаных, тогда кожаные, да, такие. И вот поэтому ничего, пусть наши русские, новые украинские, там, я не знаю, новые белорусские люди, ну, определения какие-то русские, украинские, белорусские, но пусть они заставят содрогнуться Европу, и в конце концов я просто верю, что мы и защитим Европу в итоге, мы защитим Европу в целом от ну, какой-то интервенции, я не скажу, не интервенции, наверное, от какого-то, ну, как сказать, даже это выразить-то трудно, от может быть, и надо объединяться, может быть, и должно быть вот космополитичное такое общество в целом, может быть, к этому все и придет, но в то же время Европа показывает при том, всем том, что они объединяются, каждая республика, каждое государство, они имеют свои особенности национальные, развивают их, вот, и, может быть, мы как раз и защитим в итоге вот наши политики, которые, может быть, и не умеют кушать, и бросаются там, плюются и бросаются землей.
1: И выпечкой тоже,
0: да. В аборигенов европейских, да. Выпечками, да, там.
1: Это даже, скорее, будет, вернее, не защита, а скорее вот их страх, вернее, бублики их страха и растерянности будут нанизаны на штырек, так сказать, нашей, да, русской вот этой, да, да, да, на, да, наш русский, да, российский,
0: ну,
1: штырек.
0: Быть, да, мы защитим их национальный суверенитет, защитим их национальные особенности, их защитим песни даже национальные, защитим от всеобщего такого англосаксонского влияния, американского.
1: Да, да, да. Кстати, помните, вот у Чехова замечательный рассказ «Глупый француз», где вот он пытался спасти русского ятака, да, в трактире. Да, да, вот, да, да. В результате, посмотрев вокруг, понял, что, да, был дико растерян и ушел оттуда.
0: Да, да.
1: А вот хотелось немножко вернуться, Сергей Валентинович, так сказать, к делам вот судебным. Вот, предположим, я, да, как гражданин России, да, захочу сейчас каким-то образом срубить немножко денег, ну, предположим, с какого-то видного иностранного политика, ну, причем такой большой величины, к примеру, вот захочу срубить денег с Билла Клинтона за травмирующую мою нежную психику, да, бомбардировки Югославии. Насколько это реально вообще? Вот? Вот подам в суд на Билла Клинтона за то, что он бомбил Югославию, за то, что еще приезжал к нам в страну с визитом, улыбался, вот, и даже вот имел наглость прийти вот на радиостанцию, где мы с вами сидим, и не был тут избит. Представьте себе.
0: Насколько реально подать в суд на Клинтона, это так же реально, как позвонить на «Эхо Москвы» и сказать, что, знаете, вот вы должны мне, допустим, там, ну, миллион долларов или миллион рублей за то, что вы сейчас, вот этот полив у вас идет часовой, и вот я на вас подам в суд, вы травмируете мою психику. Ну, кто не понимает, того травмирует. Клинтон, я думаю, если я бы у него был адвокатом, не побоюсь этого. Вот, я бы так сказал, что это мы поливали просто. Это был полив с Югославии, допустим. Это был просто наш полив. Вот мы так действовали. Ну, а в конце концов, мы действовали, и мы добились своего. Может быть, не добились, но нам кажется, что добились. Если вы считаете, что мы неправильно действовали, ну, для этого у вас есть свои правители умные, президенты большие. Вот вы должны были действовать. Действуйте, мы же вам не запрещаем. Действуйте.
1: То есть практически я, так сказать, остаюсь без прав?
0: Ну, практически, да, наверное, ты остаешься без прав. Пожаловаться можно хоть по Папе Римскому, хоть в ООН. И многие жалуются. Меня всегда веселит вообще. Я просто хохочу, когда какой-нибудь серьезный адвокат, обычно это адвокаты грешат этим, прокуроры, конечно, не грешат. Они просто: мы будем протестовать, и уходят после какого-нибудь решения. А иногда адвокат говорит: мы проиграл все процессы, допустим, адвокат, все инстанции, говорит, мы будем жаловаться, я верю, что мы правы, или там мой клиент невиновен, или невиновна. И мы дойдем до там Гаагского, там суда, да, какого, да, международного, еще куда-то. Я как адвокат просто, я смеюсь просто, меня это веселит, потому что я понимаю, что никакой Гаагский суд, никакой там другой суд международный не примет даже заявление этого адвоката. Более того, этот адвокат, он просто бездарность, он проиграл все процессы. У нас, к сожалению, я вот однажды по телевидению говорил, не знаю, слышал ты или нет, я говорил, что когда люди винят судей, вот, допустим, в судебных ошибках или следователей, тех же ментов. Вот менты посадили, там, скрутили, связали. Прокурор такой негодяй, подлец, и там судья такая сякая. Я всегда говорю: а у вас адвокат был? Был. А что же адвокат молчал? Вы проиграли все, что можно проиграть, все инстанции. А теперь вините судей. А потому что адвокат винит.
1: А вот как вы считаете, если, например, вот, ну, в принципе, действительно достойных адвокатов у нас так совсем немного, да, если их взять вот с их, так сказать, мозгом, с их опытом практическим, да, как-то растиражировать в большом количестве, то насколько меньше бы сейчас народу в процентном соотношении вот сидело, чем вот реально сейчас сидит все-таки?
0: Ну, понимаешь, это как...
1: Статистики такой не было?
0: Нет, статистики, я думаю, нет и не будет, потому что с адвокатами работы надо вести, конечно, ограничивать доступ в адвокатуру, проверять более тщательно. Все-таки адвокаты должны обладать и чувством юмора, и чувством реальности, и чувством возможного. В своих сил, по крайней мере, чувство меры должно быть. Чем страдают не только адвокаты, у нас очень многие артисты страдают отсутствием чувства меры и чувством вкуса, что ли, ну, я не знаю.
1: Это, может быть, даже можно назвать завышенной самооценкой.
0: Да, с адвокатами, это точно так же, говорю, как с артистами, с другими людьми, любыми людьми. Поэтому тут адвокатов не исправить, это сама жизнь, это срез, так скажем, нашего общества. А насколько... Ты говоришь, уменьшилось бы там количество, может быть. Ну, ты знаешь, я считаю, что я здесь согласен с учеными, вот, которые высказывали еще мою бытность, когда я был студентом в пору, в 70-х годах я учился. И один такой профессор с удивительным именем, Иосиф Соломонович Ной, такой советский юрист, профессор. Вот. Он один из немногих в советской стране высказывал мысль такую, что преступность все-таки это биосоциальные носит корни, причины биосоциальные. Многие ученые советские, большинство, говорили, что преступность социальна. И вот помнишь, они говорили, вот добьемся коммунизма, Хрущев говорил, там коммунизм победит, и преступность исчезнет.
1: Искореним. Еще
0: да,
1: слово
0: искореним,
1: было такое,
0: да. Искореним. Преступность, да, при победе коммунизма. И вот Ной... Иосиф Соломонович. Вот он служил, кстати, во время войны был. Я посмотрел, там стенд у нас был, там была написана фотография, подписано, он в военной форме написано, ветеран Великой Отечественной войны, боец санитарного поезда. Боец санитарного поезда. Вот он. И он отставил другую теорию, что все-таки эта преступность носит причины биосоциальные. То есть в каждом из нас заложена на генном уровне склонность к тому или иному правонарушению, преступлению. То есть, допустим, дочь проститутки все-таки будет проституткой. Все-таки будет проституткой. И, ну, при определенных социальных условиях. Если, допустим, близнецов вот, проводились опыты, ну, не специальные опыты, а, допустим, погибала мама, проститутка, забирали двух дочерей у нее, однояйцевые, да, близнецы, и их отдавали в разные семьи, воспитывали. Это у нас в стране проводилось, это и за рубежом много таких исследований подобных было. И, допустим, дочь этой вот проститутки, выросшая в семье, обеспеченной, для номенклатурной советской семье, в итоге становилась валютной проституткой. Она, ей уже не знала, что хотеть уже, там, переизбыток был, перенасыщение. А дочь, воспитавшаяся в семье рабочих, тоже становилась проституткой, ну, вокзальной. То есть при определенных условиях. То есть иногда это не проявляется. Если, допустим, сын вора или сын убийцы, он вполне может стать вором и убийцей при определенных условиях.
1: Но, с другой стороны, говорят, что на детях природа отдыхает. Вот.
0: Ну, отдыхает на гене. Мы говорим, это говорят о гениях. Ну, а мы говорим вообще о преступности. Поэтому роль адвокатов или роль милиции, и вообще мне это тоже смешно.
1: Извините, Сергей Валентинович, тогда получается такая ситуация. Опять вот хотелось перепрыгнуть вот в Карачкову и Америку, учитывая, что практически все, кто там живет, это так и так
0: преступники,
1: колонисты.
0: Так же, как Австралия.
1: Вот англосаксонских вот этих демонов, которых выслали. То это должна быть сейчас вообще какая-то просто...
0: А это так и есть.
1: Просто она узаконена.
0: Ну, скажем, так и есть, да. Никто с этим не спорит. И ведь это наши там, доморощенные борцы за права человека, они вот пытаются сейчас, ну, как бы доказать нам, что вот мы в России, мы щи лаптем хлебаем до сих пор, вот, что Америка там ушла далеко вперед. На самом деле, юристы США, я знаю Европы, вот, знаю адвокатов вот, в Европе, адвокатов, они признают, что, допустим, в той же Испании, в Мадриде, сумасшедшее количество наркоманов, преступность очень огромная, просто ну, перехлестывает. Это в Европе. А в Америке творится вообще бог знает что. Ну, и это все местные юристы, кто не политически не ангажирован для нашей страны, кто не дает нам информацию на эти ленту Интерфакс или там ТАСС и Тартас, кто просто вот занимается правоведением, там, криминалистикой, они понимают, что там ужасная ситуация, ужасная, взрывоопасная. И вот о чем ты говоришь сейчас, выборы, где 50 на 50, это ведь опасно еще. Почему? Что если у них разделилась нация по такому вопросу, как выборы президента, это действительно многие же говорят, что это предвестник будущей гражданской войны. А мы видели в Лос-Анджелесе, что творилось там, когда избили или там убили двух или трех негров, белые полицейские, и весь Лос-Анджелес был там захвачен драками и погромами. То есть это преступность там, и не только латиносы, не только негры, или там, как называют, афроамериканцы, да? Ну, негры по-русски, конечно. И вот, безусловно, там они у белой расы, там у белых людей, у белой нации, представители белой нации, там еще будут проблемы. И это говорят серьезные люди. Вот я не расист, не антисемит, и я говорю, что я русский адвокат. У меня даже альбом выходит музыкальный, он будет называться «Эротические галлюцинации русского адвоката». Я записываю с питерскими музыкантами сейчас. Вот. В конце года. Русского адвоката, я подчеркиваю. Но я еще раз говорю, не антисемит. И я просто я согласен с этими аналитиками, серьезными людьми, кто живет не сегодняшним днем или там вот прям завтрашним, а кто видит немножко дальше, послезавтра, послепослезавтра. Также наши политики есть такие, кто видит это, понимает. И наши, и западные политики. И у Америки будущее не такое благополучное, как нам рисуют порой средства массовой информации.
1: Безусловно.
0: Америка там...
1: Нельзя бесконечно печатать
0: сюда,
1: деньги вот фальшивые.
0: И будут жить у нас в Сибири. И вот,
1: проситься будут.
0: Да, проситься
1: в очередь
0: будут.
1: И будут.
0: И европейцы, и американцы будут проситься.
1: Придется релашку им запасать, чтобы как-то утихомиривать попросту.
0: Так что тогда вот этот вот опыт, что ты говоришь, выборы участвовать в Намибии, наш русский человек, это пригодится. Мы будем участвовать, мы их примем, мы как граждане мира будем тогда.
1: А давайте послушаем, может быть, все-таки телефон, да?
0: Давайте, да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
3: Как приятно. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте. Да. Рассказывайте.
3: Ну, вопрос можно?
1: Да, безусловно. Только погромче говорите.
3: Ага. Вот, понимаете, доллар, да? Обычная бумажка. То есть это не деньги. То есть их деньгами назвать нельзя, но почему-то весь мир сидит вот на этой бумажке. А вот я беру эту бумажку, прихожу в Нью-Йорк и говорю, дайте мне золото, если это деньги. Угу. А мне золото не дадут.
1: Ну, это понятно,
3: значит,
1: понятно.
3: Это бумага.
1: Это то, о чем я вот выше сказал, что бесконечно печатать фальшивые деньги, не обеспеченные так ничем, да, золотым фондом, это уже тоже безумие приведет к кризису. Понятно, понятно.
3: Вот да. И такой, можно второй еще вопрос?
1: Конечно.
3: Ну, он такой будет риторический. Почему вот если человек украл миллион, да, его взяли за одно место сажать в тюрьму, он полмиллиона отдал, вышел, а человек буханку украл, его сажают. Потому что, ну, пол буханки неудобно отдать-то, да? Вот где наши все эти правозащитники и так далее?
1: Понятно.
3: Вот такой, знаете, риторический вопрос. Спасибо,
1: да.
3: Александр.
1: Да не за что.
3: И за гостей, и за передачи.
1: Да не за что, да что, да забудьте. Да. Я имел в виду, когда говорят, типа, спасибо искренне, надо всегда сказать, да забудь. Ну, да.
0: Да. Ну, что сказать? Ответить?
1: Ну, видимо.
0: Ну, правильно, так и всегда было в России. Кто украл поросенка, тот будет сидеть, или мешок овса. А кто украл целый поезд, тот будет жить припеваючи. Так было всегда, и не только в России, кстати.
1: А потому что мозг требуется. Знаете, как единственная фраза умная, которая в западных видеофильмах, которая мне нравится, а это потому что я умный.
0: Да, ну, умный, умный.
1: Поросята
0: да,
1: чужого увести ума много не надо. Самогона дюзнул.
0: Да, у меня один знакомый был следователь в свое время. Я стажировался после, или во время даже, во время учебы в институте. Это было давно, в Советской ССР был. Еще Олимпиада, что ли, даже была. До Олимпиады даже, помню. Москву закрыли. Точно, Олимпиада. И я стажировался... Мне надо было пройти стажировку и в органах милиции, и прокуратуре. Нас заставляли тогда студентов дневных институтов, вузов. И попал я на стажировку к одному майору. И вот этот майор, он любил такие у него прибаутки, шутки, но это чисто ментовские такие. Они любят это, припугнуть людей, там, насмешить, его почувствовать страх, увидеть в глазах у пришедшего на допрос, там, или свидетеля, или потерпевшего, уж тем более подозреваемого или обвиняемого. И вот он говорил так вот: ну что ж вы, что ж ты там опоздал-то? Я тебя вызывал на 12 часов, ты пришел в час. Да я вот дорогу тут не нашел там как-то. Ну что ж, к нам дорога широкая, от нас она узкая. Или говорил там: ну что ж ты украл там одному, говорит, ну ты украл там 2 чайника. А там похитил личное имущество граждан, тогда 144-я была статья Уголовного кодекса, кража личного имущества граждан. И какой-то бомжующий совершенно человек, молодой, украл пару чайников, какой-то матрас, какое-то одеяло, завернул все это в простынь, которая висела во дворе, сохла, там какой-то барак был. И он все это завернул, и там все это рублей на 40, что ли, посчитали. А, коробку мыла какую-то там, ну что-то такое. И этот следователь говорит... Тот вошел в кабинет, стул стоит рядом с столом следователя. Этот человек пожелал сесть. Ну так, долго стоял, переминался, потом начинает садиться. Он ему: не садись, чего ты садишься? Чего ты садишься? Вот если бы ты украл там, ну хотя бы там 10 тысяч рублей, ну по тем временам. Я бы тебе и стул сам бы принес бы. Он туда еще в дверях. А ты стой, да мне с тобой противно разговаривать. Смотри, губы повесил, губошлеп, украл на 50 рублей. А теперь мне делом занимаюсь. У меня 40 дел тут. Я в столах, он не могу, прячу эти пачки с делами, чтобы меня проверка
1: и правильно
0: не наказала. Да. Так что это всегда так было.
1: Ну, давайте снова чуть-чуть прервемся. Да. И мы продолжаем беседу с московским адвокатом Сергеем Валентиновичем Беляком. Я предлагаю, опять же, если вы не против, обратиться к прослушиванию телефонного звонка. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Сергей Валентинович.
0: Здравствуйте.
4: Хотелось бы поделиться таким наблюдением. Вот, присутствовал не раз на судах. И это касается профессиональной подготовленности адвокатов. Вообще человеку, наверное, который адвокат, не стоит быть адвокатом. Вот тут, например, судят Васю, Петю и Колю, да? Вот они залезли с крыши по веревке, ну, украли там, например, да? Встает адвокат Васи и задает вопрос Пете. Ну, как там обычно, Петю допросили, да? И спрашивают, нет ли к нему вопросов. Она встает и спрашивает.
1: А кто она, извините?
4: Ну, адвокат. Адвокат Петя. Mm-hmm. Спрашивает у Васи, например. А какой была крыша? Железной либо рубероидной? Я глаза выпучил и не пойму. Как это может помочь подсудимому? Вот. Потом она начала нести какой-то бред, что он хотел создать семью, но у нее 4 судимости, какая там может быть семья. Mm-hmm. Вот, например, если собрать вот бригаду плотников, ну там с каждого ЖЭКа по плотнику и сказать, сделайте по Буратино, они каждый сделают. А адвокат, я считаю, там 95% надо гнать в шею.
0: Да.
4: Вот, извините, да, пожалуйста, я не закончил. Вот по телевизору вот наблюдаешь людей, вот на человека смотришь и видно опытный. Ну, просто опытный. Не то, что там опытный адвокат или опытный, там кто-то опытный.
1: Человек.
4: Да, человек. Вот, например,
1: да.
4: Смотришь Генри Резник, сразу говоришь опытный. Вот, например, патриарх опытный. Там один взгляд чего стоит. Вот. А эти люди, я не понимаю вообще, что они там делают. Вот так же, как те люди, которые дремлют рядом с судьей. Их вообще надо загнать в шею. Ну, тоже наблюдал, которые засыпают. Вот они же засыпают.
1: Ну, вы знаете, это может быть как раз проявление верха мудрости, чтобы, так сказать, отрешиться от всего, от шумов. Они вот все сосредоточены, так сказать, на устах говорящего ныне. Да. Может быть, это, ну, такая тактика, знаете. Они уже, у них же медуза не капает на бумаге из уголка, так сказать, расслабленного рта, правильно? То есть...
4: Бывало, бывало, я замечал. И еще вот такая ситуация насчет суда присяжных. Суд присяжных. Здесь у меня один знакомый, но у него судимости 4, наверное. Вот. И ему пришла здесь бумажка, не хотите ли поприсутствовать вот на процессе. Такая она нарядная, вся в конверте пришла. То есть есть шлют людям, ну, не знаю, там, куда, чего.
5: В качестве присяжного его называют.
4: Да, мне, конечно, там все равно, там, может быть, он и хороший парень, но как-то надо хоть посмотреть, кому ты шлешь эту бумажку, там, вот, в Мособл, там.
1: Нет, а, кстати, извините, тут есть один момент такой, я вот, ну, если позволите, да, скажу. Дело в том, что если его же так в тюрьму четырежды звали и отпускали ровно столько же, он считается перед законом чистый, ну, мне кажется, имеет право быть и присяжным, а почему нет?
4: Ну, боже,
1: ну, нас, понятно, да, спасибо за звонок.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Ну, наверное, тут надо сказать следующее, что относительно присяжных, безусловно, отбор должен быть. И, безусловно, это люди имеют все права, те, кто освобожден и отбыл свое наказание, имеют все права, как избирать, быть избранными, также, наверное, все-таки быть в составе присяжного суда. Но здесь опять работа адвоката. Если вас защищает адвокат, и вы, и вас судят, ну, условно, не тот, я не к тому человеку обращаюсь, который звонил, а так вас, говорю, как бы условно, что если судят суд присяжных, и у вас есть адвокат, то это работа адвоката отвести тех присяжных, которые на, с точки зрения адвоката и подсудимого могут вынести необъективное какое-то там решение.
1: А это... вот извините, такой момент, вот, какое количество раз это можно отводить?

0: суд, скамью присяжных, поверенных обязательно нужно шерстить очень сильно, чтобы состав женщины были или пенсионеры. Ну, то есть проверять, чтобы нацмены или там меньшинства национальные, или русские люди, если, допустим, подсудимый армянин, то, может быть, чтобы в составе суда присяжных присутствовали армяне, там обязательно, чтобы кто-то был.
1: Или азербайджанцы.
0: Или азербайджанцы, да, ну или наоборот. Так что здесь это работа как раз адвоката. Вот, и что еще?
1: Вот еще там было затронуто вот позвонившим такая тема, как вот женщина-адвокат. Я вот к своему стыду, так сказать, ну, не особо сведущ вот в этих вопросах, ну, и, может быть, к счастью, да, но, тем не менее, я не знаю вот в нашей стране ни одного женского имени видного в этой области. И вот, ну, такая сложившаяся ситуация, да, она, может быть, как-то и отталкивает вот людей, которых в тюрьму позвали, когда им говорят, вот тебя будет защищать женщина. Он начинает сразу отмахиваться руками, хотя, может быть, она нормальная тетка и защитит, так сказать, как положено. Да, и очень есть много, вообще женщин хорошие?
0: Очень многие, да. Очень много женщин, хорошие адвокаты. Но я вот, мое, как бы, это мое отношение к вообще женщинам-юристам. Я, как бы, всегда говорил и не скрываю этого. Я, будучи еще студентом, давно-давно, я всегда даже девушкам своим, которые со мной учились, я говорил, я не люблю девушек-юристов. То есть мне не нравятся девушки-юристы, я как бы с ними...
1: А я вот девушек-следователей не люблю.
0: Старался никогда... Хотя жизнь меня сводила и с женщинами-юристами, и близко сводила, но, в принципе, я как бы не очень это люблю, женщину в образе там следователя или адвоката.
1: А вот,
0: но есть, да, и, да, есть и судьи женщины замечательные, работают честные, добросовестные. Я понимаю, что им очень сложно, потому что они женщины, им,
1: вот,
0: у них,
1: да,
0: семьи.
1: Беспристрастность какая-то, да, должна быть. Потом женщина, она более ведь падка, скажем так, на выражение симпатии или антипатии.
0: Да, да, да. Это присутствует. И есть адвокаты, женщины очень толковые, но вот это присущим адвокатам, женщинам, на мой взгляд, присущий вот снобизм, такой высокомерие, что она адвокат, она вот такая вот крутая, вот это не очень мне нравится.
1: А извините, я вот еще, то есть хотел продолжить мысль, вот не кажется ли вам, что имеет смысл...
0: Зачастую, это как раз не очень обоснован, вот этот вот снобизм, вот этот... Вот...
1: Самооценка завышенная.
0: Да, вот... завышенная самооценка, да.
1: Вот я о чем хотел сказать, не имеет ли смысл проводить суды так, ну, как сказать, вслепую? То есть я, например, недавно совершенно такую идею загенерировал, что критические статьи, да, вот журналисты музыкальные, которых я очень не люблю, поскольку считаю тунеядцами, неудачниками их всех, да, в основном, они должны писать на фонограмму, без голоса артиста, чтобы они не знали имени того, на кого они пишут рецензию. Также и в судах, может быть, имеет смысл судить вслепую, чтобы судьи не видели лица человека. Это будет более беспристрастно, опираться только на голые факты. Ну, потому что кому-то там нравится, там, например, там, лысенький с короткими ножками. Понимаете, визуальный образ может расположить к себе это или оттолкнуть. Это уже коррекция.
0: Да, ну и в основном Паткина это, конечно, женщина.
1: Да.
0: Безусловно. Женщина, она воспринимает визуально и слух, ну, как бы такой...
1: Женщина любит глазами.
0: Да. Ну, глазами и ушами. Ой, тоже. Да. Ушами все-таки. Глазами, наверное, мужчина любит. А...
1: Да,
0: ну,
1: что-то я перепутал.
0: Да, ну, ладно. И женщины, ну, я еще раз говорю, что мое личное отношение, я отрицательно отношусь к засилию просто женщин в судах, в адвокатуре, в прокуратуре, в следственных органах. И говорю это из того, что, ну, мне жалко этих женщин. Они должны заниматься другой профессией, другими делами. Хотя они умницы, есть очень порядочные, толковые люди. Но засилие женщин, это показывает слабость нашего государства, что у нас нет денег, чтобы мужчины шли на эти должности, работали. Не хватает денег. Опять мы возвращаемся к финансам. И вот женщины... А то, что там женщина-адвокат говорила про шифер там или...
1: Может быть,
0: там,
1: хотела узнать подробности.
0: Может быть, она подробности. Да. Может быть, просто вот слушатель не понял. Она так, может быть, сложно это все вопрос задавала. У меня были такие случаи, когда со мной работал коллега один, и у нас был один с ним обвиняемый, ну, подзащитный. И этот мой коллега мне сказал при допросе очередного свидетеля в суде, он сказал, говорит, я буду допрашивать его, это наш свидетель, так что я в основном как бы нес основную нагрузку по делу, лично я, а он как бы второстепенный, и поэтому наш свидетель, так скажем, свидетель защиты, он попроще. И вот этот коллега стал допрашивать этого свидетеля, и так его запутал, что тот бедный вспотел и не знал даже, хотя я договаривался,

0: заранее объяснял, что все вопросы, исходящие от со стороны защиты, это вопросы в нашу пользу, это простые вопросы, доступные. На них надо просто отвечать, не боясь. Напрягайтесь, когда будет прокурор спрашивать. И тут мой коллега стал задавать такие вопросы, просто мудреные.
1: Что пробил ему банки.
0: Тот испугался, он просто не знал. Вопросы, причем такие, манера такая задавания вопросов, ну, типа, вот он пользовался телефоном каким? И пауза. И свидетель начинает путать. Он не понимает, каким телефоном он пользовался. Тот, ну, допустим, обвиняет.
1: Замешательство.
0: Каким?
1: Короче,
0: белым, да. Синим, городским, местным, ворованным, не ворованным. Тысяча ответов, как в ребусе. Или там, он открывал дверь. Как? Он подсказывает ему. И он тоже его запутывает. Ну, как открывал? Ну, скажи. Можно же вопрос проще задать, что он подошел и дверь открыл ногой. Тот скажет, нет, он ногой не открывал.
1: Или там, да, или там, понятно.
0: Потому что ногой подразумевает, что дверь открыта, не на запоре. Значит, тогда без проникновения. Ногой только ударил, она без замка. Вот. Значит, уже другая, немножко другая статья. Может, адвокат там не так вопрос задавал просто.
1: Давайте сейчас на секунду тут прервемся, потому что мне нужно сходить вниз в фуру. Сейчас я разгружу быстренько.
0: Хорошо.

0: И для тех, кто только что подключился, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» московский адвокат Сергей Валентинович Беляк. Соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону, номер которого я вот сейчас вам напомню.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Ну, а я хотел, прежде чем мы послушаем звонки, вот затронуть такую тему. Тут недавно я, значит, наблюдал одного человека, тоже не буду называть его имени, он, ну, достаточно известен, в общем-то, и в кругах, так скажем, деловых, в совершенно двух противоположных ситуациях. Значит, это даже было, вот первая ситуация, не в рабочем кабинете, а просто, так сказать, на улице, да, он, значит, сопровождение охраны, в модном, так сказать, пальто, ну, как положено, перемещался по Арбату с таким вот лицом, как будто это знамя, попросту говоря, да. И я так понял, то есть мы так рядом шли, что навстречу по... к нам шел какой-то его сослуживец, может быть, подчиненный, который ему там «здравствуйте» и по имени-отчеству. Так он так, ну, посмотрел, в общем, испепелил взглядом, дескать, как ты можешь ко мне, кают с охраной по улице, с дипломатом иду вообще обращаться, там ты там просто какой-то мой банковский мелкий, может быть, клерк, и ты, то есть прям вот, вот когда мы, значит, пришли домой к нему, у него там живут голуби. Да, дома голуби живут на террасе. Вот, он там уже переоделся, совершенно трезвый, мы еще не сели там за стол даже. Он, значит, внедрился к этим голубям, и началось вот сюсюканье. Причем так-то, ах ты моя Марфушка, там, подставление пальца, вот эти птицы к нему, значит, там садятся на палец. То есть совершенно другой человек. И я вот тут задумался, а таких людей ведь много, да, вокруг нас. А вот где же вот он настоящий? Вот когда он с голубями или когда он на Арбате? Или это что-то среднее? Вот.
2: Я думаю, что это вообще-то это драма такая, скажем. Таких людей много, действительно. Но это также таких людей, как ведь много людей, которые занимаются не своим делом. Ходят на завод с утра и до вечера. И завидуют тому, допустим, той же вот упомянутой Алле Борисовне Пугачевой, для которой концерт – это и работа. И всегда она в платье, и всегда красиво. Так, завидуют космонавтам каким-то там. Ну, кто хотел бы в детстве быть космонавтом, а работать на заводе. Вот нереализованность. Раз. Здесь, если человек даже реализован, но что-то у него внутри другое, и вот ситуация с работы или там положение в обществе обязывает его быть другим, так скажем, другим, вот другим, нежели он сам внутри. Это драма, в общем-то. Идеально, конечно, это не все достигают, так как любовь, чувство. Не все же испытывают чувство любви. И также не каждому дано по жизни вот добиться или найти свое место в жизни, работу такую. Может быть, он творческий человек. Ему хорошо ходить в свитере, в какой-то рубашке такой разгильдяйской. А вот он работает, допустим, условно говоря, человек там прокурором. А вот, ну, претит ему эта прокурорская одежда. Вот он в душе, допустим, вот художник. И вот этот вот разлом, вот этот внутри такая трещина у людей, у многих, но это, я считаю, что это драма.
0: А как вот с ней справляться? Вот, к примеру, многие вот из таких людей жаловались мне прям совершенно серьезно, что, вот, дескать, я чувствую себя вот в своем министерстве не на своем месте. То есть вот попробуй там немножко не то, что себя повести неформально, а повести вот в несоответствии с какими-то нормами весьма сухими и жесткими, принятыми в этом заведении. И ты уже как бы вне его. Вот. Хотя изначально я вот так, то есть хотел бы там выстричь ирокез и быть панком. Но с другой стороны, при этом, заметьте, ни один из них не уйдет из своего банка, из своего там министерства. То есть вот так в раз не плюнет на этот извините, я волнуюсь.
2: Но...
0: Да, вот. А хотя единственный совет, который может дать, да приди ты в трусах в министерство просто вот как-нибудь в трусах, на которых нарисованы, например, аисты. Ходи по коридорам и говори просто: у меня на трусах аисты. Вот одну фразу. И посмотри, как там вот люди к тебе отнесутся.
2: Ну, уволят, да, его из министерства.
0: Уволят. Но зато и какая память о нем будет в министерстве.
2: Отвезут в Кащенко, но потом уволят.
0: нужно.
2: Память будет, да. Память будет, но уволят. И работы у него не будет. И, вероятно, кроме трусов и кроме вот того, что он панк, и вот прическу он может сделать, видимо, у него нет ничего другого, в чем он реально, серьезно выразил. Вот добился замминистра, допустим, или там управляющий банком. И вроде бы все толково идет, и все классно получается, деньги текут рекой, вроде бы все. А вот в душе вот с голубями хочется вот быть. Вот на голубятне сидеть там.
0: Ну, а вот у вас не было вот такого, да? То есть это, в принципе, момент, который, ну, имеется у всех людей, обладающих там, ну, скажем, даже минимальной известностью, да? К примеру, минимально известный человек, по идее, вот просто не имеет права, например, ответить как-то достаточно резко на хамство на дороге. То есть, если, к примеру, тебя подрезают, нормальный человек что делает? Догоняет, открывает окно и говорит: «Ты скотина!» И, ну, или там вообще прижимает, бьет морду, отнимает ключи. Да? Также, например, ну, там, на бензоколонке, да где угодно. Да? Человек, который, так сказать, где-то на виду, он всегда обязан играть вот в эту игру, то есть поддерживать свой имидж, именно тот, который устраивает публику. И если кто-то его подрезает, он, несмотря на то, что дико пучит, он бы сейчас там оторвал бы все, что торчит у этого человека, он вынужден, так сказать, улыбаться и вести себя корректно. Ведь с вами наверняка тоже такое, ну, было. Думать, а вдруг, да, узнают и скажут, а вот тут беляк-то взбесился, набил морду там вот нам,
2: да,
0: всем.
2: Да, ну,
0: вот.
2: Бывает. Но это мы опять говорим о другой ситуации, когда агрессия идет со стороны других людей на тебя. То есть агрессия идет. И ты порой не находишь слов в защиту собственного.
0: Но агрессия — это животное, в принципе, чувство, по большому счету, оно, ну, присуще животному миру.
2: Ну да, и человек, да, известный, на эту агрессию отвечать агрессией, именно, да, действительно, здесь вот такая ломка есть. Ну, может быть, если бы никто не знал, может быть, и ответил бы как-то там, дал бы по уху, а тут вроде бы как бы... Но это немножко другое, нежели то, что заниматься голубями или в трусах ходить по министерству.
0: А мне кажется, это вот, ну, голуби, да, сегодня не относятся, а в трусах по министерству это все-таки вещи, ну, так сказать, трусы с аистами в министерстве — это несколько такая утрированная форма вот этой вот постоянного, ну, самоконтроля.
2: Да, да, ну, нет, ну, понимаешь, еще раз говорю, вот я говорил прошлое, вот, несколько минут назад, что когда еще только вот собирался стать юристом, адвокатом, я уже тогда понимал, что мне тесны эти рамки, тесны. Я хотел добиться известности, популярности, я добился ее. Я добился, еще раз говорю, но мне всегда было это тесно. Я всегда занимался творчеством, писал стихи, я публиковал рассказы, прозу еще в толстых советских журналах. Я писал стихи, мне всегда было. На меня смотрели косо, как в институте, когда я писал статьи и подпольные антисоветские какие-то там в поддержку солидарности листовки. И также сейчас многие косо смотрели, особенно вот в первый начальный период вот после краха страны, вот СССР, я имею в виду. Меня вызывали часто на ковер, и начальство здесь, в адвокатуре, в смысле уже, когда я защищал ту или иную одиозную такую личность, вот как Жириновского, и вот меня вызывали под предлогом, что там вовремя не перечислил деньги какие-то в кассу. Ну вот, а на самом деле причина была, вот почему ты защищаешь Жириновского? Он же шут, он же фашист. Вот это говорили адвокаты, которые защищают сами убийц. Я-то защищаю Жириновского по гражданским делам. Жириновский творческий человек.
0: И вообще, в принципе, это непонятный подход. Адвокат, он, да, такими, да, категориями, ну, даже рассуждать,
2: да,
0: не,
2: ну,
0: не,
2: тем более,
0: не,
2: да,
0: должен.
2: И такой как клиент, как Жириновский, такому клиенту позавидуют, мне, как адвокату, могут позавидовать многие другие адвокаты, что у меня такой клиент интересный, как Жириновский. У меня масса известных клиентов, вот хоккеисты наши. Я горжусь этим, что у меня клиент Жириновский. И много лет, не один год и не одно дело я провел с Жириновским, как адвокат проводит дело с Чубайсом. Вот, и всю жизнь гордится. Он одно дело вел Чубайса. И то, что он проиграл, его при этом не говорит. Или там еще кого-то. Там. А я говорю, что я 10 лет работаю с Жириновским. Сотни дел, которые я выиграл. И Жириновский мне симпатичен, интересен. Я не член ЛДПР, я не разделяю его взгляды. Это не касается моей работы, но он интересная личность. Он
0: безусловно,
2: намного интереснее, чем тот же министр, который в душе, может быть, и голубятник, но вот он, значит, в министерстве работает.
0: Но при этом Жириновский еще постоянен. Вот,
2: ну, да, и он просто...
0: В своей позиции,
2: да,
0: какая бы она
2: просто,
0: ни была.
2: Он,
0: да,
2: просто еще интересная личность. У меня вот есть клиенты, там, директора предприятий крупных, крупных, генералы, есть работники министерств, артисты. У меня, допустим, но это есть, он директор завода или там фабрики, но он серая личность по сравнению с Жириновским. Есть у меня клиенты, генералы милиции, есть такие, так скажем, теневые какие-то авторитеты, лидеры.
0: Вот, вот тут сразу у наших радиослушателей, да, естественно, встает вопрос, а вот неужели вот в адвокатской деятельности нет такого понятия, как-то монополия? Ну, к примеру, вот там, ты работаешь только на меня, говорит вот Жириновский.
2: Да, так бывает. Нет, а так бывает. Так происходит с клиентами. Вот, допустим, у меня один клиент есть, ну, мой товарищ, я уже могу сказать, потому что мы дружим уже давно. Я помог одно время ему. Это, он сейчас генерал милиции, МВД. И он как-то несколько раз, вот, знакомя меня своими там сотрудниками, подчиненными или вышестоящими начальниками, генералами, он говорит, вот это мой адвокат. Адвокат Беляк – это мой адвокат. И когда ему говорят, что, ну как же, это адвокат Жириновского, он говорит, да что Жириновского, вот он мой адвокат. Вот тот же самый хоккеист, знаменитый наш, звезда хоккея Борис Петрович Михайлов или Владимир Владимирович Петров. Я с гордостью могу сказать, констатировать, что и Михайлов, и Петров – это мои клиенты. И я горжусь этим, что я вместе с ними сижу, могу выпить. И как бы я жалею, что нет Харламова. Я не спортсмен, я просто любитель. Но мне, я сын, и сын мой это видит, что я на равных, и они меня ценят, я надеюсь, ценят именно за мой профессионализм. Как, то есть они во мне видят не просто какого-то там случайного попутчика, а то, что я могу профессионально защитить их интересы. И бывали такие ситуации, вот суд был большой, судебная тяжба Петрова против Сыча, против Федерации хоккея России, вот Сыч покойный, Валентин Лукич. И мы выиграли тогда, и Петрова восстановили, и потом он просто отказался от этой должности. Слава богу, наверное, его Торпищев уговорил. После этого Сыча и убили вскоре. Там какие-то дела были, видимо, Федерация хоккея России. Петров отказался добровольно. Но я горжусь, что я Петрову помог, что Петров относится ко мне с уважением, Владимир Петров. Звезда хоккея, вот этот тот флаг, который вот, российский, советский флаг, который поднимала наша держава, благодаря вот вверх, и гордилась собой, своими детьми, но, к сожалению, своими сыновьями, но, к сожалению, государство, наша страна не ценила ни тогда и не ценит сейчас своих героев. И тот же Михайлов, вот он главный тренер сейчас сборной страны по хоккею. Я знаю, он очень тяжелый у него труд, и он уже, ну, хотя он не больной, не сказать больной, там, в смысле, а много травм было. Ну, то есть я вижу, как ему тяжело, видел это, как тяжело у него, там, ноги побиты. Ну, это как у всех спортсменов. Вот, и все равно он работает. И что он там получал? Копейки. Но я горжусь, что у меня такие клиенты. И вот я вот выделяю и того же Лимонова Эдуарда. Конечно, это уникальный человек, удивительный человек. Я не беру его политические взгляды, но как клиент и как товарищ, я опять же с гордостью могу сказать, что Лимонов мой товарищ, друг, и я его друг. Пусть там многие фыркают, услышав это, или там как же пренебрежительно там относятся к этому, но Эдуард Лимонов – это замечательный русский писатель, лирик замечательный. То, что он занимается политикой, или не будет заниматься, или будет ей заниматься – это его личное дело. Но как клиент, как товарищ, я горжусь, что у меня жизнь свелась с Лимоновым, и с Михайловым, и с Петровым, и с многими-многими другими людьми. Включая Жириновского, конечно. Включая Клементьева, кстати. Включая мэра Ленинско-Кузнецкого города, такого в Сибири, Коняхина. Геннадия Коняхина. Вот он недавно приезжал. Слава богу, он сейчас на свободе. Так же, как, ну, когда я занимался
0: Клементьевым. Клементьев сейчас освободили его?
2: Андрей Клементьев, он, да, он сейчас освобожден. Но я занимался в 97-м году делом Клементьева, и тогда его освободили из-под стражи. Но потом он пошел в мэры, помните эту историю, его снова закрыли, арестовали. Я уже не вел это дело, я уже занимался тогда Геннадием Коняхиным. И уже просто не мог. Я полтора года до этого занимался делом Клементьева.
0: А вот, кстати, вот возвращаясь к этой ситуации, да, то есть напрашивается естественный вывод. И может, вот в этом и есть, ну, определенный такой путь для вот развития адвокатской деятельности грамотной у нас в стране. Вот вы один, да, вот не справляетесь, вот, скажем, с несколькими такими мощными делами. Может быть, тут и имеет смысл вот высококвалифицированному адвокату собрать вокруг себя такую же грамотную команду, создать адвокатское грамотное бюро, и чтобы, например, все эти люди были клиентами, вот скажем, вот не Сергея Белика, к примеру, да, вот клиентами этого адвокатского бюро, ну, которое хорошо... Да,
2: нет, вот, так и это да. Существует, так и делают. Многие адвокаты собирают очень много хороших адвокатов, очень много. И в провинции очень много хороших адвокатов. И в Москве очень много хороших адвокатов. Показывают, к сожалению, у нас одних и тех же. Это, ну, это страдает, это вот корпоративность. Это не беда этого адвоката. Это беда, так скажем, просто того, что владельцы тех или иных средств массовой информации, они работают с этим адвокатом, естественно, его показывают. По всем поводам и без поводов. Там дерево упало, кто-то, извиняюсь, пукнул, и сразу интервью. А вот что скажет адвокат по этому вопросу? Это вызывает в итоге отвращение вот, кстати, у самих обывателей.
0: Такая
2: тех,
0: публичность, она даже
2: я
0: вредит.
2: Я знаю многих адвокатов вот, питерских, вот, и многих провинциальных адвокатов вот, в городах других. Вот, многих это раздражает, адвокатов. И это не чувство зависти, это чувство неудовлетворенности, что, к сожалению, неотлаженная система объективного освещения вот, того процесса, который происходит сейчас в адвокатуре, допустим, или в судопроизводстве. Ведь масса интересных дел. И вот никто не знает этих адвокатов, которые защищают сложные дела ведут вот по Котляковскому кладбищу, там, я не знаю, по Холодову. Никто не берет у них интервью. Почему так происходит? Ведь это же интересно. В России раньше существовала традиция публикаций речей адвокатов.
0: Да,
2: и тогда
0: журнал «Нева»
2: публиковал. Да, сами могли в газете прочитать речь и посмотреть, дурак он или нет. Говорит он там про какие-то крыши непонятными словами, там, железные крыши или там шиферные, или ни к селу, ни к городу, или он толковый человек и полемист прекрасный. Вот я могу сказать, что вот в Государственной Думе один из моих вот друзей и тоже клиентов, такой депутат Соломатин, он Егор Юрьевич, он попытался издать несколько книг. Вот две книги вышло. Я рад, что я участвовал в работе над этими книгами. Эти две книги были посвящены как раз двум вот моим делам. Клементьева и Коняхина. Это две книги уже были, вышли. И они подарочные. Они были разосланы практически всем губернаторам, мэрам, работникам прокуратуры, судов. Там Соломатин туда, как составитель, он включил туда речи адвокатов. Не только мои, а там кто участвовал. И я написал там предисловие к этим двум книгам. То есть это книги, как бы дающие читателю, ну, кто интересуется, посмотреть, как происходил процесс с самого начала зарождения этого дела, инициации вот этого возбуждения дела, и кончая тем, как в суде это все закончилось.
0: Там еще, по-моему, вот над книгой о Клементьеве Жариков принимал участие.
2: Какой-то. Жариков да, принимал, вот, да, вот принимал. Сергей Жариков. Но он полемист прекрасный, он принимал, да. То есть, вот, еще раз говорю, мне как бы повезло, я могу сказать, на сегодняшний момент повезло. Я себя реализовал как адвокат. Мне хочется еще чем-то заняться. Вот, чтобы не ходить в трусах, хотя это по адвокатуре, это отпугнет моих как бы клиентов, я понимаю. Или,
0: ну, вот в Госдуме был же перец какой-то, который то в бандане придет, то в каске такой. Дико меня раздражал, кстати.
2: Я все-таки, вот я чувствую, из меня прет творчество. Я вот, говорю, занимаюсь музыкой, там, литературой, кино.
0: Но не повредит это. Вот, а? То есть не потеряем ли мы хорошего адвоката?
2: Я думаю, нет. Да, думаю, нет, потому что просиживать на скамье, адвокатской скамье в зале судов, протирать штаны, для меня это скучно, как бы. Для меня это не очень это хорошо. Я думаю, что это помогает. И если я занимаюсь с музыкой... У меня среди моих клиентов масса музыкантов же, эти московские и питерские. И вот тот альбом, который мы сейчас пишем, он называется вот «Эротические галлюцинации русского адвоката». Его записывают питерские музыканты практически бесплатно. Практически. На дружеской вот такой вот основе. И я их защищаю, этих ребят. И я вижу, как они бедно живут. И это как раз с моей стороны, для моих коллег, и есть те трусы с аистами.
0: Да, я понял.
2: Это как раз и есть.
0: Да.
2: Кстати, вот, это такая более приемлемая форма.
0: То есть коллеги, они все-таки косят глазом, наверное.
2: Это косят по-хорошему, потому что кто завидует...
0: Завидует, да.
2: Зависть, она присуща не только адвокату.
0: Это, наверное, белая зависть, в принципе.
2: Ну, она, не знаю, белая, не белая, но она присуща, наверное, и... и артистом. Адвокат, конечно, как артист, он должен маячить, он где-то должен светиться постоянно. Ведь вот кого мы знаем из артистов? Ну, там, вот постоянно на виду у нас, кто в Москве, вот, артисты. И вот их вся страна знает. Абдулов, да. Збруев, там, парочка сладкая, там, кто еще там? Яковлев, ну, какие-то перечислим.
0: Вот это такая вот, которая в секс все ведет, как ее... Ну вот, белая, да. Да ладно.
2: Ну ладно.
0: Да.
2: Вот, вот.
0: Регата Литвинкина.
2: Ну, наверное, да. Может быть, и она. Ее, может быть, знают. Но не уверен, что очень часто ее показывают так совсем уж, чтобы в провинции ее знали.
0: Они, кстати, специальные имена себе берут такие, чтобы все вот на имена да? цеплялись. Типа да? как иголка на свитере.
2: Ну, вот адвокаты вот. Тоже самое. Конечно, адвокату нужно маячить, чтобы его знали. Но, к сожалению, не хватит средств массовой информации. Не хватит каналов, чтобы показывать всех адвокатов. А политику, которая занимает средства массовой информации, информации, они показывают только в основном своих консультантов. Это, безусловно, вредит общему имиджу российской адвокатуры в целом. У нас в Америке такого нет, и во Франции нет. Чтобы там один канал, только штатный был какой-то штатный адвокат, его только показывали. Я за то, чтобы поменялись лица, за то, чтобы были молодые. Вот сейчас появляются там адвокаты молодые, начинают появляться. Вот 40-летние, 30-летние уже всплывают, слава богу. Потому что, конечно, уже оскомину наели вот все старые имена. И я маячу порой, ну, не так часто, у меня процессы. Просто я адвокат процессуальный, я люблю интриги плести, закручивать след. В обратном направлении раскручивать. Мне это нравится. Я не насильщик адвоката. Это знают, кстати, следователи и судьи. Я не ношу никому. Я интриган-адвокат. Я могу договариваться. Я могу договариваться. Я как бы считаю, что вот один из моих принципов, такой вот серьезный принцип, это я считаю, что адвокат для адвоката неприемлем принцип олимпийского участия. Вот олимпийское участие, которое приемлемо для артиста даже. Вот Смоктуновский, вот он играл в массе фильмах, причем плохих фильмах, но играл великолепно. Или тот же Абдулов, вот пример с Абдуловым, с Александром. Он снимался во всех фильмах, лишь бы только засветиться. Его запомнили, его знает зритель. Для адвоката принцип участия олимпийского, просто лишь бы участвовать, неприемлем. К сожалению, наши многие известные, так скажем, адвокаты страдают тем, что они просто участвуют. Вот засветиться по этому делу, засветиться по тому делу. Но дела-то проиграны. Дела-то проиграны. То же самое,
0: но
2: что...
0: обыватель-то этого не понимает.
2: Да понимает обыватель, конечно.
0: Нет.
2: Не понимает.
0: Нет.
2: Ну, все равно ничего не остается. Все равно ничего не остается. Я знаю, на моей памяти были адвокаты известные. Лившицы там, Хейфицы. Вот сейчас они на кладбище все. И никто не вспоминает, что были такие адвокаты вот в 70-80-х годах. Никто не вспоминает. И так же здесь. Не будет выигранных процессов, никто не вспомнит. Не будет речей ярких. От таких речей, которые, когда хлопают... Не то, что зрители, а прокурор. У меня был случай, я хвалюсь, не хвалюсь, но это факт. Когда я выступал по делу Геннадия Коняхина, и с речью 5 часов, и 5-часовая речь была, и после этого мне аплодировал не только там зал, а аплодировал прокурор. Там их 2 было. И я вначале воспринял это как шутка.
0: Дескать, издеваются.
2: И он мне показывает, нет, это не шутка. То есть, действительно, человек реально подходил.
0: Вот что надо записывать и издавать речи эти.
2: Ну, может кстати. Быть, издавать, может быть, да. что-то.
0: Ну, публиковать, действительно, да, реально вот, публиковать. Вот, как какой-нибудь раз, адвокатский да, вестник, журнал да, реально если бы, создать.
2: Ну,
0: да.
2: издают, опять, те, кто издают, они, опять же, себя и печатают. Я вот смотрел журнал один, из, называется «Российский адвокат» или, или «Адвокат России». И там вот кто издатели, кто издают, они вот себя и на обложку, и, но там ужасные работают опять бездарные журналисты. Там вот статья, допустим, фотография адвоката, и написано: «Мы покончим с вымогательством». Ну, так и в советском стиле, в советском
0: таком,
2: старом таком.
0: Да.
2: Вот, искореним, там, взяточничество.
0: Беда.
2: И адвокат
0: беда.
2: Сидит, и у него берут интервью. Ну, это, такая подача дешевая.
0: Это называется базитизм.
2: Да. да. И поэтому здесь, ну, еще раз говорю, адвокатов много, и адвокат должен выигрывать. Выигрывать. Олимпийской участие здесь принцип неприемлем. Адвокат должен выигрывать. Все остальное ерунда. Когда адвокат мне говорит, что он крутой, что он известный, а я знаю, что он вел процесс, и по этому процессу, известный шумный процесс, и по этому процессу человек, его подзащитный, получил 15 лет из 15 возможных, для меня не ну, существует понятно. Этой звезды.
0: Давайте сейчас снова чуть-чуть прервемся. Да. соответственно, вы можете звонить и задавать ваши вопросы Сергею Валентиновичу Беляку, московскому адвокату. Я поднимаю трубку, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны, говорите.
3: Ой, добрый вечер, доброй ночи. Здравствуйте.
0: Только меня Саша зовут. Ой, это имя я уже сменил. Ну, это первое такое девичье мое.
3: Вы знаете, я не часто вас слушаю и больше слышу о том, что требует вас закрыть. Вот сегодня так получилось, что я вас слушаю. И, честно сказать, к ведущему у меня прям даже вопрос. А что же они требуют вас закрыть? У вас очень интересная передача.
0: А кто требует? Имена?
3: Ну, вы знаете, вот в передаче «Без посредников» я ее все время слушаю. И, честно сказать, вот мне интересно было, думаю, как-то вот не получалось послушать, что там они все вопят. Вот закрыть эту воскресную передачу. И вот сегодня так получилось, попало. Может, это нетипичная передача? Но мне очень нравится. Сколько сейчас? 3 часа?
0: Да, около
3: того.
0: Я вас
3: слушаю. Спасибо.
0: Спасибо.
3: А вопрос к вашему гостю. Даже не вопрос, а, знаете, будет в ближайшее время, прям в ближайшее время. Сенатор Дэвид Дюк, наверное, вы слышали, из Луизианы. У него будет презентация книги на предмет того, что ждет Америку. Я вот объявляю, приглашаю и вас, Саша. Я думаю, вам будет интересно.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
3: До свидания.
0: До свидания. Следующий телефонный звонок. Я сейчас еще вот... Тут номер тетка напомнит. Ну, давай.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуй, да.
4: Это я хриплю, потому что болею.
0: Ну, это нормально, да.
4: Очень люблю ваши передачи. Хорошая передачка у вас.
0: Ну, в принципе, у нас, наверное, все-таки программа.
4: Но вот, к сожалению, действительно какие-то звонят.
0: Ну, ваш вопрос формулируйте, да, пожалуйста.
4: Так, а у меня, знаете, две вещи. Я сначала хочу сказать вашему гостю, Сергею Валентиновичу, вопрос. А потом уже к вам. Можно?
0: Безусловно.
4: Сергей Валентинович.
2: Да, слушаю.
4: Скажите, пожалуйста, вот если будет какое-то очень интересное дело, но вот тот человек, которого надо защитить, он деньгами не обладает. Хватит у вас азарта его защитить?
2: Очень часто так бывает, очень часто.
4: Приятно услышать.
2: Очень часто.
4: А теперь другая вещь. Знаете, вот интересная вещь происходит, что в свое время, когда началось вот нам навешивание лапши на уши по поводу американского образа жизни, а я с американцами знаком, ну, общаюсь с детства и на по работе и так далее, меня это привело в какой-то ужас.
0: Это что же за работа, прошу прощения, распространение Кока-Колы, а?
4: Я математик. По работе.
0: Понятно.
4: Знаете, понимаете, вот они такие узколобые, это вот, простите, наверное, американцы меня не слышат, но вот вроде нации ПТУшников.
0: Кстати, слушают нас в Лос-Анджелесе, еще
4: вот там...
0: Ну,
4: они пускай слушают.
0: Ну, в общем, да.
4: Около вас не слушают.
0: Да-да.
4: Костей не обижу. Вот, понимаете, когда человек что-то такое вот знает узкое, а вот если он видит глобус, не дай бог.
2: Он думает, там, что это глобус Украины.
4: Ну, и Америку не найдет.
0: Да.
4: Да, и не умеет, например, ну, уж...
0: Ну, понятно, да.
4: Двузначное число на двузначное умножить, это совершенно невозможно.
0: Да, каков вопрос все-таки будет, да.
4: А я вот хочу сказать, понимаете, я думаю, мы вот сами по себе, со всякой лапшой на уши, которую нам вешали раньше, очень хорошо справлялись, и с этой лапшой справимся. Потому что у меня вот есть такой особый метод соцопроса. Я имею собаку, да? А вот с собакой выходишь...
0: В смысле, содержите собаку?
4: Да, всегда у меня есть собака. Я человек не очень общительный, но иногда вот когда что-нибудь такое происходит, я выхожу и просто слушаю, что говорят люди. А люди имеют собак разных сословий.
0: Содержат.
4: Да. Ну и вот самые разумные такие вот вещи. Говорят люди попроще, а не мы, интеллигенты. Шапочек вверх они никогда не бросают. У них какой-то здравый смысл. И я думаю, ну ничего, все в порядке, значит.
0: Это называется смекалка.
4: Да, разумный смысл.
0: Да, понятно.
4: Вот. Вот не кажется вам, что вот такая вот вещь есть, которая наблюдается в Америке. Ведь с Америкой кое-что произошло с послевоенных времен.
0: Ну, понятно,
4: вот
0: понятно.
4: Это, понимаете, у них там черт что творится, ты приезжаешь, вызываешь скорую помощь, а к тебе одновременно и даже раньше приезжает спасательная служба спасения и пожарная команда, а потом приезжает скорая помощь, которая обязательно тебя увозит.
0: И понятно, суть вопроса ясна,
4: вот,
0: да.
4: Да, да. Ну вот абсурд, нет, нет. А да. Нация горячится, что у нас все самое лучшее. Ну, самое лучшее. Вот они со своей лапшой справиться уже не могут.
0: Понятно, понятно.
4: Но у них да. есть одно уникальное да. явление в Америке, знаете, функциональная неграмотность. Слышали такую вещь?
0: Да, да, да.
4: Да, да. Но она вот в этом году у них было обследование, охватило какую-то большую часть населения, и поэтому им у них встает, в общем, проблема с людьми, которым надо работать с текстом. А это появилось в какой-то еще скандинавской стране. Там небольшой процент.
0: Вы знаете, тут
4: а
0: есть...
4: я увидела да, в нашей стране.
0: Тут дело в том, что... чем
4: это болезнь
0: чем, извините, чем меньше людей, которым нужно работать с текстом, тем больше продуктов питания в данной стране все-таки. Вот.
4: Вы знаете, у них там даже, я думаю, с продуктами будет плохо. Я вот. Думаю, что это заразное.
0: Понятно, спасибо.
4: Вот не боитесь да. ли вы...
0: Спасибо. Извините, просто у нас время немножко ограничено. Сейчас мы попросим да, вот Сергея Валентиновича... Да, понятно.
4: Такого интересного
0: выздоравливать. Спасибо, да, Сергей Валентинович. Вот,
2: прям, нас да. пытаются заразить этой болезнью. Это точно.
0: Безграмотности, совершенно. Да, вот это?
2: Безграмотности. Дети наши бегают уже по улицам, нищие, это факт, и не учатся.
0: А зато другие дети уже, например, могут легко залезть там в реестр Windows.
2: Да, о, да. Как? Да. Ну, пытаются нас заразить, но я думаю, что то, что они нация не самая передовая, не все у них хорошо, это очевидно, это все понимают, и мы, и скандинавы, и французы, и испанцы, и греки, все.
0: Даже японцы.
2: Даже японцы это, да, понимают. Вот, и даже те, кто ориентированы на США были традиционно, эти страны тоже понимают, что не все хорошо в этой стране, и далеко не все хорошо. Нам учиться есть чему, но и им всем есть чему поучиться у нас. Всем абсолютно. И многие европейцы здравомыслящие учатся у нас.
0: И при этом потом пишут труды, там, как я жил в России, такие мемуары, причем написанные таким каким-то диким, совершенно рациональным языком. То есть вроде они прониклись духовностью вот российской, при этом там сквозит такая какая-то кощунственная исследовательская нотка. То есть как будто бы они вот делали вскрытие лягушки какой-то, а вот не русской души.
2: Они не понимают, не поймут никогда русскую душу, безусловно, этого не надо добиваться, мы не навязываем их понимание, мы понимаем.
0: А, кстати, у них вот такой достаточно. Подход вообще ко всему. То есть, если, например, какой-нибудь там датчанин внедряется в тибетский буддизм, то вот этот рационализм, он сквозит, в общем-то, в его отношении к буддизму, хотя он считает себя просветленным. Если он пишет о России, то чувствуется, что вот он так... врубастый, в общем-то, совершенно персонаж в России. В Якутию пошли там же. То есть как-то вот они на самом деле вот, могут существовать только вот на своей территории.
2: Ну, не знаю, ну, наверное. Ну, вот наши... взять наших людей, которые внедряются там в буддизм, они, насколько эффективно их внедрение, ну, тоже
0: эффективнее. Совершенно, да, ну, совершенно точно. Все-таки ближе вот это.
2: Бог Гребенщиков, он там внедряется.
0: Ну, вот, так почему-то вот его берут за самого яркого такого.
2: Ну, потому что он, а так же, как и адвокат известный.
0: Вот я совершенно согласен.
2: Крутит его везде, постоянно об этом говорят.
0: Хотя я, например, знаю, что вот, действительно это реальная история в российском посольстве в Непале рассказанная. То есть к ним пришла девонька, наша русская, которая 3 года попросту там ходила, вот просто путешествовала. Без денег, без всего. То есть конкретно просветлилась. Вот. А пришла в посольство, то есть там ей нужно было туда там перевести какую-то там свою сестру, вот эту, там, только с этой целью. Ничего даже не просить, собственно говоря. Вот. О таких людях мы тоже ничего не знаем, но они там есть.
2: Знаем, да.
0: Но они есть.
2: Ну да.
0: Следующий звонок.
2: Да.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
5: Алло.
0: Да, рассказывай.
5: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
5: Саш, я хотел бы у вас спросить, вот почему раньше Монмаранси выходила в субботу на воскресенье, как-то лучше было потом выходить?
0: Понятно, понятно. Спасибо за вопрос.
5: О, Саш, да. И у меня еще это самое, к гостю тоже вопрос.
0: А вот давайте, да.
5: Так, значит, вот я хотел спросить у Сергея Вавидиновича такую вещь. Вот я сам инвалид по зрению, тотально слепой человек. Вот мне 32 года. Вот как у адвоката, как у человека. Вот спросить такую вещь. Почему за меня решает государство, или папа с мамой, или еще кто-то? Я имею в виду легализацию проституции, публичных домов. Вот ваши отношения и заодно как бы вот... Вот мы говорим, низкие пенсии, низкие зарплаты, а ведь можно же было с этого снимать налоги, допустим, так?
2: Я понял.
5: То есть взять всех уличных как бы убрать, все это дело взять под контроль.
0: Понятно, понятно, понятно. Спасибо.
5: Вот, знаешь, да, да. Я буквально еще вот 3 секунды, и когда я опережаю, когда мне говорят, что это аморально, вот переходишь дорогу, почему-то водители не пропускают ни один, ну и ста, если один остановится, хорошо.
0: Это буду я, значит, знаете, я... Всегда, всегда на переходе.
5: Морально. Вот хотел бы мнение ваше послушать.
0: Спасибо.
5: И как у адвоката спросить, где я могу обжаловать это дело? Что за меня решают? Как мне быть? Что мне делать? Можно мне женщина или нельзя? Вообще, вот...
0: Понятно, спасибо.
2: Понятно. Ну... Безусловно, тут надо, можно посочувствовать вот, людям, лишенным зрения или какие-то другие физические недостатки есть тут врожденные. И общение женщины и биология, она дает себя знать все равно. И мужчине нужна женщина, женщине мужчина. Поэтому здесь можно только посочувствовать. А как действовать и как быть здесь вам или кому бы то ни было, это надо обращаться к законодателям нашим. Требовать, писать. Вы избиратели, вы избираете законодателей. Законодатели принимают законы. Законы эти подписывает, потом утверждает президент. Законы вступают в силу. В суд подавать сейчас бессмысленно, потому что нет закона, запрещающего проституцию официально. Нет закона. То есть надо требовать, чтобы была легализована проституция, если вы придерживаетесь этого мнения. Но, наверное, нужна эта легализация. Я участвовал однажды в Государственной Думе, был круглый стол, такое совещание, и я был там одним из участников, там были представители МВД, институтов НИИ различных, в том числе по психологии, там специалисты психологии, социологи. Обсуждали эту проблему. Я, например, придерживаюсь той точки зрения и высказывал ее, что легализовывать проституцию, вероятно, надо, и в нашей стране в том числе. Но когда это делать, для этого должно определить государство, то есть государственные органы. Потому что там, где проституция легализована, это, как правило, достаточно стабильные, ну, в социальном плане, так скажем, государство, когда не очень значительное количество безработных, когда преступность, с преступностью ведется такая эффективная борьба, потому что проституция – это пограничная, так скажем, профессия, пограничная, она находится на границе законной деятельностью и незаконной. И рядом, вы знаете, с проститутками постоянно, кроме сутенеров, еще и наркоторговцы, и воры. И,
0: так это же потому, что вот она как раз и не легализована, видимо.
2: Да, ну это не только поэтому. Но чтобы ее легализовать, все-таки для этого надо, чтобы государство навело порядок в своей стране, ну то есть правительство навело порядок в своей стране, чтобы люди получили работу, чтобы малообеспеченные были, получали больше какое-то, ну, пособие.
0: Что-то слабо мне в это верить.
2: Нет, нет, но для этого надо. Нельзя
0: нет,
2: сейчас.
0: То, что надо, безусловно,
2: что это будет,
0: да,
2: вот ну, я не знаю. Ну, сейчас
0: смутные сомнения.
2: Сейчас
0: да.
2: Все-таки говорить о легализации проституции в стране, я думаю, законодатели
0: это не приоритетно.
2: Не будут, да, это не приоритетно. Не будут они этот вопрос решать. Потому что масса проблем, вы знаете, Чечня и прочее, прочее, прочее, прочее, экономические проблемы. Но когда только, как только государство будет стабилизировано, ну, какая-то ситуация в государстве, я думаю, что к этому вопросу законодатели вернутся, благодаря, опять же, вам, избирателям, вернутся и рассмотрят этот вопрос. Я думаю, что легализация проституции возможна, в том числе в России. Я думаю, можно утрясти все вопросы и с церковью, и все вопросы решаемые. Можно это сделать. Но у меня на этот счет свой взгляд. Я считаю...
0: А можно, извините, что перебиваю, можно ли это сделать, скажем так, вот на основе, скажем, ну вот внутри городского какого-то устава? Потому что, к примеру, вот у нас вот во Фрязино там нету такого вообще даже явления. Вот. Ну, вообще в Смоленской области, например, в Самсонове там нет вот никаких проституток, и даже никто не знает у нас, что это такое. То есть, в принципе, это явление больших городов. Может быть, вот выход этих...
2: Так это во всему миру. Нет проституции в маленьких городах, в Германии.
0: Вот так-то это...
2: Понятно.
0: Так, даже проще ввести в Москве, например, нет, узаконить нет. проституцию в Москве.
2: Ну, о, я опять, как? Опять
0: круто.
2: Же,
0: в одном это, отдельно взятом, ну, и в Питере, например.
2: Не, ну, Саратов вот пробовал, Аясков там, узаконить, легализировать проституцию, но... Здесь еще масса всяких вопросов возникает. Масса всяких вопросов возникает по легализации. Сейчас вот сторонники легализации проституток, они выходят на улицы здесь, в Москве, раздают презервативы бесплатно, там выступают в защиту больных СПИДом, там как бы проводят агитацию, что надо предохраняться. И выступают как в виде вот эти вот организации общественные, они выступают в виде каких-то профсоюзов. Ну, как бы профсоюзов между проститутками, которые не легализированы у нас, и государством. Я вот считаю, что при легализации проституции надо будет решать ряд проблем. Одна из проблем – это защищенность, безусловно, проституток, и в этом случае профсоюзы этих жриц любви должны стоять не между государством и проститутками, а между проститутками и работодателями, то есть сутенерами. Государство должно решить вопрос, как с церковью. Вот отделило государство церковь от себя. Вот и все. Церковь, занимайся своими делами само. Как, сама церковь занимается, мы не вмешиваемся. Также и здесь. Если государство легализировало бы проституцию как деятельность, все, государство умыло руки. Все, ввело бы с законодательным актом вот, легализацию, и дальше проститутки должны были создавать свои профсоюзы и защищать своих членов профсоюза от сутенеров, чтобы сутенеры вовремя платили зарплату, чтобы не было задержек, чтобы лечили там или проверяли.
0: Может быть, и надобность бы в них отпала.
2: Это раз, да. Ну, наверное, это можно сделать. Опять же, это вопрос с законодателем. Но тут еще есть такой вопрос. Вот я, например, сторонник этого, что... Ну, вот это крайне радикальный, конечно, взгляд на проблему, но я придерживаюсь ее. Я считаю, что разделяю, точнее, этот взгляд, что тогда, если будет легализация, то не мешало бы, допустим, и провести поражение законодательным актом, сделать поражение в правах, оформить проституток. Это что значит? Это, допустим, проститутка, женщина, которая собирается стать проституткой, она уведомляется о том, что она будет поражена в правах гражданских. Что это может быть? Это может быть полное поражение в правах, она не, допустим, или частичное. Что это может быть? Это такое может быть, что она лишена будет избирать и быть избранным права. Избирать и быть избранным. Вот, допустим, заключенные, которые находятся в местах лишения свободы, они же не голосуют за президента. А так бы они выбрали Чикатило там или еще кого-нибудь там. Ну, они не голосуют.
0: А то почему?
2: По закону.
0: Если это будет легализовано, они будут просто... Ну,
2: нет,
0: как?
2: Ну тут я говорю, это как предложение, что государство может пойти на легализацию проституции в Москве, в Питере, в каких-то крупных городах, Екатеринбург, Саратов, я не знаю, где много жриц любви, может пойти.
0: Но может быть, этом... просто для того, чтобы создать вот такое искусственное препятствие к этой профессии.
2: Ну, да,
0: вот,
2: видимо, ну, может да. быть, и может и объявить, что девушки
0: что не попа
2: и женщины,
0: уже.
2: Да, вы сами идете сюда.
0: Да,
2: в эту, на эту стезю, так
0: должность.
2: Скажем. Да. И вы здесь уже должны выбирать. Вы заноситесь в компьютер, вам выдают там желтый билет или какой угодно, но вы будете поражены в правах. Вы не будете избирать и быть избраны. Вы не имеете права работать в медицинских учреждениях, школьных учреждениях, учебных заведениях. Да. В столовых, ресторанах, общепита там, да. И не может быть даже в милиции, в судах, в адвокатуре.
0: А это однозначно. конечно.
2: Да, нигде. В местных советах или законодательных собраниях, в Государственной Думе и так далее, и так далее. Вы будете поражены в этом отношении, в правах своих. А также, может быть, в отношении этих лиц, женщин, провести какой-то законодательно ускоренный порядок лишения их родительских прав. В случае, если она совершает преступление. Ребенку изымают.
0: Из этой среды надо изымать.
2: Ну, как-то
0: но
2: более
0: то,
2: ускоренно.
0: Да,
2: процедура. Судья решает это единолично. Но тут огромные проблемы возникают в связи с этим. Но это может быть такое. Может быть.
0: Понятно. Ну, сейчас мы снова ненадолго. Тут надо мне тут выйти. У нас остается совсем немного времени до окончания нашей встречи с Сергеем Валентиновичем Беляком, адвокатом. Мы хотим это время посвятить ответам на ваши телефонные звонки. Вот напоминаем номер программы.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
0: Да, здравствуйте.
6: Доброй ночи. У меня вопрос. Вот, насколько я знаю, в Америке там по достижению 18 лет все дела уголовные, они убираются, ну, ликвидируются, уничтожаются. Вот в России-то есть такое?
0: Спасибо.
2: В России существует тоже сдача в архив, так скажем, дел. Это изымаются, все материалы дела уничтожаются по прошествии определенного времени. И остаются только все равно в архив сдаются приговоры судов.
0: А вот ведь можно в каком-то электронном виде это все хранить, к примеру, там,
2: можно,
0: в ужатом.
2: Но у нас нет техники. У нас мы начали с этого. У нас у следователей, и также в судах, это авторучка и телефон. Вот все следственные, так скажем, или там судебная техника.
0: Сколько, наверное, интересных
2: печатают
0: фрагментов.
2: Печатают машинками
0: потерян.
2: Еще. Машинками, вот печатными, старыми, с западающими буквами. Вот я приезжаю, ну, раз в какой-то город, и постановление или определение суда отпечатано на машинке через копирку. Вот, бумагу такую до сих пор.
0: Она еще продается?
2: Значит, продается. Куда деньги, я не знаю, девают эти губернаторы. Вот у меня рассказывал тут знакомый один был в Орле недавно и приехал на телевидение Орловское. И там это телевидение находится, студия телевидения Орла находится на удалении от города, на значительном удалении от города, в какой-то избе. Он говорит, мы подъехали, просто изба вдали от города, и там деревянный дом, там находится студия. Это город Орел, где губернатор Строев, спикер Совета Федерации. И сравнить телестудию какую-нибудь, телестудию. Мы говорили о судах, но я просто пример привожу. Телестудия в той же Туле, допустим. Там огромное здание. И во всех уважающих себя городах, уважающих себя и уважающих себя губернаторов, нормальное место для работы журналистов и судов. А где не уважают свое население губернаторы или мэры, и, естественно, они не уважают и судьи, естественно, не уважают журналисты. Вот в избах и суды, и телестанции, и телестудии.
0: А вот этот вот, который губернатор, он в Москве сейчас тусуется?
2: Строев, он в Москве же в основном.
0: Вот это вот для меня все было непонятно, если ты губернатор там.
2: А ему не нужно. Вот,
0: это же абсурд. Что значит ему не нужно? Значит, его нужно взять за губу и привести его в округ. Сказать, не вылезай из него на все время своего губернаторского правления, не в отпуск. И он как слуга народу. Он должен жить в избе. В общем, весьма аскетично жить. Без жены, без детей. У него государственная служба. Трехразовая кормежка с утра, гимнастика, обливание холодной водой и на службу. Без денег. Зарплату получать...
2: К сожалению, у нас вот, может быть, Путин этим начал заниматься сейчас, чтобы Совет Федерации в том виде, в каком он существует, разогнать и сделать другой состав. Сформировать другой состав Совета Федерации. Может быть, это и правильно. Хотя вот там возражают и президенты. Президенты, так называемые. У нас много президентов. Президент вот Чувашии особенно выступает.
0: Потому что они все корешки с губернаторами.
2: Да, они здесь все в Москве, да. А там зачем им делать суды нормальные? Зачем людям деньги давать? Зачем содержать независимые средства массовой информации? Содержать, давать деньги. А вдруг этот независимый журналист начнет критиковать этого губернатора или президента?
0: Хотя вот разумный человек, он бы рассудил иначе. Что если, значит, мне кто-то говорит, говорить, что я идиот, вероятно, это так. Мне надо подумать, почему это происходит. И, может быть, даже сказать человеку спасибо вот этому.
2: Да, ну, понимаешь, это люди без стыда и совести. А такие говорят, плюй в глаза или там хуже. И божья роса ему. Это вот то же самое. Вот тот же вот президент Чувашии Федоров. Я его с ним сталкивался, не лично я, а сталкивался по делам, когда он был здесь министром юстиции в Москве. В ельцинском правительстве вот первые годы после путча там, Густовского возглавлял Министерство юстиции. И что, чем прославился этот знаменитый министр юстиции, будущий президент Чувашии? Он запретил еще не зарегистрированный фонд национального спасения, такой был ФНС. Его создавали Бабурин, там, так скажем, патриоты. Вот. Они провозгласили создание этого фонда, собрались, я не помню, в парламентском центре, кажется, провозгласили создание, декларировали просто создание. Но Ельцин или там администрация президента дали приказ не допустить создания фронта национального спасения. И вот этот неродившийся еще ребенок уже был запрещен министром юстиции Николаем Федоровым. Великий юрист, как он себя называет, считает, наверное, и говорит постоянно, что он юрист, постоянно юрист, юрист, я юрист, везде с экранов не сходит, сопротивляется сейчас роспуску губернаторов, изгнанию губернаторов, скажем, из Совета Федерации, он главный противник в данном случае этого вопроса, решения этого вопроса таким образом, как Путин предлагает. Он постоянно рядится и рядился всегда в демократические шкуры, на самом деле был просто волком. Он как же ты, юрист, министр юстиции, идешь на поводу у президента? Ну, президент не понимает в юридических вопросах. Он может пожелать запрета фронта национального спасения, не допустить его до политической, так скажем, в политическую борьбу, не допустить его вхождения.
0: Ну, тактично это
2: надо сделать было по закону. Тактично, надо было, конечно, объяснить президенту, что, уважаемый Борис Николаевич, фронт национального спасения еще не зарегистрирован, ребенок еще не родился, мы не можем его посадить или запретить, или там лишить его прав каких-то. И он же прославился еще тем, что он, будучи министром юстиции, ликвидировал устав Либерально-демократической партии, тогда назывался ЛДПСС, Либерально-демократическая партия Советского Союза. Жириновский зарегистрировал эту партию в Министерстве юстиции СССР до Федорова. И когда Советский Союз рухнул, развалился, Министерство юстиции России не являлось правопреемником и не является правопреемником Министерства юстиции Союза. Оно, Министерство юстиции Союза, было расчленено на 15 министерств. То есть имущество забрали 15 министерств, 15 республик. Бывших республик Союза. Никаких прав министр юстиции Федоров не имел ликвидировать устав партии союзной, зарегистрированной союзным министерством. Просто по закону не имел прав. Несмотря на это, этот устав был признан недействительным. Произошла аннуляция устава. И Жириновский в 92-м году, тяжелое было для него время, я помню, он был практически, ему вето на него было наложено средством массовой информации. Лето 92-го года. Не упоминали Жириновского. Жириновский только упоминался. Вот суды мы проводили, выигрывали суд какой-то. И журналисты, пользуясь тем, что информационный повод есть, писали, вот Жириновский выиграл очередной суд. Вот здесь я ему помогал. И вот мы ездили в Министерство юстиции, я ездил тогда к замминистру юстиции Черемных, помню. И вот он объяснял, что это Федоров заставлял юристов своего министерства подготовить документы, чтобы ликвидировать устав ЛДПСС. А ведь дальше могло последовать страшно. Могли закрыть счета либерал-демократов. Я вот не член этой партии, но тут просто объективности ради, не только как адвокат, а просто как юрист, понимаю, что это незаконно. Ну, просто незаконно. Ну, можно было ведь идти в Конституционный суд. И, кстати, я с Зорькиным тогда разговаривал. Он готов был рассмотреть этот вопрос по жалобе вот Жириновского. Но в итоге Жириновский решил просто быстро зарегистрировать ЛДПР уже России.
0: Кстати, правильный выход.
2: Да, да. Ну, такой. Сам по себе факт, вот, что человек, который рядится в демократические шкуры, сейчас там представляет из себя такого, чуть ли не на постамент уже готовую фигуру в Чувашии, в новой демократической Чувашии. На самом деле он здесь в России ничем не прославился, проявил себя как бездарный или как, ну, просто послушный такой царедворец, не более того.

0: перевернул, скажем так, существующее представление людей о революции, о массовых всяких сборищах, а вот ваше имя, оно, в общем-то, никому не известно. И вот кто из вас двоих мудак, уже, в общем-то, вам решать. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Значит, я хочу вот так сказать, я тоже вообще по образованию юрист, хотя я не адвокат. И вот у меня к Валентину Сергеевичу...
2: Сергею Валентиновичу.
1: Вот, Сергей Валентинович, прошу прощения. Вот такой вопрос, такой немножко профессиональный. Я вообще занимался в свое время теорией государства и права.
2: Угу. А я был старостой кружка теории государства и права.
1: А очень вы, простите, любил. Не в МГУ?
2: Нет. Ну, я очень любил этот предмет.
1: Понятно. Я его, честно говоря, тоже люблю. Вот. И вам не кажется, что вот насаждаемая, так сказать, вот эта, скажем так, пролиберальная, проамериканская идеология вот этого вот безусловного примата так называемых прав человека, это очень опасная химера. Потому что ей можно оправдать все, что угодно. И американское общество сейчас плоды эти пожинает. Да, хотя бы потому, что там небывалых, так сказать, вершин достигли, извиняюсь, педики, достигли там всякие прочие не очень приятные.
0: Да ладно, извините, там... я вас перебью, но у них хотя бы это все в скрытой форме. Вот то, о чем вы сказали.
1: Вот.
0: А у нас это сейчас, простите, вот по телевизору, куда ни сунься, везде. То есть вот в этом вопросе Рашка опередила конкретно Америку. Да.
1: В том-то и дело. И мне кажется, что все-таки государство должно прежде всего исходить из примата, скажем так, державности, государственного суверенитета. Права человека, конечно, нельзя нарушать. Но вот хотя бы тот пример, когда вы предложили проституток порожать в гражданских правах, я с этим согласен. Но формально-то это невозможно. Это будет дискриминация по профессиональному признаку, а это в Конституции у нас запрещено. Поэтому нужно как-то, мне кажется, просто государственную идеологию менять. Нужно, чтобы патриотически государственно настроенные люди были у власти.
2: Наверное.
1: Как вы думаете?
0: Ну, спасибо.
2: Спасибо. Я думаю, что, наверное, да, действительно, государственную идеологию нужно менять. Но, с другой стороны, Конституцию же ведь писали люди. И мы знаем, кто. И Конституцию можно изменить. Я работаю вот с депутатами.
0: И с какой целью?
2: Да, и с какой целью, мы знаем, писали. И сейчас Конституцию могут изменить депутаты просто большинством голосов, и все, внесут поправки, которые нужны им. Вот сейчас, допустим, у нас по Конституции, вы знаете, может быть, человек признан виновным по суду, да, и лишен жизни только по приговору суда присяжных. Но ведь ситуация такая в стране, и практически 80% населения в стране за то, чтобы мораторий на смертную казнь отменить. 80% по опросам, где-то даже больше, 89% иногда дают опросы, чтобы отменить мораторий на смертную казнь. Введенный мораторий. Мы ввели его в угоду как бы Европе. Но у нас творятся чудеса, вы знаете, что на Северном Кавказе. И это просто кощунство, когда там сносят города с лица земли, уничтожают людей, убивают на улицах или там на рынках среди бела дня наших сотрудников милиции, солдат, стреляют из кустов, там
0: да
2: взрывают.
0: И тут взрывают.
2: Тут дома взрывают. Да. А здесь государство будет миловать убийц, сажать их там по 20 лет держать в лагерях.
0: Будут кормить, кстати, мучным.
2: Да, мучным. Они будут клюковку с чаем, вот я уже говорил, там, пить чай с клюквой 20 лет, а люди погибшие, их не вернешь. Но однако в Конституции записано, что только суд присяжных. Правозащитники выступают, стараются в угоду, опять же, Европе цивилизованной, не Америке, а Европе, заставить нас как бы отменить вообще смертную казнь здесь, в России, чтобы мы вошли чистыми, незапятнанными в Европу, так скажем, в Совет Европы там, или в Европейское Содружество стран. Но, понимаете, это тоже лицемерие и кощунство. Там убивают, здесь мы должны миловать. Просто лицемерие на государственном уровне тогда будет.
0: А поэтому... может быть, это опять же все дело в видеодвойке, вот в банальной просто принесли, сказали, ну давай. Там. Ну вот все, ну, может быть проще.
2: Нет, даже. Деньги огромные идут из Европы.
0: Сюда. Это я утрированно так назвал.
2: Огромные, конечно, деньги идут. Я знаю, что идут это фонды, через фонды прокачиваются огромные суммы денег, через благотворительные фонды различные, фонды поддержки там заключенных, политзаключенных. В основном это политзаключенные вот, решают, ну, бывшие организации политзаключенных.

0: И пытаются они как-то воздействовать на общественное сознание, чтобы отменить смертную казнь. Но смертная казнь только по суду присяжных. Тогда что делают политики? Ведь политики обратились к Путину, чтобы отменить мораторий просто в порядке предложений. Если бы Путин согласился с их мнением, тогда бы политики заработали более активно в том направлении изменения Конституции. Потому что, вы знаете, у нас суды присяжных не во всех областях, не во всех регионах. Поэтому сейчас просто автоматически мораторий наступил. Ну нет, не везде у нас суды присяжных. А людей судят и приговаривают, могут приговаривать к смерти и в разных областях, поэтому, на регионах страны. Поэтому независимо даже от Совета Европы у нас мораторий.
1: То есть хотел бы, как везде... говорится, кролик съесть морковку, да растет высоко.
0: Да, но политики, депутаты готовы внести изменения в Конституцию. Я думаю, что большинство они наберут. Но здесь должна быть воля руководителя страны, президента. Потому что он в данном случае сказал, что нет, пока не надо.
1: Ну, но он же не может все сразу, он же...
0: Да. Также, это я к чему пример привожу, это пример вот как раз относительно того государственного устройства. Ну, как, можно ли поменять Конституцию? Можно. Ну, конечно, государство должно быть все-таки патриотически настроено на, в первую очередь, нацелено на защиту своих национальных интересов. Приоритеты должны быть вот в области национальной политики, геополитики, национальной. Если нам более выгодно, допустим, Абхазия, нежели, допустим, ну, какая-то другая...
1: Нежели Смоленскую область.
0: Ну, вот, да, ну, тогда будем мы как бы действовать...
1: Позволять им открывать здесь банки.
0: Да, Если нам более все-таки выгодно и для нас ближе все-таки Смоленская область или там Рязань, то мы, наверное, будем защищать рязанских или смоленских предпринимателей. Вот, допустим.
2: Монмаранси и опоссум частенько делали

0: И я рад приветствовать в нашей студии руководителя концептуального театра под одноименным названием «Концептуальный театр» Кирилла Ганина, самого Кирилла Ганина, и актрису данного театра Надежду Шурда. Здравствуйте, дорогие гости. Очень приятно видеть ваши молодые, бодрые лица здесь. Дело в том, что обычно, когда я сталкиваюсь с людьми вашей профессии, с актерами, с людьми большого кино, то я наблюдаю, что только издалека на экране их лица кажутся столь привлекательными. Ну, как-то, например, известная Серовская ямка, придающая мужество, в общем-то, его лицу. На самом деле, сблизи видно, что там одни выпуклости, и женщины, которые стремятся, в общем-то, одарить, просто падают, когда видят, что ямки нет. Вот. То же самое с артистами театров. Большинство, по крайней мере, они похожи на каких-то, ну, грубо говоря, кукол Барби. Это в лучшем случае. Я вижу перед собой молодые, здоровые, красивые лица. Как будто вы только что приехали с садового участка, где, в общем-то, собирали грибы. Есть ли какой-нибудь секрет в этом? Может быть, вы просто подходите к театру и к осознанию себя, своих тушек в театре как-то по-другому, не так, как это делают вот ваши коллеги, к примеру, из театра Станислава Немировича Данченко. Простите, я
1: болею. Здравствуйте, на самом деле, радиослушатели. Дело в том, что мы просто живем в свое удовольствие, как нам хочется. Это, наверное, самое главное. Нам не нужны никакие премии. И вообще, на самом деле, вот когда включаешь, показывают какую-нибудь золотую маску, как это смешно, да? Там серебряная какая-то там турандот, да? Маска. Вот они, люди друг другу...
0: Ты имеешь в виду только вот наши отечественные, да, в основном? Или вот сейчас? Просто я в них не сильно разбираюсь, прошу прощения.
1: Да, это отечественные.
0: Вот. А вот можно ли здесь, например, вот, ну, с такой же степенью иронии и, ну, скажем так, пренебрежения мною вполне разделимого, кстати, отнестись там, ну, к Оскарам и прочим таким прибамбасам?
1: Нет, все-таки что такое Оскар, да? Оскар — это технология. То есть это элемент вот это какого-то рекламного промоушена, да? То есть это один из фактов вот этих технологических моментов каких-то. А у нас, на самом деле, вообще страна уникальна, она вообще прекрасна, наша страна, потому что все происходит не через голову, да, а через сердце, как бы, вот. И все театральные деятели, вместо того, чтобы сделать вот какую-то схему, да, если они делают какую-то технологию, вот что такое, сейчас происходит очень много антреприз всяких, вот. Что такое антреприза? Собираются три актера, берут тряпки какие-то за дворок академического театра, вешают их, быстренько срубили пьесу, сняли деньги большие, три, естественно, известных актера. Пришел обыватель, он ничего не смыслит в театре, посмотрел, да, люди ходят по сцене, говорят, что-то происходит. Хороший актер, безусловно, он всегда сможет и слезинку с глаз снять, и как бы посмеяться заставить зрителя. Но давайте тогда и вот эту маску тоже делать частью этой технологии, да. А то что получается? Вот турандот, маска, то есть собирается какая-то элита, такая официозная элита, там Табаковы, Калягины, Доронины и тому подобное. А на турандот, значит, так смешно, на турандот Калягин вручает Табакову, а на маске Табаков вручает премию Калягину, да?
0: Так вот это то же самое практически происходит во всех областях. Вот шоу-бизнес, он же обилен, и в музыкальных, скажем так, и, я не знаю, даже в спорте так же происходит.
1: Да, не, ну, кстати, вот попса, что касается попсы, да, то есть все-таки вот это наиболее технологичный такой вид искусства, как бы, если это можно назвать искусством, там все-таки есть какой-то смысл. А ведь здесь как вручают какую-то премию вот в той же маске, да, золотой, и при этом вдруг какие-то неизвестные спектакли, явно не успешный в будущем ни с точки зрения искусства, ни с точки зрения коммерции, да?
0: Ну, то есть...
1: Тоже подпадает под... Почему? Зачем?
0: Заведомо конченый спектакль.
1: Да, то есть это нет логики. Понятно. Вообще в этом.
0: Вот. А вот мне кажется, знаешь, почему это может происходить? Вот ты правильно выше сказал, что все-таки...
1: Связи, да.
0: Специфика, скажем так, российского театра — это прежде всего душа. Но все-таки люди
1: вот
0: скорее...
1: Вот кто-то да. Кому-то отдался, да, как говорится... И в постели Табаков решила вот своей, например, супруге вручить премию. Да?
0: Да.
1: Вот. Он не понимает, что как бы перед вручением премии надо организовать какой-то промоушен, да, там ее сфотографировать в Playboy, да. И вот Playboy, первый этап Playboy. Второй этап роль.
0: Это 20-минутная кассета с порнофильмом.
1: Да, с порнофильмом. Суд обязательно по поводу этой кассеты.
0: Суд.
1: Потом некий спектакль, где она играет Джульетту. Вот, или, может быть, одну из трех сестер, да?
0: Ну, может быть, даже если бы она сыграла Гамлета, то есть...
1: Гамлета, да, это да, круто.
0: Потому что
1: да,
0: женщина
1: да,
0: ни разу да, не играла да. Гамлета. Вот,
1: а и потом, как финал, это как бы предтеча, да?
0: Да.
1: И финал, естественно, это вручение «Золотой маски» с показом какого-то эпизода, а может, эпизод и не надо показывать. А
0: можно как... просто саундтрек поставить.
1: Да, да, да.
0: Вполне достаточно.
1: И все, и потом дальше назначать срочно, снимать площадку какую-то, назначать срочно премьеру, показ и так далее, и так далее. И здесь лом денег будет и всего остального. То есть вот она правильная, разумная схема, да, технологичная. Здесь же непонятно, кто-то с кем-то переспал, кто-то кому-то вручил награду, а тот вдруг уже отказался спать, да, и следующая медаль вручается как бы другому, да, а этот как бы не раскрученный, и на нем не сняли денег. То есть какой-то хаос такой, да. Хаос наград получается.
0: Ну вот, может быть, если вернуться опять к моим рассуждениям, да, то именно скрестилось здесь вот этот подход душевный, или, ну, можно назвать духовный, да, подход к искусству театра с таким галимым, опять же, рационализмом западных, в общем-то, коллег, где вот эти бешеные гонорары, им даже прайс сам не нужен, им нужно, чтобы их знали, то есть, ну, чтобы видели, что да, это я, в общем, поросеночек Ди Каприо, собственно, иду, а не кто-либо другой. И когда наши, вот, извиняюсь, убогие смотрят на все это, естественно, хочет тоже. Вот у меня постоянное ощущение такое, что все, что бы ни происходило в нашей стране, это какая-то игра. Вплоть даже, ну, извиняюсь, до войны. Даже война — это какая-то игра. И то она какая-то ненастоящая. Если бы не гибли люди, то я бы так сказал, игрушки какие-то. И это касается и музыки, и всего. Вот бывает, она снятся сны, и ты чувствуешь, что это какой-то сон с элементами игры. Вот все, что здесь происходит, так же. И попытки этих людей там устроить какой-то свой аналог там Оскара, да, это всего лишь попытка наконец-то вот проснуться и повзрослеть. Но взрослеть-то надо не таким путем. Как же им объяснить, что вы смотритесь весьма глупо, подъезжая вот на своих линкольнах, у которых уже амортизаторы надо менять, потому что там все вот в своих этих... фраках и софиты тоже плохо светят.
1: Объяснить, наверное, на самом деле очень трудно, потому что...
0: Нет, наша цель сегодня это сделать.
1: Ну, в общем, да, но на самом деле, к сожалению, ведь вся проблема в том, что это вот такая тусовка, она замкнутая, да, то есть вот, например, театральная тусовка, то есть есть некие люди, они продвигают своих людей, да, дети, там, жены, у этих жен еще родственники и так далее, то есть в театральные вузы, например, как идет прием, кого отбирают в театральный вуз? В первую очередь, на самом деле, по поводу актеров, да, никто об этом не говорит, но это на самом деле так. Отбирает не того, кто строптив и кто может сказать свое «я», а отбирают того человека, который будет послушный, он будет говорить, нас здесь все любят, нас здесь все уважают. Вот, а этот человек, они на самом деле как вот происходит какое-то клонирование, да?
0: А как это, извините, ну, определить, вот имеется в виду?
1: На самом деле, все-таки люди, которые занимаются отбором в театральный вуз, да, вот профессуры какие-то, естественно, это люди, которые могут. И вот, например, я тоже могу определить, пришел человек, кто он на самом деле, да? То есть это профессия,
0: ну,
1: есть такая.
0: Ну, сложно все-таки, нет.
1: Ну, пример. Нет, естественно, кто-то появляется, и на самом деле Горбачев появился. Какой там был, да, вот этот процесс отбора? И в итоге какая-то завелась, так сказать, гадкий утенок, который все взял и перевернул. Тут тоже, конечно, все когда-нибудь заведется. Вот Виктюк, да? Мы можем его как бы вот ругать и так далее, но в 91-м году он делал какой-то такой маленький прорыв, да, прорыв в непонятно что из вот этого академизма, да, где мужики что-то там болтают.
0: Ну, здесь же бывает сейчас и перегиб, то есть мы видим, например, вот этого человека, который играет в собаку и тоже называет вот это искусством. То есть смысл в том, что именно вот попытки, опять же, проснуться или, там, скажем, резко повзрослеть, сделать так, чтобы все, чем вы занимаетесь, стало настоящим, наконец-то, да, приводят к появлению каких-то жутких монстров, ундемонов, которые, попросту говоря, занимаются конкретной уже дискредитацией даже самой этой игры. Ну, то есть, вот, к примеру, всем известный фильм наш, отечественный, который стоил лимон гринца. Вот, ну неужели непонятно, что вообще-то эта премия, она была дана с точки, ну, как гуманитарная, то есть ее дают вьетнамским режиссерам, а просто чтобы каким-то образом показать странам третьего мира, что, ну, ребят, вы как-то вот, мы на вас смотрим, и возьмите эту премию. Но должен же быть у человека, скажем так, ну, какой-то реальный взгляд на жизнь, на мир, на вещи, которые его окружают. Он взрослый, у него усы. Вот, он написал стихи про дядю Степу, милиционера. А получается, что это все продолжение игры, идут понты, барин и так далее. И так происходит со всеми.
1: Нет, ну по поводу Михалкова, по поводу кино, да, то есть кино для
0: меня. Извиняюсь, что я так резко перескочил, просто я очень волнуюсь.
1: По поводу кино, на самом деле, это чуть-чуть вот слева-справа, но чуть от меня, да, мне все-таки театр интереснее. Вот. Но по поводу кино, там же, по-моему, простейшая, вот абсолютно простейшая схема, ситуация, да, ситуация, когда человек возглавил союз кинематографистов, все деньги, выделенные на кино, взял под свой фильм, снял этот фильм, в итоге, значит, фильм о России, который идет на английском языке, да, 90%, фильм ни о чем, на самом деле. Вот есть такое, как
0: я вот творчество ни о чем. Я не смотрел, прошу прощения. Ну, вот как ты...
1: Про сибирский цирюльник, как бы ни о чем. Вот есть такие вещи, когда вот что такое искусство, да, что такое хорошее кино или хороший спектакль. Это человек вдруг что-то нахлынуло на него, да, какая-то мысль. Вот я хочу рассказать об этом, да, и рассказывает. А когда человек создает какую-то технологию, так, мне надо фильм национального масштаба. Что для этого сделать? Кстати, на этом вот в свое время погорел и Бондарчук, да, «Война и мир». Тоже вот я такой монстр, я создам фильм национального масштаба. В итоге человек взял все деньги, снял один фильм, фильм не получился, но на самом деле Михалков неплохой режиссер, и были у него хорошие фильмы.
0: Конечно, были.
1: Достаточно вспомнить «Господа, вы же звери», да? Но, это вообще... Но вот сейчас не получилось.
0: Так
1: но...
0: вот не получилось именно по какой причине? По той причине, что у человека в какой-то момент сорвало крышу именно насчет того, что он потерял место себя в пространстве.
1: Но вот на самом деле нас даже не должно волновать, почему. Это проблема уже самого Михалкова.
0: Мне кажется, должно.
1: Нет, проблема в другом. Да. Проблема в том, что человек имеет возможность взять все деньги.
0: А, ну то есть вот имеется в виду, что у одного человека в руках могут
1: сконцентрировать
0: весь прайс.
1: Да, и все. То есть в итоге 20 других режиссеров не смогли снять фильмы, а это может быть один из тех 20 фильмов получился бы хороший, кто его знает.
0: Хотя я вот знаю, что снимается сейчас огромное количество так называемого малобюджетного кино.
1: Да, и я об этом, кстати, у меня...
0: И там дикое количество есть интересных вещей, которые просто, ну, на порядок, я считаю... Вот у меня критерий, знаешь, как по книжкам, я эти очень простые, что по книжкам, что по спектаклям, по скульптурам также, вот по людям, да, вот бывает. Интересно мне или нет? То есть мне не важно, к примеру, котируется или там Брюс Уиллис с его лысиной в актерской среде. Многие говорят, что там Брюс Уиллис даун и ужасный актер. Мне совершенно безразлично мнение этих людей. Мне интересно смотреть, как он играет. Да? Также мне интересно смотреть малобюджетный фильм какой-то. Но мне очевидно с первых кадров, когда по телевизору там была вот эта байда, эти шашки, этот демон там в главной роли, вот этот самый за лимон грина, который мне почему-то сразу интерес пропал. Даже если бы я не знал, что этот фильм такой надутый, там, огромный клизмой, там, рекламный и так далее. Почему-то ни краски, ничего мне не интересно. Так же и везде. Мне кажется, давно уже критерием нравится, не нравится, должно быть интересно или нет. То есть немножечко отскочить даже на ступеньку назад, сделать эту игру еще большей игрой. как дети. Мне нравится мороженое, а мне не нравится. Вот это мороженое говно, я его есть не буду. И потом, когда вот эта платформа уже уляжется, начинать, наконец, по новой.
1: Может быть, кстати, еще сказал. Третий критерий. А мне безразлично это мороженое.
0: Да, или мне без...
1: Вот это самое ужасное.
0: Да, да, да.
1: То есть идея, если мне активно не нравится или мне нравится, это на самом деле, я считаю, вот как бы одно и то же. Активно не нравится, но бывает не нравится в смысле плохо сделан. А бывает не нравится в смысле вот Пазолини кому-то. Мне активно, например, не нравится Пазолини, да, кто-то скажет. То есть человек возмущается, он письма начинает писать, да, куда-то там в Конгресс, там еще
0: ну,
1: куда-то.
0: Это хорошо еще в Конгресс, а то пишет, бывало, чем мне сюда на радиостанцию, домой, да. Бывает, приходит, да, вот на стенах пишут.
1: Это значит, человек не остался равнодушным. Вот в чем мысль. Если человек не остался равнодушным от просмотренного, это уже, наверное, его затронуло. А если его затронуло, это есть искусство. Неважно, есть ли там мат, есть ли там секс. Это все, на самом деле, чушь, да?
0: А на самом деле, ведь вот что интересно.
1: Вот эти детали — это чушь, вот чушь.
0: Извиняюсь, что перебиваю, вот насчет секса, да, вот ты сказал. Ведь давайте, наконец, будем честными. Вот те бабушки, которые сидят там ночью и смотрят, значит, киселя подряд там и говорят, какой умный мужчина, или другого там перца по первой программе его коллегу, ну, неважно, да, они на самом деле не слушают о том, какая им разница, там, как поделил Ирак с Ираном эту свою, там, извиняюсь, вонючую нефть. Нет, они думают о том, что в штанцах у этого ведущего. Давайте называть вещи своими именами. Когда идет какой-то фильм, они ждут, когда же, наконец, там покажут порево. Вот, для того, чтобы наехать потом в дальнейшем, сказать, какое хулиганство показывают по телевизору. Хотя это порево, но на самом деле реально эта картинка на них действует благотворно, потому что позволяет им, сказать, высказать свою социальную позицию хотя бы в этом. Но слабый, старческий или просто, ну, скорее всего, просто слабый мозг не позволяет адекватно оценить свою же собственную позицию по отношению к порю в этом фильме. Вот в чем беда. Извините, я очень волнуюсь.
1: Да, на самом деле. Вот.
0: Ну да, к театру, лучше к театру. Да. Просто я сейчас что-то все о кино. Вот.
1: Возвращаемся к театру.
0: Да, да.
1: На сцену выходит актриса. Я гляжу на нее, и мне ее не хочется. Имеет ли право эта актриса выходить на сцену? Наверное, нет.
0: А если, ну, скажем, если
1: рассказываю, ее роль такова... Ну, рассказываю. Да, извините, когда выходит, да. Раневская, выходила Раневская на сцену, ее все хотели. Когда выходила на сцену Доронина в лучших своих работах, ее все хотели. Я имею в виду под словом «хочу» не в смысле вот вбежать на сцену, а отыметь, а я хочу эту женщину, да?
0: Понятно.
1: Я хочу с ней выпить кофе.
0: Я хочу видеть ее у себя на Новый год, собственно.
1: Да, это я хочу важно. В нее влюбиться, да, я хочу, чтобы она
0: продолжить
1: меня полюбила.
0: Продолжить с ней знакомство. Да. Я понимаю, да-да-да, не то, что именно.
1: Когда выходит, ведь что такое Станиславский, да? То есть Станиславский придумал вот такую систему, на самом деле... психологического театра, да? То есть выходит актриса, она проживает какую-то роль, образ, да? И мы следим за ее судьбой. Вот это очень важно. А сейчас все об этом говорят, как бы, но прожить роль, и чтобы мы с мамой как бы хотели следить за ее судьбой, эта актриса, она должна быть интеллигентной, да? Все-таки какая-то на самом деле... Ну, не от мира чуть-чуть всего, да? Вот такая вот, какая-то должна неземная быть. А когда я вижу, вот благодаря, о чем я выше говорил, да? Благодаря вот этому отбору в театральные вузы девочек и мальчиков покладистых, по этому принципу, вот они такие хорошие, они покладистые. Данные есть, мы их дальше разовьем. Вот сейчас в театрах все покладистые, вот и девочки Маша, что такое покладистые? Это вот из деревеньки приехала девочка, да, вот помнишь фильм «Начало»? Это как фильм вот как бы такой, да, на самом деле не такой, а другой. Ну вот она приехала, вы танцуете, да, а я пою, да, вот в таком ключе. Ну вот, и вот эти, они как бы неинтеллигентные, да, они как бы вот из каких-то вот вахлаков каких-то, да, вот непонятно чего, что-то я такое сказал, ну вот. И вот они ходят по сцене, кричат, орут, что-то болтают, они болтают на сцене языками. Они читают роль, они прыгают, бегают.
0: Эндогенно пропотевают.
1: И все, да, да.
0: Но с другой стороны, вот...
1: И ничего больше не происходит.
0: Кирилл, вот давайте посмотрим, вот опять же немножечко проследим ну, такую линию, да, обыватель-актер. Вот, ну, вот, тем более в России, да, очень короткие были периоды, когда актер был здесь действительно, ну, скажем так, престижным, престижным в плане социума. Это, и как ни парадоксально, вот одним из этих периодов был «Совок», да, то есть когда там, ну что вы, ну это же там Андрей Миронов, то есть это замечательный артист, и я считаю, что так, ну, очень повезло ему и со временем, и он достойно занял свое место, достойно. И многие его коллеги, Леонов, да, и так далее. До того говорить даже не будем, в царской России было принято дико угорать и пощупать актрисок. Так, что происходит сейчас? Вообще парадоксальная ситуация. Театральные вузы заполнены, девочки туда ломятся. Что светит-то там им? Я действительно с трудом могу понять, ради чего все это. Ради того, чтобы на заднем плане показывать хореографическую
1: ёлку. Нет, каждая девочка думает, что она станет звездой.
0: Что значит, опять же, звезда? Нет, звезда театра в данном месте, в данное время.
1: Она не знает, что значит звезда в данном месте.
0: Так вот, надо же рассказать, что значит звезда.
1: А зачем? Тогда она не будет поступать. А будут поступать, понимаешь, будут поступать строптивые, которые абсолютно знают, что такое звезда вот в театре, абсолютно знают, что такое зарплата, и втайне знают, что они будут делать, когда кончат вуз. И вот это самое опасное для вот этого, как бы, этих стариков, да, великих. Вот если появятся люди, которые будут знать, что делать, когда кончат вуз, тогда они смогут сделать какие-то свои спектакли, да, найти свою форму. Вот почему, на самом деле, как бы, я все-таки не занимаюсь вот таким психологией, вот таким классическим театром, да, психологическим, где есть какие-то, какая-то пьеса, где 3-4 персонажа, 5-10, да, вот они ходят по сцене, разговаривают. Я считаю, что время этого театра закончилось. Время не психологического театра закончилось. Театр не может быть не психологическим, иначе это шоу, попса там и что угодно, да, но это не театр. Театр по-любому психологический. Вот. Но время театра говорильни закончилось, потому что разговаривая, одно дело, когда Раневская говорит, да, я плачу, а другое дело, когда вот те люди, которые сейчас ходят по сцене, говорят. Дело в том, что люди меняются, да, там поколения меняются, другие формы, как бы, образ жизни людей приобретает. А вообще, на самом деле, ведь по большому счету, вот информационная, как бы, вот информационная вот вся вот эта технология позволила чукче знать, что такое балет «Лебединое озеро», да, то есть включил телевизор, увидел в каждый ранг, то есть кто такой Клинтон, как выглядит Африка, где кому молятся, что такое Шекспир, то есть все знают на самом деле. И ознакомливаться вот с тем, что такое балет, никому не надо. Все хотят посмотреть что-то новое, да, или, если не новое, то вот получить какое-то эстетическое наслаждение, да, от присутствия на этом. По поводу оперы-балета, да, у нас все превратилось просто в спорт какой-то. Вот. А вот... Большой театр — это спорт. Почему спорт? Потому что люди выполняют определенные па, зрители сидят, половина зрителей сидит, считает, сколько раз она там фуэте крутанула, да, как на чемпионате мира по фигурному катанию, да.
0: То есть усложнение элементов постоянное,
1: да,
0: происходит.
1: Все, а пачки те же, да, как бы, но форма та же.
0: Вот балет, да, балет.
1: А половина,
0: искусство.
1: Кстати, сейчас я закончу. Да. А вторая половина на самом деле пришла посмотреть на трусы балерин.
0: Да.
1: Вот.
0: И на, в общем-то...
1: И на бандажи...
0: Да. Этих мужичков.
1: Мужичков,
0: да. Да.
1: И кстати, на самом деле, это же было придумано, вот эта пачка, да, и трусы. и бандаж, они были придуманы на самом деле, когда балет находился в глубокой заднице, да?
0: Чтобы привлекать.
1: Да.
0: Потому что раньше вот первые балеты...
1: А психология
0: балеты,
1: вот этого зрителя какая, который разглядывает, да, вот этого такого интеллигентного маньячка? Вот. И вот какая его психология? Никто не знает о том, зачем я сюда пришел. И он себя даже пытается убедить в том, что нет, я пришел за искусством, да, как вот внутренне убедить обывателя. Вот
0: конечно.
1: И поэтому это функционирует, потому что иначе бы ему зачем смотреть на такое вот дальнее, когда можно просто пойти в какой-нибудь найт-клуб, да, и посмотреть на стриптиз, да, там более все как бы открыто. Но там нет элемента искусства, потому что это тоже интересно, да, то есть одно дело, например, люди занимаются сексом где-то в публичном доме, да, и где-то в ночном клубе, да, вот, а в обычном стандартном ночном клубе люди трахаются на сцене.
0: Для того, чтобы...
1: Второй вариант, люди трахаются, например, на сцене Большого театра. То есть на сцене Большого театра для интеллигента это интереснее, это пикантнее, это развратнее, да?
0: И вроде бы как
1: это какой-то это... художественный акт уже.
0: А, то есть ты заплатил прайс, для тебя трахаются. Ты как барин сидишь в этой своей...
1: Не, я в этих колоннах сижу и там трахаюсь.
0: И еще через монокль можешь посмотреть.
1: Да, вот во всем этом. И бабушки-билетерши с программками в это время спокойно стоят.
0: Конечно. Тут еще есть такой момент, вот совершенно ты прав, потому что...
1: Кстати, вот на этом и Виктюк-то получился, потому что в свое время, да, я вот сюда шел, думаю, ни о ком не буду говорить, но все-таки получилось, только о себе. Ну вот, то есть в свое время «Служанки», то есть на самом деле это обычно такое гей-шоу, да? Вот.
0: У Виктюка, да, я просто, честно говоря, ни разу не смотрел.
1: В обычном ночном клубе вот такое гей-шоу, да, но она проходила в театре как бы «Сатирикон», да, то есть бюст Райкина стоит, бабушки с программками, и вот эта вся общая атмосфера, да, она как вот среди этих бабушек, среди этого бюста, тут как будет это происходить, вот это внутреннее ощущение, да, и поэтому все состоялось. Если бы это происходило в клубе каком-то, да, ну, наверное, может быть, и на этого режиссера никто внимания не обратил.
0: Ну, а Кирилл, а вот хорошо ли, на ваш взгляд, это вот то, что, например, сейчас на... то есть я не являюсь, скажем так, сразу говорю, поклонником там красноармейского строя, и даже скорее напротив, но тем не менее, хорошо ли, что, например, рок-концерты начинают проводиться на Красной площади, да? Вот, хорошо ли, что, скажем, в Большом театре вот будет выступать вот типа театр Виктюка со своими, в общем-то, ну, вот вы называете это ласковым словом «гей», я называю это словом «пидор». Ну, вот каждый по-своему, да, вот, то есть пидоры в Большом театре, рокеры на Красной площади, да, то есть
1: на самом
0: не
1: деле
0: кажется
1: для...
0: ли, что это вот в своем желании эпатировать публику уже люди зашли слишком далеко, и дальше мы можем ожидать, ну, чего-то уже совсем немыслимого, то есть хорошо, там, в этой, в Госдуме меньше всего люблю о ней говорить. И то ходил какой-то даун, то в этом самом, в этом, в как бандана, то в какой-то каске, полный идиот. Вот. Ну, выглядел смешно. Ну, что мы можем ждать дальше, когда уже на весь самом, эпатаж...
1: На самом деле, я думаю, для этих людей это хорошо, да, то есть, но не надо забывать, что это плохо для нас всех, потому что Красная площадь забалтывается, да, как вот забалтывается, она вот стирается.
0: Затирается,
1: да, в порошок стирается. То же самое, что, кстати, Пугачева, да, та же все-таки была какая-то недоступная женщина, которая поет. А вот сейчас, общаясь с пидорами, да, как с бесконечными, с мужем пидором и так далее, да, вот, она стала сама уже пидовкой.
0: То есть практически происходит обесценивание.
1: Обесценивание вот нечто высокого, какого-то недоступного.
0: Недоступного, да. То есть, попросту
1: театр,
0: говоря...
1: Театр, на самом деле, театр.
0: Пропадает элитарность.
1: Почему в те, вот, как помнишь, в свое время, лет 10 назад, там 15, люди возмущались, деятели культур, что в театр стали в джинсах ходить, да?
0: Да, да, да, с этого все началось.
1: Да, кстати. А почему стали ходить-то в джинсах? А потому что на сцене актеры стали в джинсах бегать. Курить, бегать в джинсах, кричать.
0: Нет,
1: вот.
0: Все-таки в джинсах, Кирилл, стали появляться люди в зале раньше, нежели это стали делать актеры. Просто виновата во всем контора по кличке Иверия, которая шила первые джинсы, которые покупался каждый совок. И это считалось уже, что, ну, вспомни, одеть джинсы под коричневый пиджак, и так, чтобы воротничок рубашки был на выпуск сверху пиджака, это был супер-попс вообще. И в таком виде, там, ну, прийти в театр считалось нормальным. Актеры в то время еще не давали, все-таки, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, по хронологии событий, насколько я помню, они тогда еще как-то держали марку.
1: А вообще, на самом деле, все должно быть форматно, да? То есть, если я делаю что-то концептуальное, то это не надо делать в Большом театре, да? Это можно делать на помойке, например. Это будет очень как бы вот формат.
0: Нет,
1: да?
0: А ты сейчас так с иронией или нет?
1: Нет, в самом деле. То есть
0: или ты так считаешь?
1: Приходит зритель, да, я делаю некий перформанс, да. Ну, понимаешь, то есть нельзя... Ну, в Большом театре перформанс... Это, ну, пусть будет помойка, да, пусть в клетках сидят бомжи, там где-то летают тарелки.
0: Кирилл, не обязательно так, не обязательно так. Но, скажем, я не сторонник, опять же, там, ранжировать искусство, да, но, к примеру, нельзя там на катке там Медео, да, устраивать соревнования внедорожников. Кстати, он вот, совершенно для другого.
1: Да, вот то, что выгнали, на самом деле, Васильева из Большого, это нормально. Потому что человек превратил театр в какое-то, на самом деле, отхожее место, да, своими новыми постановками.
0: Возможно, я, к сожалению...
1: А с другой стороны, то, что было, тоже плохо. И вот мы крутимся, да, вообще наша вся страна крутится вот эти 10 лет между теми, кто предлагает все то, что было раньше, да, и теми, кто хочет как бы на базе вот этого как бы фундаментального, да, то есть ведь никто ничего нового, то есть никто не пришел и не сказал, вот я хочу сделать, кстати, только один Ганин, да, это говорит, вот, его за это бьют, да, что вот мне ничего не надо, да, дайте мне пустой кусочек земли, угу, где я абсолютно на пустом месте сделаю то, что мне хочется, абсолютно другое, да, если это другое окажется тоже пустым, зритель просто не будет ходить, и все, да. Если я это сделаю что-то интересное, вот, я стану великим и гениальным, да, у меня памятник мне поставят, вот, и так далее. Вот. Мне не надо вот это, я уйду, вот дайте мне кусочек земли пустой. У нас же все на протяжении 10 лет, все, не только театр, да, все бизнесмены, так называемые, и так далее, все берут то, что уже кем-то создано, и в этом кем-то созданном пытаются вот как можно больше себе взять. Вот, в карманы разложить там. То есть никто не прорыл на самом деле за 10 лет ни одну скважину, чтобы нефть добыть, да? То есть вот сам никто не прорыл.
0: Происходит попросту торговля, да?
1: Да, то есть взяли уже готовое, согласен. А готовое изнашивается. Так же и театр. То есть приходят какие-то режиссеры новые, пытаются что-то сделать, но они пытаются сделать на базе того, что кем-то создано. Создано Станиславским и его последователями. То есть никто ничего нового как бы не приносит в театр. Эксплуатируются старые идеи. Вот я прихожу в театр, почему мне неинтересно ходить, меня там спрашивают, слушай, пошли, премьера такая-то будет. Я, ну а что там смотреть-то, да? Там театр какой-то, да, академический. В Энном академическом театре идет очередная премьера. То есть я знаю, когда, значит, свет какой включится, когда тряпка куда сбросится. Если она должна падать, она упадет именно в этой позе и именно так, потому что это только так падают, да. И помнишь про кошку, да? Uh-huh. И действительно, когда вдруг пробежит какая-то кошка, я посмотрю, значит, зрители, так сказать, воодушевится. Наконец, что-то живое появилось, да, в этой мертвячине. Ведь кошка — это ужасно, на самом деле.
0: Да, шершавая и мягкая. В общем-то,
1: кстати, по поводу моего театра у нас бегали кошки, вот, и никто на них не обращал внимания.
0: Ну, это...
1: По сцене, потому что, как бы, вот, на самом деле, зрители, актеры непонятно, что вытворяли, да, зрители тоже и вытворяют.
0: Ну, есть
1: как тут... бы для вот обывают. Вообще люди приходят, вот я заметил, те, кто первый раз приходит вот ко мне, например, в театр, да, они приходят, они все два часа рты открыв смотрят, обывают, не могут понять, что происходит вообще, и куда они попали. Театр это не театр. Потому что все обыватели привыкли вот к классической форме жизни. Если это автобус, то это должен быть...
0: Желтый автобус.
1: Да.
0: Кирилл, вот на самом деле я сейчас так довелось, мне опять же, как я уже говорил, пообщаться с некоторыми актерами, в частности, вот с актерами, находящимися в данном вот здании театра под управлением Калягина, и я с удивлением вообще узнал, что практически, ну, вряд ли человек хвастается, что практически все пьесы вот там проходят на аншлаге. То есть люди с какого-то момента, это может быть года два, вот там я сложно мне сказать, снова начали посещать театры. Как театры вот такого классического жанра, может быть, также и ваш театр. Я не знаю, что происходит сейчас с театрами-студиями, типа а-ля там театр-студия на Юго-Западный, в свое время культовые, как у них идут дела. Вот. Но тем не менее, на мой взгляд, все-таки гораздо лучше, если масса людей потянутся в театры, а не на концерты там групп «Отбитые мошонки», «Сделки» или «Дрестящие». Это действительно так. Театр тоже убивает. Театр тоже убивает в людях, так сказать, все самое светлое, потому что, естественно, это сатанизм, это действие, безусловно.
1: По поводу сатанизма мне всегда смешно, когда эти актеры, значит, идут со свечками, а вот Линком, весь Линком вместе с Захаровым стоит со свечками в церкви, да, то есть это странно на самом деле, потому что на самом деле церковь есть не что иное, как конкурирующая организация, да?
0: Целиком согласен.
1: Вот, то есть две конкурирующие театральные организации. Одна театральная организация называется «Церковь», у нее, так сказать, 324 спектакля, вот, все они по какой-то определенной схеме поставлены, определенные костюмы, есть хор, есть вот в Русском православном театре, да?
0: Да, да.
1: Вот, абсолютно гениально придумана схема сбора денег, да, то есть человек даже не понимает, как это все происходит.
0: Быстро, и вроде он еще отдал свой прайс, и еще при этом остался дико благодарным.
1: Да, то есть, а с другой вот театр другой, «Балаган», да, вот еще начинался с «Балагана» в свое время театр, то есть выходили актеры, вот я как бы говорю все-таки о русском театре, меня абсолютно не интересует, лично меня на самом деле абсолютно не интересует.
0: И мы продолжаем беседу с Кириллом Ганиным, руководителем концептуального театра Кирилла Ганина, и актрисой этого же театра Надеждой Шурда. Соответственно, речь у нас шла о, так сказать, пополнении, кадровом пополнении театров и о том, что дикое количество молодых девочек, приезжая сюда из далеких стран, как правило, стремятся попасть в театральный вуз. Об этом даже снято дикое количество фильмов, очень много слезоточивых историй. В наше жесткое время половина из них начинает торговать на рынке китайскими кедами, вот такими, к примеру, видишь, вот с тремя дырочками. Вот, а есть вот такие вот с пятью, но у них зеленые шнурки, они дороже на $3. Вот. Да. Либо идут в проституцию, вот, либо попросту возвращаются домой, при этом привозя с собой тираж от каких-нибудь жителей гор, которые приехали сюда погостить и покутить. Тем не менее, некоторым удается прорваться, удается пробиться. И до 40 лет, как правило, они исполняют на театральных подмостках роль елки, к примеру. Или там «Дождь» исполняют, говорят «жур-жур-бур-бур» и делают руками красивые хореографические движения. Вот, Кирилл, тебе же больше приходится общаться с людьми, с актерами, с актрисами. Да, вот глядя на тебя, я чувствую, что передо мной сидит, ну, абсолютно нормальный человек, который, вот, ну, скажем так, не играет, не поясничает. Я же, опять же, часто сталкиваюсь с актерами, не могу порой понять, вот он ли это Серега, вот, или Гамлет, понимаешь? То есть настолько происходит вот это смешение сознания, что ни одним миксером не разобьешь. Опять же, чтобы личность раздвоилась, одна из них ушла во своясь, личность театральная. Что это, на твой взгляд, понты, либо реальный сдвиг башни просто?
1: Это нереализованность на сцене. То есть вообще как бы мысль заключается в том, что когда человек в искусстве реализуется, да, то ему нечего этим заниматься в каких-то других местах, да? Вот на самом деле есть такая вещь, как буфет МХАТа, МХАТовский буфет, да? Там, как известно, в МХАТе 150 человек, там около 200 даже работает, из них на сцену выходит реально 10-15. И вот эти 10-15, они на сцену вышли, они уставшие, репетиции, все остальное, 5-10, вот работа, они вбегают, что-то перекусили, убегают. А вот остальные 120, да, вот эти, которые никогда не выходили, да, они Вообще, на самом деле, Саш, как ты видишь актера, который перед тобой начинает какие-то роли играть, какими-то голосами что-то вот говорить. Это значит, ну, человек, которому у которого не было возможности это сделать на сцене. И вообще в искусстве, в принципе, в искусстве на самом деле, да, вот ты же сочиняешь песни, да? Ты же не популяризируешь их перед всеми во всех местах, где только можно.
0: Безусловно, то есть, я чувствую, сочинил, чувствую срамоту какую-то за людей, которые это делают. Действительно,
1: самореализовался как-то, да? В студии, где-то дома, что-то...
0: Получил свой кайф, но да, мне уже нормально.
1: И далее живешь как все. Вот так же и я. То есть, если человек-режиссер начинает что-то режиссировать в жизни... Значит, ему или не дали, или он не хочет это делать на сцене. И первый, второй, как бы, очень плохо.
0: Ну, а вот откуда тогда берется это жеманство, я не побоюсь этого слова, кокетство, которое, кстати, тоже вот у Надежды, по крайней мере, на мой взгляд, отсутствует. У совсем молодых девочек, так сказать, актрисулек, которые еще только-только вот... То есть она может ведь таким тоном сказать, что у меня сегодня репетиция у Меньшикова. Я не знаю, кто такой Меньшиков, к сожалению, невеликий специалист это в театре, вот... но это говорится таким тоном, как если бы я сказал, хотя я обычно это говорю очень так, ну, спокойным тоном вы это знаете. Типа, у меня сегодня встреча с Путиным, к примеру. Нам надо обсудить геополитику. Вот. Но она это говорит вот, ну, практически теми же словами, но при этом пафос, нимбы изо всех щелей летят дикие.
1: Ну, это вот я же говорил как бы вот в первом части. Да, это все из той же темы. Набирают дурочек.
0: Как нам бороться?
1: Как бороться? Дело не в этих девочках. В конце концов, в мире есть много форматов людей, да, и дело не в этом. Дело в том... На самом деле, ведь выход очень простой. Надо лишить государственных дотаций все академические, все учреждения культуры под названием театр. Как только театры будут лишены государственных дотаций, то моментально у администрации театра возникнут проблемы.
0: Как с прайсом.
1: Да, как заработать деньги и привлечь публику. Ты говоришь, театры забиты битком. Вот под нами театр Калягина. Да, в театре Калягина
0: это
1: билет
0: по словам,
1: стоит 50 рублей.
0: Да это вообще не прайс сейчас.
1: Понимаешь? То есть почему 50 рублей там стоит? Потому что остальные деньги дает государство. Ты даешь, и я даю. Мы об налогоплательщик.
0: Я, например, не даю.
1: Даешь.
0: А, в этом плане, да.
1: Ты налогоплательщик.
0: Да.
1: А откуда государство? Оно же не само его их зарабатывает. Государство — это некая чиновничья система, которая перераспределяет средства. Средства, которые зарабатываешь ты. Ты заработал деньги. Ты хочешь отдать в театр Калягина свои деньги?
0: Нет, я никуда не хочу отдавать.
1: Хочешь, а тебя насильно заставляют это делать. И поэтому этот театр будет существовать, и вся эта система будет изгнивать и умирать. И разлагаться, агонизировать до тех пор, пока госдотация будет существовать. Кстати, это Товстоногов, это был, на самом деле, не самый плохой режиссер, абсолютно приверженец вот школы как бы Станиславского. Вот он в свое время говорил, что на какой-то пьянке, и не мне, я маленький, наверное, в это время был, вот. Но, тем не менее, он говорил, что вот репертуарный театр, да, как бы он когда-нибудь умрет и возникнет как бы вот снова эта антреприза, ну, в хорошем смысле, да, то есть начнут экспериментировать, искать что-то свое, и потом среди этих ищущих найдется какая-то форма, которая позволит дальше двинуться театру, и на основе этой формы возникнет снова репертуарный театр. Это естественный природный процесс, да, вначале что-то создается, потом это рушится, оно вот хаотично перемещаясь снова в какие-то схемы собирается и в новых формах продолжает свое движение. То есть в свое время ведь что такое Станиславский? То есть это были антрепризы, да, были абсолютно частные формы, были масса экспериментов, вариантов. И единственный эксперимент и вариант, который вот зазвучал, оказался Станислав. Да, вот это как бы идея психологического театра Станиславского. И она, так сказать, превратилась в репертуарную форму. Вот. Она была для системы, для государства вполне приемлема. Она была вполне приемлема для общества, для обывателя, кстати. И она была возможна, ее создание было и с точки зрения технологий. Да, ведь можно придумать какую-то форму, а где найти актера под нее, да? Можно придумать какую-то форму, а будет ли ее зритель смотреть? То есть художник может реализоваться только когда, если его вот эта идея, понимаешь, например, картину можно нарисовать, но я нарисовал, никто ее не понял, что я нарисовал. Ну, она 300 лет пролежит, на 301 скажут, что это гениально, да?
0: Да, это люди часто бывает с нами, с художниками, да. Я согласен.
1: А вот режиссер, дело в том, что такое театр, да? Театр — это то, что существует конкретно сейчас, конкретно в данный момент времени и только здесь.
0: Ну, практически как живой вот. Концерт, да, да, согласен.
1: Да, то есть что, мы не видели спектакля Станиславского, на самом деле. Может быть, если мы сейчас увидели, мы бы ужаснулись, какое говно, да?
0: Не исключает. У меня вот. Вообще, вот, скажем так, восхваление исторических фактов, свидетелями которым мы не были, или же их уничтожение.
1: Есть такие два братья-близнеца, да, Родзинский и Вульф, да? То есть вот. Два человека, которые как бы знают обо всем... Непонятно, из каких источников. Да. И сидела она и думала в ванне одна.
0: А вот, Кирилл, какова ситуация в плане прайса и финансирования, да, театров, скажем, там, за рубежом? Ну, я знаю, что ты объездил огромное количество, в общем-то, кибуцов и поселений, и вообще чего только ты не объездил, посмотрел везде. А вот государственные дотации, это только советское явление, наше, российское, или, скажем, где-нибудь там... В Голливуде
1: я могу,
0: тоже,
1: могу
0: да.
1: сказать, нет, в Голливуде такого нет. Вот, угу. Я могу сказать, что драматический театр на самом деле на Западе, да, вот драматический театр, вот этот психологический, это подвал, угу. это абсолютно частно все, это спектакли, которые смотрят на самом деле родственники актеров, и никому это больше не надо.
0: То есть типа домашнего театра при графе Толстом.
1: При ЖЭКе.
0: При ЖЭКе,
1: при ЖЭКе, да.
0: Ну, в принципе, с такого и начинается вот что-то большое и великое.
1: Вот, но на самом деле есть какие-то формы, которые, я считаю, датировать надо. То есть, то бишь, есть какие-то национальные вот театры, да, то есть, представляете, гордость, да, страны. Этот театр должен находиться под покровительством государства. Может быть, это в каждом... Вот в России их, может быть, всего три, да?
0: Ну, вот какие, было бы интересно.
1: Я считаю, что датировать, безусловно, без дотации не может функционировать оперный театр, да?
0: Согласен.
1: Вообще не может.
0: А большой?
1: Ну, я говорю,
0: вот, оперный... А, это он же и есть. Я же говорю.
1: Теперь далее. Например,
0: дико офаршивается. Посмотрел не в ту страницу текста. Ну, дай оправдаться. Ты же должен на шутку перевести свой срам.
1: Не, можно сказать, большой театр — это оперный и балетный.
0: А, вот что, да. То есть я имел в виду...
1: Я не сказал слово
0: балетный. Да, моё, да. А малый? О, как!
1: Так, я вот как считаю, есть театр вот в России, да, в Москве. Я бы оставил, на самом деле, три учреждения культурно-дотациях, да, как бы это Большой театр, mm-hmm. это, между прочим, Малый. Почему? МХАТ, потому что это два учреждения культуры, при которых есть вузы, да, то есть...
0: Понял,
1: понятно,
0: да? Понятно, да.
1: Вот, как бы вот это глобально замкнутый какой-то конвейер, вот какая-то фабрика, в хорошем смысле, по производству как бы искусства, да, вот этих людей. Другое дело, что тут надо чистку, конечно, провести, да?
0: Мощную, да. Мощную. Причем с участием меня обязательно. Это
1: да,
0: я
1: и
0: настаиваю.
1: Меня.
0: И тебя,
1: я,
0: конечно.
1: Я, кстати, в вечернем клубе заявление написал и разместил. Прошу к Путину обращение, прошу назначить меня министром культуры.
0: Да-да-да.
1: В первую, значит, какие задачи, да?
0: Слушай, а я тоже писал ему, но я хотел назначить ее министром информации вот, и
1: себя,
0: гостелекоммуникации, да, себя.
1: Да, ну вот
0: а до того, за месяц, я ему писал, что хочу стать министром обороны.
1: Вот, но сейчас, на самом деле, Швыдко такой мощный министр культуры появился,
0: да.
1: Я до Швыдкова писал.
0: Ты вот, писал ему, да?
1: Швыдко. Путину.
0: А, ну да. Ну,
1: вот, то есть я кажется... поэтому уже претендую на звание заместитель министра культуры по делам театров.
0: Нет, ну если, например, это я все-таки пробьюсь там, ну потому что мне могут предложить, да, неожиданно скажут, да. Слушай, Сань, министр обороны пока еще там, ты молод, ты пузико не выросло, да, давай министром культуры, то я тогда обязательно, мне кажется, мы с тобой сработаемся. А я, поскольку буду часто в разъездах за казенный счет, то ты будешь нормально руководить.
1: В чем наш плюс, да? Во-первых, нет никаких связей, да, вот таких глобальных, которые нас тяготило бы. То есть разогнать театр Пушкина, театр Ермолова, какие там еще никому не нужные учреждения. Да, плевое дело, да?
0: Да просто да. А, кстати, помещение мы сдадим под офисы новым русским.
1: Не так.
0: Извини,
1: помещение
0: пожалуйста.
1: Бы на самом деле, помещение нормальное. Оттуда бы вот эти учреждения культуры, вот эти театры, да, все, которые кичатся, они на самом деле уже половину помещений сдали в субаренду каким-то...
0: Что, кстати, запрещено вообще так законом.
1: Не, Лужков как бы разрешил.
0: Субаренда опять
1: вот
0: разрешена.
1: Вот Ленком, посмотри, Ленком.
0: А двойная субаренда. Да а кто проверит, интересно, не сдали ли те подрядчики еще раз кому-нибудь в аренду?
1: Вот, то есть все это выгнать.
0: Слушай,
1: да?
0: А сколько налогов, например, с левых билетов, которые продаются на улице всякими засранцами?
1: Да, вот Ленком, например, да, вот то есть в аренду помещения сдаются, Лужков еще дарит машины артистам, билет стоит безумные деньги, но официально стоит мало денег. Вот, но при этом вот эти, которые спекулируют билетами, они выстраиваются в очередь за этими билетами к директору театра, да? То есть вот эта разница идут в карман.
0: Да,
1: ну ладно,
0: да.
1: Это мы не обсуждаем, это мы будем обсуждать, когда мы будем министрами культуры.
0: Мы это не будем обсуждать, мы это будем просто... это искоренять.
1: Да, это да. На самом деле всего одну бумагу надо подписать и в нужные места направить людей, да?
0: Причем я даже знаю, каких
1: в масках,
0: у меня есть знакомые, которые
1: их надо,
0: с радостью.
1: Их надо направлять, так сказать, вот начать с этого, да, с культуры.
0: Безусловно. А именно потому, что культурная среда формирует все остальное. Именно из-за того, что вот мы описали выше происходящего в культуре, творится, вот, например, безобразие на азербайджанских рынках. Это прямая связь, которая для меня, например, очевидна.
1: Ну да.
0: Вот, да, мы отвлеклись. А, и что, да, я на какую-то мысль тебя прервал. Ну, в принципе...
1: Мы то, на... да, да. как бы остановились на том, что...
0: Да.
1: На том, что мы должны стать министрами культуры. Оба.
0: Ну да, или в крайнем случае, я, например, согласен даже министром железнодорожного транспорта. Главное ведь это
1: на самом деле железнодорожный транспорт у нас хорошо работает. Почему?
0: Ну, потому я и хочу стать министром.
1: Министром железнодорожного транспорта назначить Чубайс, назначить, да, тогда поезда.
0: А после него через годик можно самому.
1: Да, потом уже можно.
0: Смотри, в принципе, есть предложение. Вот мы достаточно обширную сейчас тему затронули, да. Выслушать мнение наших радиослушателей, что они думают по всему выше нами сказанному.
1: Давай.
0: Я-то сейчас напомню телефон в прямом эфире, а вы, уважаемые, звоните. Напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы Кирилл Ганин, режиссер, и актриса Надежда Шурда. Итак, номер.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: И я поднимаю дуду. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту говоря беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Беспредельно наше внимание к вам. Доброй ночи, наше внимание к вам попросту говоря беспредельно. Вы в прямом эфире.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Извините, что так долго просто вот я вам дозванивался. Это, в общем-то, наш агент Маргарита Тихоновна. Она работает, она сыграет зрителя. Вот. И тут сорвалось. Ну ладно. Тогда давайте поговорим о детских театрах. Вот, поговорим о детских...
1: О, детские театры — это вообще кладезь, так сказать, доходов, да? То есть все режиссеры, которые не в состоянии, так сказать, полностью бездарны, да, они бегут куда? В детские театры, потому что там зарабатывать денег можно безумное количество, а претензий к качеству

0: ухо цокотуха. Да, да. Было бы уже в
1: общем. Но на самом деле это спектакль же не экранизация, не инсценировка, извините.
0: А вольная интерпретация произведения.
1: Нет, это рассказ о детском утреннике. Вот, то есть, на самом деле, этот спектакль делался под моим детским впечатлением. То есть, к нам в школу, значит, родители собрали по 20 копеек. Вот как эта технология происходит. То есть, зауч школы.
0: Помнишь, извини, что перебываем, на завтраке еще собирали.
1: Да-да.
0: Такая война была, на завтраке деньги сдали, там, по-моему, 3 рубля в месяц было.
1: Вот, да, еще...
0: А можно было от завтрака это отказаться, дико там прайс, значит, потратить куда-то, а завтраки отбирать у слабых. Что да. я и делал иногда. Да, я там в школе здоровый был. Это сейчас я вот после армии такой. Да. Ну нет, ну что, я вся был культурен.
1: А культурно так, да. отбирал.
0: Знаешь, отбирал
1: мальчик,
0: еду.
1: Дай, пожалуйста, деньги.
0: Да, не деньги, я ей натуры отбирал. А-а-а. Блинки там, вижу, какой-нибудь там несет. Взял себе поднос, там блинки.
1: И вилку
0: лежат.
1: Туда, и все его скорее. Да, пока да. ты не наполнился уже в желудке.
0: Конечно.
1: Ну вот, а еще была такая схема, что собирали по 20 копеек на спектакль неких приезжих актеров. То есть в обязательном порядке родителей на родительском собрании.
0: То есть хочешь, не хочешь, а появись.
1: Да, да. Его, значит, потому что весь класс на большой перемене, то спектакль значит, укладывался ровно в большую перемену, 25 минут, да, значит, с людей собрали деньги, я помню, так сказать, я оказался каким-то, с родителей, каким-то образом в этом огромном зале, да, то есть нас привели коллективно, и вот, значит, муха-цокотуха как раз была, а мне где-то, я помню, где-то в 3-4 классе было что-то такое, или втором, ну, вот такое супер детское сцена, в детстве, как бы, люди, дети вот острее, как бы, все замечают, да, и да. помнят. И вот, значит, жирная тетка играла бабочку-капустницу с такой целлюлитной задницей. Откуда мы увидели задницу, да? То есть у нее такие шаровые штанцы были желтые, огромные, да? И крылышки сзади. И вот она бегала, что-то наклонилась, штаны там треснули, и эта жопа, значит, ее...
0: Вскрылась.
1: Да, появилась.
0: Так сказать, вышла погулять.
1: Да, потом выбежал пьяный актер, играющий комарик, значит, лет 40 какой-то, такой спившийся клоун. В общем, что-то два каких-то фуэта крутанулся и бабахнулся. Вот. Это было, на самом деле, смешно. А паука играла некая кукла, такая маленькая вот кукла, да, как бы кукловод водил ее. Все это было в обшарпанном, естественно, здании помещения актового зала, да, два фонаря какие-то.
0: Так мрачно прям. Вообще, вот прям вот ты описываешь, у меня воображение очень хорошее.
1: Да,
0: даже
1: две какие-то тряпки висящие.
0: Чернуха
1: такие,
0: такая вообще конкретная, да.
1: Вот, и вот мой, на самом деле, спектакль «Муха-цокотуха», да, к моему творчеству, творчеству Кирилла Гайна, как возвращаемся. Мой спектакль «Муха-цокотуха» не... инсценировка произведения Корнея Чуковского, а инсценировка вот этого детского утренника, да? И у меня в самом деле вышло уже...
0: То есть ремикс на тот детский утренник, вот так бы я назвал.
1: Да, то есть детские воспоминания об увиденном. Ведь на самом деле любой режиссер, по поводу, кстати, мысли, режиссуры и всего остального, да? То есть что такое режиссер? Это человек, который где-то что-то видел и при этом... Это ему очень запомнилось, и он это показывает миру. По поводу Михалкова мы говорили вот часом раньше. Это же ведь тоже человек, который жил все время вот в Переделкино там где-то, да, то есть видел вот эту тусовку людей, которые вот яблочко вот так ножичком ели, да?
0: Да, да,
1: вот,
0: да, да, да, да,
1: да. Вот в таком плетеном да. креслице сидели.
0: Да, да, да, и они были мудрые, у них были бороды.
1: Да,
0: и,
1: вот такие.
0: И они все считали, что Лев Толстой ходил именно такой же поход, да. как дефиле по Льву Толстому, собственно.
1: И вот как бы все его фильмы даже, вот помнишь, «Господа, вы же звери», да?
0: Да, вот все это.
1: Вот это все об этом, об этой тусовке, все его творчество, об этой тусовке. Но не может быть о другой тусовке, потому что он видел Вертинского, вот это вот, да, Переделкина, вот он всю жизнь жил там.
0: А между прочим, не в Перово. Это я
1: да,
0: так,
1: и так далее. Но есть люди, которые действительно, вот режиссер, да, то есть кончает вуз, получает специальность, он знает, как делать спектакль, да, как снимать фильм, технически знает. Но вот я говорю, что такое режиссер? То есть, а вот этот человек не наделен просто вот... от Бога таким даром, как запоминать и проживать через себя вот эти яблочки, да, ведь что такое режиссура? Это вот это яблочко, которое ножичком режется, да, вот в плетеном кресле, это и есть режиссура. Потому что можно взять актера, посадить куда угодно, на, сиди и прочитай монолог, да, но без яблочка и кресла не будет атмосферы, да, то есть
0: да,
1: вот,
0: да.
1: Вот, это, вот этих деталей, и вот смысл в этих деталях, а эти детали, они... Это надо определенный, скажем так, склад ума.

0: ума иметь, чтобы вот мозгов Богом даны, да, чтобы вот это запоминать, через себя пропускать и помнить всю жизнь. Вот, к сожалению, наверное, у меня это есть, да, и поэтому, к сожалению, я стал режиссером. А у других нет, и им ничего не остается, а корочка есть у них, да, то есть он вот по корочке режиссер, он не хочет, у него амбиции, да. Как это, я 4 года, 5 лет учился в ВУЗе и должен идти там на завод там кирпичи грузить, да, или куда-то.
1: Да.
0: Нет, нет, я режиссер, и только режиссер. И он, значит, пытается и так, и сяк, и ничего не получается, зритель к нему не идет, и в академический театр его особо там не приглашают, да. И он идет куда? В детский идти. То есть он организует даже не в детский театр, он идет к префекту какого-то округа.
1: Он говорит, давайте префект, я округ. Буду держать
0: утренник. Давайте я у вас организую, да, детский там театр, маленькие детей будем воспитывать, там в районе Отрадной, например.
1: Это
0: да?
1: Же ужасно, то, что ты говоришь.
0: Это так и есть.
1: Нет, я...
0: И вот ему этот префект дает здание, какой-нибудь да. Булочный бывший. Вот, в принципе, дотирует, да, как бы из местного бюджета, за счет меня, налогоплательщика, живущего в этом районе. И вот это, значит, полно женщин, да, есть такая профессия, женщина-режиссер такая.
1: Да, форма. Да,
0: то
1: да,
0: есть,
1: да.
0: Вопрос, то есть мы понимаем, что женщина не может быть режиссером по определению, на самом деле. Это если режиссер, то лесбиянка, да?
1: Согласен,
0: вот,
1: абсолютно.
0: Вот если не лесбиянка, то есть режиссер, это вообще
1: тут
0: сомнительное
1: просто по бумажке
0: явление.
1: В основном, конечно же. Конечно.
0: Вот. И вот эта женщина-режиссер, она может словами найти слова, правильно все сформулировать, да, и раскрутить вот этого лоха-префекта, мало разбирающегося в культуре и искусстве, а, как правило, такой мужик, да, который в баньке попарится, там, да.
1: Там и... с люмом, как,
0: да,
1: который
0: такой,
1: нет,
0: да, пивка выпить, вот такого мужика раскрутить, ну, все. Это есть такой театр Чихачева детский, то есть помещение булочное. Вот, значит, он раскрутил директора помещения этого завода по производству там то ли пирожков, то ли как это называется, не помню.
1: Выпечки.
0: Выпечки каких-то, да, да. То ли там мороженого, ну что-то такое где-то на Рязанском проспекте. И вот этот директор завода, я представляю, этого фабрики, он всем своим другим директорам вот в срубе, в баньке в этой, да, где там с венечками все такое вот толстое, огромное, с пивком, там охота, да, вот рассказ. У меня один говорит, у меня есть свой цех по производству водки, свои мастерские там.
1: Еще очень важно, знаешь, как
0: он. А он говорит, а у меня есть свой театр, да. Вот, и вот этот человек, значит, раскрутил.
1: Это-таки оркестр графа Шереметьева.
0: Да, только это не граф.
1: Ну, понятно.
0: Шереметьев.
1: Да, да, нет, ну,
0: это тот, который вышел из народа, да, то есть
1: да,
0: из какой-то глухой деревни, такой валенок, да, то есть стал графом. И что он может создать? Потому что образования никакого, культуры тоже. Вот, и в итоге вот словами, забалтыванием человек сидит уже в этом помещении, человек, значит, набирает из окрестных школ детей, чему-то их обучает, все-таки навыки есть, ставит какие-то такие, никакие постановки, там «Морозко», там «Красная шапочка». Иногда можешь замахнуться на Соломея там, или Шекспира, да?
1: А иногда выходит сам, например, или выпускает своего кладовщика и заставляет его петь у самовара «Я и моя Маха».
0: Да, что-то такое называет, да. Это народный концептуальный театр,
1: да, да,
0: современный.
1: Знакомо, знакомо, очень, очень знакомо.
0: Вот. Это, а вот, а кто-то на самом деле не этим занимается, а ездит по школам с этими пьяными актерами, снимает деньги. Вот.
1: Так,
0: а эти дети, да. Эти дети, мало того, что они на уроках литературы в школе уже обозлены не на литературу, потому что их, кроме того, то есть урок литературы что такое? Это учение наизусть стихов, да, и автобиография автора.
1: Да.
0: Вот после чего этот автор уже станет ненавистен на всю жизнь. Вот. И вот после такого как бы вот литературного изучения они попадают в театр, где это литературное произведение показывается, да, вот этими самыми тетками и дядьками. Да?
1: Кирилл, есть тут одно, так сказать, расперды. Значит, одна часть данного расперды лежит в негативной области, другая эта часть расперды лежит, как ни странно, в позитивной части. Значит, первое, почему появляются такие люди, вот, которые идут к префектам, он устраивает театры? Потому что их...
0: потому что у них есть корочка.
1: Это вторичная причина. Первичная причина в том, что они... скажем так, слишком быстро забывают, а то и вообще не получают впечатлений детства, которые являются, как ты правильно сказал, наиболее яркими. Это связано с мозгом, может быть, скорее всего, с мозгом. Или им очень часто какие-то ублюдки говорили там тебе: «Сережа, надо взрослеть». Сережа поверил, повзрослел и стал полным дауном с коркой и сидит у префекта. Вот это расперды негативные. А расперды позитивные. Если бы не было таких уродов, типа вот этого Сережи и префекта, то к тебе бы в твою школу не приехал вот жирная с ягодицами, в общем-то, и с целлюлитом муха-цикатуха, и твои бы детские впечатления не попались. Понимаешь, да. Вот, исходя из этого, мне кажется, что пока эта система сбалансирована, она все-таки должна быть. Должны быть вот такие вот дауны с корочками.
0: На самом деле дело в том, что вот эта дама, да, скажем так, которая у префекта, или вот этот мальчик, не мальчик, такой мужик, на самом деле, то есть такая категория молодые начинающие режиссеры, такие 45-50 лет, с бородами, лысые. Вот они
1: и очень бойкие.
0: Да, и очень. Я молодой начинающий. Но на самом деле они вот берут эти деньги, да, у префекта, а в итоге Ганин, да, вот режиссер Ганин, который на самом деле делает какой-то свой спектакль, своим творчеством занимается, куда ходят зрители, да. Вот, он оказывается ни с чем, потому что как бы Ганин к префекту не пойдет. Почему он не пойдет? Потому что не до этого. Да и потом, о чем мне с ним говорить? Я вообще не знаю, кто это такой, да? Вот, и вообще занимаюсь тем, что это плохо. То есть, например, а потом тут вот этот тип молодой начинающий оказывается уже на телевидении, да, и так далее. И вот ты говорил вначале, почему люди ходят в театр, в общем, туфту показывают, а люди ходят. А они не знают, на самом деле, что-то другого. То есть вот вспомни во времена Брежнева, да, ведь чем эти времена отличались? Времена отличались тем, что люди не знали о существовании некого другого. И поэтому достаточно какого-то... то есть Аркадий Райкин был кумиром, да. Почему он был кумиром? Потому что он высмеивал отдельные недостатки, да, в прекрасно процветающем государстве. И люди не знали, что государство не процветающее, его самого надо высмеивать, это государство. И говорят, что на самом деле все знали. Не все все знали. Те 20-30 человек, которые были владели информацией. Да? То есть, да, сын Михалкова, Сергей Михалков, знал о том, что происходит в нашей стране. Да? Там еще кто-то знал. Сын, внучка Корнея Чуковского. Но на самом деле все те, кто же... Вот 8 миллионов, там 800 тысяч москвичей...
1: Были
0: не в курсах, потому что они просто ходили на работу. Да?
1: Кирилл, тут есть опять же другой момент, что вот, скажем так, когда происходит, ну, там, тупо назовем его, ладно, занавесом, пусть не железным, а занавесом, кем-то искусственно созданным, да, для того, чтобы каким-то образом лоббировать интересы того или иного артиста, то этот занавес, когда он висит достаточно долго, можно приоткрыть и дать вот этой массе людей что-то, о чем они не догадывались. Но это что-то очень хорошо, так четко отлажено на деструктивное, на то, чтобы подчинить людей чьей-то воле. Пример, пожалуйста. Первым в нашу страну хлынули Битлз. Сколько вреда это принесло, мы все понимаем, да? Огромное количество дебилов именно выросло именно на Битлз. И огромное количество жизней было искалечено. Я так и называю. Это бомба замедленного действия из Великобритании, собственно. Также и сейчас в области театра мы можем ожидать появления чего-то, что это будет, мне сложно судить, я не театральный аналитик, что позволит каким-то группам людей манипулировать зрительской массой, которая вот, так сказать, набирает сейчас свой вес, если верить вот сообщениям нашей агентуры.
0: Ну, на самом деле просто надо людей, наверное...
1: Лупить надо.
0: Нет, мы, понимаешь, мы как бы вот говорим, а просто есть система, да, то есть вот есть эти... То есть, понимаешь, вот, например, ведь это сложная схема, да, как бы собрать зрителя, проинформировать его, да, это не просто иметь площадку, да, это надо, скажем так, продавать билеты там в определенных местах, иметь возможность размещения рекламы бесплатно, кстати, в определенных местах газетных. Эти газеты, как правило, принадлежат мэру, префекту и всему остальному. И поэтому мы снова приходим к тому, что вот эта завеса существует. Кто придет, не знаю, вот, не знаю. кто-то придет, вот, народ побежит. На самом деле, вот по поводу Таганки.
1: Да.
0: Вот. Ведь это абсолютно такая, я считаю, ГБшная штука была придумана. То есть вроде все одинаково, а надо было сделать культ-альтернативу, да, якобы есть вот какой-то альтернативный театр, придумали Таганку, да, то есть любимому дали добро, грубо говоря, такой ГБшный вариант, да. Угу. А в итоге, на самом деле, что такое Таганка? Это большевистский театр, да, как я считаю, то есть... Это, то есть, на самом деле, как бы вот что такое Брежнев? Это не большевизм, да, это такой чиновничья бюрократия, да, как прикрывающийся словом коммунизм, да, КПСС и все остальное. А был еще большевистский театр, вот тот самый, как бы Мейерхольдовский, да. Но это снова большевизм, да. И вот, значит, это как бы стало ясным, когда половина трупа вот сейчас, да, Губенко, кто такой Губенко? Ярый коммунист, да, он ему как бы устраивал эта форма. Сам Любимов, на самом деле, это абсолютный большевик, да, то есть это человек, который, в общем-то, ставил такие вещи, как 10 дней, которые потрясли мир, там, и так далее, да.
1: Или,
0: и вся,
1: к примеру,
0: форма,
1: когда она... вот есть такая порода людей, то есть вот он сидит, например,
0: агитбригада такая,
1: в сельском клозете,
0: ну, да,
1: и через щель наблюдает коня, едящего траву. Ему приходят вот такие, как правило, мысли на ум поэтически, как конь траву тихонько щиплет.
0: Ну да.
1: Извините, я болею.
0: Вот. Вот, и поэтому вообще надо больше бывать за границей.
1: Да, да. И надо жить хорошо, кстати, иметь дорогие автомобили, типа Хаммера, вот, и массу красивых телок.
0: Потому что, вот, например, на самом деле, ко мне просто по своему театру знаю, то есть вот ходят люди, да, вот кто хорошо реагирует на то, что у меня происходит. Люди, которые все видели там, да, то есть они все перели, приехали сюда в Москву, хотят развлечься, читают афишу, да, например, журнал, да, или газету, афишу, журнал. То-то-то-то-то, вид все одинаково, да, Гамлет, три сестры, Гамлет, Островский, то есть все 50. И вдруг натыкаются, Мадлен Олбрайт в постели с Клинтоном, да, это мой спектакль. Ни хера себе, да, до чего дошли уже. Вот, и там написано, там в роли Мадлен Олбрайт, там суперголые, там тетка в клетке, да? Вот, и бегут на эту тетку в клетке посмотреть, да, как он судить будут. Вот. А
1: потом... Правильно, правильно, правильно, хорошая идея, да.
0: В маске свиньи.
1: Да.
0: Вот она у меня сидела, сидит, безмолвная такая тетка. И как бы они реагируют хорошо. Вообще, на самом деле, западная публика, она как? Она приходит в театр и сразу думает, вот, что я могу взять на ту сумму, которую я заплатила за билет, да, или заплатил там. Я хочу взять... То есть я заплатил $10, а хочу на 50 что-то увидеть, да? Если человека заставляешь, вовлекаешь, вот с немцами, когда я работал, то есть зрителю предлагается, ну иди, иди, так сказать, на сцену, делай, что хочешь, да, он бежит радостный, а что еще могу взять, сделать? А наш зритель приходит, садится, ну чем вы меня удивлять будете? Да ничем не будем. Вот если ты сам не хочешь удивляться.
1: Ну это всегда так было, то есть даже на новогодние праздники. Бывало, что вот придет Дед Мороз, сядет и ждет, чего там это ему скажут. Пока не начнешь у него над головой стрелять из пистолета с глушителем, никаких действий не производит. А давайте сейчас, ну, ненадолго прервемся, Кирилл,
0: давай.
1: Хорошо, и продолжим.
0: А потом, я думаю, надо будет все-таки публику всколохнуть, чтобы она вот сидит, какая-то такая монотонная речь, мы такое подготовим, что-то такое жесткое, да, крутое.
1: Конечно, конечно, да, вот. Сегодня будет фрагмент спектакля звучать.
0: Да, чтоб люди так ужаснулись, да, пришли в себя, и такой шквал звонков, прекратить эту порнуху, безобразие.
1: Да, и письма.
0: Анонимные причем.

0: И для тех, кто только подключился к нашей программе, напоминаю, что в гостях у нее сегодня Кирилл Ганин, руководитель концептуального театра Кирилла же Ганина, и Надежда Шурда, актриса данного театра. Мы практически два часа уже говорили, так сказать, о том, что было бы, если бы было лучше, и насколько, в общем-то, было всем тогда прекраснее, если бы у нас просто было немножко совсем лучше, да. Вот. Ну а сейчас хотелось бы все-таки непосредственно, так сказать, совершить ракурс в рабочую мастерскую Ганина, так сокращенно, я знаю, она называется РМГ. Что там делается? Что сейчас происходит в театре Ганина? Что за люди там работают? Какие, может быть, сложности? Может, я могу кому-нибудь помочь, нахлобучить? Вот, за мелкий прайс.
1: Музыку написать. Да. Спектакль.
0: Итак, Кирилл, что сейчас делается в театре Кирилла Ганина?
1: В театре идут какие-то движения, вот какой-то творческий процесс идет. Ну, наверное, зрители помнят, вернее, слушатели, да?
0: Да.
1: Слушатели, зрители. Помнят «Мух-цокотуху», нашумевшую мою. «Мадлен Олбрайт в постели с Клинтоном» такой спектакль был. Был такой спектакль, на самом деле, супер такой хулиганский, назывался «Алис в стране чудес». Угу. То есть я позволил себе такую идею, что Алиса... Вообще дело в том, что вот Льюис Кэрролл, он, как известно, был педофилом, да, и писал свои произведения с целью возвратить девочек. И поэтому та нора, в которую попадает Алис, мы можем представить, что это за нора, да,
0: на При самом этом деле. Ведь первое издание вот «Алиса в стране чудес» было вообще рукописным и хранится сейчас в Лондонском музее, да. Там нарисована, в общем-то, сама вот эта вот девушка, в общем-то, и так все англичане и считают. Вообще, поскольку Англия — это страна педофилов, как ни странно, именно там был максимальный процесс любителей, так сказать, мягкой женской дитячей кожицы. Я, понимаете ли, сильно болею. Вот, то, ну, представляешь, вот написать вручную и иллюстрировать.
1: Вот, а я такой человек, я открытый, прямой, вот что, так сказать, в башке, то и на языке, да? И все мое творчество, оно на самом деле такое. И поэтому, естественно, зная историю написания Алисы и Кэрролла, я, естественно, об этом сделал. Ну, о чем же еще дело, да? Узнал об истории, так сказать, вот взаимоотношений Моники Левински с Клинтоном, узнав, да? Uh-huh. Мне почему-то началась, пришла такая фантазия, что а что при этом чувствует Мадлен Олбрайт, да, вот в контексте данной ситуации. Я понял, что она, наверное, гневно подглядывала замочную скважину и мастурбировала, когда в овальном зале у Клинтона эта самая Моника брала в рот, да?
0: Что ужасная, кстати, ситуация, я перебью тебя.
1: Такая толстая старая тетка, да?
0: Это, и нет, вот гораздо страшнее вообще сама Моника, поскольку, на мой взгляд, максимально такой, да, непривлекательная, полностью обвешанная холестериновыми бляхами изнутри, что твоя сталактит, твоя пещера тетка, страшная, глупая. И, честно говоря, и сам Билл не красавчик. Когда вот он сюда приезжал к нам на радиостанцию, я был удивлен, что его встретили с почетом. Я сам сильно опаздывал, потому что я думал помочь своим коллегам по «Эхо Москвы», дико его нахлобучить, отлупить, отнять деньги все и разорвать пиджак. Но выяснилось, что они звали его с другой целью, а именно с антинародной. Это брать у него интервью со всем почтением. Честно говоря, сам он тоже весьма некрасив. Вот лицо обыкновенного американца. Если на него надеть бейсболку и дать в руку бейсбольную биту, получится конкретный американский дебил. Да, извиняюсь, вот. Я очень волнуюсь.
1: Вот, на самом деле это так, но вот все-таки Мадлен Олбрайт меня как художника более интересует. То есть Клинтон все ясно, да, то есть вот, и вот отношение женщин-нимфоманок, живущих в Косово, в Москве, их взаимоотношения с отношением к Мадлен, Мадлен к ней, вот эти какие-то, да, драматургические какие-то вещи, отношения просто зрителей, которые в моем спектакле, у меня театр необычный, у меня зритель тоже играет какую-то роль на самом деле. В данном случае он играл роль свидетелей и присяжных заседателей. Так что вот такие спектакли. Еще на самом деле тут необычная история была. Наверное, слушатели и зрители ходящие в мой театр, знают. Это история с мастером и Маргаритой. Когда я поставил спектакль, как мне кажется, наверное, каждому художнику так кажется, но, по-моему, это в самом деле так. Самый лучший из всего, что кто-либо ставил. Угу. Потому что я как бы взял этот роман и понял, что Булгаков — это не Зощенко, да, все почему-то пытаются у Зощенко вот, из него сделать Зощенко, да, то есть болтовня, еще больше. Вот забывают о вот этой религиозной, как бы сатанинской ветке истории Понтия Пилата. Вот сатанизм, как в самом романе, потому что есть покойник, да, Иисус, да, и человек для того, чтобы произведение было цельным, сам Булгаков переврал как бы историю Иисуса, да, нарочито специально, чтобы эта история в романе, вот эта линия Понтия Пилата, она была его авторской, да, линия, а не просто как бы отрывки из Библии. И, наверное, за это и мстит Иисус, на самом деле, вот покойник. Вот. И, наконец, линия вот та самая, вот бал сатаны, Маргарита, летающая голая на метле, да, вот это какая-то блядская, скажем так, сатанинская какая-то линия, да, и вот эти три ипостаси вот в их пересечении, да, это все так просто, да, вот когда они все пересекаются, получается вот что-то такое, что, наверное, взаимодействует с какими-то, в самом деле, силами зла, добра. И что-то есть в этом. И в этом есть только вот из-за этих трех вещей. А если эти три вещи разорвать, если взять, превратить это в какое-то юмористическое произведение, да, зачем это делать? Возьми, ставь, поставь 12 стульев, и то будет честнее, да?
0: Ну, кстати, я хочу сказать, что 12 стульев тоже дико, дико грустная литература. Вот, ну, вообще очень грустно. Я отдаю себе отчет, что там ровно 50% тянет в слезы, 50%, конечно, смешно. То есть, ну, да. Это лучше поставить, ну, если говорить о массовом зрителе, что-нибудь из какого-нибудь сатирика, типа там «Господина Задорных» или вот «И же с ним», которые меня, кстати, тоже в слезу вбивают жутко, потому что я, наверное, ничего смешного там не вижу. Прошу простить меня, я очень волнуюсь.
1: Вот. И на самом деле, как бы, вот прошло время, эти спектакли прошли, а у меня же еще суд с наследником Булгакова был, то есть есть такой как бы аферист, зовут его Сергей Шиловский, да, как бы человек, который называет себя внуком писателя Булгакова, хотя, как известно, Булгакова детей не было. То есть он на самом деле внук последней жены Булгакова, не от Булгакова, но он почему-то себя считает внуком.
0: Не, ну юридически, вероятно, там все
1: правильно. Юридически он внук,
0: да.
1: Но как бы кровь в нем не булгаковская. Более того, но... есть такой закон об авто... Да, у меня аж суд был тут с наследниками. Да, да. Он как бы предъявил иск, что его разрешение как бы особо не спрашивали. Вот, и вообще проигнорировали его мнение, там, что нужно, а что нельзя, что имел в виду Булгаков, а что не имел, а по закону он знает, что имел в виду Булгаков, по закону об авторском праве. Так у нас закон.
0: Может быть, конечно, человек, скажем так, обеспеченный, самостоятельный и взрослый.
1: Да, просто человеку хочется... Нет, этот человек супер обеспечен, потому что он по факту рождения как бы имеет все, да, ему как бы... Вот что такое наследник? Человек родился, ему идут деньги просто так, они идут постоянно, да, то есть, например, сын директора фабрики, да, сын владельца какого-нибудь предприятия, он может все пропить, да.
0: Слушай, здесь это человек... страшнее, знаешь, как вот были раньше мажоры, да, вот, а это литературный мажор, это, наверное, вдвойне страшно.
1: Да, собственно, потому что у него развивается комплекс, он сам ничего не написал.
0: И никогда не напишет.
1: Не напишет, но при этом вот так получилось, что волей судьбы по факту рождения он является по закону об авторском праве практически автором романа, потому что в его праве решать, что имел в виду писатель, что нет, кому давать разрешение, кому не давать, и к нему, представляешь, приходит режиссер, именитый, любимый и так далее, он читает их сценарии, пьесы. Так, ну вот это меня не устраивает, это все надо переделать, и тот вынужден, хорошо, конечно, переделать. Мне кажется, вообще у него есть комплекс такой вот у него есть деньги, есть куча денег, да, как бы роман этот есть, вот перед ним вся присмыкается, но у него еще есть комплекс, что не он написал, ему хочется все сделать, чтобы как бы вот находиться в состоянии автора. Он
0: а сколько лет
1: долгом.
0: Этому человеку Кириллу-то? Может, это что-то объяснит? Вот, есть ли у него жинка?
1: Ну, я думаю,
0: там?
1: Есть там. Жинка есть, да. Где-то
0: а
1: между 30,
0: там,
1: да. Я думаю, есть. Да, такая, так он на самом деле Снуп. Снуп такой в андатровой шапке, в такой дубленке.
0: Проблематично, я понимаю.
1: Да, пришел в зал судебных заседаний с телевизором, видеомагнитофоном. Показать, как бы, мою преступную деятельность. Ничего показать не смог, потому что спектакль он не видел, инсценировку не читал, а где-то что-то слышал. Было так смешно. Вот.
0: Вообще, кстати, вот я извиняюсь, что так перебиваю тебя все время. В музыке есть такое понятие, как-то ремикс произведения. Да? И ремикс является по сути своим самостоятельным музыкальным произведением. То есть я могу там какие-то готовые сэмплы из кого-то брать и по логике даже могу не спрашивать разрешения вот, людей, сочинивших эти сэмплы, на их использование. Да? Так же и здесь. Ты же делаешь вот, свое видение Булгакова. И если там не идет прям в ноту, нота в ноту, строчка в строчку...
1: Нет, ну как не идет? Образно. Это инсценировка. Любой режиссер пытается на самом деле в своем спектакле максимально как бы отобразить произведение. Иначе это репортаж о произведении, это не инсценировка, правильно? То есть просто на самом деле вот в какой-то момент, это в том году было, да, летом, жарким летом, вдруг я понял, как его ставить надо и о чем там идет речь. Да, вот внутренне сам понял. Это нельзя объяснить, что я понял, да. Не передать словами. Просто, знаешь, иногда бывает раз, озарился, а я знаю, как это сделать, да. Я знаю, как именно это произведение сделать. Не об это, вот «Мух-цокотух» там другое. Я сделал как бы, да, я говорил уже. То есть такой как бы скетч, да, на детский утренник в школе, где приехали пьяницы-артисты и показывают «Мух-цокотуху», да, и такая толстая тетка. Вот. А здесь именно вот «Мастер и Маргарита». Тем не менее, как бы суд закончился, наследника послали, вот. Он, кстати, 50 тысяч минимальных окладов с меня снять хотел. Вот. И главное, подходит ко мне за руку, здоровается. «Здравствуйте». Я говорю: «Что ты здороваешься? Вот, типа, козел, да? Вот, деньги с меня хочешь взять и здороваешься. Я человек прямой».
0: Ну, совершенно, кстати, правильно. То есть, когда...
1: Вот, бред какой-то, да?
0: Да, да, да.
1: Вот, и на самом деле я как бы вот открытый, прямой человек. Я вот все, что на уме, то и на языке, вот. И поэтому актеров набираю себе таких же. То есть, я как бы идея такая, да? То есть, любой режиссер, у него какая идея? Взять актрису, актера, запудрить мозги, сказать одно... Вот, чтобы тот сделал другое, а при этом получилось, как бы зритель увидел третье, да, при этом режиссер все это компилирует в башке, совмещает, вот, и там непонятно в его словах, где правда, где ложь, он уже сам запутался в этом. Вот, я же беру актрису, то есть по такому принципу, что я говорю все честно, вот, я считаю, вот здесь-то должна встать раком, вот, грубо говоря.
0: Да, ну, почему это, грубо говоря, ничего
1: вот,
0: страшного.
1: Ты должна встать
0: кстати,
1: раком. Почему встать раком? Интересные... Чтобы возбудить, вот, очень важно, чтобы возбудить зрителя.
0: Да.
1: Вот. Я не буду искать высший смысл этой идеи, я не буду искать сверхзадачу, оправдания, да, никаких оправданий. Если тебе нужно,
0: должно быть,
1: я
0: все,
1: чувствую,
0: да,
1: если тебе нужно оправдание, то иди в другой театр.
0: Станиславский, например.
1: Да, там да. 3 месяца люди будут искать это оправдание, режиссеры найдут, да,
0: да,
1: на репетициях. Но при этом это будет нечестно, потому что это будет актриса стоять раком, улыбаться, думать, что она изображает полет над гнездом кукушки там какой-то, да, да? А зритель будет видеть ее дурочку, вот, которая вот в маразме, да? А режиссер будет радоваться, как он ее обманул, да?
0: Да.
1: А как бы для меня это не годится. Я хочу, чтобы она вот так встала в такую позу неприличную, да? И при этом в ее глазах читалось такое как бы детская издевка над зрителем. Вот видите, я вот так встала. Мне это приятно или, например, неприятно, в зависимости от того человека, да?
0: Ну, то есть, чтобы она не стояла просто, что мумия вот или лошадка-качалка в
1: детском сквере. Или наоборот, в обманутом виде.
0: Или
1: да,
0: да, я тебя очень хорошо понимаю. Вот.
1: Что касается вот как все идеи, да, что же касается конкретного творчества, то у меня есть спектакль такой, вот сейчас, значит, я его выпустил, называется «Бенефис сэра Дэвида». То есть фабула спектакля такая, что президент России вдруг проснулся вот с перепой. Первый президент России.
0: Да, и я понял, понимаю, что... о ком говоришь.
1: И понял, что он назначил не совсем того преемника и решил переиграть ситуацию. И в качестве президента выбрал сэра Дэвида. А сэр Дэвид — это такой маленький старичок, 75 лет, самый старый порно-актер страны. Вот, с бакенбардами, очень смешной, такой по-детски смешной. И вот он его назначает как бы своим преемником. И весь спектакль — это что же будет, да, если он станет президентом. Кстати, между прочим, может быть, это даже в поддержку Путина спектакль. Типа, хорошо, что назначили его. И вот сейчас я хочу представить такую как бы радиоверсию. Но вот здесь актриса Надежда Шурда, поэтому это будет не радио, а такая в прямой эфир живьем. Вступление, с чего начинается спектакль, такое вступление. Что будет потом, мы это скажем на словах, потому что здесь в студии, я думаю, это изобразить неприлично как бы, да?
0: Ну, я сразу хочу сказать, что те 5 человек, которые сейчас придут и будут тут толпиться, просто я за дикий прайс пустил их сюда, чтобы они посмотрели, поэтому прошу вас работать с полной отдачей. Да, и 2 перца в окне будут на монтажной тачке болтаться. Я их подешевле, в общем-то, ну пусть болтаются. То есть с полной отдачей, потому что визуально, Кирилл и Надежда, тоже контакты.
1: Дело в том, что зрители, слушатель не знает, что на самом деле Надежда Шурда, мы как бы вот сейчас открываем эту тайну, она сидит без трусов в студии.
0: Да, да.
1: Вот, она сидит уже 3 часа без трусов в студии. То есть верх есть, низа нету. Вот.
0: Но тут надо сказать, что вообще не просто без трусов, а без каких-либо предметов, да, ниже пояса.
1: Да, то есть на самом деле ей так удобно находиться, потому что эта сцена носит глубинные как бы вот смысл, и все ее слова, они должны как бы через ее сердце, душу и то, что ниже пупка пройти.
0: Пройти, вот. Конечно. А мне просто об этом шепнула Анька Копчик, она сейчас массирует мне пальцы ног как раз под столом и все наблюдает. Кстати, если ты хочешь, то в момент, когда, если не будет мешать, я Копчика к тебе пошлю, пусть тебе помассирует.
1: Хорошо, в момент оргазма, хорошо. Да. Ее.
0: А, Анночка, тогда к Кириллу потом почувствуешь, когда... А ты можешь пока сырники и ботинки снимать. Ну что, итак, когда начинается спектакль? Скажи, пожалуйста, по времени приблизительно, это сколько будет, чтобы мне...
1: Я думаю, минуты 2-3.
0: А, хорошо. Это... и сейчас тогда радиопостановка.
1: Вообще, на самом деле, как говорится, да, ну ладно, это потом. Итак, да. Начинаем.

0: Дорогие россияне, я передумал и хочу назвать имя другого преемника. Это звезда. Звезда кино, театра и телевидения. Сэр Дэвид. Именно только с ним вы в полной мере ощутите торжество свободы и демократии, понимаешь ли?
1: Сэр Дэвид, вы должны дать мне какой-нибудь министерский портфель, потому что моя пиписька размокает от желания обладать вами. Соски, мои соски затвердели, губы потрескались от животных желаний. Я не могу больше терпеть этого. Я начинаю мастурбировать. Я беру свой большой палец. Нет, нет, всю ладонь. И засовываю ее себе в промежность. Я не могу больше ждать. Мой клитор клокочет. Я не буду больше стесняться ничего. А дальше... Дальше будь что будет.

0: уже и кончила. Спасибо вам, сэр Дэвид. Спасибо вам за то искусство, которое вы дарите людям, за те сладостные минуты, которые вы подарили мне. Всегда ваша Надежда Шурда.
1: На волнах радиостанции ИВСМХ Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции ИВСМХ Монморанси. Монморанси. Монморанси.
2: И буквально только что к нам в студию заходил стажер с одной из FM-овских радиостанций. Красивая девка. В общем-то, кстати, как тебе, Копчик, нормально помассировала она?
3: Да, все нормально.
2: Аня, иди сюда снова. Ну. Угу, давай. Просто я люблю, когда мне массируют что-то в момент эфира. Он долгий, и я рад, что тебе понравилась моя массажистка. А почему Надя не одевается? Или она до конца эфира так будет? Просто волнуются стажерки.
3: Нет, на самом деле Надя, закончив в ГИК в свое время, вот, не стала сниматься ни одного режиссера, потому что они ей все предлагали роли, без эротических сцен, роли, в которых не надо было принимать неприличные позы. То есть она отказывается от этого, потому что она... Ну, ей просто нравится в этих позах быть. Она чувствует себя раскованней, свободней, когда на нее все смотрят с разных точек.
2: Понятно.
3: В бинокле. А вообще, на самом деле, возвращаясь к классике, ко всяким родственникам, да, я считаю, что вот если бы был жив сам Михаил Булгаков, да, по «Мастеру Маргарите», то первых, кому бы он пришел с просьбой поставить его, инсценировать его роман, был бы я, потому что, как известно, он, Михаил Булгаков, пришел к Станиславскому в Амхате что-то делать. Все кончилось тем, что он на колосники в голом виде посадил великих будущих актеров, да, Станиславский ужаснулся и выгнал Булгакова из своего театра. Почему-то мало кто говорит, но, тем не менее, достоверно известный факт. И потом Сталин его вот упрашивал, не упрашивал, позвонил Станиславскому, мы вернули, да, через какое-то время. Я думаю, Маяковский вообще был бы моим бы автором. То есть он писал бы только для меня. Помнишь, в «Мистерии Буф», да?
2: Да.
3: Вот как он говорил-то. То есть ему, на самом деле, вот этот театр, где люди сидят в замочной скважине, подглядывать был абсолютно не нужен.
2: Не нужен, конечно, согласен
3: вот.
2: С тобой.
3: То есть мне он, на самом деле, тоже не нужен. То есть мне неинтересно глядеть за обывателями, за их жизнью, да, пусть даже написанные устами великого Чехова, да, там, пером великого Чехова. Вот. Мне они абсолютно, на самом деле, неинтересны, эти самые обыватели и их страдания. А мне более интересно как бы создавать спектакль, где я являюсь вот таким мини-богом, да. Я беру зрителей, беру актера, его вот тусую между собой, смотрю, что из этого получится. Вот, это уже не замочные скважины. Помнишь, как Маяковский, да, говорил, для других театров представлять неважно, да, для них сцена замочная скважина. Сиди, мол, смирно, прямо или наискосочек, и смотри чужой жизни кусочек. Смотришь и видишь, гнусят на диване тети Мани, дяди Ваня, а нас не интересует ни дяди, ни тети. Тети и дядь ин дома найдете. Мы вам покажем настоящую жизнь, но она в зрелище необычайнейшее театром превращена. Вообще, на самом деле, зрители, находясь на моих спектакле, вот интересная вот почему-то такая вещь происходит. То есть каждый видит свое, и каждый думает и представляет свое. Если вот на радио это сделать очень просто, да, в театре трудно, но мне удается. Вот мы сидим, то есть зритель представляет, как же выглядит Надежда Шурда, да, То есть вот она голая сидит сейчас, без трусов.
2: Да.
3: Вот. Кто-то, скептик, думает, что это, наверное, какая-то вот такая толстая какая-то такая еврейка, да, со спицами там, да, что-то вяжет носочки себе.
2: И
3: да,
2: в варежках она может еще
3: мне 18
2: быть.
3: Лет, 90-60-90, я вся голенькая. Вот.
2: У меня был мениск в коленке.
3: Да, а кто-то думает, что это вот такая обалденная тёлка, которая, значит, сейчас лазит по компакт-дискам, засовывает их себе во влагалище, вот. И
2: да,
3: так далее.
2: Дабы, в общем-то, своровать, дома да, слушать.
3: Да, но на самом деле это вот...
2: Совершенно другое. Давай не будем раскрывать, зачем?
3: Актриса, нет, на самом деле это актриса Надежда Шурда, вот, и этим все сказано, и давайте что-нибудь у нее спросим. А то девушка...
2: Да, давай.
3: Девушка сейчас микрофон уже засунет.
2: Давай, хорошо. А, Наташ, вот...
3: Надя.
2: Прошу прощения, я не обращаюсь
3: сейчас... Между прочим, я напоминаю,
2: я обращаюсь сейчас не к Наде пока, а к Наташе, чтобы она пришла, и тоже делала массаж, в общем-то, Наде.
3: Просто я хочу...
2: Наташ, не могла бы ты помять это немножко, Наденьки, если Надя не... Нормально, она хорошо мне...
4: Да, да, вот конечно, не против.
2: Да. А, скажите, пожалуйста, Надя, вот тут заходил сейчас у нас человек, он работает снизу инкассатором, он интересовался. Вообще, что такое, на ваш взгляд, театр Ганина?
4: На мой взгляд, по-моему, это великолепно. И зрелище замечательное. И в то же время не просто замечательное, но сексуальное. Не только для мужчин, но и для женщин.
2: А вот не происходит ли, скажем, на спектаклях ваших таких моментов, когда люди из публики подходят и говорят, я хочу быть актером или актрисой вашего театра. Естественно, в таком случае, если это происходит, вот вы все-таки должны чувствовать какую-то ревность. Вдруг, в общем-то, Кирилл возьмет на ваше место какого-нибудь другого из зала. То есть каковы взаимоотношения, плотность вот этого коллектива внутри театра?
4: Ну, я Кирилла очень люблю. Не только люблю и уважаю. Я думаю, что и других наших актеров он тоже так же любит. И для него они являются его актерами. Ну что ж, он режиссер, ему видней. Может быть, кого-то он возьмет и из зала. Если он посчитает, что это девушка, либо мужчина, либо молодой человек, более сексуальны.
3: На самом деле у нас были гастроли в Вологду. Вот. Мы ездили в Вологду со спектаклем «Лука Мудищев». Еще у нас есть такой спектакль. На спектакль пришел губернатор области, а у него предвыборная кампания как раз шла. Ему надо было выйти в народ, а тут актеры из Москвы приехали. Попы устроили акцию протеста, значит, с плакатами. Это Ганин, это опиум для народа в таком ключе. Причем, значит, зрители проезжали на троллейбусах, видят, как это демонстрация попов. Вот. Ганин — это отрава, ну что-то в таком духе. Проезжают люди, видят демонстрацию попов у ДК «Подшипник», где мы проводили мероприятие, выбегают, узнают, в чем дело, что там будет Лука Мудищев, вот, перипетии все вот этой самой вот вдовы будут показаны крупным планом, без купюр, вот, бегут, покупают билеты, то есть все прошло при аншлаге. И на самом деле у меня в спектакле как бы участвуют зрители, да, они здесь настолько на самом деле, причем по желанию, то есть кто-то хочет, кто-то нет, зритель имеет право делать все, что угодно, и не участвовать тоже, потому что он деньги, да, за билет заплатил.
2: Да, да.
3: Вот, это актер как бы обязан делать все, что ему просит режиссер, потому что он получает деньги, да, на зарплату, и это его профессия. Но как бы дело в том, что у меня на спектаклях это же не просто, как бы зритель участвует по принципу вот этих детских утренников, раздали шарики, дали конфетки, попрыгали в мешках и разбежались, да, то есть это намного как бы покруче, то есть там какие-то образы зрителей, которые не участвуют, должны, вот все по-серьезному, если человек вышел на сцену, зритель, как бы те, кто смотрит на него, должны о нем узнать все, да, всю его жизнь, кто он такой, откуда он взялся. Причем не просто в виде интервью, а какими-то, скажем так, сценами, эпизодами, то есть конфликтными ситуациями он должен проявить всего себя. Вот как это на самом деле происходит и в любой пьесе. Пьесы. То есть драматург, что такое драматург? Он берет 3-4 персонажей, создает ситуации какие-то, и по ходу действия как бы зритель, читатель узнает об этих вот персонажах все, какие они есть на самом деле. Также и моя задача, значит, зачем же такое водить на сцену, если это театр, да? Это же не детский капустник и не цирк. Вот. И люди настолько как бы вот вживаются, то есть я должен им комфортные условия создать, соответственно, на сцене, да, чтобы они как бы о себе рассказали. Условия создаются хитрым образом, вот, через водку иногда даже, потому что у нас, помимо того, что все актрисы бегают обнаженные, не просто обнаженные, то есть это не какие-то стриптизерши, которые так, значит, с томным взглядом, ну, сколько у меня заплатить, ну, сниму трусы, а может, и не сниму, да? Вот такие как бы нимфоманки, да, как, значит, Шурда, вот, которая сейчас без трусов, она не может общаться со зрителями в трусах.
5: Кстати, Наташ, хватит уже, уйди.
3: Уговорила, уговорила, так сказать, всех.
5: Извини, что перебил. А не было, например, такого, что, ну, некоторые люди все-таки там по клубам тоже вот, какие-то спектакли вот у тебя проходят, ну, путаются, так скажем, в понятиях и начинают хватать актрисок. Это же очень модно, значит, напиться и пощупать актрисок.
3: Ну, какие-то моменты иногда
5: кто-то
3: пытается это сделать, но это как бы не получается, потому что так действие сделано, что это будет, что этот такой человек будет себя чувствовать некомфортно.
5: Ну, есть же, например, полные демоны, которые продают один и тот же автомобиль 5 раз и убивают
3: такие
5: людей.
3: Люди, на самом деле, ко мне в театр не ходят.
5: Да ладно!
3: Не ходят. Ну, зайди, да.
5: Ну, переплюнь через левое плечо, потому что на всякую вот здрасте. Тут это мне принесли очередную порцию товара, так что под конец мы поделим.
3: По поводу Вологда. То есть зрители настолько как бы вошли в этот образ, что им показалось, что они могут быть актерами, да, кстати, вот все зрители, которые половина выходят на сцену, им в конце кажется, что они могут быть актерами, подходят ко мне, спрашивают, где можно обучиться этой профессии, а можно ли сразу корочку получить, потому что
5: купить,
3: они, в общем,
5: например, нельзя
3: да,
5: ли
3: типа,
5: Кирилла
3: я уже все знаю,
5: корочку,
3: да, актерским мастерством владею, мне нужно просто корочку, обучаться уже и не надо.
5: Это знаешь, как я первый раз сломал ногу? Вот, в поликлинику в одну, в районную приехали, ну, типа, артисты цирка, типа, вот, как ты рассказывал, вот, ну, там, подхалтурить, в общем, чтобы денег вот заработать, вот. Ну, и я сидел совсем маленький, грудничина, все это смотрел, как они вертятся, и тут я начинаю понимать отчетливо, что я могу так же. У них все получается очень легко, и я знаю, что я так могу, а мне было 6 лет, вот. Ну, и после того, как они все свалили, там, типа, еще вот эти декорации не разобрали, естественно, я, в общем-то, полез, и, в общем-то, дико упал, нахлобучился об какую-то железку, он сломал, в общем-то, себе ногу. Вот. Ну, естественно, я оправдание нашел, что это после акробатов просто все детали были скользкие. Если бы они были сухие, я бы не упал. Это то же самое и с театром. Да что тут, да хоть, да и я так смогу. Нет, уважаемые, ничего подобного. Это искусство. Это прежде всего публичное выступление, сокращенно ПВ. Кто, вы думаете, правит страной? Путин Владимир Владимирович? Нет, еще раз и нет. Я откровенно заявляю, что страной правит мой сосед, живущий на 2-м этаже. И никто из вас его никак в глаза, кроме меня, не видел. Вот так же и с театром. Публичная политика, как и публичное выступление, это очень ответственная вещь. И справиться с этим, научиться этому вот так, а бы как, нельзя. Нельзя.
3: А почему, кстати, ты не спрашиваешь про зрителей, их что же раздевают? Что с ними происходит?
5: Ну, я знаю, что сейчас учрежден так называемый зрительский факультет, где готовят зрителей, потому что быть грамотным зрителем тоже нужно уметь. Нужно уметь хлопать, когда надо. Не тогда, когда там барабан ударил в кульминационный момент, а тогда, когда, например, закончилась пьеса, сидеть с определенным лицом в определенный момент. По крайней мере, 15 выпускников зрительского факультета на любом спектакле в зале должны присутствовать, на мой взгляд.
3: Вот. У меня есть, кстати, спектакль такой sex.ru, такой даже не спектакль, а интерактивная игра. Зритель руководит действиями актера. Задача зрителей провести героев через все перипетии сюжета в прекрасную страну неземной любви Fucking Land, да? Вот. И вот как бы там масса как бы вот этих... Ну, это, знаешь, по принципу детской сказки. То есть надо пройти там испытания, да, чтобы показаться. Абсолютно элементарная вещь.
2: Я понимаю, да, тебя.
3: Вот. И вот ситуация такая, что зрители, значит, по сценарию там выпал жребий зрителю, чтобы ему вставила клизму Чичулина, да? То есть Чичулина тоже актриса выбранная. Вернее, кстати, подсадки у меня, между прочим, нету, не бывает никогда. Вот, это зрительница тоже выбранная из зала. И вот этот зритель, то есть никто не рассчитывал, у меня уже 8 раз прошел этот спектакль, новый спектакль, то есть такого не было, и я даже не планировал, да, то есть что этот человек снимет штаны, встанет вот в непристойную позу и скажет: «Вставляй клизму», да. Вот, и вдруг человек встал, зритель, и вот здесь было такое минутное недоумение, а что делать дальше, да? Вот, и вот эта Чичулина...
2: Ну ты скажи, вставили?
3: Вот эта Чичулина взяла клизму, значит, сама вырвала из рук актера, засунула в бассейн, там еще бассейн такой, набрала полную...
2: Вместе с рыбами, в общем-то.
3: Да, и вставила. Хорошо. Потом зритель этот сел на точку, а все из зала... кричат, типа, вернее, смотрят между собой, обсуждают, когда он уйдет, почему он не уходит.

0: напоминаю тем, кто только что подключился к нашим волнам, да, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня режиссер Кирилл Ганин и актриса театра, концептуального театра под управлением Кирилла Ганина Надежда Шурда. Кирилл, вот тем не менее, вот ты сказал, что тебя абсолютно не интересуют, скажем, какие-то этнические театры, там театр японский, например, который называется «Анаке», вот, китайский театр, когда на «ы» называется. И это вполне понятно. Ведь существует огромное количество, скажем так, театров, бывших союзных республик. Как-то, например, Народный киргизский театр балета, вот, где киргизские такие коротконогие женщины пляшут и изображают ятыган Умтхана Батыя. Я, например, считаю, причем делается это все серьезно, да, но это и есть величайший театр абсурда, когда вот, ну ты понимаешь, вот
1: о чем... Раньше это называлось «перегибы».
0: Да, да, вот.
1: Тем не менее. В отдельно взятом регионе.
0: Может быть, может быть. Знаешь, сейчас даже футбольные, скажем так, футболисты, да, тренеры футбольных команд не гнушаются набирать рекрутов в других каких-то вот командах.
1: Безусловно, все должно быть как бы, все должно знать свое место, да, свое время. Вот, то есть ясно, что балетом должны заниматься люди, как бы, которые природой рождены для балета, да, народными танцами тоже.
0: Народники должны
1: народники заниматься. Да. Вот, сексом должны заниматься люди, которые могут этим заниматься, которые не могут этим заниматься, не должны этим заниматься. Вот. На самом деле, давай послушаем телефонные звонки.
0: Ты знаешь, я совершенно не против. И напоминаю вам номер нашего эфирного телефона.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Ну, прежде чем мы поднимем телефон...
1: А что, кстати, лучше звонили, я хочу напомнить, что помимо вот два мужика, ну что тут, да... Здесь еще есть дама, на самом деле, актриса Надежда Шурда,
0: да,
1: вот, которую вот мы выдвинули на звание заслуженной артистки России. Документы сейчас все собраны, готовятся. Мише Швыдкому все подаем. Она без трусов работает, она сейчас сидит без трусов.
0: Я подтверждаю, и также вот Анька Копчик и Наталья тоже подтверждают. Кстати, какую кличку вы дали бы Наталье? Только не надо вот намекать на физический, это ее недостаток. Вот, а как-нибудь другое. Может, что-нибудь в характере вы в Наташкином успели заметить?
1: Ну, я...
0: Ну, ладно,
1: вы знаете, это очень трудно, потому что она интенсивно начинает на меня налегать.
0: Ань, сними это сам, покажи Копчик. Вот видите, это круто, маленький хвостик. Видели, как рудимент?
1: Да.
0: Вот, отсюда. Но это она не считает, а не недостаток. Нет, видите, какая скромная фышкальная девочка.
1: Это как бы человек-функция.
0: Вот, в том-то дело. А у Наташки, у нее, вот, ну, кроме того, что вы видите, о чем мы как не говорим в прямом эфире, в принципе, вот, поэтому, может быть, вот, может быть, Надежда как-нибудь погоняла для нашей Наташки. Нет?
3: Девственница оргазма.
0: Замечательно, сокращенно ДО. Девственница оргазма.
1: Надежда Шурда, кстати.
0: Наталье понравилось. Вот вся зарделась всеми прыщами.
1: Обошла несколько театров, вот, отказалась сниматься во многих фильмах, потому что там не было секса. Там не было сцен, где может стоять раком. Она любит это делать. Вот это...
0: Ой, Малер грянул.
1: Да, ну я что? Думаю, он тоже за

0: физиологическое это состояние на этот счет в норме. Но вот мой парнишка, он мается.
1: То есть он дрочит сейчас в это время?
0: Ну, он сам собой занимается.
1: Дрочит, все ясно. Но... А вы, наверное, гомосексуальная пара, я так понял.
0: Да нет, не угадали. Голубые, они в ад идут, а туда попадают чаще, чем на зону, поскольку это мерзкое.
1: А, кстати, Саша, мы с тобой не поговорили по поводу ад. Ну, сейчас звонок кончится.
2: Да, это как, какой у вас вопрос все-таки? А то мы как-то так с трудом поняли, что бы вы от нас хотели.
1: Вот русский человек отличается тем, что ему задают конкретный вопрос, а он начинает говорить на другие темы.
2: Да.
0: Ну, в общем-то, бывает, но... Парнишка, он мается, он сам собой занимается.
1: Ну и... вот, Надя, на самом деле, ваш первый комментарий – это всего лишь повод к звонку. Вот. Давайте парнишку к телефону, Надя с ним пообщается.
2: А... Да, мы послушаем это все. А... И тысячи других людей тоже.
1: То есть здесь все свои. Не надо как бы прикидываться ханжами, да?
2: Да, да.
0: А лучше по-другому сделать, еще одного слушателя вывести в эфир одновременно со мной, чтобы было.
2: Да ради бога, давайте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, вы уже...
0: А кто там еще был?
2: Алло, говорите.
3: Александр Ловецкий?
2: Да, да, рассказывайте.
3: Меня тут беспокоит диджей Каспер. Очень, из мусорного толчка.
2: Очень приятно. Я со смехом говорю сейчас.
3: Если нравится, то это газета гомосексуалистов. Вы можете связаться с нами, позвонить в 316-23-19.
2: Понятно. Нет, меня это, к сожалению, не интересует. Я девушка.
1: У нас есть девушка.
2: Давайте следующий звонок.
1: Следующий, а да. Вот тот все уже, да, который там один мается?
2: Один. Нет, один еще здесь, но просит второго. Алло. Со вторым не получается, поэтому и вас, уважаемый, выключаем. Спасибо.
1: Сколько много стало извращенцев, да?
2: А следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире нашего.
1: Кстати, по поводу ада, комментарий. Саш, по поводу ада, комментарий, да?
2: Ну, давай, да, да.
1: Вот. Я долго думал
2: тогда
1: об этом.
2: Тогда я пока выключил звонок. Да, не дозвонился, будем
1: считать. По поводу ада. Да. То есть все почему-то говорят, вот в аду плохо, в раю хорошо. Я считаю, хорошо там, где нас окружают такие же, как мы, да? Если мне скажут, что они все в аду, я согласен туда идти, да? Значит, там мне будет хорошо. Если они в раю вдруг окажутся, я хочу туда. Но, судя по тому, кто должен попасть в рай, да, вот по библейским вещам, я как бы смотрю на этих людей, да, которые туда должны попасть, вот, то есть воздерживающиеся, не пьющие, там, и так далее, да, попы, наверное, все должны туда в рай попасть. Я вот не хочу среди этой тусовки быть. Вот. Может быть, я не прав, не знаю. Ну, на там... самом деле, господа, вот как бы Саша предлагает на самом деле спросить о театре Кирилла Ганина, да, то есть обо мне и о Надежде Шурде.
2: Да,
1: вот. Не надо говорить о том, что
2: Шурде
1: все, что здесь
2: степени,
1: происходит,
2: да.
1: Это плохо или хорошо.
2: Потому что
1: вот Надежда Шурда мается, она голая сидит, она уже бананы скоро себе начнет засовывать.
2: К тому же вообще не происходит, то есть, вернее, все, что уже было, то было. Вот.
1: Там и... вот не нравится, переведите канал. Какие вопросы, я не понимаю. Все, у нас демократия в стране.
2: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Говорите.
4: Ну, у вас хорошая передача.
2: Спасибо. Только единственное, вот я всегда настаиваю, что Монморанси — это не передача, это программа. Потому что программа дает альтернативу в плане, ну, так сказать, восприятия ее. Да? А передача — это какая-то навязчивая, тоталитарная форма передачи информации. Плюс в тюрьму обычно носят именно все-таки передачи. У меня как-то это так вот нездоровые ассоциации. Следующий звонок, Кирилл, да? Или все-таки вот о театрах это?
1: Ну, пусть звонок, а вот потом спрашивайте о театре. Вы спрашиваете радиослушателя.
2: Хорошо.
1: Мы-то о нашем
2: ночи.
1: Театре
2: вы
1: все знаем.
2: Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите. Здравствуйте.
5: Я тут вот хотел бы пообщаться.
2: Рассказывайте.
5: Это я был в театре недавно.
1: В моем?
5: Нет.
1: Угу.
5: И там, короче, ставили спектакль какой-то «Сирано де Бержерак», что ли.
1: Вы в «Сатириконе», наверное, были, нет?
5: Нет.
1: А где?
5: В Чехове вроде.
2: Был такой писатель.
5: Нет.
1: В Амхате, что ли? Нет?
5: Ну,

0: Дружественный вроде. Я не
1: помню. Он находится на Новом Арбате?
0: Нет.
1: Так, где же?
2: Это, наверное, какая-то антрепри. А кто там играл из актеров?
0: Ну, я не знаю. Хочу сказать, что мне не понравилось.
2: Это правильно. Приходить в театр Ганина, вы равнодушным из него
0: не
2: уйдете.
0: Ну, вот я об этом, в принципе, и хотел.
3: А вот, извините, у меня к вам вопрос такой. А вот не понравилось именно что? Значит, игра вот исполнительская актеров, да? Либо не понравилось, ведь так тоже бывает, скажем так...
2: Сценография. Нет,
3: антураж театра. Ну, бывает, знаешь, я до сих пор помню какой-то сферический театр где-то на Бабушкинской, где мрачные черные цвета, и все это вот выдавалось за концепцию. На самом деле, дико не в кайф.
0: Да, вот вы правы. Вот из-за этого еще и ужасно скучно, я вам скажу.
3: Понятно.
2: На самом деле, вот вы как бы согласны с той мыслью, что дело не в декорациях, костюмах, пьесе, а, наверное, дело в тех людях, которые создают спектакль. Они могут создать скучный спектакль, могут нет. Потому что, на самом деле, просто к чему этот разговор? Тут пока была песня звучала, мы как раз с Сашей обсуждали эту проблему, да? То есть сколько бегает вот всяких режиссеров...
3: Туда-сюда.
2: Туда-сюда кричат, вот дайте мне деньги, я поставлю такой классный спектакль. Вот, мне деньги надо на костюм, на декорацию, на то, на сё. А я считаю, вот лично я, да, что... вообще, на самом деле, можно и без декораций, без костюмов.
0: Я абсолютно согласен.
3: Я тоже согласен.
0: Любые вот как бы...
2: Вот радио, да, то есть сидит Саша Лаэртский, да, его все слушают. А можно при этом, то есть в обычные комнатки среди вот таких...
3: Курицу сходить перевернуть, да чего угодно. Полностью демократическое распределение времени. А, кстати, вот у меня к вам еще вопрос.
2: Один микрофон и все.
3: Извините, а вот, например, слева от вас какая особь сидела? Мне просто интересно, мужского пола или женского?
0: Женского.
3: Женского. Сколько лет было особи?
0: Ну, до 30, где-то.
3: До 30. А она была с молодым человеком, вы не обратили внимания?
0: Да, да, да.
3: А справа что от вас заседало?
0: Справа?
3: Ну, простите за такие дотошные, может быть, вопросы. Просто я таким образом пытаюсь вычислить, кто же посещает сейчас современные такие театры.
0: Справа тоже женского.
3: А она была одна или тоже с хохольком?
0: Вроде да.
3: Понятно. И тоже до 30-ничка.
0: Нет, это постарше.
3: Понятно. А вы один между двух пар сидели?
0: Да.
3: Что вас потянуло пойти одного в театр?
0: Да просто, как бы сказать, на халяву просто предложили.
3: Понятно.
2: Вот,
3: спасибо.
2: Вот в этом
3: спасибо.
2: И я что говорил...
3: Ты заметил, как грамотно я вот, провел статистические исследования вообще.
2: Да, вообще с этого и надо. Да, помнишь, мы говорили, почему вся эта туфта существует, да, вся эта... театр там Пушкина и так далее, да? Вот весь этот бред и так далее, потому что там билет дешевый и почти на халяву, да? А почему он дешевый почти на халяву? Потому что он дотируется государством. Потому что вот этот зритель, который сейчас звонил, да, ему это не понравилось жутко, он из своего кошелька дал деньги для того, чтобы эта туфта функционировала.
3: Ну, и даже, я думаю, что и без его денег она функционировала.
2: Потому что он...
3: Даже если
2: перевожу...
3: там ни одного зрителя...
2: Понимаешь,
3: нет, ты,
2: о чем
3: конечно,
2: говорю?
3: Прав. Ты прав.
2: Понимаешь,
3: я
2: о чем говорю? Я говорю о том, что у людей в нашей стране, да, должно возникнуть когда-нибудь, в конце концов,
3: ощущение, что нельзя платить,
2: что он
3: стимулировать...
2: налогоплательщик, да. Что он платит деньги. Вот мы, понимаешь... А то они как бы платят деньги, налоги, обсуждают. Кого вы там выбрали? Да никого вы выбираете, потому что вы платите деньги. Все все эти Чубайсы, там, Кириенки, кто там еще, да?
3: Вот такой
2: эти...
3: кучерявый из Нижнего Новгорода.
2: Вот это из Нижнего Новгорода, господа. Все они за ваш счет живут.
3: Да.
2: Потому что вы налогоплательщики. Я не хочу, чтобы этот человек был. И вообще всех их не хочу. Если все
3: то есть ты призываешь сейчас скрываться от налога?
2: Нет, я призываю или не платить налоги,
3: а тогда
2: что приедет, плохо.
3: Тогда приедет этот мелкий со своими чебурашками и дико нахлобучит.
2: Или, в конце концов, взять, понимаешь, есть какие-то не какие-то буйные формы протеста, да, есть взять, собрать коллективные какие-то там, ну, да, форма есть. Американский народ, вот дай наше правительство американскому народу. Ну... Да через месяц его разгонят. Почему?
3: А мне
2: правильно,
3: кажется...
2: Правильно организуют подписи, правильно все организуют.
3: Кирилл, мне кажется, все будет наоборот.
2: То есть народ организует постройки.
3: Дико построится, народ будет дико надут. Понимаешь, американцы, являясь по сути своей все-таки, ну, нацией без культуры собственной, будучи на самом деле, наследниками преступников, да, англосаксонских, они готовы сподвигнуться на любой порог. А если, если к ним придут истинно порочные правители...
2: Как у нас сейчас.
3: Ну, в общем, да. Там ситуация. Ну, давай сейчас снова чуть-чуть прервемся, потому что мне нужно попробовать тут, что мне принесли в мешке.
2: Хорошо. А радиослушатели пусть все-таки звонят и задают вопросы актрисе Надежде Шурды, которая сидит голая, без трусов. Она, представьте, люди, 3,5 часа уже голая.
3: Причем тут
2: трусов.
3: Надо еще сказать, что на кухонной табуретке.
2: Вот. Да, и ждет вашего звонка. Неужели никому девушка-то не нужна? А то там вдвоем они там один дрочит, другой что-то, то втроем. Неужели уже девушки никому не нужны? Актрисы.

0: И мы продолжаем беседу с Кириллом Ганиным и актрисой Надеждой Шурда. Соответственно, вот мы провели сейчас ряд телефонных опросов, звонков, и наш респондент, вот по крайней мере, один из них сообщил, что вот не в кайф ему было в театре. Он туда пришел как практически на халяву. Слева и справа сидели, в общем-то, супружеские
1: пары.
0: Другой
1: театр, не в театр Ганина. Подумаешь, что у меня не в кайф.
0: Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что, конечно же, не только происходящее на сцене, скажем так, цепляет и создает настроение. Вот. Хотя сама сцена, ее вид, ее оформление, в общем-то, кулисы и все такое прочее, конечно же, тоже создают определенное настроение. И это вот не есть, может быть, совсем хорошо и правильно, поскольку нормальный театр, он может существовать в лесу, в воде, в пустыне, к примеру. Так ли необходимы декорации, в общем-то, и не являются ли они, попросту говоря, такой ширмой для, ну, каких-то, какой-то лажи, которую иногда актеры могут себе позволить и допустить?
1: Конечно, являются. На самом деле, помнишь, кто-то сказал, театр начинается с вешен.
0: Да, да? С вешен.
1: Когда я начинал вот такое, скажем так, свободное парение в театре, типа, буду делать, что хочу, и вот ставить, как хочу, да, я вначале отбросил все. То есть начну сначала, вот что? Вешалка нужна? Не нужна. Это нужно? Не нужно. Да вообще все по-другому. А на самом деле какие-то вещи, они вот, нужна вешалка, то есть, ну, человек пришел в пальто, нужно ему снять пальто, если он в здании. Да, оказывается,
0: ну, в общем,
1: нужна.
0: Неплохо.
1: Нужна ли человеку программка, да? Да, нужна. Но вот такая вещь, как, например, сцена, зрительный зал. Нужна ли человеку сцена, да? Вот здесь вопрос уже.
0: Вот вопрос, я целиком согласен.
1: Бабушка с программкой нужна.
0: А я вот и тут не уверен, понимаешь?
1: Нужна, вот я уже проверял. Нужна. Но она создает... то есть есть вещи какие-то... то есть программка — это, ну, как, скажем так, вот обложка в книжке. Нужна обложка в книжке? Нужна обложка. Вот. Если она мягкая обложка, это... дело в том, что зритель все-таки это не часть театрального процесса, да? Зритель — это человек, пришедший с улицы, ему надо знаковые какие-то моменты. Вот, знаковые.
0: Ну, в таком случае...
1: Пусть это будет пляж, да, пусть это будет помойка, где проходит, то есть пусть это свалка будет.
0: Нет, нет, Кирилл, тогда должна быть все-таки, вот я тут не соглашусь, должна быть, конечно же, и сцена, если так говорить, то тут надо подходить, так сказать, с полнейшим максимализмом, доведенным до абсурда. Если человек пришел с улицы, он ждет от театра, там должны быть театральные помостки, оркестровая яма.
1: Не помостки, аксессуары какие-то должны присутствовать. Да,
0: да, и мы отсюда не можем вычеркнуть.
1: То вот есть, например, у меня, например, вот Лукомудище в Москве, как-то я, значит, проводил спектакль этот. Мне надоело проводить в какой-то такой, скажем так, обыденности. И я его провел таким образом. Все начиналось с автобусной экскурсии по местам Москвы, где жил Лука Мудищев. То есть вот, пожалуйста, больница, в которой работает Мудищев, да? Вот детский сад, в котором он провел первые 3 года своей сознательной жизни. И финал экскурсии была школа, где учился Лука Мудищев. Вернее, все эти Мудищевы, которые там-то работали и там-то учились. Школа, естественно, находилась в спальном районе города Москвы.
0: Собирательный персонаж.
1: Вот. То есть некое помещение такое. То есть вот клуб «Ночная сова». Я сейчас там как бы функционирую. Вот, на водном стадионе. И он был переоборудован, в общем, какие-то афиши наклеены, так называемый директор там был, зауч школы. И вот на самом деле автобусная экскурсия, как раз Надежда Шурдавила, она в автобусе сидела абсолютно нагая. И на самом деле обалденная вот реакция, да, то есть вот едет живая, голая дама,
0: женщина,
1: она в автобусе, мы проезжаем пост ГИБДД. Она, значит, по сценарию, по всему, все это было как маршрут отработан, да, Она указывает, посмотрите направо, мы проезжаем пост ГИБДД, здесь работает Мудищев, инспектор ГИБДД.
0: Ага, вот. Ага, да,
1: и зрители, открыв глаза, смотрят, они видят реального инспектора, который не понимает, что его только что обосрали. Да? Mm. Как бы абсолютно смешно. Подъезжаем к школе, то есть здание декорировано, она похожа на школу, действительно спальный район, да, водный стадион, там Головинское шоссе, там дом 8 и так далее. Вот, подъезжаем, людей выгружают из автобуса, показывает она, а там я повесил табличку, ночную сову завесил, название, повесил табличку, школа номер 1140. Uh-huh. Это номер, кстати, школы, в которой я учился, да? Потом у меня, значит, одна подружка школьная, она сейчас уже там образование получила, в этой же школе, где она училась, работает учитель младших классов, поэтому... Информация известна. То есть в эту школу письмо пришло из РАНО там откуда-то. То есть по телевизору просто сюжет показали, как вы могли допустить. То есть прикол полный. Ну вот, и когда зрители выгрузились из автобуса, они в новостройке находятся, да, там, да, метро водности на 200 метров, вот, вокруг дома высокие, здание школы, написано «Школа 1140», и абсолютно голый экскурсовод говорит, проходите, пожалуйста, в здание школы. И они стояли полторы минуты.
0: Не изменит.
1: У них плотный. В глазах... Мне, то есть, понимаешь, мне этого не может быть. Потому что этого быть не может. Да? Не может такого быть. И когда они зашли, стоит, значит, директор школы, некий мужик в лифчике с этим самым, в каких-то женских трусах. Ну, это не директор, а как бы...
0: Тоже Лука.
1: Нет, на самом деле это извините. Человек работает заучем школы другой школы.
0: Угу.
1: Вот, но при этом вот такой как бы концептуальный, да, что он согласился на это, и поэтому его поведение... То есть мне здесь актер не нужен. Это вот как бы принцип театра, где персонажи такие бывают. То есть половина труппы — это периодически вот такие персонажи. То есть если нужен директор школы, я беру реального директора школы. Согласись, что он эту роль исполнит, да, если ему не давать текст. То есть если ему сказать, просто принимай гостей. Он это сделает как настоящий директор. То есть у зрителей не возникнет сомнения, что это придумано, что это розыгрыш, да. И вот этот директор, на самом деле, встречает настоящую, взял нудистку 60-летнюю. Она в самом деле в одной из школ библиотекарша работает. Она играет в библиотеку, стоит такая странная голая тетя, да, с книжкой Лука Мудищев. И, ну, это мы уже сами сочинили, с такой тетрадкой школьной, в которой якобы ученик 9 класса в 1667 году написал поэму, за это его из школы выгнали. Вот она сохранила эту тетрадку. Все не верят. То есть она в самом деле, будучи настоящей библиотекаршей, все это рассказывает, как и положено. Люди открыли глаза. Вот он, настоящий театр, да? Вот он, настоящий театр сегодняшнего дня, где то есть зритель верит, что что есть, да? По поводу наготы, кстати, вопрос постоянно возникает. Почему у меня в театре, скажем, голые, да? Ты знаешь, и водку пьют. Ты знаешь, водку пьют и голые. Это то же самое домашнее. То есть, когда водку пьют, и когда голые люди ходят по сцене и по фойе, это то, что происходит у каждого в квартире, да?
0: Да, да, да. Ну, абсолютно согласен.
1: Почему зрители у меня в театре, они как бы раскрепощаются, например, в ГИТИСе раскрепоститься, чтоб надо... полтора года проучиться, тесты какие-то пройти, да, тест на раскрепощение. Кстати, эти тесты, если их перебрать, вот той самой учебника, да, они на самом деле очень хитрые. Они на самом деле, половина тестов как раз связаны почти с водкой, а половина почти с раздеванием. То есть человек раздевает свою душу. Вот, например, есть один текст театральный такой смешной. Значит, выходит как бы студент, да, и он должен, повернувшись, скажем так, спиной к зрителям, а зрители обязательно сидеть должны, иначе человек не раскрепостится.
0: Конечно,
1: да?
0: Конечно.
1: Рассказать, закрыв глаза, рассказать о себе самое вот сокровенное, самую тайну какую-то вот истории, когда его в жизни, скажем так, притесняли. Там где-то в армии сбили, может, еще что-то. Это охерить на самом деле трудно, да? Очень трудно. Вот, потом, закрыв глаза, потом открыв глаза, потом повернувшись к зрителям. Это есть не что иное, как акт раздевания, да? То есть человек раздевает свою душу. Даже, может быть, это намного труднее, чем раздеть себя, снять с себя одежду, да? Это в каком-то вот смысле акт мазохизма такой, да, как бы... отдать себя на осмеяние окружающих и не бояться этого. Когда мне актер приходит ко мне устраиваться на работу и говорит такую фразу, типа, вот в этой сцене, вот, вот здесь я не разден, не буду играть, потому что здесь надо мной будут смеяться. Я удивляюсь, так, по-моему, актер и пришел на сцену, чтобы над ним смеялись. Вот. И по поводу декораций, костюмов, понимаешь, что такое декорация, да? Что такое декорация? Это мы на сцене. Вот есть зрительный зал, есть сцена. В зрительном зале свет перед началом спектакля стыдливо выключается, как бы, да, чтобы зритель не стеснялся присутствовать на чьей-то исповеди, да? То есть на сцене происходит чья-то исповедь. Одного, двух, трех человек, неважно. Вот зрителю стыдно подглядывать замочную скважину за этой исповедью, да? Но есть сцена, он отделен, да, как вот знаешь, в этом таком пип-шоу, да, где баба с мужиком трахаются, извиняюсь за выражение, да, а люди стыдливо в комнатках с туалетной бумагой, да, подглядывают, но при этом у них такие специальные стеклышки, что изнутри не видно, они не видны, да, как бы, а видят только они, такие антизеркала, как бы.
0: Да, то есть, да. Как у нас в участке.
1: Да. Вот, и вот по поводу... И, естественно, на сцене выстраиваются какие-то декорации, актеры... А декорации, то есть зритель, сидящий и подглядывающий, он должен видеть как бы улицу, да, как бы квартиру, какую-то площадь, какой-то базар, да, то есть у него должно полностью создаться ощущение, перспективы вот этой как бы экстерьера этого, интерьера, да, где происходит действие. Но если... Мы говорим изначально априори зрителю, да, что зритель, так сказать, мы не будем сажать себя в некий ряд, в некие партеры и выключать стыдливый свет, а ты будешь внутри происходящего действия, мы тебя не будем задействовать, и мы тебя не будем трогать, если ты этого не захочешь. Если захочешь, конечно, дай нам знать, мы тебя возьмем, да, в свои объятия. Но он внутри происходящего действия. Тогда абсолютно возникает вопрос, а нужна ли сцена, да? Может быть, она и не нужна. Вот в той школе, о которой я говорил по поводу Луки Мудищева, да, где я проводил спектакль, классы были, столовая была, спортзал был, да, вот. Все переделано, переоборудовано, но туалет школьный, да, как бы. И зритель приходит в туалет, он внутри декорации, потому что эти реальные монументальные... как бы вот монументальное здание, это есть реальная декорация. А я проводил в фотоцентр «Союз журналистов» в свое время выставку «Голых обманутых вкладчиков в клетках». То есть фотоцентр. Выставочный зал, да? Выставочный. Масса клеток. В них разные люди. Полуголый солдат, нагая ткачиха, да? Жена какого-то предпринимателя, который звонит по телефону, говорит, что у нее не осталось денег, она сейчас находится... в отделении милиции, так сказать, ее забрали за какое-то там бродяжничество, она все деньги в МММ отдала. В это время вот на фоне этих полуголых и голых, так сказать, персонажей в клетках ходит Леня Голубков, настоящий, так сказать, Пермяков, да, Владимир, актер, и проводит их, слушай, это Марина там Сергеевна, она там и проиграла, да. Значит, правдивость происходящего была настолько вот точна, что пришли настоящие эти самые вкладчики, начали общаться с моими актерами в клетке, говорят, да, вот вы бедные, да, сидите вот здесь, да, и я тоже так же пострадала, то есть вот он театр, да, то есть театр, вот он реалистический на сегодняшний день театр, потому что тот театр, придуманный Станиславским, как реалистический в начале века, он уже давно нереалистический, да. Станиславский, я считаю, дал толчок кинематографу, потому что не было бы вот этого реалистического кинематографа без Станиславского, без Чехова, да. Вот. Но на самом деле сейчас для театра это уже не реализм, это уже вот это позерство, это уже какое-то вот пафосное ханжество, да, но это не реализм. Реализм на самом деле невозможен без привлечения вот таких людей функций, да. То есть директор школы, пусть будет настоящий директор, но только как бы... Не надо ему давать тексты, он не умеет его читать, он не актер. Пусть он говорит все, что угодно на заданную тему в той ситуации, в том обстоятельстве, в котором, так сказать, он должен быть. Пусть он будет в своем костюме, да, вот, в том, в котором в самом деле в школе будет. Тогда люди поверят, они обалдеют, они как бы будут испуганы, а что это на самом деле. Вот. Вот такие дела. Вот такие дела. И актерам, на самом деле, в этой ситуации среди этих людей намного труднее, потому что я не могу актеру наврать здесь, в отличие от вот классического театра. Я не могу ему сказать, ты выйдешь здесь, будешь красавицей, да, подразумевая, что она будет просто уродкой. Да, я должен сказать, ты здесь будешь уродкой. Она должна сказать, это классно, мне нравится быть уродкой, выйти на сцену. Чуть-чуть сумасшедшие люди. Но это есть настоящее, я считаю, искусство, настоящий театр. И мне кажется, естественно, мне кажется, за этим театром будущее. А может, и я вру. Вот. Но по поводу, Саша, программки, да, программка должна быть. Вот. Программа, я считаю, что она должна быть, потому что программка — это сигнал к тому, что вы в театре. То есть программка — сигнал к тому, чтобы человек не позволил себе лишнего. По поводу вот, что он может что угодно себе позволить. Если есть программка и звонки, не будет лишнего.
0: Пожалуй, ты
1: и
0: прав.
1: И еще да, последнее, да. Я заканчиваю. Что такое театр, да? Вот мы все говорили, что такое театр. Я считаю, вот для театра существует одно определение. Театр — это то место, где все возвращается на исходную позицию. Если кого-то убивают, то этот человек должен встать. Если он не встает, это же не театр, а преступление. Вот. Звонки или что у нас там дальше?
0: Ты знаешь, я сейчас так подумал, что на самом деле ты поставил, по-моему, очень грамотную точку, которую не хотелось бы разбивать общением с кем бы то ни было. Вот. Я предлагаю просто на сегодня нашу беседу прекратить, потому что логически она подошла уже к своему концу, и то есть пролонгировать
1: ее... В общем, идите в театр Ганина и все смотрите воочию. Да?
0: Да, и, соответственно, сегодня тоже был отрывок спектакля. Вот уже люди приходили и сказали, что все это замечательно слушалось. Мне, например, приятно.
1: То есть они уже в очередь.
0: Уже в очередь, да.
1: Едут уже, так сказать, ждут, когда первый поезд метро поедет, чтобы доехать до водного стадиона, дойти до Ночной совы.
0: Вот, и внедриться, да.
1: И внедриться.
0: Я благодарю тебя за то, что нашел время посетить программу. Соответственно, огромное также спасибо Надежде и также нашим штатным двум, в общем-то, девкам. Одной по кличке
1: Самое
0: Копчик,
1: главное,
0: а другой девственница
1: оргазма. Надежда до 6 вечера будет сидеть, до 6, вернее, утра будет сидеть здесь Саша, и он еще не уходит. Да?
0: Естественно. Что же я, даун, что ли?
1: Без трусов. Вот. И ждать, когда Саша все-таки сможет войти в нее, а он это сможет обязательно сделать за эти 2 часа.

0: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох. А на выдохе плавный наклон. Выдох. И растянули себя. Вот руки идут вперед. Выдох. Опять вдох. И на выдохе плавный наклон. Растянули. Вот-вот-вот потянулись. Вот. Опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. Вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
1: И я с радостью представляю наших сегодняшних гостей. Один из них уже постоянный, он даже приходит как бы со своим стульчиком. И как бы вообще не секрет, что сейчас каждый, кто приходит сюда где-то в среднем раз в две недели, тот приходит со своим уже персональным стульчиком, потому что высидеть всю ночь на общественном весьма-весьма тяжело. Это московский журналист Юрий. И с ним и как бы гость, который Юрий привел, это писатель Михаил Веллер. Что я могу сказать, так сказать, краткая биографическая справка. Живет Михаил в городе Таллине. Об этом мы тоже, кстати, поговорим отдельно, потому что город сам по себе весьма интересный. За последние полгода было издано 12 его произведений. И, кстати, тираж вот доходил до 400 тысяч. Вот если бы, например, мне бы посчастливилось какой-нибудь компакт-диск выпустить таким тиражом, то я бы работал на радиостанции «Эхо Нью-Йорка» уже. Но это я так сказал, не знаю зачем. Из наиболее известных произведений Михаила Веллера такие, как «Легенды Невского проспекта» и «Приключения майора Звягина». Я рад приветствовать вас в нашей замечательной студии.
2: Более всего в плане приветствий и прощания мне нравится мой хороший знакомый по партийно-художественной кличке Толстый из города Парижа, который, когда мы с ним познакомились лет 7 назад в Таллине впервые, уже перед его отъездом, на вокзале, посмотрев на всех добрыми, немного нетрезвыми глазами и предупреждая излияние, сказал просто: «Ну, а теперь давайте говорить друг другу всякие слова». Таким образом, я очень рад всех приветствовать.
1: Юрий, ты скажи тоже что-нибудь. Ну, ты можешь рукой помахать в окно людям, которые собрались. А просто дело в том, Михаил, что та толпа у входа, которая стоит, это как бы уже такой неотъемлемый атрибут нашей программы. Просто люди хотят не только слышать, но и видеть. Как вы видите, вот это окно здесь, оно сделано из увеличительного, собственно, стекла. И с той стороны нас очень хорошо видно. Поэтому эти люди с радостью на нас смотрят. Юрий машет им рукой. В ответ я вижу, уже поднимаются транспаранты, на которых написаны вопросы и для вас, и для Юрия.
2: Простите, пожалуйста, а вот это вот стекло нельзя ли сделать не совсем простым, а несколько изогнуто фокусным, ну, чтобы оно показывало, где думать пошире, а где жевать поуже?
1: Ну, вы знаете, дело в том, что вот в тот момент, когда это стекло выплавлялось, оно несло еще одну цель. Между рамами вот этими заливался холодец.
3: Ну, добрый вечер. Дело
1: Юрий,
3: в том,
1: подожди,
3: что
1: не
3: я...
1: мешай. А если стекло будет изогнутое, то холодец будет просто неправильной формы. Как-то принято, чтобы он был квадратный. Это же эстетичней. Да, Юрий,
3: добрый
1: говори.
3: Вечер. Сегодня очень интересно испытывается форма передачи. Все говорят, а я киваю. Но, тем не менее, я решил тоже поговорить некоторые слова, поздороваться с вами, сказать, что мне очень приятно встретиться в эфире с нашими постоянными радиослушателями. И хочу сказать, что сегодня я предлагаю весьма специфическую тему, необычную, может, для нашей передачи. Это тема «Мужчины и творчество», «Мужчины в творчестве». Мои оба собеседника, уже сложившиеся творческие личности со своей аудиторией, со своей авторской жизненной позицией. Ну и мне разрешили остаться, присутствовать при этом разговоре, поэтому это для меня очень приятно, это мне льстит. Я хотел бы сказать, почему такое выделение. Ну, во-первых, сегодня ни одна женщина не согласилась прийти на эфир, поэтому мы вынуждены несколько так в усеченном виде. А с другой стороны, есть многие профессии, например, хотя есть женщина-космонавт, никто никогда не видел женщину-водопроводчика. Сколько бы вы ни вызывали водопроводчик, всегда придет мужчина.
1: Не, ну вот, кстати, Юрий, тут ты не прав. Вот наша Прохора, она как раз занимается и починкой и технического оборудования.
3: Вы можете заставить совершенно делать человек что угодно, я прекрасно это уже прочувствовал на себе. Вот. И мужчины твор... Известно, что, например, вот мужские шахматы, женские шахматы — это разный спорт. То есть каким-то образом всегда мужской интеллект и женский интеллект отделяются. Но и в проявлениях уже, в творческих. То есть ни одна нормальная женщина книгу, подобную по объему и занудности «Войне и миру», не напишет. Потому что, во-первых, у нее дел конкретных намного больше. Во-вторых, она понимает, что это, кроме учителей литературы, никому не интересно. Во-вторых, мне всегда удивляло, что есть среди великих скульпторов в основном мужчины. И если мужчина лепит Венеру Милосскую, хотя я тоже, как и многие, считаю, что зад у нее обвисла и никакой она не эталон красоты, то те же самые мужчины лепят Аполлона Бельведерского. Было бы куда логичнее, если бы этого Аполлона изготовила женщина. Но, тем не менее, с той же любовью также затейливо вылепляется образ юноши. Вот. То есть, я считаю, что тема мужчины и творчества, она совершенно не раскрыта, загадочна. И мне было бы очень интересно узнать мнение непосредственно двух незаурядных творческих личностей, коими не только я, а многие считают Михаила и Александра, на этот счет. Вот как вы считаете, имеет ли право на жизнь такое выделение мужчин в отдельную творческую категорию? И если да, то причина ли здесь то ли брутальность, то ли какая-то историческая роль мужчины в развитии общества, то ли просто что... Ну, как вы считаете? Вот первый вопрос мой, конечно, к гостю, к Михаилу.
4: Да. Гость считает, что если говорить о мужчине и творчестве, выделяя эту группу, то тем самым самовыделяется вторая, последняя оставшаяся группа — женщина и творчество. Потому что та девица, которая написала «Скарлетт», изваяла книгу, которая практически не уступает «Войне и миру» по объему, и, на взгляд многих, мой в том числе, значительно превосходит ее по занудству. Это не всеобщая точка зрения. Что касается женщины и книги, то дай бог каждому мужчине по объему написать столько, сколько написала старушка Божия Барбара Картленд, которая свои романы печет по штуке в неделю, которая в мир уже шлепнула на всех языках 600 миллионов экземпляров. Это больше, чем у Сидни Шелдона, больше, чем у Стивена Кинга. С занудством и объемами все в порядке. Другое дело, что женщина занята еще какими-то вещами, как вы справедливо и заметили. Если начинать с этого творчества, то первое, что сотворено из мужчины, да, к истокам Библии. Вот мужчина и творит все, что может. Понятно, что брутальный подход, тяжелый подход. Здесь очень интересно это раскрутить с какой-нибудь противоположной стороны, потому что без противоположной — это два начала, инь и янь.
1: А я вот сейчас подумал, мы все время с самой школьной скамьи спорили, вот Эрих Мария Ремарк — это мужчина или женщина?
4: Должен сказать, что я никогда не встревал в такие споры, но, как справедливо заметил классик, кто же пишет трогательнее, чем дамы, разве что иные мужчины. Были на свете женщины, которые хорошо писать умели тоже. Как сейчас крайне мало у нас известный уже Флэннери О'Коннор, потому что ее единственный сборник на русском «Хорошего человека найти нелегко» вышел в свет 25 лет назад ровно. Дело в том, что если сейчас начинать говорить что-то такое за мужчин, мужчины и творчество, мы будем о плюсах или о минусах. Плюс мужчине как-то вот подразумевает той группе, которая за скобками, минус женщине. Мол, у мужчины больше творческого начала, преобразующего и прочее, прочее. И поскольку Юрий предложил такую тему, то я неожиданно для себя ощущаю, как буквально въезжаю задом и некуда дальше, уже упираюсь спиной, как спинку стула. стула, в эту вот нишу, что надо бы же и женщин защищать.
1: А вы знаете, я сейчас подумал о том, что, в принципе, на творчество очень серьезное воздействие оказывает, как ни странно, визуальное восприятие людьми друг друга. Вот я поясню. Вот представьте себе, да, сидит мужчина за письменным столом под светом лампы, да, ну там будь то Ленин, будь то там Лев Толстой, не знаю, будь то вы, я или Юрий. Это смотрится вполне нормально. И когда ему, например, звонят по телефону, жена говорит, вы знаете, он сейчас занят, он пишет. И как бы это воспринимается очень естественно. Так же, как, например, мужчина за рулем автомобиля. Теперь, если женщина сидит за столом, то есть я там не имею в виду в данном случае Валерию Новодворскую, она вполне нормально смотрится, видимо, за своим столом. А какую-то женщину, так сказать, писательницу или поэтессу, то в лучшем случае, на что она может рассчитывать в глазах масс-медиа, что она пишет какие-то легкие дебильные лифчиковые рассказики, какие-то любовные письмеца, и уже если, например, ей позвонит кто-то, и муж скажет, вы знаете, она работает, то все пишет, то все подумают, что он идиот просто. И сразу так же, как за рулем автомобиля женщина смотрится, я очень опасаюсь.
3: Мне сразу пришло в голову, что, глядя на пишущую женщину, сразу приходит крамольная мысль, а кто же моет посуду вообще? То есть, вот,
1: да, естественно, то есть, естественно. Это... То есть получается, что для того, чтобы женщина вот так писала, она должна быть какой-то... Ну, то есть вкачивать все, видимо, обильно под кожу мужские гормоны.
3: Мужеподобные, да, вот такой, на анаболиках сидеть. И...
4: Господа, вы знаете, приблизительно те же жалобы с гораздо большей и искренней слезой полтора века назад изливал Альфред де Мюссе, который говорил, и вот мы приезжаем из ресторана, и вот мы ложимся в постель, и вот я хочу спать, а она отпихивает меня, вскакивает, садится к столу, закуривает и пишет. Речь шла об Авроре Дюдеван. Все это распалось с печалью. Де Мюссе был неплохим поэтом, но ведь она все-таки не самым плохим прозаиком. А посуду будет мыть посудомоечная машина.
1: Ну, кстати, вот я хочу сказать, что, в принципе, Альфред Загу тоже признавался в своих дневниках неоднократно, что большинство, ну не большинство, 50% своих идей он черпал из, так сказать, своей жены, которая, может быть, не могла их как-то в такие более формы законченные сконцентрировать. Но, тем не менее, у нее был... Ну, она была немножко сумасшедшей у него, и иногда выдавала какие-то идеи, которые вот, вот они на блюдечке, бери и описывай. То есть, в принципе, скажем, генерирование женщинами идей, оно очень полезно. Но вот воплощение этих идей уже смотрится, ну, немножко по-идиотски, потому что действительно у них масса проблем, которые просто мешают им закончить. Потому что вот вы, как писатель, наверное, понимаете, что если вы начали что-то писать, ну, скажем, какой-то сюжет, у вас есть вот определенный, в данном случае, нить этого сюжета, то ее все-таки желательно писать в одном настроении, в том, в котором он задумывался. Потому что если настроение переломится, то неизвестно, к чему это выведет. Может быть, получится лучше, может, получится хуже. У женщин настроение меняется каждые 2 минуты. То помада плохая, то кошка там написала под кроватью. Да, Юрий?
3: Просто я хотел сказать, для меня это до сих пор изумительный факт, что женское восприятие, оно абсолютно... Ну, это как бы банальная вещь, я говорю о восприятии литературы. Оно совершенно обособлено и никоим образом не коррелируется с восприятием мужчины. Например, моя жена, достаточно адекватно воспринимающая мировую классику, авангард, она с упоением читает любовные романы. И когда я открываю случайно найденную книжку на столике журнальном, где написано, что он проснулся на смятых простынях, рука мучительно хватанула пустую подушку, беспричинная эрекция мучила его уже второе утро, и вот такой заход. То есть я начинаю понимать, что нужно как минимум женские глаза или полная, в общем-то, гормональная перестройка, чтобы воспринять это творчество, так же, как женская реклама с косичками, с помадками, с какими-то обязательно розово-оранжевыми там пятнышками. Точно так же...
4: Господа, я готов с этим согласиться. А теперь попытайтесь взглянуть женскими глазами на эти бесконечные боевики, где безмозглые идиоты почему-то бегают и зачем-то бьют друг друга. Хотелось бы усмотреть в этом какой-то смысл.
3: Вы согласны, что в каждом классе самые классные девчонки любят именно тех самых безмозглых идиотов, которые всех бьют? И, в общем, целуются.
4: Нет, не согласен. Есть варианты.
1: Я тоже не согласен.
4: И, безусловно, женщина всегда нравится сильные и храбрые. Но когда речь заходит о тупости и безмозглости, случаются варианты.
3: Даже у Юлиана Семенова, горячо мною почитаемым, в каком-то романе описано, что когда немецким гадам потребовалось отбить профессора от общества, то его жену совратил огромный спортивный мэн, который не раскрывал рта и молча не танцевал. И умница муж был брошен и на съедение. Мировая общественность от него отвернулась вместе с женой.
4: Была такая история. Гетц не Берлихинген. Тебе с ним было лучше, милая? Но что ты, милый, он умел только хорошо разговаривать. Дело в том, что женщина всегда тянулась к силе, а сила, в зависимости от уровня развития цивилизации, общества, имеет разные аспекты. И когда женщина любит богатого, а бывает искренне, когда она продается за бабки, это одно. А вот когда она действительно тянется и любит, это другое, но не за деньги, а за ту самую силу, которая позволила ему заработать эти деньги. Кулаки кулаками, но нужно еще что-то. Иначе миллиардерами были бы гориллы, которые у миллиардеров на побегушках.
3: Во-первых, согласитесь, что очень часто жена, если верить в светской хронике, жена миллиардера изменяет с кучером, с телохранителем, с шофером. Во-вторых, сейчас...
4: Простите, я перебиваю, мне напоминает старую шутку «Русский треугольник». Барыня живет с кучером, а кучер с барином.
1: Я, кстати, вот хотел на эту тему тоже сделать такое замечание. Вот вы привели тут пример, когда вот она, типа, изменила своему мужу умница с таким здоровым парнем. Мне кажется, что в этом есть элемент садомазохизма какого-то. Ну, то есть в данном случае она привыкла видеть своего вот этого... постоянно интеллигентного мужа, и когда она видит вот этот оковалок, то для нее он прежде всего воспринимается не как личность, а как здоровая мошонка. Я не имею в виду какое-то скотство сексуальное здесь, а именно извращенное восприятие партнера. То есть на его месте мог бы оказаться какой-нибудь вообще горбатый, например, человек. Или там, я не знаю, одна голова с половым членом. Вот она пришла бы на эти танцы и ездила на колясочке. И она бы могла и на него запасть.
4: Господа, если бы толпа за окном состояла сплошь из феминисток, то подъезд бы уже поджигали.
1: Да, ну, кстати, такое уже было однажды, потому что тут было некоторое разногласие. Вы знаете, вот Баназир Пхуто свою лучшую книжку политическую написала, находясь на третьем, по-моему, месяце беременности. Вот я считаю, что беременность – это такое для женщины вынужденное, но одновременно оправданное безделье.
4: Я держу пари, что ни один мужчина не способен написать ни одного слова, находясь даже на втором месяце беременности.
3: Да. Даже Шварценеггер, да. Но вот что бы я хотел сказать, как более-менее беспристрастный наблюдатель, что, в общем-то, я повторяюсь, и для только что подключившихся к нашей радиопередаче, я скажу еще раз, что с нами, со мной, или я с ними, две незаурядные творческие личности. И предложенная, заявленная тема – это мужчины и творчество. А мы, то есть они, вот уже 18-ю минуту просто клеймят женщин.
1: Почему? Мы как раз очень любя пытаемся разобраться в этих организмах.
3: Клеймят, да, вот просто начали разбираться в организмах. Творчество тут же откинуто куда-то не то, что на задний план, а за витрину нашего магазина, в котором мы сидим здесь. Да. То есть, и, в общем-то...
4: Знаете, я наблюдаю в этом ноту какого-то...
2: фундаменталистского радикализма ислама, если так можно выразиться, потому что все это попахивает старинной арабской пословицей: «Женщина – это верблюдица, созданная Аллахом для того, чтобы пронести на себе мужчину через пустыню жизни», что противоречит простое: «Баба тоже человек».
1: Это то же самое. Вот арабы, они вообще народ очень интересный. У них же вот известна эта поговорка: ездить, то есть трахать мясо, есть мясо, ездить на мясе. Вот у них все сводится к этому. Кстати, мне кажется, вот именно поэтому в большинстве вот этих стран арабских, вот я был в Египте, разговаривал с египетскими женщинами очень много и спрашивал, не было ли у вас желания писать стихи или еще что-то. Ничего не отвечают, накрывают лица тряпкой и так и убегают прям. Я подумал, что, может быть, ведь кровосмешение по планете идет совершенно глобальное. И если бы, например, вот эта раса вот этих египтян, да, она бы изначально не подвергалась кровосмешению, то вполне возможно, что уже на генетическом уровне желание что-то написать вот у женщин, оно подавилось бы давно. Но, учитывая, что какие-то крови туда проникают, наверняка хоть в одну из тысячи египетских девочек, скажем так, идея что-то написать, что-то сотворить, въедается. Но то, что она сделает, там не будет восприниматься вообще. Я так говорю, Юрий, уже о мужском творчестве, потому что там мужское творчество – это еще и подавление любой женской альтернативы.
3: Я вижу лишь набор каких-то слов.
1: Я, кстати, тоже.
3: То есть даже... Хорошо, что у меня хватило ума не следить за нитью вот этой...
1: Хорошо, что ты вовремя меня прервал.
2: Нет, ну знаете ли, каждому свое. Если ей не приходит в голову писать стихи, то ведь и вам не приходит в голову ходить в парандже. А что касается творчества, в конце концов, у каждого оно принимает свои формы. Кто-то вышивает бисером, кто-то пишет стихи, кто-то играет на саксофоне.
1: А вы знаете, кстати, вот насчет паранжи, это так,
3: Саша,
1: немножко отвлекаюсь.
3: Саша, кстати, без паранжи ведро не вынесет, у него жена с этим очень строго.
1: Нет, я хочу от нашей темы немножко отвлечься, вот насчет паранжи. Вот эти чебурашки, которые приезжают в этих масках с очками, ну, прорезанными, спецназовцы, да, и всех кладут на пол, начинают шмонать насчет наркотиков. Вот теперь новое постановление, где-то начиная с сентября этого года, они будут в паранже все ходить, потому что эти чулки, они выглядят устрашающе. Было решено, что вот паранжа или подобие, оно все-таки будет несколько так поэстетичней.
2: Почему бы не сделать опрос, кто из них пишет стихи?
1: Кстати, мы у нас были специалисты в гостях по исследованию, так сказать, быта и, так сказать, нравственности сотрудников внутренних органов разных, так сказать, силовых структур. И они, у них есть отдел, который занимается вопросами реинкарнации. И было доказано каким-то немыслимым научным образом, что большая половина вот нынешних сотрудников правоохранительных органов в прошлой жизни были либо танцорами, либо балеринами. Парадокс.
3: Я бы попросил моих собеседников...
1: А ты не дразнись. Ну что, музычка?

0: «Эхо Москвы».
1: И в гостях у нас писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Речь у нас идет о месте мужчин, понимаете ли, в творчестве. Я вот сейчас подумал внезапно о том, вообще, что подразумевать под творчеством. Почему, ну, вот как-то, ведь это творчество, это на самом деле своего рода беспокойство, какое-то эмоциональное возбуждение, это какой-то генератор, внутри которого идет и дает идеи. Не обязательно это должно выражаться там, в написании книги или музыки, или там стихов, или в рисовании картины. Может быть, я вот знаю, например, очень творческого человека, который живет вообще под Смоленском. Он там, например, коней пасет. Вот это совершенно правда. И он к этому делу подходит очень творчески. Он счастлив наблюдением этих коней, мытьем их, подковыванием, расчесыванием.
2: Это не лидер группы «Вежливый отказ» Роман Суслов, нет? Который конезаводчик видный теперь. Еще кто-то?
1: Нет, это, по-моему, вот по совместительству он вот этот, о котором я рассказывал, записал альбом, по-моему, «Навигатор» называется.
3: Вы знаете, много лет назад пас и я разных животных. Только вы так произнесли где-то под Смоленском, как будто это где-то в Патагонии. Я этим занимался на Алтае. И это были кони, это были бараны, это был сарлык, он же монгольский як. Но думаю, что если бы я занимался этим всю жизнь, то я был бы профессиональный скотогон. А если мы назовем творчество все, то слово потеряет смысл. На самом деле, я подозреваю, что самое удобное место в творчестве это у меня по следующей причине. Понимаете ли, все мы, как говорится, крепки задним умом. Он же ум на лестнице и так далее, и так далее. Так вот, у этих, которые прозаики, задний ум, он же рабочий, он же основной. Это огромное преимущество. То есть, вслед тебе плюнули сегодня, за стол ты сел завтра, переживал до вечера и нашел наилучший ответ. И, в принципе, до чрезвычайности удобная профессия. А что касается беспокойства, ну, имеется разного рода беспокойство. Понятно, ну, комсомольцы, беспокойные сердца и так далее. Если у тебя нет мира на душе, то очень трудно делать что-нибудь хорошее. Это беспокойство некоего особенного рода. Вот когда тебе чего-то надо, но не то беспокойство, когда ожидается политический переворот, или болеет кто-то в твоей семье, или тебе кирпич может упасть с потолка на голову. Вот это равновесие между внутренним беспокойством и внутренним комфортом – вещь совершенно хитрая и особенная.
1: А как вы считаете, вот можно ли, вернее, может ли человек без особых, скажем, ну, так сказать, данных к писательству, но я имею в виду данных от Бога, то есть, ну, умный, образованный, много читающий человек, который никогда не занимался написанием книг, так сказать, сделать над собой какое-то усилие, какой-то тренинг и начать писать хорошо? Хорошо именно, хорошо ярко, не так, как большая половина вообще существующих на Земле писателей.
3: Такие опыты ставились. Некоторые начинали в позднем возрасте, и считается, что у них получалось хорошо. Сейчас мало кто помнит, что Уинстон Черчилль, кроме того, получил Нобелевскую премию в области литературы за свою пентологию о предках из рода Мальборо. Правда, там еще лицсекретарь руку приложил. Здесь вот какая штука. Если у человека жестко сбалансированная нервная система, вот в космос и в разведку, эту систему очень трудно привести в состояние такого перерасторможения, что у него глаза горят, колени трясутся, руки дрожат, сплошное вдохновение, и вот он пишет стихи. Но у него не получится, он спокойно, чего, собственно, волноваться. Но если мы возьмем некоего среднеумного и среднеобразованного человека, ну, лучше моложе, да, чем моложе особь, тем легче она чему-то обучается. Нервная система лобильнее клеток, больше, реакция быстрее и так далее. Научится. Из этого можно сделать гениального шахматиста, да? Но до уровня первого разряда можно, в общем, при тренинге дотянуть любого. Другое дело, что мы имеем дело со штучным производством, где смысл имеет только штучный экземпляр. Вот нечто такое, чего раньше не было. А если это поточные сгрядки, то его вообще не надо. Вот потому не имеет смысла писать заурядные книги. Разве что ты этим зарабатываешь большие деньги, тебе этого хочется, или разве что тебе это очень нравится.
1: Вот мужское творчество именно, так сказать... А, да, Юрий,
2: вот у меня как раз по поводу мужского творчества длинный вопрос. Вы напрягитесь, он длинный будет. Я могу сам даже несколько запутаться.
1: Ты, главное-то, скажи, когда ты запутаешь, чтобы я сказал, что я не следил за твоей термой. Я мститель.
2: Злопамятный, да, ты, Александр.
1: Мститель. Я шучу.
2: Вот, с одной стороны, считается, конечно, что мужчины — это брутальность. Ну, в таком позитивном смысле, что это мужские, не вторичные половые признаки, а качество, сила, агрессия, напор, инициатива. И, с другой стороны, известно, что у мужчины намного больше адреналина выделяет, ожидая анализа крови из пальца. Мужчина намного больше нервничает перед кабинетом стоматолога. В общем, что он не выдерживает вот такие мелкие удары судьбы. Может напрячься, скулу стиснуть и один ударчик по крепкой башке выдержать. А текучка его просто сшибает с катушек. И, с другой стороны... Это я говорю, предполагая то, что основные творцы исторические, вроде бы мужчины, замеченные творцы. А с другой стороны, известно, что, по крайней мере, по опыту последних веков, большинство мужчин в творчестве гомосексуалисты. Если вести речь о мировой рок-музыке, то, может быть, гетеросексуальный процентов 20 великих рокеров, балет, на мой взгляд, там вообще... О процентах уже и не идет речь, там просто какая-то всеохватность. То есть вот как это связать? С одной стороны, творцы, да, мужчины, все имена, в общем-то, и лица явно мужские. В балете это даже видно визуально, что это мужчина. А с другой стороны, вот такой перекос в сексуальной ориентации и, казалось бы, только вот утонченные натуры мужские являются лучшими творческими натурами. Где здесь правда, где здесь наносное? Вот я сумел как-то сформулировать?
3: Безусловно. И так, по прошествии соответствующего количества минут нашей передачи, я выяснил для ответа, на какие вопросы вы меня пригласили. И, господа, боюсь, что я не в состоянии выступить в роли эксперта в вопросах однополой любви. И это не мое амплуа, не моя специфика. И, ну, что же поделать? Каждому свое. Некоторые как-то так консервативно, по старинке, не модно. Можно сказать. Относительно того, что большинство творцов были гомосексуальны, ну, не знаю, не знаю. История как-то такого не зафиксировала. Понимаете ли,

0: минус. Поэтому мужчина быстрее умирает. Эдак он больше и переделывает внешнее кругом себя. Вот поэтому, возвращаясь к нашему прошлому куску, как правило, у самцов большие рога, да, и пусть будет стыдно тому, кто подумает об этом плохо, у самцов пышные хвосты, красивые шеи и прочее, прочее, прочее у разных животных. И вот дело дергаться, дело самки смотреть и выбирать. Потом она будет вынашивать и продолжать, а он полетит, хотя, может быть, будет корм в гнездо приносить и прочее, прочее. Это разные роли. Так вот, творчество – это одна из форм переделывания мира. Если брать на основе только и всего. Вот поэтому мужчина больше мир и переделывает. Что же касается способов реализации своей сексуальной энергии, это очень незначительная косвенная связь, мне кажется.
1: Дело в том, я, видимо, несмотря на то, что долго задавал свой вопрос, спасибо, это тоже очень интересно было узнать, но я спрашивал о другом, вот в том числе и Александра, и вас, когда вы используете творческий зуд, вот момент творчества, вдохновения, каждый по-своему это называет, что вы в себе больше ощущаете? Это сопоставимо с каким-то моментом защита от агрессии или нападения, то есть как-то, ну, начиная от того, что твоя очередь в винном магазине, кто помнит, занимает посторонние, и кончая поведением в кабинете большого начальника. То есть что такое-то? Это или борьба, или это, наоборот, переход в состояние какого-то единения с чем-то тонким, эфемерным. Вот я хотел сказать, что в процессе творчества больше вот именно мужского такого агрессивного начала, или вы в данном случае ощущаете какое-то утонченное состояние?
0: Я никогда не был женщиной и не могу адекватно представить, что она чувствует в некоторых ситуациях. Хотя, безусловно, стараюсь себе это представить. Первое. Второе. Безусловно, мои ощущения не имеют ничего общего с гомосексуализмом в этом процессе. Третье. Не имеют они ничего общего и с ожиданием своей очереди как в винном отделе, так и в кабинет стоматолога. Все это, безусловно, положительные эмоции. Где, если пытаться выделить что-то главное, что хочу, то и делаю, а могу – все. Это совершенно замечательное ощущение. Вот как я напишу, так и будет. И вот здесь, в неком своем условном, отбитом пространстве, ты властелин мира. Да, наверное, это мужское начало, правда?
2: Да, а можно я спрошу вас вот сразу у обоих? Такой вопрос. Я немножко вмешаюсь в вашу беседу. Просто как бы у человека постоянно, у любого, есть какие-то мечты. Они там бывают проходные, бывают основные, но наверняка каждый из вас, ну и я в том числе, мечтал когда-нибудь попробовать хотя бы на час оказаться, так сказать, в чужой шкуре, то есть в теле какого-то другого человека или животного. Вот скажите, Михаил, если бы вам сейчас сказала бы, вот наша Прохор пришла бы совершенно трезво, посмотрела бы в глаза и сказала бы, я могу вас на целый час отправить в любое, так сказать, физическое тело на Земле, в тело Клинтона, в тело там Бриджит Бардо или там в тело птицы. Вот в кого бы вы согласились на этот час?
0: Из перечисленных вами, безусловно, Бриджит Бардо.
2: А так вот, если бы...
1: Представляете, как бы вас домогались, тоже это непривычно же.
0: Черт возьми, пусть бы я хлебнул один час настоящей славы.
2: А ты, Юрий?
1: Я не берусь, так бы у меня просто дыхание...
0: Окей, перед... тогда вторые полчаса я бы побыл своей кошкой.
2: Кстати, вот кошкой, наверное, было бы интересно посмотреть, что ощущает кошка.
1: Не, ну, безусловно, наверное, побыть красивой женщиной – это самое интересное.
2: Я... Ну, так, а я, кстати...
0: Особенно в некоторых ситуациях.
2: Я опрашивал огромное количество женщин. Просто мы от нашей программы, так сказать, ходили с плакатом вот с этим «Эхо Москвы», который висит у вас за спиной, и делали опрос. В основном у всех женщин спрашивали, задавали им тот же вопрос. И, я вам скажу, 98% ответили, что хотели бы побывать, так сказать, в тушке мужчины. И только 2% ответили, каких-то животных, свою собаку, кошку, ну и птичку, там, по-моему, одна только ответила, старушка 60-летняя.

0: Вот. Но, тем не менее, мне кажется, вот эта тяга, так сказать, побывать как бы в шкуре противоположного пола, это и есть, хотя люди в этом не признаются, но это и есть 1/100 часть генетически заложенного в любом человеке гомосексуализма, будь то женщина, будь то мужчина.
1: Я, несмотря на справедливый упрек Михаила, что я перекашиваю в сторону сексопатологии, но я вспомнил, что недавно я видел какую-то в сексуальном руководстве позу, которая позволяет то ли женщине почувствовать ощущение мужчины, то ли мужчине почувствовать ощущение женщины. То есть этим озадачены лучшие умы вообще. А у Михаила я хотел спросить, как у писателя, как у известного популярного писателя, реализовавшегося, то есть исходя из его теории, что писатель — это человек, который властелин в собственном мире, вот, в виртуальной реальности вот этой печатной. Вот. То есть получается, что, например, при тоталитаризме, когда он четко знает, что по нему пройдет кромсающие ножницы редактора, или просто, ну, будет какое-то внешнее, то получается, что он уже автоматически не может реализоваться. Если по-настоящему мужчина, он сначала выкорчевывает лес, создает свой участок, потом возделывает и собирает там плоды или столбит охотничий участок, то писатель, получается, натура целиком зависимая от внешних условий, начиная с того, завезли ли бумагу, на которой он будет творить, и кончая тем, что будет с его продуктом, потому что писатель, написавший книгу «В стол», это скорее такая фигура эпическая, но не творческая, получается. То есть вот...
2: Юрий, в принципе, литература стала письменной только тогда, когда приспособились на чем-то писать. Уж бумажки-то мы всегда хоть какой да достанем. А относительно при тоталитаризме это конфликт совершенно всеобщий. Что, Советский Союз был исключением, что ли? Да масса всего во всякие времена. И здесь для себя я сформулировал очень давно. Выход единственный. Это писать такие вещи, которые являются и честными, и все-таки проходимыми, было такое, слава богу, забытое уже слово, одновременно. Потому что говорить, скажем, в тоталитарное время о вот борьбе с несправедливыми начальниками и несправедливостями политического строя и прочее, да, это только в стол. Но если речь идет о каких-то вещах, типа честность, верность, мужество, любовь, таким образом, что это может быть все равно честным и ничему не противоречит, хоть это все-таки можно. И должен сознаться, почему я при советской власти писал только короткие рассказы. Потому что рассказ по сравнению с романом – это, ну, условно, торпедный катер по сравнению с авианосцем. Он прет на рядане, у него 15 сантиметров осадки, он проскочит. А махину не протащить. Вот так, как могли, и проскакивали, в чем мало преуспевали, потому что у редакторов был отработанный нюх, и они это секли на уровне синтаксиса. Все нормально, да? Но как-то он не так фразу строит. А что это он имеет в виду? И главный кровопийца для советского писателя был советский редактор. Вот у меня в одном трактатике есть специальная глава, которая так и называется «Борьба с редактором». Опубликован это был уже в 90-м году, снята цензура. Это написано, ну, выражаясь неуместным высоким штилем, кровью сердца как бы. Но обычно я не употребляю такие слова, ну, чтобы было понятнее. И вдруг это мой же знакомый в городе, еще Ленинграде, не Петербурге, перепечатывает в своем юмористическом рассказе, то есть юмористическом журнале «Шут» и говорит, как это смешно. Я аж глаза вылупил. Потом уже я себе завел такой резиновый штампик, заказал за небольшие деньги. Печатка гласит на бумажке. Публикация при любом изменении текста запрещена. И с издательствами я заключаю договор на условиях. Полное сохранение авторской редакции. Все. И никаких абсолютно дел. В стол это очень тяжелая работа. Это раз в стол, это два в стол. А потом начинается некий ущербный распад. Кроме того, одно дело, когда в стол работает тот, кто уже состоялся. Когда в стол пишет Трифонов или когда в стол пишет Булгаков, который ставлен в Амхате и прочее, прочее. А вот когда молодой начинающий, вещи год до год, 5-10 в стол, то ломается.
1: Ну, вот Сергей Довлатов, судя по всему, писал в стол около 15 лет, да, и только после этого обрел какую-то реальную популярность уже ближе к смерти.
2: И вы знаете, учитывая, когда он начал и когда он уехал, то это так получается примерно годиков 9. Причем в том, что он писал, ничего особенно непроходного-то не было. И печататься он хотел, и книга его в том самом Таллине была рассыпана по несчастной случайности, что рукопись эта книга лежала у парнишечки, которого ГБ протянуло совсем за другие дела, а там еще рукопись некого Довлатова. Чего у него книга рассыпать к чертям. Книга была уже в гранках, она уже была почти на выходе. Это можно считать несчастным стечением.
0: Скажите, вот, так сказать, в то советское время существовала, конечно, серьезная политическая цензура, и существовали дебилы, ну, которые как бы считали своим долгом вот вмешаться во все своим скудным огузком. Это мозг, так у них я называю. Я тоже с этим сталкивался немножко. Вот действительно неприятно. Затем как бы вот эта политическая вся скотобаза, слава богу, развалилась. Вот дебилы остались. Дебилы есть сейчас, которые тоже считают своим долгом вмешаться. Но вот как грядет базитическое 16-е, то есть мы сейчас находимся на пороге преддверия. Как вы считаете, так сказать, в случае неблагоприятного исхода 16 числа, каковы будут пути, так скажем, хорошей литературы? Не литературы Колоска, Березки и прочего вот этого дерьма, а именно хорошей литературы.
2: Вы знаете, из меня плохой политический пророк, и знаю я ничуть не больше других совершенно простых граждан, которые питаются из средств массовой информации. И никто не ожидает в этом случае ничего хорошего из тех, кому нужна свобода. Потому что я в свое время не хотел ничего, кроме одного. Дайте мне возможность печатать то, что я хочу, за свой счет, минимальным тиражом на деньги, которые достану сам. Чтобы это не противоречило ни морали, ни цензуре. Чтобы там не было призывов ни к войне, ни к растлению детей и прочее, прочее. И вот то, что я получил это, для меня самое главное и самое ценное в тех новых временах, которые наступили. А каковы будут пути? А тут два варианта, что тут скажешь. Один, примерно так все-таки будет идти, не такие же идиоты, чтобы закручивать гайки. Другой, все-таки более вероятный, поскольку пресса единодушно, отчаянный в засос, любит коммунистов, ну так и они же должны прессе ответить взаимностью и гаечки, и барашки прикрутить. А такая прикрутка, всегда круги по воде, начинается цепная реакция. Ну что, захрупает, захрупает. Потом, кто может, тут же на всякий случай дернет куда-нибудь за бугор поглядеть, потому что когда уже не дернешь, поздно будет. То есть клинический прогноз неблагоприятный.
0: Вот такие писатели, на мой взгляд, мне очень нравятся. Это последнее мое сильное впечатление достаточно. Я действительно за литературой не сильно слежу особо, потому что и времени нет. Это Владимир Сорокин. Может быть, вам знакомо это имя. Меня просто поразило. То есть, не, может быть, даже не сюжетная его линия, а то впечатление, которое оставляет вот прочтение его произведений. Это как какой-то, может быть, мрачный, но это мультфильм. То есть, я читаю его книжку, я смотрю кино, прям, которое рисует мой мозг. То есть, у него, мне кажется, вообще... Ну, и я не думаю, что он как бы один там в таком жанре работает. Много наверняка еще людей. Они, на мой взгляд, весьма все-таки аполитичны. Как раз там основной вот акцент делается на отношениях между людьми. Они могут быть даже на необитаемом острове, где вообще нет никакого там социума, ну, грубо говоря. Вот. Как вы считаете, вот им будет в данном случае легче или труднее, чем писателям более социальным? Или все-таки вот эти, которые придут, вот гримлины, да, не дай бог, вот, они как бы все-таки сыграют в демократию и скажут, ну, вы там не пишете, что красный цвет — цвет дураков, вот, ну и пишите там про какие-то там свои там поедания кала или еще чего-то, бог с ним. То есть будем вас печатать ограниченными тиражами. Или наоборот, они возьмут и зажмут поначалу то, что как бы в общебазитической среде считается пошлым, хотя все это делают.
2: Видите ли, не надо беспокоиться, и Петеньке хватит, и Машеньке достанется. Потому что дело здесь не в том, чтобы, предположим, социальных-то, которые против, мы прижмем, ну, а те, которые там чего-то мелкие табу взламывают, мы оставим. Дело в том, что когда человек ограниченный получает власть решать, то он все кроит своим аршином. А обыватель – это тот, кто полагает ерундой, заумью и ненужностью все, что он либо не понимает, либо не согласен, либо ему недоступно, даже если он думает, что он понимает. Все это объявляется нехорошим по тем или иным причинам. Это стремление к единообразию, к ранжиру. Это неизбежно было в искусствах и идеологиях всех тоталитарных, условно говоря, умственно унифицированных государств. Совершенно понятно, почему думаешь, что иначе быть не может.
0: Мне кажется, что большое влияние вот на формирование такого слоя людей, о которых вот вы рассказали, которые не воспринимают ничего, что им непонятно, и сразу это не просто отрицают, а стараются уничтожить. Они всегда были, эти люди, но их сильно размножили какие-то вот средства массовой информации. В частности, вот я помню, была такая программа «Писатели у микрофона», куда приходили, прямо скажем, не самые лучшие представители литературы и втирали что-то настолько, я вот помню, несколько раз слушал, ну, адские люди совершенно.
2: Да.
0: Вот это и...
2: Агуски.
0: И обилие, скажем, преподавателей литературы в школах, которые на самом-то деле... Я просто помню, такое было, когда был у нас Отксерин Набоков, приглашение на казнь, вот это его замечательная книга, вот она нашла, и это был дикий скандал какой-то, то есть ощущение такое, что человек с другой вообще планеты, то есть он не читал, вернее, она не читала этого, но она знает, что это запрещено, и какое-то совершенно дебильное вот восприятие, то есть, ну, ты сперва разберись в явлении, посмотри, что это нет, так она это отняла, там, потащила куда-то к директору, то есть кого-то это марихуана какая-то, хотя марихуана-то была свободней. Как ни странно это было. И...
2: Александр, по старой присказке, очень мало кто умеет думать, но каждый желает иметь мнение. И в тоталитарном государстве это наилучше всего поставлено. В 70-е, окончив университет, я среди прочих мест пришел наниматься и в профтехучилище. А там директор говорит, а что вы, собственно, слушаете? У нас только женщины, зарплата маленькая. Ну что, мужчине, как семью кормить? Я говорю, зато меня график устраивает, потубло вечернее, что день как бы свободен. Ну, так а что в это время? Я говорю, я еще пишу. Тут он насторожился и спросил, а что вы пишете? Я говорю, ну, так, там, рассказы. А вы член Союза писателей? О. Я говорю, да нет, вы знаете, как бы это принимают, когда две книги сначала надо выпустить. А что же вы, говорит, не член Союза писателей, пишете, что как этот Солженицын? О. Я говорю, да нет, а чего же понимаете, а при чем, где вода, а где имение? Нет, говорит, это серьезно, а у вас есть какие-то разрешения на то, чтобы писать?
0: То есть начал сразу эндогенно пропотевать активно.
2: Я уже говорю, уже никто никуда не идет, я уже малым задним ходом как-то в дверь, плавно-плавно. Так вот, это же совершенно понятно, чтобы что-то знать, надо думать, откуда это умение. Возвращаясь к вашим словам о том, что вот все эти программы, средства массовой информации выращивают, выращивают и в наши времена выращивают. Потому что через средства массовой информации гонится реклама, и они ее хотят, ибо на нее они живут. А рекламе нужно нечто усредненное. О, сникерсы!
0: Да,
2: они же в Штатах так и называются. Да. Которые будут глотать комиксы, которые будут слушать то, что им говорят. Вы понимаете, несчастье, оно имеет много сторон, а на самом деле оно и понятно. Ну, что что же делать? Кому сникерсы, кому попадья, кому свиной хрящик? Я вот был кот, который всегда гулял сам по себе, и всегда такие были. Ну ничего, ну выжили до сих пор, ну и дальше выживем.
0: Композиция.

0: Ну, вот меня берет сомнение, что девчонки и мальчишки сегодняшнего дня сейчас все бросят и ринутся книжки читать. В числе и Набокова, что невозможно было купить даже за большие деньги лет 12 назад, сейчас развалины по всей Москве буквально.
1: Кстати, наказан. Извини, что я перебиваю, я вот считаю, у нас был как-то разговор об этом такой, ты спрашивал, типа, Саша, ну ты сейчас, типа, добился всего, о чем не мечтал. Вот Юрий мне так говорит.
0: Ты, ну, конечно, говорит... он ездит на эфир на Линкольне, конечно, это очень...
1: Да, и плюс там, да, дескать, эфир, плюс там возможность выпускать компакт-диски, плюс там, да, какая-то студия, все это, да, есть. Но я считаю себя, например, обворованным, потому что то, что сейчас вот повсюду лежит на прилавках, мне было необходимо для более, может быть, полноценного формирования моей личности именно тогда, когда этого не было. Вот не надо говорить, что личности... все приходит вовремя,
0: нет,
1: Юрий.
0: Нет, ни в коем случае. Сегодняшние личности не в смысле, что они ущербные, но их пинками не заставишь читать все эти книги, потому что даже то, что вот уже мы накупили из желаемого, по 3 года лежит непрочитанным. Я и знаю по себе, и по знакомым. Те вещи, которые я не мог достать тогда, я тут же купил. И они все лежат.
1: А потому что они все младшие братишки или сестренки, вот нас, Гривенов.
0: А сегодняшняя молодежь, просто ей не до того, там, в общем, надо и деньги зарабатывать, и девчонку поцеловать, а все это тоже денег теперь требует, в общем-то. И получается, что искусство остается невостребованным. Если бы вы издали книгу в 77-м году, это было... события с большой буквы. Если сделать книгу в 96-м году, то это совершенно проходной факт, который только уже апостериори, то есть в конце концов, может стать каким-то событием, а скорее всего и не станет. Здесь очень сложно, потому что наличие всей вот этой фигни интеллектуальной, оно, во-первых, остается невостребованной, жизнь такая сложная. И, во-вторых, уже без душка запретности совершенно воспринимается тихо и спокойно. Точно так же, как и с порнографией случилось. Она на самом деле никому не нужна, по большому счету. Также и интеллектуальные какие-то вещи.
2: Юрий, давайте по порядку. Что делали люди до эпохи всеобщего книгопечатания? Читали они книги? Нет,
0: не
2: ничего
0: помню,
2: подобного.
0: Я не помню.
2: Они вообще редко умели читать. Монахи переписывали, кто переписывал, тот и читал. А что касается грамотеев, это по Стругацким. Грамотей, накал тебя. А потом, значит, пошли печатные станки. Что, пошли ерунду всякую печатать? Да нет, священные писания. А потом пошли уже умные книги. Вот те, которые умные, которых были десятки и сотни. Кого они читали в первую очередь? Греческих философов они читали. А остальные что? А остальные записывали народные романы. То, что жонглеры складывали и рассказывали, переходя из города в город. Вот так устный жанр стал превращаться в письменный. Точно так же был записан король Артур и Робин Гуд, и Тристан, и Изольда, и роман о Розе, и все на свете. А потом началась всеобщая техническая революция, и пришел 19 век. Кино. Не было телевизора, не было дисков, не было ни компакт, ни компакт. И вот когда французские газеты изо дня в день гнали роман «Фелитоны», того же «Графа Монте-Кристо» или «Трех мушкетеров», это заменяло мыльную оперу и сериалы, и телевидение, и все на свете, больше ничего не было. Вот там были тиражи. Вот там у писателя была слава. А кого больше? А больше никого. В зал войдет 2000, а газету можно загнать 200 тысяч, да по той же Франции. Были такие тиражи у газет. А затем появилось кино, важнейшее для нас из искусств. Все это закрутилось с начала 20 века. В конце концов, литература лишь один из родов искусства, и не нужно делать трагедию из того, что и слову, написанному на бумаге, предпочитают слово произнесенное или образ, который сам по экрану бегает, так далее, так далее. И это еще не трагедия, неважно в какой форме. Следующее. Вот тому, что не читают, я не удивляюсь. Понятно, почему все правильно сказали. А вот тому, что иногда все-таки читают, неясно зачем, тут удивляешься,
0: а вот
2: иногда просто трогает
0: ехать,
2: до слез.
0: В метро радиоприемник не принимает?
2: Ну, плееры для этого изобрели давно, из моды они уже вышли давно. говно. Да нет, для себя чего-то читают. Да книжки покупают, понимаете? Вот кто покупает? Черт его знает. Все-таки покупают. То, что сейчас серьезная книга идет тиражом 5000 экземпляров, это нормально. Потому что если все будут умными, а кто работать будет? Это была отдельная серьезная работа, когда в стране любым тиражом миллионы экземпляров расходились серьезные книги. Потому что нефиг было работать. Все, и отрабатываешь свой номер от и до по Жванецкому. Ты велосипед собираешь 120, не собираешь 120, хорошо, плохо, 120. А теперь энергия идет во все стороны. И сейчас действительно не время литературы. Чего там утрясется, устаканится. Это еще не худшее.
1: А скажите, вот мы перед композицией затронули так немножко вкратце тему рекламы, которая, по идее, является наиболее массовым искусством, все-таки, ну, назовем это искусство, потому что снять там грамотно, чтобы люди запали на эту наживку.
0: Кстати, Феллини принимал участие в изготовлении рекламных роликов еще лет 15 назад, я читал заметку.
1: Да, но тем не менее, как бы реклама, она считается именно, как вы правильно сказали, та ценная, которая как бы наиболее воздействует на огузки. То есть на людей огузки, хлопушки. То есть очень усредненная, очень тупая. Но вот если бы к вам сейчас пришел какой-то человек и сказал, давайте, Михаил, мы на, как бы, на первой странице вашей книжки разместим рекламу там, Сникерса или рекламу там еще чего-то. Вот
0: или
1: за
0: еще
1: это заплатим...
0: вам предложил, да, написать эту рекламу,
1: да,
0: за определенные
1: за,
0: деньги.
1: За большие достаточно деньги. Вот, вы бы согласились бы? Ну, такие деньги серьезные. То есть это была бы не тысяча явно долларов,
0: ну,
1: а там...
0: все знали, что это авторская ваша фраза, вот
1: да.
0: Какая-то...
2: Что... А чтобы все знали, что это я ее придумал?
0: Да.
2: Значит так, я бы подумал. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос до тех пор, пока предложение не последовало. В любом случае, я согласен его выслушать. Но думаю, что если бы я за большие деньги это сделал, это все-таки я бы ощущал внутри, что, ну, все-таки, да, интеллигент всегда найдет себе оправдание. Да ничего, да все равно сделает другой, да только хуже. Да чего-то такого плохого в рекламе. Но я бы сознавал, что это что-то не то. Если бы мне предложили залудить Сникерс на первой странице своей же книги, ну, тут бы я очень крепко подумал.
0: Чего вы к Сникерсам? Ну, хотя бы Твикс говорили.
2: Ну, какая разница?
0: Сникерс,
2: Тампакс.
0: Вкусная штука. Тампакс, ладно.
1: Скажите, вот ваше отношение к людям, которые как бы тоже, может быть, занимаются, не знаю, как это назвать, эту деятельность, но, может быть, писательская тоже. Я просто недавно читал в какой-то рекламной газете, и мы тут при нашей программе выпускаем рекламную газету тоже. Вот. И там такие объявления, типа, пишу поздравительные стихи, там, всякие. Вот для меня совершенно непонятно вот этот феномен, с позволения сказать, во-первых, кто может быть заказчиком у такого человека, ну, например, если я захочу поздравить свою маму или вот, например, Юрик или супругу, да, я уж сам найду ей какие-то слова, нежели какой-то демон напишет полностью дебильный стишок, типа «Птичка прилетела».
0: Дело в том, что...
1: Что это за прослойка, на ваш взгляд, заказчики и исполнители, что это за люди, откуда они?
0: На мой взгляд, вот я маленькое вступление просто, что есть люди, которые могут не найти слова, но они найдут бриллиантовую брошь. Ты явно бриллиантовую брошь не найдешь. Ну, вот если только в автобусе ты едешь в автобусе.
1: Не, ну ты же говорил, что у меня легко.
0: Да, не, ну я вот, мне интересно, ты бываешь в автобусах вообще?
1: Честно, давно не был.
0: Ну, можно на перекрестке, вот перед красным светофором, глянуть, лишь брошь лежит, да. Вот. А человек, который может подарить любимый Мерседес, особенно Е-класса...
1: Слова не нужны.
0: Ну, ему и некогда, и как бы...
1: Нет, ну это все как бы сейчас немножко не к теме, потому что я именно хочу узнать, вот на ваш взгляд, на взгляд Михаила, вот именно что вы думаете об этих людях?
2: Я думаю о них плохо и затрудняюсь высказать свое мнение прямыми словами в прямом эфире. И мне всегда были непонятны эти потуги к юбилею дорогого Петра Иваныча написать поздравления в стихах. Mm-hmm. И ведь нормальные ЭТРы ведь складывали какие-то рифмованные строчки. По-моему, я когда-то даже пытался, у меня все равно не получилось. Я не понимаю, как... Я не понимаю, зачем. Очевидно, это идет от Ильфа и Петрова «Сделайте нам красиво». Вот стихи – это поэзия. Поэзия – это прекрасно. И значит, поздравить в стихах лучше, чем поздравить в прозе. Это все, что я могу сказать. Но, понимаете, другому своего ума не вложишь, и быть дураком не запретишь, и чем бы дитя не тешилось, лишь бы не беременело. А что касается литературного заказа, лично я с ним сталкивался один раз. Иду по улице, никого не трогаю. Художник, его, значит, портрет на заказ. А один какой-то несчастный сидит с пишущей машинкой и плакатик над ним, что он за 5 рублей еще в тех дореформенных деньгах страница пишет рассказ на любую заданную тему. Дальше идет по Бабелю, что за соответствующую таксу он там может вывести личного врага заказчика в каком-то нехорошем или смешном свете, а друга, наоборот, облагородить. Мне стало очень интересно. Я ему дал 5 рублей и попросил написать мне рассказ на такую-то тему. Ну, парнишка, по-моему, оказался какой-то неудачливый абитуриент в литинститут. Он навалял 2 пальцами, ну, что-то, ну, ужасно скучное. Тогда я посадил на табуреточку, спросил, про чего ему написать. Он заподозрил подвох, ну, чего же там. Я ему настучал, сказал, гони 5 обратно, мое лучше. И оставил его, сравнивающий эти 2 листика. Ну, может, нехорошо издеваться над человеком,
1: нехорошо,
2: но
1: нехорошо.
2: Больше на этом месте я его не видел. Сменил занятие.
1: Не, ну, понимаете, вы в данном случае профессионал, а я думаю,
2: Александр,
1: что...
2: есть много форм слабоумия, идиотизма и туманной жажды к прекрасному, непонятно в каких формах. Формы бывают комические, бывают идиотские. Ну, бог с ним совсем, если они безвредны.
1: Ну, и, в принципе, если он там сидел, значит, хлопушки, огузки у него заказывали, и, значит, хлопушкам и огузкам дико нравилось. Я считаю, что просто так бы он там не просиживал. Кстати, именно, видимо, по таким людям, вот, которого вы встретили, и можно оценивать и как-то такой, знаете, маркетинг проводить, что нужно людям. Может быть, как бы всем писателям...
2: Дорогой Александр, чем это отличается от наших политических боссов, которые просто за большие деньги покупают себе литературных негров из достаточно талантливых журналистов и литераторов, которым платят какие-то деньги, а затем помогают им издавать их книги, а за свои книги гребут гонорары на Западе, потому что гонорар и тираж книги некоего бумагомараки один, а политического босса в этой России, который сейчас сделает оверкиль, еще там с Европой будет, гонорары другие. Это то же самое, просто классы разные. Жизнь...
1: Но у них, я думаю, как бы время все растает на свои места, и как бы, ну, я не думаю, что у них очень грустная у всех участь, потому что памятником, как Пушкину, вряд ли поставят.
2: Да? Это, как говорил Салтыков-Щедрин, и обречены умереть в безнаказанности своего идиотизма.
1: То есть вы думаете, что все-таки...
2: А вы посмотрите под Кремлевскую стену, кто хуже умер.
1: Да. Не поспорить.
0: Я-то вот от политики далек, от всей души. Меня интересует первая часть вот этой нашей беседки, маленькой, ажурной. А вот представьте, Михаил, что по поводу Николая Ивановича, которому пишут, да, и прочих стихи, что вы, никакой мужчина не застрахован, вы влюбитесь завтра в 17-летнюю девчонку. Это совершенно легко представить, что я влюблюсь еще в одну 17-летнюю, я их очень люблю. И она обожает... Но кого
2: стихи?
0: Бы... Нет, например...
1: Меня.
0: Вот Александр Лаверский. Александр Лаверский поет матом, например. Она его слушает напропалую, а вы терпеть не сможете в доме звучащие матерные песни, да? Ну, и горячо...
2: Выгоню из дома.
0: Вот горячо ее любя, да, будучи сексуально, психологически зависимым, регулярно ее хотя, кормя ее мороженым там или кампари с апельсиновым соком, вы что, начнете втюхивать ей Моцарта? Ну, она вас прогонит просто. Если вы по жизни будете очень любить Николая Ивановича, который вам чинит машину или кран очень хорошо, вы что, будете наливать ему кефир, потому что это полезнее? Если вы искренне относитесь хорошо к человеку, а человек хочет, чтобы было красиво и в стихах, Почему же это ублюдочно? Почему это плохо? Ему надо, значит, дать стиха желтеньким фигакнуть.
2: Надо. Здесь дело другое. Все-таки все раньше или позже, так или иначе, находят себе компанию по себе. И вот одни пишут друг другу стихотворных поздравлений, другие поют матерные куплеты, третьи слушают Моцарта, четвертые сплавляются на байдарках, а пятые, я знаю, занимаются рэпом, а шестые поедают на сцене.
0: Да не зарекайтесь, можно
2: на здоровье.
0: Влюбиться и подружиться можно с кем попал. Любое зла получится, полюбишь и козла. И перепопасть из одного слоя. Вот это... Это как бы не зарекаться, есть такое и так далее. Never say never, никогда не говорю никогда. Сейчас вы абстрагируетесь от тех, кто ходит на байдарках. Завтра опять-таки та же девчонка скажет, я хочу в поход, и дерните как милые. То есть не сейчас, через 5 лет, может быть. То есть вот в данном случае любая концепция, она, как всегда, гибельна.
2: Речь не о концепции, совершенно согласен, а о том, что есть на самом деле. И помните, у такого Бернарда Шоу была такая штука «Пигмалион»? Люди идентифицируют свой-чужой по выговору. И от этого очень много зависит. У Бунина он был красавцем, но вот он раскрывал рот и превращался в идиота. Так вот, от выговора зависит очень много. Когда юноша смотрит на девушку или наоборот, все чудесно, но начинается некий выговор. Вот на его взгляд, они говорят просто по-разному, скобарский. У нас не имеет большое значение. Исчезает, ну, я не знаю, ну, больше половины обаяния, ну, не то. То есть может сказать девушка хорошим парень, что да, ну, он такой тупой, он дурак и прочее, прочее. Вы понимаете, умственная разница, видная, большая, значительная, вот между парой, женатой, неженатой, неважно, бывает весьма редко. А тогда, когда она бывает, то все-таки на уровне вербальном, на уровне разговора ее нету. Там может не быть никаких мыслей, могут быть пустые мозги, но они находят общий язык. Так вот, именно это нахождение общего языка, это чтобы вдруг вот он из одной корзинки, а она из другой, люди из разных корзинок долго вместе не бывают.
0: Творцов и женщин. У меня к Александру, как к известному популярному исполнителю, вопрос. На его концертах легко увидеть, что... Его любят слушать, от него мило ерзают, пожимают плечиками, вертят шейками, головками там. А такие интеллектуалки в очочках, такие...
3: И в шубках.
0: В шубках, в очочках, да, да, с высоких шнурованных ботиночках. А нормальные такие девчонки с бюстом, с талией, с бедрами.
3: Они в этот момент были на концерте ансамбля «На-на».
0: Игнорируют, да. Я думаю, любому мужчине охота, чтобы его красотки любили все-таки. Миссы, миски всякие. А интеллектуалки, они тоже хороши. Но вот когда борщ всякими кардамонами приправляют. Вот, Саш, ты испытываешь чувство неполноценности, не творческое, а мужское, что вот когда же, блин, эти журналистки свалятся и придут нормальные...
3: Я испытываю чувство гордости за то, что вот, то, что ты называешь нормальными, вот хлопушки там редко появляются, потому что как только это начнется, значит, я стал что-то не то делать. Вообще критерий, знаешь, какой вот, если какое-то выемо приходит и начинает наезжать, типа, такая хорошая вот музыка, а вот текста ты бы не мог, какие-то другие, то все понятно, что с выменем нет вообще смысла ни о чем говорить сразу. То
0: есть, я же так... не про разговор говорю, про...
3: А внешне ты имеешь в виду, вот как бы как это совершенно нет. Мне очень приятно видеть именно вот эти лица.
0: Ты хочешь сказать, что в твоих эротических мечтах, то есть предполюционных снах, может быть, если вспомнить какие-то другие годы, были сразу...
3: Конечно, такие... Конечно, ранние, вот тогда еще.
0: Да, до того.
3: До того случая все мои эротические сны были связаны с одной женщиной. Это певица Шаде.
0: А у нее ноги не очень красивые, кстати.
3: Да?
0: Как ты вот это...
3: Ну, я считаю, нормально. Я как-то разглядел очень хорошо, когда она приезжала сюда.
0: Ракурс выбрал нужный.
3: Какие слова некрасивые, Юрий.
0: Ну, по-моему, ты скрываешь от нас что-то все-таки. Вот. Ты же даже, я видел, ты то ли фрак, то ли смокинг. Ты в чем выступал в «Пилоте»? Это как называется? Вот?
3: Это был смокинг.
0: Смокинг. Даже нормальный мужчина, зачем оденет смокинг?
3: Кстати, смокинг вот этот, у него история, знаешь, какая? На самом деле, это смокинг, шит из военного френча, мною лично. военный френч был зеленого цвета, а смокинг, он был потом покрашен в обычной советской химчисткой в черную краску. Вот, а потом появилась мода среди рок-музыкантов вообще на черный цвет, и черная краска кончилась в химчистках. И когда я принес следующее свое изделие, мне сказали: нету для тебя краски.
2: Я бы хотел спросить Александра, как он полагает, кстати, о музыке и о слушательных, и о слушательницах, почему Мэрилин Монро была замужем за круто некрасавцем, драматургом Артуром Миллером и любовницей достаточно красивого мужчины, президента Джона Кеннеди, хотя могла успешно выйти замуж за, скажем, знаменитого культуриста Стива Ривса и прекрасно блистать с ним в паре. Две роскошные фигуры.
3: Ну, мне кажется, что, как бы, во-первых, две роскошные фигуры, они смотрятся как одна архитектура. Ну вот, например, может быть, очень красивый целиком город, да? То есть вот, например, Прага, центр Праги настолько весь красив, что отдельное здание не уделяется. А она-то была умная женщина и подумала, если мы вдвоем будем такие красивые, то все скажут, какая красивая пара. А если она пойдет со своим мужем, с президентом, она вряд ли пойдет. Он все-таки президент. То все будут говорить, какой урод. И какая с ним замечательная девочка.
2: Знаете, вот то, что Миллер или Кеннеди были умными, это я слыхал. То, что она была умной женщиной, скажем так, здесь допустима дискуссия.
0: У таких всегда умные советчики есть. Вот опыт показывает, что у женщин такого уровня есть советчик один или два, который ей раскидывает фишку идеально на любой случай жизни.
2: Это гипотетично. Я думаю, здесь вот еще какая штука. Талант... это одно из проявлений избыточной энергии и избыточной витальной силы. И поэтому на талант клюют также и представительницы прекрасного пола, в том числе с отсутствием мозгов и наличием всех прочих выпуклых органов. Они могут ничего не понимать, они на это тянутся, потому что это неординарно. Другое дело, какие формы принимает талант, но это уже детали.
0: Я из этого понял, что Александр боится присутствия рядом с собой красивой женщины, чтобы красивеньким оставался он. Тете Наде все скажу.
3: Кстати, насчет Мэрилин Монро я хотел сказать, что вообще представления о женской красоте, мне кажется, меняются в последнее время все быстрее. То есть, если раньше, например, считалось, ну вот взять, да, 60-е годы, это же совершенно... женщины были как с другой планеты. То есть, согласитесь, что в моде были такие толстые достаточно ноги, такие девахи, такие вот эти легкие их платья. Ну, 60-е годы, одно, одним словом. То сейчас, мне кажется, это происходят скачки уже пятилетками. То есть, вот через 5 лет уже как бы красота меняет...
2: Все это придумывают. Дома мод... модельеры, манекенщики, те, кто делают на этом бизнес, те, кто устраивает конкурсы красоты и прочее, потому что канон женской красоты с отклонениями господствующей эстетики всегда был один и тот же. Где поуже, где поширше, где кругло, где выпукло. И мужику всегда было нужно одно и то же. Точно так же, как в принципе всегда оставался един канон красоты мужской фигуры. Все остальное это напластование, бросьте.
3: Ну да, но с другой стороны, как-то вот я не знаю вот среди своих друзей никого, кто западал бы на кукольную красоту. А именно кукольная красота была у Мэрилин Монро. Прошу прощения за тех, кто, то есть у тех, кто ее там как-то любит. Именно кукольная красота у Мадонны и у всей вот этой вот братьи. Она какая-то а-ля Барби. Да,
0: особенная красота у Мадонны, особенная стать. Это вы уж совсем, Александр.
3: Кстати, ты знаешь, что Мадонна — это мужчина. Но сейчас новости.
4: Птицы бы мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
5: Эхо Москвы. 73,82 мегагерц.
1: А в гостях у программы «Монморанси» писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Речь у нас, сейчас я так понял, пойдет о массовых видах искусства.
0: Очень массовых. Вот к Михаилу вопрос, как к человеку творческому, видимо, все-таки писательство и писатель и сценарист — это нечто родственное. Вот мне интересно.
2: Давил бы я таких родственников. Продолжайте.
0: Тамбовский Волк, да, всем вам друг. Меня интересует вот вашими глазами.
2: Что... Выпучиваются.
0: И вытаращиваются. Видимо, вы уже знаете, о чем пойдет речь. Меня интересует загадка сериалов, которую уже обсуждали все, кто не попадя. В чем их такая притягательность? Совершенно умные женщины, умные с большой буквы, умные до того, что не умеют даже приготовить яичницу. То есть такие сильно умные женщины. Все равно, когда наступает «Династия», вот какой-то самый загадочный для меня сериал, рвутся к телевизору, и не дай бог попросить что-нибудь налить или наложить в это время, просто будешь послан. То есть меня всегда поражала способность женщин общаться между собой в таком духе. А тут приходил Алик такой, вот такой, у него эта штука такая, вот такой. А у меня, в общем, все такое вот...
1: И он... Фу, какая гадость.
0: И так все это, прикинь, чисто по-человечески такой вот Алик, и так далее. И так минут 45.
1: А еще есть, знаешь, такие у них выражения. Ну, ты знаешь, Маша, я же такой человек.
0: Чисто по-человечески.
1: Чисто по-человечески. Кстати, вот я в ходе нашей, так сказать, внеэфирной беседы высказал такое мнение, что на самом деле по-настоящему вот такая умная женщина, как скажешь, которая не может себе яичницу готовить, если она внезапно западает на «Династию» или на какую-то прочую скотобазу, то мне кажется, что это у нее больше понт, вот ее начитанность, неспособность жарить яичницу. На самом деле дура-дура и просто начитанная. Это мое мнение,
0: ночами,
1: я могу ошибаться.
0: Ночами салаты крутятся, Наполеона торт.
1: Да, вполне возможно. Бигуди вот есть... там...
2: Вот вы знаете, момент идиотизма здесь понятен, и трое мужчин совершенно солидарны в том, что эти безмозглые, казалось бы, фантастически бездарные сериалы, которые женщины смотрят, вот они по пояс туда влезают, вот в чем тут дело? Вы понимаете, какая штука? Понятно, что создатели сериалов отнюдь не ставили перед собой целью создать шедевры искусства. Они ставили цель заставить всех сидеть и смотреть. И вот свою-то задачу они выполнили на 5 баллов. Ага. Следовательно, они талантливые люди. Чего хотели, того и добились. Дальше надо только рассматривать этот феномен. Вот хорошо бы туда пригласить того парнишку, который когда-то из России через Аргентину, Мексику и так далее, вот все эти рабыни, зауры или прочее, потому что, вы что, ребята, «Династия», ну это все-таки что-то очень интеллектуальное. А вот все эти рабыни и зауры. Вот когда я вижу этого Сиси, я его иногда вижу, мне хочется мордой об стол. Ну, жутко противной мордой.
1: А ужасно.
0: В Таллине, что ли, часто ходят где-то?
2: А вы думаете, что эстонцы не смотрят мыльных опер? А, и финны их не смотрят.
0: Вот я думал, вы в один универсам.
1: А можно я вот расскажу интересную историю? Ну, как, может быть, она вам покажется интересной, не знаю, о том, как я вот в прошлом году съездил в Ялту. То есть я имел ошибку остановиться в частном секторе, по совету друга, и, значит, снял двухкомнатную такую квартиру, ну, достаточно уже дешево, вот такой знатной базетки с грудничком, с такая хохлушка, которая, значит, при этом почему-то всегда говорила вот так, типа, ну, хохлы они вот там, но сама явно вот говорила это с конкретным таким их акцентом. Вот, и самое интересное, что, как, естественно, договор был такой, что она нам отдает ключи, приходит только за ключами по окончании срока. Вот, и однажды такой звонок в дверь, там телевизор стоял. А до того она нам рассказывала, вот идет этот сериал, ну, может быть, «Династия», ну, какой-то один из идиотских, я их не знаю. Она говорит, ты знаешь, вот так смешно тут хохляцкий перевод, там вот так прям, ну, просто я, говорит, прям так смеюсь, я, говорит, вообще-то их не люблю. И вот буквально через день она пришла и смотрела этот сериал глупый, выпучив глаза, вот сидя, у нас ее вообще не волновало, чем мы занимаемся. И на следующий день она пришла уже на третий день, я ей сказал, что типа нечего сюда ходить, забирай типа телевизор, вот на машине увози, где ты там живешь, потому что мне телевизор это был не нужен, я приехал на море плавать. Но смысл в том, что Мне кажется, очень модно
0: сейчас.
1: Саня,
0: она к тебе ходила.
1: Юрий, а ты-то смотришь, наверное, я ездил с женой. Я бы тебя попросил. Юрий, мне кажется, ты так ругаешь сериалы, да и вы, Михаил. Может быть, вы их тайком на видеокассеты пишете и смотрите.
0: Меня очень приколол, когда я загремел в больницу первого мединститута один раз года два назад. На меня, глядя, что я журналист медицинской карты, накинулся весь персонал и требовал, что случится с Хулиопом с каким-то. Фу. То есть на полном серьезе меня заперли в ординаторской, окружили двойным кольцом и стали вот вызнавать вообще же.
2: Эй, господа, в 1951 году Рэй Брэдбери написал свой роман «451 по Фаренгейту», где уже писал про мыльные оперы, которые тогда уже были. Вот с телевидением было немножечко потуже, оно ток-ток-ток начиналось. А у него уже были эти стены, и в этих стенах шел бесконечный сериал, где участвовали родственнички, которые просто произносили фразы. И вот главный герой это все ненавидит вместе с автором, который это всегда ненавидел. А вот жена говорит: нет, ты понимаешь, вот он сказал это, он сказал это, он сказал это, и все то самое, о чем мы сейчас говорим. Это некий суррогат психологии людей. Это некий суррогат отношений. Это некие условные сплетни. Вот что-то такое между ними там происходит. Я однажды видел одну серию «Династии», где все были беременны, все не от тех. Значит, это отвечает психологии женщины. Будьте спокойны, психологи, которых приглашают эти ребята для консультаций, получают по высшей ставке, им есть за что платить. Потому что мы вот с вами сидим, трое сильно умных, ничего не понимаем.
0: Да, вот получается, мы что-то не знаем просто.
2: Ага, нас пригласили бы за настоящие деньги сделать такой сериал, и мы бы его не сделали.
1: Не
2: вот
1: сделали,
2: три таких
1: согласен,
2: образованных.
1: Согласен.
2: Бунюэль. Это,
0: но Бенюэль,
2: это
0: кстати,
2: свой
0: тоже
2: эрзац.
0: Это явно знает. Вот,
1: А скажите, вот у меня сейчас почему-то странная ассоциация возникла. Да, вот эти люди, которые создают эти сериалы, и, кстати, переводчики эти ужасные, вот Людмила Гнилова и вот вся эта компания, которые вызывают у меня лично блевные чувства. Я не могу, я правда физически прям очень плохо когда слышу.
2: Это не голоса. Для нас.
1: Да, но согласитесь, что они сделали это гениально. И те, и те. То есть базитически просто западают на это на раз. Вот. Мне кажется, что это гениальность из той же, так сказать, теории, что и гениальность Мавроди. Что и гениальность Остапа Бендера, может быть.
0: Я уверен, что Михалков не сможет ни за какие деньги снять сериал, который будут смотреть все вот наши женщины.
1: Да Михалков уже снял таких сериалов, «Не бей лежачего». Там «Вокзал для двоих», тот же сериал, не менее базедовый.
0: «Вокзал для двоих» любимый мной Рязанов снял, и вы ничего не понимаете.
1: Ну, вам виднее.
2: Причем здесь «Вокзал», причем здесь Михалков? Да, я что-то немного не понял, где вода, а где имение. Вы понимаете, человек всегда приходит в сильное раздражение, когда он сталкивается в искусстве с тем, что не ему предназначено. Вот точно так чувствовал себя Хрущев на той выставке, где он бегал и матерился. Это было не для него. Для него был этот Герасимов, и Пластов, и Агансон, допрос коммуниста, и фашист пролетел. Так вот, есть те, для которых эти сериалы, а есть те, для которых рок, а есть и те, для которых ретро, а есть те, для которых Моцарт, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и пусть будет.
0: Михаил, ну каждая женщина, да, любящая жена, там, подруга, сожительница, она и требует, и любит, и мужчина к этому стремится, чтобы он приходил с работы, с фабрики, со студии.
1: Пельмеша,
0: да, и она, чтобы его выслушала, он с ней говорит человеческими людскими словами, он ей рассказывает все. То есть мужчина тут же забывается и начинает гнать, как в перекуре. То есть вот, что в доме творчества, что в цехе. Как бы мужики, они все примерно одинаковые, только пахнут по-разному. И то есть получается, что они в тот момент нас всех дурят, женщины, потому что смотреть их сериалы, ну, сил нет. Я вот сколько раз пытался, думаю, ну, идиот, сяду, отсижу. Ни одной
2: да
0: серии.
2: Да они же нас не заставляют.
0: Нет, нормально или умный хотя бы, или нормальная женщина, а многие и обижаются. Вот у меня знакомая подруга Илона, Илоночка, привет. Она жутко обижается, когда ее товарищ, друг, вот гражданский муж, он за какие-то два дня не дает ей отчета за свою деловую активность.
1: Да.
2: Юрий, позвольте вопрос. Скажите, что видит этот идиот, который два часа смотрит в телевизор, как 22 бугая гоняют по траве пузырь? Что он прыгает, что он орет, что он машет руками? Что там случилось?
0: Я никогда два часа на это не смотрел. У меня у жены, кстати, у моей, я открою семейную тайну, когда мы еще были всего 5 лет женаты, был аргумент, что ты типа не настоящий мужик, ты газеты не читаешь и хоккей не смотришь. Я серьезный комплекс тогда заработал. То есть, наверное, в этом что-то есть.
1: А я вот сам попался на это дело, я тоже никогда этого не понимал. Ну и сейчас, я когда это вижу, я быстренько переключаю. Ну, когда был чемпионат мира, вот, по-моему, прошлым, что ли, летом, я уж так смутно ориентируюсь, то скажу вам честно, я на это запал. Почему-то я выбрал себе какую-то одну команду, по-моему, итальянцев. И за них болел. И когда вот этот их самый главный крендель с косичкой промахнулся, вот на решающий, то я переживал очень сильно. Может быть, это из степени сериала, но это было, во-первых, практически прямая трансляция. Это не сериал был, это прямая трансляция. Это мгновение было запечатленное. И было видно вот игра вот этих его там страстей. Угу. То есть это было действительно интересно.
0: А там очень сильная эмоциональная вовлеченность.
2: Эмоциональная.
0: Я случайно попал на хоккей, на настоящий. То есть меня по работе послали просто...
1: На репортаж написать.
0: Да, я никогда не был ни на чем. Даже
1: А ты нарисовал схему в журнале
2: я
1: игры?
2: Мне их сердце все раздали. Я один раз раздали, попал на бой баранов. Видели бы вы реакцию толпы.
0: Я почувствовал, что я с безумным интересом смотрю на этот хоккей, в общем-то. Подпрыгиваю.
1: Не, ну это, в принципе, достаточно... Да, все-таки футбол — это достаточно стратегическая игра еще. Это же стратегия.
2: Вы возьметесь утверждать, что в этом зрелище, которое футбол, больше информации эмоциональной либо рациональной, нежели в сериале как, «Династия», как где они все-таки любят, страдают, обмениваются словами.
1: Знаете, да, да, я буду.
0: В футболе они занимаются реальным действием, да, с реальными задачами, а в «Династии» они бездарно изображают.
1: Вот в чем дело. Там плохая игра.
0: Там
1: актеров.
0: Плохая провокация зрителя. Фиктивная. А футболист, он потеет по-настоящему. Ему ноги отшибают по-настоящему.
1: И к тому же здесь насчет сериала, ведь все это как бы игра очень дешевая. Да, такая, да. Игра мозга одного какого-то дебила.
2: По-моему,
1: который
2: вы ирландцы. Я тоже потею, но не требую, чтобы на меня смотрел весь стадион.
1: Согласен, что в принципе, как вот взять футбол, он, ну, может быть... из видов спорта.
0: У меня аж голова заболела. Мужланы потные, в грязной одежде катаются.
2: Какая разница, куда они его вкатят? Ребята, да вы что, о чем речь?
1: Нет, это ничего не решит, конечно.
2: Все это условные зрелища. Всякое искусство условно, об условности игры говорить не приходится. Своя теория. Кому что. Значит, это соответствует какой-то психологической структуре и какой-то психологической потребности. То есть один как-то отождествляет себя или ловит свой интерес вот в этом соревновании, в моменте физическом, а другая ловит свой интерес вот в этих психологических сплетениях. Нет, ну вот судеб. Не понимаете? То и другое чушь свинячья. Это эрзации. Какая разница, какого цвета упаковка этих эрзацев? Футбол или сериал? Ну, это одно и то же.
0: Что, ну, в принципе, Фассбиндер, Александр, да. Александр Плац, да?
2: Да.
0: Великолепный сериал, где все изображено с качеством экстра, скажем так.
2: Да.
0: Он не вызвал совершенно никак. Там настоящие чувства плескались, да. Там и баба у него, у Фассбиндера, здоровные, сисястые всегда, и мужики такие с присвистом.
2: Александр, видите, а вы говорите, вот мода не та. Вот вам и бабы сисястые, а вы все про моду на красоту.
0: Он, кстати, он очень тщательно, Фассбиндер, отслеживал все это вот такие.
1: Ну, кстати, вот тоже достаточно такой из сериалов.
0: И его-то не смотрели? Там, где изображено то же самое, только по-настоящему.
1: Красиво.
0: Сильными художественными средствами, хорошими. Он не вызвал вообще никакого интереса.
1: И вот сериал с замечательным все-таки актером Брюсом Уиллисом, который сейчас проходил,

0: вот там вряд ли у кого в Мексике они есть. То есть это какая-то такая вот...
1: Лубок. Это мексик...
0: Да, лубок. Кукла лубок, Барби, конечно, такая. Вот, кстати, Барби, она же тоже, вот это же убийца детей. Вот кукла Барби, да.
1: Ну, хорошо, что все женщины вот наши спят, знакомые, потому что иначе без завтрака, без обеда четко бы уже вот...
0: То есть вообще ситуация очень грустная вот эта.
2: Что же тут, собственно, грустного? И слава богу! Скажите, пожалуйста, вот она смотрит сериал, и она при этом не пьет, не отбирает деньги, не идет на панель.
1: Лучше бы отбирала у такого кого-то.
0: Нет, Юрий.
2: Ага. Усадите всех смотреть Фассбиндера. Дайте всем высшее кинематографическое образование. Пусть они все читают Марселя Пруста. Да. Утопии прекрасны. Утопии прекрасны. По-моему, немного отклонились от темы разговора. Есть эрзацы, и они были всегда. Есть лупки, и они были всегда. Есть спорт, и он был всегда. Это разная система условных возбудителей и условных сопереживателей. Это не должно проходить по графе искусства. Это не искусство, это совсем нет, другое.
1: Но, понимаете, когда подпрыгиваешь от того, что наступил босой ногой на окурок, это понятно, возбудитель случился, подпрыгнул.
2: Да.
1: Но почему этот возбудитель так действует на людей, непонятно совершенно.
2: Ну почему же непонятно? Это так просто. Ведь наибольшую аудиторию в мире собирают не голливудские фильмы, а индийские, где все очень просто. Добродетель торжествует, порок наказан.
1: Но в то же время, ни один из наших сериалов, которые я застал в телевизоре, не поимел. Там все просто. Люди, мы умные все, да, все классные ребята, все начитанные, МГУ закончили, МГУ под боком. И никто не смог создать даже сериала там в десятом колене, получилось фуфло.
2: А смешение французского с нижегородским, рецепт неудачи, угодить всем, как бы вроде бы и искусство, а вроде бы и сериал, а вроде бы и для всех, а вроде бы и не глупый, ну и получите ваш провал. Нужно разобраться, что ты делаешь, поставить себе ясную и четкую задачу и работать на нее. Пожалуйста, искусство налево, мыльная опера направо.
1: А вы хотите сказать,
0: да,
1: что
0: кстати,
1: не
0: вот это, нет, это совершенно правильно. То есть,
1: нет, вот ласковая мая очень...
0: Мыльная
1: очень...
0: опера, это как, знаешь что, это как вот эти катышки, которые нет, сырные вот катышки
1: есть,
0: к пиву.
1: Есть
0: вот
1: музыка. Есть музыка. Ласковая мая — это очень талантливый мелодизм.
0: Это тот же самый Сергей Мавродин.
1: Плюс съедобная оболочка. Ну почему, если все знают, все бы хотели поиметь сериал как подложку для рекламы. Все хотят денег. Почему же все такие умные ребята не наступили на свое творческое «я» и не сделали хоть один сериальчик-то?
0: А потому что
2: а
0: это то же самое,
2: они
0: что...
2: не могут?
0: Нет, вот там мы... просто это мы так возвращаемся к разговору о том, что сейчас резко нам вот взять, да, вот мы тут сидим и денег не зарабатываем. А сейчас возьмем, выйдем на улицу, разгрузим он автомобиль там с картошкой, заработаем денег. Просто...
2: Глупости. Заработает тот, кто гонит сюда эти автомобили.
0: Но мы хотя бы чуть-чуть рвем. Хотя бы чуть-чуть. То есть просто лень им. Лень, Юрий. Лень.
1: Я так думаю, что это главное оправдание несостоявшихся личностей. Что
0: кстати, я вот хочу еще такую затронуть тему. Вот мы как-то все замкнулись на том, что только женщины смотрят сериалы. Но среди моих знакомых, конечно, таких людей нет. Но я больше чем уверен, что есть и мужские, так сказать, особи, которые тоже вот упираются. Вот он садится в такой засаленной майке с брюхом таким, ставит на левое колено миску с пельмешами, на правый батон кладет и вот смотрит этот сериал, высунув так прям, выпучив глаза, ест эти пельмеша. Я уверен, что есть. Я уверен, что есть.
2: Господа, я не знаю, есть ли вот с пельмешками, потому что, да, сериалы у нас хуже налажены, но то, что в Штатах эти ребята и называются реднеками, вот здесь у него гамбургеры, вот здесь у него банки с пивом, а вот здесь у него ящик с сериалом. Ну, бывает с бейсболом, но с сериалом тоже. Есть сериалы для мужчин, а как же? Например, «Команда А». Они в каждой серии бегают, взрывают, стреляют и спасают, при этом никого не убивают. Такие хорошие ребята. А негр, который там есть, ему нужно просто давать «Оскар». Это прелесть, а не негр. Этот гребень, эта фигура, эта улыбка совершенно замечательно. Вот вам мужской сериал. Точно такой же глупый, как женский. Просто бегают много. Экшен.
0: А, кстати, скажите, как ваше мнение? Вот известный фильм такой «Голый пистолет», с пистолетом наголо.

0: Цукер, его режиссер, он у нас пользуется бешеной популярностью. Я просто знаю вот среди видеоманов, и, ну, любит его, сам и наставлю. Мне очень действительно смешно, там есть хорошие перлы. Но почему-то вот там у них достойного места, вот как у нас здесь, этот фильм не нашел. Хотя юмор там, в общем-то, больше их, чем наш. Вот, может быть, это, конечно, заслуга переводчиков, что они так адаптируют под нас. Но непонятно, вот как вы считаете, в чем тут проблема-то?
1: А бог его знает, может быть, разный уровень, разные особенности, кому что приходится, кому что в жилу. Бывает очень часто, что писатель, низко котирующий у себя на родине, а в соседней стране в переводах, да просто считается мэтром и главным в литературе вот этой соседней страны. Ну и крест-накрест. Вот и в кино абсолютно то же самое. Мне, например, не дано было понять, почему «Оскар» дали несколько лет назад за «Молчание ягнят». Боже, какое заурядное кино, ничего не понимаю. И когда за пару лет до этого, я не помню, какие-то «Оскары» собрал «Однажды в Америке» Серджио Леоне. Ребят, если я хоть что-то понимаю в колбасных обрезках, то все, что сделал Коппола, это очень заурядная работа на тупых америкашек. И когда я смотрю этот фильм «Коппола. Живая легенда Голливуда. Апокалипсис сегодня. Какая находка. Вертолеты сжигают деревню, а в это время играет полет валькирий Вагнера». Слушайте, это марш Люфтваффе. Под этот полет они снесли пол Европы, и никто не считал это шедевральной кинонаходкой. Ничего более банального и придумать нельзя. Нужно иметь, представляется мне, тупые американские мозги, чтобы «Крестного отца» объявить шедевром кинематографии. Фильму «Однажды в Америке» «Крестный отец» в подметке не годится, но в каждой избушке свои погремушки.
0: Согласен. Кстати, такое же уникальное явление это американского базитизма, это гадостный ансамбль Бон Джови, который, ну, это если к музыке перейти, который, насколько я знаю, там очень высоко ценится, хотя это, ну, такая подметка сраная, простите за выражение. Ну, это же Юрий, вот вы музыкант своего рода. То есть скажите, объясните, что так, в чем секрет вот популярности Бон Джови? В чем, да, секрет популярности, вот, как сказал правильно Михаил, вот их там сериалов этих для мужчин. Что вот такое
2: сериал
0: с ними?
2: Для мужчин я не знаю, а Бон Джови, в моем понимании, это очень объяснимо. Я еще в школе заметил, что в определенном классе или в определенной школе какой-то, если школ много в районе, нравятся девчонки определенного типа. То есть вот молодой человек, особенно юноша, это известно, он еще очень долгое время, там до 18, по-моему, лет до 16 точно, не способен оценивать женскую красоту. И если ему все говорят, что твоя подружка классная, вот у меня в моем потоке, вот это мои три класса, любили девушек с рюмкообразными ногами, чтобы ляжки были широкие. А так как у нас все носили платья с 6 по 10 класс, то к 10 классу платье оказывалось ровно по эти самые широкие. И я с ужасом взирал на них просто. Не хочу никого обидеть, но это никоим образом не соответствовало с представлениями о красоте. Но все хулиганы ходили с такими девчонками. И, на мой взгляд, вот Джон Бон Джови – это та же самая девчонка, нареченная кем-то, надвинутая. Он классный парень, он весь такой с хайром, с длинным, он ездит везде с бабушкой, с семьей. Он даже в Россию же он приезжал там со всеми родственниками.
0: С собачкой.
2: Он хороший американский молодой парень, хорошо воспитанный, красиво говорящий, не совершающий асоциальных поступков при всех.
0: При этом, однако, современный, то есть поет песни.
2: И очень громко поет. И у него обязательно, как у всех, хромозоти и так далее, есть прозрачные струнные переборы, которые минорного толка, которые всем ложатся на подогретую пивком душонку. И любой нормальный школьник, адекватный вообще социуму своему, своей нормальной школе, он поймет, что это нормальный парень, это классный парень. Он может с надрывом, с хрипотцой пропеть, бацануть по струнам. Вот Лаэрцкого его хоть пинай, он не сможет вот так красиво сделать просто. Вот. А Бон Джови сколько угодно, год за годом. И потом я вот Сашу Лаэрцкого никогда не видел со всей семьей где-то на выезде. Он максимум с тетей Надей на концерт приедет. То есть он неадекватен явно, и не всякий школьник он станет его слушать.
0: Я предлагаю вам обратиться к нашим радиослушателям, вернее, нашим радиослушателям обратиться к нам. Что-то я попутался. 203-19-22. Если у вас есть какие-то соображения, уважаемые, или какие-то вопросы к нашему гостю, писателю Михаилу Веллеру, или к Юрию, к московскому журналисту, то звоните, пожалуйста, мы с вами пообщаемся. Вот уже звонки поступают. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ваши гости. Очень здорово, что вы говорите про Америку. Я вот очень давно читал, что вот есть какая-то иллюзия, вот такая общеамериканская, что вообще Америка — это какой-то Запад. Вот достаточно посмотреть на глобус, чтобы убедиться, что Америка — это на самом деле Восток.
0: Да, кстати, географический казус тут нужен.
3: Находится.
0: Согласен. Спасибо, да.
3: И вот все эти сериалы и так далее. Вот обратите внимание, что вот на мой взгляд, Америка вообще очень тоталитарная страна.
0: То есть там тоталитарная демократия.
3: Да, да, вот совершенно правильно вы выразились. Да, то все бросают курить, например.
0: Или там все дружно, например, когда там выбрасывают какой-нибудь новый альбом Bon Jovi, они все выстраиваются в очередь.
3: Да, все в восторге, да?
0: Да, да.
3: Либо все бросили пить, либо там... Я вообще не очень хорошо понимаю, как там дети рождаются.
0: А я помню, знаете, там было такое движение, это роды в воде, которые мы, кстати,
3: Мы же тоже... Удивительно, что они все не утонули там.
0: Мы же тоже хотели, я извиняюсь, что вас перебиваю.
2: Есть некий продукт, который не тонет просто.
0: Мы хотели устроить массовые роды вот в бассейне Олимпийском от нашей программы, спонсировать их, то есть, причем вот акушеры, они должны были быть в аквалангах, а роженица просто
3: внизу
0: так.
3: Внизу там встречают, так сказать, детей, да?
0: Да, но дело в том, что администрация вот спорткомплекса Олимпийский не пошла. Не, да, воспротивилась. Вот. Так что так. Ну, спасибо вам за звонок.
3: Да нет, вам спасибо.
0: До свидания. И я предлагаю послушать композицию, а после композиции мы продолжим разговор с Михаилом Веллером и Юрием. Песня.

0: за которых не дашь ни рубля. Кто не может связать двух слов, не взяв между ними нотуля. Это гопники. Это гопники. Это гопники. Они мешают мне жить.
1: Эхо Москвы.
2: У нас в гостях писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. А мы разговариваем, общаемся. Вы можете тоже присоединиться к нам. Звоните по телефону 203-19-22. Ну, по-моему, ты, Юра, что-то хотел. Нет, ты уже передумал. В таком случае я предлагаю обратиться к звонкам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Это меня слушаете?
2: Ну, собственно, да.
3: Извините, пожалуйста, я простужена.
2: Ну, ничего, я думаю...
3: Я хочу вам сказать, что мне кажется, вы совсем не правы по поводу сериалов.
2: Мы с радостью ваше мнение выслушаем, да-да-да, говорите.
3: Вы знаете, во-первых, это одни и те же люди, которые любят Тарковского, любят Алексея Германа, Бергмана, понимают и так далее. А есть еще какая-то, я не знаю, с чем это связано, или с возрастом, или с той жизнью, которая нас окружает. И вы не думайте, что те, которые смотрят сериалы, думают, что это искусство. Они прекрасно понимают, что к искусству это никакого отношения не имеет, что все это жуткая лабуда, вранье на каждом шагу, ну и так далее, и так далее. Все понимают, абсолютно. Но, тем не менее, вот это... Я не понимаю, что... То есть я могу, может быть, даже объяснить, что это дает. Но, во-первых, это очень сложно объяснить. Во-вторых, как бы слегка неудобно. А в-третьих, я боюсь, вы не поймете.
2: А скажите...
3: И, безусловно, это не для мужчин.
2: А вот можно ли, на ваш взгляд, сравнить сериал, ну, вернее, просмотр сериала, скажем, с, ну, с выпиванием бутылочки пива?
3: Ну, дело в том, что я не люблю пиво. Наверное, ну, можно.
2: Ну, как бы, какое-то совершенно далекое от искусства, скорее, такой акт физиологический.
3: Ну, наверное, да.
2: Спасибо, да. спасибо.
3: Вы знаете... Ну, можно сказать, что от хорошего, хорошей книги или хорошего, хорошей картины получаешь, ну, то есть совершенно другие эмоции, другое... Ну, все другое, понимаете, это запоминаешь на годы, иногда это накладывает на себя отпечаток буквально на всю жизнь. Предположим, книги, которые ты когда-то читал, как-то тебя сформировали и дали тебе определенное что-то, даже, ну, трудно сказать, а иногда просто помнишь, как кусок тобой прожитой жизни, он вошел в тебя. Безусловно, сериал ничего сейчас этим не имеет.
2: А скажите, вот как вы считаете, возьмем «Идеальное общество», ну, как бы вот абстрагируемся от, так сказать, того, что нереально создать идеальное, то есть где все счастливы, везде есть семьи, нет никаких проблем у каждого там по автомобилю, ну, все хорошо, да? Вот в таком обществе сериалы будут иметь место.
3: Мне просто кажется, такого не может быть общество, начнем с этого.
2: Ну, а все-таки, если отбросить...
3: Ну, не могу я себе представить такое общество. Как я могу рассуждать о том, чего, по-моему, просто не может быть.
2: Спасибо. Спасибо вам за звонок. А Михаил, а ваше мнение вот на мой вот этот вопрос, на мою идею, что бы вы ответили?
4: Да, что касается сериалов, я говорил примерно то же самое, правда, да? А что касается идеи, то как бы сказать, моя эстетическая оценка еще не сформировалась. Юрий, не поможете?
5: Нет, я подумал, что если было бы идеальное общество, вот у которого все машины, вот даже вот, моя мечта, посудомоечная машина, то все равно страсть к подгляду... Например, если даже были запрещены все преступления, запрещены тут же мгновенные смертные казнью. Ну, можно придумать чип какой-нибудь вшить. Захотел кого-то замочить, бац, помер. Это очень просто. Вот. То все равно для выхода, как бы, вот называется, низменных потребностей в подглядывании, в вуайеризме, сплетничестве, каких-то злобных эмоций, сериал тут, наверное, просто необходим. Потому что он совершенно обозначает зло. Он его персонифицирует, ядрёнуть.
4: Ага, вот так, да. Тогда будьте любезны, пожалуйста, еще раз, для особо одаренных, до которых с первого раза не доходит. Итак, мы имеем идеальное общество, и что?
2: Будут ли иметь в этом идеальном обществе? Ну, не то, что, да, будет ли вообще у кого-то такая идея создать сериал и смотреть?
4: Отлично. Значит, давайте первое. А что такое идеальное общество? Где каждый имеет все, что хочет, или как?
2: Ну, это когда отпадет необходимость вставлять в головы чипы, которые автоматически блокируют любые, так сказать, общественно-безнравственные мысли.
4: Ага. То есть это общество... Воровство, вот согласен. Это общество, состоящее из идеальных людей.
2: Ну, давайте так назовем.
4: Я вас поздравляю. А что такое идеал?
5: Нет, из достаточных людей. Людей, у которых нет внутри какого-то побуждения к...
4: К смотрению сериалов.
2: Нет, не к смотрению сериалов,
5: а... К доставанию чего-то. Есть самодостаточные люди. В данном случае это люди, которые могут в нирвану абстрагироваться от окружающего. А в идеале окружающая среда должна быть такая, что человеку ничего не должно сильно...
4: Сильно хотеться.
5: Да, сильно требоваться.
4: Сильно требоваться. Ребята, это будет идеальное общество по Шопенгауэру. Такое идеальное общество не будет, потому что народишко быстро вымрет. Он погрузится в нирвану, а это уже два поколения проходит, и нас нету, да?
5: История Древнего Египта, почему-то никто не помнит, что Древний Египет, он был аж 5000 лет.
4: Ну, вот почему же не помнят?
5: Нет,
4: я
5: имею в
4: виду
5: просто... Ну, нет, мы-то живем всего вот 1996 год на новой истории, да?
4: И на том спасибо.
5: А Египет простоял на одном и том же месте, может быть, хорошим или плохом, но вот там пирамиды, латчонки, фараоны, целых 5000 лет, потому что там была очень плодородная почва, разлив Нила, ил разносился.
4: Да.
5: И людям это было практически идеальное общество. Если не считать рабов несчастных, то там все... Что?
4: Это было идеальное общество.
5: Для кого?
4: Я благодарю за идеалы.
5: Спасибо товарищу Тутанхамону за наше счастливое детство.
4: Да.
5: Нет, я хочу сказать, в чем. Подождите. Раз общество не требует ни реформ денег каких-то безумных, ни каких-то переустройств.
2: На демонстрации никто не ходит.
5: 5000 лет.
4: Можно потребовать скормить крокодилом.
5: Нет, дело в том, что 5000 лет. Никто не встал на дыбы. Вставали локальные дыбчики такие, малюсенькие. Но ничего. Общество настолько было сбалансировано. 5000 лет — это очень большой срок. Это много поколений. Вы согласны? Что не потребовалось ничего менять.
2: Да.
5: Оно навернулось какими-то завоевателями, идиотами. Персы, по-моему, набежали. Там жуть какой-то случился.
4: Это действительно была кошмарная история.
5: Да.
4: Наверное, да.
5: Но внутри Египта... Да. При условии, что Нил нормально разливался,
4: да.
5: А египтянки отвечали взаимностью, не говорили...
4: Короче, на тысячу лет хватало.
5: Да. Это огромный опыт исторический.
4: Да.
5: Значит, в этих рамках, несмотря на то, что кто-то попискивал, а кого-то палками били,
4: да.
5: Все было в порядке.
4: Так.
5: А для индивидуума стабильность государства, она, как мы сейчас понимаем, она самая желанная. Ему до балды, что вообще там у него машины никогда не будет. Вот что сейчас требуют основные массы? Угу. Они требуют...
2: Именно стабильность.
5: Да, они требуют предсказуемости.
2: Уверенности в
5: будущем. Да, это все. Они согласны лишиться сникерсов, лишиться бренд-саловки, горячо мной любимой, лишиться всего...
2: Даже компакт-дисков.
5: Да, того, что каждый выездной. Угу. И хотят только уверенности. Я буду это утверждать сколько угодно аргументированно.
4: Так.
5: Значит, там она была.
4: Так.
5: Там была детерминированность, там была предсказуемость.
4: Так.
5: Там было то, что так любили. Сильная рука.
2: Это называется микроклимат.
5: Да, такой вот психологически. Значит...
4: Господа, я преклоняюсь перед москвичами вообще и вами, пригласившими меня сюда в частности. Ибо без 10:03 за час до 4 и не выпив ни капли алкогольных напитков, мы и подошли к тем самым глобальным темам, которым вообще после студенческих лет не часто и подходят. Значит, если мы это заковыряли, идеал есть противопоставление реальности. Идеал – это есть реальность, каковой ей полагается быть по человеческому разумению, чтобы это было справедливо и правильно.
1: Да, а справедливость — это есть, опять же, идеал устройства. Теперь представьте себе, что идеал достигнут, стремиться не к чему, да? Значит, вот мы сохраняем то, что есть, да? Ребят, это не получается, а что мы делаем? Человек так создан, что ему всегда мало, что идеал всегда недостижим, что он всегда должен переделывать то, что имеет, и поэтому делает он избыточно много. И в результате эта избыточность превращается в историю цивилизации.
5: Вы белку видели в колесе? Она вот, у нее избыточность, ей дали направление, она нормально его крутит. И любого человека нормального, кто не обладает сверхумом, всегда можно загрузить по самое некуда. И он будет чувствовать вовлеченность в исторический процесс до потери пульса. И приходить домой и говорить, как он ухайдакался, и сколько они сделали, и что люди... великолепная фраза, я обожаю.
1: И после этого кто-то придумывает что-то новое, и все идет дальше.
5: В Египте в том же, я одно время с удовольствием читал все, что мог о нем найти, да. Там были жрецы, чрезвычайно продвинутые люди, руководящие и направляющие силы.
1: Так.
5: И так как у них все получилось на таком устройстве, да, что я ни в коем случае не являюсь проводником этих идей, я констатирую, угу. Что есть желание большинства,
1: угу.
5: Ну, та же стабильность, например, да?
1: Нет.
5: Как это?
1: Так, нет.
5: Александр.
1: Объясняю, что означает «нет». В течение 3000 лет своей истории, от 3000 до того, до завоевания римлянами, во времена Помпея и Цезаря, в Египте многократно менялись династии. Египет неоднократно завоевывался другими народами. В Египте сплошь и рядом резали конкурентов на фараонову двойную корону. И еще одна вещь. Были ребятишки, которые не мечтали о стабильности в Египте. Это те самые рабы. Другое дело, что это было по Платону. Платон прекрасно знал историю Египта. Стройное пирамидальное государство, где рабы в самом низу, и фараон на самом верху.
5: Смена персоналей, которые дали по темечку и закопали, пришел следующий. Она же для истории в данном случае не принципиальна, правильно?
1: Вы имеете в виду, не менялась структура, да, государства. Да, да.
5: И технология функционирования его.
2: Вот. Это такая заводь была тихая, нетронутая. Ну, как бы вот.
1: Очень нетихая, господа.
2: Но я имею в виду,
1: это лет что... много прошло. Она была абсолютно нетихая. Она была не тише нынешней. Хотя, конечно, происходило все гораздо медленнее. Так вот, и что касается стремления к стабильности, всем нужна такая стабильность, чтобы он был поближе к фараону, а не поближе к тем рабам, которые строят пирамиды. Все говорят, какой был Петр и какой он построил Петербург. Но никто не говорит, сколько времени жили те ребятки, которые били лиственничные сваи в эти болотные берега.
5: Да, можно...
1: Костьми ложиться не хочет никто. Все хотят жить во дворцах. Вот совместить-то это.
5: Дело в том, что сегодняшняя цивилизация, кстати, я вот недавно участвовал в одном написании диплома на эту тему, из-за технологического взрыва вот этого прогресса, человек уже нет необходимости участия каждого в технологическом процессе. Производстве вот этого национального продукта волового. И люди оказываются просто невостребованы.
1: Ага. И вот поэтому они идут в наркоту.
5: И наличие машин всяких и прочего, они полностью заменяют всех рабов. То есть совершенно не обязательно в идеале, за исключением редких там неорганизованных организаций, строгать эти самые сваи, копать их в болото. По идее, можно нанять коту огромный там, трактор японский, можно. И все натыкать. И это ни в коей мере не ведет к освобождению этих самых личностей, к какому-то их осчастливливанию.
2: Даже наоборот, можно на взять, самом деле давит.
5: Можно вот взять всю структуру египетскую, отпустить рабов, понатыкать тракторов нормальных, с хорошим обслуживанием. И все будет работать без... Вы сейчас сказали, подальше от рабов. Давайте выделим эти категории и заменим их просто наемным трудом и автоматами.
1: Этот остров называется Утопия.
5: Так почему? Делать нефига, казалось бы.
1: Вы знаете, в чем дело? Это действительно, казалось бы, нефиг делать, но пока никому не удалось. Значит,
5: так,
1: что-то
5: для
1: тут
5: этого
1: не
5: надо
1: так.
5: Надо еще умом жрецов обладать, как минимум. А это просто так в книжке не
1: У меня нет для вас другого народа, сказал Господь.
2: Кстати, вот можно еще взять как пример такой немножко, может быть, он дурной, но тем не менее яркий. Это вот, вот эти страны типа скандинавские, Финляндия. Вот я там просто, мне довелось побывать. Это, на мой взгляд, такая мини-модель все-таки, ну, не то что идеального, но близкого к идеалу государства.
1: Господа, когда у меня выйдет та книга, которую сейчас я сдал в журналы, в издательство, я буду счастлив преподнести вам по экземпляру с соответствующими словами и под соответствующую процедуру, ибо там отвечается на все эти вопросы, но вот так и запросто, и в устной речи на репликах это не прокачать, аппарат немножечко посложнее, потому что в Швеции там еще лучше, чем в Скандинавии. То есть, простите, Финляндии. Там лучше абсолютно все. И только один интересный вопрос. Там почему-то самый высокий уровень самоубийств.
5: Ну и в Японии вот, это известно.
2: Вот,
5: да,
2: вот это
5: да,
2: я, кстати,
5: да,
2: и хотел сказать, что несмотря на то, что это идеальная
5: так
2: модель...
5: Я
2: там
5: о том и хочу сказать,
2: Юрий,
5: что... Я ну и да, хочу сказать, что для человека может быть идеальнее несколько задавленная ситуация, когда и палки там, и
1: правильно,
5: что-то над башкой летает.
1: Ну, чтобы не вешался.
5: Да.
1: Да.
5: Так поэтому может быть. Вот ситуация с Египтом, где все не классно, где ребята по голове друг другу камнями стучали, может быть, это и есть то самое динамическое равновесие, которого все хотят. Что будет четко царь, пусть он по-другому будет зваться, и у него не Нефертити уже жена будет, а следующая. Понимаете? Вы мне говорите, это не идеальное общество. Значит, оно идеальное, раз оно 5000 лет жило.
1: Платон о такой примерно пирамиде и писал. Идеал хорош всем, но не надо принимать его за прямое руководство и инструкцию к действию. Мы строим идеальное государство, а шведская модель близка к идеальной. Близка. И вдруг люди начинают вешаться, значит, не идеальное. Значит, мы неправильно думали, только и всего. А когда мы строим такую пирамиду, и вдруг снизу вылезает один такой крутой, которого не добили в каменоломнях, и переворачивает все это кверх ногами. Вот вам и идеал. Потом еще одна вещь. Ну, не остановим процесс, не остановим. Вечные модели не получаются. Все это иначе устроено. Что отнюдь не противоречит стремлению народа к стабильности. Но и стабильность должна, вы совершенно правы, в динамическом равновесии. Но при чем же здесь Египет? Были и другие страны, они тоже долго существовали. Тогда давайте лучше возьмем римскую модель. Она как-то гораздо гуманнее.
2: Предлагаю отвлечься на музыку, а потом мы продолжим наш разговор.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
3: Я напоминаю уважаемым, что у нас в гостях писатель Михаил Веллер и Юрий Московский, журналист. Вы слушаете программу, понимаете, Монмаранси, радиостанция, понимаете ли, «Эхо Москвы». И телефон у нас в студии 203-19-22. Мы с радостью выслушаем ваше мнение по теме, сегодня нами затронутой. Ну и вопросы ваши, если таковые у вас имеются. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
5: Здравствуйте.
4: Хотела бы выразить солидарность вам по поводу сериалов и футбола. Но хочу выразить нарицание, поскольку сериалы смотрят множество мужчин, и не смотрят не все женщины.
5: Это то, что говорил я, кстати. Я в такую мысль выразил, что наверняка кто-нибудь поедает пельмеши, если
4: помню. Нет, вот именно кто-нибудь, но их очень много, должна вам заметить, большинство.
5: А скажите, пожалуйста.
4: К сожалению, на всем шарике уровень интеллектуальный и духовный большинства населения еще далеко, очень далеко от идеала. Поэтому и процветает всякая такая продукция. И этим нашим коммунистическим выкрестом, которые сейчас у власти именуют себя демократами, им, как и любому другому правительству, выгодно иметь глупый народ. Поэтому они запускают все это в неверенных количествах в эфир.
6: Ну, американские правительства, это трудно коммунистически выкрыш назвать, но они тоже это делают всячески.
4: Да, я и говорю, как любому другому, все правильно.
5: Угу. А скажите, пожалуйста, у вас вот лично есть такой знакомый, который смотрит сериалы? Ну вот вы.
6: Мужчина, да.
5: Да, мужчина.
4: Да, есть.
5: Ну и как он по жизни-то там вот лампочку вернуть может? Как он сам по себе?
4: Я не знаю, я не могу сказать, что я с ними дружу так близко, но я знаю, что таких мужчин много. Даже по репликам вот просто на лавочке там в соседнем доме сидят иногда. Обзывают там Марианы или еще кем-нибудь.
5: Спасибо.
4: В зависимости от того, что идет.
5: Спасибо вам за звонок.
4: Ну, а если все люди станут в конечном счете идеальными, то, наверное, наступит просто конец света. Ну, конечно, не в том смысле, что... Но какой-то будет, потому что мы здесь для того, чтобы страдать и мучиться.
6: Удавись от тоски, я согласен совершенно.
5: Спасибо вам за звонок, Юрий. Ты хотел какую-то затронуть тему, но
6: дело
5: просто...
6: в том, да. Что и я благодарен позвонившей только что девушке. Она начала именно эту тему, которую я и хотел затронуть обеими руками и ртом тоже. Дело в том, вот поговорим об идеале. Я думаю, вот идеальное государство – это слишком сложная форма и явно недостижимая нам вот в такие короткие сроки. Но, например, у каждого есть какие-то знакомые люди, близкие или желательно, чтобы они стали близкие. И регулярно мы в своей жизни встаем перед проблемой сделать кому-то хорошо. Или влюбляемся, или просто вот живем с какими-то родственниками, да. Особенно, наверное, остро это встает, когда нужно завоевать какую-то женщину. И начинаешь по своим возможностям умственным и финансовым прикидывать, чем ты ее можешь облагодетельствовать. Но, как показывает мой даже, в общем-то, минимальный опыт в связи с возрастом и прочим, что если спросить человека, что он хочет, то женщина, наверное, там вот как, ну, нормальная женщина сказала, там, юбку вот достиг, чтобы так блестело, полный рот шоколадок или каких-то там вот ММДМС, и поездку туда-то, и вот. Если ей напихать этот полный рот шоколадок, одеть ее в самую шикарную юбку и отправить сразу по всем означенным точкам, посадив необходимого цвета машину, то, может быть, эта женщина станет тут же самым несчастным существом. Потому что декларированные, произнесенные желания и то, что нужно на самом деле, это может быть банально, но мы с этим сталкиваемся все время. Они совершенно идут наперекосяк друг с другом. И когда... Кстати, вот почему еще, на мой взгляд, решительные люди, коротко стриженные и со специфической такой внешностью, привлекательны для женщин, потому что, будучи я ни в коем мере не шучу сейчас, будучи ближе к, вот, к природным таким движениям, острее воспринимая невербальный человек, а на каком-то подсознательном уровне, они, может быть, быстрее и проще чувствуют, что нужно женщине. Потому что если задвигать ей какие-то умные вещи, сладкие продукты, комфортное бытие, мы ее повергаем просто в смятение. Она требует совершенно определенных эмоций. Может быть, всем женщинам нужно подчиняться, кого-то обслуживать в той или иной мере, испытывать какие-то трудности бытовые и с успехом их преодолевать. То есть я думаю, если перенести это на государство, на какую-то организацию, то это то же самое. И ни в коем случае не нужно воспринимать декларированные, высказанные пожелания даже Платоном. Я его никогда не читал, но цитат слышал очень много. С тем, что есть на самом деле. И поэтому, чтобы устроить какую-то настоящую, в общем-то, ну, не то что рай, а комфортное бытие, необходимы все те самые и палки, и камни, и таскание, и копание. То есть, видимо, это от этого никуда не уйдешь. Хотя нормальный демократ вытаращит глаза и скажет, что это просто вообще кошмар.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Я, как понял, вот перед композицией ты сказал длинную телегу. И как бы смотришь так на Михаила, что ждешь комментарий.
1: Да, я хотел бы сказать, вот, что речь шла о свободе, а нет, о свободе речь еще будет, видимо, идти, я заговорил.
2: Еще будет.
1: Я хочу сказать, что я, безусловно, я сам за свободу и за всяческое то, чтобы человек получал желаемое и тут же, а не тогда, когда ему уже не надо. Но просто то, что человеку надо, это совсем непростая штука.
2: Безусловно. Это одна из тех сентенций, против которых невозможно возражать решительно.
1: Ну и поэтому вот то, что вы называете совершенным миром, может быть, обществом или благоприятными условиями для людей, скорее всего, этим и условиями нифига и не является. Потому что
2: совершенно справедливо.
1: То, что человек просит, он будет самый несчастный, если он это тут же получит.
2: Нет. Если он этого вообще не получит, он будет гораздо несчастнее. Я вас уверяю.
1: Почему? Ну, как раз количество, вот то, что вы же сами сказали, что огромное количество самоубийств высокотехнологичных и весьма, как бы, благополучных обществах. Например, у японцев занятость гарантированная на всю жизнь. Он заключает контракт с организацией, и он четко знает, что он до пенсии будет там расти. Это то, о чем могут только мечтать вообще, я не знаю, большинство нашего населения. А с другой стороны, у них все в порядке с едой, с транспортом, ну, за исключением пробок. То есть, глазами нашего обывателя это стопроцентно благополучное в технологическом плане, в бытовом обществе. Там все на своем месте. Вызовешь – приедут. Упадешь – поднимут. На работу пошел, зарплату выплатят.
0: Ну, то есть очень широко. Уже все так и так поняли. Давай скажем, дадим...
1: И именно в Японии один из самых высоких, на роду Швеции, процент самоубийств. То есть нельзя ни в коем случае этого допускать.
0: А это там люди модно, же, Юрий, это
1: люди
0: модно.
1: Люди вешаться тут же начинают.
0: Ты знаешь, там просто у них мода на харакири. Вот как у нас на пельмени была мода, а сейчас на закусочный Макдональдс, так у них на харакири.
1: Ну и что, а в Мексике лбом об косяк. То есть,
0: ну
1: там,
0: вот, вот. Ну, но это... лбом об косяк труднее убиться, а у них
1: не, значит, нельзя это допускать?
2: Значит, получается так. Если никому ничего не давать, то будет плохо. Если всем все давать, будет тоже плохо.
1: Только во втором случае вешаться начинают, а в первом нет.
2: А в первом их повесят. Вот как-то да, разделение труда. Здесь, опять же, идеал недостижим, на то он и идеал. Есть только какая-то, ну более или менее разумная граница. Вот все в своих государствах всю дорогу и пытались придерживаться какой-то этой наиболее разумной границы в меру своих возможностей, насколько получалось. Но, чтобы не дать человеку, ему все равно будет мало. И слава Богу. Потому что, если у человека вот есть вроде бы все необходимое, вот его возьми голова и сунь его под ноябрьский снегодождь. Первым делом он захочет, чтобы ему было тепло. Одень. Потом, чтобы на него не капало. Сунь в дом. Потом он захочет жрать. Накорми. Пить. Напои. И так далее. О, вот когда у него будет вот это вот, это необходимый минимум. Уже можно жить. Хватит. Ты сыт, тебе тепло, тебе не дует и на тебя не каплет. Вот после этого ему начинается. Ему надо еще, и еще, и еще, и еще. Слушайте, на кой черт миллионер работает? Пусть себе сидит спокойно.
0: Нет, прошу прощения, что...
1: Вы причину со следствием путаете.
0: Прошу прощения, что перебиваю. Тут есть два варианта. Первый вариант, я, например, лично знаю некоторых людей, которые как бы вполне довольствуются вот этим минимумом, но у них есть какая-то творческая, скажем, идея, он может даже там... Ну, буквально...
2: Зачем она ему нужна? Он же и так жить может.
0: А вот он одержим. Он может что-то делать такое, там, да. Ну там что-то писать, что-то рисовать, да. И он забывает.
2: Зачем?
0: И жрать. Ему... Ну вот болезнь можно назвать творческой болезнью.
2: Можно назвать болезнью,
0: а
2: да?
0: То же самое, кстати, у миллионеров. Немногие из них зарабатывают, чтобы там потом покупать болты, фиксы вставлять.
2: Правильно.
0: Это спорт такой же, увлечение.
2: О, это я и говорю, что человеку все равно мало, в том смысле, что ему все равно хочется и надо еще чего-то.
0: Естественно, естественно.
2: Так вот так он и устроен, так вот так ему всегда и будет. Вот поэтому создай для него условно, мы его не можем представить, потому что его не может быть никогда, условно, идеальное общество. И если он там ничего не сможет сделать для улучшения, он начнет его разрушать.
0: Правильно.
2: Потому что ему
0: правильно.
2: Все равно надо чего-то делать.
0: Есть такой один певец молодежный из Сибири, который всегда воюет. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи,
0: здравствуйте.
3: Уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
3: Радио и телеведущие.
0: Приветствую вас.
3: Сейчас же идет трансляция.
0: Да, конечно.
3: Я вот вижу, что вы помахали даже нам ручкой. Вот.
0: Да.
1: Это не ручка.
0: Да, ну говорите,
3: я
0: ваше
3: хотел
0: мнение,
3: с вами поделиться одним вот, так сказать, сделанным, но недавно наблюдением. Как вот, значит, на Ленинском проспекте был установлен рекламный плакат одного из кандидатов. Не буду говорить, какого.
0: Да,
3: и там резко возросло на этом месте, на этом перекрестке, число дорожно-транспортных происшествий после этого. Вот.
0: И как, в чем же причина, на ваш взгляд?
3: Ну, на мой взгляд, причина в том, что, видимо, вот это как бы будка этого кандидата, она как-то действует на водителей угнетающим образом. И, то есть, причина в том, кто делал вот эту продукцию печатную.
0: Так, то есть, вы имеете в виду его маму и папу этого человека?
3: Нет, я имею в виду дизайнеров.
0: Я понял, это, то есть воплощение.
3: Дизайнеров это, кто это воплотил.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок, кстати.
3: Александр.
0: Да-да-да.
3: Я вот еще хотел вас поблагодарить за борьбу в вашей программе против рекламы окороков.
0: Да, ну видите, что привело.
3: То так есть как это... у меня ребенок, когда видел это, он кричал и писался. А вот когда он слышит вашу программу, особенно ему нравится песенка про птиц, он очень мирно засыпает тут же.
0: Спасибо, спасибо вам. Спасибо.
3: Счастливо.
0: До свидания.
1: Мы вынуждены не спать под эту программу, поэтому мы ее продолжаем.
0: Скажите, Михаил, вот вам наверняка известно такое понятие, как вещи убийцы. Я почему-то об этом сейчас подумал. Ну, как бы об этом и в прессе пишут, сейчас уже стали писать, хотя мы-то затрагивали эту тему неоднократно в нашей программе, но, как сказать, плагиат очень часто люди передирают. Действительно, есть предметы, которые в быту никак нельзя использовать, которые при этом обладают, так сказать, очень серьезной активностью, но активностью негативной. Они высасывают энергию из людей, которые на них смотрят. Ну, скажем, какой-то вообще, это может быть что угодно. Например, какая-то коробочка с, ну, не знаю, с каким-то там рожком совершенно.
1: То есть... Или вот, например, взять лом. Вот если лом сказать, все сразу придут лом голову.
0: Прошибает. Нет, я не то имею в виду.
1: Мало кто задумывает, что лед колет. Обязательно лом, прием.
0: Мы, да. Есть... Но я сейчас о другом говорю. То есть предметы, которые не имеют никакой, вообще никакого функционального применения в быту, тем не менее очень странным образом привораживающие людей. Вот, и постепенно этих людей убивающие, их хозяев. Хозяева не могут от них избавиться просто из-за какой-то странной такой возникшей привязанности.
1: Форма бутылки водки явно это самое.
0: Ну вот может, да, может быть это. Есть... Вот как вы считаете, вот реклама вся вот эта, не является ли это все вместе, и производство этих предметов, и подсовывание их потом определенным людям, и реклама, не является ли это все производством одного какого-то глобального цеха, какой-то гигантской психотропной лаборатории?
2: Вот очень здравая мысль, причем поскольку никогда не знаешь, где она находится, как именно она действует и так далее, то я лично просто стремлюсь на всякий случай освобождаться от всех вещей, от которых я могу избавиться. Вплоть до того, что, как правило, я очень быстро выкидываю все книги, которые мне дарят, скажем так, почти все, кроме отдельных хороших, потому что никогда не знаешь, что имел в виду автор. автор, даря ее тебе и пиша ее. А книга-то, знаете, это ведь особенный предмет. С некоторой точки зрения, это ведь предмет. Также вот дарит какую-нибудь, допустим, кожаную коробочку. Знаете, сразу трудно определить, что это такое, а кроме того, сразу трудно оценить тот вред, который она тебе наносит. Может быть, и вообще не наносит. На всякий случай, их очень быстро или выкидываю, если они красивые, или передариваю, если они некрасивые. И благодаря этому жив до сих пор. Черт его знает. Много ведь несчастных случаев.
0: Ну, а были у вас какие-то такие вот проблемы с этим? Был ли у вас какой-то предмет, который, к которому вы были привязаны, но, однако, не испытывали к нему при этом симпатию? Вот такое противоречивое чувство. Это может быть что угодно. Хотя бы там детский пластмассовый космонавт какой-нибудь.
2: Да, вы знаете, у меня однажды были две пары одинаковых 5-килограммовых гантелей. Одни я купил, а вторые мне подарил редактор моей первой книги. И на всякий случай я выкинул те, которые подарил мне редактор. Чем-то они меня смущали решительно.
0: О, значит, все-таки есть что-то такое. Телефонный звонок 203-19-22. Ваше мнение, ваши вопросы. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня писатель Михаил Веллер и Юрий. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, до вас было так трудно дозвониться. Я бы хотел направить ваш разговор в более конструктивное русло. Вы знаете, может, это немножко самонадеянно звучит, мне все-таки всего лишь 23 года. Вот. Меня зовут Виталий. Я бывший физик, неоконченное образование у меня. Вы знаете, у вас очень интересная тема государства. Но мне не нравится то, что вы рассуждаете о каких-то идеальных обществах, о чем-то таком слишком отвлеченном, абстрактном. Вы знаете, по-моему, наиболее важный аспект этой проблемы – это как раз проблема для России. Какое общество наиболее лучшее для России в данный момент? Тем более, что скоро будут выборы, вот, и каждый как-то должен для себя определиться, что он хочет выбрать.
0: То есть вы хотите услышать просто наше мнение на эту тему?
4: Нет, я бы хотел сначала высказать небольшое свое мнение, хотя тема очень обширная, я думаю, не хватит никаких сроков, чтобы...
0: Ну вот так, вы покороче и поконкретнее, давайте, мы слушаем.
4: Значит, вы затронули тему, что государство идеальное – это государство, которое, ну, недостижимо. Я согласен с этим. Но идеальное государство – это государство, к которому человек должен стремиться. И такое государство для нашего приближения, для России, есть. Я считаю, это демократическое государство. Вот.
1: Ну, их же очень много, демократических государств, и в каждом государстве демократия совершенно своя. То есть эта фраза абсолютно неконкретная.
0: Да.
4: Вы знаете, демократических государств много, но уровень устройства, то есть к чему стремится каждое государство, это к самореализации каждого человека в этом обществе и к самоорганизации общества. Чем, например, не блещет ни одно тоталитарное государство, в том числе и наше, в течение многих столетий. Прежде всего, вот вы разговаривали о пирамидальности общества, да? Пирамидальность общества – это, грубо говоря, такое мафиозное устройство любого общества. Вы отметили, что у американцев слишком плохой кинематограф. Ну, типа, например, наехали на Фрэнсиса Форд Копполу и на его крестного отца. Я не знаю, кто из вас, или Михаил Вейлер, или Юрий, или Александр, кто это сделал, но я бы хотел возразить, прежде всего, в этом фильме очень хорошо указано устройство любого тоталитарного общества. Вот в образе как раз вот этой вот мафиозной структуры. Притом он сделал идеальную мафиозную структуру с полной информацией, которая есть о каждом члене, вот, с полной зависимостью каждого члена в этом обществе. И это, мне кажется, Фрэнсис Форд Коппола просто великолепно показал. Вот. И в то же время создал идеального правителя в лице Дона Корлеоне, который все обо всех знает, сделал полностью все зависеть, и каждое его мановение руки – это конкретный точный результат. Что-то похоже на наше сталинское устройство. Вот это пирамидальность полностью. То, что это сделал Фрэнсис Форд Коппола, я вот и так хорошо и ясно показал, это вот, я считаю, его огромная заслуга, что он сделал. Тем более человек живет в демократическом государстве и хотел показать разность, отличие демократии от вот этой пирамидальной структуры. То есть мы должны, люди, я считаю, прежде всего, жениться как бы по Солженицыну, вот как я очень приверженец большой вот этой идеи, к самоорганизующемуся обществу. То есть вы знаете, вот в физике есть такой закон обратной связи, да? В пирамиде это закон, когда сверху кинул фараон камень, вот, и он точно попадет на того, на ту голову бедную, которую задумывалась, правильно? В самоорганизующемся обществе обратной связи пирамидальной нет. В самоорганизующемся обществе, ну, например, я возьму из ныне существующих, это, например, там Англия, Франция, Соединенные Штаты, каждый человек может воздействовать на государство, на ту фирму, государство обзывал фирму.
0: Простите, что я вас перебиваю так. Дело в том, что вот эта модель, которую вы привели, вот в качестве примера Америки и все вот эти другие страны, мне кажется, она совсем не подходит для нашей страны, потому что целое огромное количество людей, целое поколение, так сказать, самореализовывалось в течение долгого времени без красивых игрушек, с одним лишь чучелом Ленина в душе, точило кривые болванки, которые потом нигде не применялись, понимаете? И если вы хотите создать такую демократическую модель, то для этого нужно вот в ДК Горбунова устроить концерт, например, Тани Булановой или Буйнова. И после этого всех, кто с этого концерта идет, расстрелять из крупнокалиберных пулеметов. Вот таким образом очищать как бы государство от людей, которые просто не хотят самореализовываться. Понимаете?
4: Понимаете, любой человек, вот вы затронули там, что каждый человек хочет что-то сделать. Вот миллионер, он хочет, вроде у него все есть, да? А он все равно работает, что-то делает. Вот у каждого человека есть стремление к самореализации, и при том самореализация в тех условиях, которые существуют. Правильно? Вот. Вы посмотрите на наше государство. Вот у нас нету правил игры. Правил игры. Нам очень долго морочили вот правила игры в правом государстве. Это гражданское право. В нашем государстве вот вся наша верхушка, которая есть, очень долго морочила людям голову. Говорила, что нельзя создать законы, которыми могли бы руководствоваться россияне. Вот, это очень сложно, это что-то там надо придумывать для каждого этого. А вот посмотрите на наше гражданское право, которое в две части было принято, да? Это гражданское право, ну, почти полностью содрано с французского государства. И эти законы гражданского права были еще созданы...
0: Ну, все понятно. Извините, что я перебиваю. Просто вот Михаил хотел что-то вам сказать. Да, вы извините, спасибо вам за звонок. Просто уже нет времени, потому что еще люди звонят. Спасибо.
2: Да, что касается европейских демократий, то справедливой фразой известной выразился Черчилль. Демократия есть наихудшая из всех форм правления. Просто все остальные еще хуже. Что касается того, что каждый может влиять на все. Какая ерунда. Можно подумать, что большевики изобрели все гадства мира, или в последние 5 лет в России изобрели все гадости, коррупцию, взятки и тому подобное. Это было в массе государств, это есть сейчас, сколько стран погибло от этого. И можно подумать, что не во Франции 18 века, сказал Вольтер, жизнь да война, и люди погибают с оружием в руках. Это было все, везде и всегда. Можно подумать, что демократия – это некая такая тарелочка с голубой каемочкой. Не будет вам тарелочки, не будет вам каемочки. Вот что вырубишь сам, вот то оно и будет, вот и все. Что, конечно, отнюдь не исключает стремление ко всему хорошему.
1: Перестройку надо начинать с себя.
0: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Это вот вам сейчас случайно не Шакум звонил перед этим?
0: Сложно сказать. Кстати, я видел вот эту фамилию по телевизору, и для меня загадочный человек, честно говоря, не знаю кто, и вообще ничего о нем не слышал.
5: А вот, кстати, я не могу до сих пор понять, вот эта фамилия пишется с 2К или с 2У.
0: Юрий, это ты у нас лингвист. Нет, Юрий не знает.
1: Не,
0: ну, давайте тогда ближе к нашей теме. Если...
5: Дело в том, что уважаемый Юрий, Александр и гость... вашей студии. Михаил, да?
0: Да-да-да.
5: Я вот недавно пострадал, извините, мне трудно говорить.
0: Вот после этого случая, да.
5: Да, после того случая, вы понимаете меня, Александр.
0: Да.
5: Это, наверное, слышно по моему голосу.
0: Да, конечно.
5: Меня мучает бессонница. Дело в том, что я встречал девушку свою в метро. А дело в том, что в то же время, как только мы там мы с ней договорились, закончился концерт группы «Нана». Вот. И буквально-таки там совершенно была заполнена станция вот этими существами непонятными. Вот, совершенно какими-то, я не знаю.
0: Ну, понятно.
5: Куда они там из Выхина приезжают, там.
0: Демоны.
1: Там бывают очень классные девчонки, не знаю, что вам не понравилось.
5: Ну, я заметил, что у них Юрий ноги X-образные формы. X-образные.
1: Ну, вот они перетанцевали просто.
0: Ну, а все-таки вы как бы ближе к вот. И что же с вами-то случилось?
5: Ну, дело в том, что теперь это и видение этих, как бы, каких-то вот этих созданий, они заполнили просто мои сны по ночам, и я не могу спать. Просыпаюсь вот весь в поту.
0: Да, знакомо. Спасибо, спасибо. Вам действительно, кстати, вот сильное такое впечатление, полученное от длительного созерцания каких-то, ну, в общем-то, чуждых явлений, оно как бы дает по шарам. Я, например, помню, когда мы были грудничками, еще там лет по 15, нас послали на субботник около пива.

0: Я оказался вовлечен в такой процесс очень интересный. Там один пузатый мужчина, очень основательный, к нему все уважительно обращались. Он сидел, сидел, молчал и говорил: «Сейчас этого завалят». Его этот дед вкинул. И этого заваливали ровно через 30 секунд. То есть, когда никаких внешних поводов для этого не было, и он на протяжении фильма регулярно говорил: «Сейчас этого завалят». И этого тут же прилетал вертолет какой-то, расстреливали. И я понял, что это тоже фильм на совершенно определенную аудиторию. И когда ты вот сидишь и постепенно погружаешься, фильм становится интересным, он обретает классный смысл и заводишься необычайно. То есть... искусство всегда, видимо, должно иметь цель какую-то, абсолютно истины не бывает.
1: А я вот об ВГДку люблю, я все пишу на видео. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Добрый вечер, Саша.
1: Здравствуйте.
2: Это Ку-Ку.
1: Приветствуем вас.
2: Я хочу сказать о том, что все дело в отношении к другим людям. Вот у нас, например, вьетнамцы были, они с утра до ночи в общежитии капусту варили, дышать было нечем. Но тогда нельзя было им сказать, да и сейчас никто не скажет. Почему? А в Африке червячков едят, а в той же там Бразилии или там в Латинской Америке есть Борхес, Кастанеда, и есть эти сериалы. И надо просто учить людей быть спокойнее ко всем другим вкусам.
1: Вот, это, кстати, очень правильно.
3: Вы знаете, это мне напоминает одно место из Сета Томпсона. К медвежьему реву охотники со временем привыкли, но к пулям с мягкими кончиками медведи привыкнуть так и не смогли.
2: Так вот, вот и раздражение к другим людям и пули начинается после того, как кто-то кого-то начинает за что-то осуждать.
0: А вот что хуже, Борхес или червячки? Я вот до сих пор, кстати, не могу вот это вот для себя решить.
2: Червячки.
0: Мне все-таки...
2: Ну, никто не знает, почему беременной женщине хочется каких-то там дерьма какого-нибудь, и она это съест.
1: Или ест. Ведь вот, например, у нас Прохор, когда была беременна, она вот всю вот штукатурку съела в коридоре. Тут
2: у
1: нее кальция
2: не хватало.
1: Да у нее и сейчас не хватает. Вот, ну как бы...
2: Но вы же не могли, не вырывали же у нее изо рта.
1: Нет, нет, мы позволили, потом все ремонтировали.
2: Ну правильно вы сделали.
1: Вы знаете, вообще ваша позиция мне нравится очень, потому что я тоже считаю, что если как бы внутри человек сбалансирован, то ему как бы и нет особого дела до других, в хорошем смысле
2: ну,
1: этого слова.
2: Ну, правильно. Я вот, прекрасно да. Чищу картошку под сериалы.
1: Ну, еще
2: а потом
1: хочется.
2: Пойду читать книжки. И вот сейчас нашла для себя замечательный Леон де Грейв, какой-то латинский поэт. Чудный совершенно.
1: Угу. Спасибо. Ничего? Спасибо вам большое за
2: будьте
1: ваше
2: здоровы.
1: Миролюбивое мнение. До свидания.
2: Будьте здоровы.
1: До свидания. Ну что же, я уже у нас время совсем подходит к концу, поджимает. Предлагаю принять еще телефонный звонок. Может быть, он будет заключительным в нашей беседе. Телефон 203-19-22.
0: Я думаю, куда же да. Картошки девать? Вот сколько сериалов? Это вообще...
1: Ну так подъезд большой, Юрий. А-а-а. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Приветствуем вас.
4: Ну вот вы знаете, опять про сериалы заговорили. Я вот тоже хотел сказать, что вот такая популярность, наверное, объясняется тем, что мы, наблюдая вот этих дебиловидных персонажей, как бы, их глупые поступки, просто испытываем внутреннюю гордость, как бы, что мы не такие кретины.
1: О, интересная позиция.
4: И что мы на их месте поступили бы разумнее.
1: Кстати, вы правы совершенно. Я помню, как одна базитическая компания, просматривая какую-то очередную там скотобазу типа Марианны, типа, да что ж он там ей просто в репу не даст, орал там какой-то крендель. А какая-то баба говорила, да пошла бы там и сама бы себе аборт сделала.
0: Это вы ну, хотите так. Сказать, что многие, чтобы почувствовать себя человеком, в зоопарк идут, да? А здесь то же самое.
4: Да. Ну, еще, значит, вот сериалы транслируют обычно вечернее время, когда вот обычный советско-российский человек, такой вот придя с работы, там, после расталкивания брокеров где-нибудь на бирже, там, уже ничего не хочет делать, и он просто отдыхает таким образом, смеется там.
0: Обхохочешься.
4: Да, обхохотаться-то просто... можно.
1: Спасибо, спасибо.
4: Вот, кстати, еще вопрос насчет передач вот радио. Вы не считаете, что они являются своеобразными сериалами, от которых трудно потом уже отвыкнуть?
1: Знаете, да, да, мы это считаем.
0: Но мы себя больше к Фассбиндеру причисляем.
1: Спасибо.

0: Спасибо вам за звонок. Кстати, действительно, вот эта тема, что радиопрограмма как сериал некоторое время меня, например, мучила. Но потом вот Гонриетта Шерсть, наш куратор нашей программы, спонсор нашей программы Рафик Пантелеймонович Вдул, сказали, как-то выпили и сказали, типа, Сашок, говорят, дескать, все нормально. Вот. И как-то я успокоился, потому что люди, они взрослые, вы их видели вот в коридоре, их портреты маслом 5 на 5. Портрета Никаса Сафронова.
1: Подсолнечным маслом причем.
0: Да, вот, то есть таким людям можно доверять. Ну что, ну попробуем еще, да? То есть еще один телефонный звонок, время у нас пока есть. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Наконец-то.
0: Да-да-да.
2: Ребят, я что-то не очень понял, кто у вас в гостях.
0: У нас в гостях писатель Михаил Веллер.
2: А, Михаил, вы писали о Довлатове?
3: Было дело однажды.
2: Ой, спасибо вам большое за это. Я, если вы знаете, был такой специализированный, специальный номер журнала какого-то толстого.
3: Да, Петербургской звезды.
2: Нет, Московского журнала.
3: Тогда я не знаю.
2: В общем, я читал ваши о том, как вы шли по его пути, да?
3: Да, но этот номер не имел никакого отношения к Довлатову, кроме моего скромного опуса в нем.
2: Да, может быть, я что-то путаю, но вот у меня довлатовский номер именно с вашей, по-моему, вещью. Но дело не в этом. Ребят, я считаю, что вот как-то не было сказано о том, что есть такая пословица, что, как это говорится, каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает, да? Вот. Но тут еще есть другой аспект, что каждый народ имеет то правительство, которое его имеет. И вот с этой точки зрения нам необходима сексуальная революция.
0: Спасибо.
2: Мне так.
0: Что вы скажете на это, Михаил?
3: И то есть нам предлагают иметь наше правительство, но, по-моему, примерно это взаимно и происходит.
0: Да, но, видимо, это предложили, то есть как бы еще сделать сексуальную революцию. Вообще, вот что я хочу сказать, как завершительный такой, может быть, в нашем сегодняшнем разговоре, завершающие слова, это мое исключительное мнение, что все революции, вот все перестройки сделал не Горбачев Михаил Сергеевич и не народ, а их сделали люди искусства, их сделали музыканты, в том числе Науменко, Гребенщиков в какой-то степени. Может быть, там свою скромную руку приложили уже более поздние поколения. Делали художники независимые.
1: Вождь краснокожих, отчего ветер, потому что деревья качаются.
0: Ну вот, Юрий, официальная пресса всегда рассуждает так. А знаешь почему? Потому что вы, журналисты, народ завистливый и злобный. Михаил, я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить нашу программу. И вы выражаю такую робкую надежду, что наша встреча не последняя.
3: Да нет уж, это я благодарю, и это я выражаю робкую надежду.
0: Ну что же, Юрий, тебе тоже спасибо.
1: Да ладно уж.

очень часто. Моего опоссума.

0: Я представляю наших сегодняшних гостей в студии. Это эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович. Здравствуйте, Александр Борисович.
1: Добрый вечер.
0: Это также психолог Вадим Михайлович Книга. Здравствуйте, Вадим Михайлович.
2: Вечер добрый.
0: И председатель независимой экологической комиссии при Институте аграрно-экономической политики Российской Федерации Денис Феоктистович Белуха. Добрый вечер, Денис Феоктистович.
3: Добрый вечер, Александр.
0: И наверняка многие наши радиослушатели задумаются, почему столь, в общем-то, люди странные и разные собрались сегодня все здесь, в одном месте, в этой студии, и какие вопросы они будут решать. А вот попробуйте себе, уважаемые, проанализировать. Да? У нас сегодня в гостях кинолог, психолог и председатель экологической комиссии. По-моему, эти три направления жизни и науки человеческого существа, в общем-то, и являются теми тремя составными, из которых варится любая каша, как-то, значит, крупа, водица, да, сальца. Ну, я имею в виду сальца, соль. И поэтому, кстати, сразу говорю, посредством пейджера вы можете нашим гостям задавать вопросы, и, может быть, даже в прямом эфире мы с вами пообщаемся, если получится. Ну и, соответственно, первый вопрос я бы хотел адресовать к вам, Александр Борисович. Являясь председателем клуба «Псовая охота», собственно говоря, вы поддерживаете ли те традиции, которыми бредили герои фильма популярной комедии «Охота по-русски» или «Русская охота», что-то в таком духе. Насколько вообще атрибутика для вас важна? Поскольку я наблюдаю на вас, это вроде время уже теплое, а на вас это соболиная замечательная шуба, вот этот, правда, искусственный, но сокол. Я не понимаю, почему сокол на руке, когда, в общем-то, псовая охота. И вообще как-то вот вы выглядите действительно как прям витязь сошедший буквально. Вот объясните, насколько все-таки для охоты, пусть не только псовой, а вообще любой, вот, важна атрибутика, антураж.
1: Ну вот вы знаете, на эфир я приехал практически вечерней лошадью с охоты, поэтому я не успел приодеться в свой костюм праздничный. Вот. А вот эта соболиная шуба, она поймана буквально вчера, она еще бегала моей собакой. И вот я решил, значит, таким образом доказать, что охота, она как бы вот приносит свои плоды, весьма ощутимые. А по поводу антуража, вот данный фильм, он снят просто, я бы так сказал, практически с натуры. Потому что каждая охота, она проходит, ну, если не так, как в этом фильме, то я бы даже сказал, еще похуже. Вот. Поэтому я думаю, что здесь данный сюжет, он немножко сглажен в некоторых местах. Но, в общем-то, является просто практически, как бы это так сказать...
0: Да, прототипом реальной, вот, да, реальной, да, ситуации. Да. Вы знаете, я вот наблюдал в момент вашего монолога за глазами председателя независимой экологической комиссии при ИАПРФ Денисом Феоктистовичем Белухой. Вот. И видел, что вначале в его глазах была такая, ну, как какая-то доля, может быть, неприязни, поскольку вроде охота, экология — это вещи, ну, несопоставимые в какой-то степени. А вот в момент, когда зашел разговор о прототипе вот данных героев и реальной ситуации, глаза нашей Белухи, они как-то прям подобрели, и, видимо, я просто по себе знаю, что меня приглашали неоднократно на охоту, я вообще не убиваю животных из принципа, никаких червяков, всех перешагиваю, поэтому в тот момент, когда вот они вылезают из нор, из асфальтных, в момент наводнений, моя походка становится странной, люди издалека не понимают, почему я делаю такие странные шаги туда-сюда, а я просто перешагиваю червяков, всем советую это делать. Вот. Но меня успокоили. Я говорю, я на охоту не поеду. Что вы, стрелять не буду? Мне говорят, до охоты дело не дойдет. Может быть, так по банке один раз пальнем, да разъедемся, до убийства животных дело не дойдет. Но все-таки, с другой стороны, существует масса ведь доказательств. Вот телевизионные кадры. Мы видим, например, охоту на нерп. Там, да? Вот. Также, например, наблюдаем охоту за зайцем. регулярно, по-моему, это один и тот же, вот он уже его ловит, да, и так далее, все-таки...
1: Да, у нас есть такие, они живут в одном и том же месте, периодически ловятся.
0: Ну, а вот скажите, вы считаете, что все-таки традиции вот охотничьи, они целиком рухнули, или...
1: Ну, я бы так не стал заявлять, что они рухнули целиком, все-таки какие-то отголоски до нас еще дошли, мы стараемся их сохранить.
0: Ну, например, вот это очень интересно нашим радиослушателям будет знать, потому что ведь вы поймите правильно, например, если уроженец, скажем, Киева, да, сядет в купе с уроженцем Минска, да, то они по-разному порежут шматок сала. И в зависимости от того, как грамотно будет порезан этот шматок сала, они, в общем-то, зависят их миролюбие в дальнейшем. Вот эта длительная поездка, скажем, в Якутию, да, вот. Поэтому и здесь ведь какие-то явно традиционные моменты интересуют. Может быть, моменты, связанные с какими-то, ну, суевериями.
1: Ну, да, да. Вот по поводу сала я хочу сказать, что я думаю, что в принципе это, наверное, все равно, как оно порезано. Главное — количество нарезанного. Вот. А по поводу суеверий, да, у нас есть разные суеверия. Выходя, например, утром в поле с собакой, например, лучше собаку покормить. Особенно вот если это такая вот совсем породистая борзая, потому что если вдруг ее не покормишь и станет заяц, она может его поймать и съесть. Тогда как бы нечем будет вечером, значит, ужинать. Вот. Тем более, если этот заяц еще один-единственный, который там живет, наш, то совсем трудно получается. Вот. А по поводу остальных суеверий, ну, что я могу сказать? Ну, Денис Феоктистович, я могу, например, предложить просто съездить с нами на охоту. Может быть... Его это заинтересует.
2: Вы знаете, Александр Борисович, при всем уважении к вам, Александр, кстати, заметил.
1: Борисович.
2: Александр, Саша,
0: в смысле. Можно просто Александром, Саша, а то мы запутаемся.
2: Заметил действительно некоторую неприязнь в моих глазах. Вы, пожалуйста, все-таки снимите вашу шубку, потому что, ну, сами понимаете, здесь в студии... сидеть и наблюдать. И при всем уважении к вам.
0: И да. Много ворса будет. Вот. Я хотел вот какой затронуть все-таки момент. Скажите, вот теперь уже это я обращаюсь, видимо, к психологу, к нашему, к Вадиму Михайловичу Книга. Вы не случайный гость сегодня нашего эфира. Я знаю, что в одном из московских издательств в целях рекламы, это моя новая формулировка, лень говорить в целях отсутствия рекламы. Я всегда говорю в целях рекламы. Я не называю, естественно, издательство. Ваша книга называется «Обряды и обычаи различных видов охот». И в частности, вот у вас там в «Псовой охоте», именно в разделе «Псовая охота», написано, что нужно каким-то образом отпедикюрить или отманикюрить вот коготки гончих вот собак. Я, может быть, делаю какую-то ошибку, Александр Борисович, меня поправляйте, потому что гончие, борзые для меня одно и то же. Я очень туго. Они несколько плосковаты, а другие толстоваты.
1: Ну, смотря что, как бы считать плосковатым и толстоватым, я думаю, что они все плосковатые.
0: Ну, в общем, да, я просто боялся, как-то хотел сыграть демократического.
3: Ну вот, ну, если, в общем, да, абсолютно разные речь вещи. Зашла о моей книге, да. Вот, в которой действительно есть такая глава, посвященная именно культуре и исторической подоплеке того, как происходила охота, и психологический аспект этого явления, как бы. Для российского человека охота, особенно для российского мужчины, да и как бы и женщины тоже, это была необходимая часть разгрузиться, отойти от своих проблем, подумать о том, как покормить свою семью, это что касается бедной части того населения, а что касается о богатой части, то есть о дворянах и прочих. Это был своеобразный обряд, вот, который снимал многие психологические проблемы, хотя, в принципе, в то время их было как бы меньше, чем в наше время. Поэтому в данный момент охота как бы должна стать неотъемлемой частью, да и сейчас как бы вот появляются новые русские, те самые люди, которые потихонечку приобщаются к этому делу. Вот, допустим, наш Святослав Федоров, знаменитый глазник, офтальмолог, имеющий шикарную клинику в Москве.
0: И мощное ружье у него хорошее.
3: Да, человек, который буквально не может жить без этого занятия, как его жена. Вот мы помним с вами, на Новый год была как раз все как бы Новый год люди отмечают в кругу своей семьи, а этот человек не может Новый год отмечать в своей семье. Он поехал вместе с женой, они очень торопились, именно на охоту. То есть в 12 часов ночи, когда бьют куранты, Стас Федоров поехал на охоту. Вот я понимаю, это настоящий русский мужчина, мужик. И таким надо, конечно... Вот, вот психология русского человека.
0: Вот, кстати, уже приходит сообщение на наш пейджер. Причем сообщение достаточно злободневное. Вот следующее. Для вашей передачи, то есть, ну, имеется в виду для нас, я нашел собаку породы колли. Как говорят знатоки, ему 3 года. Понимает почти вся команда. Но держать его не имею возможности. Откликается на кличку Джой. А что мне с ним делать? И дальше дан телефон. Я думаю, не будет ущербным телефон назвать. 471-73-25. Подпись Михаил. Вот, Александр Борисович, вы все-таки не специалист по собакам колли. Вообще колли, насколько я знаю, это искусственно выведенная порода. И вот знатоки, действительно, кинологи выступают против них. Я даже знаю, что и вы в свое время по молодости участвовали в акции «Убей свою колли». Вот, ну, потом, я знаю, вы раскаивались все-таки, то есть, но тем не менее, все-таки животное, как говорится, создал, значит, ответственность надо нести, поскольку создал человек, там пипетка, пробирка, туда-сюда, то вот то, чего делать со зверьком, чего делать и как вообще быть?
1: Ну, в общем, Михаилу я, наверное, могу посоветовать обратиться в Московский городской клуб служебного собаководства, я думаю, что ему так помогут. Я думаю, что узнать телефон, к сожалению, не взял с собой сейчас вот на эфир. Телефон по 09 несложно, ему подскажут и помогут. Я думаю, он сможет пристроить эту собаку. А по поводу того, что я к ним плохо относился, ну, был у меня такой период 60 лет назад, когда я был еще только начинающий, так сказать, кинолог. Сейчас я уже достаточно...
3: зрелый.
1: Ну, я бы даже сказал, такой опытный. Вот, и известный в определенных узких кругах. А тогда, да, было такое время, когда мы выступали против этой породы, поскольку порода искусственно выведена, я бы даже сказал, просто случайно получившаяся от незапланированного, так сказать, соития борзой и овчарки. Причем неизвестно было, была ли эта овчарка с родословной.
0: То есть вы имеете в виду вот самый первый, скажем
1: самый
0: так...
1: Самый первый колик, который появился.
0: Да, простят меня люди верующие, дескать, вот по линии генетической колли, это ихний Адам и Ева, вот непонятка с Адамом.
1: Абсолютно. Причем там и с Евой, в общем-то, не особо хорошо. Ну, что же теперь делать?
0: Ведь
1: ну,
0: модная была собака, вот вспомните.
1: За столько лет, да, вот Лесси, в общем-то, я думаю, что этот фильм сделал ей большую рекламу в свое время. Ну, за столько лет, я думаю, что эта порода настолько себя изжила, как бы, ну, есть, конечно, некоторые, я бы так сказал, раритеты, которые до сих пор держат эту собаку. Ну, что же делать? Не будем им мешать. Может быть... Что-нибудь они докажут. Но я считаю, что порода достаточно бесполезная.
0: А вот я хотел обратиться к Денису Феоктистовичу Белуха, председателю независимой экологической комиссии. Я знаю, что вы, как эколог, очень рьяно выступали вообще против всех вот искусственных производных природы. Ну, к примеру, против искусственных освежителей воздуха в соответствующих комнатах, да, туалетных. То есть вы вообще ярый противник всего искусственного. Вот. Но однако... все проводимые ваши вами акции, вот на Тверской, я помню, по-моему, 6 лет назад вы ее перекрывали, тоже как раз против тех же самых собак Коли, они ни к чему не привели. Ваше мнение, почему это? А затем мы обратимся к нашему психоэксперту Вадиму Михайловичу Книга, чтобы он попробовал проанализировать эту ситуацию о тяге людей к искусственному.
2: Знаете, видимо, вот эта вот проплаченная реклама, будем говорить прямо, ничего не скрывая, я имею в виду фильм «Лесси».
1: Вот это ужасный фильм, этой, просто отвратительный.
2: Да, вот этой породе, искусственно выведенной, она оказалась более действенной, нежели наши энтузиастские потуги вот, выходить на улицы, собирать, организовывать здравомыслящих людей, они, к сожалению, вот так вот позабыты. Но это вовсе не значит, что мы не останавливаемся. Почему мы против всего искусственного выведенного? Потому что это нарушает естественный баланс в природе. Каждый зоологический вид, который придумала сама природа, скажем так, он зачем-то природе нужен, он зачем-то нужен человеку. То есть человек, который имеет борзую, да, в своем доме,
1: обычно не одну даже.
2: Да, чаще всего это пара борзых.
0: А то и свора целая. Вот.
1: Да, обычно даже.
2: Он понимает, в чем красота этой собаки, в чем ее прелесть. Те, кто является хозяевами таких собак, как Колли, они придумывают всю ее прелесть сами.
0: То есть, вот то, что мы... извините, что я вас перебиваю, Денис Феоктистович, но тут все-таки, вот смотрите, человек, он же тоже производная природа.
2: Да.
0: И, может быть, его создание своего рода, ну, он посредник между природой и вот этими искусственными созданиями. Или это уже вот посредничество считается таким оргстеклом мощным между естеством и вот натужной пышностью бантов?
2: Ну, сам человек — это, понятное дело, естественное создание природы. То есть человек существует как в четырех основных расах, правильно? Вот все скрещивания между особями человеческого пола и получение таких гибридов, как метисы, мулаты или кто еще, все они носят исключительно эстетический характер, то есть приятно на этих людей смотреть. Никакой расы они, естественно, не являются, так же, как колли, так же, как левретки, и все подобное придуманное, так сказать, собачковедами, вот, не знаю, что как назвать, каким словом. Александр Борисович,
1: по поводу левреток я бы с вами поспорил, потому что порода достаточно интересная.
0: Она интересная.
1: Выведена для определенных целей и достаточно вот, древняя.
0: Скажите, пожалуйста.
3: Ну вот как бы пришло время вмешаться в психологу.
0: Да, это Вадим Михайлович книгу «Психолог» хочет дать пояснение.
3: Да, ну как бы гибридизация, она шла не только в области собак, так сказать. Это... Есть такая есть такое направление, как селекционерство, когда происходит селекция цветов. То есть человек как бы изначально всегда хотел, как бы хотел приблизить природу к своим потребностям. То есть к своему вкусу приспособить. Это очень важно. И тем не менее я вот эти нападки совершенно не понимаю по поводу четырех рас. Потому что как бы...
2: Это не нападки, простите, Вадим Михайлович, это объективная реальность, в общем-то, я говорю, это факты.
1: Я бы даже сказал, да, документально подтвержденные.
3: Но,
0: я тоже согласен.
2: В Москве в полной мере представлены, кстати, вы можете их наблюдать.
3: О чем вы говорите? Смещение, смешение рас – это как бы новые крови, смешение новых генов. То есть это дает как бы... То есть, в принципе,
0: обновление,
3: это политический вопрос.
2: Это
3: да.
2: Та же левретка, получается.
3: А левретка. Что левретка?
1: Да, я бы сказал, даже хуже, чем левретка. Левретка, хуже, в общем, это благородная собака.
2: Да.
1: А вот смешение рас неизвестно.
0: Извините.
3: Нет, но левретка, как бы, насколько мне известно, хоть я не кинолог. То есть эта порода как бы возникла сама по себе. Кто ее вызвал?
1: Нет, вряд ли. Я думаю, что вряд ли она... Да, это плод, так сказать... долгих экспериментов.
0: Поисков селекционеров.
3: В чем, собственно, заключается деятельность вашего клуба? Хотел бы я узнать.
0: Нет, простите, Вадим Михайлович, я просто прежде хотел немножко затронуть вот два вопроса, которые меня взволновали. Первый вопрос, это вот все-таки о папе и маме, ну, возьмем Колли, да? То есть вы, Александр Борисович, хотите сказать, что их человек заставил насильно скреститься? То есть они не воспринимали друг друга как партнеров?
1: Я это не просто могу сказать, я могу это авторитетно просто заявить.
0: А так бы вот в дикой природе, как себя воспринимают в дикой природе разные породы животных под названием собак? Вот, скажем, овчарка и вот тот второй, который Ева.
1: Ну, в общем, они неплохо себя воспринимают в дикой природе, но я думаю, что вряд ли в дикой природе возникло бы такое, смешение абсолютно просто неподходящих друг для друга партнеров. Поэтому на это мог только додуматься до этого мог только человек с его извращенными
3: Я вмешаюсь, как бы природа, конечно. Она сама поставила ограничение. То есть мы знаем, что кошка не может смешаться с собакой.
1: Я думаю, что при большом желании может быть.
0: Извините, что я перебиваю вас, но я совершенно честно могу вам сказать, что я однажды подъехал к дому, при этом был свидетель, мой товарищ, мы сидели в автомобиле, и я уж собирался выходить, и мы наблюдали реально, что, в общем-то, собачка вот с кошкой прямо под скамейкой. Я это видел собственными глазами.
1: В принципе, это достаточно распространенное явление в последнее время. Особенно сейчас пошло, я бы сказал, такое полное развращение, деградация.
3: Ну, как
1: на
3: уже известно, что
1: не только у кошек и собак, к сожалению,
3: все наши домашние животные, видимо, глядя на своих хозяев, имитируют как бы...
1: Конечно.
3: Они в полной мере стали повторять какие-то совершенно неестественные,
1: повадки,
3: извращенные
1: абсолютно.
3: Повадки людей.
1: Я бы
3: людей.
1: Сказал, воплощать тайные мечты своих хозяев.
0: А не может ли это привести к тому, что в дальнейшем мы увидим скрещивание, например, собак с какими-то уже пешеходными птицами, как-то голуби, но голуби, это же та же перчатка, она же ходит, не летает.
3: Я
0: она...
3: вот не знаю насчет
1: я
3: Александра
1: думаю,
3: Борисовича,
1: как бы...
3: у вас с медицинским образованием.
1: С медицинским у меня все отлично просто.
3: В таком случае вы, наверное, знаете, что как бы из двух отрядов как бы животные не могут смешаться. Вот волк может с лисой смешаться, лиса
1: опять же,
3: с левреткой.
1: В естественном, значит, состоянии нет. Но если туда как бы влезут опять же все эти люди, которые влезают постоянно, куда их не просят, то, в принципе, может быть такое, что скоро у нас собаки начнут класть яйца.
3: Ну, как бы сейчас известно, что есть генетическая инженерия, когда там выводят совместно как бы смесь там кита
1: с дельфином. Много всяких разных безобразий, да. Клонирования, например.
2: Простите, Вадим Михайлович, я вас перебью, если бы вы знали о реальных последствиях, скажем, Чернобыльской катастрофы или деятельности
1: это похуже,
2: космодрома,
1: кстати,
2: Байконур,
1: собачка, да,
2: о реальных цифрах, о всех, так сказать, химических новых соединениях, которые появляются в природе в результате деятельности этих заведений, вы бы поверили и не в такое, смею заявить. Мне очень забавно слушать все, о чем вы здесь говорите, но наша экологическая комиссия, которая занимается совершенно серьезными вопросами, и мы оперируем, мы и с МЧС сотрудничаем, и с Министерством вооруженных сил.
0: Кстати, даже вот с обществом по охране памятников, я знаю, подписан контракт.
2: Да. Но это у нас под отдел занимался, я...
0: Кстати, вот я
1: извиняюсь,
0: сразу два сообщения пришло к нам на пейджер. Первое, это меня поправили. Пешеходные птицы, это все-таки пингвины. Спасибо, до свидания. Согласен, но это пока. Все-таки я считаю, что в ближайшее будущее...
1: С нашим развитием генной инженерии, конечно. Все будут птицы пешеходные.
0: Да, не исключено, что, в общем-то... И далее вот к Вадиму Михайловичу такой. Вадим Михайлович, я понимаю ваше обсуждение насчет породы собак, но Колли — это нянька. И что бы они ни говорили, это самое добродушное животное, с уважением, Яковлев. В принципе, вот я по себе могу судить, будучи, скажем так, весьма человеком опасливым, то есть я, например, когда иду гулять, я одеваю хоккейные щитки ниже пояса, чтобы собаки всякие, одеваю ракушку, ну, в смысле, не автомобильную,
1: это, кстати, очень важно, да, ракушка, это просто в последнее время.
0: Вот, и, собственно, передвигаюсь только в таком виде, и действительно, я пугаю всех собак, кроме, скажем, Колли, и почему-то такс, вот, не знаю.
1: Ну, такс, вы зря их не пугайтесь, на самом деле, это ужасно страшная собака. В этом
0: то есть
1: плане.
0: Может все-таки вцепиться.
1: Прыгучая, да, потом она, так сказать, сразу кусает, не предупреждая, поэтому достаточно опасная такая собака.
0: Угу.
1: Немцы же вывели как бы.
0: Вот и сразу еще хотелось вопрос ближе к левреткам. Угу. Правда ли, что для левреток была выращена специальная порода микрозайцев, за которыми те должны были охотиться, чтобы как-то поддерживать свою спортивную форму и резвить своих хозяев? Или это все-таки легенда?
1: Ну, на самом деле, я думаю, тут вопрос поставлен неправильно, потому что в определенные периоды эволюции существовали разные как бы подвиды зайцев, и в тот момент, когда была выведена левретка, в основном как бы преимущественно бегали микрозайцы. Поэтому большие борзые были как бы не нужны, поскольку они все-таки очень емкие, и их тяжело транспортировать. А левретку с ней проще, значит, ее в рюкзак засунул и вперед.
0: А она может также быть, вот имеется в виду, с точки зрения охоты, достаточно, в общем-то, эффективная.
1: Смотря, если, так сказать, микрозайцы, микролисы, микроволки, то, конечно.
0: Так нет, я вот сегодня только мы рассуждали о том, что ведь выведены уже микрокони совершенно лысые. Кстати, вот вы, как кинолог, все-таки связаны с животными в какой-то степени, не могли бы вы пояснить? Мы так и не пришли к консенсусу с предыдущим собеседником, который был до вас у нас в гостях. Почему все-таки все мелкие животные мусорят, я имею в виду, вот, отходами своей пищевой деятельности гораздо чаще и больше? Я поясню. Мы сюда, в коридор, запустили 18 лысых микроконей. Вот, держали их сутки, а затем запустили одного большого с Нового Арбата на прокат и держали его тоже сутки. Так вот, за 18 мелкими пришлось убирать гораздо больше. Хотя по объему, потом мы сверяли по весу, они составляли 1/10 часть крупного.
1: В общем-то, если 18 мелких вместе собрать, они, так сказать, равнялись?
0: Нет, 1/10 часть, представляете?
1: Ну, я думаю, что проблема мелких животных, у них, так сказать, я думаю, что есть комплекс определенный по тому поводу, что они мелкие. Им это доставляет определенные проблемы, им все время обидно, что вот как бы они мелкие, их никто не замечает, проходят, ногами шпыняют. Поэтому они такие злобные от этого, характер у них с возрастом портится.
3: С психологической точки зрения, в принципе, самозащита, естественно.
1: Да, да, поэтому я думаю, что...
3: Чем меньше животные, тем надо больше, как бы, вот мозг и слон.
1: Чем меньше на них обращают внимание, тем больше они сами на себя обращают внимание всеми подручными средствами.
0: Так, а вроде бы им невыгодно в целях маскировки все-таки животные.
1: Ну, может быть, им хотелось, чтобы на них все-таки обратили внимание с точки зрения, чтобы пообщаться.
2: Оценили их беззащитность, наверное.
1: Ну, я думаю, что...
3: Насколько я понимаю, лаял для того, чтобы слон как бы на нее не наступил случайно. Чтобы...
1: Я думаю, вряд ли из-за этого. Я думаю, здесь какой-то есть другой повод, все-таки более серьезный. Ну, я думаю, чтобы нужно... слон обратил на нее внимание.
0: Вот следующее сообщение пришло на наш пейджер. Какого цвета должен быть костюм для дрессировки собак на злобу, спрашивает Матвей. Вот в самом вопросе, мне кажется, заложена некая агрессия. Я опять вижу недобрый блеск в глазах Дениса Феоктистовича Белухи, потому что... Да, извините, что я перебил.
1: Я думаю, что цвет как бы здесь не играет роли. Это, опять же, тут выходят наружу те скрытые, я бы сказал, комплексы у людей, когда они начинают натаскивать собак на то, чтобы собаки кусались, бросались, дрались, рвались и так далее. Некоторые, между прочим, зарабатывают неплохие деньги этим. Поэтому я думаю, что, в принципе, сам костюм, он как бы не нужен. Если собака нормальная, если она хорошо относится к своему хозяину, я думаю, что в критической ситуации, в критические моменты, она защитит своего хозяина. А в другие моменты, когда это все делается просто вот ради потехи, ну, в общем, я могу так сказать, что, в общем, все равно какого цвета костюм. Главное, что там под костюмом, ваш как бы, и что хочет человек. Потолще это обязательно, потому что зубы, так сказать, они все-таки имеют.
0: У мелких животных мелкие желудочки, поэтому желудочки не выдерживают. Вот такое сообщение. И вопрос...
1: Тут, я могу посоветовать поменьше кормить мелких животных, чтобы их желудочки выдерживали.
0: Вопрос господину Белухе. Господин Белуха, как вы смотрите на то, что в рекламных роликах безобразно используют животных, спрашивает вас господин Красков. А вот прежде чем вы ответите, Денис Феоктистович, вот вопрос к Птягину Александру Борисовичу. Александр Борисович, вот да, вы конечно. Председатель клуба «Псовая охота». Да? В клубе наверняка у вас огромное количество злобных псовых собак, специально обученных. Нет. Это я процитировал из фильма «Голос». И пистолет, по-моему, да, или из какого-то... неважно.
1: Ну да, конечно, я помню.
0: Так вот, неужели к вам никогда не обращались люди, скажем, из российского Голливуда с просьбой арендовать каких-то ваших собак?
1: Нет, ну естественно, в этом плане у нас все обстоит нормально. Это, так сказать, клуб, он как бы должен нести некоторые финансовые расходы, но для того, чтобы их нести, должны быть приходы. Вот приходы, они как бы за счет этого и осуществляются. Например, наши собаки, они очень известные собаки. Они снимались во многих фильмах. В том числе вот в том самом фильме, риторическом, как бы вот я бы сказал даже так, «Особенность национальной охоты», снимались лично мои собаки. Вот. В клипах разных советских звезд. И, в общем... Вполне они, так сказать, на презентациях.
0: Нет, ну, в принципе, если это художественно сделано грамотно, то это почтенно и для собаки. Ведь есть же такое, скажем, понятие, да, собака-артист, их же специально дрессируют вроде бы.
1: Я считаю, что как бы просто вот сама, так сказать, борзая, сам вот подход к этой породе, он вот даже присутствие борзой в определенных, так сказать, промежутках фильма или клипа, или передачи, оно облагораживает данную передачу, поскольку это, так сказать, символ первозданной красоты. И, ну, в общем, я думаю, что, как бы, даже, вот, можно сказать, гимн, как бы, России, вот это вот все, что есть у нас, потому что на данный момент это является до сих пор единственной породой, признанной во всем мире, которая была выведена в России.
0: То есть раньше были, я знаю, кони, вот имеется в виду коневодство очень. Ага. В советские времена реально свиноводство было самое мощное.
1: Свиноводство интересное, конечно.
0: Вот. А сейчас все-таки вот как национальная гордость, это вот собаководство, да. Оно действительно реально существует, да?
1: Ну, оно существует, да. И я думаю, что главным, так сказать, основоположником советского собаководства является борзоводство. Полная неотъемлемая часть данного мероприятия. И просто, ты сказал, просто вот лучшие представители советского собаководства — это борзые.
0: Ну, а все-таки что думает Белуха насчет...
1: Да, вот Денис Феоктистов, интересно.
2: Да вот, собственно, Александр Борисович, вы и, собственно говоря, вы и сказали, что планировалось. Я лишь добавлю, что во всех рекламных роликах, на мой взгляд, вот, и я думаю, что я понимаю проблему правильно, все животные используются ровно в такой же степени и с таким же предназначением, как, скажем, используются вот подростки при рекламе, скажем, жевательной резинки, да, там несколько молодых
1: вы
2: людей
1: знаете, появляется,
2: или кто-то они там прыгают, вот еще что-то, или вот девушки вот свои гигиенические средства. Абсолютно той же цели. Собачьему миру тоже нужны свои звезды.
1: Абсолютно верно.
2: Да. В принципе, самим им это, конечно, не нужно. Началось еще вот с первых космонавтов, если вы помните,
1: как Иван да
2: Мария, по-моему, их звали, их посылали в космос.
1: Ужасная история.
0: Простите, первый космонавт, я позволю себе поспорить, был эстонский правозащитник Генрих Лайк, который полетел под псевдонимом Лайка туда. Ему сказали, либо мы тебя кончим, сейчас прям тут на месте гнида, либо, говорит, полетишь исследовать космос. Нет, буквально это запротоколировано.
1: Я представляю, да.
0: В допросной книге.
1: Это я, наверное, вы кончили сразу.
2: О чем вы говорите? Я имею в виду первых именно животных, которых посылали. То есть все это делалось вот именно с целью, чтобы животные тоже стали чувствовать себя звездами, чтобы их хозяева получали гонорары, чтобы делались какие-то имена. Вот. И просто люди зарабатывали на этом. Вот вы же сейчас сидите, Александр Борисович, да? Я не пойму, Александр, такая реакция. Я имею в виду, находится здесь.
1: Ну, я тут присел просто здесь, хорошо, так будем говорить.
2: Не надо, пожалуйста, к словам, конечно. Я имею в виду, вот вы сейчас...
1: Не надо таких слов, просто не будет тогда ничего.
2: Ну, Александр Борисович, не будем спорить.
0: Конечно, не будем.
2: Вы козыряете тем, что ваши собаки снимались в таком-то фильме.
1: Ну, я не козыряю еще пока.
2: Ну, это козырь. Это козырь. Это что означает? Что означает, Александр Борисович, что они стоят дороже? Я, например, знаю, что известно артист Александр Панкратов Красный, он, по-моему.
1: Черный.
2: Простите, да. Купил у вас собаку.
1: Да,
2: купил у вас собаку, и наверняка, Александр Борисович, вы ему рассказали, что данная собака, или мама его, то есть, или папа, что еще солиднее, снимался в таком-то фильме.
1: Ну,
2: и
1: к сожалению,
2: наверняка
1: мама...
2: вы ему рассказали, Александр Борисович, что эту собаку приезжал смотреть, скажем, принц Уэльский. Ну, посмотрел, ну не купил.
1: Нет,
2: но ведь она стоит от этого дороже.
1: К сожалению, эту собаку принц Уэльский не смотрел. Но есть, в общем, фотография отца этой собаки просто на фоне Бирмингемского дворца в парке у фонтана, так сказать, там такой остров прикольный.
2: Вот видите, опять идет.
1: По поводу Панкратова Черного, я бы сказал, мне очень хорошо, мне повезло с ним, потому что я сумел ему так дорого впарить эту собаку, что просто здорово. Вот. И оставшиеся собаки на эти деньги очень долго жили и прекрасно питались. Поэтому я считаю, что Панкратов Черный, он внес неоценимый вклад в развитие советского борзоводства, купив у меня лично щенка.
2: Прекрасно знаем...
1: Мне лично вклад
2: тоже
1: неплохой
2: был. Простите, что вас перебиваю. Мы прекрасно знаем, куда все средства, которые, скажем, поступают на наш счет, на
1: что они
2: идут.
1: Откуда у вас такие сведения?
2: Вот скажите, вот вы говорите, внес вклад. А на что пошли эти деньги? Наверняка вы купили себе машину, Ford.
1: Очередную, 8-ю, конечно. У меня сейчас 7, вот просто. А было до этого... Нет, Ford я себе не купил. На эти деньги, к сожалению, нельзя было купить Ford. Это было всего 12 тысяч долларов, а тот Ford, который я хочу, он стоит дороже. А вот, на эти деньги пошли на закупку кормов, домиков и постройство, так сказать, приусадебного участка для моих собачек. Вот, оплату личного парикмахера, шофера, визажиста, стилиста. хендлера и на заграничные, так сказать, поездки моих собак. Потому что, знаете, в последнее время они так начали ездить активно, что мне не хватает средств оплатить все их поездки.
2: Я, кстати, вот могу вас понять, если вы действительно делаете такие хорошие условия, когда приезжают иностранные граждане, то есть вы показываете достойные условия проживания собак.
1: Ну, естественно, это я понимаю, койка, туалет, гордость, во дворе, двора нету,
2: гордость за российское собаководство, что они приезжают, они смотрят ваш домик, и они понимают, да, действительно, в России собаководство на
1: нет,
2: вот,
1: к сожалению, в свой домик я, сказать, я бы не против, но собаки не разрешают туда гостей водить, это их личное.
0: А, простите, простите, пожалуйста, Александр Борисович, да, а вот вы говорите, что вот Дэвид Копперфильд вот купил вроде у вас как собаку сейчас, и вот он же увез ее туда.
1: А это например... было немножко не так. У меня собаку купила Алла Пугачева, это она ее подарила Дэвиду Копперфильду.
0: А вот он ее увез туда, к примеру, потом приедет, скажем, Джо Кокер или Стинг, да, тоже купит, ну, самочку.
1: Ну, у Стинга уже есть две моих собаки.
0: А так получается, несколько нарушено правила конъюнктуры, в том смысле, что там получится Стинг, там с Копперфильдом могут как-то состыковаться и этих щенков продавать и селекционировать, в общем-то, на из ваших зерен свое плево.
1: Я думаю, что у Стинга и с Копперфильдом у них, так сказать, несколько другой...
0: Я как пример, я имею в виду, это может быть любые люди. То есть, как вообще, какова вообще вероятность, насколько велика вероятность воровства или плагиата?
1: Ой, плагиата вероятность очень велика. Но это очень быстро проверяется, потому что те люди, которые хотят за счет чужого хорошего, значит, выехать сами, как бы на одном месте, сами знаете, они очень долго на нем не проедут, потому что все очень быстро. В первый же буквально, так сказать, помет, как это у нас называется, или щенение, все выясняется, потому что для того, чтобы получить таких щенков, которые покупают вот, Панкратов Черный и остальные известные Копперсел. Товарищи, ну да, Копперсел, да, ему подарок был, кстати. Не от меня, конечно. Мне за них заплатили. И для того, чтобы получить таких собак, нужно иметь мозги, чтобы их вывести. Нужно просчитать, нужно посмотреть родословную, нужно знать, что у тебя будет в 8, 15 и 20 колене, и что на что у тебя наложится и где перекрестится. А я думаю, что вот конкретно Копперфильду, ну, ему как бы некогда этим заниматься, и это не его профиль.
0: То есть все-таки у него не будет временного ведения?
1: Ну, я думаю, что если, конечно, он мне звонил тут недавно, сказал, что если он захочет, я, конечно, ему помогу, подберу пару. Ну, я так решил, что мы с ним поговорили, говорю, тебе, наверное, не надо этого делать сейчас.
0: Скажите, напряженный график гастролей. Александр Борисович, меня терзают смутные сомнения, вот борзые, они же, скажем, ведь я уверен, тоже в дикой природе-то не существовали. То есть, мне кажется, что все-таки это тоже выведенная порода. Подождите, давайте так. Собака — это животное стадное или индивидуальное? Вот, например, по утверждению Вадима Михайловича Книга, это смотря как. Смотря какая собака.
1: Я очень уважаю, да, труды Вадима Михайловича Книги. Я их читал неоднократно. И еще на заре, так сказать, своей кинологической деятельности я опирался на эти труды. Вот, спасибо вам большое, что вы делаете такую работу.
3: Я очень большой.
1: Да, потому что это только, я считаю, для узких специалистов. Вряд ли кто-нибудь может прочитать и оценить это по достоинству. Потому что здесь
0: малые тиражи, поэтому исходя из этого.
1: Тиражи просто ужасно малые. Я понимаю, конечно, да, но вот мне лично достался 8-й ксерокс, где было тяжело даже некоторые слова прочитать пришлось.
3: Я очень польщен, что такая личность, как вы, потому что я вас тоже очень наслышан в бороздящем мире, потому что я тоже хочу признаться радиослушателям, что я очень люблю борзых. Это действительно превосходная, красивая порода, наша русская. Вот, и насколько вот, если вы помните, если вы читали мои книги, то помните, что я рассказывал, что произошли-то они...
1: Это в какой? Это в ранних или...
3: Да я все время об этом пишу. Произошли они книги. От степных ранние волков.
1: Книги. Я думаю, это что это в ранних, не прочитанных как раз.
0: От волков все-таки, от степных?
1: От степных, ну, на самом деле, Вадим волков. Михайлович, я думаю, что вот, вы не помните, что вы написали в ранних книгах, потому что там было написано наоборот. Что первозданно-то как бы была борзая, а дальше уже от этого произошло вот как раз от совокупления с
3: нет,
1: разными...
3: Нет, просто был как бы такой очень... Нет, как бы родоначальник всего этого рода, это был брянский волк.
1: Нет, родоначальник брянского волка была фараонова собака из Египта. Причем самое интересное, что недавно я, пребывая в Египте, попросил показать мне фараоновых собак. И мне их показали, но у каменных почему-то. Я говорю, а когда вот можно увидеть живых, и где бы тут их посмотреть? Мне сказали, вы знаете, они у нас вымерли. Я говорю, приезжайте к нам в Москву, у нас они есть.
3: Нет, на самом деле, как бы, было все совсем не так. Было две линии борзых. Одна шла в Южной Африке, на самом деле.
1: Ну да, это всякие тазы, тайганы, миски, плошки и так далее.
3: И афганские борзые, да. Да. То, как вот они из Африки попали в страны. Вот. И наши русские. Ну, то есть я как бы уже сказал, что брянский волк был бы как бы родоначальником.
1: Вот, вы знаете, еще была, я бы сказал, третья порода такая собака, как сказать, называемая сейчас бакхмаль, правильно назвать макхмаль.
0: Да, вот бакхмаль я знаю.
1: Очень известная порода, она, правда, вымершая. Дело в том, что это истинно афганская борзая. К сожалению, в Афганистане стандарта на нее не существует, но у нас в Москве он существует.
0: А вот извините, вот вы говорите, вот действительно интересный момент. Афганская борзая. Зачем им в Афганистане-то на овец охотятся? Ну, там же камни, я у них боюсь, копыта должны быть.
1: Сейчас объясню. Я боюсь обидеть всех владельцев макхмалей и бакхмалей. Тазов и тайганов и всех остальных мисок и плошек. Я думаю, что вымерли фараоновы собаки, причем в Египте. У нас они еще живут. И очень неплохо. Вот.
3: Это надо отдать должное все-таки.
1: Это надо отдать должное мне. Собственно говоря, конечно, потому что.
3: А я думаю, что надо было отдать должное всем нашим любителям собак. Все-таки наши любители собак самые лучшие любители собак.
1: Вы хотите сказать самые любители, да, из любителей, так? Я правильно понимаю?
0: А так вот все-таки скажите, а и что же это вот в Афганистане?
1: А, в Афганистане, да, очень интересно получилось с этими собаками. Я, опять же, повторяю, что я боюсь обидеть всех владельцев данной породы, вот этих вот тазов. А, я, мое личное мнение, что как бы собака абсолютно неблагородная, простите уж, дорогие, выведено для того, что там, как известно, живут большими семьями, я бы даже сказал, аулами живут целыми все, причем.
0: В Египте тоже, кстати.
1: Ну вот да, поэтому у них вымерли фараоновы собаки. Они живут просто целыми аулами, и кушать хочется всегда, работать не хочется никогда. Поэтому данные тазы были выведены для того, чтобы ходить, простите, где-то и собирать что-то, чтобы покушать всем остальным.
3: Нет, ну я думаю, если
1: она
3: мы
1: чисто,
3: с вами...
1: добычица, я бы сказал, была такая собака. В общем, надо отдать ей должное. Она покормила определенное... выкормила, я бы даже сказал,
0: поколение.
1: Своим Александр трудом Борисович, поколение афганцев.
3: Я вот думаю,
1: да,
3: чтобы новых. Как бы нам перевести с вами в русло того... Поговорить о людях и о том, как содержат собак.
0: Вот это очень важно.
1: Это,
0: вот.
1: Да, это просто кстати, интересное очень. Кстати,
3: потому знаете, что лично я вот пришел сегодня с целью того, чтобы поговорить о поведении людей, потому что нарастает гражданская война, собственно.
1: Вы вот, знаете,
3: они
1: даже...
3: хотят иметь собак. Да,
0: да вот, Вадим Михайлович, вот к вам как раз вопрос... поэтому на эту тему и вопрос на пейджер. Да. Вопрос к Вадиму книги. Расскажите, пожалуйста, о выделке шапок и ковров, а также о средстве для борьбы с молью на собак. Как В весь секторов.
3: Думаю, что за более
1: подробно...
3: А там
1: подробно... телефона нету, нету?
0: Нет, к сожалению.
3: За более подробно...
1: Можно попросить просто человека, чтобы он прислал телефон, мы ему расскажем потом после эфира.
0: А то это длинный рассказ.
3: Нет, очень я отвечу длинный. Как бы в двух словах, что за подробным объяснением следовало бы все-таки обратиться к российским ветеринарам. Есть еще такая профессия. Я очень сожалею, что не был приглашен...
1: Ветеринаром?
3: Да, ветеринар, чтобы ответить на возникшие вопросы. Вот он как раз занимается тем, чтобы как бы... помочь бороться людям, следить за шкуркой и за шкурами своих животных. А тем более моль сейчас это как бы, она, понимаете, адаптировалась.
1: То есть, кстати, большая проблема шкурок.
3: Да. Проблема действительно такая вот нарастающая на сегодня момент, такая буйная проблема, надо сказать. Особенно с молью.
0: А ведь моль-то...
1: Это ужасное,
0: она же,
1: кстати,
0: она
1: животное
0: она
1: просто.
0: Ведь собачья кошмар, моль, да. Она, я знаю, получила распространение вот последние два с половиной года.
3: Да, безусловно. Это опять
1: это
3: мутация.
1: Это вот нам завезли. Нет, я бы сказал,
3: нет,
1: что нам
3: мутация,
1: завезли.
3: Мутация,
1: ведь
3: мутация,
1: это происки империализма.
3: Это вот как раз вопрос.
1: Они Денису хотят погубить нас
0: руководство. Да. Денис Феоктистович, как председатель независимой экологической комиссии,
1: хотел бы
0: должен...
1: Хотел услышать его мнение по этому поводу.
0: Так считаете, вот собачья моль, это все-таки результат того, что настал дефицит на натуральных продуктов ее питания, обычной моли, в результате она мутировала, как говорит Вадим Михайлович книга. Или все-таки это действительно завозная какая-то инфекция, как утверждает Александр Борисович Птягин.
1: Здесь существует еще третья версия, как бы, что это на фоне Чернобыля, на самом возникла, деле наша, да, родная, вполне, да. Которая у нас родилась и теперь мутировала не только...
2: Это как бы нет, Александр Борисович, Чернобыль тут совершенно ни при чем.
1: Да,
2: моль — это
1: Чернобыль,
2: такая субстанция, которая, если в последнее время придумано людьми очень много средств борьбы с ней, она моль просто не умирает. Мне, прочая такая субстанция, она просто переквалифицируется. Просто, да. Поскольку сейчас стали популярными очень синтетические изделия, вот. Моль это не прикалывает, та, которая жила раньше у нас в шкафах. Она просто переквалифицировалась на натуральные продукты, то есть вот собачки, кошечки, даже отмечено, кстати, вот за Вологами, что крысы начали страдать.
1: А вот хомячки еще, они... знаете, такие ангорские, лохматые.
2: Хомячки, да, вообще, конечно,
1: они ужасно страдают, смешно, мне их так жалко,
2: простите,
1: бедных.
2: Что я так много смеюсь здесь в студии, но, Александр, действительно, очень хорошо, что мы затронули все эти вопросы в эфире. Ну, конечно, да, ранний Вадим Михайлович, книга мне нравится больше, кстати.
1: Больше,
2: чем,
1: я бы сказал,
2: так же,
1: да,
2: как и ранний Pink Floyd.
1: Он был свежий немножко.
2: Мне нравится
1: ранний.
2: Вот больше, так же, как и ранний Вадим Михайлович. Заметьте, вот, Саша, я к вам обращаюсь, что вот как подытожить это все? Лучшие женщины и лучшие борзые. Все за границу. Это же все за границу.
1: Да что же вы? Зачем?
3: Вы
1: как-то лучших борзых за границу не отдаем.
3: Видимо, вы больше.
1: Нет, я просто борзую Панкратова Черного. Здесь у нас.
2: Ну, посмотрите, там и Принц, и Дэвид, они же все...
1: Но они тоже не говорил, что у них... Жены... Я сейчас боюсь открыть секрет, на самом деле никто не говорил, что у них лучшие собаки.
0: А вот, простите, вот пришло сообщение.
1: Просто международный скандал,
0: сообщение,
1: конечно,
0: пришло на пейджер.
1: Да,
0: Александр, не знаю, какой, видимо, к вам, Александр
1: Может
0: Борисович.
1: Может быть, да, конечно, я просил бы по имени отчеству.
0: Кстати, невнимательный радиослушатель, да, кстати, спрашивает, потому что мы там совсем о другом, а он о другом спрашивает. Но я зачитаю, потому что раз о другом, он все-таки имеет право. К тому же,
1: все-таки,
0: да,
1: он нас слушает, значит, слушает, это уже, значит, приятно.
0: Да, уже важно. И, значит, Александр, попрошу сказать, Александр Борисович. Я, кстати, напоминаю, что у нас сегодня
1: Борисович,
0: эксперт-кинолог,
1: конечно,
0: председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович тут находится. Александр Борисович, я с вами согласен, собаки совсем не благородные, но они преданы, поверьте мне. Я с этим уже сталкивался, этому есть доказательства,
1: да?
0: Моей овчарке 3 года. Она нашлась год назад, и она вам докажет это. Я ставлю на телефон тоже Александра.
1: А телефон оставлен, да?
0: Телефон, ну, это просто
1: интересно,
0: совершенно...
1: мы созвонимся после эфира.
0: И просто совершенно непонятно, то есть речь шла, я так понял, об афганских каких-то породах.
1: Ну да, я об афганских тоже. Я думаю, что это, так сказать, начальная наша тема по поводу колли и овчарок затронута, когда при выведении колли были
0: точно
1: использованы борзые, в том числе, между прочим, как самая древнейшая порода. Что же, я могу просто пожелать ему счастья с этой собакой, долгих лет с ней и полного взаимопонимания, потому что, в принципе, самые классные это собаки на самом деле, это те, которые вообще найдены на улице.
0: Ну что же, и я предлагаю ненадолго отвлечься. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович, психолог Вадим Михайлович Книга и председатель независимой экологической комиссии при Институте аграрно-экономической политики Российской Федерации Денис Феоктистович Белуха. И огромное количество приходит сообщений на пейджер от собаководов, от ребят из 5-го автобусного парка, вот, которые просят передать песню в исполнении Челентана. Ну и от многих-многих других обязательно в следующей нашей программе прозвучит песня в исполнении Челентана. Сегодня, как я говорил, вряд ли. Присылайте ваши заявки в течение недели. Мы будем стараться их выполнять. А вот наиболее интересный вопрос пришел от инженера Вадима Матвеевича Гмыри. В общем, ведь однофамилец искусствоведа известного. Но, тем не менее, в моей работе, пишет нам на пейджер Гмыри, постоянно было гораздо больше помех, нежели помощников. Мне кажется, что со всеми начинаниями ситуация должна быть аналогична. Какова ситуация с помощниками и с помехами в клубе «Псовая охота» у Александра Борисовича Птягина, спрашивает Гмыри. Ну, естественно, Александр Борисович отвечает Гмыри.
1: Ну, конечно, да, я отвечу на этот вопрос. Очень интересная тема затронута была. В данный момент у нас ситуация с этим изменилась кардинально. У нас помех нету никаких. А на стадии начинания и, так сказать, развития у нас были некоторые, я бы так сказал, дельцы от собаководства и просто больные люди, которые ярые противники были данного начинания, в том, ну, в частности, клуба «Псовая охота», разведение борзых и вообще просто были противники лично меня. Ну вот за нашу долгую жизнь клуба мы как бы со многими противниками пообщались, нашли что-то общее и решили, что, в общем, и я, и они тоже любят собак, и мы не будем друг другу мешать. Но некоторые экспонаты, они до сих пор попадаются. Я считаю, что это просто хронические как бы пациенты психических или неврологических клиник. Ну, что делать? Такова специфика породы. Почему-то к этой породе тянет все время каких, как бы это помягче так сказать, не совсем здоровых людей, к сожалению.
4: Отбросы.
1: Ну, не совсем отбросы, но в общем, есть такой определенный
4: Насчитанный отбросы.
1: Контингент, который, в общем...
0: А давайте вот все-таки дадим слово в этом случае Вадиму Михайловичу книгу, поскольку он как психолог, может быть,
1: я думаю, что он имеет обширный
0: немножко, опыт. Да, немножко непонятно контингент, то есть вы имеете в виду людей, которые как-то противостоят этим клубам, может быть, просто они за то, чтобы, например, собаки ходили в намордниках все, или чтобы хозяин собаки нес полную ответственность за действия собаки. Вот давайте представим себе ситуацию, извините, что я немножко так про свой монолог продлеваю, но тем не менее, вот представьте себе, что, например, я иду по улицу, да, идет там, скажем, идете кто-нибудь, ну, кто-нибудь из вас со своей там супругой, да, вдруг я типа с каким-то бешеным воем подбегаю, начинаю обнюхивать вашу супругу и вас. Вы, естественно, мне за это сразу присылаете в торец. Собственно, а собака может себе это позволить, поскольку она животное, ей списывается. В данном случае получается производное следующее. Если так действует собака, то я могу подойти к владельцу и дать ему в торец. Логично?
3: Да, но
0: это конечно... не мое мнение, я просто высказываю мнение.
3: Я просто

0: и нужде. Но давайте договоримся так, что каждый соблюдает свои необходимые правила. То есть мы обязаны, собачники, мы всегда обязаны собаку держать на поводке. Если собака очень агрессивна, не будем демонстрировать всем людям о том, что вот какие мы крутые, какая у нас крутая собака, как она на всех накидывается. Нет, давайте все-таки вдумаемся в то, что нас действительно люди боятся. Есть люди с совершенно нормальными мыслями, но побаиваются. Мало ли, были случаи в жизни, там были покусы, были какие-то критические ситуации, связанные с собаками. Давайте будем вежливо по отношению друг к другу соблюдать права каждого. То есть мы как бы обязаны в данном случае держать собаку на поводке, даже если она не агрессивна. Я с этим постоянно сталкиваюсь.
1: Вадим Михайлович, вы знаете, хоть памперсы для собак или вот эти мешочки, которые подвязываются к ним, придуманы не у нас, в отличие вот от этой оперы, которую Саша завел.
2: А это, кстати, не извиняюсь, уважаемый Денис Феоктистович, это не памперс, по-моему, а
1: ну, как штанцы. Они
2: штанцы для утепления, в общем-то, яичников. Ага.
1: Ну, это я понимаю, функция такая есть. Дело в том, что если бы они еще... Я-то, как эколог, в принципе, не против, чтобы собачки, так сказать, выделяли какие-то экскременты именно на улице, а не в жилище человека, где это для них, так сказать, наиболее естественно. Они же ведь в некоторой степени озлоблены на людей, что их гонят, как последних, я не знаю кого, на улицу. Они
2: собачки, в смысле?
1: Да. Они бы с удовольствием это сделали дома.
2: Нет. Я думаю, что Александр Борисович к моему нет тоже присоединится. Нет. Как же, собачки, они... Понимаете, я просто извиняюсь, что так вклинился, но очень нервные перегрузки в последнее время, весна и бугрится все. Но дело в том, что у моего знакомого дога, собака, дог, черная такая, мастиф называется, она, в общем, это, когда рвется на улицу, вот он ее привязывает, пока одевается, поводком к двери, вот не входной, а из коридора, она рвется к входной. Она у него когтями весь паркет сцарапала и до бетона, и там прям вот такие, то есть ей воздух нужен. Дело в том, что даже люди иногда ложатся под щель и нюхают часами воздух, который идет из-под щели. Мы же знаем, что да, сверху воздуха мало. Кошкам почему так это хорошо? Потому они и стремятся вверх, вскочить на шкаф там или на шкаф.
1: Ну, так вот и посмотрите, Саша, бывает же ситуация, она вышла, воздухом подышала, а вернулась, покакала дома. Это что означает? Что на улицу они идут? В первую очередь.
2: Идут с собаками?
1: Да. Не для того, чтобы произвести какие-то физиологические действия. Для того, чтобы побегать. Это, естественно, для животного, я соглашусь. Но вы посмотрите, сколько навоза на наш курс. Вот выходишь из подъезда, такое ощущение, как будто они до травы не доносят.
2: Да. Особенно вот сейчас.
0: Это понятно.
2: Запах идет от школьного двора.
1: Это нарушение экологического баланса.
3: Денис Феоктистович в том, что этот навоз от собак.
2: Безусловно.
0: Денис Феоктистович, это сейчас забуду, как вас зовут, на самом деле. Столько раз мне пришлось обращаться к вам. Значит, дело все в том, что
3: Написали бы на бумажке уже давно.
0: Фекалии представителей такого вида, как собачий вид, да, они имеют такую особенность, химическую. Они очень быстро разлагаются под воздействием солнышка. Ну, понюхали, да, ну что же. Мы не такое нам приходится в наших подъездах, нюхать, да?
4: Так вот это все. Вот.
0: Но в отличие от тех же презервативов, которые в моей собачке постоянно в своих зубках носят постоянно, или там разбитых бутылок.
1: Застревают, я понимаю.
0: Да, мне приходится постоянно своими руками залезать туда и вытаскивать
1: Эти... Помощник Глеб, он тем же самым занимается, у меня вот помощник.
0: На улице, Глеб? Да? Вот знаете, но мне лично
2: это не... Я почему-то удивился, смотрю, человек прям, у него как это, патронтаж весь зубочист. А что, действительно ведь это ведь и лебеди тоже глотают, я знаю, вот птицы.
0: Презервативы.
2: Все подряд, просто они...
1: Гориллы, кстати.
2: Да вообще, и птицы снег зимой клюют, кстати. Почему они сейчас такие, у них же шеи все жирные, не от того, что они сами толстые и пухлые, а у них у всех ангина просто. Это мощное.
0: Да, ну может быть какое-то проявление, да, от вируса иммунодефицита, который содержит.
2: Да, выход-то какой из создавшейся ситуации?
1: Вот на Западе,
0: кстати,
1: уже
0: нашли
1: выход.
0: Да нет, какой выход? Послушайте.
1: С совочком ходят люди.
0: Ну как, в лесах ходят волки, лисы, там зайцы бегают. Они тоже, наверное, не святые, да?
3: Да, они, кстати, без совочка, да, ходят.
1: Они как бы не святые. Лес, Вадим Михайлович, лес и организация городской жизни – это совершенно разные вещи.
0: Так вот, я хочу заметить, что как экологу я вам хочу сделать большой прокол.
1: Экологическая ситуация в городе.
0: Как экологу я хочу вам сделать большой прокол.
3: Просто ее нет вообще никакой.
0: Вы не понимаете следующие вещи. Все дело в том, что благодаря этому навозу, как вы изволили прежде сказать, растут наши деревца. зелененькая травка и прочее.
1: А может быть, птичьего хватит?
2: Нет, кстати, вот...
0: А,
2: в...
0: это...

0: Без разницы.
1: Ваши деревца растут благодаря студенчеству, которое их высаживает за пределы кольцевой дороги периодически.
0: Ну это и, вот, и слава этому студенчеству.
2: У нас, да, передовые отряды есть.
1: Подождите,
2: я
1: давайте...
2: Я не исключаю возможности, которую, на которую указывает Вадим Михайлович.
1: Я, вот, я тут целиком не согласен ни с кем, потому что нет, ну как, с кое с кем согласен, а ну так, какое с кем нет. Вот собаки, наоборот, всем известно, почему во всяких вот жутких империалистических кинофильмах говорят, ты собачья, там следует слово, да? Поскольку хим-анализ, взятый в нашей лаборатории, вот, то есть каждый принес, как говорится, по горстке, все сложили, взяли срез, смешали, в смысле, взяли срез, проанализировали и увидели, что там такое вообще количество едких веществ, вот и фосфаты, и гидрофосфаты, и сульфаты тоже наличествуют, что...
2: И гидросульфаты, кстати,
1: да,
2: тоже.
1: Что практически на том месте, куда мы потом это положили, уже вообще ничего не растет, остается желтое выжженное пятно. В отличие, скажем, от Кошкиного, значит, соответственно, конь тоже, вот он в этом смысле полезен весьма, и свинка. Да.
2: Так вот, с точки зрения Вадима Михайловича хотелось бы пояснить, он, в принципе, просто психолог, а ведь физиологические процессы, то есть, в чем заключается? Вот это самое собачье, то, что вы сказали, дальше слово следует, в таком количестве, да, экскременты, что, соответственно, деревце, оно же тоже хочет жить. Они, почему они так усиленно растут? Вам кажется, что оно на этом месте выросло. На самом деле им остается столько мало места, что и у них остается прорастут. Столько жизненной энергии, вот у елочек, да?
3: У елочек очень много, городской, кстати, черте, да.
2: Что они прямо, прорываются в свободном месте, вот где
1: сквозь
2: бы...
1: Сквозь щели.
2: Да, сквозь щели. А вам кажется, между что это на том же месте, местами, и вы, да, наводите нас на то, что это именно экскременты собачьи стали причиной активного роста.
3: Нет, ну...
2: Я вам как эколог,
0: я
2: скажу,
0: как бы,
2: Вадим Михайлович,
0: как бы проконсультируюсь по этому вопросу еще.
2: Конечно,
0: в других инстанциях, конечно, по своим знакомым поговорю. Но я не согласен. Я думаю, что...
2: Вам
0: вот эти...
2: помощник мой, Глеб, все скажет. Правда?
1: Нет, ну,
2: Глеб...
1: а подождите. А вот скажите, пожалуйста, вот вы затронули тему сейчас и деревьев, да? Вот опадание, значит, постосеннее опадание листвы. Вот по мнению многих, для деревьев это, в общем, тот же процесс дефекации. Раз. Либо, если там на листве, наряду с листвой присутствует, скажем, какие-то семена, то это, в общем-то, оплодотворение. То есть, ну, попросту говоря, как бы дерево, собственно, испытывает оргазм по осени. Вот. И, ну, вот эту часть, если мы отставим, а оставим только часть с листвой, с дефекацией. То есть, получается, что, значит, по осени, значит, они все там, извиняюсь, ходят. То есть, лиса, значит, медведь, зайцы, там, кони, деревья, все-все-все.
2: Деревья оргазмируют, да.
1: Да. А кто же тогда все это убирает? Получается, мама природа, а и куда? Вот я вижу, Вадим Михайлович, что вот вы знаете ответ на этот вопрос. Вот.
0: Ну, безусловно, я думаю, что мы все в школе учились, как получили среднее образование.
2: Да, вот это, да.
0: Вот, да, и знаем, просто как бы по природоведению, по-моему, еще проходили. Вот я помню свои...
2: У вас только среднее, да, образование?
0: Ну, нет, ну если я, психолог, извините и... меня, имею профессорскую степень, как вы думаете, со средним образованием?
2: Извините, пожалуйста.
0: Вот, и тем более, читая мои книги, я думаю, вы могли бы,
2: да, я читал,
0: о всех моих
2: титулах,
0: ну, как бы, узнать из начального, да, листа. Да, да. Я никогда не упускаю такую возможность, как бы, рассказать о том,
2: о себе,
0: сколько...
2: конечно,
0: да,
2: тоже
0: я
2: упускать
0: имею
2: такую возможность.
0: Не меньше, чем вы, кстати.
2: Ну, нет,
0: вот.
2: В общем, нет.
0: И книжки надо почаще читать, да.
1: Да, друзья. Вы же ученые. Почему же вы ученые так друг друга не любите?
0: Нет, это наша, так сказать, основная функция. Спорить, потому что спорить познается истина, как известно.
2: Рождается, я бы сказал.
0: Да, и рождается, и познается. Сначала познается, потом рождается.
2: Сначала рождается, потом,
0: да,
2: познается.
0: Да, вы правы. Вот с вами я, коллега, согласен.
2: Сначала познается, потом рождается.
1: Не, ну, в принципе, так, вот, да, ответ достаточно исчерпывающий. А вот вопрос к Александру Борисовичу. Александр, тут сразу ко всем. Александр, Вадим Михайлович. Ну, в общем, непонятно, к кому. В общем, могу с вами поспорить насчет породы собак. У меня их три. Вот совершенно непонятно. Ну, три мы
2: очень
1: не спорим.
2: Очень разносторонние товарищи.
0: Три породы, а собак-то сколько?
1: Вот, видимо, тоже
2: видимо,
1: три.
2: Каждой видимо, каждой породы по три.
1: По экземпляру, да. Александр, а как же поедание с собаками своих же собственных экскрементов?
2: А вот, я не встречал вот такого, кстати.
0: А я встречал.
1: Тоже,
0: я не встречал.
1: Да.
2: Нет, за гориллами такой же, я, простите.
3: Ну, гориллы, да, но
2: собаки. Я продолжу тему, которую начал Александр. То есть есть конкретный пример. Гориллы, да? Вот, mm-hmm. Я, кстати, даже по телевизору иногда вот наглядный пример, но я-то знаю.
3: Что
2: давно.
3: Прям показывают такие,
2: да,
3: вещи?
2: Да, гориллы прям берут свои собственные зеленые экскременты и поедают их. Я видел недавно это в телепередаче. С деревьями это то же самое. То есть у него же свое, как бы,
4: свое
2: упало. Богу, и свое идет на пользу. Все говорят, да, что листва одобряет почву. То есть дерево, оно, соответственно, оргазм произошел, свое, оно идет на пользу. Так же, как у человека свое, для кожи, вот говорят, женщин там полезно.
1: Да, безусловно.
3: А вот продукт оргазма.
1: Вопрос сразу ко всем вам, уважаемые наши пять гостей. Расскажите, пожалуйста, об использовании собак в Якутии, а также хоть немного о кошках. Вяземский нас спрашивает. Вообще, действительно, вот давайте все-таки начнем с эксперта-кинолога Александра Борисовича Птягина. Александр Борисович, все-таки это же тоже служебное собаководство. Павильон, я помню, такой был на ВДНХ, там рядом газировка.
2: Сейчас, да,
1: а в нем сейчас продают мебель, кстати.
3: На рядом газировку, кстати.
1: Продают,
3: да, до сих пор.
1: Надо же, никак не знаю. Так вот, там же вот тоже служебная собака, которая возит вот этих вот якутов на охоту на нарпу. Они, знаешь, подъезжают, даже бывает с помощью собак используют не только как тяговую силу, да, но и как варежки. В лютые морозы одевая их, в общем-то, через естественное отверстие собачьего организма на свои голые руки, чтобы спастись таким образом от обморожения. И вообще всячески, даже в голодную пору они их едят, но об этом у нас отдельный разговор.
3: Да, в общем говоря, даже ничего такого.
1: Да, ну, а вот что все-таки касается об использовании их в Якутии, как вы считаете, нужна ли это специальная выучка? Можно ли сделать на этом бизнес?
3: Для Якутии?
1: Ну, почему? Выучка. Можно и тут. Выручка-то?
3: Выручка.
1: А, да. Ну, да, да.
3: Ну,
1: нет, вы не хотите, можете не отвечать.
3: Нет, конечно, почему же я отвечу? Очень животрепещущий вопрос. Он задел меня за живое практически. Последний раз я в Якутии, к сожалению, был очень давно.
2: До сих пор колышется ваше.
3: Ну, что же делать? Так вот, по поводу Якутии. Давно я там был последний раз. Когда я последний раз там был, там все обстояло несколько проще, чем сейчас.
1: Да, это тенденция.
3: И с выучкой, и с выручкой, кстати, тоже. Но с выручкой там лучше обстояло, чем сейчас, а с выучкой хуже. Ну, так вот.
1: Нет, а с выучкой как? Я помню, бывало, что он садится, вроде едет к нарпе. Уже прорубь прорублен, а они, в общем, непроизвольно куда-то сворачивают и уходят попросту.
3: Собаки.
1: Увозят, бывало, завозят куда-то там. А
3: ну, я думаю, что они знают этот путь, куда они увозят. Либо это к местному магазину, либо это, наверное, в какой-то большой туши мяса.
1: Либо колени.
3: Будет гораздо интереснее,
1: чем. Так как же там кормят-то вяленым? Вяленым, а вяленый...
3: Я бы сказал,
1: же...
3: не вяленым, а мороженым, наверное.
1: Вяленым-мороженым.
3: Вяленым-мороженым.
1: А как вы считаете, вяленым-мороженый, он же в себе не содержит витаминов?
3: Ну почему же, если это очень быстро заморожено, при 50 градусах, когда это достается из проруби, я думаю, что никакие витамины не теряются, пока это успевает заморозиться.
1: Ага. А скажите, а вот то
3: количество... С вяленым хуже, конечно, чем с мороженым.
1: С вяленым,
3: хуже, да.
1: А вяленые они вроде сами вяленые едят.
3: Ну, но... сами, да. Так, поэтому зубы там попадают.
1: Момент интересен, скажем, этого попадания, скажем, например, в прорубь упряжки. Вот они же настолько мощны сами по себе, что выгребают попросту. Бывает даже, что вместе с этим, с наседником, они в один, значит, прорубь происходит, у них провал, заныр так называемый, а потом, значит, подлёдный какой-то судорожный прорыв где-то, чтобы где-то выбиться, значит, они, видите, вылетают из другого, ну, это вот, реальные вещи.
3: Это как раз тренировка, да.
1: Это тренировка или это инстинкт, конечно. Все-таки?
3: Нет,
1: инстинкт
3: вряд ли
1: природный.
3: Это инстинкт, я думаю, что это какие-то зачатки инстинкта, развитые определенной тренировкой.
0: Вы как к северным народам странно относитесь, ведь у них тоже...
3: Мы хорошо к ним относимся, мы, в принципе, к ним не относимся.
0: Нет, я не говорю, что плохо, я сказал, что странно.
2: Мне кажется, что просто в данном вопросе радиослушатель надеялся, мы, мол, тут подсмеемся над якутами, какие-то анекдоты вот эти постные.
3: Да, на самом деле якуты
2: культурная нация, и, во-первых, у них хороший баланс.
1: Скульптуры очень хорошие, и баллады хорошие.
0: Из-за льда. Очень хорошее отношение к экскрементам. Очень хорошее отношение к экскрементам.
2: Это вы не без иронии, конечно.
0: Нет, это без иронии.
1: Только, ну, а как же быть-то? Вообще к любому выделению энергии это должно быть.
2: Хорошее отношение с природой. И вот именно
1: кстати, сравнимые только что вот с жителями жарких стран. Вот что там, что там.
2: Два полюса.
1: В принципе, холод и жара — это одно и то же, если так разобраться. Что минус 30,
2: условия,
1: что плюс 30,
2: конечно.
1: Да, вот это, в принципе. Ну, но только умножить надо.
3: Ничего,
1: нет, да. Нет, давайте так, значит, вот минус 60, да?
3: Минус 60,
1: и умножить надо, плюс...
3: Когда я последний раз был, там было все время.
1: Да, и плюс 100, что, то есть, в принципе, тепло, вот это тепло, надо умножать на 2, чтобы сравнить. То есть, получается, знаешь, при минус 60, там у них, значит, плюс 120. Вот получается, и тут ожог термо, и тут термоожог.
3: Ну, поэтому, кстати, при минус 60 они на улицу даже, в общем, место на себя.
2: На психику влияет практически
3: редко. Только собак выпускают.
1: А и практически поэтому отношение вот ко всем, то есть, у них одинаковое. То есть, мы, например, сравнивали, что за некоторые повадки засылали жители, значит, южных каких-то очень таких, где вот там жарко, туда, а этих туда. И смотрели, как они будут, в общем-то, себя вести. И вот в самые естественные моменты как-то поедание пищи, процесс обратный и процесс размножения. Практически все повадки были очень-очень вот схожие.
3: Идентичные.
1: Да, ну, за исключением некоторых мелочей, касающихся, в общем, физиологических особенностей данного индивидуума.
3: А физиологические особенности индивидуумов различались, да?
1: Безусловно, нельзя подобрать. То есть мы смотрели по росту, там, по ширине там плечевых суставов, по количеству коленных суставов. Вы же знаете, что цепляющий сустав, в общем-то, он свойственен некоторым...
3: Ну, только определенным племенам, да, я
0: слышал. Ну, и по количеству выделительных тоже.
1: Выделительных масс.
3: Однозначно, правда.
0: Различия.
2: Мне кажется, Вадим Михайлович обязательно должен продолжить эту тему о взаимоотношениях, о том, как мы должны брать пример с этих народов. Потому что нас, экологов, наиболее, конечно, привлекает вот эта вот северная ситуация.
1: Утилизации вы имеете в виду?
2: Да, да, да. То есть с экологической точки зрения.
3: Вы считаете, что мы должны все-таки, да, с ним
2: брать? Мы должны брать с них пример и учиться у них взаимоотношениям с природой. Правильно? Как люди взаимоотношения?
3: Я могу вам несколько рецептов дать даже.
1: Извините, а вот если мы посмотрим, скажем, на жизнь обитателей метеостанций, можем ли мы, вот, скажем, на их обиходе как-то, ну, сравнить? По идее, это такое микро-внедрение живой жизни практически в детственную природу, в морозную. Вот они там живут, то есть это как бы новая вселенная. Мы, например, смотрели из космоса там, и там вот там вместе бывших стоянок метеостанций, да, такое темное пятно, как бы прогалина, которое не заживает. То есть на теле девственно чистой Антарктиды, с позволения сказать, появляется этакий как бы гнойничок. Вот, то есть она же не принимает, она говорит им кыш, кыш, она говорит им доколь, доколь. А они вот все это. А поэтому мы сейчас контракт с ними разрываем, поскольку снег. Мы вроде как на тепло, а тут снег. Он говорит, я с вами, говорит, контракт разрываю, они все следят, гнойнички растут.
0: Александр, вот да. Знаете, вот сейчас были как бы две немножко разные темы.
1: Конечно.
0: С одной стороны, мы говорили о коренном населении какой-то территории, да, то есть там о различных ненцах, там, якутах и прочих, жителях север, да?
1: Нет, об австралийских говорили народах.
0: И аборигенах, понятно. Вот о малых народах, так сказать, да. Которые... Не будем углубляться в тему, но вопрос был очень интересно задан с двух сторон сразу. Значит, Айрат...
1: Коньячок, вы имеете в виду вот этот?
0: Да, да, да.
1: Плохой
2: вам,
1: коньяк.
2: Вам налить еще?
0: Нет, спасибо.
2: Достаточно. Я понял, что вы просили. Да.
0: Значит, что касается
1: темы... Я-то не могу себе, я за рулем.
0: Да,
3: ну, конечно, мы все у руля.
0: Дениса Феоктистовича...
3: У одного плеча.
0: Да, он как бы задал тему о том, что как нам учиться у северных народов, да? То есть северные народы, они как бы изначально были рождены на этой земле, изначально получили там свои традиции, как себя вести, то есть в данных климатических условиях, правильно же? Вот, и...
3: Климатические условия влияют, да, я думаю,
0: безусловно,
3: на поведение народа.
0: Да. То есть есть такие разговоры о том, что люди как бы пошли по неправильному пути. Вот этот процесс цивилизации, как бы разрушающий нашу экологию, изначально был неправильным, потому что не имеет права никакой человек разрушать экологию. Но мы как бы уже не можем от этого отойти. Созданы телевизоры, созданы лампы, создано то, все, пятое, десятое. Поэтому мы сейчас от вопроса собак как бы плавно переходим в очень гремучие темы. И поднимать ее я бы не стал. Потому что это правильно, да? А вот что мне понравилось в наших обсуждениях, то, что мы коснулись психологии. Я как психолог, мне, конечно, дорога эта тема.
3: Взаимоотношения человека. Взаимоотношения
0: человека,
1: да. Человека условия, с женщиной, с другими людьми.
0: Нет,
1: с животными.
0: Зачем? Мы здесь собрались. Нет, здесь мы собрались как бы обсудить собак. Давайте
1: ну, нет, не только собак. Почему? Почему?
0: Мы взаимоотношения людей-собачников с людьми антисобачниками.
1: А вот давайте вот новое, тема, новое изобретение антисобачников активно рекламируем. Это вот эта какая-то штука, издающая ультразвуковую сигнал, отпугивающий бедных четвероногих. жителях. Вот вы, Александр Борисович, дайте оценку этому. Реально, я же знаю, вы проводили тесты, там, и часть борзых, она, в общем-то, после этого неадекватно себя месяц вела. То есть, там, это...
3: Не только месяц.
1: Где же видно, что по борзой хвост был трубой? И даже ближе вот к спине задран. Это же черти что. То есть гуманность вообще всех этих средств. Еще я знаю такую милую особенность борзых, что они не терпят намордников. Как говорит им намордник,
3: абсолютно,
1: они сразу прям и прям дохнут, мрут как мухи.
3: Да, от намордников это просто проблема здесь большая.
2: Здесь же как жуки, да, английский ансамбль-то начал, это, помните, там писали еще в газетах.
3: Я помню,
2: да,
3: конечно.
2: Записали они там на какой-то пластинке там, или пауки, я не помню, как ансамбль, какую-то такую штучку на пластинке записали, которая на собак плохо влияла, и они все прям выть начинали, да, туда-сюда. Mm-hmm. Вот начало, кстати, этому было положено. И собак очень много, на самом деле, развелось. Это хорошее начинание, кстати, я его поддерживаю с точки зрения...
3: Я бы сказал, не развелось, а развели.
2: Развели, да. Развели, а зачем так много развели?
3: Но это уже вопрос другой.
2: Чтобы такие вот, как Вадим Михайлович, простите, при всем уважении, писали книги, обсуждали, получали за это деньги.
3: Ну, правильно? Вадим Михайлович тоже.
2: А мы потом расхлебываем. Он вот говорит, значит, это Вадим цивилизация, Михайлович. Цивилизация.
3: Вадим... Знаете, ну, вы знаете, Денис Феоктистович, я Михайлович. Все-таки с вами не соглашусь по поводу Вадима Михайловича.
2: Сейчас, секундочку, я докончу. Конечно, по поводу. Я очень уважаю, пожалуйста, раннего Вадима Михайловича, так же, как и раннего Флойд.
3: Раннего Вадима Михайловича, да.
2: Значит, смотрите. Он говорит, значит, цивилизация. Да сейчас проще простого выйти там против цивилизации там и так далее. Не нравится тебе? Езжай в лес, живи. Так мы-то чем занимаемся? Мы пытаемся уже в современных условиях, так сказать, в условиях развития цивилизации найти какие-то компромиссы, как приспособить человека, как приспособить цивилизацию друг к другу, понимаете? То есть от цивилизации уже никуда не деться, к сожалению. Ну, что поделать?
3: К большому.
0: Ну, в общем, как бы...
2: Greenpeace это все это...
0: Это понятно.
3: Ужасно, почти.
0: Как вы к своим коллегам?
2: Это
0: непощадно.
1: Нет, вы знаете, они друг друга не любят.
2: Они, конечно, наши коллеги, да, они помощники, но сам принцип организации работы у нас совершенно другой государственный подход, вы поймите.
0: Я, конечно, не буду углубляться, Глеб, и не буду отвечать на ваши оскорбления.
2: Ну, Вадим Михайлович, перестаньте.
0: И отвечать вам на то, за что я получаю деньги.
2: Пожалуйста, вы, Вадим Михайлович, не воспринимайте.
0: Деньги я получаю за следующие вещи.
2: За книги, да, вы
3: пишете. Кстати, хотелось бы узнать, вот, кстати, зрители, слушатели обычно спрашивают, сколько денег вы получаете?
0: Ну, как вы знаете, умные люди...
3: Я знаю, что вопрос не обсуждаем.
0: В любой стране мира, ну, а тем более в нашей развивающейся, поднимающейся так к уровню цивилизованных стран нашей родине...
2: Вы считаете, наша страна не цивилизованная?
0: Нет, я считаю, очень цивилизованная. Просто вот эти экономические условия немножко пошатнули. Вот в последние десятилетия,
2: да,
0: как бы это устойчивость.
2: Есть в этой области.
0: Вот. И поэтому в нашей стране, в отличие от других более устойчивых стран... Uh-huh. Вот, такие люди, как я, обычно либо ничего не получают, живя на энтузиазме,
3: ну, суть, по-моему,
0: либо подрабатывают на рынках, а за свои книги получают такие смешные гонорары.
3: А смешные это сколько?
0: Ну, какая вам разница, собственно? Нет, сколько я получаю? Ну, нисколько, я живу на энтузиазме.
1: Борисович, давайте,
0: я 12 тысяч за щенка не получил.
1: Давайте,
2: спросите у моего Глеба,
1: давайте,
2: сколько он получил.
1: Давайте, меньше, давайте меньше. Не будем спорить, уважаемые ученые. Давайте, обратимся к нашему пейджеру. Да, вот вопрос действительно злободневный. Mm-hmm. Моя собака, пес Фил, громко пускает газы. Насколько это типично для собак? Объясните. Подпись Терентий. Ну, судя по всему, к вам, Александр Борисович, как к эксперту-кинологу.
3: Очень типический случай. Ну, что же теперь делать?
1: Нет, ну, в смысле, то есть вы хотите сказать, что с ними это бывает прямо на каждом шагу?
3: Ну, не на каждом, но через шаг бывает, конечно. Обычно после еды это даже на
0: как
3: каждом иногда бывает.
0: Как вы беспощадны к своим питомцам?
3: Ну, я не к своим, я вообще, в принципе.
1: А скажите, от возраста там вот животного?
3: Зависит однозначно.
1: От породы, от возраста.
3: Так же, как, в общем-то, и у людей, я думаю, что пожилые люди, они...
1: Скажите, так а как устро... же мозг...
0: Нет, так да. устроен просто органы пищеварения, безусловно, это бывает. Так у меня тоже такие проблемы. В свое время врачи объяснили. Специалисты
3: проходили. С собаками, да, у вас бывают такие проблемы? У меня вот не бывает.
0: Я вопрос обсуждаю с вами.
1: А почему же такое редко с кошками бывает? Ну, относительно. Это действительно тоже факт, мы наблюдали.
2: У них отрыжки, кстати, часто бывают.
1: Ну, все логично.
3: Да, кошки, они более, кстати. Да.
1: По моим наблюдениям, последние месяцы каждая вторая домашняя собака одета в комбинезон. Что это, тенденция новой собачьей моды или элементарно практичность хозяев? Комбинезон-то легче постирать, чем искупать собаку. Но ведь животные потеют, а это очень вредно.
3: А последние спрашивает сколько нас месяцев?
1: Овслеп гражданка Ванякина. Вот нет, действительно такая
3: фамилия. А последние сколько месяцев?
1: Последние два месяца.
3: Ну, я думаю, что это вопрос серьезный на самом деле. Как бы
1: даже нет, последние месяцы.
3: Месяц, более серьезный.
0: Во-первых, тенденция
3: одежды очень важна. Скажу. Спасибо вам большое,
1: Вадим наблюдал.
3: Сам лично. Я думаю, что на самом деле это все происходит от того, что улицы нашего города посыпаются разными химикалиями, от которых страдают собаки. Страдает их шерсть, страдают их лапы, страдают всякие остальные нежные кожные покровы, которые доступны к попаданию данных солей.
1: А простите, Александр Борисович, а ноги-то надо ботиночки одевать?
3: Конечно, сейчас существует очень много моделей, тапочек, да, вот даже рекламы висят сейчас по городу.
1: То есть, в принципе, это не термо какая-то защита, как я думал.
3: Нет, конечно, это вот от химикалий, от солей.
0: Александр, вот послушайте, вот действительно существует такая проблема, вот моль, о которой мы говорили в начале передачи, да?
3: Да,
0: моль. Существует еще, помимо моли, очень много паразитов, гельминтов, различных инфекционных заболеваний.
1: Подобойные вот паразитам. Да, сейчас по весне.
0: Да. Вас, вот поэтому, но это вы, это как по-другому. Бы, ну еще естественно влияние Запада, как бы, ну идет такая тенденция модной одежды.
1: Культурологическая агрессия, собственно, мощная.
0: Безусловно.
1: Да. Ну, я вот хотел все-таки спросить сейчас у Дениса Феоктистовича Белухи. Денис Феоктистович, вот что касается вообще экологических проблем, да, и вот хотелось вернуться немножечко назад. Был вопрос, касающийся использования животных в рекламе. Лесси мы связали с появлением породы Колли и модой на них, да. Сейчас вот по телевидению недавно прошел фильм о рыбе, значит, называемый дельфин.
0: Млекопитающим.
1: Да.
0: Млекопитающим, а не рыбе.
1: Да, млекопитающая рыбе, дельфин. Вот.
2: Ну, а даже рыба, в сущности, Вадим Михайлович.
1: А сейчас проходит фильм про какого-то, в общем-то, морского котика. То есть, к чему это может привести? То есть, либо, значит, создатели этих фильмов несколько поумнели и решили все-таки каким-то образом популяризировать естественные животные виды. Вот. Либо, может быть, вообще как-то они бездумно к этому подошли, приведет к тому, что люди будут стремиться дома завести морского котика или млекопитающую рыбу-дельфина в ванной.
2: Это все стремление, западные же все фильмы, да?
1: Конечно, западные. Конечно, причем очень все... старые, обратите внимание, очень старые.
2: Из древле.
1: И Ковар там
2: подпитан. А я видел и свежие, кстати. Вот про морского котика есть сериал, есть еще сериал, вот, недавно
0: нет,
2: был фильм.
0: Нет, послушайте, извините.
2: Такой односерийный про морского котика. Это значит стремление к чему? То есть у них там существуют корпорации, целые огромные концерны, которые делают деньги на, так сказать, использование каких-то частей этих животных.
1: В зверьках, собственно.
2: Да, на зверьках делают деньги.
0: Речь идет о браконьерстве в этих странах.
2: Нет, не об этом, да. Не об этом. С браконьерством борются. Правительство борется. Дело не в этом. Дело в том, что существуют корпорации, связанные с правительством. Правительство за счет них кормится и так далее.
1: Вы хотите сказать, правительство наше?
2: Нет. Вот там на Западе.
0: А наши другим кормятся.
2: А наши, почему? Они, собственно, эти фильмы покупают, чтобы пытаться как бы вот это вот у нас внести тоже. Они делают деньги на каких-то частях животных. И все эти котики, вот эти рыбы, как вы сказали, Лесси там, или я не знаю, кто еще, они истребляются в неимоверных количествах там. А чтобы как бы люди этого не замечали, им показывают такие добренькие картинки, в которых все хорошо, бегают детишки за этими котиками, гладят их.
1: Загорелые такие.
2: Да. И у людей возникает совершенно другая система восприятия их как зоологических. Да, они уже не в курсе, что там происходит что-то страшное. Они думают, что вот везде так, в любой город, Владимир Михайлович, куда
0: вы человек очень жесткий, надо признаться. Вы забываете роль ребенка и формирование его влияния нашей культуры на ребенка. Итак, фильмы перестали сниматься. Раньше были фильмы Ролана Быкова, многих талантливых режиссеров. Чем вам не нравятся фильмы, которые в ребенке такие хорошие, позитивные чувства вызывают? Любовь к чему-то живому.
2: Они хорошие. Вы же эколог. Правильно. Так а если не будет этих фильмов, то ребенок будет интересоваться сам жизнью этих зверьков. И что он узнает? Нет, пойдя учиться, читая умные взрослые газеты.
0: Вырастет мальчик или девочка взрослая и не поедет убивать котиков на Северный полюс.
1: Нет, понимаете? Простите. Нет. Вообще вот странные складываются ситуации, хочу вам заметить. Вот люди все, они как бы склонны или склонны, да, к тому, чтобы как бы животному давать, ну, какое-то одушевление к тому, что вот оно все понимает. Ведь вот вам, например, Александр Борисович, я знаю, известна эта фраза, она все понимает, только сказать не может наверняка.
3: Да, это моя фраза, в общем-то.
1: Да, вот без... Да, ну, а ведь реально, если так посмотреть на вещи, то ни черта животные вот не понимают. Они не способны оценить практически то, что там происходит. У них совершенно своя... Да даже не то, что система ценностей, а у них полностью отсутствует система ценностей. Живут они в основном инстинктами. Или вот эти инстинкты в них вдалбливает человек там посредством, например, там палки, там вот как это, да, с кошками, кто дрессирует кошек, как же очень жестоко, на самом деле, подвергают дрессировке, там, побои.
0: Вы знаете, вот как психолог могу такой небольшой, да, тест провести. Мы знаем, как бы уже многие, сейчас много книг об этом пишут, знаем, что такое сознательное, что такое подсознательное. То есть люди как бы отличаются от животных тем, что имеют как бы сознательное, то есть надкорку сознательное. Вот все, что мы чувствуем с вами, знаем с вами, догадываемся, что такое подсознательное, это и есть животное. У них нет сознания. Вот поэтому животному научить чему-то очень сложно. Нельзя животное очеловечить, ни в коем случае.
1: А эти фильмы этим-то, получается, занимаются. То есть дети тем самым теряют... Надо всегда помнить, что любое животное, даже хомячок, это прежде всего дикий зверь, который может вцепиться в палец и так далее.
0: Согласен.
1: У меня одна знакомая была попросту загрызана, заметьте, загрызана, а не затоптана конем. Конь загрыз. Живого,
0: ну, понимаешь? Я как-то в свое время был в детстве загрызан хомячком.
1: Белух.
0: Почти что.
1: Белух, ты понимаешь? Конь загрыз.
2: Правильно?
1: Я не могу вообще без страха.
3: Ну, просто слов, да, даже нет.
2: Саша, не успокойся. Так вот, Вадим Михайлович мне напомнил, что дети. В том-то и дело, что дети, вырастая, они не знают, что вот эти зверьки, они такие опасные.
0: Узнают.
2: И производители этих фильмов, они заинтересованы в том, чтобы они не знали. И думали, что со зверьками все хорошо, они такие же умные, как люди, они выживут сами. Они же истребляются в огромных количествах. Они не могут себя защитить. Они не могут за себя постоять. И люди, вырастая, думают, ну, как они там...
0: Денис Фертисович,
2: они там
0: вы работали
2: разберутся.
0: В детских садах логопедом? Никогда не работали? А я работал. И знаю, что это такое. Вот я долго на эту тему как бы размышлял, думал и понял, что как это мы иногда, взрослые люди, неправильно преподносим ребенку информацию. То есть как бы это все закладывается в детстве, там, до 5 лет, как Толстой Лев Николаевич говорил, да? А вот, а потом долго думая, размышляя на эту тему, я пришел к такому вот интересному заключению. А ведь действительно, вот нам в детстве тоже какой-то маразм рассказывали. Там про Ленина, про Бога. И вот мы не могли как бы в нашем маленьком сознании объединить эти два понятия. Вот. А потом как бы выросли, и ничего, живем, да, хорошенькие все.
2: Надо нормально. Просто в конце этих всех фильмов, знаете ли, про котиков, в конце каждой серии там писать, скажем, вот в прошлом месяце поголовье снизилось настолько-то. Дети потом вырастают, идут со знаменами, так сказать, бороться за наше дело уже.
1: Я хочу напомнить номер пейджера нашей программы, который к вашим услугам постоянно, круглосуточно, еженедельно. 913-29-29 абонент Монморанси. И я позволю все-таки зачитать некоторые сообщения для вас. Вот всех, значит, в армии резко урезан паёк для собак. Сейчас кормим репой. Чем еще посоветуете? Капитан Пистонов спрашивает. Я думаю, что вот Птягин Александр Борисович ответит на этот вопрос.
3: Ну, в общем-то, репа не так плохо, на самом деле.
1: Кстати, очень почему-то у меня, извините, что я перебил вас вот с вопросом о испускании газов как-то ассоциируется.
3: Ну, сейчас, да, мы обсудим этот вопрос. Я думаю, что с репой не так плохо. Я предлагаю ему перейти дальше на оставшиеся подножные корма. И, в общем-то, я думаю, что если он не затруднит себя походом в ближайшую столовую, он найдет чем покормить собак.
1: Угу. Хороший ответ. Уважаемый Вадим Михайлович, на какой адрес высылать рисунки и фотографии для вашей книги? Не молчите, ответьте, пожалуйста, Дятлов. Если позволите, я назову адрес своей программы, потому что все равно вам...
0: Ну почему? Могут многие отправлять мне, значит, на мой email-адрес в интернет, через интернет. Это очень просто. Угу. Капитан, знаете, там галочка такая, Москва, портал.ру. Все ваши пожелания, все ваши... Я очень тронут, конечно. Если вы читали мои книги, дай вам Бог. как называется, понятиях, о чем я написал. А что касается, значит, дальнейшей части нашей программы, то есть мы здесь как бы посвящались и решили посвятить ее полностью обсуждению вопросов людей. То есть мы как бы эту тему уже затрагивали. Ну так она не получила продолжения, но мы ее продолжим.
1: Хорошо. Вопросы людей, вопросы людей. Вот сразу же приходит на наш пейджер вопрос о, так скажем, одичалых собаках, которые, в общем-то, изначально, будучи привязаны к человеку, затем каким-то образом они лишаются хозяев. Сперва они ведут какой-то такой индивидуальный образ жизни, затем забиваются в стаи, вот, и уже становятся таким коллективом. Ну, банда. Попросту банда. Одно слово банда. С позволения сказать, это пятый вопрос от пенсионерки Прорухи. Тамара Георгиевна Проруха нам пишет. Так вот, что касается человека, вот, как вам кажется, если всех индивидуалов, например, ну, взять индивидуалиста, там, Гитлера, и же с ним, да, там, Фрейда Зигмунда вместе с его братом Михаилом, да, и объединить их в стаю. Это будет более злобная стая, нежели те, кто трутся на, в общем-то, демонстрациях протеста или за.
0: Я думаю, что более злобное первое будет. Почему? Потому что это люди, которые получили в своей жизни что-то, и, то есть, читая Сартр, там другие, как называется-то, известные биографические вещи о Гитлере или... Это люди, обладающие определенным типом мышления. Это же шизофреники. Понимаете, если мы распустим шизофреник, что лучше, стадо дебилов или стадо шизофреников? Как вы считаете?
1: Дебилов.
0: Опаснее?
1: Нет, лучше. Вы же спросили, конечно, что лучше.
0: Конечно, лучше.
1: Конечно, лучше.
2: Но ими можно управлять как-то, да?
0: Они управляемы. Они внушаемы, пускай плохо, но они выполняют.
2: А у вас имеете такой опыт, да?
0: Ну, конечно, я же психолог.
2: А мне кажется, вот Саша вот сказал вот это вот, скажем так, вариант с толпой, беснующейся на улице, проводящей демонстрации, это более опасный вариант. Что вторые, вот эти все, да, которых вы перечислили, там, Миша, они же опираются на первых, они без первых ничто. У них весь талант заключается в том, что они агитируют эту толпу и идут, и пользуются ей, вот как бы одни управляют другими.
0: Вы как бы опасных шизофреников немножко умаляете, понимаете?
2: Нет. Нет, не оборот, их вызвали.
0: Они такие же, как называется, как и дебилы, только еще покруче. Вот дебилы, что такое дебильность? Понимаете, это органическое нарушение головного мозга вследствие, то есть классическая картина, то есть плохо усваивается какая-то информация на протяжении жизни.
2: Экология плохая, да.
0: На протяжении информации.
1: Она все-таки усваивается, в отличие, например, от идиотизма. Там,
0: старый, старый дебил – это очень... Это обыватель обыкновенный, нормальный, в концу жизни.
1: Мозг, у которого немножко высыхает.
2: Да как все, мы здесь собрались.
1: Или человек, злоупотребляющий какими-то средствами.
2: Я бы общался, кстати.
1: Тоже. Да. А скажите, пожалуйста, вот что касается вот идиотии среди вот ваших подопечных, это вопрос к коллективу Александру Борисовичу Птягину. Как происходит селекционирование вот щенков? Какое-то тестирование или что? Ведь, например, известно, что почему такой мощный был Спартак и его банда. Потому что женщины, например, сажали грудничка в каску Спартака. Если грудничок туда помещался, то этот грудничок считался забракованным. И женщины его метали грудничка с высокого обрыва, со скалы. Да, это известный факт. То есть меркой служила каска вот этого самого. Кстати, оттуда произошел такой вид спорта, как-то метание, в общем-то, камней и дисков. Вот бабы метают, мечут диски мощные, да. Вот. Что касается вот в собаководстве, как производите вы отсев и куда вы деваете брак?
3: Это, кстати, очень интересный вопрос, я бы даже сказал такой он. Несколько, как бы это так сказать, вы застали просто меня врасплох даже. Ну что же, я попробую ответить на этот вопрос. Значит, совсем полный брак мы как бы пытаемся уничтожать. У нас существуют определенные инструкторы, которые занимаются этим делом.
1: Если не секрет, вот. Сразу способы, потому что многие наши
3: радиослушатели... А в различном возрасте различные способы бывают. Я не буду сейчас это говорить по радио, чтобы...
0: Кинетическое слушание.
3: Чтобы зрители вдруг наши не воспользовались случайно этим способом, вдруг они не того, так сказать, уничтожат, кого надо. Поэтому остальных собак, которые более-менее похожи
0: есть, как
3: бы на собак...
0: Чтобы не принимали эту передачу как...
3: как пособие просто по уничтожению.
0: К действию,
3: да, конечно.
0: Да,
3: я не буду...
0: Ну, понятно,
3: а то Гринпис меня просто уже внизу тогда будет ждать.
1: Понятно, понятно.
3: Вопрос снимается, да. По поводу остальных собак, которые уже более во взрослом состоянии воспринимаются такими, какие они есть. Ну что же, мы пристраиваем их очень разным людям, которых они просто живут, доживают свою жизнь, прекрасно себя чувствуют, но не участвуют в разведении данной популяции или данного вида. И, так сказать, просто спокойно живут.
2: Ну вот женщины стоят в переходах с табличками и с щенками на руках. Вот, вы, наверное, они с ними... Да,
3: ну, я не уверен, как бы, что это они. Там вполне они может быть и нормально. Да. Нет, там они не доживают. Там они начинают только вот около табличек.
0: Не покупайте таких собак.
2: Не надо.
3: Нет, абсолютно. Я считаю, что если вы хотите купить сын говорит, настоящую
2: мимо
3: собаку...
2: Женщина так, говорит, бежала за мной, купите, купите. Ну, что или убежал.
1: А, я видел эту сцену, кстати, я же вас и спас. То есть, ну, извините, что так не скрыл, он даже за ногу, эта собака вывалился с подмышки, она ее уже за ногу волочила.
3: Бедная собака.
1: Ну, кстати, вот пришел еще вопрос на пейджер, я отвечу, если вы позволите сам на него. А что делать тому, кто не хочет писать, спрашивает нас Карабульбиков. Ну, я, в принципе, советую отвар из укропа. Нет, я думаю, сам Карабульбиков не хочет. Ну что же, а мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу встречу с замечательными учеными.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Александр Борисович Птягин, психолог Вадим Михайлович Книга и председатель независимой экологической комиссии при ИАП РФ Денис Феоктистович Белуха. И я напоминаю еще раз вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. А сейчас мы посовещались и решили все-таки пообщаться с вами впрямую, так сказать, посредством нашего эфирного телефона 203-19-22. Вы сами понимаете, что люди сегодня в студии собрались весьма разносторонние, поэтому, может быть, вам показалось что-то неясным в наших вот рассуждениях, поэтому вы можете смело задавать ваши вопросы и просить каких-то пояснений от наших гостей. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте.
2: Вот, во-первых, я хотел бы вас поправить. Вот вы в прошлом часе говорили, кажется, что собаки поедают свои экскременты. Хочу вас поправить, что они поедают не свои экскременты, а человеческие.
1: Вот. Извините, я тоже сразу хочу вас поправить. Это пришло сообщение на пейджер, и мы его просто зачитывали.
2: Хорошо. Вот, и у меня назрело два вопроса. Я хотел бы, значит, затронуть тему об обильно рекламируемой собачьей еде. Что можете сказать об этом, и стоит ли вообще кормить собаку этим товаром? Вот, и второй вопрос такой. Какие действия должен предпринять человек, если его покусала собака? Спасибо.
0: Угу, спасибо. Ну как, кто будет говорить?
3: Ну, в принципе, хотя я и психолог, но я отвечу на этот вопрос, потому что, в принципе, нормально он был задан, и я понял мысль основную. Значит, дело все в том, что почему они поедают. И причем, заметьте, это происходит все время весной, потому что у собак не хватает каких-то питательных веществ, безусловно. Те, которые в кормах, найти в данный момент невозможно. Потому что собака в живой природе, вообще, я извиняюсь, не собака, а там волк, лиса, ну, представители собачьего, так сказать, вида, отряда собачьих. Они живут в природе, они знают, что им скушать инстинктивно. Они пошли, там съели там такой листочек, съели там такой камушек, там еще что-то такое. Они получили то количество органических веществ, им необходимо, то есть те же самые витамины, минеральные соли, которые необходимы. Мы подобрать собачники в условиях нашей жизни сейчас ничего не можем. Потому что, а корма, что вот касается кормов, значит, как бы были такие обсуждения, уже давно стоят. Самые лучшие корма – это Science Diet, Yams, это Юканоба, вот эти корма, и Royal Canin's. Остальные корма я не буду рекламировать, потому что не могу ничего о них толком сказать. В принципе, они считаются очень неплохими, но я вот не делаю им никакой рекламы, просто зная такой вот рейтинг среди покупателей. Им нравятся эти корма, они как бы полностью соответствуют рациону собаки.
0: То есть вы, как вот психолог, занимались сбором какой-то статистики?
3: Да, безусловно.
0: Понятно. И я думаю, вот на вопрос, касающийся первых действий после покуса собаки. Я думаю, тут не только после покуса собаки, а вообще покуса любого или поклёва, там, поскольку сейчас, в общем-то, в гнездевание происходит, вылуп яйцевой, то близится и поклёва также, и, в общем-то, обильное нанесение царапин другими представителями, в общем-то, животного мира. На этот вопрос ответит наш эксперт, кинолог Птягин Александр Борисович. Пожалуйста, Александр Борисович.
4: Ну, вопрос на самом деле серьезный, затронута такая тема обширная. По поводу покусов и поклевов и остальных пощипов я могу сказать, что первые действия должны быть такие. Человек должен пойти в травмпункт. Правда, перед этим, конечно, нужно выяснить личность владельца, хозяина или того, у кого живет, с кем живет эта собака, птица или остальные там, значит, животные, которые, друзья. Да, но они, может быть, не четвероногие, там какие-нибудь другие. Должен взять бывает. У него, да, бывают даже одноногие иногда. Должен взять у него адрес и пойти в травмпункт, заявить об этом, получить справку о нанесенных телесных повреждениях. А дальше, я думаю, что если владелец данного животного откажется оплатить моральную, так сказать, компенсацию, все это решается посредством суда.
0: Угу. понятно. А так вот, типа там какие-то действия, скажем, по самолечению экстренному, как-то залезать рану или вот поклеванное место самому, или попросить кого-то из прохожих, потому что поклев обычно в голову происходит, туда языковая лопасть не дотягивается у нормального человека. То есть, потому что ведь до травмпункта можно и не добраться при сильном покусе. К тому же я знаю, что определенные породы собак, например, дог породы мастиф, он напрыгивает и просто передними лапами ломает человеку плечи. Вот он не кусает даже. У него такой есть прием, как у этого Джеки Чана.
4: Ну, бывают, да,
0: как же он дойдет это, в таком состоянии?
4: Ну, я думаю, что перед тем, как довериться человеку, который будет зализывать ваши раны, нужно, наверное, спросить у него определенные справки о наличии у него определенных инфекционных и заразных и передаваемых и непередаваемых заболеваний, которые могут потом в итоге в процессе зализывания передаться вам. А в общем-то это достаточно приемлемый способ. Я знаю, некоторые этим пользуются успешно. И говорят, даже помогает лучше, чем всякие медикаментозные методы.
3: Да, особенно когда вас кусает змея. Высасывать надо все эти дела. Но это как бы к нам не относится. Но вот животные тоже.
4: Ну, я думаю, что змеи редко за голову, наверное.
0: Спасибо вам, Александр Борисович. Сейчас следующий вопрос. Вот я не знаю, кто из вас ответит. Он пришел на пейджер. Неоднократно наблюдала поедание людьми собачьего корма. Не вредно ли это, Зоя? Вы знаете, Зоя, я тоже наблюдал. Особенно это, в общем-то, производят такие люди вот около пивных. Почему-то с пивом они действительно реально это употребляют. Ну, кто из вас...
4: Ну, я думаю, что я, наверное, отвечу на этот вопрос.
0: Как кинолог, конечно.
4: Да, в общем-то, у меня есть опыт определенный. Ну да, что же делать, бывает иногда такое.
0: Приходилось дегустировать.
4: То есть был у нас случай такой, да, когда мы были на охоте, достаточно далеко от местного райцентра, где был сельмак, где можно было купить еду. Вот, и в данную деревню приезжала автолавка, к сожалению, только раз в неделю, но вот однажды на неделю не приехала. Кушать хочется, что же. Я могу сказать, что чаппи достаточно приемлемый корм, если его правильно подогреть и посолить вполне. Консервы, я имею в виду, сухие корма, ну, по поводу сухих кормов как-то.
0: Я просто могу...
3: Ну, я думаю, что я ответил на этот вопрос, в принципе... Человек вправе покупать то, что ему позволяет средства, потому что какие-то корма дешевле, какие-то дороже, поэтому это их личное право.
0: Просто ситуация следующая. На гастролях одного известного симфонического оркестра вот по Франции случайно там были куплены красивые консервы одним из артистов и съедены. Потом оказалось, что это, в общем-то, консервы для кошек. Ничего страшного с ним не случилось. Хотя, конечно, в привычку лучше это не вводить, я полагаю. Да, то есть,
4: ну, достаточно дорогая привычка, да, наверное, будет.
3: Потому что я не знаю, как, в принципе, во всем мире, но все-таки отношение к человеческой пище все-таки было все время достаточно серьезным. И,
0: безусловно.
3: Я думаю, что надо есть те продукты, которые как бы...
0: предназначены для данной точки.
3: Для данного человека.
0: Кстати, как ваши гости относятся к проведению собачьих боев? Спрашивает нас господин Пушков. Ну, я вот могу про себя, вот так я вижу, в растерянности все в глазах господина Белухи. Я опять, в общем-то, вижу недобрую искорку. Тут вопрос понятен. С точки зрения холодного психолога Вадима Михайловича, это, видимо, является растормаживающим психомоторику, в общем-то, зрелище. С точки зрения Александра Борисовича Птягина, как, в общем-то, профессионала, может быть, это физкультура, но за вас я так расписываю, мы, например, устраиваем воробьиные бои. Вот здесь у себя реально. Вот. Причем предварительно на клювы им надеваем, ну и на мордочки тоже, пробки от шампанского. Вот. Потом снимаем, они этими пробками так долбятся забавно. Потом выпускаем, и, в общем-то, животному вреда нет, и нам вроде как весело. Все радиостанции забавляемся.
4: А, кстати, у вас как-нибудь приглашают? Повреждений нет.
0: Практически нет.
5: А с собаками делают то же самое, кстати, в наше время. Используют различные технические приспособления, вплоть до, если порода очень сильная, мощная, вплоть до, вот эти старые локомотивы же остались в депо. Ну, то есть они с ними забавляются. Вот самки тоже, ящики тоже. Вот то, что у вас пробки, как бы, там ящики, тары для фруктов.
0: Или одеваются
5: деревянные, да. То есть, во-первых, ну, много вони, конечно.
0: Не, ну а в целом-то здесь отношения все-таки?
5: В целом негативные.
0: А вот правильно ли я так смело позволил трактовать ваши отношения, Вадим Михайлович? Может быть, как-то я...
3: Я затрудняюсь, потому что человек, я очень продвинутый, на самом деле, в этих вопросах. И, честно говоря, мне нравится собачьи бои, потому что я отношусь как, ну, к любым нормальным единоборствам очень хорошо. Ну, вот люди морду друг друга бьют там. Мы же не воспринимаем это как какой-то вандализм, правильно? Все это нормально, по-моему. Это официальный вид спорта, этим занимаются. Ну, вот с собаками, в принципе, когда существуют нормальные правила, то есть, потому что бывает как бы официально и неофициально, сколько мне известно, да? Официально, когда какие-то правила соблюдаются, еще что-то. Для собаки тоже необходимо, если это бойцовая порода, то, понимаете, как и борзой, необходимо бегать за зайцами. Ну, что здесь нам
4: могу сказать? Позвольте заметить, что, кстати, бои собак у нас в России запрещены, и не только у нас.
3: Нет, я говорю вообще как бы о мировой практике, не о нашей стране в данном случае.
4: Ну и о мировой практике тоже. Они везде существуют на полулегальном или нелегальном.
3: А, ну, тогда я, может быть, заблуждаюсь. Но мне, в принципе, я видел некоторые кассеты с этими вещами.
4: Ну, это естественно, они проводятся, несмотря на то, что они запрещены, но дело в том, что в принципе каждый бой заканчивается одинаково. Заканчивается смертью какого-либо животного, одного из двух, трех или сколько их там участвует в бою.
3: А обычно я видел, что не заканчивается это ничем. Обычно тот победитель, тот, кто на лопатки другого положил.
0: Просто вырезают концовку, вот, чтобы щадить, потому что распространение продукции в последнее время, где реально засняты вот такие моменты, так скажем, они запрещены. Ну, я, в общем-то, я в среднем, как и наш радиослушатель, составил все ваше представление об этом явлении.
5: Пошла еще мода брать пример с людей и выпускать только самок. То есть сук, правильно. Да, двух сук, они, значит, там, ну, как бы используют все. То есть пытаются укусить друг друга за вот вымя, да? Вот, то есть как-то используют вот это все.
0: То есть какие-то свои приемы, да?
5: Да, люди, вот ужасно, что как бы один биологический вид забавляется, просто глядя на другой.
0: Вот это неприятно.
5: Неприятно.
0: Вот на Пейджер пришло сообщение, правда ли, что в широкорекламируемый корма добавляют животные экскременты? Бобик нас спрашивает.
5: Нет,
0: собака,
5: конечно.
0: Какая умная, ты подумай. Абсолютно. Я думаю, что это как вы, Александр Борисович. Как-то.
4: Нет, абсолютно неправда.
0: А может быть, для запаха еще что-то? Ведь они...
4: Нет, я даже вот просто ничего другого ответить не могу.
0: Вопрос,
5: а мне кажется, вы знаете, Саша...
0: А вот, то, что вам кажется, неважно, поскольку специалист ответил, вы уж
5: нет,
0: не обижаетесь.
5: Вот, о том, о чем говорил Вадим
0: этом,
5: Михайлович,
0: конечно,
5: да, он говорил, что некоторые хорошие, что вроде как собаки, они, значит, почему они это, он говорил, едят-то все, потому что не хватает вот этих питательных. Да, так вот в эти хорошие, значит, их туда и добавляют. А те, которые он рекламировать не стал, плохие, то просто не добавляют, поскольку это, ну, производится в таких странах, где, видимо, мало.
3: Я понимаю, почему вы как бы защищали шизофреников. Ну ладно.
0: Ну давайте послушаем телефонные звонки 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, мы готовы вас выслушать. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи главному бузитологу Александру Лаевскому, а также его коллегам, научным сотрудникам. Вот, поздравляю вас встречу с праздником вступившим.
0: Вот,
6: и, несомненно, ваша передача очень ценна и в познавательном плане, а также она даже несет, я бы сказал, богатый потенциал, так сказать, для бодрствования. То есть захочешь спать, но спать не будешь. Вот даже мой вот Бобик ходит, вот, понимаешь, интересуется, что я тут делаю, понимаешь, трубку облизываю. Так что такие дела. Удачи вам.
0: Спасибо. Ну, пожелания тоже, но все-таки хотелось бы, чтобы как-то вопросы тоже приходили. Те, кто не могут дозвониться в прямой эфир, еще раз напоминаю, круглосуточно, еженедельно, ежедневно к вашим услугам пейджер нужно набрать телефон 913-29-29 и послать сообщение для абонента Монморанси. Все сообщения приходят и обязательно прочитываются, обрабатываются. Наиболее интересные из них, ну, не то, что наиболее, а практически все, кроме самых, извиняюсь, неинтересных, мы обязательно в эфире обсуждаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
7: У меня вопрос к экологу.
0: То есть к Денису Феоктистовичу.
7: Да, к Денису Феоктистовичу.
0: Да.
7: Вы знаете, вот грядет весна, она очень сильно дает о себе знать, тает снега. И вот как противопехотные мины лежит везде собачий кал. Как влияет это на экологию? Не страшно ли это для людей? И как с этим бороться?
0: Спасибо за вопрос. Я просто немножечко хотел все-таки пояснить, в чем ситуация. Реально, это же вот не слова. То есть в местах массового выгула собак, а это, как правило, к сожалению, детские площадки и так далее, в момент таяния снегов реально стоит духан мощнейший, что, проходя, приходится ноздрю зажимать. А вы видите, у меня единственная ноздря, да? Это вторая зашита. Видите, зашита.
4: Это дело удобно, кстати.
0: Удобно, экономит, да. Но все-таки вот, Денис Феоктистович, как вообще экологическая ваша комиссия, какие меры? Может быть, вы организуете, например, субботник с участием всех владельцев собак, а также их производителей, председателей клубов по уборке, к примеру?
5: Вы знаете, да, апрель месяц, раньше всегда, каждый апрель мы проводили такие субботники, я, как сейчас у меня перед глазами, вот все прошлые годы, когда действительно выходили люди, и не только собаководы, и домохозяйки, и пионеры, вот, и все выходили с граблями, то есть с метлами, все это делали. Сейчас как-то пришло это все в запустение, поэтому вот ближайшее, через воскресенье, это какое будет число, 26 апреля будет субботник, все московские, поэтому мы, так сказать, усилены.
0: Поэты, вы сказали? Поэты, все московские поэты, вы сказали сейчас.
5: Нет, вам послышалось. Поэтому мы именно 26-го просим...
0: Простите.
5: Ну, вы, кстати,
0: прибудьте.
5: Тоже,
0: я буду,
5: естественно,
0: буду
5: все поэты, вы как...
0: Да, обязательно,
5: и, естественно, все... скидки не будет никому. Председатели клубов, психологи, то есть все
0: женщины
5: они,
0: тоже.
5: Женщины, слова. Естественно,
3: и
5: до 26-го числа.
3: И пожелаем сознательности остальным, так сказать, слоям населения тоже принять в этом участие, потому что...
5: А потом вот позвонила девушка. Сама же наверняка не пойдет, вот мне так кажется.
0: Почему? Если мне все кажется, выйдут, пойдет.
5: Ну, все возмущаются, А никто не идет. Я, например, пойду 26-го числа.
0: Вы знаете, пришло еще сообщение на пейджер, где можно купить работы или книги Карно. Книги и работы, работа имеется в виду художественные, Вениамина Герасимовича Карно, можно вообще купить в любых салонах художественных, поскольку, попросту говоря, сейчас все это активно тиражируется. И неудивительно, что, так сказать, человек с такой фамилии, физика, и сам тоже, будучи известным физиком, занялся художественной деятельностью. Вы, кстати, не видели его работы? Это же чума полная. Это, например, лепнина, да, которая, в общем-то, в форме закона Ньютона. Угу. Или там первый закон гидравлики. Человек влепляет, то есть это ранний. Да. Но мне ранний Карно, кстати, нравится и ценится больше. Он не так тиражировался, как сейчас. Так что в любых салонах приходите и спрашиваете, что у вас есть из Карно. Вам обязательно обязаны показать. Ну, а сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброе утро.
0: Доброе утро.
8: У меня вот такой парадоксальный случай. Мне, пожалуйста, любой из вас пускай ответит.
0: Безусловно.
8: Да, вот знаете, кто может в этом разобраться? Вот у меня пес Анвар.
0: Это порода или имя?
8: Имя. Угу. Вот. Когда я с ним гуляю, он обязательно укусит какого-нибудь человека. Я его на поводке держу, но иногда приходится отпускать. Человек идет, жалуется, понимаете, в милицию ведут. И всегда это оказывается швед. Уже милиция смеется. Приходит человек, жалуется, говорит, вы швед? Точно швед. Скажите, пожалуйста, вот это вот собаки, они чувствуют национальность? Я живу на Мосфильмовской, и вот я уже стараюсь подальше уходить. Понятно. Все равно какой-нибудь появится, какой-нибудь рядом гуящий, он бросается, кусает, и вот на шведов все. Я их просто сам не вижу, они поганые люди, шведы. Но вот влияете это, вот собака чувствует это от хозяина? Нет, я ее никогда не травил. Ответьте мне, пожалуйста, всем, кто сможет.
0: Понятно, спасибо за ваш вопрос. Я думаю, что ответит на него Вадим Михайлович Книга, как психолог все-таки. Вообще психология шведов странная, то есть они пытались в одно время покорить Финляндию, за что их финны не любят. С другой стороны, они долгое время ходили под Россией, финны им завидуют. Получается, что, в общем-то, как-то они под перекрестным огнем зависти и ненависти находятся, и все такие...
3: Ну, как бы известно такой случай, как бы, что, ну, такое суждение, как бы, есть и в психологии, и в такой народной мудрости, что собака как бы является прототипом своего хозяина. Естественно, какие-то берет от него черты. Поэтому будем судить о том, что, может быть, действительно где-то у вас в корнях какая-то есть. Может, там ваш прапрадедушка когда-то участвовал в шведской войне. И вот, понимаете, что-то там осталось. А собака это чувствует, они же, понимаете, они как бы чувствуют нас изнутри. Они обладают такой энергетикой чувствовать нас. Так что не удивляйтесь этому. Вот я думаю, такой вопрос.
0: А, то есть это вот в глубину.

0: Спасибо. Ну, это, в принципе, видимо, вопрос ко мне, как к орнитологу. Дело в том, что, видимо, у вас в семье как-то очень часто домашние животные остаются наедине сами с собой. Вот вообще, чтобы ваша птица, да и любое живое существо заговорило, вот, то есть, например, можно птицу заставить работать кротом, а крота петь по птичьи. Только нужно заниматься воспитанием. Вот.
1: Ну, а еще я как психолог хотел бы добавить такую вещь, что, наверное, для попугаев это свойственно. Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Наверное, поэтому еще тоже.
0: Безусловно. Безусловно. Вот, кстати, на пейджер пришло сообщение гигиенического плана. Я не знаю, кто из вас возьмется ответить на него. Можно ли позволять песикам лизать нас в губы? Просьба объяснить часто встречающуюся физическую и психологическую зависимость от сухих кормов типа Фролик, спрашивает такса Остап. Имя у девки, а? Да, ну кто возьмется? Я думаю, что, наверное, я вижу по взгляду Александра Борисовича, что искорку-искорку, там камин в глазах загорелся.
2: Ну, глубокий вопрос, конечно. Я думаю, что можно позволять лизать в губы, если это никому не доставляет неприятных ощущений.
0: А, кстати, он не только в губы попадает. Обычно вот этот песик у нас, который тут вы видели на входе,
2: да, конечно, там...
0: он прям всю мордашку зализывает.
2: Ну, в общем, если это никому не доставляет каких-то дискомфорта какого-то, я думаю, что да.
0: Даже, говорят, рану вот можно им подставлять реально домашним собакам. Вот если вы порезались, вы домохозяйка, к примеру, и ножом мужу готовили пельмени и решили настругать огурец к ним. Да, он уже придет, сейчас будет орать: пельмени давай, типа, и товарищи, и там моих тоже накорми, дескать, вы уже нервничаете. Раз по пальцу, да, Бобика своего подозвали, палец подставили ему немножко там, и говорят, помогает, правда ли это?
2: Ну, конечно, однозначно.
0: Или, то есть все-таки в собачьей слюне есть целебный?
2: Есть.
0: Именно
2: есть.
0: Поэтому при вашем центре продаются бутылочки с собачьей слюной.
2: Ну, вы открыли, конечно, наш секрет.
0: Извините.
2: Да, мы только недавно начали продавать эти бутылочки только для постоянных покупателей нашего центра. Но сейчас, я так полагаю, что уже все, значит, знают об этом, могут воспользоваться.
3: Подписку можно организовать.
2: Можно.
3: А, кстати, тут все такое...
1: Это безопасно, потому что некоторые собаки, они как бы могут там инфекции на улице, они же там тоже...
4: Да, главное, чтобы лизали только одного человека.
2: У нас выдают сертификат, одного, конечно, каждый бутылочек.
1: Здесь все проверено, все естественно.
3: И, чтобы соблюдалась, соответственно, очередность. Так же, как вы берете полотенце, вы же сначала вытираете голову, потом вытираете тело, потом ягодицы, потом ноги. Так, соответственно, чтобы он лизал, у вас
0: теперь
3: тоже все
0: мы
3: органы
0: знаем, мы порядке, знаем теперь порядок. Порядок вашей гигиены, Денис Феоктистович. Какой необычный порядок, да, у Белухи? Вы просто подумайте.
2: Ну, что же делать?
3: Ну, даже как у всех.
2: У каждого дам.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
5: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: У меня вот такой вопрос ко всем. Вот известно ли вам, что вот сейчас продолжаются безобразнейшие опыты вот над собаками? Некоторые мясокомбинаты свою продукцию прежде дают пробовать собакам. Вот это вот первый такой вопрос. И второй вопрос. Вот расскажите, пожалуйста, про академика Павлова. Известно, что он постоянно добивался собачьей слюны, там что-то вытягивал, и за это был покусан. Как? Вот расскажите, пожалуйста.
0: Спасибо. Кто возьмется отвечать на столь сложный вопрос?
1: Да, вопрос действительно очень сложный, поэтому... И ответ, конечно, на него какой-то нужен особенный, поэтому в голову мне особо не приходит ничего, что касается собачьей слюны, которой добивался Павлов. Ну, это, понимаете, как бы... давайте не будем заслуг Павлова забывать тоже, как бы, перед обществом. В принципе, он тоже, как бы, и памятник собакам поставил, поэтому... А что касается того, что собачьи кормят на заводах, на халяву, в принципе, я думаю, что это тоже, как бы, и собачкам хорошо, я думаю... многие инфекционные заболевания, которые может заболеть человек, как бы на собак не распространяются. Поэтому, думаю, здесь проблемы такой особой-то и нет, как бы.
3: Наверное, много заговорили в последнее время о Павлове, то есть вот это опять все действие этой пошлой телевизионной рекламы. Там, я не верю в закон, в теорию Павлова, поэтому там думаю, что мои собаки...
1: Нет, нет.
3: Ведь это так же самое можно сказать, знаете, я не верю в закон Ома, сую два пальца в розетку, и мне ничего не
1: бывает. Да, то есть надо сказать такую вещь, что Павлов, он как бы не только здесь, в нашей стране, то есть как бы западная, там, западная Европа, Америка, они как бы приняли Зигмунда Фрейда в свое время как основную там, точку зрения, касающуюся психологии, то есть вот это фрейдизм, так называемый. А вот Южная Америка, как бы это на полном серьезе совершенно, Южная Америка, Россия, там Вьетнам и другие развивающиеся социалистические страны бывшего Союза, да. Вот они как бы, в принципе, собственно, приняли именно эту

0: Теория. Теория Павлова, не будем забывать, это несправедливо будет, ну, да, исторически.
1: Она легла в основу многих вот
0: ну, многих тоже национальных условный, безусловный рефлекс, который да, во всем мире, как бы это все, да, закономерность.
1: Детские такая. Сады, если,
0: это конечно, все Павлов, да. Это все благодаря ему и собакам.
1: А потом же он еще страдал малокровием, и, в принципе, это был первый человек, который вот выяснил целебные свойства слюны. Он просто как бы выделял ее в огромных количествах, потому что ему она нужна была постоянно для поддержания.
2: Влажности, да. Естественно, вокруг. И опрыскивание, в общем, в сборах своих коллег.
0: Да, да. Это
2: объясните, пожалуйста, на пейджер пришло сообщение, следующий феномен. Почему моя беременная хозяйка съедает за день весь мой недельный запас корма? И не будет ли это вредно для ее будущего грудничка? Опять бобик какой-то, но я так думаю.
3: То же самое, я думаю.
2: То же самое, да.
1: Распространенный имя.
3: Бобик, ну, может быть.
2: Вообще неадекватное, я скажу, поведение беременных женщин вот в это время года, оно... объясняется.
0: Да не только в этом, просто есть как бы так называемый синдром беременности. Вот об этом я
2: да, СБ сокращенный.
0: Да. Да.
2: Вот, то есть переизбыток определенных каких-то гормонов, несущих ответственность. У кого сработала сигнализация в автомобиле?
3: Да, это, наверное, у меня.
1: Это моего Глеба Тамагочи.
3: А. Умер, да, Тамагочи.
1: Ну,
3: нет, еще жив.
2: Вот, то есть, в общем-то, поэтому все их действия в данном случае, то есть беременные женщины, они чувствуют то, что им нужно на физиологическом уровне. То есть, если она начнет вдруг неожиданно, например, выливать в чашку вот, ароматизатор воздуха для общественных уборных, это я говорю не для красоты, а буквально такие случаи, если пить его, им нужно позволять это делать, потому что в этот момент весь организм женщины обостренно чувствует необходимость, значит, именно в веществах, содержащихся в данном конкретном, в общем-то, продукте. Вы понимаете, да?
3: Конечно. Вот. Ну, с беременными женщинами, я думаю, тут несколько все проще. Я думаю, что не надо обращать такое внимание на то, что они делают. Поскольку, ну что же, все это пройдет и будет все нормально через определенное количество времени.
0: Беременность там, как понятно, там плацента вместо кое-какого органа на время заменяет. Это, естественно, 9 месяцев всего лишь. Вот. Но есть как бы проблема более серьезная, то есть касается людей, у которых в данный момент климакс. То есть это касается как бы и мужчин, и женщин.
3: Это ужасная проблема, да.
0: Да. Но в первую очередь, наверное, женщин, потому что это у них как бы более ярко проявляется.
2: Угу.
0: Вот. Вот, кстати, что касается... работа клуба «Псовый охот», с которым я в свое время сотрудничаю, которые помогали мне с материалами для моей книги и прочих вещей. Вот, может быть, Александр Борисович вот расскажет о женщинах, которые...
3: Конечно.
0: Климакс которых повлиял на работу клуба. Причем очень серьезно. Пускай он расскажет.
3: Конкретно у нас просто дело в том, что очень много, так сказать, климаксов у женщин, особенно они очень сильно влияют на работу нашего клуба. А конкретно какие женщины вас интересовали?
0: Вот я знаю, как бы очень много приходит писем, потому что я как бы очень много статей в своей эпилоге, часто книгам посвящаю не только собакам, но и их обладателям, владельцам собак. Потому что это очень важно. Поверьте мне, мы живем в одном обществе. Вот всем нам приходится. Нам приходится как-то совместно, как я уже говорил об этом неоднократно, общаться. Вот, и вот поступают такие вот совершенно дикие сообщения вот от Вилковой Татьяне Федоровне, о Эстерной Ине Юльевне, которые совершенно не понимают, что они творят, разрушая действия солидных организаций, то есть своим неумелым, так сказать, обращением, ну, с начальством. Причем это связано, вот, как я понимаю, так как их возраст где-то...
3: Критический, вот, критический, я бы сказал, да. Но вот у них, в общем, возраст критический, я так думаю, был с самого младенчества. Вот, состояние души у них критическое. Вот, поэтому... Ну что же, конкретно по поводу Эстерны Инны Юльевны, я думаю, говорить особо... Ну что же, Инна Юльевна...
0: Нет, просто мне пришлось как-то однажды столкнуться с ней в жизни. Это был совершенно безумный
3: случай. В общении, в общем, достаточно приятный человек.
2: Ну, единственное, у нее фамилия очень сомнительная. Она у нас работала одно время, после чего, в общем-то, как-то быстро уволилась, не задержалась.
3: Но она обычно не задерживается, да. Я знаю просто то, что она работала в многих местах. Мне приходили на нее жалобы с мест работы. А по поводу Вилковой Татьяны Федоровны, я, вот, кстати, до сих пор не могу понять, Вилкова, Вилкова, Вилкова.
0: А, кстати, вот
3: Вилкова.
0: По Вилковой в свое время, как бы, мы писали диссертацию, вот у нас в институте один мужчина, как бы, да, вот, используя ее письма к Ельцину, там, в различные такие высокие инстанции, ну, знаете, это иногда встречается среди людей больных паранойей, шизофренией. Вот. И вот что самое удивительное, Достаточно интересные были письма, надо признаться. Интересные. Люди же завтра на это не способны.
3: Дело в том, что госпожа Вилкова, к сожалению, не способна сама сочинить данные письма. Все это она пишет по диктовку той же Инны Юрьевны Эстриной. Вот. Но, слава богу, значит... Вот,
2: фамилия, я вспомнил, Экстрин. Экстрин,
3: ну почти Эстрин, Экстрин, так же, как Вилкова.
2: Причем, нет, я вспомнил, была обида, потому что вышел в коридор, у нас курьер и закричал Экстрина к боссу. И все ломанулись к боссу, кто сидел в этот момент, а кроме нее, потому что она как-то, в общем-то, всегда была немножко завышенное самомнение, и она как-то считала, что к ней нужно обращаться индивидуально. Я вот хотел немножко перевести тему нашего разговора все-таки в сферу кулинарии. Будучи в Сочах набить, я наблюдал, в общем-то, китайский ресторан или корейский, ну, в общем, неважно, южный ресторан. Оттуда доносился лай собак. Мне сказали, там же псарни и спецсобаки, которых, в общем-то, едят и выращивают для кухни. С виду эти собаки похожи, как мне сказали, на овчарок, только помохнать, я не знаю. Вот, уважаемый Александр Борисович, не могли бы вы пояснить о породе именно этих собак? Могут ли вот эти сказать, кормовые породы нести какие-то служебные функции вообще, если их воспитывать, да? Или в них уже все это убито? И откуда они вообще взялись? То есть это тоже специально синтетически выведено? Или издревле вот в Корее, или где там вот они их поедали там?
3: Ну, к сожалению, может быть, к счастью, правда, не пробовал. Мне не удавалось возможности попробовать. У них это издавна, да, идет. Уходит своими корнями в язычество. Поэтому они выводят специальную породу, так сказать, съедобных собак, которые не умеют делать ничего, кроме того, как есть и спать.
2: Но они лают.
3: Лают это они уже потом, когда они понимают, зачем их выводят.
0: Это уже период эволюции, да.
3: Это когда эволюция. В последние моменты своей жизни они понимают, что их сейчас съедят, они, конечно, начинают лаять. Ну что же тут теперь?
0: Очень
3: ну, как
0: умел,
3: бы поздно
0: кстати,
3: уже, да. Что же лаять-то раньше надо было? Ну, говорят, в общем, неплохо получается из них.
2: А внешний вид их?
3: А внешний вид, ну, я бы так сказал, это такие небольшого роста, да, с умеренным жировым отложением. В основном преимущественно рыжего такого цвета, средней мохнатости. И с большими такими ушами, синими языками.
0: Не, ну, в принципе, после...
2: Но они способны, скажем, любить хозяина, вот если вот щенком его взять или нет? Вот
3: я думаю, что просто как бы никто не пробовал выводить их для этой цели.
2: То есть это практически как фрукты.
3: Да, конечно. Да.
2: Конечно. А давайте проведем такой эксперимент все-таки.
3: Любить хозяина?
2: Да, нет, ну дело в том, что корова, она же любит, вот, например, Фроська, Фроська, это у нас так иногда она кричит, ну, Фроська и Фроська, вот из этой комнаты 418, она идет прям сразу в коридор, то есть она даже на имя отзывается, коза Фроська, вы не подумайте, коровы тоже отзываются, вот.
0: Ну, коза особенно.
2: Да, поэтому здесь...
3: Она невосприимчивая вообще животное.
2: Не, ну, вот с этими собаками-то как-то не дает мне покоя. Или не будем их трогать?
3: Собак? Да я думаю, что как бы... Ну что же, мы можем их, конечно, потрогать. Но
0: нет, просто для нас как бы
3: сам
0: вид собаки немножко как бы удивительный. Никогда не есть собак. Ну как бы французы едят лягушек, скажем. Нам тоже это как бы странно. Да, или кто там тараканов пожирает в бешеном количестве. Вот мы же кушаем его.
2: Ну лягушка, она пресмыкающаяся.
0: Ну что?
2: Ну как бы...
3: Мы же едим как бы хорошо.
0: Ну мы-то не кушаем лягушек. Они, их внешний вид вызывает нас, так скажем, вот этот frog and flex. Так называемые лапки лягушачьи, они нас вызывают такие немножко ассоциации не самые лучшие.
2: Ну, в общем, да,
0: когда скажешь. Мы с российской лягушкой ее сравниваем.
2: Скажите, Александр Борисович, а вот если, например, в стаю вот ваших, скажем так, борзых собак угу. просто взять и запустить к ним в загон вот эту корейскую пищевую собаку, вот каковы будут действия ваших собак? Нападение или испуг? Вот как вы спрогнозируете ситуацию как специалист?
3: Ну, вообще, мне сложно, конечно, прогнозировать такие ситуации. Но я думаю, что у них будет одна единственная реакция, которая должна быть. Я думаю, что они просто ее принесут мне.
0: В задушенном виде?
3: Ну, я не думаю, что в задушенном, но в придавленном.
2: Угу. Понятно. Вот вопрос пришел к нам на пейджер. Вадим Михайлович, расскажите, как вы снимались в рекламе со спаниелями? Мы все знаем.
0: Со спаниелями?
2: Ну, ведь действительно, я посмотрю лицо, какое знакомое. Вы уж, извините, я не осмелился спросить, где я вас видел. Вот,
0: да, безусловно, я снимался. Там как раз были корма.
2: Корма, да. Да. Ой, вот откуда.
0: Там бегут такие веселые собачки.
2: И в конце замирают. Он прыгает, так раз, и он замирает.
0: А что интересного в этом вопросе? Да, снимался, что дальше? Интересная была реклама, такая солидная, достаточно солидная фирма.
3: Я думаю, наверное, интересует...
0: Денежный вопрос.
3: Опять же, материальный, конечно, вопрос. Он всегда интересует.
0: Но мне отсыпали немного кормов для моих собак. Все.
3: И все?
0: Да, ну как это обычно бывает?
1: Потом вам предоставили возможность не только этим бобикам стать звездами, а и вам тоже. Видите, люди уже знают.
0: Да, но спаниели-то просто не мои были, как бы.
3: А, то есть все-таки открываются секреты, что спаниели-то были не ваши. А откуда спаниели?
0: Я просто для антураж как бы приглашу.
3: Ну, насколько я знаю, у вас спаниели и нет, да?
2: Скажите, а вот спаниель, это вообще собака, в общем-то, почтенная, важная собака считается. Вот они же разного вида бывают. Кокер, спаниель, еще какой-то спаниель, да?
3: Ну, спрингер еще бывает.
2: А вот скажите насчет спаниелей. Вот клуб по спаниелям вообще существует?
3: Конечно, какой-то? Существует, да. У меня есть одна знакомая, зовут ее Маша. Вот она как раз является председателем этого клуба. Я, к сожалению, с ней не согласовал данный вопрос. Если бы я знал, что будет такой вопрос, я бы, может быть, дал в эфире ее телефон, кого это интересует, по спаниелям. Вот. Но я думаю, что кто заинтересовался этим вопросом, они могут сюда позвонить. Мы с ним пообщаемся.
2: Да, или на пейджер нам скинуть.
3: Конечно, скинуть информацию. Да, существует очень неплохой даже клуб.
2: Угу. Вопрос на пейджер. Скажите, пожалуйста, где можно достать раннего Вадима Михайловича книги? И как он относится к проблеме шапок из собаки, Дуся? Действительно, Дуся права. Вы помните, что раньше, скажем так, мужик без собачьей шапки, это был не мужик. И вот они повсюду ходили. Тут вот из песцовых, те, кто не мог песцовых добыть, они, значит, собачьи надевали.
1: Это был такой вариант, петушок-шапочка, да.
2: Петушок
1: из собачьей шапочки. Нет, да?
0: Нет, почему петушок? Насколько я помню, это были ушанки?
1: Ну, средние.
0: Российские.
3: Да. Ушанки — это круглые. Если кролики, выходили в шапочки с собачки.
0: Да? Ну, это как бы принято в деревнях, насколько мне известно. Там действительно песца было достать практически невозможно. И вот было такое браконьерство на... Я не знаю, как ему удавалось, потому что обычно деревенские псы такие... Ну, они для чего, в принципе, создаются? Для того, чтобы охранять там участок, добро, там...
3: материальные, опять же,
0: да, склад там своих вот этих запасов. Вот, и как-то удавалось увести, там, заманить какими-то определенными, там, жестами. Вот, делали в свое время, как я отношусь, плохо отношусь, потому что, в принципе, это неценная порода меха. Поэтому с этой данной точки зрения плохо.
3: У меня
0: плохо,
3: к вам такой вопрос есть. Да. Ничего, Вадим Михайлович, а у вас была шапочка?
0: У меня не было.
3: Никогда.
0: Никогда.
1: Ну, кстати, жалко, что эта мода ушла, потому что сколько живых шапок еще бегает. И,
3: а у вас, Денис Феоктистович,
0: много таких шапок? Я всю жизнь хожу в этих пилоточках, в таких вот.
1: Была у меня такая шапочка. А что, надо, а что можно было делать в то время? Все были такие шапочки.
3: Ну, можно было бы, наверное,
1: у кого не было, тогда петушки эти носили.
2: Так, а скажите, а вот мне интересно, вот, может быть, это тоже была специальная порода каких-то таких пушных собак? Ну,
3: для шапочек?
2: Да, ну как-то слабо верится, что... Вот,
0: я думаю, что история-то умалчивает. Я таких случаев
3: как бы не слышал. Ну вот я знаю, как бы специально разводили собачек для лайковых перчаток.
2: А, да-да-да, но это в древние времена, ну... это особо, скажем так, богатые люди там...
3: Потом просто рецепт выведения данных собак был утерян.
2: Ага.
0: Ну, как бы само общество само выбирает, что ему делать, да?
1: Вот Появи... общество...
0: Да.
1: Да, простите.
0: Да нет-нет,
1: говорите, пожалуйста. Говорите.
0: Да,
1: общество выбирает, а на самом деле обществу надо указывать. То есть мы сейчас разрабатываем систему сертификатов, которые будут выдаваться людям на право владения собаками, как это делается в других странах. То есть люди будут поставлены на самом деле в экстремальной ситуации, ведь как космонавтов. Это мы на самом деле опыт байконурцев перенимаем, как космонавтов уже сначала. Их сначала под воду, в центрифугу, в бочки их заколачивают, да, там с гвоздями. Там, в какие-то помещения без воздуха их загоняют, сколько продержатся. Потом выпускают, смотрят, если лицо абсолютно каменное такое же, даже если нога не двигается, значит, человек годен, да, он силен. Также мы будем как бы заводить желающих, то есть это будет организовано везде, повсеместно, я даже думаю, при ЖЭКах, то есть там же будут выдаваться разрешения, там же вот эти совочки, которые мы хотим ввести с мешочками, как это в других странах, там же будут проводиться эти эксперименты, то есть достоин ли этот человек с определенной психикой на владение, на управление собакой, то есть нанимаем несколько человек, вот нашли мы им применение, у ларьков они ходят, просят иногда деньги, собирают бутылки и так далее. Они будут заниматься легким таким истязанием, значит, домашних животных, претендентов на, так сказать, ну, объектов для владения, претенденты на, чтобы стать хозяинами хозяевами этих животных, они будут на это смотреть, но они будут за определенным ограждением, то есть несколько милиционеров будут их охранять, и те, значит, соответственно, будут немножко подхлёстывать их, собачек, вот, без определенного места жительства, там, пощипывать, подносить какие-то пинцеты и так далее. Те, кто, послушайте, вот, это же очень ценная мысль, те, кто не пощадят ни жизни, ни жизни, вот, рвануть туда, понимаете, спасти эту собаку, ведь некоторые же как подумают, а, шут с ним, чё? Вот, как бы, если я сейчас рванусь к ней, понимаете, мне вот чем-то дубинкой по голове, вот тот, кто преодолеет этот барьер, тот настоящий хозяин, тому мы сразу даем, значит, выпустили вот эти тамагочи, специально там не цыплята, там только собачки, сначала вот этот период они должны пройти, причем самая современная японская версия, она не просто там рисует экскременты, она конкретно выделяет, то есть положил в карман, тебе в карман, привыкай, ты собачник, привыкай.
2: Денис Феоктистович, насколько я знаю, что, в общем-то, тамагочи были придуманы для, скажем так, лишения террористов, занимающихся захватом заложников, захватывать физических лиц. То есть достаточно захватить тамагочи все-таки и не рисковать лицами спасателей, службами ФСБ, поскольку человек привыкает к тамагочи как к родному, и достаточно сказать, мы вернем тебе твое тамагочи там за 10 штучек гринца, к примеру. А вовсе не с целью вот какой-то там приучать кого-то. То есть это разработка спецслужб конкретная.
1: Да, в данном случае она как используется? Если он подсел на тамагочи, вот эту собачку, да, которая, кстати, распылитель шерсти там будет, без чего не могут все собачники жить. У них в квартире огромное количество шерсти, то есть ты приходишь к ним в гости, у тебя все черные штаны, они налипают, все носочки налипают. Ну, неважно в чем, да. Вот, у меня у Глеба есть эти две борзые, я, значит, как заеду, там вроде его там это жена-то Валя вроде там и чайку поставит, а невозможно, сидишь, пьешь чай, весь шерсти. Вот эти распылители шерсти. Если он подсел на это тамагочи, все, не нужна тебе собака, не нужна. Какой ты собачник, если тебе интересно.
2: С ними и в ушах носят вместо Сергея. Значит, Сергей, да. То же самое.
1: Вроде как так, знаете, нашли какую-то эстетику собачью, ну, образы жизни собаковида. Распылители шерсти им хватает.
0: Ориентация даже у многих поменялась по тамагочи. Не слышали такие вещи? Да, вот я как сейчас сталкиваюсь с такими фактами.
1: То есть тамагочи фильм.
0: Меняется ориентация буквально. Да, только тамагочи подавай. Понимаешь?
3: Ну, в общем, это неплохая, на самом деле, ориентация-то.
0: Тамагочи? Да, ну, да. В принципе, как бы еще общество к этому не
3: созрело. Если тамагочи приятные, она не против.
1: Но вы имеете в виду, что создаются какие-то модели, когда, может быть, в половой контакт вступить с тамагочи, когда она зазреет, да, вот, полового возраста?
0: Да, ты просто ее спрашиваешь, ты хочешь, она там иногда тебе, да, пи-пи-пи, да, отвечает. Или сама хочет, и какое-то определенное время она тебя вызывает на половую...
1: Ну, что касается приучения к собаководству, даже собаководству, этого там не будет, поскольку...
2: Не горячитесь, не горячитесь, все нормально. Это он сейчас скоро уйдет, это ремонтная работа. Рабочий, он тут белит потолки, и, ничего страшного, вы так прям волнуетесь.
1: Слишком прямо,
2: что-то. Но он активен, ему нужно просто успеть. Я предлагаю, знаете, что у нас остается совсем немножко времени, послушать все-таки последний на сегодня телефонный звонок.
1: Конечно.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да-да, говорите.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня к вам два вопроса, поэтому у меня просьба, не кладите сразу трубку.
2: Нет, вы только задавайте вопросы быстрее.
4: Значит, первый вопрос такой. Вот собаки и кошки, они летом, весной поедают какую-то травку. А вы знаете, какую?
2: Угу, записали. И дальше. И второй вопрос.
4: И второй вопрос. Вот это в дополнение к первому вопросу. У них одинаковая травка. И второй вопрос.
2: Угу.
4: Собаки и кошки, они себя облизывают. И при этом они шерсть не сплевывают, а шерсть попадает вовнутрь. И как же, интересно, это отражается на их здоровье.
2: Спасибо. Вопрос действительно интересный. Спасибо вам большое. Я думаю, что на этот заключительный вопрос в нашей сегодняшней программе ответит Птягин Александр Борисович.
3: Да, значит, по поводу первого вопроса, что я могу сказать? Ну, название травки, наверное, проще спросить у собачки и у кошечки. Я думаю, что они абсолютно разные, у собачек, у кошечек и даже у разных собачек. Ну, не рекомендую людям пробовать, кстати.
1: А недавно, кстати, извините, перебью вас, закон издали, что как бы...
3: По поводу травок, я слышал.
1: Да, психотропных, да.
3: Да, вот я про это говорю, не
1: рекомендую,
3: конечно.
1: Многие, кстати, пытаются есть вот эту собачки, но
3: потому что с собачками проще, да.
1: Депутаты
3: постановили. С собачками проще в этом плане, их домой его не увел, и все, а тут схватят, значит, повяжут и... будут неприятные моменты. А по поводу второго вопроса, что там, кстати, был?
2: Насчет слиза шерсти. Я просто про кошечек, если позволите, отвечу. Они регулярно раз в месяц отрыгивают огромный комок этой самой шерсти в укромном месте.
3: Вот я хотел, кстати, сказать.
2: А собаки?
3: Про укромные места. Шерсть, которая попадает внутрь, в желудок, она даже полезна для собак в определенном количестве. Значит, если не больше этого количества, она чистит желудок. То есть она
0: как
3: все...
0: Как
2: ёршик для кефирочных бутылок.
3: Ну вот знаете,
2: бутылок.
3: Когда корабли долго плавают в море, на них там ракушки нарастают, все. То же самое в желудке происходит у собачек, у кошечек, кстати, у человека тоже. А когда шерсть туда попадает, она, значит, со стенок желудка счищает все эти вещи и выходит вместе с ними. Поэтому я думаю, что...
1: А вот скажите, тот самый момент, когда выходит, вы говорите, что морские канаты, да, делают из конопли. То есть на самом деле, вот она выходит, ее берут сразу и используют в мореходстве.
3: Наплют?
1: Уже нет, ну вот в канаты.
2: Ну что же,
1: морские, да.
2: И на этой замечательной ноте, сказанной нашим авторитетным председателем независимой экологической комиссии при ИАП РФ Денисе Феоктистовиче Белуха, мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» были эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович, психолог Вадим Михайлович Книга и Денис Феоктистович Белуха. Я благодарю вас всех за то, что вы нашли время в такую трудную ночь, в общем-то, прийти сюда, просидеть так долго, рассказать столько много интересного. А нашим уважаемым радиослушателям еще раз напоминаю, что вы можете в течение недели присылать свои сообщения на пейджер 913-29-29 для абонента «Монморанси». Спасибо и удачи.
1: Спасибо вам. Спасибо.
3: Да, хочется пожелать вам, чтобы это...
5: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
2: И у нас в студии гость. Сегодня это заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан, руководитель проекта «Паразитоциноз. Век 20-й», профессор Иларион Гукчирович Семейко. И речь у нас пойдет о эволюции и о связи этой самой эволюции с примитивными самыми животными, каковыми являются амфибии, паразиты и некоторые млекопитающие. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы в прямом эфире. И по телефону 956-32-32 для абонента 109-279 можете задавать вопросы и делиться вашими мыслями вообще с программой «Монморанси». Это пейджер нашей программы, такое нововведение модное. Мы тоже должны идти это, понимаете ли, в ногу. Чуть позже к нашей беседе присоединится базитолог Андрей Орлов. Ну, а сейчас мы начинаем беседовать с Иларионом Гукчировичем. Здравствуйте, Иларион Гукчирович. Ну, хотелось начать с несколько, может быть, банальной такой вещи, что ли, да, с позволить себе усомниться вообще в правильности теории господина Дарвина. Ну, это уже сейчас не является как бы каким-то модным, новомодным и свежим. Уже практически более 80% не только населения, но и ученых мужей не верят в эту теорию. Вот. Но существует целый ряд научных изысканий в этой области. В частности, вот вы наверняка знаете замечательного турецкого ученого самородка Гогу Кварчели, который,
6: безусловно,
2: является крупнейшим авторитетом в области паразитологии и связи паразитологии с эволюцией. Он утверждал, что человек сам по себе является сложнейшим таким организмом, полученным в результате синтеза всех сильных каких-то органов, физиологических и
6: То есть энергетических
2: своего рода
6: мест,
2: такая выжимка.
6: Да, жизнеспособная выжимка из самых разных организмов. Но Гого Кварчелли утверждает, что вот его исследования, они, в общем-то, подвели его к тому, что где-то процентов на 80 человек все-таки состоит из насекомых. Имеется в виду прочность, например, тазобедренной кости, которую, да, ну, вот сейчас вот я вижу, проверяем на растяжение ее постоянно и так далее. Что вы могли бы сказать нам на эту тему? Да, плюс уже дальше пошли оппоненты Гоги Кварчелли, например, такой замечательный, ну, вы наверняка его тоже знаете, вы же все общаетесь постоянно.
2: Безусловно, это же проходят такие коллегии, в общем-то, научные. Раньше это проходило в рамках Советского Союза, теперь это в рамках стран СНГ проходит. Вот такие вот межотраслевые и узкоспециализированные коллегии. В частности, вот не так давно прошла очередная, где мы опять-таки объединили свои усилия в том, чтобы внедрить вот новое, так сказать, трактование эволюции живого на Земле, которое, в общем-то, заключается в том, что, как вот вы уже правильно отметили, в трудах Гоги это ярко прописано, как сейчас модно говорить. Дело все в том, что действительно человек, как высшая ступень живого на Земле, он вобрал в себя все положительные, наиболее сильные черты всех других животных и, в общем-то, даже подчас и растений, которые на сегодняшний день или в прошлом обитали на нашей планете. И здесь я хотел бы отметить некоторые противоречия в теории Дарвина. В общем-то, он утверждает, как наверняка известно всем, что постепенно, путем естественного отбора, значит, отмирали нежизнеспособные организмы, особи и целые виды животных или растений. И, значит, наиболее жизнеспособные, такие, например, как луковая журчалка, они дожили, в общем-то, и до наших дней, хотя уже существует на Земле несколько миллионов лет. Это вот здесь как бы я хотел отметить, что здесь отчасти Чарльз Дарвин прав. То есть действительно проходил, так сказать, естественный отбор, но, как по нашему с Гогой мнению, ошибка его в главном. То есть он организм рассматривал как индивидуальное, в общем-то, существо, которое совершенно автономно, значит, в этот мир вбрасывается и таким же образом его покидает. Наша же теория состоит в том, что любой организм, будь то муха, будь то, значит, червячок, либо же рыба.
6: Или, например, обычная сухопутная мохнатка.
2: Да, безусловно. Очень хороший, кстати, пример. Вот. Представляет из себя, так сказать, симбиоз различных отдельно взятых существ, которые в результате долгого пути эволюции слились в одно целое и образовали то, значит, громадное количество видов и родов, которые здесь его действительно большая заслуга классифицировал уважаемый мною Дарвин. То есть мы не можем сказать, что Дарвин был целиком неправ. Нет, отдельные проблески сознания, особенно когда он путешествовал на известном судне «Бигл» по океаном, изучал новые континенты, в его трудах они прослеживаются. Видимо, это связано с тем, что в те времена на судах в дальние плавания в неограниченных количествах брался ром. Вот, и, видимо, вот эта благотворная атмосфера, ну, в общем-то,
6: принципе,
2: хорошо
6: действовала. Озарение, как-то,
2: да,
6: судя,
2: да,
6: по всему, озарение.
2: Да, то есть какие-то аспекты действительно его трудов, они, в общем-то, имеют право на жизнь, и что, собственно, и доказывают. Но в корне он, как я уже говорю, ошибался.
6: Ну, вы знаете, наверняка многие наши радиослушатели сейчас как бы немножечко усомнились вообще в наших словах или думают, что, дескать, вот мы говорим об этом, А это все ведь не так серьезно. То есть, и, в общем-то, достаточно нет никакой разницы, так это или нет. Но тут я хочу привести в пример достаточно уже широко известное течение эндемистов, так называемых ученых-эндемистов под руководством Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских, который, собственно, находясь в оппозиции, тем не менее смог продвинуть свою теорию. А теорию я вкратце расскажу. Дело в том, что по мнению Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских и его единомышленников, сейчас настал новый виток развития природы, экологии, взаимоотношений в обществе, своего рода наконец.
2: Спиральный подход, да, к трактованию.
6: Да. И такая форма существования, как человек, снова становится нежизнеспособной. Ну, то есть, к примеру, как...
2: Ну, те известные случаи кретинизма в Бурятии, которые, в общем-то, на рубеже 90-х почти поголовно.
6: Да, но это пример какой-то современный. Вот если, например, взять склизкую анадырскую колючку, известное достаточно растение, которое, да, в общем-то, до того было совершенно сухим, после этого иммунитет против окружающего мира ослаб, оно где-то, по-моему, целиком исчезло с лица земли в конце прошлого века, если не изменять память. То есть человек сейчас постепенно начинает напоминать склизкую анадырскую колючку, по мнению Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских, и природа сама по себе, опять же, по мнению эндемистов, должна и уже начинает каким-то образом синтезировать новую форму жизни. Значит, по мнению Вячеслава Яковлевича, это, конечно, будет все равно за основу взят человек, человеческое существо.
2: Как наиболее универсальное.
6: Да. Но к нему должны постоянно быть что-то примешано. Может быть, даже от растений каких-то и так далее. Что меня удивило в теории Куярова-Никитских, это то, что он утверждает, что, например, люди, больные болезнью Дауна, вот, они являются как раз более высокоорганизованными существами, более жизнеспособной формой, нежели, скажем...
2: Ничего удивительного.
6: Да, ну вот мне интересно, как вы сейчас... Я знаю, что у вас все-таки были некоторые трения с Вячеславом
2: Яковлевичем. Но они касались организационных вопросов. Просто дело в том, что деньги у нас сейчас в Казахстане другие, вы же прекрасно знаете. Не везде можно поменять российские рубли на наши родные тенге. Вот, и, собственно, в этом и были трения. А на самом деле... Что касается теоретических аспектов сотрудничества, трений практически нет, потому что действительно я тоже придерживаюсь такой же позиции о том, что все, так сказать, случаи аномального развития человека на современном этапе, будь то болезнь Дауна, либо же кретинизм, либо же миксидема, это все, так сказать, проявление экспериментов природы. То есть природа пытается вот этот вот ход естественного отбора, о котором говорил Дарвин, так сказать, применить, ну, в общем-то, выражаясь языком военных, в реальных условиях. То есть что получается? Природа, значит, в каком-то отдельном случае при рождении, как современному человеку кажется, дефективного ребенка, то есть ребенка с другим хромосомным набором, в частности, вот болезнь Дауна, значит, она пытается вот путем изменения нашей генетической информации перестроить систему и выдать полностью другой продукт, который находится на другом уровне, нежели все мы. Uh-huh. Вот, но благодаря тому, что эти больные, значит, помещаются в специальные медицинские учреждения, психиатрические лечебницы, либо же просто в научные институты, что сейчас не секрет, для опытов, вот, то тем самым их процесс, так сказать, выживание, он ограничен только тем, что они проявляют свои низменные потребности, то есть как-то пищевой рефлекс и, собственно, все остальные выделительные. И если бы предоставить этим существам возможность жить так, как они хотят, несмотря на то, что они сами себя не обслуживают на первый взгляд, то мы проводили такие, в общем-то, эксперименты. И дело в том, что я могу сказать, что приблизительно на 18-м году жизни среднестатистический даун, вот, он обладает, ну,
7: потенциалом порядка в полтора раза выше, чем обыкновенный, нормальный.
6: Военный ракетчик,
7: да, понимаю. Да, да. Дело в том, что плоскость его мышления, она, конечно, находится в другой области. То есть сложно заставить его вырыть яму 2 на 2.
6: Ну, ему это и не нужно.
7: Ему это не нужно,
6: совершенно. Потому что практически вот вырывание ям этих, оно ведь снижает иммунитет, сопротивляемость организму, поскольку учащается сердцебиение, происходит вдыхание интенсивной пыли, то есть...
7: Все правильно. И потом, разве вправе мы, допустим, осуждать его желание, пусть даже в таком солидном возрасте, как 55 лет, рисовать акварелью на обоих? И в то же время, так сказать, спокойно смотреть на турниры атлетов, которые демонстрируют горы мышц и тем самым срывают крупные гонорары. И, то есть, ну, вот понятно, такое, да, вот занятие, он как бы не вызывает осуждений в обществе, а это...
6: А вы знаете, у нас вот стоит очень много памятников там репрессированным. Да. Вот, в частности, вы, наверное, обратили внимание на маленький бюстик, по которому написано «Иван Семенович отжурчал».
7: Да.
6: Вот. Ну, он отжурчал, по-моему, годах в 30-х где-то. Дело в том, что у него была теория, он был так называемый гоголист, то есть человек, серьезно занимающийся изучением Гоголя. Писателя.
7: Да.
6: Вот. И он...
7: Нет, подождите, да, по-моему, да. Вообще-то Гоголь — это птица. То есть он, по-моему, был орнитологом все-таки.
6: Ну, вполне возможно. То есть вполне возможно. Мне сейчас сложно судить. Но я, как бы, по рассказам вот нашего экскурсовода, может быть, она тоже ошибается, она у нас новенькая совсем. В общем, вот Иван Семенович отжурчал, утверждал, что люди, которые впадают в летаргический сон, в общем-то, они гораздо выше, опять же, по уровню своего развития, нежели те, кто вот спят нормально, с утра встают, съедают курицу, идут на работу. Поскольку летаргический сон является защитной реакцией организма на происходящее вокруг. И уже тогда в каких-то рукописных трудах, так и не получивших широкого распространения, но принадлежащих перу Ивана Семеновича отжурчал, сквозила прямо-таки мысль, что, ну, то есть то, что сказали и вы сейчас, то есть люди считают, что, например, люди, которые как бы родились и выросли и не в себе, то есть они не могут самостоятельно справлять естественные надобности, не могут как бы самостоятельно питаться.
7: Ну да, на первый взгляд, необычное поведение.
6: Да, но тем не менее, по теории господина отжурчал, эти люди как раз и страдают от того, что вокруг них происходит постоянно сутолка, какой-то уход, то есть попытка втянуть их. Да. Вот это, на самом деле, это совершенно защитная реакция организма, в результате чего эти люди, в общем-то, вот именно
7: рано погибают.
6: А так, если бы этого всего не было, они бы существовали. И даже в случае какого-то серьезного, какой-то экологической катастрофы и так далее, они бы выжили и, мало того, могли бы размножаться. Вот тут... немножечко о способе их размножения. Я знаю, что ваш... Я знаю, что у вас есть такой подраздел в вашем проекте по паразитоциноз век 20-й, вот целая рубрика, посвященная вот возможностям размножаться после экологической катастрофы людям, нетронутым уходом.
7: Но дело в том, что вы так широко задали мне вопрос, что я сначала к первой части, если позволите.
6: Конечно, конечно.
7: Правильно заметили о том, что действительно не дают этим людям нормально развиваться. И в этом-то как раз и скрытно проявляется боязнь живущих в подавляющем большинстве в данный момент на Земле нормальных, так называемых нормальных людей, перед высшей, так сказать, цивилизацией, поскольку появление большого количества людей с иным хромосомным набором просто-напросто сведет на нет все усилия современных людей, в частности, такие, в общем-то, аспекты современной деятельности, как телевидение, средства массовой информации, крупное промышленное производство, земледелие.
6: Выпечка.
7: Да, вот. И, значит, вот эта подсознательная боязнь, она не дает этим людям, то есть даже существуют законы, принятые в данный момент, не дают людям с другим хромосомным набором размножаться. Вот. Если, я опять же говорю, мы проводили эксперименты, то есть если дать этому человеку делать то, что он хочет, позволить, то это получится человек 22 века. То есть не 21-го, а 22-го уже, да. Он нас опережает, ну, по прикидкам, приблизительно на 100 лет.
6: А извините, тут... вот не кажется ли вам, что вполне возможно просто люди, наши с вами современники, находящиеся на одном уровне развития, опять же, да,
7: да.
6: Они когда подсознательно чувствуют вот эту мощь, исходящую от людей с другим набором Все хромосом. Правильно. И это не то, что даже инстинкт ухода или любовь к ним, или и опасаться, или боязнь. То, что у них боязнь. Нет, вот тут я как раз хотел другое, а просто чисто спортивная такая вот попытка не дать обогнать себя, не дать занять доминирующее место.
7: Да, вот. Да. Вот тут элементарный пример. Никому не нравится, пускай даже этот человек едет на автомобиле ЗАЗ, никому не нравится, что вот тебя на ЗАЗе обгоняет Мерседес, и подчас были, встречаются попытки помешать этому обгону. Казалось бы, едешь 60 км в час, дай другому ехать 120. Нет, так и здесь, то есть так и здесь происходит. А потом, опять же, любое подчинение личности каким-то установленным нормам, значит, как-то подтирание... значит, заднепроходного отверстия в строго определенные часы туалетной бумагой, оно, в конце концов, и у, так сказать, у человека с привычным хромосомным набором, оно вызовет негативную реакцию. То есть человек раньше, так сказать, в момент своего эволюционного становления, он каждый день жил по-разному. То есть сегодня он мог убить мамонта, завтра нет, и, так сказать, вот это вот его среда общения, она и формировала вот этот, тот интеллект, который, так сказать, мы с вами сейчас имеем. А что пытаются сделать с этими вот, опять же, с теми людьми с ненормальным хромосомным набором? То есть их загоняют, так сказать, в лабораторные практические условия. Это своего рода получается собака Павлова. То есть по звонку питания, и тем самым тормозится и опускается все на уровень рефлекса.
6: И на уровень рефлекса, во-первых, а во-вторых, поскольку все-таки эти люди суперлюди где-то, они...
7: Происходит моглизация, так называемая.
6: Вот. Плюс они вынуждены просто как существа более высокого уровня развития, они вынуждены считаться, ну, просто, попросту говоря, уважать вот братьев своих младших, как мы, например, снисходительно относимся к собакам.
7: Поэтому вот посмотрите, крайне редкие случаи каких-либо агрессивных действий со стороны этих людей в отношении того, кто за ними ухаживает, и докторов, которые, значит, как бы лечат их. И тут вот очень интересный аспект я хотел бы затронуть. Значит, когда болезнь человека очевидна, то есть, ну, мы все знаем, что лицо, так, значит, Дауна, оно имеет специфическую, так сказать, внешность. Когда вот эта внешность налицо, мы уже не обращаем внимания на то, что он может прекрасно играть в шахматы, либо же, так сказать, рисовать отличные картины. Но, в свою очередь, если человек, пускай рисует посредственные картины, но постепенно становится знаменитым, потом ему могут простить даже не то, что форму лица, а любой его, так сказать, и какой-то даже подчас криминальный проступок.
6: Ну, как-то газовое деление непроизвольное и так далее.
7: Да нет, а потом всегда, так сказать, вот даже вот я слышал, у вас сейчас такой идет как бы такая волна о том, что известные популярные звезды не платят налоги. И вроде такие, значит, как бы в прессе появляются статьи о том, что, ну, вот, а их мало, они, значит, талантливые, давайте им простим. Вот, понимаете, все с этого и начинается. То есть, если бы...
6: То есть с этого и начинается как бы бардак, собственно
7: говоря. Конечно, конечно.
6: Вы знаете, я просто немножечко хотел еще привести такой пример, который, опять же, приводится в одной работе Ивана Семеновича Аджурчал, репрессированного. Вот он, ну, дабы как-то вот не просто говорить, а как бы подкреплять свои слова реальными примерами или какими-то фактами, да, или чтобы это было более красочно, то привел такой пример, попросту говоря. Вот после ядерной войны или после серьезного какого-то радиоактивного облучения, катастрофы и так далее, выживают тараканы. Это факт. У них очень сильные иммунитеты выживания и так далее.
7: Ну, вообще не только.
6: Ну, он взял, отжурчал, он взял, как пример, как тараканов. Но, говорит, ведь никому из людей не приходит в голову мысль, например, одевать на таракана памперс, кормить его из пипетки и каким-то образом, в общем-то, ну, вообще производить за ним уход.
7: Да.
6: Поэтому Вот одна из этих особенностей таракана, вернее, таракан как одна из особенностей, как одна из составляющих, по мнению и Ивана Семеновича Отжурчал, который это в 1935 году написал, заметьте, да, и уже сейчас в трудах Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских эта мысль сквозит, что таракан должен быть одной из составляющих человека будущего, в принципе. То есть то же, что происходит вот с людьми, о которых мы говорим внешне, это полная неспособность как-то мыслить логически и так далее.
7: Они просто непонятны.
6: Да, на деле это, в общем, целая серьезная форма жизни, которая даже, заметьте, не обязательно общаться между собой словами. Да. То есть если мы посадим двух людей с каким-то изменением набора хромосом, они не будут говорить друг с другом, у них будет налажена телепатическая связь. То есть так, как это было, например, в древние времена у буддийских монахов.
7: Известен случай, кстати говоря, вот у некоторых людей, которые были подвержены лучевой болезни, у них тоже происходят структурные изменения хромосомной записи. Вот. И, так сказать, они находили общий язык. Вот и в частности в нашей клинике мы проводили такие исследования, то есть люди, которые находились уже в четвертой стадии лучевой болезни, вот они могли запросто общаться вот с теми, кто, у кого имеется врожденный дефект приблизительно такой же. То есть человек переходит на какой-то другой уровень, хотя его физическая жизнь уже подходит к концу, но тем не менее его интеллект, так сказать, его разум, он прогрессирует. И вот в трудах Любомира Пипкова, что касается тараканов, он очень много, это хорватский, в общем-то, ученый достаточно
6: известный. Но он, кстати, потом эмигрировал в Албанию. После Албании он сейчас опять уже в Хорватии, в Сербии. То есть он, кстати, ни разу, вот, что интересная личность, несмотря на свою просто мировую известность, да, несмотря на многочисленные предложения просто о работе в более таких экономически развитых странах, он, в общем-то, был всего лишь в Албании, в Хорватии, в Сербии. Все. То есть он такой вообще вот фанатик славянской культуры, да, и письменности.
7: Но тут я все-таки хотел бы вернуться к его научным изысканиям.
6: Конечно,
7: на почве
6: энтомологии. Безусловно, безусловно.
7: Вот. Он первым, собственно, вывел необходимость человека в таракане. То есть он ее вывел экспериментальным путем. А, в общем-то, мы же доказали ее теоретически. То есть таракан настолько же свойственен жилищу человека, как побелка на потолке.
6: Или, например, яйца в холодильнике.
7: Поскольку, да, поскольку, так сказать, таракан, ну, все это, в общем-то, признают, несмотря на все попытки его изводить, мы предлагаем с тараканом дружить. То есть подкармливать его в определенные часы, поскольку это достаточно смышленное насекомое, если так можно выразиться.
6: А, да, да.
7: Вот. И таким образом приручить и заставить его, ну, в какой-то степени соответствовать нашим пожеланиям. То есть вообще сейчас человек как бы победил природу, создал атомные реакторы, сверхзвуковые самолеты, подводные лодки.
6: Водохранилище.
7: Да, да. Но с простым насекомым, с двумя усами и шестью лапками справиться не может. Так вот мы, в общем-то, попутно как-то, сказать, средства для зарабатывания денег на наши научные проекты мы провели вот теоретические исследования, такую как бы мозговую атаку в этом направлении, вот, и рекомендовали. То есть существует специальный курс, который наш человек, так сказать, по желанию клиента может провести, и тараканы будут подвластны его воле. То есть, ну, путем не истребления, а приручения.
6: А, кстати, ведь тут есть опять такой же момент, если мы берем насекомых как высшую форму жизни, высшую в плане выживаемости. Да. Мы же ничего не знаем, по идее, то о внутреннем устройстве их общества. Тем не менее, вот обратите внимание, там на муравейник, они общаются там этими там усами своими, как-то кузнечики, опять же, да, те же тараканы, у них есть там, в общем-то, своя система оповещения. Вот. Тем не менее, люди выбрали, я имею в виду, например, в Китае, да, в других странах аналогичных, люди выбрали такой метод, ну, не то, что борьбы с ними, а метод очень экономически ценный. То есть они борются с ними, употребляя их в пищу. То есть практически это происходит каннибализм.
7: Но тут, понимаете, опять же, да, подчинение какого-то вида насекомого, будь то, так сказать, морковка, которая растет у нас на грядке, своим потребностям. Дело в том, что я как раз придерживаюсь иных форм. Конечно, можно подчинить себе таракана, можно даже подчинить себе стеблевого капустного скрытнохоботника, хотя это гораздо сложнее, это сложно, поскольку это достаточно крупные насекомые.
6: И плюс очень прихотливые. Тут нужно сказать, что требующие, как ни странно, вот его можно, хоботник-то он, по идее, приживается. Да, но он, дело в том, что у него очень серьезные проблемы с дефекацией.
7: Да.
6: И одновременно он чрезвычайно чистоплотен. То есть никогда хоботник не сходит на капусте.
7: Нет.
6: Вот. И поэтому трудно его держать дома. То есть это, но тем не менее, реальная вещь.
7: Ну вот тут опять же я хотел бы вернуться к проблеме всеобщего глобального кризиса, то есть самой, в общем-то, ядерной катастрофе.
6: Безусловно.
7: Вот. Нельзя сказать стопроцентно, что выживут только тараканы, а помрут все люди. Поскольку вот по нашим как раз исследованиям, как вы уже отмечали, что люди с измененным хромосомным набором, они выживут в этих условиях. То есть единственное, что может на них повлиять, это физическое там, разрушение, то есть световое излучение там, и так далее, кирпич на голову. А что касается радиации, они выживают, ну, могут поспорить даже с табачным трипсом. То есть табачный трипс — это наиболее выживаемое такое существо, которое... Оно, в общем-то, мало распространено и живет только на новой земле.
6: А вот извините, дело в том, что проводили же, я знаю, эксперименты серьезные в лабораториях по вот как раз над табачным трипсом, то есть его облучали длительное время разными, в общем-то, источником разной мощности, и затем, поскольку жизненный период табачного трипса в сравнении с человеческой жизнью весьма-весьма маленький, то есть мы могли наблюдать смену целого поколения табачного трипса.
7: Поколений.
6: И мы изучали, вернее, вот, ну, не мы, я уж так как-то, производилось изучение мутаций каких-то более-менее ярких табачного трипса. Вот,
7: их не происходило, вот, заметьте.
6: Их не происходило. А вот как, на ваш взгляд, будут ли происходить мутации, если будут, то какие?
7: Вот здесь мы с вами плавно и подходим к идее паразитоциноза. Что такое паразитоциноз?
6: Вот этот вопрос я хотел вам только что задать.
7: Да. Извините, что я вас опередил.
6: Ничего.
7: Дело в том, что паразитоциноз — это, выражаясь, так сказать, современным языком, это сообщество паразитов, которые подвержены, объединены единой целью. То есть, в принципе, любое существо, согласно нашей с Гогой теории, оно является собой именно вот объект, вернее, субъект паразитоциноза. Вот, значит, человек, который, как мы все знаем, состоит из таких важных частей, как скелет, мышечная ткань.
6: Потрошка.
7: Да. Он также является совокупностью паразитов. Конечно, на первый взгляд это выглядит, ну...
6: Абсурдно.
7: Да. Действительно, на сегодняшний день это не так. Но в процессе становления человека, в процессе эволюции, симбиоз отдельных организмов породил вообще млекопитающее, и потом человека как высшую, в общем-то, ступень млекопитающего. То есть изначально все мы знаем, что эволюция на Земле, она происходила из океана, то есть жизнь зародилась в воде. Образовались простейшие, затем через какое-то там определенное время, там несколько миллионов лет, значит, губки, после них кораллы. Так вот, я могу вам с уверенностью сказать, и, в общем-то, на тестах это все проверено, то, что наша костная с вами система, то есть вообще костные, они образовались именно из кораллов. То есть кораллы в свое время почковались, обрастали, значит, другими формами, таким как актинии, значит, простейшие моллюски, и все это, значит, вот образовывались такие, ну, это я так простым примитивным языком
6: говорю,
7: да, значит, образовывались такие сообщества, в основе которого зачастую находилась известковая ткань коралла, вот, которые в силу того, что всем выживать необходимо, и, значит, образовывали первый костный организм. Так образовалась рыба, потом дальше из нее образовалась первая сухопутная земноводная, которая вылезла
6: змея,
7: из воды.
6: Змея,
7: да, с ласточками с такими.
6: Да.
7: Вот. И, значит, потом уже через много миллионов лет появились млекопитающие, наконец, человек. Так вот, Что я хотел сказать о том, что человек — это совокупность различных, в общем-то, подчас невзаимосвязанных, значит, органов, как мы их сейчас называем в медицине. То есть практически вот открытие это наше, паразитоциноза, оно приводит нас к новой, к новым возможностям в лечении определенных заболеваний. То есть это один из аспектов. Вот я, например, уверен, что с помощью этого мы сможем победить чуму 20 века, рак. Вот. То же самое и со СПИДом. То есть, внедряя вот это наши знания в современную медицину, мы, так сказать, сможем излечить все те проблемы, в частности, вот геморрой, который мучает всех.
6: Причем очень эта болезнь, как ни странно, она с годами-то не меняется. Это из вечных болезней, это как заноза, просто говоря, у населения.
7: Проникая в глубины нашей теории, проникая в глубины нашей теории, современный врач с такой досадой для себя отметит о том, что вот все 5 лет и потом еще 3 в аспирантуре он потратил зря. То есть он

0: Первый метод – это разрезание или прокол с дальнейшим выдавливанием содержимого. Второй метод – это прикладывание там различных каких-то мазей и трав, да, чтобы это рассосалось. Но тут, опять же, очень мы забываем о том, что в случае, если это рассасывается, прыщ, то есть это папула, да?
1: Она уходит в нас. Уходит,
0: да. Да-да-да-да.
1: И гораздо-гораздо умнее с этим согласится любой современный, будь то педиатр, либо же хирург, гораздо профессиональнее не дать болезни развиться. То есть все мы прекрасно знаем, возвращаясь опять же к нашей теории, все мы прекрасно знаем, что нормальное количество и туберкулезной, и кишечной палочек, а также других простейших и вирусов, оно находится постоянно в организме человека, но находится в определенном балансе. Как только значит, тормоза, так сказать, отказывают, происходит коллективное размножение, и человек начинает заболевать. Так вот, что касается все-таки нашей теории, вот если мы будем рассматривать костную систему человека как, как в принципе, примитивный коралл...
0: Извините, я просто хотел еще как пример. Наверняка многие наши радиослушатели сейчас усомнились, дескать, вот рассказе о папуле. Просто я хочу привести пример такого известного, в общем-то, человека, который просто изучал именно нароста на теле, на человеческом теле, Егор Коляда, помните, да, такого?
1: Да, это очень интересная тема наростов на человеческом теле. Это вот как раз на основе этого, собственно, это и натолкнуло меня на вот эту вот теорию, на создание этой теории. Ведь любой нарост на теле – это попытка, значит, хода эволюции на Земле внедрить уже как бы отработанный, отшлифованный во всех аспектах механизм, новую какую-то деталь, если таким техническим языком выражаясь. Так вот, мы все при возникновении у нас какого-либо жировичка или той же самой папулы, значит, либо какой же...
0: Ячменя.
1: Да, доброкачественной опухоли. Мы бежим, значит, к врачу-онкологу, а тот просто махая на нас руками, говорит, ой, у вас, значит, рак, и, в общем, вам осталось жить 2 месяца, бросайте все, пишите завещание. На самом деле все не так сложно. Я вас уверяю, что люди, которым рак не лечат, живут дольше, чем те, которым рак начинает лечить. Как только человек узнает о том, что у него раковая опухоль в любой части его организма, вот, тут же, в общем-то, срабатывает, значит, эволюционный, да, рефлекс, и, так сказать, организм, он этот отмирает. Ведь обезьяна, когда становилась человеком, она не знала о том, что она становится человеком. Вот для нее было естественно так же, так сказать, как для нас поковырять в носу.
0: То есть в данном случае мы же выступаем не как сторонники теории Дарвина.
1: Нет, но дело в том, что я же уже говорил о том, что Дарвин был частично неправ. То есть он...
0: Знаете, я просто хотел немножечко вернуться к Егору Коляда и к его поразительному эксперименту. Он проводил эти эксперименты в момент коллективизации сельского хозяйства.
1: Помню.
0: В те, да, далекие времена, как ни странно, были ученые, которые на чистом энтузиазме этим занимались с помощью добровольцев. Тогда ведь как бы кожные болезни были развиты. Да, но кожные болезни были разные. Да. И Егор Коляда делал следующее. Он набрал группу добровольцев прыщавых. Ну, я имею в виду людей, которые как-то за... Ну,
1: дерматит.
0: Дерматит у них, да. Я просто не специалист в этой области. И одних людей он постоянно как бы делал им надрезы и вот как бы содержимое папул сцеживал, а других как бы натирал всяческими мазями, обертывал в конскую шкуру, чтобы...
1: Парки из навоза были по традиционной медицине.
0: То есть практически содержимое папул уходило назад в организм этих людей. И проводил, я имею в виду Егора Коляду, он проводил статистику. Выяснил, что те люди, которых оборачивали вот в конскую шкуру, делали припарки вот эти, то есть содержимое папул, которое уходило в организм, жили в среднем на 15 лет меньше.
1: Да.
0: То есть не дожили до начала Второй мировой войны.
1: Я вас уверяю, что если бы каждый человек получал определенную профилактику на раннем этапе, то есть если бы подходить к, допустим, даже тому же кормлению грудного младенца, с наших позиций, то я вас уверяю, что в 90% этих бы папулы просто не возникало. По той простой причине,

0: что ведь грудное молоко, это, оно, в общем-то, у женщины совсем не для того, для чего думают.
1: Естественно, ни вот. В коем случае не для вскармливания
0: младенца. Нет. Дело в том, что, несмотря на все вот эти вот утверждения о том, что нет ничего лучше материнского молока, это да, совсем это не так.
1: Это просто романтизация физиологического процесса, причем совершенно не того,
0: о котором... Нет, в течение первой недели, то есть это имеет смысл, потому что действительно, вот, и потом у женщины в течение первой недели у нее не молоко выделяется, как всем известно, а молозиво, так называемое, вот, а это уже такой более концентрированный...
1: продукт. Скажем так, сметана,
0: да, чтобы было понять. Да, вот, а тем, что выделяется после этого... Кормить можно, ну, разве что...
1: Ну, в общем-то, лучше никого. Это, знаете, что напоминает? Вот уже масло машинное, которое год не меняли.
0: Да.
1: То есть, когда вот его залили свежее, оно еще нормально.
0: Согласен.
1: Ведь организм женщины, он тоже набирает.
0: И вот...
1: Женщина, как бы, она как земляника. Если она растет на опушке, это одно. Если около дороги, совершенно где ездят автомобили.
0: Совершенно, да. Совершенно.
1: Вы знаете, Илларион Гухчирович, давайте послушаем телефонный звонок все-таки. Звоните 203-19-20. И задавайте ваши вопросы нашему гостю, а также можете общаться с нами через пейджер, номер его 956-32-32 для абонента 109-279, и, я понимаю, телефон Дудочку, здравствуйте, мы полны внимания к вам, вы в прямом эфире, рассказывайте, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вы не могли бы немножко, не совсем, вы английский знаете язык?
0: Безусловно. Вот Илларион Гукчирович.
2: С приятелем переводили, вот сестры Федора пели, кто его знает, чего он моргает. Значит, в обратном переводе, по-английски, никто не знает, что у него с глазом, так? Да? А вот здесь потом, что-то это я тоже знаю, но никак, вот присказка русская есть. Ну, например, как делать, вот тот-то, ну, там, вот, к примеру. Ну, так-так сделаешь, и весь этот, до копейки. Вот как перевести? Никак не могу.
0: Что именно перевести?
2: Надо сделать так, и весь пенис до копейки. Вот как на английский.
1: Угу. Вы знаете, вот профессор сейчас постарается ответить. Я вижу, что вот есть у вас идея.
0: Я все-таки не до конца понял фразу. Если вам что-то надо, то это надо говорить,
1: а мне... Нет, что связано вообще с копейкой, то вот есть уже перевод, это money.
0: Да, известный, достаточно популярный перевод, то есть он в
1: настоящее время... денежные знаки, они как бы по-английски...
0: Ну, в принципе, вообще, мне кажется, гораздо важнее не цвет денег и их название, а то, что на них можно купить.
1: Да, да, с этим сложно не согласиться. Здравствуйте, мы полны внимания к вам, вы в прямом эфире. Алло, алло.
3: Пожалуйста.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывайте, пожалуйста.
3: А чем кормить ребенка, если вы говорите, молоко женское не годится? С какого же возраста надо переходить на какое-то другое питание?
0: Вот очень хорошо, что вы сформулировали.
1: Да.
0: На какое-то другое питание. Я уже говорил о том, что в течение первых недели-двух можно, то есть пока у вас еще молозиво есть, вы можете смело, так сказать, его применять. Но как только оно проходит, значит, грудное молоко надо стеживать, а переходить к кормлению ребенка теми же продуктами, только в более качественном исполнении, то есть диетическими крупами, вот, диетическим мясом, то есть, ну, желательно фарш, провернутый.
1: Не, ну можно и кусковым, собственно, если это... Да, извините.
0: Нет, ну кусковым это если младенцу уже пробили
1: первые клыки, зубки. Да. Уже бивни появились. Ну, вот, кстати, ведь вот дело в том, что, извините, что я вас перебил. Ну,
0: вообще, в принципе, реально, так сказать, современная наука, чем раньше, тем лучше.
1: Ведь реально, вот, как бы, опять же, природа, она тоже ведь в растерянности. Она как бы мечется, она не знает, каким образом сделать из человека более выживаемое существо, чем да. человек есть сейчас. Поэтому вот уже появляются младенцы, например, с волосами,
0: да,
1: с бивнями. Вот, например, недавно родился в Самаре. родился девочка, его достали, он с бивнями уже, вот, и, в принципе, прям есть может уже все, что попало. Это, кстати, не аномалия, это не аномалия.
0: Да, нет, совершенно согласен. Да. И, возвращаясь все-таки к звонку, я хочу сказать о том, что чем раньше вы начнете приучать ребенка к той пище, которая свойственна вашему территориальному округу, то есть понятно, что, допустим, в монгольской степи вы не найдете консервированные тушенки из свинины, а гораздо проще найти свежепровернутый конский фарш. Вот. Чем раньше вы начнете привыкание ребенка к тому питанию, которое свойственно для вас, желательно, естественно, конечно, никаких консервированных вещей, mm-hmm. значит, тем более импортного производства.
1: Кстати, то же самое я вот хочу сказать о монгольских вообще детях, ну, о том, как изначально аутентичные монголы приучали своих детей адаптироваться в сложных внешних условиях. Мало того, что они их кормили вот отжимками как бы из того продукта, о котором вы сказали, плюс они сыпали на лиц детям песок, потому что в дальнейшем монгольские воины, когда они скачут навстречу Бурану, для них это не должно быть неожиданностью.
0: Конечно.
1: Вот. То есть, ведь на самом деле они же все как появляются на свет, у них глаза круглые, что твоя мишень. Вот. А потом уже это... Ну, извините, что-то я отвлекся и вас отвел. Отвлек продолжать.
0: Вот тут, так сказать, ревнивые сторонники традиционной науки могут возразить нам. Ну, вот вы говорите о том, что им сыплют в лицо песком. А почему же тогда у их коней глаза круглые? Да все объясняется очень просто. У их коней очень длинные ресницы. И проводились опыты, вот в частности, я знаю, что на одном из новейших истребителей, который применялся в операции Соединенных Штатов под названием «Буря в пустыне», воздухозаборники двигателей были обшиты конской ресницей монгольской ездовой кобылы. Вот. И тем самым при пролете на малой высоте, известно, что, в общем-то, в жарких условиях, в пустынных условиях, в общем, двигатель авиационный служит где-то в два раза меньше, чем в других, в нормальных. Вот. И тем самым, применив вот эти вот ресницы, вот, была, кстати, закуплена огромнейшая партия. Вот, на этом многие, я знаю, нагрели руки, потому что уже коммунистическая партия, она как бы развалилась в Монголии. Вот, и тем самым эффект показал себя с очень... Это применение этих конских ресниц очень хорошей стороны.

0: положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, тебе приснится с яйцами птица.
1: И в гостях у программы «Монморанси» заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан профессор Илларион Гукчирович-Семейко, который является также руководителем научного проекта «Паразитоциноз век 20». По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы в прямом эфире, а набрав номер 956-32-32 и передав сообщение для абонента номер 109-279, в общем-то, поделиться вашими соображениями через черную коробку, именуемую пейджер. И речь у нас идет о эволюции, не только. Вот сейчас мы закончили предыдущий наш разговор на теме использования отдельных, ну, даже фрагментов. Не органов, фрагментов животного в целях корабле, машиностроения, да?
2: Ну, в принципе, эта тема, она достаточно обширна. Это все сводится, вернее, истекает из того, что человек, так сказать, хочет подчинить себе природу, и, подмечая, как ему кажется, полезные свойства тех или иных организмов, либо же те или иные явления природы, пытается, так сказать, извлечь для себя пользу. Всем известные так называемые приливные гидроэлектростанции, да, которые используют энергию приливов моря для того, чтобы освещать и обогревать жилища.
1: Кстати, в реверсном режиме и слива.
2: Да, конечно.
1: Вот на пейджер пришло сообщение от нашей постоянной радиослушательницы Натальи Ветлицкой. Она интересуется, а почему у монгольских птиц, как-то орел и так далее, вот тоже не узкие глаза. Причем ресниц там не наблюдается.
2: Дело все объясняется достаточно просто. Поскольку Казахстан, в общем-то, расположен не так далеко от Монголии, и проблемы монгольского народа нам, в общем-то, близки и в плане, так сказать, опять же, финансовой поддержки своей основной научной деятельности мы производим целый ряд, в общем-то, научных исследований, прикладных для не только для Монголии, но и для стран Индокитая. Вот, поскольку научный потенциал нашей академии достаточно высок. Так вот, что я могу сказать относительно птиц монгольских прерий. Во-первых, их там мало. Вот. Во-вторых, те, которые есть, летают по ветру, тем самым уравнивая свою скорость со скоростью полета песчинок и полевых частичек, которые присутствуют в атмосфере пустыни Гоби. Это, в общем-то, такая специализация, значит, вот, животных, в частности птиц, она вызвана достаточно суровой средой обитания. Вот, и
1: одно
2: из явлений, такое проявление специализации.
1: Я от себя еще хочу добавить, что, в общем-то, на самом деле тут немалую роль играет наличие, конечно, перьев на тушке, да, данного животного. Вы знаете, я хотел бы немножечко, Илларион Гукчирович, вернуться вот к теме эволюции и так далее. То есть, по утверждению, опять же, Ивана Семеновича Аджурчал, все-таки грядет какой-то апокалипсис, да? Вот, предположим, что в ходе этого апокалипсиса, вернее, после него выживут, выживет какая-то форма такая, это, если будет близкая к человеку форма, ну, к примеру, смесь там человека с чем-то, да, нечто, то есть нечто, вот, но это же нечто, оно не должно выжить одно, то есть его должны, опять же, окружать, ну, какие-то там деревья, растения. То есть понятно, что там одной анадырской из склизкой колючки мало. И там животные, табачный трипс, это, конечно, хорошо, но тоже мало. То есть должны быть какие-то птицы. Я знаю, что ваша академия, именно ваша кафедра прикладной эволюции, занимается прогнозированием вероятности выживаемости в случае апокалипсиса определенных видов птиц, животных, да, и также конструированием их внешнего вида, их повадок и так далее. Вот не могли бы вы немножко осветить вот эту область вашей деятельности?
2: С удовольствием. Ну, в общем-то, базируясь на нашей теории паразитоциноза, мы можем с точностью, ну, определяемой порядком 90-95% воссоздать облик животного будущего, будь то, ну, то есть, в принципе, нам должны быть даны исходные данные относительно какого-то вида.
1: А вот что за вот исходные данные? Что за исходные?
2: Ну, дело в том, что в каждом, каждый организм несет в себе, согласно нашей теории, определенный баланс тех или иных, в общем-то, эволюционировавших паразитов. То есть у кого-то печень больше, то есть у кого-то сердце меньше.
1: Кстати, значит, эти два явления, они совершенно взаимо не исключающие. То есть это доказано, что печень больше, сердце меньше.
2: Да, и наоборот, поскольку, так сказать, какая-то амеба в периоде, так сказать, становления этого организма, она более усиленно размножилась.
1: Нет, вот тут даже, видимо, не так. Тут можно объяснить это по-другому. Вот прямую зависимость размера печени от сердца и наоборот. Известно, что печень является как бы своего рода генератором крови. То есть она очищает и так далее.
2: Фильтром.
1: Да? Фильтром, да. Вот чем больше печень, тем, естественно, свежее кровь. Поэтому мощность сердца не нужна большая. И наоборот, если печенка маленькая, что у твоей курицы, то сердце должно быть очень нехилым, потому что оно должно гонять кровь с такой большой скоростью, что она должна очищаться по мере прохождения через сосуды, легкие и почки.
2: Интересен, в общем-то, пример хреновой бабанухи.
1: Да-да-да.
2: По существу это, в общем-то, летающая печень. То есть, ну, это птица, которая обитает на северо-востоке Урала.
1: Она занесена в Красную книгу.
2: Безусловно. Это крайне редкий экземпляр. И дело в том, что и обладать им хотят как сторонники, так сказать, эволюционной теории, да, так и противники, в частности, я. Но у меня, в общем-то, в коллекции есть парочка.
1: Ну, кстати, яиц, тут нужно сказать отдельно, что вы уж так как бы... То есть дело в том, что среди любителей вообще птиц, коллекционеров этих животных, в общем-то, хреновая бабануха, по-моему, есть... Только у известного вот певца оперного Лучано Паваротти, причем преподнесена нам правительством, из частных лиц, правительством Индонезии за благотворительный концерт, вот, который он давал в фонд построения парома. Вот. А что касается яиц, то они распространены больше. Вот. И, кстати, вот можно вас попросить немножечко описать яйца хреновой бабанухи, потому что ценность их уникальна. Дело в том, что я знаю это предложение, которое вам поступило от Фиделя Кастро. Он предложил вам обменять ваше яйцо, ну, в смысле, не ваше, а вот этой хреновой бабанухи, на натуральное яйцо Фаберже, которое, в общем-то, которое подарил ему сам Леонид Ильич еще.
2: Не так дорого стоит.
1: Ну, конечно.
2: Да-да-да. Хреновика. Это другое такое узкоспециализированное название. Дело в том, что, ну, как оно выглядит? Ну, представьте себе мышь от компьютера. Так называемое устройство. Вот. Приблизительно такое же по размеру и окружность в плане, то есть по верхней вот плоскости мыши, приблизительно соответствует окружности, то есть эллипсу, который образует это яйцо.
1: То есть самое интересное, коническое оно получается.
2: Да, самое интересное, что если вы попытаетесь сделать из этого яйца блюдо под названием яичница, то при разбиве вытек будет ярко-коричневого цвета. Это связано с тем, что и по вкусу это будет напоминать вот печеночный фарш. То есть дело в том, что я не зря сказал о том, что это практически летающая печенка оперенная. То есть это птица, которая, ну, ее, в принципе, вот такое строение особое внутреннее, оно вызвано как раз средой обитания. То есть исторически те, ну, назовем их паразиты, которые основывали ее внутреннюю структуру, были вынуждены, часть их была вынуждена отмереть или, так сказать, присутствовать в ограниченном количестве. Но в силу того, что на Западном Урале, как наверняка все знают, помимо холодных достаточно условий, там еще и сосредоточены залежи урановых руд.
1: И очень высокое давление.
2: Да, и очень высокое давление. И все это в совокупе, То есть повышенная радиация, высокое давление и холода, значит, вот заставляют... То есть если животное там хочет жить комфортабельно, оно должно иметь увеличенную печень. Но в силу того, что, как мы говорили, высокое давление, то есть удельная нагрузка на крыло огромная, и поэтому птичка эта, она... То есть это одна из тех немногих птиц, у которой яйцо больше особи.
1: Да, это совершенно правильно. Кстати, еще об одной особенности яйца хреновой бабанухи. Дело в том, что это яйцо совершенно не нуждается в выседе и согреве, и никогда не портится. Это парадокс.
2: Оболочка, да.
1: То есть оно может, например, лежать там, я не знаю, годами и быть совершенно не испорченным, да, в любой, даже на жаре или где-то. Другое дело, что хреновая бабануха за всю свою жизнь, ну, несет одно от силы два яйца. Вот. И вовсе не факт, что вот из этих двух или одного яйца вылупится хреновый бабаненок, поскольку, в общем-то, доказано, что из 10 отложенных яиц, 10 с бабанухами хреновыми, дай бог, вылупливается одно, один только. Поэтому...
2: Дело в том, что тут, да, возможно, мы присутствуем при, так сказать, археологическом закладе, то есть природа, возможно, я не могу с точностью это утверждать, но возможно, что здесь природа пытается законсервировать до будущих лучших времен. То есть, да, ну, опять же, с точки зрения бабанухи, то есть вот она, при, не дай бог, если это случится, при термоядерной, собственно, войне, она выживет.
1: И, безусловно, все эти яйца, раскиданные там, да, и сям, да, они, в общем-то, да, сохранятся. Вполне возможно. Вы знаете, мне эта мысль в голову даже не приходила.
2: Да, при определенном течении обстоятельств, то есть при повышенной радиации, происходит вылуп. И вот эта вот живая печень вот с перьями, она приживется. То есть, поскольку табачный трипс, он тоже обитает в тех же, в принципе, краях, то есть это северный.
1: Да.
2: В общем-то, насекомое северное, то вот биологическая цепочка питания, она, в общем-то, сформирована.
1: А скажите, вот что касается растительности, каковы прогнозы вашей кафедры прикладной эволюции насчет возрождения каких-то исчезнувших видов растений в результате, скажем, атомной катастрофы или другой? К примеру, вот Вячеслав Яковлевич Куяров-Никитских, опять же, спрогнозировал, что в случае, если будет, например, водородный удар, ядерный, водородная бомба взорвана, то в результате этого вполне возможно, что вновь появятся поросли анадырской склизкой колючки. Дескать, ее...
2: Не исключено.
1: То есть это уже же молекулярное получается.
2: Дело в том, что, понимаете, анадырская склизкая колючка, вот вы, значит, считаете все-таки, что она на рубеже веков исчезла. Вы знаете, я не могу тут с вами строго согласиться, поскольку при проведении термоядерных испытаний на острове Новая Земля, то есть, что, в принципе, недалеко от места обитания в прошлом, после взрывных исследований местности были обнаружены мутации, и был обнаружен лишайник, который, в принципе, по своим, как бы, то есть его классифицировать не смог ни один
1: муж ученый.
2: Ботаник, да, ни один ботаник не смог его классифицировать. Да. Но по своим физическим и, так сказать, молекулярному строению он крайне близок вот
1: к колючке.
2: Колючке, да. Но дело в том, что до наших дней реальной колючки не сохранилось.
1: То есть ее тот
2: засушенный экспонат в Павловском институте, он не представляет ценности, поскольку
1: его
2: неоднократно макали в соль, да.
1: Говорят, что это папоротник даже, да, многие обычные. Да.
2: Поэтому возможно, что мы уже присутствуем при становлении, так сказать, при возрождении.
1: Вот, форм новых. То есть тут вполне применимо вот это базитическое пословица, что все новое — это хорошо забытое.
2: Правильно, старое. Совершенно с вами согласен.
1: Давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22 — это телефон прямого эфира нашей студии. И номер нашего пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер.
1: Рассказывайте, уважаемый.
3: Я с большим интересом слушаю вас, но не совсем согласен то, что слушаю. Дело в том, что я сам 35 лет работаю, вернее, работаю уже с Иваном Семеновичем Журчалом. И вот Ну, во-первых, вы неверно ставите ударение. Uh-huh. Вот в одном слове. Вы так интересно рассказывали о хреновой бабанухе. Uh-huh. Но надо ставить бабануха.
2: Ну, вы знаете, это
3: хреновая разная... бабануха. Дело в том, что это звучит как русское слово бабануха, да? Uh-huh. Там зверуха, заверуха, да? Uh-huh. А на самом деле бабануха – это киростепецкое слово.
2: Вы знаете, вполне возможно, вы правы, да.
3: Да. Это дело. Я сам 35 лет работал с Иваном Семеновичем Аджурчалом. И перед смертью мы сидели с ним в лагерях.
2: Простите, сейчас, а перед чьей смертью?
3: У меня, а?
2: Перед смертью Аджурчала.
3: Аджурчала, да, перед смертью он мне оставил свои дневники.
2: И руку. А, то есть.
3: Да, вы, наверное, слышали о том, что у него был товарищ.
2: А ваша фамилия не Рыбец?
3: Как?
2: Не Рыбец вас?
3: Рыбец.
2: То есть, здравствуйте, Сергей. Сергей Георгиевич Рыбец. Я просто вас представлю.
3: Спасибо.
2: Да, Сергей Георгиевич.
3: Спасибо. Я сам уже давно отошел от науки.
2: Ну, я недавно, недавно вот мы имели удовольствие вас видеть главным героем вот программы «Очевидно и невероятно». Потом, по-моему, неделю назад вы были в программе «Герой дня», да?
3: Это был мой двоюродный брат. Это был мой двоюродный брат, но он ужасно похож на меня.
2: И, кстати, вот странно, что у вас одинаковое имя и отчество.
3: Имя, отчество, потому что у нас один отец. И отчество наше должно быть одно и то же. Это же естественно.
2: Понятно.
3: А поскольку, я имею в виду, имя, оно у нас практически по родству так как-то передается одно имя, чтобы легче
2: не
3: было вспоминать. Не путаться,
2: чтобы, да, да.
3: Я вот насчет печени, у меня, к сожалению, печень вот такая...
2: Шалит?
3: А как вы сказали?
2: Шалит.
3: Не то, что шалит, она настолько раздута, что практически не укладывается вот в теорию Куярова-Никитских. Она выходит... За пределы теории, да. А главное, что и меня самого. Uh-huh. Дело в том, что она буквально на двумя сосудами соединена с моим телом. Я часто за завтраком и ужином, втайне от родных, конечно, выкладываю ее, разглядываю. Но вот так вот, до тех пор, пока я не слышу вашей передачи, наткнулся, кстати, совершенно случайно на вашу волну. И с удивлением узнал, что так много уже известно.
2: В этой области сделано, конечно.
3: Из теории Ивана Семеновича, с которым я не совсем был согласен.
2: Вы знаете, извините, что я вас перебиваю. Просто я хочу немножко сказать вот о вашем мужестве. Ведь я-то не стал говорить о том, на каком основании вы были в программе «Очевидно и невероятно» и в программе «Герой дня». Вот именно по поводу вот вашей такой милой особенности. Вот это
3: да
2: вот.
3: Я бы не сказал, что уж очень
2: Вы достаточно гордый.
3: Для меня милый, да.
2: В программе «Герой дня» вы достаточно так с гордым видом выложили вот это на такой целлофановый пакет. Я думаю, вся страна удивилась. Но мне было, честно говоря, приятно, удивительно
3: приятно. Но я замечу, полиэтиленовый был пакет, потому что с целлофаном начинается реакция неудачная.
2: Да.
3: Вы, кстати, это заметили.
2: Естественно. Ну так давайте вот тогда вот какой-то, если у вас есть вопрос или насчет...
3: Я бы вот хотел, у меня есть несколько вопросов, которые постоянно меня мучают. Насчет ударения я сказал.
2: Да, бабануха, вы правы.
3: Да, хотя чисто в русском теперь транскрипции, конечно, бабануха, в словарях трудно найти это слово. В словаре Осипяна только оно встречается. Там и так, и сяк. Но вообще-то, если быть предельно тактичным именно к первоисточнику, бабануха.
2: Да. Ну, кстати, вот в словаре Осипяна, честно говоря, там же, я помню, были серьезные конфликты у него с издательством насчет большого количества опечаток.
3: Вплоть до того, что он требовал возмещения моральных затрат, потому что как же так? Он столько работал, а действительно конфликт был.
2: Да, давайте вопросы. Да.
3: Я насчет теории Губуса Тердальского, насчет замандийских белесостей. Ну, вы помните, что сам Губус работал еще тогда, в начале, в 35-м году, в колхозе юного вождя.
1: Да.
3: Имени 18-летия октября.
1: Кстати, назывался, вот вы так сказали, а назывался он колхоз Володя.
3: Колхоз вот. Володя, да?
1: Да, Володя.
3: Ну вот, да, а у меня что-то в записи. Ну, возможно, Володя. И вот эти замандийские белесости,
1: да.
3: Которые вот как-то они, след их как-то остался, а вот теории как-то... От меня лично. Я не могу найти в периодике нигде, сколько журналов значит, новозеландских я просматривал, и островов Зеленого мыса. Нету. Может быть, вам попадалось? Вот если вкратце так. А так передача на редкость интересна.
1: Спасибо.
3: Огромнейшим вниманием.
1: Спасибо вам и удачи. До свидания. Это был замечательный совершенно человек, великий ученый Сергей Георгиевич Рыбец, соратник Ивана Семеновича Отжурчал, который в силу некоторых своих физических особенностей привлекает к себе огромное количество ученых-мужей со всего мира. Ну, что касается вот теории Губуса Гербальского и новозеландских белесостей. Дело в том, что, насколько я знаю, последние упоминания о новозеландских белесостях были... Ну, в трудах, я не знаю, даже это не труды, сложно сказать труды, в заметках Федора Матвеевича муж мореплавателя. Он описывал странные такие наросты водянистого цвета, чем-то похожие на лягушачью икру, только белесые, которые, в общем-то, находились на их якоре, на якоре их танкера, перевозящего нефть. Но потом вы помните этот случай, когда огромное количество нефти пролилось. В общем-то, нашли только эту книжку. Самого мужа вот даже не удалось отыскать. Но по подозрениям ученых, вот именно это и были какие-то, может быть, прототипы или, в общем-то, то, во что переродились те самые коренные новозеландские белесости. Вот. А что касается теории и судьбы Губуса Гербальского, я попрошу, наверное, нашего гостя Илариона Гукчировича Семейко рассказать об этом.
2: Ну, дело в том, что теория Губуса, она, в общем-то, основана, так сказать, на проблемах питания и, в общем-то, дефекации. То есть в своей теории он вывел параллель между тем, что мы едим, и что, так сказать, в результате этого из нас выходит. Ну, я не думаю, что он открыл что-то новое, но, тем не менее, приметен он, в общем-то, в проблемах современной физиологии тем, что первым вывел зависимость цветовой гаммы выделений от
1: первоначального продукта.
2: Да. То есть удивительное во всем этом заключается в том, что...
1: А вы знаете, я немножко вас перебью, открою, может быть, маленькую литературную тайну, да? Дело в том, что известный такой писатель Владимир Сорокин, так, может быть, ну, подспудно, может быть, сам того не осознавая, воспользовался, как ни странно, термином, научным термином из теории Губуса Гербальского. Дело в том, что продукт дефекации, тяжелой дефекации, Губус Гербальский местами называет в своих трудах, как не иначе, как коричневый творог.
2: Да, вот. Безусловно.
1: Это же самое литературное понятие мы встречаем в трудах господина Сорокина периодически.
2: Ну, тут, понимаете, опять же, вопрос в чем, что то, что для нас является вторично, для некоторых...
1: Губус — это первично.
2: Да, это раз. А потом ведь человек порождает своей жизнедеятельностью огромнейшее количество вторичных потребителей.
1: Например?
2: Ну, взять хотя бы ту же самую аскариду, которая всем известна с детства. И многие имеют проблемы с посещением бассейнов.
1: В связи с этим, да. Причем даже, извините, пожалуйста, Илларион Гучирович, помнится вот замечательный бассейн «Буревестник», всем известный, который подготовил не одно количество мастеров спорта по плаванию. как раз был на очень длительное время закрыт просто-напросто из-за того, что анализы мозгов учащихся показали, что, в общем-то, они заражены все, вернее, инфицированы аскаридой. Вот. А это вещь такая, что даже хлорка ее не берет. Кстати, ведь аскарида — это еще одна из сильнейших жизненно способных форм, то есть которую не берут химикалии. Единственное, что вот это...
2: Тыквенная семечка.
1: Да.
2: И понимаете, что ведь удивительно? Казалось бы, тыква сама, в общем-то, генератор... Причем что тут интересно? То есть, если вы будете есть тыкву, угу, мягкую часть тыквы...
1: Ничего не произойдет.
2: Ничего совершенно. Аскариды будут там просто, ну, выражаясь молодежным языком, пляски устраивать.
1: Жировать даже.
2: Да, да. Но как только вы переходите к семядолям, вот, и пикатиль, так называемая, тыквенные семечки, она очень благотворно на желудочные вообще действует, и в частности пагубно на аскарид. Так вот, и что самое интересное, не поддается химическому молекулярному выделению вот тот фрагмент пикатиля, который именно и влияет пагубно, то есть подавляет аскарид. И вот этот вот, в общем-то, факт, он до сих пор никак не разрешен. То есть современная наука, которая гастроэнтерология, которая, mm-hmm, в общем-то, занимается желудочными делами, вот и в частности они со мной, значит, по этому поводу советуют, мы никак не можем решить.
1: А вот почему же это так? Вы знаете, ведь существует, опять же, я знаю, вот, два типа сторонников борьбы со аскаридами. Одни это как раз люди, приверженцы эпикатиля.
2: Да.
1: А другие, как ни странно, приверженцы элементарного томатного сока. Вот, причем проводились ведь эксперименты. Людям, страдающим наличием у себя в желудочном мешочке аскаридов, предлагали и то, и то. Вот действовал только то или то, а вот то не действовало на тех, а на этих действовало. Вот почему это происходит? Ведь это тоже своего рода некоторая заявка на выживание. Ведь тыквы исчезнут.
2: Дело в том, что до конца не ясно, является ли аскарида вредителем человека, либо же, так сказать, она является ярчайшим примером симбиоза высшего и низшего существ, обитающих на Земле. В эпикризе аскаридоза не описаны какие-либо ярко выраженные симптомы, за исключением содержания половозрелых особей в кале, собственно, больного. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И небольшого зуда вокруг заднепроходного отверстия. То есть практически человек и не ощущает, так сказать, наличие в своем организме какого-либо инородного тела.
1: То есть не происходит ни почеса, ни бурчания.
2: Запоров не происходит, что самое uh-huh интересное. То есть, в принципе, я, правда, не захожу так далеко, но я знаю, что Академия Ельского университета Соединенных Штатов, то есть, в частности, ее отделение, которое занимается родовспоможением, вот, рекомендует беременным женщинам в период, так сказать, до периода родов применять, то есть, ну, внедряет в их желудочную, кишечную систему, значит, вот личинки аскарид.
1: Вы знаете, я даже открою небольшую тайну.
2: Которые развиваются, да, и тем самым улучшает перистальтику. То есть тут яркий случай, когда можно пренебречь зудом заднепроходного
1: во имя высших целей. Но да, мало того, вот эти как бы докторы в этом университете между собой, мне очень нравится, как они называют этот процесс аскаридирования. По-научному это называется аскаридирование. Вот куда повезли ее? На аскаридирование. А они называют по-другому. Вправить крота. Вот так вот. То есть действительно по аналогии с кротом, поскольку вот аскариды, получается, буравят, попросту говоря, внутрижелудочные массы пациента.
2: Дело в том, что она, в принципе, питается-то не выделениями человека, тем, что человек потребляет.
1: То есть... Тем самым помогая переваривать попросту.
2: Да, да. То есть вот здесь, вот на этом, вот на этом ярком примере мы можем очередной раз убедиться в правильности моей теории. И я уверяю вас, что со временем жители прилегающих к Ельскому университету территорий просто будут уже рождаться со аскоридами в желудке, и возможно, я не утверждаю это со стопроцентной уверенностью, но возможно, что они будут вот как раз, ну, как бы первым камнем в человеке будущего, о котором мы с вами уже говорили, и я еще, надеюсь, поговорим.
1: Давайте послушаем, что хотят спросить у нас радиослушатели. 203-19-22. Доброй ночи, мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире, спрашивайте, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вы вот в начале своей беседы говорили о людях, ну, подверженных болезни Дауна, и о том, что эти существа как бы являются существами будущего. Не могли бы вы тогда высказать свое предположение, для чего природа как бы создает сиамских близнецов и каково их предназначение?
1: Угу, спасибо, спасибо. Ну, дело в том, что вы наверняка знаете соведущего нашей программы сиамского близнеца Энджелса Итсоршина, который является, ну, своего рода таким сиамским экстремистом. То есть он и его компания, у него очень много людей, подобных ему, в друзьях, они называют обычных людей, то есть, ну, вот нас с вами, да, монолюди, не иначе как. Вот, то есть дело
2: но
1: в том...
2: Но моно всегда хуже, чем стерео.
1: Да, и мало того, давайте подумаем. Вот сиамский близнец, по идее, это как бы яркий пример вынужденного содружества и взаимоуважения, и просто, попросту говоря, сожительства, я имею в виду, на одной территории. То есть это своего рода, может быть, такой даже гимн пацифизму. То есть эти люди, они действительно находятся все вместе. Ведь по утверждению сиамского близнеца, да, вот такие пословицы, как, дескать, одна голова, а две лучше, вот эта пословица, она воплотилась, попросту говоря, в сиамском близнеце. Вполне возможно, а это действительно реальный факт, что вот в Америке, в штате Массачусетс, одна родила, значит, просто пуповину, увешанную грудниками. Их там посчитали, было 32. Вот, и все уже с бивнями оволошенные. То есть срезай, и прям можно посылать в какие-то, в общем-то, в какие-то действующие воинские части или на производство. То есть, в принципе, это как бы природа же, она тоже действует интуицией. Она как бы может ошибаться в чем-то, поскольку постоянно происходит коррекция.
2: Кто не ошибается, тот не развивается.
1: Да, коррекция постоянно происходит. Экологии, да, окружающего мира с вот, человеком неразумным. Поэтому природа мечется. То она создаст, например, вот нашего сиамского близнеца, то она создаст Дауна, да, то там, например, вытолкнет всех на демонстрацию и так далее.
2: Совершенно с вами согласен. Вообще капризы природы, они, ну, можно так сказать, неисчислимы. Ну, взять хотя бы всем известного нам трубковерта. То есть тот же самый, ну, он в разных, в разной литературе по-разному, собственно, его и Златогузкой называют. Это очень интересный подвид пищухи обыкновенной, который живет, в общем-то, в стеблях растения. То есть это млекопитающее, такое достаточно маленькое, оно подобно землеройке. Вот, живет вот в так называемом борщевике, то есть в стеблях борщевика.
1: А, они свернуты так,
2: да,
1: немножко.
2: Да, и поэтому, так сказать, его вот так и именуют. И действительно, казалось бы, ну, что он видит в этой трубке?
1: Да, ведь
2: жизнь его, вот, то есть с момента его, так сказать, появления на свет и до кончины, он из трубки, из этой не выходит.
1: Практически
2: поэтому...
1: его даже называют, вот я знаю, у вас, в частности, в Казахстане, ваши биологи называют его стеблевик.
2: Да, да. Mm-hmm. То есть подчас были случаи, что при срыве вот стебли борщевика оттуда просто сыпались совершенно слепые.
1: Златогузки.
2: Да.
1: И трубковерты.
2: Которые не приспособлены. Кстати, трубковерт это самец, а златогузка это да, самка, да. Вот. И вот, понимаете, тем не менее, выживает этот вид, и, в общем-то, процветает, то есть питается борщевиком, организм его приспособлен.
1: Опять же, вот вы сейчас недаром сказали, не что вы... бывали случаи, когда срывали стебель борщевика. Да. Опять же, для, представьте,
2: дети,
1: для,
2: дети.
1: Да, для трубковерта и для его подруги Златогузки, это же, в принципе, целая катастрофа. Да, то есть трагедия. Они упали, они разбегаются. И, кстати, мы проверяли инкубационный период, то есть пока эта форма жизни продолжает существовать, она продолжает существовать до того, как снова вот Златогузка и трубковерт не станут стеблевиками. Стеблевик — это поселенный. Те, кто не поселенный, а вытряхнутый, те Златогузка и трубковерт.
2: Но самое интересное.
1: Вот это неделя проходит. А за неделю можно просто эти стебли посадить, свернуть самому. Да. То есть практически природа об этом позаботилась.
2: Ну, то есть сильно. Были случаи, когда в Казахстане трубковерты, в смысле в Южном Казахстане, где просто была одно время партия борщевика перевезена с северного в Южный Казахстан, и, значит, для того, чтобы выяснилось, что борщевик очень хороший, подстилочный для цирковых верблюдов, и вот, значит,
1: для осликов,
2: перевез, да. И дело в том, что, значит, все вот трубковерты из Златогузки порассыпались по пути, а поскольку в Южном Казахстане борщевик не растет, вот они вынуждены были, так сказать, селиться в саксаулах. И подчас
1: в лишаях,
2: был
1: в
2: случай, когда человек видел стебель и практически облепленный снаружи вот этими
1: трубковертами.
2: Да. Но самой интересной особенностью трубковерта является то, что это практически поджелудочная железа, обросшая мехом.
1: Мало того, вот еще все спросят, связано... почему еще одно название есть пищуха. Дело в том, что пищухой ее называют за такие особые звуки, да. Неслышимые практически ухом, их улавливают приборы.
2: Ультразвуковые,
1: это... да. Да-да-да, это во время половых брачных игрищ вот златогузок таким образом привлекает трубковерт. Вот, и причем, опять же, парадокс, вот, значит, они вроде как стеблевики. Им нужно сейчас вот как бы сойтись, дабы произвести потомство. И они для этого практически покидают свое защищенное вот это жилище целиком от внешнего воздействия стебля борщевика. И занимаются, делают это на земле, практически вот здесь. Подвергаясь тем самым риску. Вы спросите, почему? Казалось бы, проще там, значит, либо стебель поширче найти вдвоем. То,
2: да.
1: Вот. На самом деле и тут природа все предусмотрела. Дело в том, что сильные особи произведут на свет сильное потомство. А тех, кого раздает башмак, например, вашего ребенка, который играет в кельтских рыцарей с крапивой, деревянным мечом, тем, значит, как бы и не суждено. Это своего рода спартанский метод выживания. Ведь Спартак, вот у него тут... же недаром на щите у самого Спартака, предводителя восставших, был злотный нарисован густ. Странный предмет. Потом уже ученые доказали, что это пищухи попросту.
2: Да, такой. Вот все-таки я хотел вернуться к поджелудочной железе. Чем вызвана такая глобализация поджелудочной железы в организме трубковерта? Угу. Да все объясняется очень просто. Ферменты, вырабатываемые борщевиком, которые служат основной пищей для трубковерта, обладают настолько токсичным свойством, который... То есть, в принципе, вот даже часто случаи, когда ребенок, срезав стебель борщевика, начинает использовать его в качестве трубки для плевания по своим соратникам. Происходит отравление у него. Так вот, а трубковерт вынужден им питаться всю жизнь. С момента пропадения Молозева у его...
1: Мамы.
2: Мамы, да, и до, так сказать, своей кончины. Либо же потопа ребенкового, да. Вот, который происходит при размножении. И все это, значит, вызвало в его организме вот эти вот изменения, поскольку поджелудочная железа выделяет свой фермент, который подавляет вот этот вот токсин, который содержится в борщевике. И в силу того, что этот фермент достаточно слабо активный, поэтому его надо производить в огромных количествах. Поэтому поджелудочная железа занимает до 80% от тела
1: организма.
2: Да,
1: организм трубковерта. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы профессору Илариону Гукчировичу Семейко, руководителю проекта «Паразитоциноз век 20» и заведующему кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: Говорите, пожалуйста, громче.
6: К профессору Илариону, если можно, вопрос.
5: Конечно.
6: Как вы относитесь к тому, что такая уважаемая организация, как Гринпис...
5: Не пропадайте, говорите громче, плохо слышно.
6: Алло. Как вы относитесь к тому, что такая вот уважаемая организация, как Гринпис, берет на защиту аскорид?
5: Спасибо.
1: Действительно, такой прецедент, в общем-то, существует. Даже была, по-моему, в районе Денвера серьезная демонстрация. То есть аскоридники в совокупности под знаменами зеленых пошли и, в общем-то, с улицы с такими, дескать, лозунгами, что аскориды — это наши животные.
2: Дело в том, что немного ошибся радиослушатель. Не аскорид, перевод неправильный. Волосоглав имелся в виду.
1: То есть,
2: дословный перевод.
1: Но тогда вопрос снимается. Тогда
2: снимите волосоглав.
1: Следующий телефонный звонок. То есть, действительно, ошибка. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. Да. Говорите, пожалуйста.
7: Алло.
1: Да. Говорите, не волнуйтесь.
7: А что за такие трубковерты?
1: Трубковерты. Вы знаете, мы же только что об этом говорили достаточно.
7: Вообще, по какой радиостанции ведете?
1: То есть, вы знаете, честно, спасибо вам за звонок. Честно говоря, мы сами не знаем, мы все по распределению. Нас привозят, сажают и все плакаты снимают. Это действительно так. Я не могу сейчас вам сказать. Единственное, могу точно сказать, что сегодня здесь нету никаких камер, поэтому... видимо, мы не по телевизору, я так догадываюсь. Мне подсказывают, наша частота в эфире 91.00 МГц на FM. А как называется это, я не знаю. Но мы можем придумать название сами, вы нам можете
2: тут
1: помочь.
2: Наверное, мы имеем дело с ярким примером болезни Васильева-Вейля. Что я могу сказать? У нас в Казахстане эта болезнь, она мало распространена. Эта болезнь, она спутница урбанизации вообще.
1: Я вижу по фамилии, Вейль, это все-таки не казахский явно человек.
2: В принципе, что это? Инфекционный гепатит. А все ведь от чего идет? Руки элементарно не моют руки перед едой, понимаете? Ведь я приехал в Москву, и просто жуткая антисанитария. У нас в каждом кишлаке под рукой вы найдете арык с водой и отхожее место. И здесь же для того, чтобы набрать бутылку питьевой воды, если ты не житель Москвы, то ты сталкиваешься с крайне сложными проблемами. То есть на улице просто невозможно набрать бутылку элементарной воды, то есть помыть руки. Результат, пожалуйста.
1: Да. Еще один телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания.
8: Алло. Доброй ночи, мужики.
1: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
8: Приятно вас слышать.
1: Аналогично.
8: Что? А вы не попробовали бы одну простую вещь? Взять Ярослава Гашика, открыть разделчик, как я редуктировал журнал «Мир животных». Вы знаете, вкуснее получится, чем у вас. Дохлобатывает травить это. Прочитайте один раз вслух. Знаете, аудитория расширится. Желаю успехов.
1: Спасибо. Я тут вынужден немножко пояснить. Дело в том, что это мы сейчас открыли новую такую благотворительную акцию. Это называется «Информационная помощь обманутым вкладчикам». Вот это один из них. Пока не все вернулось, но я думаю, что мы прикладываем действительно усилия, поверьте, все вернется, а пока мы рассылаем нашим оппонентам, нашим подопечным книжки Ярослава Гашика. действительно это так. Вот. И вы видите, это пользуется успехом. То есть люди читают, на время забывают о своих проблемах. Вот, и о 200% годовых. Но следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
9: Доброе утро, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
9: Вот хотелось бы узнать, как вы осветите вот, с точки зрения, вот, с баллистической точки зрения, проблему коррекции пола. Прав ли человек, вот, идущий на эту операцию, и может ли природа ошибаться? Или вот природа распорядилась так, что вот людям, как бы они своей, ну, они не способны по своей природе вот понять дальновидность. Может, она на будущее пригодится.
1: Понятно. Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, я предлагаю сделать вот что. Я записал этот вопрос. Вот он у меня тут очень жирно написан прямо на штанине нашей референтки. Такая толстая. Да, ну, неважно. Вот, я просто предлагаю дождаться, если вы не против. Это я обращаюсь к Лариону Гукчировичу Семейко, прихода в нашу студию Андрея Орлова, базитолога, поскольку вопрос коррекции пола мы, видимо, должны обсудить, к тому же был затронут термин базитологии, мы должны обсудить с двух сторон, с точки зрения вас, как чисто да. практикующего ученого, и с точки зрения, в общем-то, Андрея Орлова, базитолога, и, ну и, кстати, руководителя нашей радиостанционной балетной группы в последнее время. Но это маленький такой секрет. А сейчас ненадолго прервемся, послушаем музыку, а затем продолжим нашу встречу с профессором Илларионом Гукчировичем Семейко и с Андреем Орловым, нашим базитологом.
10: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Илларион Гукчирович Семейко, руководитель проекта «Паразитоциноз. Век 20-й». И к нам присоединился базитолог Андрей Орлов по телефону 203-19-22. Вы можете задавать вопросы нашим гостям в прямом эфире, а по пейджеру 956-32-32 для абонента 109-279 также делиться вашими мыслями, причем делать это в течение всей предэфирной недели и так далее. Даже можете заказывать какие-то песни. Если нам эти песни понравятся, мы постараемся завести их для вас в эфире. Ну, а сейчас я приветствую в студии базитолога Андрея Орлова.

0: галлюцинаций, которые раньше мучили, в общем-то, человечество, они сейчас приобрели практическое воплощение, и я полагаю, что возможность изменять там какие-то генетические коды или клонирование и изменение пола, это входит в общий круг интересов, которые связаны раньше были с ночными полюциями и прочими аномалиями, преследующие людей во сне, и имеющие отражение как бы вот в научно-техническом прогрессе, и к которому относится, собственно, и медицина.
1: А не может ли, нельзя ли рассмотреть эту проблему и еще и с точки зрения попытки повысить сопротивляемость своего организма внешним условиям? Ну, к примеру, ведь доказано по статистике, что гораздо больше вот подобную операцию все-таки производит на себе мужчина, дабы преобразиться в женщину, а статистика показывает, что тушка женщины,
0: да, более это, выживаема. В общем-то, да, увеличение грудных желез, да, и да, в районе таза увеличение жировых прослоек и наслоения, да, оно создает как бы комфортность и повышенное
1: чувство самозащищенности.
0: Увлажнение этих сред. И таким образом как бы создает сублимационное направление в половом смысле. То есть вот как бы персонаж, который хочет подвергнуть себя подобной процедуре, он ну, как бы налицо имеет, в общем-то, такой недостаток в мокрости и влажности, что, собственно, такими генетическими вмешательствами или же хирургическими можно увеличить вот таким образом мокрость и обвислость и обмяклость. Таким образом создать как бы уже проекцию того, над чем, собственно, человек мучается. То есть он приходит, заваливается куда-то в удобные места и всячески декларирует свою половую независимость, основанную на половом признаке. В дальнейшем ему это не придется делать, потому что он будет с двух сторон как бы защищен и с морально-этической, и с физиологической, и со всеми вытекающимися отсюда выводами. То есть он обеспечит себе хорошее существование. Опять же, видите ли, побеждают определенные предрассудки в этом. Конечно, есть вещи, которые, в общем-то, в этом вопросе не затрагиваются, но мы их рассмотрим там ниже.
1: Да, аналогичный вопрос, я думаю, должен осветить нам и Илларион Гукчирович. Что говорит наука и что вообще думают на кафедре прикладной эволюции?
2: Но дело в том, что хирургическое вмешательство оперативное в целостный организм, в особь любого вида, оно ничем хорошим, собственно говоря, не кончается. Другой вопрос, вот как правильно только что Андрей отметил, о том, что вот это вот одна из попыток воплотить какие-то переживания личности, в общем-то, в реальность. Но что касается вот физического, то есть соматического аспекта этой проблемы, тут, конечно, человек действительно хочет вот попробовать, то есть его какой-то весь опыт, все его неудачи он объясняет для себя, ну, кто-то объясняет это для себя, допустим, тем, что он не под тем знаком зодиака родился. То есть это более такой легкий случай. Кто-то объясняет это вот тем, что у него пол не такой. У нас в Казахстане вообще с этим, так сказать, строго. Вот. У нас только мужчин в женщин делают.
1: Ага.
2: Вот. Но вообще я вам хочу сказать, что мы этим даже за деньги не занимаемся и всячески пропагандируем обратно. Потому что, исходя из, опять же, из нашей с Гогой теории, мужчина кардинально отличается от женщины не только половыми органами, но и, так сказать, внутренне. Почему? Мужчина сформировался, в отличие от женщины, из одного типа паразитов, которые жили совершенно в других, более в северных, если брать географически, более в северных морях. То есть это миллионнолетняя история, она прослеживается, то есть вот по такой вот параллели о том, что наиболее северная природа вот способствует, так сказать, становлению качеств мужчины. Женщ,

0: же она ближе к экваториальному воду. И поэтому любое хирургическое вмешательство, любое, то есть, а здесь мы имеем место с хирургическим вмешательством, то есть то, что генетически изменить пол пока невозможно. Несмотря на все достижения генной инженерии, вот, это пока осуществить нереально.
1: Но, кстати, генные вот инженеры, они объясняют, вернее, пытаются всячески доказать, что вот уже, дескать, они могут.
0: Ну, пока только овцу они могут. И то, понимаете, есть сведения о том, что та овца, которую они якобы клонировали, это, в общем-то, овца...
1: Фикция. Овца-фикция. Да, да, да. Знаете, в связи с этим у меня к вам возникает и к вам, Илларион Гукчирович, и к тебе, Андрей, следующий вопрос. Ведь в ходе, опять же, эволюции происходит некоторое неравенство полов. Я тут даже не беру в виду там, эмансипацию, да, или там какие-то такие вещи, а даже возьмем численность. Скажем, там женщин может быть меньше, там мужчин больше, в зависимости там, от войн, от холеры, да, или там от каких-то других условий.
0: В целом женщин больше.
1: Да, ну, так или иначе, происходит такая вещь, как-то неравенство полов. В результате этого сокращается количество актов соития, отсюда падает деторождаемость, отсюда становится более хрупкой сама система выживания вида, да. В связи с этим, не считаете ли вы, что все-таки те живые формы, которые являются по своей половой ориентации гермафродитичными, они более выживаемы. То есть, что суперчеловек, человек, который выживет в результате каких-то аномальных явлений там, или в результате явлений нормальных, как-то ядерный взрыв, он должен все-таки быть гермафродитом, чтобы не зависеть от самочки или самца, который вот есть или нет, или его нет в данный момент при нем. Я, может быть, спутанно несколько выразился, но это вот пискнуло.
0: Не, ну дело в том, что сегодня и в нашем отделении проводится работа о так называемом искусственном осеменении, либо же там создание банка спермы. Это своего рода, если глобально это рассматривать, это и есть, так сказать, решение проблем гермафродитизации, в общем-то, общество. А что касается вырождения как таковых полов, то есть вырождения женщин и мужчин, мы это достаточно у себя в Казахстане, вот у нас это достаточно частое явление, особенно в последнее время. Дело в том, что мужчины с идеальной мужской фигурой все реже встречаются, и то же самое касается женщин, даже, я бы сказал, в большей степени. Все это связано к тому, что, наверное, в конечном итоге вот действительно вы правы, что через какое-то определенное количество лет будет однополая раса на Земле.
1: Кстати, это пропагандируется очень многими популярными коллективами, вот, которые обычно возвращаются в нашу страну из далеких зарубежных отсутствий. Тут не поймешь, баба или мужик.
0: Да, после этого начинается покрас губных
1: помадными. Да, и так далее. Ну, а что на эту тему говорит вообще бозитология? Есть ли какие-то мысли у Андрея Орлова, нашего бозитолога?
2: Ну, я полагаю, что теория унисекса — это, в общем-то, результат неправильной культурной оценки и восприятия вот, некоторых эпилептических теорий, связанных с классикой тела, развитие, в общем-то, вот этих вот формальных классических форм, которые нам еще снисполали греки и до того еще какие-то, в общем-то, культуры, которые навязали определенные точку зрения. Конечно, здесь не следует как бы искать, как-то судорожно пытаться найти идеализированную форму, но унисекс — это просто уже крайняя стадия, когда человек в выборе каких-то классических форм зашел в тупик и пытается, в общем-то, путем искусственного экспериментирования, благо сейчас культура позволяет информации это делать, то попытку просто экспериментировать на очень больших группах. То есть вот мы проводили эксперименты, и, в общем-то, у нас не было каких-то положительных результатов, но, видимо, люди, абстрагирующиеся от каких-то научных концепций в этом смысле, они предполагают просто навязывание собственных идей, которые, в общем-то, пришли где-то в бреду или еще в каком-то состоянии, которое нельзя назвать научным. То есть вот попытки как бы путем эксперимента информационного добиться, в общем-то, некоторых создания привычек, так скажем. То есть это связано, например, с извлечением, например, создание новых направлений в моде или вообще там, где, в общем-то, можно свободно экспериментировать и вводить в заблуждение. То есть это такой серьезный обман, я так полагаю. Обман, связанный вот с модой.
1: Что касается гермафродитизма, все-таки как формы полового общения, наиболее жизнестойкой в контексте последних событий, которые у них тут произошли? Вот.
2: Ну, гермафродит это вообще универсальная форма, если к ней не предъявлять каких-то половых претензий. То есть это наиболее удачная форма для развития любой идеи, которая не затрагивает теорию полов. И вообще создание подобных сбалансированных как бы теорий, которые сами по себе снимают просто вопрос половой принадлежности, они связаны либо с бессилием, либо попыткой сбалансировать вот эти вот истерии по поводу того или иного полового превосходства.
1: А вот как вы считаете, может ли природа в борьбе за выживаемость, скажем, какого-то одного вида с внешним апокалипсисом привести к тому, что вот этот вид будет развиваться, скажем, отпочкованием, как вот, например, бабабуха землистая?
2: Природа может, а человек не может.
1: Это, мы не говорим сейчас о человеке. Имеется в виду, мы же пытаемся спрогнозировать существо будущего.
0: Может. Дело в том, что человек вообще в последнее время подчиняет себе процесс размножения. То есть он прогнозируемо размножается.
1: То есть будет отпочковываться каким-то образом. Конечно.
0: То есть вообще...
2: Вот я здесь позволю очень сильно не согласиться по заказу ваших рубрик этих передач. Мы проводили открытые исследования по классификации, ранжированию гуманитарного материала, который исследовался, в общем-то, в контексте нашей лаборатории по вашей заявке.
1: Да.
2: Выявили некоторые группы, некоторые формы, вернее, грудных людей, которые, значит, условно классифицировались на а. внезапные, б. увесистые грудные младенцы, с. простой или обычный способ оплодотворения, д. стихийный или аномальный, и Е – пустяковая форма.
1: Пустяковая, да?
2: Да, пустяковая. То есть подобные модели наблюдались каждый в своей клинике, и, в общем-то, создавалась проекция на общую модель. То, что, например, грудной младенец по своему развитию, в общем-то, должен соответствовать стареющему организму. Проводились параллельные исследования, значит, геронтофилические и педофилические. То есть, таким образом, как известно, в общем-то, определенная цикличность в развитии человека существует. То есть, там, в период рождения, период созревания до среднего возраста, в дальнейшем осуществляется регресс. То есть мы можем наблюдать пожилых людей в состоянии там 9-летних младенцев, там 3-летних и 2-летних, вплоть, так сказать, до состояния смерти, где они опять же там
1: погружаются. Это называется синдром ремешка от часов.
2: можно сказать, почти
0: педоморфоз вообще.
2: Педоморфоз. Да, но прежде чем он, в общем-то, погрузится в свое преднатальное состояние, и он, в общем-то, все, что происходит с ним на поверхности, как бы поддается оценке. То есть мы можем оценивать, придавать ему какое-то формальное значение, но само развитие и, ну, вернее, цикл вот этой полусферы, который происходит на наших глазах, он характерен, в общем-то, для всего. И если мы эту модель применим там, например, какой-то цикличности в культуре или же в науке, или в чем угодно, в общем-то, все, что является, ну, так сказать, доступным нашему разуму, то все, любая модель, она как бы имеет аналогию подобной модели.
1: Вы знаете, была в свое время такой известный, в общем-то, был человек, вы наверняка слышали о нем, Матвей Сидорович Гурьев, писатель-утопист, который выдвинул такую теорию, что вот те самые папулы, о которых мы выше много раз говорили, это и есть как бы предвестник, не только предвестник, а и доказательство возможности отпочковывания. То есть вот вы сказали о младенцах увесистых. Вполне возможно, что вот увесистость и папулы, и теория Матвея Сидоровича Гурьева каким-то образом, если их заплести в такую в косу, то вот здесь мы и придем к этой самой форме, о которой они нас все спрашивают.
2: Да, придем.
1: Ну давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Добрый вечер.
1: Вы
3: знаете, мне кажется, что очень все интересно, что аудитория не оскудела, потому что всегда можно получить новые знания и поинтересоваться, узнать о том, что, например, хотелось узнать всю жизнь. Вот мне было некого спросить. И вот впервые в жизни, может быть, Иларион Губчирович мне ответит на вопрос, вот как называется насекомое, это оно любит сырые места, и живет оно в домах, внизу у раковин, в общем, это типа сороконожки, но... Не сороконожка.
1: Извините, я вам немножко хочу, так сказать, визуализировать это животное. У него есть ли на мордочке такие две клещи или нету?
3: Да-да-да, вот я как раз хочу вам и конкретизировать то, что она не просто сороконожка, а у нее такая забавная мордочка.
1: И сзади,
3: она темно-черная.
1: Да, и сзади вот из попы торчит типа такая сабелька.
3: Да-да-да, вот
1: я
3: она...
1: Я понял, да-да-да. Вы знаете, уже наш замечательный профессор Ларион Гукчирович, я вижу, уже потирает руки и роется в документах. Судя по всему, он знает, как называется.
3: Да, может быть. Вот большое спасибо. И также мне очень хочется услышать группу «Ноль» или «Музыкальные картинки». Вот как я люблю свою родину за то, что она такая уродина.
1: Спасибо.
3: Очень хочется.
1: Спасибо, спасибо,
3: спасибо вам.
1: Вам
3: за все.
1: До свидания. Ну да, действительно, существуют многие, как бы вот в деревнях, посадские селяне называют ее просто мокрица. Это в корне неправильно, потому что мокрица это серая, такая невзрачная, похожа на пыль, только сырая, комочками и скачет. А вот что вот это за животное, пожалуйста, ответьте, Иларион Гукчирович.
0: Ну, мы, в принципе, называем ее как верхнесторонняя плодовая минирующая тля. То есть, ну, почему такое длинное название, наверное, возникнет естественный вопрос. Да ничего удивительного в этом нет. В этом названии отражена, вернее, отражены все этапы становления этого насекомого как целостной особи. Действительно, вот она в основном обитает по верхним сторонам.
1: Угу. Что, вот, кстати, для животного очень
0: тяжело. Почему, собственно, и увидела наша уважаемая радиослушательница ее под своей раковиной. Почему минирующая? Это также легко, в общем-то, объясняется. Дело в том, что продуктом ее жизнедеятельности, в отличие от других видов насекомых, является не выделение, а... погрыз ротовых тех поверхностей, тех площадей, на которых она, собственно, обитает. Все мы, если заглядывали под раковины, под унитазы, наблюдали на запотевших от времени трубах ржавого цвета такие круговые бугорки. Многие принимают их за коррозию. Ну нет, на самом деле...
1: Я вот могу, извините, могу сразу сказать, что дело в том, что коррозия, она проявляется во впуклостях, а тут в выпуклости.
0: Да, да. Ну, на взгляд обывателя особой разницы между этим нет. Ну, как между, в общем-то, прямой кишкой и двенадцатиперстной. Не всегда рядовой инспектор ГАИ при описании места дорожно-транспортного происшествия с точностью укажет в протоколе, какая именно кишка вывалилась у пассажира, та или иная. Также и с минирующей тлей. Ну вот, собственно, и все.
1: Да, ну что же, исчерпывающий ответ. Я думаю, что Андрей Орлов, он не специалист, он у нас не энтомолог. Хотя тоже насекомых любят, даже знаю, некоторых содержат. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
1: Доброй ночи. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте. Вы знаете, разговор настолько интересен, что я не выдержал и позвонил. А дело в том, что вы упустили одну очень важную тему.
1: Угу.
4: Вот я сам из Учкудука, и ваш коллега из Казахстана знает. Это глухое место.
0: Три колодца.
4: Да, глухое место совершенно.
0: Нет, ну вы не правы, там сейчас добывается золото.
4: Ну правильно, но вы знаете, не только золото. Там огромные залежи урановых руд. И дело в том, что в связи с этим там особый радиационный фон.
0: Да.
4: И поэтому там вот эти вот мутационные
1: процессы.
4: Изменения, да, да, они...
1: Вот имеют... они прям здесь на виду.
4: Конечно.
1: Да.
4: И поэтому надо бы вашему коллеге, вашему ученому, вспомнить такого специалиста, как академика Азизова, который в свое время этим очень сильно занимался.
0: Да, да. Мы знакомы с ним.
4: Да, да, да.
1: Потом он, к сожалению, попал под расстрельную статью за опубликование в прессе секретных в то время сведений.
4: А вы знаете, чем это кончилось?
1: Нет,
4: его выкупили американцы, и теперь он там живет, да. А за это они теперь в Узбекистан, значит, инвестициями там закидали, короче.
0: Да, да. Ну, известный случай. Да.
4: А какой вопрос-то меня интересует? Вот вы говорите о том, что... Человек – это как бы составляющая достижений, как бы результат эволюции. Но ведь дело в том, что, например...
0: Эволюция паразитов только.
4: Да, да. Но ведь, например, такое достижение эволюции, как крылья, как, например, полет, у тех же насекомых, там, у птиц, все это проявляется в совершенстве. А человек почему-то это не приобрел. Поэтому возникает вопрос, почему же это не произошло. А мне вот кажется, что это дело в том, что были такие люди, и все это происходило.
1: Вы знаете, извините.
4: На многих...
1: Мне пришла в голову мысль, что вот природа и тут позаботилась. Ну, как бы, например, человек, если бы у него были крылья, ходил бы за грибами, к примеру, между деревьев.
4: Нет, вы понимаете, как я по этому поводу рассуждаю. Вот дело в том, что... Человек с крыльями – это особое существо.
0: Да.
4: И дело в том, что он существовал, потому что существует огромное количество тех же источников вот, культурных, там фрески всякие, картины. Нам, конечно, объясняют, что это ангелы, там какие-то бестелесные существа, которые там выдуманы какими-то там людьми. Но дело в том, что мне кажется, что это злой умысел. Дело в том, что в свое время... Видимо, была проведена такая вот, знаете, геноцид какой-то против таких людей, потому что если бы это направление выжило, то, например, вот этих вот сегодняшних государственных всяких там устройств и сегодняшней цивилизации не было бы. Был бы совсем другой вид, потому что человеку крылатому не нужны границы, ему не нужен транспорт там. Ему не нужны вот эти вот все вот эти вот нормы цивилизации, которые нас сегодня окружают. Совсем другой был бы мир. Он бы не был привязан, например, к какому-то месту И не нужны были бы эти чиновники, которые там штрафуют людей, которые пытаются ездить там бесплатно, или там на границе ловят людей там, например, да, и сажают их в тюрьму.
1: Но ну, тогда вообще... бы, извините, этот человек бы нуждался в паразитах, поскольку любые оперенные, дико существующие, в общем-то, создания, именно это парадокс, но это факт, они просто обязаны иметь в своих перьях каких-то паразитов, дабы эти перья содержались, как ни странно, в чистоте и в работоспособном состоянии. Поэтому валютой в этом случае были бы эти просто паразиты, сами понимаете.
2: Вы вообще различаете крылатого человека и человека летающего?
1: Вот
2: потому
1: тоже,
2: что
1: да,
2: если
1: тоже
2: крылатый момент. Человек, это не значит, что он какой-то возвышенный. Очень достаточно в свое время там наблюдались в доисторической эпохе мутирующиеся особи, человекоподобные, которые обладали крыльями и всеми необходимыми видимыми атрибутами якобы для летания. Но на самом деле они жили-то, в общем-то,
1: в землянках многие жили, да. Как бы даже. И были, кстати, отъявленными негодяями. Вот Емельян Пугачев в своих дневниках недавно на этих пророскопах вспоминает, что у них родился в каторжной семье такой мальчик. Он выступал одновременно на ярмарках.
2: С очень даже мощным хитиновым покровом.
1: Мощнейшим, да.
2: Который издавал треск при его движении жуткий. И из-за этого прозвали Емельяныч Трескучий.
1: Да, или Емельяшка Трескучий. По-разному. Можно, кстати, в воспоминаниях тех времен, и если вы пороетесь в справочниках исторических, вы увидите, что он был в результате просто за хищение на рынках и на базарах просто казнен.
2: Привлечен сначала, казнен. Замучен до полусмерти, а потом казнен.
1: Четвертован.
2: Причем казнен как-то изощренным способом. В свое время, в Средневековье, при лечении чумы врачи имели специальную одежду, которая, в общем-то, напоминала птиц. То есть у них такой клювоподобная маска была, черное облачение и тому подобное. Вот, значит, эти экзекуторы, они, в общем-то, переобулись и переоделись в эти когти и клювы. И запугивали его до полусмерти, пока бедный ребенок там, в общем-то, замученный от страха, в общем-то, там, не забившись и не отторгнул свой хитиновый покров, который представлен в виде ложных крыльев был, и чешуи, покрывающие нижние части его тела. И таким образом, в общем-то, это символизировало как бы отречение от скабрёзных мыслей, за которые, собственно, он и был помещен в каземат.
1: Ну, тогда в обиход была введена такая буддистическая пословица, как рожденный ползать летать не может и так далее.
4: Я понимаю, у вас совершенно неопровержимые факторы. Но вы понимаете, среди многих и прямоходящих тоже было немало все-таки нехороших людей. И если бы все-таки люди были бы более терпимы и допустили бы дальнейшую эволюцию вот крыломахающих там, или как их можно назвать, то наверняка бы со временем эти бы существа, они бы все-таки смогли существовать и в нашей цивилизации заняли какое-то место. Спасибо большое вам за такой
2: вообще
4: разговор.
2: Спасибо, вам тоже огромное.
4: Затроньте,
2: спасибо,
4: пожалуйста, эту тему подробнее, потому что
2: интересный вопрос.
4: Мало специалистов, которые вот способны на эту тему разговаривать, и поэтому поговорите об этом. Очень интересно. Спасибо.
1: До свидания. Да,
2: вот спасибо. Ты никогда не задумывался, почему человеку присваивает такую антропологическую особенность, сравнимую с птицами, в общем-то, неправильную и дебильную по своей непродуктивности и дальнейшей безжизненности. Это почему-то на руки должны одеваться крылья, человек должен бегать и размахивать крыльями и якобы лететь. На самом-то деле, по всем остальным как бы особенностям, что ли, организма или попытки его оторвать от земли, в общем-то, крыловидные, наверное, части тела должны принадлежать больше к ногам, а руки, они должны быть снабжены когтями, которые цепляются.
1: Да,
2: и
1: да,
2: таким образом, если бы все шло по этому пути, то уже давно все летали, и не было бы этих проблем, связанных с какими-то несчастными изобретателями, которые пытались в руках, держа какие-то фанеры, куски, куда-то, в общем-то, сымитировать полет какой-то птицы.
1: Или там делать попытки, например, прыгания с Эйфелевой башни с большим зонтиком. Что да. Тоже, конечно, геройский поступок, но...
2: Но здесь они должны были симулировать как бы одуванчики или еще что-нибудь подобное.
0: Дело в том, что парашютизм-то он сейчас достаточно развит, и это является наиболее таким на сегодняшний день простым способом ощутить свободный полет.
1: Не, ну я еще хочу сказать, что наш радиослушатель, может быть, несколько сфантазировал ту вот мысль, что как бы вот этих летающих паразитов, я имею в виду людей летающих, истребили люди ходячие. Вполне возможно, что действительно тут вот где-то прав Андрей Орлов, что просто эта форма крылатых, она была сама по себе нежизнеспособная. Ну, во-первых, потому что им волей-поневоле, видимо, приходилось участвовать в раскладах, связанных именно с пернатыми коренными, да. Вот, плюс в раскладах земными. Это то же самое, что, например, смотреть в разную сторону. Представьте себе, что вот у вас бы был один глаз на затылке, один на лбу, а вы бы полностью были... А мозг бы оставался прежний, то есть все вот функции мозга работали по-прежнему. Была полная дезориентация в пространстве, смотреть обоими этими глазами было просто нереально. Вот, видимо, произошло то же самое и там.
0: Ну, это напоминает то, что сейчас происходит, в общем-то, во всем мире с даунами, о чем мы вначале говорили. То есть, вот в нашем, собственно, при кафедре, в нашем отделении, мы им даем возможность жить так, как они этого хотят. Видимо, в то время не было возможности организовать кафедру и поставить меня туда.
1: Плюс еще хотел сказать все-таки о паразитах перьевых. Ведь дело в том, что то, что приемлемо для птиц, неприемлемо для человека. Представьте себе, что у вас, например, в семье или дочка ваша...
0: Нет,
1: вот она...
0: приемлемо.
1: Ну, не всегда. То есть она вот вышла замуж, то есть чтобы ей сохранить нормальное оперение свое, да, она, скажем, пернатая, вся в эхтине еще вдобавок. Ей нужен там паразит. Она садится за стол, прилетает домой, типа, а у нее вот эти паразиты разбегаются. То есть, ну, вообще полная несостыковка. То есть, это то же самое, что, скажем, вот в свое время не вошли так в моду квадросистемы.
0: Да.
1: Да. Следующий телефонный звонок 203-19-22. И напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Ларион Гукчирович Семейко и базитолог Андрей Орлов. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Будьте любезны, объясните, пожалуйста, мне такой феномен, как Дэвид Копперфильд. Ведь он летает без крыльев.
1: Угу, Дэвид Копперфильд, спасибо за звонок.
5: Спасибо.
1: Я, кстати, вот хочу тоже немножко продолжить вопрос нашей радиослушательницы. Вот такой тоже феномен, что Дэвид Копперфильд практически во всех своих фокусах достигает одного результата. У него вот что-то исчезает. И потом, ну, появляется, так сказать, по максимуму тоже что-то того исчезло. А никак не появляется больше. Ну, вот если бы он, например, рядом там со статуей Свободы построил бы еще одну статую Свободы, это было бы как достойно. А так вроде что спер, то вернул. Вот действительно странная вещь. Ну и к тому же настоящая фамилия не Копперфильд, а настоящая фамилия Кравец. Вот он выходец из Ивановской губернии. Это действительно. Ну да ладно, я не буду распространяться о таких вещах. О частных. Что, Андрей, смотришь? Расскажи нам, ты же его лично знаешь.
2: Ну, здесь, наверное, все остальное неинтересно, а интересно вот как раз то, что его фокусы создаются на основе рефлексии, которая ожидается, в общем-то, от публики. А публика моделируется по принципу одного человека с богатой фантазией. То есть все эти фокусы в таком популярном масштабе, они, в общем-то, ну, имеют свою некоторую специфику. Публичные выступления, в отличие от индивидуальных. Вот, например, самые неплохие фокусы, которые по своей сложности или наглости приближаются к фокусам Кравица, как ты сказал, они вот на любом рынке можно встретить человека с тремя колпачками и с шариком. Вот он до сих пор, значит, какие-то ведутся дискуссии, дебаты и тому подобное, даже как бы демонстрации этих фокусов, но пострадавших от этого меньше не становится, они как бы лезут туда активно. Вот это, наверное, интереснее всего в этом вопросе, почему, значит, ну, как бы при самых убедительных аргументах против этих фокусов люди все равно прутся туда и хотят, чтобы их за деньги обманули. Вот. Мне также не со... ну, мне-то понятно, но непонятно, значит, всеобщий ажиотаж, вплоть до подключения, как бы, церковников к этому делу, которые как бы провозгласили недоверие и что-то даже большее. И все остальное, вот что связано с фокусами. Ну, самое интересное, что самые, как бы, люди, думающие и одухотворенные, окрыленные, все, значит, туда подались. И причем с какими-то ненормальными абсолютно глазами выходили и говорили, как это все шикарно и прелестно. Ну, в общем, это, конечно, балаган полный, но такого, как Майкл Джексон, одним словом.
1: Исчерпывающий ответ. А что думает наш замечательный профессор?
0: Я со своей, собственно, точки зрения могу добавить только следующее, что, насколько я знаю, эпикриз Кравица... Он наблюдался у выдающегося американского гастроэнтеролога Дзучи. Дело в том, что Кравец страдает достаточно редким заболеванием. Его мучают часто тенезмы. Ну, простым языком, это непроизвольные позывы к актодефекации, которые не сопровождаются таковой. То есть человек, ну, попросту говоря, не может не то, что спокойно ходить. Я не знаю, почему радиослушательница решила, что он летает. Вот, он не может даже сидеть на стуле. Видимо, этим и вызвана его возвышенность. Дело в том, что болезнь прогрессирует, и частый случай метеоризма, то есть доходило до того, что в его автомобиле вырывало неоднократно люк верхний. При перемещении его по Соединенным Штатам. Ну, в общем, вот такой человек поехал к нам на гастроли.
1: А что вот до меня, то мне он гораздо больше нравится, вот как бы, как исполнитель главной роли в сериале «Санта-Барбара» и как сольный исполнитель поп-музыки.
2: Ну, давайте послушаем. Он рэп исполняет, да?
1: Да.
2: И танцует. Он надевает брюки специальные и ботинки.
1: Лосины велосипедные такие.
2: Нет, попросту. Они ходят в таких... Они одевают несколько брюк, и в том числе вот какие-то широкие, да, которые попрятать можно все. Да. Все недостатки.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания. К вам рассказывайте, пожалуйста.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня вопрос к Валерию Алексеевичу.
1: Угу.
6: Вот я знаю, что в 70-х годах в МВТУ имени Баумана на кафедре космической биозоопаразитопсихологии проводились опыты по скрещиванию трубковерта и аскоридов для использования в космических полетах. Вот не могу сказать, как далеко наука ушла вперед после этого.
1: Угу, спасибо. Действительно, такие эксперименты проводились. Я помню, в литературной газете даже на...
0: Ну, только не с аскоридами, а с острицами.
1: С острицами, да. Ну, тоже на О.
0: Но дело в том, что вообще космическая медицина, она является как бы, ну, своего рода экстрактом из земной. Поскольку каждый шаг, если можно так выразиться, в космосе, это обозначает милю на Земле. То есть, если вы в космосе страдаете каким-либо расстройством организма, то это намного более опасно, чем на Земле. Поэтому, естественно, что в космонавты берут людей с увеличенными внутренними органами. То есть, сердце космонавта приблизительно в 1.5-2 раза больше, чем сердце любого нормального человека. Это специальным образом проводится отбор. То есть, мало быть...
1: Будьте здоровы.
0: Извините, простудился, просто в нос говорю. В Москве ужасный холод, у нас тепло, в Алматы.
1: Угу.
0: Вот, так вот, что касается космонавтов, поскольку известно, что Казахстан – родина первой ракеты. Это неоспоримый факт. И сегодня, вернее, вчера праздновал 40-летие первого запуска.
1: И день рождения Циолковского Юрия.
0: Да, да. Так вот, все-таки, что хотел сказать об органах космонавтов. Действительно, печень космонавта приблизительно в 1,7 раза больше печени нормального человека. И связано это отнюдь не с ее циррозом, а с увеличенной деятельностью по очистке и фильтрации крови. Тоже касается и остальных органов. Но вот что касается мозга, здесь в силу того, что гермошлем имеет определенные внутренние объемы, то есть с мозговой тут ситуация обратная.
1: А вы знаете, я, Илларион, вчера хотел вот еще спросить о судьбе того зеленого лука, который был выращен вот в полете, в совместном, по-моему, вот это было космонавтша-то Старовойтова, да?
0: Савицкая.
1: Савицкая, да.
0: Светлана.
1: Светлана Савицкая, да.
0: Но дело в том, что она вообще заядлый луковод.
1: Вот да, вот был выращен, я знаю, этот лук, привезен как бы в звездный городок, и затем... в общем-то, был подарен кому-то из видных деятелей партийных того времени, был порезан, значит, женой в борщару, вот, и все это было съедено. Вот после этого, я знаю, был какой-то небольшой такой инцидент, который чуть просочился
0: меня,
1: в прессу.
0: Меня вызывали для обследования больного. Угу. В общем-то, я прилетел из Алматы. Дело все в том, что в этом луке был пестицид? мутирующий паразит, вот так называемый ложный щитовик. То есть, в принципе, это личинка жука-щелкуна, вот, которая, побывав в космосе, мутировала в неотеническую ступень. То есть, она так и осталась личинкой на протяжении всей своей жизни.
1: Будет личинкой.
0: Да, не из жука-щелкуна из нее не получается. Соответственно, теряет способность к размножению. Вот. Но опасность этого заключается в том, что расти она продолжала. То есть, уважаемый политик съел вот борщ. И получилось, что... Ну, своего рода, как в американских фильмах ужаса, то есть внутри его начал развиваться...
1: Целая вселенная, как бы.
0: Да, совершенно неизвестный такой вот, в общем-то, предмет, который сначала поедал то, что ел его хозяин, вот, но со временем, после того, как он подрос, значит, естественно, он перешел уже на окружающие его стенки желудка, пищевода и...
1: В общем, обычный язва вышла.
0: В общем, своего рода такой червячок в яблочке. И вот яблочком и был тот уважаемый человек. Ну, пришлось изгонять традиционным средством, в общем-то,
1: лучше так,
0: и пикателем тыквы.
1: Да, лучше уж с тыквой, чем с щелкуном.
0: Конечно, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Скажите, пожалуйста, когда будет наконец установлена историческая справедливость относительно истинной истории создания железнодорожной станции «Сортировочная»? Она же ведь, знаете, в чем заключалась?
1: Да, мы вас слушаем, да-да-да.
7: Так вот. Почему вообще эта станция так называется, вы не знаете?
1: Я знаю. В общем-то, мы знаем.
7: Так, значит, француз Клод Мария де Сортир, фамилия у него такая была, организовал, значит, в 1773, кажется, году первую в Москве платную уборную. Вот. Ну и, соответственно, различные помещики и чиновники высокого ранга, значит, это дело все посещали. Вот. Но когда, значит, чиновники рангом пониже спрашивали, куда, соответственно, вы поехали, ну, понятно, что там с чернью говорить. Они говорили, к месье Сортиру. А зачем? Ну, прямо-то сказать неудобно как-то было. Но они поэтому и говорили, ну, сортироваться. Ну, чтобы не говорить там, как оно на самом деле.
1: Дескать, еду для мух готовить, да, и так далее.
7: Но, к сожалению, значит, когда была революция, то содержатели вот этого заведения, это были, значит, праправнучка, значит, и кто-то еще, я не помню, из родственников, они вот оказывали значительную материальную поддержку белогвардейскому движению, и, значит, в наказание за это советская власть решила вычеркнуть их из истории страны, то есть все это заведение было разрушено, то есть вы понимаете, это было после гражданской войны, то есть тогда там, в общем-то, у людей с этим проблемы были.
0: Естественно, вот, естественно.
7: Все было разрушено, а вы знаете, что, значит, снаряды, которые, значит, во время гражданской войны летали, они, значит, в первую очередь попадали в трубы. Ну, потому что трубы, они, в общем-то, на самом верху у дома находятся, и в них попасть проще всего. Вот. А поскольку планировка московских квартир в начале 20 века была таковой, что, значит, трубы были напрямую соединены вот с этими самыми заведениями, то, соответственно, это все было в первую очередь в московских квартирах разрушено. Вот. И вот это самое заведение было очень важно для москвичей вот тогда. И, значит, когда, в общем-то, оно было разрушено, вот, в качестве мести такой примитивной, значит, потомкам месье Сортира, соответственно, значит, недовольство рабочих в Москве возникло, значит, несколько человек, там несколько сотен на самом деле были арестованы, вот. И чтобы, значит, скрыть память вот о таком непопулярном поступке, советская власть была вынуждена, в общем-то, все упоминания об этом запретить. Вот. Так вот у меня вопрос. Когда же, в конце концов, русские люди узнают правду о, значит, вот истории такого, в общем-то, знаменательного объекта?
1: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Сейчас мы ненадолго прервемся, продолжим наш разговор с нашими гостями и, конечно же, с вами. Ну, а что касаемо правды, так, по-моему, вот сейчас все русские люди ее как раз узнали. Благодаря именно вам, уважаемые наши радиослушатели. Кстати, все, кто слышал этот интереснейший рассказ, просто обязательно перескажите его вашим близким и друзьям.
8: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан профессор Илларион Гукчирович Семейко, который также является руководителем проекта «Паразитоциноз век 20-й» и базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет о эволюции, о формах наиболее выживаемых в новых этих самых природных условиях, да, видимо, так можно сказать, и так далее. Вот скажите, пожалуйста, Илларион Гукчирович, не проводились ли у вас статический всякий сбор статистических, прошу прощения, данных с целью дальнейшего какого-то выявления изменений в младенцах? Вот Андрей Орлов сказал о родах внезапных, увесистых, пустяков и так далее. А меня интересует именно физиология изменения тушек человеческого организма. Ведь не может в течение, например, всего существования человечества не меняться внутренняя система сосудов там, и так далее. Она должна каким-то образом приноравливаться к изменению окружающей среды. Но я не имею в виду здесь, насколько вы понимаете, серьезные мутации, о которых мы уже выше говорили.
0: Ну, в общем-то, конечно, стопроцентно одинаковых систем сосудов, как капиллярных, так и коронарных, вы не найдете ни у кого. Даже если взять шлемника Байкальского, примечательное существо, нашу домашнюю кошку размером, и тимьяна задиристого, тут, собственно, ничего общего вы не найдете. Также и у двух людей не может быть стопроцентно одинакового строения как внутренних, так и внешних каких-то черт. Дело в том, что даже у близнецов однояйцевых, которые совершенно, на первый взгляд, кажутся нам идентичными, хотя наблюдается некоторое морфологическое сходство, но при вскрытии внутренних органов нами были обследованы очень известные однояйцевые близнецы, которые прожили до 101 года. Это у нас под Семипалатинском, вот, в зоне прямого воздействия вот последствий испытаний ядерного оружия.
1: Нашего, да.
0: Да. Который вплоть до 87-го года там испытывалось. Вот. Им, значит, не нашли мы стопроцентного сходства. Объясняется это чем? Чем это объясняется? Во-первых, бытие формирует внутреннее состояние организма. Один был рожден чуть раньше, второй чуть позже. Не было случая в мировой практике, чтобы два родились стопроцентно одновременно. То есть, конечно, был случай, когда две головы показалось, но потом оказалось, что это всего-навсего две головы и есть. При родах, я имею в виду.
1: Да, известный случай.
0: Да, это так называемый случай двойной головчатки, то есть это так прозвали, такой термин ввели, так сказать, потому что вообще бывают это случаи рождения парных органов.
1: Это случается, вот двойная головчатка, по-моему, еще была в Северной Индонезии. Вот,
0: ну, там это вообще часто.
1: Или в Перу где-то там.
0: Дело в том, что чем южнее или севернее к экватору мы продвигаемся,
1: ну, западнее и восточнее тоже, это, в общем-то, часто.
0: Ну, дело в том, что запад и восток не так кардинально отличаются, от чем север от юга. Ну, вот вы посмотрите на запад.
1: Понятно,
0: на
1: понятно.
0: То же самое все.
1: А извините, а вот такой момент. Ведь есть единственное в мире животное, которое во всех отношениях один экземпляр ничем не отличается от другого. Ни размером, ни строением внутренних органов. И я уже вижу, вы догадались, о ком я говорю. Да, это клещ-хоботник полевой. Вот парадокс клеща-хоботника полевого, когда практически даже монетки вот из-под станка у нас вот тут мы печатаем.
0: И то разные.
1: И то разные, хотя одинаковые совершенно. Вот, и пресс, и все. Вот, а клещ-хоботник полевой совершенно невозможно отличить одного от другого. Чем это объяснить?
0: Да все, в общем-то, достаточно просто. Дело в том, что клещи имеют стопроцентно одинаковый репродуктивный орган. То есть, вот возьмем, к примеру, человеческую особь женского пола. Вы не найдете стопроцентно одинаковой матки. А дело в том, что форма матки, ее растяжимость, ее эластичность, она коренным образом влияет на формирование внешности человека. Доказано, что форма лица грудного ребенка, она на 90% сформирована так называемым влагалищным зевом. То есть при выходе нос формируется в результате того, то есть изначально, когда, значит, эмбрион находится внутри тела матери, кончик носа не выступает за, если в профиль смотреть, на спил головы.
1: То есть он не встает, как бы получается, на одну линию с лобом и с верхней губой.
0: Да, он наоборот
1: среднего
0: встает.
1: Среднего оттопыра.
0: Да, встает.
1: То есть, ну, не выпирает.
0: Не выпирает. А как только, значит, это происходит его прохождение через родовые пути, в частности, оконечный этап ротовых путей, то есть так называемый зев, там и происходит формирование вот, лицевой структуры, и во многом это характеризует и дальнейшее поведение.
1: Вот, извините, а тут в таком случае сейчас у всех наших радиослушателей, естественно, возник вопрос, каково же тогда вообще характеристика вот этого самого зева женщин-негроидной расы, поскольку, как правило, или монголоидной, пупырчатый. Поскольку... А, понятно, да. Так что вы дальше так говорили? Ответ
0: так вот, очень... так вот, все-таки что касается клещевых. У них как раз наоборот. Дело в том, что клещи в своей структуре формируют, так используют, широко применяют кремний и кремний органические соединения. Дело в том, что кристаллы кремния в последнее время начали находить применение в электронике. То есть были случаи, когда экспериментаторы, ученые просто подключали клеща в 220 напрямую, и он светился. То есть, ну, короткий период, но в принципе эффект полупроводниковости клеща, он, в общем-то, известен достаточно давно. Именно про его у клеща. Так вот, детородный репродуктивный орган клеща, самки клеща, целиком состоит из кремниевой оболочки. А дело в том, что кристаллы кремния под микроскопом, они все имеют одну и ту же структуру. Ну, вы прекрасно знаете, что да, кристаллы, да, безусловно, в отличие от остальных каких-то предметов, они стопроцентно похожи. То есть, ну, всем известны, допустим, кристаллы соли, да, те же самые снежинки. Вот, так сказать, тоже, ну,
1: понятно,
0: кристаллики,
1: понятно,
0: кристаллики, то есть, льда. И в связи с этим, поскольку маленький клещок формируется внутри этой кремниевой оболочки, на микроскопическом, естественно, уровне, то его форма заранее заложена вот именно. Ясно, и в тех местах, ясно, где кремния недостаточно, происходит подмена кремния таким известным минералом, как осмий. Вот. Там уже, конечно, структура клеща совсем отличается.
1: Естественно, да. Я хочу напомнить телефон прямого эфира 203-19-22. Вы можете звонить сюда и задавать ваши вопросы нашим гостям, а также можете в течение практически всего времени круглосуточно связываться с программой Монморанси посредством сигнала на пейджер 956-32-32 для абонента 109-279. Просто вот в настоящий момент нам сообщили, что произошел перегрев. Это действительно так. Вот. Но я думаю, что в течение недели количество сообщений будет несколько меньше, чем вот сейчас этот вал немножечко схлынет. Поэтому мы будем в состоянии ваши сообщения прочитать и каким-то образом систематизировать и так далее. Ну, а сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок и вопросы нашим гостям Андрею Орлову и Илариону. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
9: Здравствуйте, господа.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
9: Вот недавно по телевидению я видел двухголовую змею. Полос. Объясните мне, пожалуйста, может она одна размножаться там и все прочее?
1: Угу, спасибо. Спасибо. Действительно, такой сюжет мы показывали. Вот. И вот насчет размножения, это, видимо, к вам вопрос.
0: Ну, дело в том, что особь змеи двухголовая, она имеет такое название, как имаго. Дело в том, что имаго двухголовой змеи, оно редкое достаточно явление. Это обусловлено оно генетическим сбоем. Вот. Эта особь могла бы размножаться, и она будет размножаться, если останется жизнеспособной, поскольку в любом случае, так сказать, какого-то наличия двух парных органов вместо одного, естественно, происходит конфликт между ними. То есть пищевод в каком-то месте должен объединяться.
1: Безусловно. Значит, рентген показал,
0: да, что... Дело в том, что, как правило, этого не происходит. То есть парность, допустим, в данном случае головы, она не подразумевает под собой, значит, парность пищеводов, парность спинного мозга.
1: И самое главное, парность анала.
0: Да.
1: Что
0: да.
1: очень важно, поскольку, да. на самом деле, позыв к дефекации возникает импульсивно в мозгу там, каждой головы.
0: Да,
1: конфликт самый страшный.
0: Да. И что, так сказать, является основной причиной при всех прочих положительных условиях, то есть и при всем том, что эта особь имаго выживет, то есть каким-то образом решатся проблемы кровоснабжения, лишней головы и, так сказать, питания, а также дефекации, что, естественно, если все эти проблемы будут решены положительно, найти вторую особь противоположного пола для полноценного оплодотворения будет крайне сложно, поскольку такие случаи, они, ну, наверное, 1 на 10 миллионов. И именно такого же пола, чтобы найти особь противоположного пола, тут мы сталкиваемся с такой неразрешимой проблемой. То есть искусственно можно сделать, но...
1: Ну, в общем, были искусственные случаи, да.
0: Были случаи, конечно.
1: И так далее.
0: Да, кстати, но любое искусственное вмешательство, понимаете, оно...
1: Ну, это уже, да, это никому не нужно.
0: Да.
1: Даже, вы знаете, ведь была такая, как бы, фирма существовала на заре, вот, как бы, экономического расцвета нашей страны и ее возрождение из пепла коммунистического ада.
10: Вот, когда по желанию могли пришить друг другу близких людей. Например, да, приходили супруги пожилые и говорили, мы не можем друг без друга, и как в знак верности хотим отшиться. Даже были случаи, когда приносили своих домашних животных, особенно пожилые старые бабушки, пенсионерки.
11: Безусловно, вот, потому что почувствовать под брюшком, постоянно чувствовать под брюшком присутствие своего мохнатого друга.
10: Это же счастье.
11: Да.
10: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
12: Доброе утро.
10: Здравствуйте, уважаемый.
12: Самое. Вот вы такую злободневную тему затронули, как сиамские близнецы, да? А вот почему вы, собственно говоря, сиамского близнеца как-то вот не пригласили на передачу?
10: То есть вы имеете в виду Энджелса и Тоша?
12: Да, в отсутствии него, так сказать.
10: Понятно, понятно.
12: Подождите, где... Да, вот еще такой вопрос. Я слышал, что недавно проходили соревнования по пейнтболу. Угу. Вот, и творческая группа Монморенси участвовала. Вот. Дело в том, что там были представители от «Эхо Москвы». Угу, даже угу. Заняли какое-то там место, я слышал.
10: Первое место заняли.
12: Да, вот творческая группа Монморенси была. Спасибо, и еще сразу да, вопросик да, да. Такой. Вот я бы хотел птиц просто вот разводить, вот долбовуху. Где вот можно опытный экземпляр заказать? Я слышал, вы еще птица-перьевик вот такая была.
10: Была.
12: Да, вот где можно эти экземпляры все взять тоже?
10: Понятно, спасибо, у вас просто столько информации, что... Значит, я начну, да, если позволите, с сиамского близнеца. Дело в том, что младшенький Торшин, имеется в виду, заболел как раз вот этим вирусным насморком, который сейчас гуляет по нашему городу. И он, ну и в таком-то...

0: наша команда таки выбилась в лидеры. И что касается развода птицы-долбовухи, начнем с того, что она, в общем, сама может кого угодно развести. Дело в том, что это такая птица, она очень милая, на самом деле, на первых порах. Вот. Но затем постепенно вот, начинает подчинять человека себе вот этой своей как бы кроткостью. И в результате занимает доминирующее просто положение в доме. Это хуже, чем кошка или баллонка. Поэтому я бы вам посоветовал очень серьезно подойти к этому решению. Если вы действительно решите завести птицу-долбовуху, то вам нужно будет, в общем-то, практически сечь ее по пятницам. Просто так, чтобы она не расслаблялась. Потому что как только вы начнете идти у нее на поводу, считайте, что вы ее раб. Все. Вот.
1: Ну, были случаи, достаточно хорошо описанные в практике орнитологов. Это известно, что группа долбовых, они подчиняли себе просто территорию. Это порядка 2 гектара из 10 долбовых. Причем все, вплоть до кабанов, сводились на нет постепенно эта территория.
0: Ну, а что касается птицы перьевика, то она не живет в домашних условиях. Это, ну, это связано, в общем-то, с рационом ее питания, с тепловым режимом. Ну, с целым рядом, в общем-то, факторов, которые здесь я не думаю, что необходимо перечислять, да. 203-19-22, телефон нашей студии. Ваши вопросы господину профессору. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
2: Алло. Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
2: У меня вот вопрос, профессор, уважаемый.
1: Говорите, да-да.
2: Ну, значит, вы говорили, что вы, значит, работали в Казахстане, там, на Байконуре, над запуском ракет и так далее. Так вот, значит, в связи с этим у меня вопрос. Вот смотрите, значит, когда человек бьет, допустим, по мячу, да, значит, человек остается на месте, ну, а мяч, значит, летит. Ну, все футбол смотрели, в общем, знаете, да? Вот. Ну и с другой стороны, когда человек там идет, допустим, ну просто по улице идет, там, я не знаю, задумался о чем-то. Вот, а там, значит, в соседнем дворе там кто-то в футбол играет, и ему, значит, если мячом попадает, то, значит, он падает. Вот. Да. То есть, в общем-то, видно, что закономерность всегда одна и та же. То есть то, что, значит, бьет, оно остается на месте, а то, почему бьют, оно, значит, отлетает. Вот. А теперь вот смотрите, когда, значит, запускают ракету, то тут ведь происходит как? Ракета же, значит, огнем отталкивается от земли. Правильно? Вот. Но вместо этого почему-то не земля вниз уезжает, а ракета, значит, отлетает вверх. Вот не кажется ли вам, что, ну, поскольку это явление явно противоречит всякому здравому смыслу, что, значит, с появлением космонавтики развитие эволюции человечества пошло по неправильному пути? И вот, значит, у меня второй еще вопрос. Знаете, я горячий поклонник Алены Апиной, и, значит, да, вот в последнее время что-то ее долго не видно, а я вот вспомнил, ну, я, знаете, я почти все тексты помню ее песен наизусть практически, и вот вспомнил, что, значит, в одной песне она, значит, пела, что на таких, как я, уже не сердится. Вот. Ну и подумал, что, может быть, она попала в сумасшедший дом. Но тут, значит, дело вот в чем. Когда человек, значит, сумасшедший, то то, что он говорит, оно, значит, заведомо неверно. И поэтому, если сумасшедший человек говорит, что он сумасшедший, значит, это на самом деле неверно. И или он не сумасшедший, или он не будет так говорить. Вот. Значит, в тот момент, когда она так говорила, она сумасшедшей еще не была. И, значит, в принципе, вот у меня такое подозрение, что она, значит, один из первых людей, у которых, значит, вот в результате эволюции именно развилась такая способность, значит, подсознательно анализировать код ДНК, и, значит, если выявляется в нем склонность к душевным заболеваниям, то человек уже заранее это, значит, как-то предвидит, ну, там, я не знаю, совершает самоубийство или что-то еще, ну, то есть освобождает экологическую нишу для, так сказать, других более полноценных видов, но это, значит, для улучшения процесса эволюции, вот. Угу. Такой прием, в общем-то, природа, может быть, применила. Вот как вы думаете, верно ли это?
0: Спасибо. Спасибо вам за интересный звонок. Я думаю, что, видимо, нужно начать все-таки с первого вопроса. К тому же там была серьезная такая очень правдоподобная мысль, касающаяся изменения вообще всего хода развития человечества с момента освоения космоса. космоса. Вот я думаю, что

0: Илларион Витальевич Семейко ответит нам на этот вопрос.
1: Гукчирович.
0: Извините,
1: с удовольствием. С удовольствием отвечу. Ну, конечно, из нашего радиослушателя Ньютон бы не вышел. Ну, как вот объяснить, он нас спрашивает, как объяснить то, что когда мы бьем по мячу, мы остаемся на месте, а мяч летит. На это я могу ему ответить только вопросом. А почему вы, уважаемые, думаете, что Земля остается на месте, а ракета взлетает? Вы глубоко ошибаетесь. Ракета находится в статичном при запуске двигателя положении, а вот от этой как раз энергии, которая извлекается из ее двигателя, происходит отток земляной. И вот этот вот отток, он, если бы построить два космодрома на диаметрально противоположных точках Земли и одновременно запускать ракеты
0: синхронно,
1: слева,
0: даже справа,
1: синхронно да, с одного рубильника, то тогда бы мы смогли компенсировать.
0: Но тогда была бы вероятность блюдцеобразного сплюща Земли.
1: Нет, тут скорее бы даже была вероятность раскрута в противоположную. То есть увеличение светового и, собственно, темного времени суток.
0: Но еще я хочу сказать, что вот ведь существует такое понятие, как орбита Земли,
1: существует.
0: Да? И в тот момент, когда происходит запуск ракетный, то есть происходит все-таки сдвиг. Да. И именно с этого момента и началось все вот это дело.
1: Правильно.
0: Вот приливы у них массовые.
1: Трезвая мысль радиослушателя была в том, что он отметил совершенно верно, что со времени старта первой космической ракеты начались необратимые изменения, в общем-то, на планете. Конечно, если такую громадину сдвинуть с орбиты. Ведь даже старине Архимеду не удалось это. Вот, а уважаемому Сергею Павловичу при помощи ракетных двигателей.
0: Ну, а что касается вопроса о замечательной нашей популярнейшей певице Маргариты Апиной, я думаю, что вот пришел Андрей Орлов, бозитолог с каким-то трактатом, он, видимо, сейчас готов ответить. Андрей, что случилось-то?
2: По-моему, он ответил уже. У них сходные формы их, в общем-то, симптоматики. Они, по-моему, вот как ты назвал Копперфельда?
0: По-моему, цимусов.
2: Да. Вот у них что-то похожее, я уже не помню, но детали. Может, еще раз пояснить? Или же это понятно?
0: Нет, я думаю, все понятно. Ну что же, следующий телефонный звонок. К нам снова присоединился бозитолог Андрей Орлов. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
3: Я хочу передать привет Илариону Букчировичу.
1: Спасибо.
3: Очень рад. И, собственно, привет хочу передать не только себя, от его учителя Веха Стехровича Тырина. Как он там? Ведь вы же работали с ним над темой вывода.
1: Мой первый школьный учитель, он почил.
0: Почил.
1: В БОЗе. Ну, как обычно в БОЗе почуют.
3: И
1: жена его тоже.
3: И жена, и сестра.
1: Вот нет, сестра, кстати, сейчас в Израиле.
3: К сожалению.
1: Известная скрипачка. Да-да-да.
3: Это не с ней ли связано вот с Радиварией, который она выращивает?
1: Хотели спереть, который, да?
3: Который с луком пореем пытались возродить. В подмосковном совхозе.
1: Вы знаете, у вас, кстати, удивительное вот чувство интуиции. Она это так тщательно скрывала, а вы так вот...
3: Так ну дело в том, что это не чувство интуиции. Это ведь мой коллега, и вы говорите, он почил, а я должен обрадовать вас. Он жив. Ваш первый учитель жив.
1: А скажите, пожалуйста, вот хотелось бы у вас спросить, вот не могли бы вы нам здесь сидящим и всем радиослушателям нашей радиостанции расшифровать и объяснить смысл понятия «почил в базе»? Вот.
3: «Почил в базе». Но дело в том, что это древнегреческий такой термин. База – это такой состав по древнегреческой традиции. Вы все прекрасно знаете, что греки были большими в этом плане мастера. Они делали из навозной жижи такой состав, который мог сохранять человеческое вещество достаточно долгий период времени. Вот эта вот навозная жижа, или точнее жижа навозная, она как раз и является той самой базой. Базой. Ну, по созвучию есть от этого базуки, бозики. Ну, вы знаете, бозики – это такие мелкие насекомые, которые также являются спутниками умирающих. Вот они в этот самый момент возникают. Вот может человек в этом как бы почить, ну, почить на лаврах – это значит как бы в какой-то момент возлежать где-то на лаврах. Ну, вот, а можно почить и в базе. Это вот... примерно вот такое вот шифрование. Это греческое.
0: Спасибо вам за такой интересный, вот за такую интереснейшую экскурсию в историю. Вы сразу чувствуется, что спасибо, что как бы вы действительно учитель просто вот нашего замечательного гостя, профессора. Учитель профессора. Я бы даже снял фильм такой в Голливуде, он бы назывался «Учитель профессора». Ну а что думает Андрей все-таки? Андрей Орлов по всему вышесказанному нашим замечательным радиослушателям.
2: Я предлагаю вот радиослушателю подключиться к нашему исследованию локальному, молодежному, которое мы сейчас пытаемся провести, как всегда, без денег и бескорыстно, но с величайшим запалом творческой энергии. Одним словом, мы рассылаем некоторые антропологические опросники, основанные, вернее, на некотором исследовании, которое может как бы по форме головы и носа определять раннюю стадию шизоидности и классифицировать ее по неким признакам. То есть для нас это сейчас необходимо, ибо вот как бы движение народных масс в туннелях метро и на путем передвижения, перемещения наземным транспортом, оно приобретает, в общем-то, явление спонтанного и совсем не контролируется головным мозгом. В связи с этим необходимо как бы провести исследование, насколько нас хватит, я уж не знаю, но получить достойную информацию о состоянии просто ума людей вот в течение сознательного и бессознательного поведения дома и на работе, что как бы поможет нам в дальнейшем классифицировать испытуемых или же вот горожан нашего чудного городишки.
0: И кстати, посадских тоже пусть участвуют.
2: Посадских тоже, да. Тоже. Всех привлечь, насколько сможем охватить. С дальнейшим внедрением специальных радиоизотопов, которые позволят полностью осуществить вот аналогию, которой мы добиваемся. То есть вот первая стадия была буржуазией принята как бы во внимание и развита в техническом смысле. Она уже получила название World Wide Web. То есть это всемирная паутина. А что такое всемирная паутина? Это просто рефлексия арахноида. Это под на коре головного мозга находится тоже паутина, которая называется не World Wide Web, а персональная паутина, которая называется арахноидом. И таким образом как бы мировой империализм в лице вот как бы класса потребителей, представленных американцами и прочими, они как бы уже взялись за это дело, имея достаточно экономических оснований и техническую подготовку. Вот. Они уже осуществили первый этап и по дебилизации всех остальных, в общем-то, испытуемых их большое количество, прям великая масса. И в дальнейшем вот как бы тоже пытаются внедрить. Причем условные коды, они сейчас, в общем-то, сократились до безобразия. Человек, называющий просто интернет или провайдер или что-нибудь подобное, он уже как бы впадает в синхронизацию с этой паутиной, с World Wide Web, путем подключения собственного арахноида, путем тонких невидимых нитей, через своего провайдера, который буквально в каждом подъезде находится и осуществляет сборы всех, в общем-то, жильцов около мусорного ящика. За ним стоят все приборы, необходимые инструменты. И, в общем-то, при таких локальных собраниях он осуществляет как бы внедрение, в общем-то. И дальнейшее обеспечение вот ресурсами как бы индивидуальными, но на первый взгляд как бы они индивидуальны, в дальнейшем они все, конечно, превращаются в мелкие субстанции, которые, в общем-то, даже и не имеют какой-то персональной оценки. А всему, в общем-то, вот первый этап закончился, мы сейчас уже будем, как это говорится, почить на лаврах, да, то есть уже проведена первая массовая работа, и сейчас мы уже спокойно можем заниматься всем, чем угодно, используя вот опыт наших друзей всемирной буржуазии, вот как бы использовать вот этот опыт и в дальнейшем решать совершенно любые вопросы, даже вот те, которые вы сегодня как-то развивали, вот относительно энтомологии частной и общей, и паразитологии, и тому подобных вещей.
0: Единственное, жаль, конечно, что нас покинул бессменный наш сотрудник и соратник господин Шамотни, безвременно ушедший. Вот. Ну, да, с другой стороны, бог с ним, Шамотний. Давайте послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь ездили на скоростном лифте?
0: Безусловно, безусловно.
4: Ну, да-да. И что происходит, когда он начинает движение вниз? Ага. Так вот, он уже когда двигается, а вы еще стоите на месте, вы на какое-то время ногами отрываетесь от пола, признайте.
0: Нет.
4: Так вот, нет, отрываетесь, не надо, я лучше знаю.
0: Нет,
4: так вот,
0: сказал
4: скажите,
0: не
4: мне,
0: я.
4: Пожалуйста, почему, когда запускают ракета, а Земля двигается вниз, люди, которые стоят вокруг и это дело обслуживают, не подпрыгивают при этом? Что-то в ваших рассуждениях...
2: Они потому что, затаив дыхание, стоят. Нет, когда дела. Дыхание затаишь заранее, то определенные условия создаются для того, чтобы не подпрыгивать на месте и не хватать...
0: Улетел.
2: Да.
0: Один еще. Ну, плюс еще тут такой момент, что, в общем-то, мы проверяли, ну, вообще воинов на это дело. Ведь как вот воинов набирать нужно? Прокатить на скоростном лифте. Если происходит какая-то обильная, в общем-то, обильное испражнение как раз в этот момент, это случается, значит, слаб. Воина мы не берем. Ну, по крайней мере, воина, которых нужно транспортировать в какие-то точки, значит, упало путями вот летными.
2: Лежит. А да. Вторым этапом является, когда воин прошел первое испытание, и уже на выходе из лифта стоят две бабушки с мешками и со швабрами, на конце которых развиваются мешки и как бы осуществляют... пугают слегка, в общем-то.
0: Естественно.
2: Если воин посмотрит влево, то правая бабушка сзади его успеет, а если он вправо смотрит, то левая.
0: Причем
2: таким такой... образом, он, ему не избежать этого второго этапа. В дальнейшем он идет как бы вперед, и там разложены вот эти вот навозные жидкости, которые создают необычайно склизкие условия.
0: Мы их называем между собой шлепки.
2: Да, а чтобы он вперед продвигался, эти две старухи продолжают его преследовать.
0: Пугать.
2: Да, если он как бы вменяемый, он, конечно, поймет, что надо ходу давать по коридору. И бежит как бы,
0: шлепая. А если он начинает суетиться или как-то так стараться перепрыгивать эти шлепки, и попадая в них часто? мы как бы сразу отсеиваем, не берем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Улетел все-таки. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Я решил позвонить по срочному делу. Здесь вот позвонили мне друзья из того же Учкудука. Оказывается, ваш профессор, ты гость не зря, приехал в Москву. Он открывает кафедру в каком-то из московских вузов. Вот,
2: факедра почвоведения.
0: Почвоведение факедра.
5: Ну, прекрасно, да. Я прекрасно знаю. Это, видимо, в Тимирязевке.
0: Вы имеете в виду платформу Тимирязевскую, что ли?
2: Это опытное поле небольшое. Здесь открыто уже давно и функционирует в полный рост. Кстати, вот эти испытания, связанные с лифтами и воспитанием мужества у молодых бойцов, о котором только что говорили, оно, в общем-то, локализовано...
0: Нет, у воинов, если они проходят испытания, им дается уже как бы штампик, ставится боец. Угу. Пока вот он не прошел, он просто воин.
2: Главное, сырьевая база вся на месте. Что касалось донавозных куч и прочих препятствий...
0: Они всегда под рукой вот сейчас.
2: Всегда под рукой.
0: А раньше ведь как это приходилось доставлять-то? Ну, ты помнишь, это было сколько шлагбаумов, все это, ой. Ну, я имею в виду шлагбаумов бюрократических.
2: Да, и причем там перевозили в контейнеры, в которых урановую руду перевозят на утилизацию. И, в общем-то, чтобы обеспечить нормальную доставку сырья.
0: Сырья, приходилось.
2: То есть к месту назначения.
0: Ну, давайте снова обратимся к звонкам наших радиослушателей. Ваши вопросы нашим гостям, а сегодня это базитолог Андрей Орлов и профессор Иларион Гухчирович Семейко. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания, к вам говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи еще раз, уважаемые.
0: Здравствуйте.
6: У меня вот назрел такой вопрос. Вы не могли бы разрешить такую загадку? Вот не секрет, что... Бывают такие случаи, что спариваются разные породы собак. То есть,
0: не секрет.
6: Пудель и какой-нибудь ротвейлер, ну, ясно, что получается урод, вот, но тем не менее у них это получается, и получаются какие-то вот там у них щенки. Вот. Почему то же самое не происходит с разными породами птиц?
0: Угу. Спасибо, спасибо. Но я вот хочу сразу рассказать, если позволите, уникальную историю. Я ехал с конференции, посвященной вообще проблемам водолазов.
2: Да и вот никто не поверит, ты рассказываешь.
0: Нет, ну это действительно реальный факт. Я видел, как занимались половой жизнью между собой собака и кошка.
2: Актом или жизнью?
0: Прям вот половой жизнью.
2: Жизнью? Прямо
0: да.
2: Они там...
0: Потому что на следующий день очевидцы рассказывали, что, в общем-то, они тоже продал. То есть акт — это единоразовая акция, правильно?
2: Угу.
0: А жизнь — это когда два раза уже. Вот два раза уже жизнь. Ну, то есть, например, если вот он один раз это
2: один
0: сделал...
2: Один раз — это не жизнь. Да, какая это жизнь?
0: Да. Так что вот, в общем-то, это реальный случай. Что касается спаривания птиц между собой, вот я думаю, судя по такому настороженному и хитрому взгляду Илариона Гукчировича, он имеет некоторый жизненный опыт.
1: Да, дело в том, что тут, видимо, вы видели не акт совокупления псовой с кошачьим, а ритуальная игра, которая присутствует в поведении всех млекопитающих и более-менее развитых птиц, потому что всем известно, что наиболее примитивная птица дуплянка, она не в момент размножения, она не использует никакого ритуала, и все происходит достаточно затрапезно. Вот. А что же касается высших птиц и млекопитающих, то им свойственен определенный ритуал поведения в период брачных игр, который основан на подавлении самцом самки. То есть, в частности, собаки применяют этот ритуал поведения и при выяснении взаимоотношений в своем коллективе, то есть в стае. Зачастую мы в своей лаборатории наблюдали такие случаи, когда доминирующая самка, дабы показать свое превосходство над самцом, пускай даже большим по размеру, вот, она прибегает к форме такого псевдосаити, то есть она напрыгивает на него сзади, и неопытному наблюдателю может показаться, что сука покрыла кобеля. Но дело в том, что это всего-навсего ритуал поведения. То есть это не является каким-либо... какой-либо предпосылкой для полового акта. Видимо, вы наблюдали вот как раз тот случай. И там, видимо, и происходило, то есть подавление псовой и кошачьей.
0: Да, то есть псовая давила кошачью. Если бы было наоборот, было бы удивительно.
1: Были случаи.
2: Я предлагаю еще...
1: Были случаи.
2: Да.
0: Случалось, да?
1: Да. А что касается птиц, тут я хотел бы еще уточнить, что... Вот правильно радиослушатель отметил, что порода собак. То есть это искусственно выведенные, в общем-то, пресмыкающиеся. Которые, ну, пресмыкающиеся не в смысле как вид, а в смысле перед человеком.
0: Да.
1: Вот. У всех у них один и тот же предок. Это, в общем-то, всем известный нам помесь волка с лисицей, который...
2: Павлов.
1: Да, которая так приблизительно и называлась. Вот. Но дело в том, что всем им свойственно, всем нашим, всем, значит, последователям свойственно взаимоотношение с предками, с различными ветвями. Ведь мы же с вами, помните, отдыхали в Кении.
0: Да.
1: Ну,
0: да,
1: а да. Те прекрасные мулатки, мы же не побежали от них.
0: Ни в коем разе. Даже, я бы сказал, устремились. Это,
1: вот. А что касается птиц и любых диких...
0: тварей.
1: Тварей, да. Каждой твари по паре известно.
2: А раз вот вы так плотно этим интересуетесь вопросом, может быть ли более как бы такой интересный широкий вопрос, поступивший нам от радиослушателей, осветите? Вот, например, существует у человека ряд удовольствий, ну, там, секс, сопровождающийся оргазмом и так далее. А что вот, например, является эрзацем или же аналогией, ну, например, принятие алкоголя или же наркотиков или что-нибудь подобное, встречалось ли в животном мире?
1: Да, встречалось. Зачастую это происходит. Так, например, известный подвид горной гориллы, который в русском языке, в общем-то, под таким названием, как хряковик, в научной литературе описан. Она прибегает к поеданию определенного сорта гивеи, которое произрастает в местах ее обитания.
0: Кого, кого?
1: Гивеи. Это растение такое. Вот, которое, ее сок содержит определенный алкалоид, который выделен, я просто сейчас не помню его химическое полное название, и поедается видимым удовольствием. То есть после этого обезьяна впадает в такое некоторое коматозное состояние. Но это нельзя назвать эйфорией, поскольку до конца не выяснена эмоциональная природа
0: обезьян. Кстати, здесь еще пример. Вот, на самом деле,
2: как они чувствуют себя спустя время какое-то там? Ну, то есть, что соответствует человеческому похмелью? Да.
1: Дело в том, что натуральные продукты, натуральные, подчеркиваю, продукты, как правило, не вызывают синдрома абстиненции после их употребления. Натуральные продукты, то есть природные.
2: Независимо от количества?
1: Ну, в принципе, да.
2: Здесь возникает вопрос компенсации вот этих удовольствий.
0: Давайте лучше человек, на примере кошки и валерьянки. Вот мне интересней.
1: Но дело в том, что валерьянка — это не натуральный продукт. Если вот кошку брать и корень валерьяны, который корень в природе, там не происходит никакой абстиненции.
2: А вот изменение вообще хабитуса, как бы, ну, то есть, вот что в человеке символизирует падение личности, живности,
1: личности.
2: Ну как же, а индивидуальности, может, нет, а личности у них
0: нет.
1: Наоборот,
0: кстати,
1: у них есть индивидуальность,
0: личность есть.
2: Но это вопрос извечный и философский насчет личности и индивидуальности. А что вы скажете о том, что неужели эта личность настолько устойчива, что горилла, нажравшись этих фруктов, и перебрав.
1: поэтому
2: сегодня, она... на завтра встает, хоть бы хны.
0: Как бодро.
2: И сколько ей этих овощей нужно скушать, чтобы она пришла приблизительно в аналогичное состояние там бомжа какого-нибудь?
1: Нет, ну были случаи, естественно. И среди хряковика тоже встречаются.
0: Нет, бывает ведь как. Вот, например, подбираешь птицу, да, в детстве. Любой из нас подбирал птицу, пытались ее выкармливать. И она там долго не ела, потом ее, значит, пичкаешь мухами, она нажирается просто и прям лопается практически и дохнет тут же. Вот. Но в дикой природе она никогда не будет позволять себе переедать. Также, видимо, здесь у них очень сильно есть какой-то внутренний контроль на тушке. Хотя, с другой стороны, есть все-таки среди них забитые личности. Это вот особенно заметно у стайных животных. То есть сразу можно определить, что вот этот как бы опущенный, да, там лиса. А вот этот лиса как бы крутой.
1: Да, тут еще можно привести такой пример. Как всем известно, что лев не будет убивать 10 газелей Томпсона, потому что ему достаточно насытиться и половиной.
2: Лев вообще не убивает, убивают львицы. Но они тоже Томпсона не любили, поэтому они исключительно за газелями охотятся. Еще на них дифракционные решетки, которые зебра вызывает. Ты замечал, когда смотреть в окно электрички, то столбы мелькающие создают определенные хищнические инстинкты.
0: Да.
2: Вот эти вот дифракционные, значит, эффекты оптические, они, в общем-то, свойственны и тоже львицам, потому что у них накануне и после того, как надо охотиться, у них же состояние повышено, как бы реактивности организма находится.
0: Возбуждение такое.
2: Да. А зебры туда-сюда. Они пробегают и вызывают у нее рефлексы.
0: Кстати, вот о зебры они не догадываются встать как копанные.
2: Да, поэтому многое объясняет, почему домохозяйки напяливают на себя какие-то полосатые халаты и давай ходить туда-сюда. Ну, а все остальные, в общем-то, выводы, которые из этого делаются, особенно теперешние на наглые, что там происходят какие-то возбуждения там, одних особей там, в пользу других, это, мне кажется, уже последствия. А первое, это, конечно, нельзя пользоваться вот такими полосатыми вещами, чтобы не вызывать там какие-то напряжения в семье.

0: И я рад приветствовать сегодня в нашей студии Кирилла Всеволодовича Немоляева. Здравствуйте, Кирилл Всеволодович.
1: Алексей, прошу прощения, Александр Алексеевич, также имею честь приветствовать вас, также всех радиослушателей радио «Эхо Москвы».
0: Сегодня я пригласил вас ведь не просто так. Я знаю, что вы являетесь, скажем так, одним из людей, интересующихся тем, вот, что я делаю сейчас, в данный момент. Потому что очень много народа спрашивает, чем ты, Саша, занят? Откуда у тебя, Саша, деньги? Ты вроде не ходишь на работу, да? На радиостанции вроде как тоже неответственный. Вот. Откуда же ты берешь деньги? Этот вопрос и вы мне задавали неоднократно. И я хочу, вот, так скажем, публично отчитаться. Дело в том, что я сейчас занимаюсь таким бизнесом, как то составление слоганов для наглядной агитации в области медицины. Вот согласитесь, Кирилл Всеволодович, что
1: давайте попробуем.
0: Огромное ведь количество по телевидению программ сейчас с медицинским уклоном. Но в чем главная отрицательная их особенность? В том, что ведущие данных программ уделяют очень много внимания своей персоне. То есть происходит эдакий нарциссизм своего рода, который присущ, в принципе, ведущим аналитикам нашего телевидения, к примеру, Киселеву, потом человеку, который совершенно неожиданно стал выглядеть по сравнению со своими другими коллегами, вот ведущими телевизионных программ, практически интеллектуалом, что говорит о резком снижении общего интеллектуального уровня телевидения, это господин Новожонов. То есть, ну, сегодняшний,
1: да. Да,
0: то есть, на самом деле, согласитесь, что сейчас пришла
1: еще
0: та пора,
1: есть господин Воеводин.
0: Да, вот эти ребята сейчас выглядят уже как интеллектуалы в сравнении с остальной братвой своей.
1: Исходя... Чисто, согласитесь, эстетически производит наиблагоприятнейшие впечатления.
0: Да, да. И это печалит, да. И настораживает. Но самое главное, что я понял, что не доходит до основной массы населения вот эта серьезная тематика, серьезная проблематика, медицина. Людям не нужно объяснять научными терминами, как им лечиться, не нужно давать каких-то советов. Люди любят, чтобы, скажем так, обучение проходило в игровом таком, что ли, жанре, да? Ну, как вот первоклашек учат считать, например, там, давайте посчитаем орешки, и дети считают орешки, и таким образом учатся считать. Если мы будем заставлять их считать, например, какие-то скудные предметы, то это вызовет отторжение. Вы согласны?
1: Да, безусловно. С этим очень сложно спорить.
0: Вот это выключите. Вот.
1: Да,
0: нет,
1: пожалуйста.
0: Это я не про вас, тут просто вошла женщина и с какими-то стала жестами показывать, что мы тут что-то делаем якобы не то, и пришлось, в общем-то, попросить еще присутствующего здесь господина, в общем-то, выключить ее. Он это сделал достаточно бойко, оперативно и умел.
1: Но со второго раза.
0: Да, ну вот. И вот я хотел привести вам определенные примеры своего все-таки такого искусства в области проповедования медицинских идей.
1: В области наглядной агитации?
0: Да, да. В ближайшее время мы планируем разместить на центральных проспектах нашего города не только, в общем-то, меня, вот, ну, во всей красоте моего мускулистого тела, чтобы все видели здоровый образ жизни. Придется, да, конечно, заретушировать якоря, вот, ну и прочие, в общем-то, издержки юности. Вот. Ну так, извините, я болею, все останется. И рядом будут написаны слоганы, которые, ну, это вот по моему плану, я так,
1: да,
0: придумал, чтобы,
1: да,
0: было весело. Вот как в комиксах, знаете, у людей из арта,
1: да,
0: такие...
1: Да, такая вот, там... облачко такое,
0: да,
1: в...
0: и там
1: надпись.
0: Вот, да, и там телега. Вот надписи такого, например, uh-huh, плана. «Знает русский и араб, академик и прораб, англичане и евреи, что такое гонорея?»
1: Ну, Прекрасно. Прекрасно.
0: И заметьте, Кирилл Всеволодович, что здесь не происходит раскрытие понятия гонореи, но человек, который проезжает на автомобиле, почувствует какую-то срамоту, что, дескать, как же так? Да. Ну, евреи знают,
1: я не знаю.
0: Да. И это заставит его пойти в библиотеку, наконец-то,
1: и просветить. Прекрасно, это прекрасно.
0: Вот. А какие, может быть, у вас есть?
1: Вот тоже, да. Я смотрю, у вас целый список. Александр Алексеевич, может быть, какой-либо еще пример, чтобы нашим радиослушателям было, скажем так, более понятно, и они сейчас могли бы проучаствовать вот в некой этой игре, так скажем, и прислать свои версии. Может быть,
0: еще? Кстати, я хочу сказать вам, уважаемые радиослушатели, если у вас какие-то тоже появляются идеи, может быть, свежие мысли на тему вот наглядной агитации по любым вопросам, вы делитесь с нами. Мы, конечно, потом не будем с вами делиться, но вас должно удовлетворить то, что ваши вот эти творческие идеи найдут воплощение в практическом смысле. То есть вы поможете людям, страждущим, и, в общем-то, как мы, будете все в это в гуманизме купаться. Да, ну, еще, да, вот еще слоган. Значит, здесь, я думаю, каким образом я буду изображен тоже в обнаженном виде, тоже на всех центральных проспектах, но в туристических ботинках.
1: Угу.
0: Фирма будет закамуфлирована, либо наоборот, ярко выделена, в зависимости от количества денег, которые мне уплатят за рекламу.
1: Так.
0: Вот, через плечо у меня будет сачок или какой-нибудь другой мирный предмет, связанный, если и с уничтожением, то не более чем насекомых.
1: Угу.
0: Ну, чтобы вот так.
1: Ну да, но тогда это только сачок.
0: Да! Вот и такой слоган будет выходить. Знает Петя и Сергей, Зинаида и Матвей, знает Витя, знает Оля, как порой болят мозоли. Ну, я вижу, что понравилось, да? Но я знал, что это произведет сильнейшее впечатление. Ведь люди, понимаете, Кирилл Всеволодович, люди, они очень невнимательно относятся к таким мелким, казалось бы, деталям от своей тушки, как-то, в общем-то, волосы, растущие из родинок, так называемый одинокий родинковый волос. Сокращенно ОРВ.
1: ОРВ, да.
0: В случае, значит, насильственного выдираонова мы что можем видеть? Ну, вспух и даже порой, в общем-то...
1: Ну, это может привести к необратимым последствиям.
0: Да, и к печальным.
1: К печальным. У меня у отца знакомый выдернул волосок из носа и как бы...
0: Знакомая ситуация.
1: И все.
0: А вот еще очень многие любят из ушей выдергивать женщины из бровей. Вот это, напомним вам, уважаемые радиослушатели, должны делать
1: потом
0: только...
1: Это необратимо ведь?
0: Ну, конечно, конечно. И должны делать это только специалисты. Вы не пожалеете, уплатите денег. И мы вам выделим все, чего не попадя. Вот в любом месте, в котором укажете. Главное, не делайте это сами. Потому что потом нужно продезинфицировать. А что, знаешь, дезинфикация? То есть многие думают, что смазал спиртом и йодом, и все типа хорошо. Ну, дескать, ничего подобного. Самая лучшая дезинфискация – это слюна близкого человека. У нас в штате есть специальные люди, откормленные спецпродуктами.
1: Ну, как доноры такого.
0: Да, да. Которые зализывают все раны. То есть так и называется у нас сейчас на Эхо Москвы специальная комната, называется лизальня. Вот, все раненые туда, там, вот, у которых выдрали, мы их туда. Вот, и им там активно зализывают. Это стоит недорого. Так что приходите, спрашивайте.
1: Ну, здесь
0: всех.
1: Еще имеет значение, как выделяется слюна. Ведь эти люди, они должны как бы постоянно выделять слюну. И, соответственно, а на что может возникать слюна? Это какой-то неожиданный экзотический фрукт, который еще не был попробован в этом году, скажем. Или на какое-то, опять-таки, деликатесное блюдо. Поэтому здесь, соответственно, с большей активностью и, в общем, совершенно в ином режиме работает кухня. Соответственно, существуют повара, которые готовят эти блюда, но, соответственно, готовят их может быть, в какой-то степени даже как муляжи некие, поскольку их все равно нельзя есть. То есть на эти блюда должна только выделяться слюна.
0: Практически которая... раздражитель такой внешний.
1: Да, да, совершенно справедливо. То есть внешний раздражитель. То есть получается целый механизм. Соответственно, лучшие повара готовят лучшие блюда, на которых выделяется слюна, которая, соответственно, зализывает раны.
0: Мало того, я уже открою уж совсем, может быть, такой секрет, но в этом нет ничего страшного. Наоборот, я думаю, это стимулирует наших вот радиослушателей приходить и лечиться, в общем-то, в лизальный. Специальные люди непосредственно перед началом процесса зализывания, люди, которые вот только-только, мы их, как правило, ловим вот тут на Арбате, поддатеньких, которые идут из дорогих ресторанов. Они специально дышат вот этим аппетитным запахом, который сохранили их бивни в лицо, в общем-то, вот донором. То есть практически идет визуальное раздражение на уровне вот зрительных рефлексов, то есть вот эти вот продукты, которые, как вы правильно сказали, приготовили, но не дали съесть, плюс запах, который этой пищи вкусной, идущей от поймана.
1: Соответственно, еще важно, насколько как бы плотен и длителен поток страждущих, то есть людей, которые хотят, чтобы им залезали раны, потому что если в день это всего 2 или 3 посетителя, то, в общем, слюна, как правило, слюны хватает. Но вот в наиболее такие жесткие и такие плотные часы приема, когда поток нескончаем, вот тогда приходится призывать на помощь внешние раздражители. Я бы хотел еще вот сейчас, уж коль мы об этом заговорили, поговорить о наглядной агитации, которую я видел сегодня. Александр Алексеевич, я просто возмущен.
0: Что такое?
1: Потому что мы должны с этим бороться. Вот мы сейчас говорим об очень важных вещах, о наглядной агитации. А сегодня, вот буквально час назад, проезжая по Варшавскому шоссе, стал свидетелем с правой стороны гигантских размеров транспарант, где был изображен Владимир Винокур, и было написано «Продукты от Винокура». Я считаю, что, ну, как бы...
0: Продукты могут быть от фермера, от крестьянина, но вряд ли они могут быть от трубача, да, и от музыканта, духовой секции. Я не...
1: Ну, во-первых, что такое или кто такой винокур? Ведь винокур – это человек, пародист, но одновременно это фамилия, которая состоит из двух, как бы, совершенно составляющих, которые не могут стать составляющими человека, ведущего здорового образа жизни. То есть вино и курение. Правильно?
0: Ну, винокур. Да, с этим сложно не согласиться. Да.
1: И как же мы можем тогда есть продукты от винокура? То есть это, ну, вы понимаете меня, да, Александр?
0: Да, ну, меня
1: то есть это получается вообще как бы, ну...
0: С филологической точки зрения я согласен, но меня тут больше удивляет, конечно, экономическая часть проблемы, потому что я не уверен, что вот сам великий гитарист, например, ездит и закупает туши или яйца где-то и следит за их, в общем-то...
1: Ну, есть сомнения, потому есть что сомнения. Во время выступлений на эстраде он не может следить за закупкой тех или иных продуктов. Соответственно, это делают другие люди.
0: Согласен.
1: То есть получается,
0: согласен,
1: что уже продукты не от него, а от каких-то других людей. А кто они?
0: Совершенно непонятно, моют ли они руки перед вот едой и после. Мы этого не знаем.
1: Ведь мы знаем, что винокур имеет фамилию Винокур. Не потому, что он так захотел, а потому, что сложилась судьба.
0: Да, да.
1: Заметьте, Александр Алексеевич, так сложилась судьба. И поэтому то, что это, эти составляющие вино и бесконечное курение, это ведь в этом винокур не виноват.
0: Да, вот тут, кстати, пришло на пейджер сообщение. Я говорил вам, Кирилл Всеволодович, в самом начале беседы, сейчас зачтю. Александр, в своем письме к вам я затронул очень важную тему о здоровье женщины. Почему вы не откликнулись на него? Неужели вы не считаете эту проблему актуальной, пишет Лариса Степановна Гершман. Лариса Степановна, я только буквально перед началом эфира рассказывал Кириллу Всеволодовичу о том, что я вот положил ваше письмо на видное видное место, но просто...
1: Не положил на ваше письмо, а положил ваше письмо на видное место. Не положил на ваше письмо видное.
0: А получилось просто вот выбегая из дома, дело в том, что я сейчас скрываюсь ото всех, темной тенью так проскочил и забыл его дома. На самом деле письмо интереснейшее. Я обещаю вам, что в следующем эфире мы его зачитаем. Вот, письмо действительно актуальное, но сейчас это моя ошибка, моя вина, извините. Но я хотел бы вернуться все-таки к теме вот мозолей. Дело в том, что мы обсудили вот ротинки,
1: ушли от мозолей к винокуру, а сейчас надо
0: тем не менее, мозоль, к сожалению, в современном обществе, обычная мозоль не считается изъяном. Люди ее не стыдятся. То есть, если, например, у хорошенькой девушки на пятке мозоль, это тоже ни в коей мере не считается чем-то таким из ряда вон выходящим.
1: Но, Александр, ведь дело в том, что мозоль может быть временной, а может быть постоянной.
0: Вот это и важно. Вот. Главное, вот найти эту грань, когда из временной мозоль становится постоянной. Да. Именно на это я и направляю агитацию свою.
1: Заметьте, что когда мозоль становится постоянной, она перестает приносить те мучения.
0: Конечно, конечно. Ну. Мало того, люди начинают ходить по углям и вообще где ни попади ходить. Кстати, я еще хочу сказать следующее, что покрытие мозолями большей части тела вот в конце концов приводит просто практически к негибкости. То есть вот мы...
1: К некой заскорузлости.
0: Да, к нам приходил человек, у которого 90% тела представляло из себя мозоль. То есть...
1: А 10 оставшиеся?
0: Глаза. Прекрасные женские глаза.
1: Ведь многие путают мозоли и заусенцы.
0: Заусенцы — это вообще страшная вещь.
1: Заусенцы — это одна из сложнейших проблем. Просто если мы сейчас говорим о мозолях, то как бы появление мозолей...
0: Да-да-да.
1: Появление мозолей возможно объяснить теми или иными побочными факторами, как то узкая обувь или какое-то бесконечное трение того или иного участка тела о другой участок тела.
0: Или туризм.
1: Или, например. То появление заусенцев, оно совершенно не поддается каким-либо таким вот обычным объяснением.
0: Закономерности возникают.
1: Мне кажется, что нужно спросить у наших всемогущих, слушателей, какова природа заусенца и как бороться с заусенцом и с заусенцами.
0: И вообще ваши идеи на тему наглядной агитации, касающихся именно медицинских вопросов. Да? Сейчас я напомню телефон.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Ну, затронули тему, которая меня не касается. Ваши заусенцы, тем более.
0: Вот вы счастливый человек.
3: Я бы хотела, чтобы вы мне пожелали хорошей охоты. Я сейчас выхожу, буду искать тех, у кого там мозоли. Но если не найдут, это хорошо будет. Вот, беру плеер.
1: Зря.
3: Нет, беру плеер, чтобы слушать Лаэртского. И прям вот, я думаю, фарт пойдет.
0: Спасибо.
3: Пожелайте мне счастливой охоты.
0: Счастливой вам, конечно же, охоты. Не садитесь в автомобиль, где больше двух человек.
3: Это я уже... Да вы что? Это у меня наметано все уже.
0: Хорошо.
3: Все, пока.
0: Удачи. Вот действительно есть люди определенные, которые не знакомы с этими проблемами.
1: Но ведь здесь все-таки мы сейчас выслушали женщину.
0: Было
1: бы нелепо, если бы она начала свой разговор с нами, с красавцами, с мозолей заусенцев. Поэтому сложно сказать. Может быть, как раз количество заусенцев и мозолей доминирует на этой прекрасной особе. Но, может быть, и нет.
0: Вот давайте послушаем, Кирилл Всеволодович, следующий звонок, если вы не против.
1: С удовольствием, Александр Алексеевич.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Сразу ближе к делу я начну.
0: Давайте, конечно.
4: И относительно мозоли, это маленько попозже. Вот, а сейчас я как бы зачитаю маленькую идейку относительно рекламы насчет сбережения нервных клеток мирного населения.
0: Давайте.
4: Вот представляете, такой большой щит, на нем изображено некое существо с изнеможденными глазами.
0: Подождите, извините, что я вас перебиваю. Давайте только вот не будем называть вот как-то вещи, как-то непонятно. Давайте их называть своими именами. Изображен я, богатырский, с веселыми глазами, да.
4: Вы очень толково, Александр, перевели мои слова. То есть это было в контексте. Ну, вы,
0: я,
4: конечно,
0: я
4: сказали
0: смышленый.
4: Для тех, кто это не понимает.
0: Да.
4: Вот. А теперь, значит, слоган. Когда приходят грусть и тоска, когда плохое настроение у меня, ухожу из дома с железной палкой, потому что родных домочадцев мне жалко. Хожу по незнакомым подворотням в поисках бездомных людей и зверей, и, опустив глаза, их избиваю. Таким образом сам себя развлекаю.
0: Замечательный стихотворный.
4: Вот, а теперь относительно мозолей. Вот тоже, скажем так, ваше громадное изображение,
0: да,
4: причем
0: да.
4: Со спины и чуть пониже поясницы.
0: Но там, кстати, зато не нужно будет выводить и ретушировать всякие...
4: Ни в коем случае. Да. А причем стиль, такой совдеповский плакат, как бы рабочий у станка.
0: Понятно.
4: И слоган. «Знает труженик любой, что такое геморрой».
0: Замечательно.
1: Прекрасно.
0: Вот
1: прекрасно.
0: Это
4: Или вот еще.
0: Да, да.
1: А ведь, как бы, прошу прощения, ведь геморрой это это как бы болезнь, профессиональная болезнь таксистов. Тут можно было бы.
0: Водителя.
4: Любого труженика.
0: Да, согласен, да.
4: Или вот еще, например. Тут тоже, как бы, крупным планом, но не со спины, а спереди.
0: Да.
4: И пониже пупка. Такие трусики, и там изображено...
0: А, трусики
4: на
0: это бикини называются.
4: Нет, не извините. Бикини, вы ошиблись.
0: Ага. А семейный трусняк?
4: Нет. Там слоник такой изображен с ушками.
0: Да.
4: Вот. И текст. Знает Федор и Матвей, Константин и Ипполит. Знает каждый дуралей, что такое простатит.
0: Замечательный какой. Вы знаете, спасибо.
1: И с той стороны, и с другой
0: спасибо.
1: Зашел.
0: И с той, и с другой стороны зашел и затронул сразу целое огромное количество проблем. Первую проблему,
1: в
0: это
1: принципе,
0: проблема...
1: Это очень близко.
0: Но с другой стороны, вот те
1: это
0: две...
1: Это с другой стороны.
0: Да.
1: Но это очень близко. Это, в принципе, ну... сообщающиеся, даже не то, что сообщающиеся сосуды, но это какие-то параллельные такие, ну, если анатомически рассматривать организм. Можно идти пойти лучше вверх или вниз, потому что вот эта точка, мне кажется, уже достаточно сейчас.
0: То есть нельзя вращать объект, изучаемый вокруг оси, но вот на одном уровне, вот изучая срез. Все-таки либо нужно, конечно, по спирали, подобно, вот как мы сегодня морковку, и вот потом эпилировали ее, да, вот. Либо как бы можно его положить и начать изучение вот оттуда.
1: То есть сейчас у нас получается как бы некий центр уже достаточно изучен. Мы зашли с обоих сторон вот благодаря этому звонку, этому мужчине. Мне кажется, очень достойные были.
0: Достойные.
1: Слоганы.
0: Я могу, кстати, еще прочесть одно свое произведение, слоган, немножко спустившись ниже вот упомянутых нашим радиослушателям органов, тоже очень. Значит, ситуация следующая. Картинка, да, то есть я во всей своей красе, значит, на паруснике, в коротких шортах и на переднем плане, в общем-то, мои колени, естественно, все звезды ретушированы, ну, чтобы не было видно следов молодости. И такой слоган. Знает Галя и Антон, знает Гмыря и Гордон, знает Саша и Елена, как болит мениск в колене.
1: Это, кстати... спортивно-балетная.
0: Ну, я потому про яхту и сказал, что на яхте и вот в шорцах. Вот.
1: Да, да, да.
0: Это как предостережение, что, дескать, спортсмены, вы, дескать, это, берегите, дескать, мениск. Ну, дескать.
1: Да.
0: Да. Но я предлагаю, может быть, опять обратиться к звонкам наших радиослушателей.
1: Было бы не лишним.
0: Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тогда не будем обращаться, у нас что-то тут все дико... А, вот опять. О, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: А, здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте.
5: Олег.
0: Здравствуйте.
5: А, вот знаете, вот реклама. Вот я недавно поезжал в троллейбусе вот возле Смоленской площади. И, значит, вот смотрел в окно и вижу, там рекламный плакат. И на нем нарисован такой волосатый чеченец. И надпись «Президент». Вот это вот к чему вот? Я вот не понял. Вот может, вот вы мне истолкуете это. И там еще как какое-то слово мелким шрифтом было написано. Вот, наверное, тут все
0: скрылось. А я сегодня...
1: За здоровье, спасибо, наверное.
0: Я сегодня, кстати, наблюдал аналогичный плакат. То есть нарисован человек, ну, такой европейской внешности. Будьте здоровы.
1: Благодарю вас.
0: С круглым лицом. И написана какая-то смешная фамилия, типа там... Тимошенко.
1: Титов, это... по-моему.
0: Не помню.
1: Титов.
0: Голос России. Да,
1: Титов,
0: меня это удивило. Я подумал о том, что у Титова может быть голос, ну, максимум Титова там, да, вот. Нет. Но не более того все-таки, то есть...
1: Здесь смотря сколько стоит.
0: А, понятно, Кирилл Седлович. Ну, с этой... ну еще, да, телефонный звонок, да?
1: Да, я думаю, что стоит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Вам звонит Сергей Александрович, Севастополь.
0: Здравствуйте.
6: В общем-то, я никаких стихов не придумал.
0: Угу, прекрасно.
6: Да. Вот хотел бы спросить тебя, Александр.
0: Да.
6: Какие типы мозолей находятся на твоей тушке?
0: Спасибо, спасибо. Я могу сказать честно, что до недавнего времени, до открытия нашего медицинского центра, я, конечно же, страдал данными рудиментарными наростами на кожице. Вот. Но в данный момент, так сказать, воспользовавшись служебным положением, полностью избавился от этого. И кожица на моей тушке нежно-розового цвета. Ровно, кстати, в 4 утра мы с Кириллом обнажимся, с Кириллом Всеволодовичем, и встанем в окно. Вы можете подойти снизу и разглядывать нас в специальную трубу, которую снесет наш человек за деньги, в общем-то, чтобы вы могли наблюдать нас во всей красе, то есть и видеть, что на нас нет ни мозолей, ни рубцов.
1: Мы будем медленно вращаться.
0: Да, да, да, да. Ну, сейчас я предлагаю немножко прерваться.
1: Музыкальная некий...
0: Пауза.
1: Пауза.

0: Замечательно прозвучала композиция. Хочу сказать, что Кирилл Всеволодович исполнял ее прям вживую, в прямом эфире. А все, вот кто тут остался, задержался, чтобы посмотреть на нас. Дело в том, что в последнее время, Кирилл Всеволодович, эта тенденция распространяется. Сотрудники, которые работают днем, вот остаются после работы, лишь бы увидеть нас. Посмотреть, как мы работаем. Легко, непринужденно. Наших посмотреть.
1: Вы правы, Александр, но согласитесь, что никто из нас не остается утром, чтобы посмотреть на приходящих сотрудников.
0: Мало того, мы уходим даже чуть-чуть раньше, чтобы не столкнуться с ними в лифте, потому что тауэрк-техника и деньги, и личные вещи, которые мы выносим, может кому-то

0: Ну, сейчас, может быть, телефонный звонок. Сейчас я посмотрю, что тут еще. Вот тут вот про типы и виды заусенцев интересуется.
1: Да, вот это мне...
0: А может быть, вот вы...
1: Я бы хотел выслушать, потому что это же...
0: Может быть, кто-то поделится своим печальным опытом.
1: Ведь дело в том, что мы знаем все, что мы можем зайти к уху-горло-носу, да?
0: Да, можем выйти от уху-горло-носу.
1: Даже, скорее всего, не заходя, лучше сразу выйти.
0: Тоже, да. А можно и вообще обойти как-то его.
1: Мы можем зайти к зубному врачу, к ортопеду.
0: Можем выйти от зубного врача,
1: да, прекрасно.
0: А можем, опять, кстати, не заходить туда.
1: Можем сразу зайти к проктологу и остаться там. Но проблема заусенцев, она чем, скажем, ну вот, в каком плане она волнует вот в данном случае меня? Дело в том, что если возникает большое количество заусенцев, то даже если возникает один заусенец, потом второй, третий и так далее, то поход к врачу затруднен, потому что ты не понимаешь, во-первых, заусенцы на ногах, они мешают ходить, а во-вторых, непонятно, к кому нужно идти. То есть вот, ну...
0: Я даже помню, что вот в давние годы, когда еще не было квалифицированных заусенщиков, специалистов, ну и сейчас их нет, собственно, это я просто сказал про давние годы, сейчас тоже такие не появились. Люди вот бегали ко всем, действительно, как вот вы сказали выше, стучались, там обнажались, говорили, я тут весь в заусенцах, но не находили отклика. Вот. Кстати, небольшая историческая справка. Заусенец вообще открыл рижский ученый Харальд Заусенец. Именно его именем и назван этот рудиментарный когтевой отросток на теле человека. Это произошло в 1903 году. Да, ну сейчас я предлагаю телефонный звонок.
1: А вот да. Александр, да. Алексеевич, вы говорили, что какой-то из наших радиослушателей вот откликнулся на видах заусенцев и что-то такое. Или уже все?
0: Что? Я отвлекся, я просто загляделся на нашу девчонку-стриптизершу. Просто я... Не все, наверное, знают, что в последнее время ночью перед нами выступает стрип-шоу, и тут вот я... Ну, нравится вам, кстати?
1: Ну, вот та вот.
0: Ну, она всем нравится.
1: Она, да.
0: Восточная женщина все-таки.
1: Нужно как-то более, значит... распределить их выступление в момент музыкальной паузы.
0: Да, но сейчас тут сообщение пришло от Натальи Николаевны. Слоган такой: «Думаю о твоем». Вот на пейджер замечательный слоган. Также тебя тут обослали нехорошим человеком.
1: Ну, это правильно.
0: Да, я могу зачитать причину, хочешь?
1: Ну-ка.
0: Сейчас. Немоляев... так, может быть, извините, и да, Немоляев, только нехороший человек мог забыть про Шляпникова. Видимо, забыл ты про некую Шляпникову.
1: Да, я про нее помню.
0: Ну просто не подаете вида, чтобы не нее... грузить, да, женщину.
1: Я про нее помню очень много.
0: Я все-таки напоминаю вам, уважаемые, что вы можете присылать ваши, так скажем, медицинского плана слогана на нас пейджер. Также вот в эфире. Я предлагаю сейчас послушать быстренько телефонный звонок.
1: Наверное. Да, это было бы не лишнее.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Да. А вы знаете, вы как-то волнуетесь. Я боюсь, что... Нет, четко волнуйтесь. Вдруг с вами что-то случится, а нам отвечай потом. Может быть, вы как-то это... Подождите. Вдохните поглубже. Нет, четко, человек, вы извините, я не могу в таком состоянии человека выводить в эфир.
1: Да.
0: Давайте, друг. Ну, случись что, а нам потом отвечать. Я уже и так на адвокатов истратил... Половину компьютеров «Эхо Москвы» пришлось продать, чтобы меня отбить, в общем-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Вот видно человек.
1: Вот это да. Другое дело.
0: Да.
2: Я бы хотел вас поздравить с прошедшим днем рождения.
0: Спасибо.
2: Вот. Хотел узнать, как вы его справляли, кто вас поздравлял, какие подарки вы получили.
0: Угу.
2: Конкретно от вашего гостя.
0: Да.
2: Было ли поздравление и подарок?
0: Я понял.
2: И все в таком духе.
0: Понял. Спасибо. Значит, наш гость Кирилл Всеволодович подарил мне ключи от джипа.

0: Англер черного цвета. Спасибо, Кирилл Фелович. Я рад такому подарку. Девчонки принесли замечательный японский синтезатор, который, я так понял, они своровали в одном из кабаков, где им, в общем-то, не заплатили за стрип-шоу. Также мне была подарена ворованная оргтехника, целое дикое количество сворованных с припаркованных автомобилей модных колес, вот, и газовый пистолет, отнятый у сутенеров, у которых его отняли вместе с проституткой.
1: Прекрасный набор.
0: Да, то есть я теперь, в общем-то, счастлив. Как я провел, собственно, день рождения? Соответственно, я был на радиостанции, но мало кто понял, конечно, из наших радиослушателей. Я говорил голосом Владимира Ильинского и как-то пытался стилизовать под него. Я думаю, у меня это получилось очень удачно в прошлый раз. Вот. По крайней мере, никто не заподозрил, что меня не было. Или что я был, как правильно. Ну, неважно. Сейчас я предлагаю потискать женские тела, потому что сейчас будет песня, потом новости будут.
1: Да.
0: Вот, а мы пойдем тогда.
1: Да.
0: Да.

0: И для тех, кто только что подключился к нашим волнам, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Всеволодович Немоляев. И тема нашей сегодняшней беседы – это, в общем-то, медицина, культура, заусенцы и другие такие предметы, которые торчат от, откуда ни попадя, травмируя взгляды, в общем-то, сограждан, идущих рядом, сидящих рядом, лежащих рядом особенно. И, соответственно, мы принимаем ваши телефонные звонки с вашими идеями и так далее. Но прежде я хочу тут обратиться опять же к нашему пейджеру. Да. Вот Сергей спрашивает: Саша, скажите, что вы будете делать с ключами от джипа? Сергей, я действительно коллекционирую ключи от чего ни попадя, и ключи вот от джипа, подаренные мне Кириллом Всеволодовичем, займут почетное место в моей коллекции ключей. Причем я коллекционирую не только ключи, вот, которыми открывают двери, а любые ключи. Это могут быть, в общем-то, ключи к каким-то кодовым системам на бумажках записанные, могут быть гаечные ключи, могут быть, кстати, ключи в смысле родника.
1: Да, да, источник.
0: Тоже
1: да.
0: коллекционирую, по крайней мере, много фотографий. То есть все, что связано со словом «ключи», мне близко и дорого по определенным причинам. Вот тут нас похвалили. Уважаемый Кирилл Всеволодович, Александр Алексеевич, вы действительно гений своего музыкального дела. Это непостижимо одновременно тискать девчонок и играть на музыкальных инструментах. Ну,
1: да.
0: Тут уже... Так, вот... Сейчас я зачитаю сообщение... Александр, я врач, отолородерматолог. Это новая область медицины, связанная с внутренней мозолью. У нас состоялось открытие. Я не могу вам дозвониться, но все-таки буду пытаться. Тогда все объясню. Евгений Евгеньевич Шныров. Это речь идет о внутренней мозоли. В свое время проходила информация о этом виде заболевания. То есть вообще, в принципе...
1: Ну, это как бы, наверное, все-таки можно сказать, что... Скорее, очень личное что-то.
0: Это личное, но, однако, все личное рано или поздно становится сугубо общественным, то есть выплескивается наружу.
1: То есть, можно сказать, что может произойти некое движение мозоли по организму с последствующим выбросом?
0: Выбросом, конечно. Ну, так же было с сифилисом, когда в начале 19 века это было личным, а потом, глядишь, уже весь двор ходит без носа. То есть, поэтому здесь тоже любая такая... такой очаг заболевания какого-то, который человек...
1: Но если мы говорим о такой разновидности мозоли, как заусенец, то может ли быть внутренним заусенец?
0: Я могу сказать, что бывает внутренняя ошерстленность. Это мы совершенно четко знаем. К нам поступали пациенты, и в частности пациентки, у которых внутри полости рта конкретно росли волосы. Естественно, эпилировать и стричь их мы не могли по причине боязни повредить слизистую, которая, как ни странно, находилась там. При этом, вот, например, язык подобного рода человека больного таким заболеванием, он напоминал барсука, которого искупали в нефти. То есть...
1: Ну, понятно.
0: Да, это страшное зрелище. Я очень...
1: Взрослого барсука.
0: Да, конечно. Они так прилипали к слизистой. Это, конечно, страшное заболевание. Мы учили их с этим жить. Вот. И многие из них даже находили применение. То есть, бывало, видишь, зимой идет, руки засунул, себе в рот греет их. Вот. Ну, то есть, все-таки все никакая-никакая польза.
1: Не, но ведь можно жить по принципу, что в любом, даже самом страшном, можно найти что-то приятное и как бы полезное для себя. То есть, ну... И в то же время, даже когда все казалось бы безоблачно, кто-то может найти и сказать, что все очень плохо, и как бы рано или поздно пойдет дождь. Поэтому здесь это все относительно.
0: Да, да. Вы спросили также вот насчет внутреннего заусенца.
1: Ну, это нельзя сказать, что я спросил. Это ну, каждый практически...
0: Вопроса, да.
1: Это просто прозвучал вопрос. А такой вопрос мог возникнуть не только у меня, а у многих наших радиослушателей, которые просто не решались его высказать публично и открыто.
0: Вот, кстати, Кирилл Всеволодович, вот это же ведь тоже очень серьезная проблема. Когда человек, да, чувствующий, что вот у него какое-то заболевание, которое он считает, ну, скажем так, ну, срамным, да, он стесняется спросить, что это у кого-то, да, то есть и хорошо, вот что находятся люди.
1: Ты представляешь себе сцену, Александр Алексеевич, когда к тебе подходит человек и говорит: понимаешь, дело в том, что у меня есть внутренний заусенец.
0: Мозоль, например, да. Внутри.
1: Это же, ну, наверное, ты поднимешь такого человека на смех. Зависит от того, в каком ты состоянии находишься, безусловно.
0: Да, да. И зависит от пола человека, который подошел, от возраста, да, безусловно, от внешности во многом. Вот, но, с другой стороны, будучи тактичным, и, в общем-то, там и все такое, медик, я не могу.
1: Могу сказать, что у меня тоже такое есть.
0: Ну, в принципе,
1: в какой-то степени уже облегчит. Да.
0: Но с другой стороны, очень важно, чтобы появилась в обществе такая инстанция, которая задавала бы вот эти не, так называемые неудобные вопросы за тех людей, которые не решаются их
1: задать. Бесплатно.
0: Бесплатно, да. И очень важно, чтобы была также инстанция или служба какая-то, которая на эти вопросы бы отвечала. Сегодня пока что мы, как величайшие гуманисты, потому что гуманнее нас вообще никого сейчас, посмотрите вокруг, все думают только о себе. Смотришь на какого-нибудь теле- или радиоведущего, да, сплошное самолюбование. Никакой заботы о людях
1: мне
0: нет.
1: Мне кажется, что эти две субстанции, извини, Александр, что я перебиваю, должны, ну, как бы, было бы оптимально, если бы они не знали о существовании друг друга.
0: Так. Ну что, я думаю, может быть, сейчас послушаем телефонный все-таки... А вот сейчас тут еще интересное сообщение. Лечение от мозолей через самонастрой очень помогает. И благословение свыше, так, благословенный настрой, с уважением, Ананда Дас.
1: Приятно.
0: Приятно, во-первых. Во-вторых, действительно, каждый из нас медитирует. Вот мы регулярно по 20 минут садимся, в общем-то, и тут медитируем перед эфиром, и после эфира медитируем. И нас зависаем на час, на два даже. Помогает очень. Я думаю, теперь звонок, да, уже?
1: Да.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам без
2: преди. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Кирилл.
1: Здравствуйте. Доброй ночи. Здравствуйте.
2: Александр.
1: Да.
2: А вы знаете, что в сочинении слоганов преуспел наш известный поэт Маяковский? Медицинских слоганов.
0: Да. Я с трудом понял, о чем вы сказали, но на всякий случай говорю «да».
2: Да. Да. Вот, у него такой есть слоган. Нам ебля нужна, как китайцам рис. Пусть хуй радиомачты топорщится. В обе дырки гляди, не поймай себе лис. А то будешь потом перед врачами корчиться.
1: Ну, мне кажется, что там музыкальное сопровождение, сейчас, если громко вывести, как-то оно
0: получше. Да.
2: Кладет,
0: нет, дело в том, что мне, знаете, что немножко не понравилось?
2: Что понравилось?
0: Что это все-таки не ваши слова. Вот не ваш слоган, а вы...
2: А я вам послал слоган про скарлатину.
0: Вот этот хороший слоган.
2: Да?
0: А здесь, да, здесь как-то... У меня все-таки было такое ощущение, что вы поставили себе целью вот шокировать или эпатировать радиослушателей. Вот,
1: посредством Маяковского.
0: Да. Это не совсем правильно, мне так кажется. Вы задумаетесь о том, что внутри вас делается.
2: Прошу прощения.
0: Забудьте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я работник ретрансляционного спутника.
0: Очень хорошо.
3: Который, значит, ретранслирует различные радиостанции.
0: Угу.
3: В частности, «Эхо Москвы».
0: Вот, выключите всех, кроме нас сейчас. Вы нам очень поможете.
1: Отключите нас, пожалуйста.
0: Всех вообще может. Нет, нас нет.
1: Но переключать-то.
0: А, да.
3: Вот. И что я могу сказать? Вот все у вас тут вроде как хорошо, радостно, да? Но я вот, когда последний раз был в Москве перед текущей командировкой, в которой я сейчас и нахожусь, видел весьма возмутительное зрелище. Вы знаете, на стене салона дубленок «Королевы джунглей» портрет Высоцкого, в котором приретушировали, значит, дубленку из леопарда и надпись «От жизни никогда не отстаю». Это варварское искажение текста песни поэта, в которой на самом деле слова звучат так: «От жизни никогда не устаю». Вот чем руководствовались эти безродные свиньи, а?
0: Ну, это...
3: Александр, понравилось бы, если бы на плакате, допустим, медицинского содержания с вашим портретом красовалась бы искаженная строчка из вашей песни.
0: Ну, понятно. Тут даже вопрос не в другом. Вопрос не в искажении строчки, а в использовании, в общем-то, определенной реально культовой фигуры вот в таких целях. Это, как вы уже сказали выше, вот вы же дали характеристику данным этим
1: коммерсантам. Мы же не можем сравнить с Винокуром Высоцкого.
0: Да, да, поэтому здесь комментарии, я думаю, излишние. Да, спасибо. Вот пришло интересное совершенно сообщение. Очень такое хорошее тоже от Карлоса. Слоган. Mm. Значит, я с трудом пока представляю, что должно быть нарисовано на плакате. Может быть, вот вы, Кирилл Федорович, как-то после этого продумали. Вася, Федя, Эдик, Лена, Костя, даже Виолетта прошлым летом все узнали, что такое спирохета. Просто замечательный, я считаю, слоган.
1: Но сколько народу уже знает.
0: Я думаю, что вот сейчас мне пришла мысль о видеоряде. Все наверняка наши радиослушатели видели рекламу то ли кофе, где такие неестественного поведения молодые люди фотографируются. Сперва он там сонный, а потом уже он такой. То есть они прям милашки. То есть каждый из наших граждан хотел бы именно таких детей иметь. Да, то есть
1: специально.
0: Вот мне кажется, что вот именно вот эти вот люди, которые снимались в этом ролике, должны вот этот ролик тоже как-то озвучивать. То есть, и он должен плавно один перетекать в другой. То есть, вот у них, значит, сперва действие происходит зимой, это кофейное, а потом вот уже летом происходит вот послага. Да. У вас есть какое-то, может быть, альтернативное? Понятно. Ну, еще, может быть, телефонный звонок, да?
1: Было бы не лишнее.
0: А может быть, у вас какой-то слоган, Кирилл Всеволодович?
1: Пока нет. Дело в том, что...
0: Ну, я понимаю, это все-таки ответственность большая, конечно, и так конечно. Вот с налета...
1: С кондачка. Поэтому я думаю, что будет более приятно на данном временном отрезке послушать наших дорогих радиослушателей.
0: Можно я прежде расскажу, вот откуда все-таки такая небольшая историческая справка, откуда пошло вот это выражение «с кондачка»?
1: Было бы неплохо.
0: Арсений Кондачок. Это в 40-х годах
1: Арсений
0: был...
1: Валерьевич Кондачок. Потому что если мы...
0: Но тогда он был еще достаточно молодым. И в то время в своем поселке, известном под именем Апрелевка, там крупнейшая вот фирма по изготовлению грампластинок. Да. Арсений был самым толстым человеком. То есть его размер был какой-то нереальный. И все так его и узнавали, и называли даже не Арсений, а просто Кондачок идет. И местная детвора забавлялась тем, что прыгала с него в лужи, в речки, вообще куда ни попадя. Он их поднимал, и это называлось. Типа, прыгнем с Кондачка.
1: Хотел бы добавить, и прошу прощения перебить, ведь настоящая его фамилия была Кондач. Кондачок, это было как бы уменьшительно ласкательное. Потому что, в общем, надо сказать, что он позволял достаточно многое с себя прыгать, и не только. Соответственно, был человеком очень добрым.
0: Конечно,
1: его любили.
0: Как все толстые люди.
1: Да,
0: плотные,
1: то есть,
0: да.
1: Поэтому Кондачок, это все-таки уменьшительно ласкательное. И все-таки здесь надо, наверное, говорить, потом скандачавить не очень звучит, да?
0: Ну, как-то да.
1: Скандача.
0: Поэтому так типа с кондачка вот пошло. А поскольку он все-таки живой был, то прыгать с него было безопасно в том смысле, что куда ни прыгни, он успевал скорректировать твой прыжок в мягкой области. Вот еще пришел замечательный слоган от Владислава. Тоже позволю себе зачитать. «Знает Ленин и Тынгиз, Свиноматка и Киргиз, гинеколог и Тарас, что такое ишиаз».
1: Интересный набор личностей, осведомленных об этом предмете.
0: Согласитесь, что, по крайней мере, стремление у населения после прочтения данного рекламного ролика к изучению...
1: Особенно рифма тенгиз-киргиз. Интересно.
0: Да, она прям... Также вот еще вопрос от Васи. Саша, получил ли ты 3 моих акварельки? Да, Василий, я их получил, но мне единственное, скажу честно, немножечко не понравилось то, что они чересчур, скажем так, политизированы. То есть очевидно, что ты слишком много смотришь Диопроектор, и вот все вот эти, скажем так, странные создания, типа там со смешными фамилиями, там Чубайса или кто-то еще, вот все, которые герои твоих картин, плотно сидят в твоем подсознании. Это очень плохо. Это может привести тебя, в общем-то, в политику, а это значит, что ты очутишься, попросту говоря, на детском горшке. Мы
1: отвлеклись от заусенцев.
0: Да, безусловно. Так, ага, вот интересное еще сообщение. Уважаемый Кирилл, я... Ну, это не я, а тут напрежу, да.
1: Ну, Кирилл, я.
0: Да. Я художник с 6-летним стажем. Хочу расписать ваш автомобиль в стиле модерн лозунгами за определенную плату. И дальше вот даны координаты. Угу. Если у тебя будет интерес, то вот...
1: Слоганами какими-то,
0: да, можно сказать. Да.
1: Так, это интересно. У меня автомобиль черный, так что, в общем...
0: Черный. То есть получится лубок.
1: Своеобразный.
0: Ну что, телефонный еще звонок. Я напомню номер эфира сейчас всякого.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: А вернее, даже не лубок, а вот это... Ну, шкатулки эти.
1: Да.
0: Как они?
1: Малахит.
0: Нет, это...
1: Палех.
0: О! Да! Совершенно верно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Кирилл.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
5: Это Сергей Александрович, нянечка звонит.
0: Здравствуйте.
5: Я вот тут придумал тоже такое четверостишье. Можно прочитать?
0: Конечно.
5: И монтажник, и сантехник, пекарь, дворник, и электрик, машинист и плотник Жора знают, что такое пяточная шпора.
1: Прекрасно. Кстати, я думаю, что
0: извините, это не смех, это просто такие
1: эмоциональные выбросы.
0: Да, спасибо.
1: Призы, мне кажется, учреждать.
5: Приятно.
0: Очень замечательно, замечательно. Кстати, вот. Это же...
1: А что это
0: Кирилл такое? Кирилл Всеволодович, это гигазаусенец попросту. Это то, во что перерастает неухоженный, запущенный заусенизм.
1: Да, да, да, да. Мы так исподволь незаметно подошли к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Разговора медицинского, интересного, требующего не одного часа обсуждения. И вот как раз вот этот вот гигантский мозолистый заусенец, который перерастает
0: пяточная шпора.
1: Да, в пяточную шпору.
0: Вроде бы, с одной стороны, это такая атрибутика гусарства. То есть, ну, там у моего милого шпора на пятке, говорит, в общем-то, Лиза своей подружке Леоноре. А с другой стороны, это же петух какой-то. Нет слов. Ну,
1: считается, что шпоры – это отложение солей.
0: В пятке?
1: Да. Отложение солей. Но это как-то... Это
0: сомнительно.
1: Как-то вот... Визуально сложно себе представить.
0: В общем-то, насколько я знаю, соли откладываются под ногтями, на зубах и костях.
1: Да.
0: Вот. Но с другой стороны, вполне возможно, если, скажем, данный индивидуум не любит гигиенические процедуры, то вполне возможно, что они откладываются и на ступнях, и, соответственно, при стремительной походке, соответственно, происходит обтекание, и они, в общем-то, назад как-то концентрируются.
1: Да, да.
0: Машину угоняют!
1: Ай!
0: Да, несомненно, но я бы, в принципе, не стал обсуждать это прямо так, в открытую, хотя тема интересная. Вот такое пришло сообщение. Надежда Сергеевна...
1: Так.
0: Извините, я болен. Надежда Сергеевна очень просила вас, скажите четверостишие и лозунги для росписи блинов в круговую, пишет Михаил Михайлович.
1: Если так каждый из нас сейчас будет рассказывать такие вещи, то...
0: Это же семейная традиция, Михаил Михайлович. В каждой семье росписи блинов свои. Я знаю, что вот... Например, у моих соседей принято не расписывать блины какими-то там...
1: А поднимать текстом. Блины.
0: Поднимать.
1: Потому что в семье, допустим, Юрия Варданяна или Захаревича, или штангиста Жаботинского,
0: Или, принято, например, поднимать Бубкина прыгуна.
1: Да.
0: Их поднимают блины. Вот. А мало того, я знаю, что в семье эстонского правозащитника Коломяки-Йо принято кидаться блинами. То есть это, в принципе, обычаи, которые они переняли у нас, у русских. Обычаи перебрасываются выпечкой. Но наши-то перебрасываются такой сухой выпечкой, а блины все-таки жирные и тонкие. Вот. А так, по идее, лучше, конечно, расписать блины по кругу вот, портретами своих родственников, любимых домашних животных, растений. Ну, тут уже, как говорится, на вкус и цвет, да, товарищи? Нет.
1: Кому-то просто могут не нравиться блины.
0: Да, безусловно, безусловно. Так, ну сейчас еще тут пришли несколько слоганов медицинских, очень, на мой взгляд, вот короткое, но очень яркое такое, да, предостережение. «Знает Вася и Марина то, что в мире есть ангина», пишет Евгений.
1: Ну, достаточно безобидно.
0: Безобидно и в то же время. И вот такой вопрос от Захара. Можно ли использовать срезанные мозоли и заусенцы в кулинарии и вообще везде?
1: Да, конечно.
0: Вот, везде можно. Что касается кулинарии, то это, конечно, сильно на любителя, но вот мне тут подсказывают, что многие женщины срезанные мозоли и заусенцы используют как присыпку для лица.
1: Ну, как маски своеобразные.
0: Да, налепляют, в общем-то, крем, а сверху вот эти самые предметы. И объясним, почему. Дело в том, что мозоли и заусенцы вырастают на людях, которые не следят за своим здоровьем, на людях, которые, значит, целиком отданы какой-то работе, то есть на людям с позитивной, да, энергетикой.
1: Да. Поэтому где-то вот даже можно сказать, что это творческие,
0: да,
1: люди.
0: Да, да, поэтому вот эти срезанные с них рудимент, как-то заусенцы и мозоли, обладают
1: энергетикой, да,
0: своеобразной. Да, женщины это очень чувствуют и, в общем-то, пользуются активно. А, ну, если вы позволите, может быть, я знаю, что еще...
1: Да. Слоган. Безусловно.
0: Значит, я пока тоже не могу себе представить такой визуальный характер вот картины, которая должна расположена быть на Кутузовском проспекте, и какую роль я там смогу играть. Может быть, я буду стоять... Ну, сейчас я спрошу слоган, может быть, вы уже как-то придумаете. Да, да, да. У меня сейчас только появилась мысль. Насчет оформления, да? «Знает Витя и Алина, Анастас, Екатерина, дед Валерий и Егор, что такое есть запор?»
1: Знаете, здесь тонкий момент. Ведь людей с именем Анастас очень мало, и мы знаем только одного человека, которого зовут Анастас. Вы знаете его?
0: Анастас Катышек. Это известный художник-авангардист, липник. То есть он лепит и рисует, безусловно, известные личности.
1: Есть еще один Анастас, который скрывается под псевдонимом Стас.
0: А то есть Стасик.
1: Ну, так, наверное, тоже уменьшительно-ласкательно его зовут. Я понимаю, что я затронул такую...
0: Знаешь, очень... Кирилл Слос, давайте так. А Стасик — это женщина?
1: Так, нет.
0: Нет, вы говорите, как есть. Уже.
1: Я предлагаю сменить тему. Я понимаю, я понимаю.
0: Да, ну ладно. Значит, что тут еще? Да, вот еще... Ну, это какие-то такие странные послания. Ну, я зачитаю его, но все-таки оно не касается медицины. «Знает Нюра Иванова, знает Маша Пирогова, знает Вика Цыганова, что такое Казанова Харрис».
1: Это во-первых, я не уверен, что об этом знает Вика Цыганова.
0: А во-вторых, какое это отношение имеет? Да. Это я просто зачитал как пример небрежного
1: подхода.
0: Да. Да, к нашей сегодняшней теме.
1: А может быть, начинать не с имен перечислений, а с перечисления именно заболеваний или с первого. Что такое там простатит, да, знает.
0: Та-ра-та-та. Каждый иполит.
1: Да, знает каждый иполит.
0: Да, вот, кстати, новое.
1: Так лучше,
0: новое
1: потому вене. Что перечисление может быть... бесконечное, оно может длиться очень долго.
0: Кирилл Селович, тут есть один маленький нюанс. Да. То есть слоган должен быть рассчитан все-таки на восприятие такой широким слоем населения. И если в первых строках данного письма будет стоять болезнь, это не так. А так вот, когда человек едет и видит, перечисляются имена, вдруг там еще и его имя будет, это вообще зацепит. Если его имени там нет, естественно, он будет думать, как так эти лохи знают, а я что, в натуре там ничего не знаю. Естественно, будет тяга к изучению. Если, но мне кажется, все-таки правильнее с имен начинать.
1: Возможно, возможно. Но в то же время, если там будет чудовищное количество перечислений и будет очень много имен, то есть шанс, что человек, проезжающий на машине мимо такого стенда, может просто не дочитать до, собственно говоря, уже самой болезни. Он может просто запутаться в именах и где-то в середине бросить читать.
0: А здесь все упирается в размер рекламной площади. Дело в том, что мы разработали такие плакаты, вот, чтобы от одной стороны Кутузовского до другой вот этот плакат читался. Угу. То есть, к примеру, если вы стоите вот около нашего здания, вы видите то, что там творится у глобуса на плакате. Если будут мельче буквы, значит, больше информации, он уже будет нечитабелен. То есть все это... Конечно, можно целый дом снять и расписать его именами. Кстати, мы так и планируем сделать в ближайшее время. Все граждане, которые вот захотят участвовать, чтобы их имена участвовали в слогане рекламном, касающемся той или иной болезни, придут, заплатят деньги. Мы во весь дом повесим щит, на котором будет вот мощнейший, будьте здоровы, написан мощнейший вот этот слоган. Другое дело, жильцы будут терпеть, конечно, потому что окна у них будут загорожены, но их имена будут бесплатно туда внесены за это. Вот, так что все предусмотрено. Так, что...
1: А вот интересно, проблема вот... Ведь я хотел бы все-таки поговорить о заусенцах.
0: Извините, Кирилл Слож, просто сообщение.
1: Александр Алексеевич.
0: Что такое облысение, знает даже твоя Ксения.
1: Вот это как раз пример того, как сразу можно начать уже с проблемы.
0: Очень-очень хороший. Вот прям вот здесь вот очень удачный слоган.
1: Так.
0: На мой взгляд.
1: Нет, ну да, другое дело, что здесь употреблено слово «даже». То есть получается, что вот все это перечисление имен, оно как бы подразумевается. И остается только разве что Ксения, но и она знает.
0: А это уже вообще срам.
1: Совершенно справедливо. Да, то есть здесь можно не перечислять и не брать перечислением, а просто употребить слово «даже».
0: Сильное слово.
1: Да, оно как бы одно самодостаточно, да?
0: Конечно. Я даже подумал о том, что, может быть, нам, Кирилл Всеволодович, поставить просто какой-нибудь один плакат вот здесь на Кутузовском, просто с большой надписью «даже» и троеточие.
1: Можно.
0: Мне кажется, это
1: можно
0: будет цеплять.
1: Можно и начать с точек, потом «даже» и еще точка,
0: да. Да, вы знаете, хорошая идея, я запишу ее, да. Ну, сейчас я предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам, может быть.
1: Было бы не лишнее.
0: У кого-то возникли, да, снова идеи. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
7: О, прекрасно, прекрасно.
6: Здравствуйте, Александр.
7: Здравствуйте.
6: Вас очень плохо слышно, к сожалению. Я не могу вас порадовать слоганом медицинским. Что-то ничего не лезет в голову в столь поздний час. Хорошо, я так поняла, что у вас Кирилл Немоляев рядом, да?
7: Кирилл Всеволодович Немоляев. Не рядом, конечно, напротив, потому что рядом со мной я никого не сажаю, потому что карманы мои набиты деньгами и ценностями.
6: Понятно, это логично. Вы знаете, я ему хотела передать привет от девушек, которые помогали ему в записи альбома. Помнит это Кирилл Всеволодович или нет, это было несколько лет назад.
7: Так.
6: Значит, альбом «Бонни Нем», там были такие нетленки, как... Значит, Афанана и вот тому подобное.
7: Так. Кто же эти женщины?
6: Значит, девушки эти были на подпевках. Там был такой женский хор.
7: Да, у нас был женский хор. Я даже могу, в принципе, всех этих женщин сейчас.
6: Да, Соня, Марина.
7: Перечислить, да. Марина. Соня, Марина, Катерина и...
6: Лариса.
7: И Лариса Крутова.
6: Да, да. Вот вам от них большой привет.
7: Вот как интересно.
6: Да, правда, они сейчас не в стране находятся, по-моему, кроме Марины.
7: Даже все уже не в стране находятся?
6: Да.
7: Интересное сообщение. Ну, а как вот насчет... Как вас зовут?
6: Меня зовут Юля.
7: Юля, вот как интересно. Мир тесен. Ну, Юля, что же насчет ушных внутренних заусенцев?
6: Насчет заусенцев, это больной вопрос.
7: Вот я думаю, что это, кстати, очень такая... Александр,
0: да.
7: Алексеевич, извините,
0: я выходил, вот о чем речь?
1: Понятие ушного заусенца и как бы как слогана, ну то есть это больной вопрос.
0: Да, да, да.
1: Прекрасно да. звучит. Да. Ушной, допустим, вот мы читаем плакат «Ушной заусенец, больной вопрос».
0: Это серьезно.
1: Это же привлечет внимание.
0: А может быть, так сделать наоборот, большой вопрос. Точка. Ушной заусенец мельче. Потому что когда уже большой, во-первых, надпись большой, она очень цепляет. Водители особенно. Спасибо, спасибо, Юля, вам.
1: Очень
0: за...
1: приятно. Я, пользуясь случаем, хочу также передать привет.
0: Вот тут
1: вышеупомянутым особам.
0: Кстати,
1: было очень мило работать вместе.
0: Знаете ли вы, Кирилл Всеволодович, что очень модно сейчас вот применять в рекламах, да, все-таки известных людей.
1: Да, конечно.
0: Вот и здесь вот нас тоже с вами, как, в общем-то, весьма популярных, тут тоже вот предложили хороший, на мой взгляд, слоган. Знают Саша и Кирюха, что такое золотуха, а также воспаление среднего уха. Сильно.
1: На ха потянуло. Кирюха, уха,
0: да.
1: туха.
0: Да, серьезно.
1: Муха, цокотуха.
0: Ну, я предлагаю отвлечься на прослушивание композиции.
1: Было бы не лишнее.
0: Ну вот, пока звучала композиция, пришло опять же огромное количество слоганов на наш пейджер. И сейчас мы их зачитаем. Как просили. Это вот то, о чем вы говорили, Кирилл Всеволодович, как вначале идет mm-hmm. все-таки перечисление, да, болезни, затем имена. Вернее, одно увесистое имя. Грипп и острый хондроз, малярия и цирроз, ревматизм, чесотка, вши, аллергии, прыщи, скарлатина, позитин, камни и метеоризм, диарея, кашель, ВИЧ. Этим всем страдал Ильич. Это такая история.
1: Это немножечко так и с подтекстом таким.
0: С политическим, налетом, да. Все-таки. Так. Что тут у нас еще? Тут какое-то было очень хорошее. Одно мне понравилось. Сейчас
1: мне кажется, что вот мы сегодня сконцентрировались на мозолях, да?
0: И заусенцах.
1: И заусенцах. Но ведь существует, как существует проблема почти неразрешимая внутреннего заусенца. Мы говорили о внутренних мозолях. Существует еще такое отклонение от нормы, как ячмень. Да?
0: Да. Да.
1: Да. И ведь многие страдают не только ячменем, который возникает в области глаза, как правило, на внутренней части, вылезая впоследствии наружу, но ячмень может возникать в других местах.
0: Безусловно, безусловно, в самых неожиданных, и, причем не один.
1: Да.
0: Да,
1: ведь существуют групповые ячмени, так называемые, которые выскакивают сразу несколько, как бы целой группой. Александр.
0: Да, я просто, извините, зачитываю.
1: Я не понимаю вас.
0: Я отвлекся.
1: Я говорю, что...
0: Нет, ну вы как-то так переводите вот со слоганов.
1: Нет, ну, понимаете,
0: все-таки... Эту тему мы должны подойти к ней серьезно. Ее нельзя обсуждать в суе, тему ячменизма. Ну вот, давайте вот сейчас...
1: Мне нечего возразить. Особенно группового ячменизма.
0: И групповой ячменизм. Так, вот, сейчас, да, знает Вера и Никандр, Лаэрский Александр, знает русский и чеченец, что такое заусенец, вот такой слоган нам прислали.
1: Заусенец, рифмуется с чеченец, то есть, как бы, достаточно сложная рифма для заусенца.
0: Ну, сложная.
1: С чем можно зарифмовать слово заусенец? Младенец.
0: Младенец. Младенец. Куча поленец.
1: Ну да.
0: Ячменец. Бубенец.
1: Да.
0: И также...
1: Леденец.
0: Леденец, да, конечно, конечно. Извините, Кирилл, что-то у Кирилла все болит. У него энцефалит. Замечательный, замечательный слоган. Знает Александр и знает Кирилл препарат чудесный, волшебный, мискалин. Это прям замечательно. Да. Знать должны Кирюха, Маня, Шурик, Нюрка, Славка, Женька. Ну, перебили, извините. Перебили, ну так не получится.
1: Извините.
0: И все-таки девчонки наши тоже, вот прервав стриптиз, тоже проучаствовали в нашем конкурсе медицинских. Да. Что такое аденома, знает Петя, друг Артема. Это черненькой придумал вот это. Хорошее. Дальше, вот еще. Это уже беленькой придумала.
1: Ну,
0: что?
1: Не совсем она уже беленькая. Ну, светленькая.
0: Ну, крашеная наша, крашеная.
1: Да.
0: Но она ничего так, да?
1: Ну, ладно, читай. Да.
0: Что такое гематома, знает Толик, Витя, Рома.
1: Прекрасно. Трое. Да. Уже трое.
0: А вот, которые... с короткой стрижкой совсем вышел, который сейчас вот что придумал. Что такое простатит, знает крепенький джигит.
1: Здесь как-то тема простатита доминирует.
0: Ну,
1: видимо, все-таки не все знают, да?
0: Ну, болезнь страшная, наверное, да.
1: Своеобразный внутренний ячмень.
0: Так, так. Вот про ячмени пошли. Да, тут сообщение... А вот такой вопрос от Василия. Ребята, а вы в детстве книжки читали и вообще учились ли чему-нибудь, интересуется Василий. Василий, безусловно, я понимаю, что вас удивляет наша высокая эрудированность, и в связи с этим мы не будем, конечно же, перечислять все те многочисленные образования, дипломы о которых, в общем-то, сложены у нас, купленные, повсюду раскиданы. Но вы не должны ни в коем случае комплексовать на эту тему. Все достижимо. Мы тоже... Это был тяжелый путь вот до того уровня совершенства, которым мы обладаем сейчас.
1: И ведь, согласитесь, Александр Алексеевич, мы еще не остановились.
0: Да, мы всегда в движении. Так, еще сейчас слоганы.
1: В движении от эфира к эфиру.
0: И мозоль,
1: там
0: и желусенец
1: вот про
0: не кусает зубом немец. Подпись Немоляев. Кстати, я вот о чем хотел сказать, что действительно очень многие наши радиослушатели грызут.
1: Да.
0: Вот, пытаясь тем самым как-то избавиться. Не поможет, уважаемые радиослушатели,
1: нет, нет.
0: Не поможет.
1: Откус или какой-то...
0: Ни в коем случае, да.
1: Попытка вгрызться, это... А вот ты говорил, что пошли ячмени. Это интересно.
0: Ну, тут пока что еще она в стадии разработки. Угу. Я пока не считаю это законченной такой литературной формой.
1: Да-да-да.
0: Ну, вот от Лысого замечательное сообщение. Правда, тоже с партийным уклоном неким. Ну, может быть, как-то воздействовала бы такая вывеска. Что такое анурез, знал весь съезд КПСС?
1: Ну,
0: ну, в принципе...
1: Весь, не весь, но...
0: Ну,
1: кто-то знал, наверное.
0: Кто-то, видимо, знал.
1: Телефонные звонки наших...
0: Я пойду потишку.
1: Да, да, да. Тогда музыкальная...
0: Да, да, да.
1: Да!
0: Да!
1: Да!
0: Да!

0: И для тех, кто только что подключился к нашим волнам, напоминаем, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл, как там?
1: Батюшки Всеволодович.
0: Кирилл Всеволодович Немоляев. И, соответственно, тема нашей сегодняшней беседы – как познакомиться с представителем или представительницей противоположного пола для налаживания серьезных отношений и создания, не побоюсь этого слова, сочетания ячейки. Семейного ячейки. Да, а его же очага. В последнее время, когда стало считаться дурным тоном знакомиться в общественном транспорте, просто на улице, в дискотеках и в молодежных танц-диско-рейв-плясках тоже это считается, ну, скажем так, даже и опасно в какой-то степени. Практически мест для налаживания личных контактов между Ю и Д. Будьте здоровы. Сокращенно юношей и
1: девушкой.
0: Да, не осталось. Если раньше, ну, вот мы с вами, Кирилл Всеволодович,
1: да,
0: в эпоху...
1: Как познакомились?
0: С нашими вторыми половинами. В библиотеке.
1: Совершенно справедливо. Да. В читальном зале.
0: Как это, может быть, не вульгарно покажется многим нашим радиослушателям, но это было именно так.
1: Я бы хотел добавить.
0: Да.
1: Если ты увидел девушку, ну, допустим, не в читальном зале, а где-то ты ее увидел на улице, она тебе очень понравилась, то пригласить ее провести первое свидание, прийти на первое свидание, нужно именно в читальный зал. И попросить ее принести ее любимую книгу, ты приносишь свою книгу, и читать каждый свою любимую книгу. Ну, скажем, в течение часа или двух. Ты видишь, что это за девушка, какую книгу она читает, как быстро она ее читает. И при моменте, скажем так, знакомства ты говоришь ей «добрый день», ну, чтоб начнем читать. И вы читаете каждый свою книгу, а потом по окончании вы... как бы покидаете читальный зал и назначаете встречу следующую, опять-таки, в читальном зале для продолжения совместного чтения. И постепенно, как бы, как говорят англичане, step by step,
0: да,
1: развивается знакомство.
0: Говорят. Очень, кстати, многие сейчас так говорят.
1: То есть я считаю, что вот это один из оптимальных вариантов, потому что чтение и, как бы, образование имеет первостепенное значение для создания именно семьи, для ячейки.
0: А также место быть.
1: Да.
0: Имеет. А вот вы знаете, Кирилл Всеволодович, что...
1: вы хотите сказать, что это чушь?
0: Нет, нет, нет, что вы, что вы. Мы пытались организовывать специальные читальные залы, там даже был десяток-полтора книг, чтобы как-то вот привлекать, скажем так, людей. Также были, конечно же, апартаменты, но достаточно быстро это все прикрыли. И от этого в дальнейшем пошло и насильственное прикрытие деятельности вполне нормальных библиотек.
1: Дело в том, что читальный зал, если вы хотите продолжать отношения именно вот с вашей девушкой, читальный зал очень должен быть маленьким. Это должен быть специальный даже не читальный зал, читальная комната, а по возможности даже читальный угол.
0: Да, да, да. То есть для наличия, скажем так, тесного контакта, для ощущения тепла, исходящего от тушки партнера или партнерши.
1: Здесь же то самое пресловутое чувство локтя. Когда ты чувствуешь локоть партнерши, которая этим локтем, а впоследствии кистью, удерживает рядом с собой...
0: Книжку.
1: Книгу, да. Да. И это чувство локтя. Ты прикасаешься, соответственно, идет какой-то контакт, да, пусть даже через одежду, если это зимнее время года, или летом, если вы сидите в майках.
0: Кстати, не могу не вспомнить трагический вот этот случай, произошедший со студентом Виктором Мухой, который, отмечая вот этот прошедший сейчас Новый год, по ошибке с пьяну одел дубленку одной из, так сказать, женщин, гостих, присутствующих, в общем-то, на празднике. И, в общем-то, вышел в этой дубленке на лестничную клетку, дабы покурить, собственно. В это время поддатая компания снизу, привлеченная, в общем-то, запахом от энзимов, исходящей от дубленки данной дамы, поднялась наверх, и хотя она и увидела, что, значит, Муха — это мужчина, и что он Витя, тем не менее не смогла с собой совладать и дико его изнасиловал прямо на этой лестничной клетке, что говорит о неимоверной все-таки притягательности вот запаха, одежды. То есть это своего рода, конечно же, у компании случился фетишизм. Вот, конечно, у Вити была истерика, у них фетишизм, у него истерика, у всех, у бабы тоже была истерика. То есть она говорит, а если бы это была я? Хотя не понимаешь, что если бы это была она, было бы не так страшно, потому что Муха сейчас, считай, опущенная. Вот, это я к тому вышесказанному вами. Вышесказанному вами.
1: Чувство локтя.
0: Да, да, то есть не всегда это оборачивается, так сказать.
1: Чувство локтя в зимнее время суток, прошу прощения, в зимнее время года, и чувство локтя летом. Это совершенно разное чувство, Александр Алексеевич.
0: И вот еще, кстати, я так подвожу.
1: Мне кажется, что здесь не надо не еще, а еще о том же. Ведь,
0: извините.
1: Давайте рассмотрим чувство локтя в зимнее время года. Оно практически всегда через одежду. Причем, чем холоднее, тем толще слой одежды. И, соответственно, чувство притупляется.
0: А с другой стороны, ведь тело должно быть хоть чем-то прикрыто, чтобы в нем оставалась загадка, как сказал Омар Хайям.
1: Да, но так получается, что никакой загадки, и все загадки пропадают именно летом, когда жарко.
0: Вот. А заметили
1: все носят
0: ли вы,
1: безрукавые майки?
0: Кирилл Всеволодович, что после, так сказать, вот этого летнего периода, когда огромное количество наших сограждан выбирается из душного города на лоно природы, в Крым, на пляж, где огромное количество голых людей, прикрытых только тому-то маленькими кусочками плавок и, в общем-то, лифчиков, да, возвращаясь в города, практически не излучают вот этих энзимов. Мы ставили, пытались уловить, нет ничего, потому что этот постоянный вид голых тушек, раскиданных по пляжу, как ни странно, притупляет. Да. А после зимы, однако, в первые вот весенние месяцы, когда женщины, в общем-то,
1: да, вылезают,
0: откуда ни попадя, вот тут начинается самое, в общем-то, мощное выделение энзимов повсюду.
1: Так давайте все-таки вернемся к тому, с чего начиналась наша вот беседа последние 20 минут. Все-таки где и как следует знакомиться, и что думают по этому поводу наши уважаемые радиослушатели?
0: Да, безусловно. Может быть, кто-то из вас, уважаемые радиослушатели, поделится с...
1: Должен ли это быть читальный зал, читальный
0: угол? И вообще, как
1: угол,
0: это было,
1: да,
0: у вас?
1: Как это было у вас?
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Кирилл.
1: Доброй ночи.
2: Я хотел бы поделиться своим опытом знакомства с девушкой.
0: Давайте, да, уже, да.
2: Начните. У вас уже нетерпение?
0: Мы-то это нет, мы всегда, в общем, терпим. Так что, если хотите, можете перезвонить.
1: Мы с дюжем.
0: Вы будете сейчас рассказывать или перезвонить?
2: Да, я буду рассказывать сейчас.
1: Может, мы перезвоним потом?
0: Да, давайте мы вам перезвоним. Вы, по-моему, волнуетесь. Интересный рассказ должен быть, но я предпочитаю рассказ от этого замечательного радиослушателя услышать попозже. Пусть это будет наша интрига. А сейчас мы послушаем... А сейчас мы послушаем другой рассказ. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте.
3: И добрый вечер, Кирилл.
1: Доброй ночи.
0: Мы слушаем ваш
1: прощаем.
0: Рассказ.
1: Да. Было прощенное воскресенье, поэтому не можем не простить вас за эту чудовищную неточность.
3: Вы знаете, мне очень приятно, что вы сказали насчет книг, насчет роли как бы печатного слова в знакомстве. Вот, вы знаете, когда я прихожу, если меня дама приглашает к себе в гости, первое, что я проделываю, это я подхожу к книжным полкам и просто так в 2-3-5 минут обзираю. И странное дело, если я вижу, что что-то такое пересекается с тем, на чем я рос в свое время, и что я сейчас читаю, то оказывается, что, в общем-то, есть смысл знакомиться дальше с серьезными, может быть, целями.
0: Ну, вы знаете, спасибо. Это, у вас есть еще что-то добавить?
3: Вы знаете, очень хороший способ знакомства, правда, не связанный с печатным словом, описан в литературе. Дай бог памяти, наверное, Стругацкие были не первые, кто описал. Он очень простой. Вы едете с дамой, допустим, в метро, она вам нравится, вы к ней обращаетесь: простите, ради бога, у вас не найдется карандаша и клочка бумаги? Она вынимает, вам протягивает: да, вот, пожалуйста. Вы говорите: огромное спасибо, а теперь, ради бога, напишите ваш телефон и как вас зовут.
0: Этот, да.
3: Серьезно.
0: Спасибо.
3: Вы знаете, против этого, вот как ни странно, против такой веселой, доброй, честной и открытой наглости практически никто устоять не может.
0: Спасибо. Вы знаете, интересно. Спасибо. Это настолько интересный метод, неожиданный, новый. И очень тонкий, Кирилл Силович, с психологической точки зрения. Это нужно быть хорошим психологом, чтобы подойти к женщине с нужным лицом.
1: Здесь может быть несколько вариантов продолжения. Да. Во-первых, у нее может не оказаться бумаги или не оказаться ручки. Даже предположим, что у нее есть ручка и есть бумага, но ручку она может дать во временное пользование, если не сходит на следующей станции, а количество бумаги не всегда достаточно. Либо это та бумага, с которой расстаться и оторвать листик. Может быть, ей просто, ну, что называется, несподручно. Поэтому тут и возможно продолжение, если при наличии бумаги и ручки. И этот вариант возможен, когда дама отгадывает, скажем, кроссворд. Если она отгадывает кроссворд, это говорит уже о каком-то ее некоем внутреннем, пусть фиговеньком, но да, мире. И как бы дает возможность, по крайней мере, если она добра и расположена, рассчитывать на то, что она отдаст во временное пользование ручку и оторвет клочок вот этого кроссворда или как бы, ну, вот этой бумажки. Скорее всего, где кроссворды бывают? Скорее всего, это газета какая-то нелепая. Ну,
0: да, да. Например, о сексе. Вообще, в принципе, этот, конечно, метод знакомства меня удивил. То есть это действительно нужно быть очень смелым, находчивым человеком с гигантским чувством юмора, чтобы вот так вот ловко подкатить, что называется, яйца к девушке, извините. Вот насчет книг я еще хотел сказать.
1: Я еще хотел сказать, что ведь можно попросить ее написать не ее телефон, а что-то другое.
0: Да, можно, конечно.
1: Можно свой телефон написать на этом клочке.
0: Свои телефоны раздавать — дурной тон, Кирилл Сталович.
1: Хорошо.
0: Лучше достать визитку, сказать и позвоните мне как-нибудь. Вот о чем я еще хотел сообщить, что однажды я пришел в гости к дочке одного известного, в общем-то, композитора.
1: Очень запутанно. Однажды к дочке одного...
0: Ну, это я к книжной теме возвращаюсь. И тоже, значит, встал перед огромным рядом книжных полок, а обзирал где-то часа три. Пока у меня не заболели, обозрел все, потом ушел. Потому что к моменту, когда, значит, я обзирать кончил, закончил, у меня уже не осталось сил, так сказать, дабы свести знакомство. Ситуация в том, что, конечно, нашему радиослушателю повезло в том смысле, что он приходит к женщинам, у которых возможно так кратко обозреть книжки. Вот у любимой, будущей, потенциальной.
1: Просто обзирение книг как таковое, оно может занимать, ну, от 10 до нескольких часов. Ну,
0: не может, а должно же занимать от 10 минут до получаса.
1: Да. Ну, другое дело, что любая книжная коллекция и обзрение. Обзрение, если так, ну, скомканно сказать, обзрение ее, то есть я имею в виду не особой, а коллекции, все-таки необходимо сочетать с вычленением лучших образцов.
0: Да, такое

0: Поясницы, она практически у каждого второго спортсмена.
1: И что его фамилия не Бубкевич, но ну, да. не побеждает сам
0: то
1: себя
0: есть,
1: в прыжках на месте.
0: Он не будет нагибаться за книгой, да. поскольку...
1: И прыгать не будет.
0: Да, и прыгать. То есть это уже, по крайней мере, вот эта да, система, как, ты, как вы сказали, я прошу прощения, умные корешки. Да?
1: Умные корешки. Вы знаете, есть еще один момент. Очень многое, конечно, зависит от атмосферы, творящей в квартире потенциальной избранницы или избранника. То есть, например, вот тот же уже ныне печально известный Виктор Муха, дик, в общем-то, изнасилованный на лестничной клетке компанией пьяных людей, он в свое время привлекал каким образом дам? Как-то чувствуя, он был хорошим психологом, чувствуя эмоционально пристрастие определенной дамы к определенному образу жизни, в пристрастии к нему, он украшал свою квартиру к моменту ее появления там определенной атрибутикой. Так, например, если в беседе с какой-нибудь женщиной он выяснял, что она интересуется спортом, любит спортсменов, он быстро, где только не попадя, брал взаймы всякие медали, кубки, спортивные штаны. И все это активно развешивал перед ее приходом у себя в комнате. Когда, значит, дама приходила, он скромно потупо сидел, говорил, ну да, вот я в прошлом так вот. Хоккейные щитки, клюшки, вот боксерские перчатки.
0: А я вспомнил, как Леонид Филатов в фильме «Экипаж», играя одного из пилотов, приглашал к себе в гости актрису Яковлеву с целью познакомиться. А потом неожиданно пришла Елена Коренева, бывшая его знакомая. И вот тогда у него, помните, была интересная светомузыка, очень модная, что как бы в 80-е годы при приглашении, когда молодой человек пытался завлечь как бы спутницу какую-то приятную, незнакомку, было очень модно светомузыкальное оборудование включать, да, чтобы... Да. посредством различного мигания лампочек
1: создать интимную обстановку.
0: Вот сейчас ведь такого нет.
1: Но я хочу вот что вам сказать, Кирилл Фёдорович. Все-таки это было рассчитано на женщин своего рода, ну, таких немножечко легкомысленных. Вот. А, например, вот опять же упомянутый нами герой, он любил женщин совершенно разных. Это были и интеллектуалки, одна была инженерша. Вот. И вы знаете, что он сделал? К моменту прихода инженерши он в одном конструкторском бюро позаимствовал конкретный кульман со сложным чертежом какого-то редуктора, линейку. И когда она пришла, он попросил там маму открыть дверь. Она такая, а Витенька там вот работает у себя. Значит, она инженерша заходит, а он за кульманом вот этот... Вы понимаете? То есть, если бы она вошла, там была светомузыка, она
0: да,
1: бы инженер.
0: Мне кажется, что мы как бы совершенно несправедливо обходим вниманием звонки, которые раздаются в студии.
1: Да, да.
0: Итак, где и когда, с кем следует знакомиться?
1: И как это произошло с вами, если произошло? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, доброй ночи, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Ну, вот позвольте мне с вами не согласиться по поводу читального зала и вообще ну, совместного чтения любимых книг. Дело в том, что ну, я по себе знаю, я-то сам читаю с трудом, по складам. А если девушка ну, вообще не владеет вот, техникой чтения, то она может просто как бы имитировать то, что она это умеет делать, как бы водить вас за нос. Ну, либо принести какой-нибудь женский журнал там со всякими моделями, то есть с картинками.
1: То есть попросту разглядывать картинки, да.
2: Читает, да.
1: да.
2: Вот здесь... у меня был один такой случай, но все закончилось очень печально, нанесением взаимных побоев и увечий. А предложение мое такое, вот ко всем юношам, обдумывающим житье, вот не заниматься взаимным чтением, а просто заставить ее написать, например, диктант или изложение.
1: А, то есть сказать, да, эти
2: детские... То есть вот так гораздо проще,
1: но,
2: интеллект и...
1: Понятно.
0: Все-таки изложение...
1: Ваше мнение мы принимаем.
0: Да-да-да.
1: Спасибо.
0: Интересно, но все-таки изложение – это вариант насилия над личностью.
1: Конечно. То есть, во-первых, сама письба... под диктовку, она унижает вот пизбящего Ну, вот. А если вот, и превышать, то есть ты вроде как ходишь и диктуешь вообще, что это
0: диктант,
1: такое?
0: Диктант. Это чисто механическая работа, конечно. Изложение — это вообще насилие, глобальнейшее насилие над личностью, поскольку ты даешь ему установку и не просто заставляешь

0: тупо машинально писать, а заставляешь своими словами излагать какую-то нелепую историю, произошедшую, как правило, еще и не с тобой.
1: Конечно.
0: То есть
1: конечно,
0: в читальном зале или в читальном уголке для двоих, красным или не красным, здесь не имеет значения, нужно просто быть бдительным и в момент начала работы с материалом, то есть читая свою книгу, пытаться периодически аккуратно бросать взгляд на свою спутницу, пытаясь выяснить, что же она читает и читает ли вообще.
1: Потому что
0: псевдочтение можно, да.
1: По мускулатуре есть, лица видно.
0: Если ты будешь читать в течение 3 часов, а она ничего не делает при этом, то есть это,
1: ну, если
0: это,
1: у нее
0: это
1: лицо,
0: лже,
1: как у собаки, например, это уже плохо. Имеется в виду, без этих, без мимики, значит, она играет. Вот. Либо если лицо, как у мартышки, то есть все дергается, значит, тоже
0: переигрывает.
1: Вот. А лицо должно быть, знаешь, нормальное. Ну, нормальное женское лицо. Глаза так блестеть.
0: Давай
1: ходить
0: наших
1: туда-сюда. Да.
0: Радио.
1: Оппонентов.
0: Их.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Генрих.
0: Уже хорошо.
2: Хотел бы попросить у вас, чтобы вы последили за своей лексикой и морфологией и всем прочим.
1: Хорошо, выполним пожелание Генриха и последим. Я за твоей, ты за моей.
0: За морфологией последи, да, пожалуйста.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: В поле сидел кузнечик.
1: Это мой дядя Кирилл Всеволодович.
0: Арнольд Потапович, лихобочка.
1: Лихобочка. Он очень хочет устроиться хоть на какую-нибудь радиостанцию информационным ведущим. Его повсюду не берут, потому что он излагает все новости так, как они ему видятся. И вот он пытается таким образом как-то, скажем так, ну, реабилитироваться, что ли, в глазах общественности. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Меня изувечил библиотекарь.
0: Бог мой. Кстати, профессия библиотекаря и его роль в отношениях мужчины и женщины, желающих завязать, ну, какие-то отношения, подчас и очень серьезная. Роль библиотекаря, вот.
1: Роль библиотекаря вообще в роли, в, так сказать, в деле вот, сведения знакомств.
0: Это есть в определенной степени может быть и роль свахи, сопоставима,
1: да,
0: с ролью,
1: да,
0: свахи.
1: Да, да. Мало того, ведь библиотекарь — это еще и наставник, так сказать, читательской паствы, потому что вот в ту пору, когда я работал на этой должности, бывало, приходит и говорит: Александр Алексеевич, ну что бы вы нам посоветовали почитать? Вот, я всем советовал читать только свою собственную книжку «Кактусы и кошки», естественно, пользуясь служебным положением. А другие ведь, которые вот не пользуются, они там советуют читать, чуть было не сказал, хорошие книжки. Ну, естественно, всякую лабуду вот любовного содержания. В принципе, сейчас мы вот снабжаем все библиотеки любовными романами, напечатанными такие в форме ярких таких броских книжек, с тем, чтобы стимулировать, попросту говоря, вот эту романтику, связанную так немножко с примесью такой сексуальной вовлеченности.
0: То есть мы можем...
1: Да. Да, мы можем вообще все, Кирилл, да, Всеволодович. Но не стоит, не стоит это делать сразу.
0: Подытожить, ведь да, мы можем, по крайней мере, сделать некие промежуточные, как говорят музыканты, промежуточные сведения. То есть, если это читательский уголок для двоих с каким-то, наверное, одним библиотекарем, то это подчас не поход в этот зал со своим материалом, а именно двое симпатичных друг другу молодых людей, мужчина и женщина, приходят в этот читательский уголок и берут книги, которые им рекомендует библиотекарь для того, чтобы лучше узнать друг друга. То есть тут может быть достаточно ситуация запутанная, но в то же время...
1: Да, тут, Кирилл Всеволодович, ничего запутанного нет. Просто вы как-то, мне кажется, немножко не в курсе последних событий, царящих в библиотеках современных. Мы ввели сейчас новую услугу, как-то читание книжек вслух, прочтение книжек вслух по желанию клиента, массовое чтение. Вот если приходит там библиотека для двоих, да, вот они садятся, библиотекарь обязан не просто выдать им книгу, а по их желанию прочитать им главу или несколько из этой книги вслух. При этом у них и руки свободные, и, как говорится, вольному воля. Поэтому совершенно новые веяния. Сейчас повсюду новые веяния. Любой набор услуг происходит. Можешь даже...
0: Здесь не может быть никакой пошлости.
1: Нет, нет, нет. Ну что вы, это же святая святых. Это храм литературы, сокращенно ХЛ. Что? Нет. Я предлагаю опять же обратиться к звонкам.
0: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
1: Да-да-да,
0: доброй ночи.
5: Доброй ночи. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
5: Вы знаете, вот у меня другой способ знакомиться с девушками. Я, как правило, вот, вот знаете, вот вечный огонь в Александровском саду.
1: Знакомое место, да.
5: Да, вот. И вот там вот каждый день маршируют такие вот, ну, в белых рубашках такие юноши.
1: Да.
5: Вот. И я, в общем-то, стою, становлюсь рядом с ними и так же вот так интенсивно, так же вот так круто марширую. Вот. И девушки начинают на меня обращать внимание. Причем, чем я сильнее, так сказать, круче и красивее марширую, тем они больше обращают внимание. Вот. И вы знаете, в общем-то, отбоя нет, скажем прямо.
0: А вы попробуйте хуже маршировать.
5: Хуже? Нет. А вы знаете, как бы нет потребности в этом. Когда я хорошо марширую, они, наоборот, лучше прям, можно сказать, косяками ходят. Вот. И, в принципе, чтобы они еще лучше обращали внимание, я...
1: Будьте здоровы.
5: Я волнуюсь. Я начинаю сильно отжиматься и подтягиваться. Вот. И когда я сильно подтягиваюсь, в общем, еще больше девушки подходят. Знаете, прям, можно сказать, красавицы.
1: Понятно. Хороший метод, спасибо. Я, кстати, в связи с этим хочу рассказать о...
0: Может возрасти конкуренция, прошу прощения, потому что сейчас многие наши радиослушатели, услышав о таком методе, могут тоже начать маршировать и подтягиваться, и тогда нашему радиослушателю будет сложнее и сложнее удерживать вот эти
1: позиции.
0: Позиции, да. И толпы женщин могут уже бросать свои взгляды
1: куда
0: на...
1: Куда ни попадь, да, рассеянно. Да, да, да. Я вот хотел рассказать о методе знакомства, который применял мой товарищ Сергей Черепица. Он, в общем-то, перемещался ко мне на эскалаторе в метро, как правило, вниз ехал, вставал за хорошенькой особой. Вот. И, улучив момент, всей тушей падал на нее. А весил он килограмм под 80. То есть, естественно, она падала, получала жесточайшие какие-то травмы. Ну, не такие, чтобы уж совсем сильные, но тем не менее. Если все обходилось относительно благополучно и не требовалась госпитализация, он дико извинялся, поднимал ее, там, отряхал, заботился. В результате брал телефон, чтобы как-то осведомиться о ее здоровье. И так сводил знакомство. Если же все-таки дело заканчивалось госпитализацией, он сопровождал до больницы и приносил туда цветы, прочие веники, продукты, и тем самым тоже втирался в доверие. Вот, по-моему, это тоже такой хитрый достаточно метод, хотя, может быть, и не очень гуманный.
0: Ну, здесь зависит от степени, как бы, тяжести.
1: Тяжести, да.

0: Ну, соответственно, я думаю, пришло время все-таки послушать мнение наших уважаемых радиослушателей. Напоминаю вам также, что мы были бы рады, если бы вы поделились с нами вот, так сказать, теми обстоятельствами, благодаря которым вы нашли в этой жизни свою, в общем-то, это... вторую половину.
1: Да.
0: Да.
1: Или первую половину. Ведь тоже сложно сказать. Вот многие ищут свою вторую половину, а может быть, они этой второй половиной являются.
0: А ведь в этом есть определенная такая вот, скажем так, тирания, когда человек говорит, я ищу по всему свету вторую половину. Почему он автоматически считает себя первой половиной? Да.
1: Совершенно справедливо.
0: Вот в этом есть
1: определенность. Он, являясь второй половиной, как бы получается, что должен ждать, пока его найдет первая половина. Тут
0: несправедливо.
1: Совершенно.
0: Вообще половина должна быть равной. И как тут это слово «половина». Да. То есть там, ну когда они еще говорят, я ищу свою половину. Это
1: да,
0: можно.
1: Да, да. А если говорят, я ищу свою вторую половину.
0: Это уже стоит насторожиться.
1: Получается, что ты первый, а значит она там...
0: Дескать,
1: вторая. Да.
0: Да. Это... Неправильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Идите вы нахуй.
0: Боже, круто, это круто. Я прям пугаюсь. И этими же губами он целует свою маму. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи, это Генрих снова вас беспокоит.
0: Да, да.
3: Я хотел бы объявить телефон Кирилла Всеволодовича в прямой эфир.
0: А зачем? Ему будут звонить хулиганы, потом вот, ну, вот такие вот девушки, которая только что вот позвонила перед вами. Вот. Она же позвонила как-то и послала нас. Вот. Я же не думаю, что мужчина может посылать мужчин вот на это самое место. Это делает только, может позволить себе только женщина.
3: 7-1.
1: Да, 7-1 это совершенно справедливо.
0: Ну что вы еще-то хотите сказать, Генрих?
3: Да не, я просто хочу сходить на концерт. Когда вы...
0: Нет, на концерт ходить нельзя. Ходить можно либо в туалет, либо вот на специально отведенную площадку. А концерт надо посещать, Генрих.
1: Совершенно правильно.
0: Совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы как-то, по-моему, волнуетесь. Алло.
1: Как-то не находите слов.
0: Да, вы все-таки волнуетесь, вы извините, но, наверное, все-таки вы перезвоните, потому что есть ощущение, что, не дай бог, с вами что-то случится, нам отвечать потом я не готов. Кирилл Всеволодович, вы готовы отвечать?
1: Я...
0: Не готовы, я вижу, и девки наши не готовы. Нет, нельзя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Дядя опять...
1: Это на самом деле...
0: Дядя, вот я даже настаивал уже, думаю, ну давайте возьмем, будем хотя бы из запасной студии делать, как будто он говорит, дескать, ну, да, ну да, вне эфира. Ну,
1: но...
0: ну не хотят.
1: Нельзя говорить о том, что этот человек никчемный.
0: Нет, не
1: два выхода в эфир вот сейчас даже в таких условиях совершенно разной тембральной окраской и репертуаром.
0: Талант определенный.
1: Талант, да.
0: И причем огромное количество эмоций.
1: Ну, это естественно, когда человеку не дает высказаться, наступает
0: прет.
1: Некий такой, да.
0: Да, да. Прет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Идите вы все нахуй.
0: Опять эта женщина. Женщина, что
1: мне
0: вы от
1: кажется,
0: нас хотите?
1: Что это какая-то игра.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: О, добрый, добрый.
0: Здравствуйте, а вы не волнуетесь?
3: Да вы что? Я уже перестал волноваться, я уже прослушал несколько эфиров с вашим участием.
0: А, понятно. Рассказывайте тогда.
3: Да не, рассказывать мне особенно нечего. Я все больше как-то хочу передать номер Кирилла всему эфиру.
1: Это опять Генрих.
0: Нет, по-моему, ну, тоже хочется ходить.
1: Да-да-да, хочется. Но это все нужно делать на специальных площадках.
0: Ну, а так-то, по сути, может быть, все-таки у вас как-то есть что-то?
1: По сути?
0: Да.
3: Ну, по сути, в принципе, есть кое-что.
0: Ну, давайте, может, все-таки по сути, потому что, да, уже...
1: Сходите по сути.
0: Да. Не хотите?
3: Ну, в принципе, я это хотел подкинуть кассетку, может прокрутится, правда, не на русском.
0: Нет, лучше тогда не кассетку, лучше, чтобы это был цифровой носитель, потому что кассетки у нас великий соблазн.
3: Ну, а мини-диск пойдет?
0: Вот да, конечно. Давайте мини-диск, да. И послушаем.
1: Вы его, пожалуйста, подбросьте.
3: Ну, вам нравится, вы любите там всякие джаз-руки, фанки.
0: Мы любим все, всю музыку, да. Музыка, ну, это
3: прекрасно. Тогда пропрет.
0: Спасибо. Ну что, сейчас остается тут немножечко совсем времени. Я предлагаю пойти опять с ними, вот пошупать.
1: Да,
0: вот,
1: да, да.
0: Сейчас послушаем пьесу. И у нас в гостях Кирилл Всеволодович Немоляев. И тема нашей сегодняшней беседы – это как лучше расставаться. Ну, существуют, конечно, всякие слоганы, типа «с любимыми», там, дескать, «не расставайтесь». Но, однако, не всегда жизнь складывается так. Жизнь диктует свои понятия, свои правила, и, к сожалению, приходится расставаться. Это как это сделать тактичнее, в какой обстановке, в каком помещении, как...
1: Еще очень важен момент, с кем расставаться, потому что...
0: Да.
1: Можно ведь расстаться не с тем, с кем ты хотел бы расстаться. То есть это подсознательно. Ты расстаешься, а потом жалеешь.
0: Можешь расстаться не с тем, с кем ожидал в результате сказанных слов.
1: Да, а в результате с тем и остался.
0: Безусловно. В принципе, некоторые психологи западные, например, Эдмунд Гайзер, они советуют расставаться в тех же местах, в которых происходило знакомство. Почему? Конечно, это вроде бы с точки зрения партнеров и больнее, потому что здесь происходило, например, в этой библиотеке,
1: момент, да.
0: На этом берегу, да, происходил первый поцелуй, первое объяснение в любви, вот эти непуганные крабы взирали, в общем-то, из моря с клешнями. И вот на тебе в такой же обстановке происходит это расставание. Казалось бы, сам момент трагичен и вроде бы неудобоварим, но, как показывает исследование, проведенное в лаборатории Эдмунда Гайзера, вот это вот реабилитационный период после расставания в месте, где происходило знакомство, значительно короче, нежели если расставание происходит где ни попадя, как попало.
1: Далее. Следует отметить то, что это можно сравнить с неким окончанием цикла.
0: Да, а
1: некая
0: это всегда
1: завершенность. Ведь как бы с чего начали, тем и закончили. То есть нету такого, что как бы бросили на полпути, не доделали.
0: Но тут, Кирилл Всеволодович, есть еще один момент. Ведь любое расставание, оно состоит, скажем так, из двух окончательных стадий. Первая стадия – это когда, типа, давай останемся друзьями.
1: Так, да.
0: Вторая стадия, дескать, мы расстаемся навсегда, и не звоните мне больше ни по какому поводу.
1: Да, и вот забери свои пакеты.
0: Да, совершенно. Это еще в лучшем случае, потому что иногда звучит так: и отдай мои пакеты.
1: Мне кажется, что тема даже более интересна и более, скажем так, неожиданна, чем тема знакомства, потому что все-таки тема знакомства, она обсуждаема.
0: Да!
1: И не только в этом эфире. То есть это такой вопрос достаточно распространенный, потому что существовало даже понятие «клуб знакомств». Да? То есть клуб, где люди знакомятся. Ведь не существует, насколько мне известно, клуб, где люди расстаются.
0: Клуб расставаний, да. Мало того, наверняка все граждане знают, но как-то не отдают себе в этом отчет. А зачем нужен свидетель на свадьбе? Свидетель несет все официально затраты финансовые в случае развода от супругов, а на чьей свадьбе он присутствовал в качестве свидетеля. Да. Исходя из этого, мы предлагаем создать специальные клубы расставаний, где люди, которые вот хотят расстаться, но не могут, приходят. Мы их, в общем-то, рассаживаем по отдельным комнатам. Вот, и облегчаем этот процесс. По автономным, да. И облегчаем этот процесс. Значит, есть несколько путей для расставания. Первый путь – это попытаться убедить бывшего партнера или партнершу в которым еще осталась тень сомнений насчет вот необходимости данного шага, да, в полной недееспособности и в наличии диких отрицательных качеств вот у партнера или партнерши, с которой он хочет расстаться. То есть мы, например, специально изготавливаем заранее срамные фотоснимки, всячески дискредитирующие материалы и публикации, которые показываем вот этой половине. С тем, чтобы процесс расставания был легче. Когда женщина расстается с негодяем, да, а не с любимым человеком, ей это легче так же. Да, когда и мужчина расстается с негодяйкой, это тоже, в общем-то, проще для него.
1: Со стервой даже, я бы сказал, слово подходящее.
0: Да,
1: существует еще один метод. Это так называемое вокзальное расставание. Когда собираются люди, которые хотят расстаться, и стоят на перроне, по одну сторону которого отходит поезд в одном направлении, а по другую совершенно в противоположном. И им покупаются билеты. Они должны сесть в этот поезд и уехать друг от друга, как бы, ну, там, к чертовой матери. То есть максимально удалиться друг от друга.
0: При этом ни тому, ни другому не говорится пункт, куда вот тот
1: куда
0: уезжает.
1: Тот уезжает.
0: Это сравнимо вот с операциями, которые показывают часто по телевидению, операции ФБР, так сказать, вот с операцией свидетель, да, то есть новое имя целиком. Да, это дорого стоит, но тем не менее. Мы не даем потом этим людям повода даже малейшего попытаться друг друга найти.
1: Это как бы, ну, то есть это возможно, наверное, но при той ситуации, когда они располагают уже информацией друг о друге, в общем-то, не очень приятной, и тем не менее все-таки что-то их связывает, вот нужно именно поступать так. Либо это должны быть какие-то автономные маршрутные такси, которые бы развозили их в разные стороны.
0: Да, транспортные средства.
1: Транспортные средства. Но лучше все-таки как бы, чтобы поезда. Это были поезда.
0: Поезда. Потому что самолет это скоротечно.
1: Здесь очень важно, чтобы это было именно состояние.
0: А когда в поездах перегорает. Извиняюсь.
1: Все-таки должно быть состояние, когда ты отправляешься и видишь, что одновременно отходит поезд в диаметрально противоположном направлении. Здесь очень важно уезжать в диаметрально противоположном, чтобы как бы одновременно в одно и тот же момент люди уезжают, и все, и пиндык.
0: Все думают, ну так послушай, так а вокзал-то в ту сторону не идут.
1: В том-то все дело, что это необычный. Не то, что это пришел там на Курский вокзал. Это специальные станции.
0: А, я понял.
1: Специальные одноперронные станции.
0: Тогда все встало на свои места. Это совсем другое дело.
1: Это
0: совсем
1: никуда,
0: другой клинкор пошел.
1: Никуда со своих мест и не сходило.
0: Да, кстати.
1: Здесь просто вопрос финансирования такого рода операций, поскольку как бы стоит ли весь поезд специально, как бы...
0: Не стоит.
1: Видимо,
0: достаточно
1: это должен быть
0: одного
1: вагона.
0: Два вагона, и все, разошлись, разъехались. Кстати, еще вот один метод, это, так сказать, метод визуального, вернее, метод нагнетания визуального неприятия партнеров, бывших друг к другу. То есть мы, например, путем тщательного опроса, такого, ну, интимного характера, узнаем, например, у мужчины, да, какие запахи он больше всего не любит, какую еду, да, какой цвет. И при их последнем, скажем так, свидании, именно поливаем женщину в зависимости от его пристрастий, в кавычках, либо рыбьим жиром, одеваем либо во все красное при этом.
1: Это
0: либо
1: вот там, в клубе как раз происходит.
0: В клубе, да, безусловно. То, так же мы поступаем и с ним. То есть, например, если она дико не любит запах сырников мужских, то бишь носцов, вот, мы одеваем на него сырники всех сотрудников, которые находим тут вот у себя, бреем его или наоборот не бреем.
1: Здесь очень важен момент, что нельзя вот в такой клуб нельзя купить абонемент сезонный.
0: Нет, конечно, нет. Хотя многие
1: то есть,
0: пытались.
1: Потому что это достаточно удобно.
0: Удобно.
1: То есть ты стимулируешь свои чувства. Если ты только задумал расстаться с человеком, то с помощью клуба можешь стимулировать свои чувства и расстаться с ним буквально даже тогда, когда, казалось бы, еще и нет особых предпосылок. Потому что работает целый механизм. То есть твое желание, оно является, конечно, в какой-то степени решающим, но только в какой-то степени, потому что все как бы сторонние факторы, они так на тебя воздействуют, что ты можешь в течение буквально мы пары даже... тройки часов до такой степени возненавидеть человека, что как бы уже,
0: да. Мы даже начинали ведь с этого. Мы практически от ЗАГСа брали, скажем так, людей, говорили, мы хотели за определенную мзду провести с вами эксперимент. Рассаживали их в разные комнаты. Наши специалисты работали с ним практически через час. Невеста выбегала с криком, как я могла полюбить этого мужчину. Это была великая победа наших психологов в деле расставаний.
1: Но это ведь не самоцель. Здесь просто разговор, речь идет о том, что как мы можем помочь людям познакомиться, так мы можем помочь им расстаться, потому что можно мусолить очень долго. Можно волынить, рожать детей, потом уходить, возвращаться, и это отражается на ребенке.
0: И вообще если у вас, на соседях.
1: Если у вас нет ребенка, то это наиболее какой-то такой, скажем, вариант удобоваримый, безвредный.
0: Ну, я еще
1: потому хотел... что наличие ребенка, оно все-таки добавляет ответственности. Клуб может взять на себя воспитание.
0: Воспитание, да. Но это за отдельную плату.
1: Но это стоит денег. То есть, а здесь все-таки хотелось бы, чтобы все-таки главенствующим были именно личные отношения. Да. Никаких коммерческая сторона вопроса здесь.
0: Мало того, хотелось еще сказать, что в последнее время наши специалисты особое внимание уделяют профилактике, так сказать, знакомств и расставаний. Как это происходит? Когда только завязывается знакомство между молодыми людьми, мы советуем им тоже прийти в наш клуб для собеседования, в клуб расставаний. Мы рассадим вас по разным, в общем-то, комнатам, где наши психологи проведут с вами беседу. И если вот после встречи с психологами и соответствующей, скажем так, косметической и вот прочей обработок вы будете продолжать желание, вот, вернее, желать общаться друг с другом, знакомиться дальше, значит, ваши чувства проверены.
1: Просто хотите, если вы хотите проверить свои чувства, вы можете посмотреть, как работают психологи с теми, кто уже решил расстаться.
0: Конечно.
1: Наглядно увидеть.
0: Повсюду висят их фотографии у нас вот здесь на стенах. Часто спрашивают, что у вас на «Эхо Москвы» за фотографии людей. Это все вот, которые, в общем-то, вот расстались рано или поздно друг с другом или с теми, чьих фотографий нет. Но я думаю, что пришло время послушать мнение наших уважаемых.
1: Идея-то молодая, поэтому...
0: Да, но уже, так сказать, имеющий опыт определенный.
1: Положительный.
0: Вес. Да, да, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Идите все нахуй.
0: Следующий телефон. Здравствуйте, вы в прямом... Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Да, здравствуйте.
5: Александр, вы знаете, вот есть такая как поговорка, что значит долго не видаться, так можно быстро позабыть. Вы знаете, вы потеряли вот этот смысл, этой вот тонкости и это ерничество. Вот мы вас долго не слышали, и вот где-то пропало это. Может, придумать надо какой-то лозунг, от жажды умирая над ручьем. Понимаете, ну что это за разговоры? Вот вы слышите этих, мне даже неудобно говорить, партнеры, как называют, что они плетут вообще.
0: Да.
5: Но все-таки...
0: Это я понимаю вас, то есть действительно...
5: Да, я тоже вас понимаю, но где-то должен быть какой-то, какая-то изюминка, что-то, понимаете, люди, по-моему, ждали вас долго, я не знаю, сколько вас не было, чисто, я где-то не всегда слышу, но мне кажется, был большой перерыв, и поэтому в эфир пошли вот такие вот, типа как, не хочу повторять, но, в принципе, интересно. Где-то можно взять такой какой-то лозунг, от жажды умираю над ручьем, или что-то там еще.
1: А можно взять лозунг, допустим, скажем.
5: Да, скажем.
1: Прошу прощения, от жажды умираю над ручьем.
5: А чего нет? Так же интересно и здорово, это красиво. А почему нет?
0: Понятно. Вы знаете, спасибо вам за звонок, но я... Спасибо. Я вот еще о чем хотел сказать, что действительно, вот сама лексика людей, которые общаются, желание общаться, оно должно тоже контролироваться в нашем центре. Специально открыто такое подразделение для желающих свести знакомство. Не для тех, кто вот уже свел, не для тех, кто решил расстаться, а для тех, кто желает свести. Где мы, как раз наши психологи, в смысле, производим проводят обучение, ну, людей, скажем так, у которых, ну, не сложилось, как вот у позвонившей нашей вот, вот не данной радиослушательницы, да, а вот предыдущей, которая вот, да, оперирует такими замечательными русскими словами. Вот явно не сложилась судьба у женщины. Вот мы помогаем, наши психологи, ну, они, конечно, не гарантируют, что там сведет она знакомство с кем-то, но, по крайней мере, даже если не получится ничего, то мы сделаем, найдем добровольца, который согласится на определенное время быть рядом хотя бы, чтобы каким-то образом реабилитировать. И от лексики много зависит. Если человек при знакомстве стоит и, как-то говорится, с полным ртом, да, и ничего, да, у него не получается. Главное говорить красиво женщине или хотя бы дышать в шею.
1: И в то же время при расставании, как раз если ты с полным ртом, это даже, в общем, и...
0: Вот, вот оно, где противоположности играют положительную роль. Но я предлагаю опять же вернуться к телефонным звонкам.
1: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание. Да.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Мне интересно, а вот мужчина, который звонил до этого, он долго вообще держал трубку?
0: Ну, ровно столько, сколько потребовалось вот выкрикнуть эту замечательную фразу.
1: Вообще-то это была, по-моему, галушка.
0: Да.
6: Вы представляете, какая сила воли должна быть у человека?
0: Ну, я могу сказать одно, и это искренне. То есть этот звонок нас всех очень порадовал. Это замечательно. Спасибо.
6: Слава Богу.
0: Следующий, да, звонок?
1: Да, я надеюсь, что это Генрих.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Алло, здравствуйте, да. Это не Генрих. Вы знаете, я знаю того мужчину, который вот звонил и говорил прекрасную фразу. Его настоящая фамилия Мухуев. Алло.
1: Да-да-да.
7: Вот, и вы знаете, вот еще хотел вам рассказать один хороший способ знакомства с девушками. Это вот только это вдвоем, это коллективный метод.
0: Какой?
7: Коллективный.
0: Да.
1: Кто-то заходит сзади.
7: Во, правильно, вы почти угадали. Значит, один из знакомящихся идет впереди. И так незначай, очень аккуратно хватает навстречу идущую девушку за живот. Так нежно и нежно.
0: За живот?
7: Да, за живот. Но это хорошо делать летом, весной, когда, знаете, девушки ходят в расстегнутых куртках.
0: Угу.
7: Вот, реакции разные. Значит, дурак, дурашка. Ну, ненормальный, там, вплоть до ударов. Но до милиции никогда это не доходит. Как правило, дурашка. Вот. А следом идущий юноша объясняет девушке, извиняется, говорит, вы знаете, вот он только что-то из Кащенко вышел, вот, он немножко ненормальный. Ну и, собственно говоря, вы знаете, вот завязываются очень такие прочные и длительные связи.
0: А вы не пробовали просто бить по животу?
7: Вы знаете, бить... Нет, вы знаете, вот когда я был как-то в Польше и попытался сделать то же самое, меня били.
0: Понятно. Это неудивительно. Поляки, они очень люди такие свирепые порой бывают. Что показала наша последняя попытка оккупировать вокзал, наконец начать его контролировать нормально. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
8: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
8: А вы вот не предполагали, что вот если вы будете бить по животу, то девушка может оказаться беременной, и вы это... Ну, вы понимаете.
0: А вы думаете, если щипать беременную, ей от этого тоже, что ли, хорошо будет?
8: Ну, все равно.
0: Ну, вот так вот.
8: Одно дело щипать, а другое дело бить.
0: Битой. Ну, я согласен, но дайте же, это, знаете, называется в литературе прием гипербола.
8: Да, кстати,
0: да. Вот я гиперболизировал.
8: Спросить,
0: да.
8: Кирилла, что он слышал о вот, группе Кроуне? Что-нибудь сейчас с ней происходит или с людьми, которые в ней играли?
1: Все шло к этому вопросу.
0: То есть, а будет ли ответ?
1: Да, конечно.
0: Понятно. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Алло, Жора, привет!
0: Слушай, ну дядя, в принципе, во всех своих ипостасях сегодня проявился. Ну, три разных голоса.
1: Не знаю, вот этот давлеющий Жора, мне кажется, что вот если говорить о вот нынешнем его выходе в эфир, то, конечно, это наиболее такой, ну, тяжелый
0: сильный
1: момент, потому что,
0: мне кажется,
1: призрак
0: получился.
1: Вот этот навязчивый образ Жоры, ну, как бы, он уже это достигло такой точки, когда это надо именно показывать ну, как бы, врачам.
0: Ну, я понимаю вас, Кирилл Селович, конечно. То есть...
1: Я же не навязываю.
0: Понятно, нет.
1: Я просто смотрю со стороны и... желаю только добра.
0: То есть упоминание данного имени в подобном контексте, в подобное время, это, в принципе, достаточно такой клинический случай такой узости рамок, да, вот эмоционального восприятия текущего момента.
1: С другой стороны, мы видели, что называется, вживую неоднократное упоминание о неком Жоре, существование которого, как бы, всем нам ясно, что...
0: Априори.
1: Да, исключительно. Да. То есть, ну...
0: Непонятно, к чему
1: какой-то
0: это.
1: Эпос.
0: Согласен с вами. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
10: Брат, здравствуйте. Вы знаете, я... Только ради бога, не кладите трубку. Я хочу сказать пару вещей. Вещь первая. Конкретно тот, кто вам звонил дважды и вас слал на три буквы, он козел. Козел конкретный.
0: Нет, ну подождите, просто послушайте. Во-первых, я хочу вам сразу сказать. Давайте уже раскроем, наконец, наши карты. Это звонил по моей личной просьбе Владимир Варфоломеев.
10: Так вот, вы знаете, я хотел сказать, что это никак не женщина.
0: Ну, это для, ну, понимаете, это гиперболизм. Ну, не принимайте вы так близко к сердцу.
10: Понятно. Да. Второй момент. Вы знаете, я вам звонил какое-то время назад, объяснял способ знакомства через бумажку и карандаш.
0: Да.
10: И вы говорили, что может у нее бумажки и карандаша типа не случится.
0: Да легко. Извините, что перебиваю. Представьте себе другую картинку, что она достает химический карандаш, начинает его слюнявить вот так, и обрубочек такой, и писать вот там телефон... Сыктывкара, к примеру.
10: Легко. Легко. А вы знаете, а если у нее не найдется, проще некуда. Вы вынимаете карандаш и бумажку и говорите, ничего я вам дам. И это еще лучше. Она в полном замешательстве. Так постойте, это же не мне нужно, а вам. А вы ее просите записать ее координаты.
0: Вот это хороший метод. Это
10: и хороший. Третий момент. Братцы, извините, вы все так хорошо знаете. Можно я вам вопрос задам не совсем на тему?
0: Да. Пожалуйста.
10: Вы не могли бы объяснить? Вот, понимаете, я не могу сам себе ответить на такую проблему, на такой вопрос. Почему сейчас... Столько вокруг развелось розового цвета. Я дважды за последнее, небольшое время нечаянно нарывался. И, вы знаете, раньше такого не было.
0: Понятно.
10: По-моему, было меньше.
0: Мы сейчас понятно. Мы сейчас проконсультируемся с нашими вот присутствующими в студии дамами.
10: Большое спасибо.
0: Спасибо.
10: Братцы, ради бога, продолжайте вашу программу. Она мне с нескольких раз за последние недельки 3-4 понравилась.
0: Мы стараемся специально. Спасибо. Кирилл Всеволодович, ну что вы думаете насчет розового цвета?
1: Ну, здесь же можно ерничать, говорить.
0: Можно. А можно и серьезно подойти.
1: Серьезно, скажем.
0: А можно, например, сделать таким образом. Можно сказать, что это слишком серьезная тема для обсуждения в столь короткое оставшееся нам время.
1: А действительно, нам осталось вот в сегодняшнем эфире, к сожалению, Александр Алексеевич. Я вынужден сказать, что уже как бы намыливаюсь.
0: На работу, естественно, пора уже.
1: В студию пойти на работу, поскольку все-таки все хорошее. Даже такой замечательный сегодняшний эфир заканчивается. И мне кажется, что наряду с проблемами внутреннего заусенца и проблемой знакомства, все-таки самой неизученной и сложной представляется проблема человеческого духовного, физического расставания близких некогда друг другу людей. Это важно?
0: Да. Да, безусловно. И я хочу сказать, что весь тот добрый заряд энергии, который сегодня была в нашей программе, она вся шла от чистого сердца. Я, конечно, хочу поблагодарить вас, Кирилл Всеволодович, за то, что вы пришли сегодня в студию, за то, что привели замечательных стриптизерш вот этих. И
1: мне придется одну из них
0: оставить мне, я понимаю. Я с радостью приму этот подарок.
1: Но не...
0: Понимаю. Телефончик я у нее взял. Также хочу поблагодарить, конечно же, Владимира Варфоломеева, сыгравшего замечательную роль вот,
1: женщины,
0: посылавшей нас на три буквы, а также Алексея Венедиктова, который замечательно сыграл роль звонившего Генриха, который стремился
1: прекрасно
0: дать в эфир твой телефон. Согласись, что режиссура сегодняшней программы была выстроена замечательно.
1: Александр, как обычно, в твоем эфире.
0: С драматургией,
1: да,
0: все
1: с драматургией все в порядке. Работает целая группа людей, настоящих профессионалов. Итак.
11: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: к письмам наших двух радиослушателей. Вот, может быть, еще народ писал о том, чтобы рассказать о конепроизводстве, о том, о добыче молока из лошадей. Вот, ну и вообще все связанное там вплоть до зебр.
1: Ну, вообще, давай сразу как бы еще раз расскажем, в чем вообще суть дела. Напоминаю, что после наших прошлых передач масса откликов была в письменном виде, в виде телефаксов. И вот два наиболее, так сказать, яростных поклонника вот вашей рубрики, конкретно рубрики «Окно в природу», Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Ухов в своих письмах просят вас рассказать о конях, о методах производства цурла, ну, так по-киргизски называется кумыс, вот, и первый вопрос, ну, поскольку Геннадий Геннадьевич Ухо это студент одного из технических вузов ПТУ, вот, он так менее сдержан в своих, скажем, проявлениях своих эмоций, он спрашивает, как вообще доют коней, и есть ли у них вообще вымя. То есть он говорит, что он не видел, дескать, никогда в природе, и даже когда ездил к своему дяде в Самару, и там масса коней, это вообще Самара, центр конятины. Он там не видел ни одного коня или конихи вот с выменем. То есть просит у вас вот прояснить этот вопрос, как бы. Потому что, дескать, вот даже цитирую, у козы и то вымя висит. Вот прям строка из письма Геннадия Геннадьевича Уха.
0: Вопрос понятен, и я сейчас, ну, довольно-таки легко отвечу на него. Дело в том, что у коней вымя не бывает. Потому что, ну, это все-таки как-то к мужскому полу относится. Вот у вас, наверное, тоже и грудь так особенно не выпирает, и лифчик вы не носите. Ну, потому что вы все-таки как-то более к мужской особи относитесь, наверное. Вот. А вымя бывает только у лошадей. И то его в простой момент его не видно. Вот, его можно увидеть только в момент доения, но так непосредственно, то если вы будете стоять рядом. А когда лошадь идет на скаку, то вы даже если будете рядом ехать на автомобиле или скакать на параллельном коне, то вы не увидите вымя, потому что пузо, вот, оно как бы немного заглажено в этот момент, чтобы не нарушать вот этой скоростной обтекаемости. Ну, представьте, если вот 8 сосков будет торчать, то, или как бы это, в общем, говорится, вымя, то оно будет создавать очень резкое сопротивление, и лошадь вряд ли сможет развить там 100 км в час или хотя бы 80. Она будет еле перебирать ногами. И своими ногами бить себя по вымени. То есть тогда уже получится не молоко, а сметанка. Ну, как бы взбивается все это дело. Для этого есть специально выведенные лошади. Вот, и они называются многогрудевые. Вот, у них прямо грудь начинается непосредственно от ляшек. Вот вымя это. От ляшек и вот от передних до задних идет. И как бы вот в момент ходьбы они даже не бегают, они только ходят. В момент ходьбы они постоянно вот это перетрясают. Вот. И так получается вот кумыс, но только очень густой. Ну, сметана, говоря по-коровьему. Вот, а теперь... Значит,
1: Извините, а не могли бы вы, собственно, вот, уточнить, это уже вопрос Надежды Федотовны Ци, не могли бы вы уточнить количество сосков на вымени, значит, лошади, ну, это самка коня, и, скажем, других конеобразных, как-то ишакообразные, ослообразные, я не имею в виду город, а также зебры всякие. Ну, кстати, верблюды, это же тоже те же кони. Корабли пустыни, так называем мы их, ученые.
0: Ну, о верблюдах у нас будет, я думаю, отдельная передача. Дело в том, что никто не знает, что находится в горбах. А мы как-нибудь вам расскажем. Я, как будет похолоднее, выберусь куда-нибудь в пустыню, зарою себя по шею и повстречаюсь с верблюдом. Обязательно он мне поведает старую быль о том, как выросли два горба. Вот. Но дело в том, передача сейчас не о верблюдах, а о конепроизводстве и, как говорится, искусственном выведении коней. Ну, это коллекционные экземпляры. То есть, ну, об этом тоже может быть отдельная передача, а может быть я сегодня. Вот, опять же, есть карликовые, но это не пони, а именно карликовые кони. Вот, их размеры от 15 до 25 сантиметров. Вот, также в Москве есть ипподром, где производятся очень редкие забеги мировые этих вот карликовых лошадок. Вот. Но они без наездников, естественно, потому что, ну, грудничка даже не посадишь. А теперь мы расскажем, так сказать, о первом пункте нашей передачи. Это доение. Доение коней. Ой, не коней, а лошадей. И, ну, как бы все, что с этим связано. А также о дойерах. Вот, их называют не наездниками, а чуть по-другому, но об этом чуть позже. Сейчас перейдем к самому главному. Дело в том, что... Вот первый вопрос был, да, гражданки Ци, что сколько сосков на вымени? Вот. Дело в том, что в зависимости от породы сосков на вымени у лошадей от 4 до 8. Вот, дело вот у той лошади, которая взбивает сметану, у той 8 сосков, ну, по всей ширине пуза. А у остальных у них 4. Ну, как у коров, то есть вымя. Но его не видно в момент того, как скачет. И чтобы добыть этот сосок, вот берутся два дойера, и один встает вот после пуза, ближе к морде, идет как бы грудная клетка, и он становится туда, нагнувшись, и спиной поднимает вот эту грудную клетку и выжимает эти соски. Они как бы выступают из вымени. То есть получается небольшая полусфера, и оттуда уже как бы отпрыгивают соски. И второй дойер в этот момент хватает их двумя руками. Если вот захватите два идущих по диагонали соска, то два других уже не уйдут назад и так и останутся. Вот главное вот этот момент, ну, это в специальных школах проходят, и все это изучают. И теперь далее будет, как вообще получается кумыс. Вот. И об этом сейчас вот, об этом. Я прям сейчас я об этом буду рассказывать. Для того, чтобы приготовить кумыс, большого ума не надо. То есть это может сделать рядовой ПТУшник, который закончил курсы дойера. Трехгодовалые в ПТУ. Вообще учиться в ПТУ достаточно сложно, и, ну, даже поступить туда очень сложно, так как много знаний требует по геометрии. Вот, диагональный захват сосков — это очень, в принципе, математическая линия. Вот, очень требует знания физики. Вот, ну и опять же философии. Дело в том, что кони, они умные на самом деле. И то, что каплю никотин убивает коня, это еще не говорит о том, что он как бы слаб. Это совсем на другое влияет.
1: Прошу прощения, что несколько прерываю вас. Просто один из наших радиослушателей, по-моему, Василий Нога с Украины, прислал письмо, где интересуется насчет вот интеллекта у коней. То есть ведь известно, что как бы количество мозга в голове зависит от объема черепной коробки. И вот, скажем, у большого коня, которых мы так часто видим на улицах, ну, нормальная голова большая, даже, говорят, пусть лошадь думает, у ней голова больше, старое русское выражение. А вот, скажем, маленькие вот карликовые лошадки, вы их затронули, просто многие хотят их заиметь, об этом мы, конечно, тоже попозже расскажем. А как у них обстоят дела с мозгом? У них же голова вот как у лягушки там.
0: Дело в том, что голова у карликовых коней, она больше, чем у лягушки. Вот. И на самом деле у них нет костей, у них хрящики. Вот. И черепная коробка – это хрящ тоже. Вот. Но на самом деле они умнее больших коней. Вот. Потому что есть еще одна русская пословица: весь ум в рост ушел. Вот. И действительно, оно так и есть. Вот у больших лошадей вся вот эта мозговая деятельность, она уходит там на скоростные вот эти возможности, на у лошадей на то, чтобы вырастить там младенца своего, ну, этого грудничкового коня. Вот. А вот эти маленькие, почему они в забеге, вот у них они без наездников вообще. У них есть, конечно, там тренер свой, и они достаточно умные. То есть, ну, как бы умнее собаки. То есть даже тапочки носят, я видел, вот, ну, те, что вот 25 сантиметров, они еще могут захватить детские тапочки в ротик и донести до кровати детской. А большие у них уже не получается, так как у них хрящики, у них зубы могут повыпадать там, или вообще голова переломится. Вот, ты когда, Саша, был маленький, не падал вот со стола? Я один раз упал, у меня помялась голова немного, потому что тогда еще был хрящик. Вот, и вот у них очень мозговой спектр широкий, и вот эти все заезды, они происходят просто вот этих, в стойлах ставятся кони карликовые, и прям так вот и говорится: на старт. Там лошади подходят, кони эти все. Ну и кони, и лошади участвуют. Тут нету вот этой вот разделения полового. Любые могут участвовать. Вот, подходит стойло. Внимание, они так настораживаются. Марш и выстрел из пистолета стартового. И они срываются там и летят вообще. Вот круг у них 400 метров.
1: И как 600-й Мерседес прям в точку уходит.
0: Ну, конечно, с просвисточкой все как положено. И кто вот, если, допустим, так вот стоит, ну, обычно тренера, они так вот на корточках и руки вперед, как собаки, стоят там за ними, и вот одному в лоб зарядило и пробило черепную коробку. Вот настолько сильные эти карликовые лошади и кони.
1: Ага, сразу возникает вопрос, который наши радиослушатели не задали, поскольку они не могли предугадать, что наша беседа перейдет в такую область. Но вопрос очень интересный. Вот известно, что значит большой конь, ну и вместе с конихой рождают жеребенка. Ну, размером, скажем, жеребенок с дога, да? Ну, в принципе. Ну, где-то, наверное, так, плюс-минус там. Ну, от баллонки там до дога. Разные бывают.
0: Ну, в зависимости от породы коня.
1: Да.
0: И лошади.
1: А вот у карликовых этих коньков, собственно, какого размера груднички, вот, и как они вообще размножаются? Потому что было мнение такое, я помню, ученые долго спорили, что карликовые кони откладывают яйца наподобие птиц. Вот правда ли? Причем высиживают и эти яйца, высиживают кони. Ну, потому что у них, как бы, я даже не знаю, как это сказать, это будет нескромно, но наши радиослушатели догадались, потому что у них больше для этого возможностей.
0: Не, на самом деле кони яйца не откладывают. И у них все, в принципе, происходит тем же путем, но с небольшими отклонениями. Происходит половой акт, самка с самкой, ну, в традиционном стиле. Вот. Но здесь более...
1: А как же хрящевые? А, ну, хрящевые, это, то есть тапки, в принципе, вот детские, они гораздо тяжелее, нежели вот вес самца, да?
0: Ну, конечно. Все это природа сделала именно все так, чтобы получалось. Сам понимаешь. Вот. И более такими сексуальными являются самки. Если у больших коней, лошадей, у коров и вообще у животных, так сказать... Как это вот говорят? Кто провоцирует половой акт, это самцы. Вот. А самки всегда стараются уклоняться. Ну и также у людей, я вот насколько знаю. Стараются всегда уклониться, как-то отмазаться, там, отговориться. А здесь самец, он обычно в шоке. То есть ему приводят самку, у него глаза, как у бешеной собаки, пена изо рта. Вот. Кстати, вот мыло малыш и шампунь делают из пены карликовых коней. Вот. И самая особенная достопримечательность, так сказать, выведения карликовых жеребцов, это то, что после полового акта, через 2 недели, когда выясняется, что карликовая лошадь беременна, ее помещают в темное место, теплое. И там она постоянно находится в темноте. Это самое главное условие того, чтобы получилось маленькое, вот маленький жеребец. Если это не сохранить, то может, ну, как бы, получиться очень большая лошадь. Но она не сможет разродиться, и умрут оба. Вот, вот именно таким способом добились карликового разведения лошадей. Вот когда-то давно, в 31-м году, в Австралии взяли обыкновенного самца и самку, то есть лошадь и коня, и скрестили. Ну, крест-накрест. Ну, это я так шучу, конечно. Обычным путем скрестили, и когда узнали, что самка беременна, поместили ее в темное, теплое место на 3 недели. И через месяц она как бы ожеребилась. Вот, и ожеребилась она вот именно карликовой лошади. И тогда вот началось вот конкретное разведение. Но это, тогда это было очень дорогое удовольствие. Только у крутых там в доме там ходила вот эта лошадочка подкованная там с уздечками, со всеми прибамбасами. Их очень любили, потому что они очень умные. И даже чуть ли не сажали вместе с собой за стол. Ну, вот у них так загончик такой небольшой был. Они тоже на столе питались. Но это очень богатых людей было.

0: Загончик делаешь, фермочку небольшую. И сейчас очень многие пытаются там создать микрокоров, микроовечек, микрокуриц с петухами, чтобы все дома можно было разместить.
1: Кстати, Тарас Копыта с Украины создал маленьких свинок. У него дома вот действительно это факт. И недавно наши коллеги из программы «Времечко» показывали это. У него дома свиноферма, вот прям в комнате свинки размером с лягушку. Вообще вот дело в том, что доказано уже учеными, что любой организм большой оптимальнее всего ужимать, ну, имеется в виду генетически, ужимать до размера лягушки, поскольку лягушка — это самый универсальный таки организм.
0: Ну, наверное, да. Я еще в эту область не забирался, но про микросвиней мне уже говорили, и наша комиссия поехала на разборки туда.
1: Мы забыли вот спросить у доктора Петкана, как в Болгарии обстоят дела с...
0: Было очень много информации, просто мы не записали, не успели подготовиться, все было так спонтанно.
1: Ну что же, вернемся дальше к теме коноводства. Да.
0: Да,
1: у нас, кстати, остается 2 минуты до новостей. Я думаю, как раз вы успеете рассказать о том. То есть, опять же, ходят слухи. Может быть, это несколько так не этично звучит в эфире, но, тем не менее, людей всегда интересует что-то естественное. Просто ходят слухи, что вот эти микролошадки, они, извиняюсь, их фекалии напоминают размером как хомячка. Правда ли это? Или все-таки вот объем этого гораздо больше, как это вот дома-то держать его?
0: Ну, так как эти микролошадки не больше кошки, вот, то, соответственно, все эти фекалии где-то вот такого же плана. И так как они очень умные, то их очень просто научить ходить там по большому или маленькому в какую-нибудь коробочку с песком, допустим, или с землицей. И потом все это выкидывать. И главное содержать это в чистоте, потому что они очень чистоплодные. Вот дело в том, что у них родословные у всех крутые, они там с пафосом все невозможные. Там медали. Вот, поэтому все можно, они умные очень, заметьте. Вот, и скоро на птичьем рынке их начнут продавать где-то с сентября, когда вот этот сельскохозяйственный сезон начнет заканчиваться, когда все вот эти вот фермы отойдут от летних дел, когда закончится сезон, они начнут вплотную заниматься этим вопросом. Вот так вот.
1: Ну что же, после новостей мы вернемся к теме, которой такой интерес проявили наши радиослушатели. И сейчас в Москве уже час ночи, вот-вот новости грянут.

0: Вот я включил это самое дозиметр, чтобы проверить. Тут мы постоянно с собой их теперь носим.
1: Фон, да,
0: да, фон, да. Вот действительно я хотел это спросить, потому что ну не всем как бы людям, владельцам карликовых коников, хорошо очень выразился добрый такой наш радиослушатель, не коняга, как мы, так обычно, коняга. Ой, извините, Маргарина Тихоновна, я, это наша радиослушательница, это ее фамилия, я просто... Да, так вот, у многих как бы возникает вопрос, что, дескать, нельзя ли маленького коника держать как черепаху в коробке из-под ботинок, например, ну, и как бы днем выпускать погулять. Можно ведь, например, взять коробку из-под ботинок, посадить туда коника, прорезать дырку так на верхней плоскости. Нет, ну зачем окошечки? Просто нет, дырку, ну, чтобы голова вылезала оттуда. И коробку закрыть, чтобы у него только морда наружу торчала, правильно? А можно ну, вообще, тогда... чтобы он не гадил, некоторые, я знаю, вот как вы считаете, варварский этот метод или нет? Некоторые, чтобы, значит, конек не гадил, но передвигался, прорезают в коробочке 4 дырки под ноги, то есть он как черепаха, он гадит там, ну, вот прям в эту же коробочку, она на нем одета, он ее носит как панцирь. Потом просто берут,

0: всю эту конструкцию снимают, его оттуда вынимают, вытряхивают, снова его туда вставляют, и он так ходит. Это, конечно, несколько портит внешний вид животного, но, тем не менее, как вы считаете, жестоко ли это?
1: Это вообще очень варварский способ хранения коников. Вот, потому что коник, он умный, вот, но и в то же время он еще очень чистоплотный. Все-таки, как говорится, дворянских кровей. И поэтому с ними надо обходиться очень так вот щепетильно, иначе они могут разозлиться и умереть. То есть вот злость у них проявляется в том, что они кончают жизнь самоубийством. А они разбегаются, вот им, то есть скорость вот эта вот начальная у них очень быстро. И вот комнаты им достаточно, чтобы разбежаться и удариться об стену. И так как все кости у них хрящевые, то лошадь разбивается в дребезги, как говорится, коник. Вот, и их хоронят потом. Есть даже московское кладбище. Вот, но еще к тому же им выдирают зубы обязательно. Ну, я думаю, теперь пора нам перейти все-таки к той теме, которую мы никак не можем начать и закончить. О том, как доят лошадей, ну, взрослых, да, мы что-то как-то...
0: Не взрослых, неправильно ты выразился, а, больших. Да.
1: Нет, дело в том, что в теме присутствуют карликовые коники, поэтому нам обязательно всегда надо оговаривать, чтобы все сельхозоведы, особенно коневеды, они не перепутали, иначе... Дело в том, что все эти вот музыкальные паузы делаются только для того, чтобы все те, кто слушает передачу, кто очень интересуется всеми этими вопросами, кто задает нам вопросы в письмах, по телефону, вот, чтобы они успели записать все, чтобы успели. Вот, поэтому всегда делаются вот эти музыкальные паузы, рассказ о каких-то дебильных группах металлических, которые, в принципе, не умеют играть даже, на самом деле. Но это я так, просто. Вот, а теперь мы будем говорить о том, все-таки, как доят лошадей. Коней не доят, к сожалению, а могли бы. Хотя, нет, доят. Для искусственного разведения лошадей у них берут сперму, и существуют специальные дойеры, вот, которые выдаивают этих коней и сдают сперму в лабораторию по разведению вообще коней любых. То есть, ну, там обрабатывают все это дело, там компьютеры, ядерные установки, где этими нейтронами вот бомбят сперматозоиды, что, ну, выяснить, в каких условиях там и как может это происходить. Ну, все же знают, что Луна — это как бы спутник Земли, вот, и никто там не живет, то есть огромное пастбище для коней, допустим, если там искусственно наложить слой травы, ну, взять со всей Земли там дерна, надергать и перевести его на Луну и покрыть всю Луну дерном, вот, то трава там начнет расти, и, соответственно, там можно пасти коней, вот, а места очень мало на Земле для коневодства. Вот, так как отрасль сейчас, ее записали, эту отрасль, в Красную книгу, так как с пришествием цивилизации в наш мир автомобили там всякие, лошади и кони уже, в принципе, не нужны. Вот. И поэтому содержать на Земле их невыгодно. А на Луне все-таки подешевле содержание будет стоить. Только стоит оплатить космический полет, и вот там кубометр нужен вам дерна, чтобы кормить этих лошадей. Вот. Ну, речь не об этом. Я все время отвлекаюсь. Вот эти звонки там, вопросы. Все-таки надо перейти к доению лошадей. Именно лошадей, а не коней. Значит, как я уже начинал, доение лошадей всегда ведется парой дойеров. Вот. Их называют дойеры-конихами. Вот. Дело в том, что почему конюхами, а не лошадниками, допустим. Ну, все-таки доют-то лошадей, а это конюхи. Дело в том, что, как и у коров, лошадей доят мужчины. Ну, а как это мужчину назвать лошадником? Ну, это как бы оскорбление половое будет. Вот. И их поэтому называют конюхи. Вот. И парами они, значит, их доят. Но доят они их... Вот для получения именно кумыса доят они их двумя парами. Так сказать, параллельно нахлёстывающий способ доения лошадей. Я сейчас объясню вот это все дело. Насколько вы помните, когда я начал говорить про доение, вот еще где-то чуть ли не час назад, я там говорил, что один конюх подпирает грудную клетку лошади, соски из вымени вылезают, само вымя обозначивается, и второй доер хватает соски, вот, которые по диагонали находятся, и застапоривает их. Вот, значит, все это происходит в паре. То есть две лошади одинаковой породы стоят параллельно друг другу. Ни мордочками там, ни попкой там. Вот они стоят параллельно. И две пары конюхов. Вот, и оба вместе начинают. Вот у них это как синхронное плавание. Даже есть целые выступления. Вот, синхронных вот этих доений этих лошадей. Я все время хочу сказать коней. Ну, почему-то к коням я как-то больше. Все-таки самец. Я же тоже мужчина, как говорится. Значит, ставятся две рядом лошади. Все, вся программа начинается. Значит, выпрыгнули соски. Вот эти два доера похватали их в диагональном способе. И вот эти уже, которые подпирали, они выходят оттуда и берутся за другие два диагональных соска. И вот параллельно нахлёстывающий способ, он и обозначен тем, что две лошади стоят параллельно, а молоко... должно там корыто такое стоять, не то что там ведерко, а там стоит именно такое круглое корыто большое, то есть на всю длину и ширину, как стоят две вот эти параллельные лошади. Вот, и ну, чтобы молоко попадало, которое потом образуется в кумыс. Вот, и значит, как все это дело происходит? Лошадей доят наискосок. Вот для получения кумыса непосредственно их доят наискосок. И вот получается этот нахлёстывающий способ. То есть из вымени одной лошади и из вымени другой идут по... купить такое молочко в бутылках. На этикетке нарисованы две лошади стоящих. Вот, и радостные такие здоровенные узкоглазые дойеры. Ну, так как они все казахи, поэтому они узкоглазые. Вот, ну, то есть... там, и обязательно внизу лицо грудничка радостное. Ну, вот как там на всяких питаниях детских, там малыш, малютка. Такого же плана. Потому что оно очень полезно для грудничков. Дело в том, что лошади же тоже это все делают для жеребцов своих. Вот. А тут вот человеческий груденыш тоже может вот это сделать. Попить этого молочка, и это потом сказывается на интеллекте. Вот. Как бы сказать, у него остается человеческий интеллект, и еще добавляется немного лошадиного. Вот. И наука доказала, что те, кто в детстве пил кумыс, они очень хорошие бегуны. Ну вот, по доению вроде бы все. Так вот, как-то, я думаю, по доению больше нечего сказать. Вот, ну, в принципе, тот же способ, что и у коров, только не надо заходить справа под стук копыт. Вот, заклеивать глаз правый, как вот у коров это делается. А лошади, они более спокойные, они умнее. Они как-то по-доброму на это все смотрят. Думают, что жеребятам хватит молока, а люди их обманывают, но жеребятам не хватает молока, и их потом кормят же ребят вот этим детским питанием всем искусственным. Вот, а я думаю, что следующей темой будет вообще появление на свет же ребенка. Вот, но я думаю, что для начала мы вернемся в набат железных ягодиц, чтобы прослушать одну единственную оставшуюся песню. А вот очень великолепной группы.
2: 73,82 МГц.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире и можете задать Сиамскому ваш вопрос.
4: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
4: Вот, значит, я, значит, сначала хочу просто вас поблагодарить. У вас очень интересная программа сегодня. Вот, да, у меня действительно вот три вопроса. Значит, вопрос первый.
1: А лучше бы 4. Все-таки как-то цифра более приятная. Или 2.
4: 2? Ну, давайте 2. Значит, вопрос первый. Вот может ли от мяса, как правильно сказать, кадиды или ходятиды, вот, да вообще от этого мяса, в общем, может ли разболеться желудочно-кишечный тракт? Это... Минуточку, это первый вопрос.
1: Так.
4: Вот, и еще один вопрос. Значит, ну, все-таки у меня 3 вопроса. Вот можно ли это мясо употреблять шампанским по утрам?
1: С шампанским,
4: да? Да, именно с шампанским. И с каким? И третий вопрос. Вот в ночное время вообще, так сказать, ну, я думаю, что ни для кого не секрет, продукты питания, они все плохо перевариваются. И вот если в 3 часа ночи человек захотел вот съесть вот что-то такое, мясо вот это вот, его как стоит употреблять ночью?
1: Конину?
4: Да.
1: И, а у вас есть...
4: Ну, у меня нет, ну просто, я вообще не пробовал, что это такое. Говорят, это очень такое вкусное, но, по-моему, это очень дорого, либо просто это вот где-то там на рынке у бабушки есть, там, у тети Фроси.
0: Ну, понятно, сейчас, вот. Сейчас на ваши вопросы вы получите консультационную, то есть, как это сказать,
4: я знаю, как сказать.
0: Да-да-да.
4: Квалифицированный ответ. И,
0: правильно.
4: И, кстати говоря... Хотелось бы передать привет вашей постоянной слушательнице Татьяне Николаевне, чтобы ее не слышно. В общем-то, если она слышит вас, то...
1: Привет ей, да?
4: Да, привет ей большой. А вам удачи и слушаем ответы.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое. Ну, значит, ответ на первый вопрос. Ну, живот вообще может болеть от чего угодно. Вот. И от конины тоже, если она, допустим, не свежая. Или если вы ее ели днем. Дело в том, что днем уже в мертвом мясе уже все равно присутствуют отрицательные импульсы. Вот, и лучше днем не есть. Либо с утра, либо в ужин. Вот, потом, можно ли есть конину с шампанским, да? Закусывать, как говорят. Ну, вообще шампанское его, в принципе, не закусывают. Как бы. Вот, ну, что его
0: закусывают? Ну, в принципе, если так по-нормальному, его запивают водкой или пивом, собственно.
1: Ну да, это те, кто хочет изрядно напиться. Вот, а кто так, чисто попить чего-нибудь, ну, горлышко промочить там, чтобы сухость убрать. Мы вот здесь постоянно сидим с шампанским, промачиваем, чтобы, ну, вот говоришь, что с трудом иногда уже сопротивление, воздух не проходит в горле. Промочишь стаканчик другой.
0: Да еще потому, что кокаином уже обложены все дыхательные пути у нас просто.
1: Да, и...
0: Тут такое облако.
1: Да. Даже атмосферы не видно. Вот. В принципе, пожалуйста, кушайте конину с шампанским. Вот. А третий вопрос был... вообще, едят ли конину, да, по-моему? И можно ли ее купить? Ну ладно, пусть будет так. Мы уже не помним, так как референт спит. Вот. А сегодня референт очень здоровый мужик. И будите, мне лично его не хочется. Пусть спит дальше. Вот, а я могу вам сказать, что конину едят одни казахи. Дело в том, что у них там больше мяса никакого нет, кроме коней. И они его, еще татары кровь пьют из коней. Вот, это, вот эти люди могут. А у нас здесь, в Москве, Нет, у нас здесь в Москве даже у тети Фроси, как вы сказали, купить мясо конин невозможно. Только у Ивана Ивановича можно достать килограмм-другой, и то по очень большому блату. Вот. А так, на вкус говорят, что конина не очень.
0: Ну что же, хороший ответ и еще один телефонный звонок, поскольку мы все делаем парно. Следующий телефонный звонок принимаем.
3: Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, ваш вопрос Амскому близнецу. Он вас выслушает и ответит по возможности.
1: Доброй ночи.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вообще не передача, а черт что, какую-то хинею несете. Прям слушать противно, товарищи дорогие.
1: А почему вы слушаете?
5: Да не слушаю, потому что просто радио включено, и все, делами занимаюсь.
0: А, ну вы, наверное, просто вот сейчас поймали нас на фразе о тете Фросе. Нет, спасибо, извините, просто нужно внимательнее слушать. Дело в том, я уже вывел из эфира, просто человек жалко. Только включил и подумал, что мы передаем привет тете Фросе.
1: А как же она успела дозвониться? Люди годами нам дозвониться не могут, а тут вот везет просто.
0: Нет, на самом деле просто сегодня программа составлена целиком по письмам наших радиослушателей. Если радиослушатели просят рассказать в нашей программе от сиамского близнеца нашего, как все-таки доят лошадей, то мы это обязаны сделать. В конце концов, Валентина Тарасова на дверь за нами следит, она пишет на нас телеги, если мы что-то там вот как бы игнорируем. И как бы если бы вот уважаемая радиослушательница слушала с самого начала, она бы, я думаю, даже взяла бы бумажку и записала бы некоторые полезные как бы
1: советы.
0: Вот, да, которые...
1: Вот опять же у нас много очень рецептов по кулинарии в других передачах. Вот сегодня у нас о коневодстве речь идет, а так мы очень много рассказываем о кулинарных рецептах всяких лакомств.
0: Да, например, вот был рассказ о таком супе, как башмачник. Но это ладно. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, ваш вопрос сиамскому близнецу. Вы в прямом эфире.
6: Добрый день.
0: Добрый день.
6: Вот, во-первых, я хотел сказать, что, в принципе, вот вы говорили, что ставятся композиции только для того, чтобы мы успели вот записать.
1: А вы не успеваете, да?
6: Нет. Вот я и говорю, что, в принципе, можно не ставить, потому что записываем мы это на магнитофон, но и приходится только выключать, когда вот эти композиции звучат.
1: Да. Современный молодой человек, но
6: ну, конечно.
1: У некоторых старушек нет магнитофонов.
0: Они, кстати, потом собираются здесь, вот с утра.
6: А, ну, вообще-то я вот остальных четверых не спросил, действительно, это я не прав. Это да, просто...
0: Кстати, вот вы хорошую тему сказали, просто у нас уже 6 радиослушателей постоянных, к ним добавились, как вот сегодня я уже понял, Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Уха. И я надеюсь, вот эта вот дама, которая...
6: А было же 5, по-моему. Если я не ошибаюсь, я же 5-й. Я Дмитрий невнимательный, вы что?
0: Да, простите. Да, то есть получается, что 7-й. И вот эта дама, которая сейчас позвонила, то есть это первый признак интереса. Все обычно так начинают, типа, что там вы за ахинею? Ну, потому понятно. Что они же не понимают, что, о чем идет речь. А потом, когда они, так сказать, повысят немножко свою эрудицию, почитают литературу соответствующую и начнут уже...
1: Писать письма. Защищать дипломы.
0: Да, и могут к нам присоединиться и стать вот 8-й, это дам, может, да.
6: Да, но дело в том, что я вот еще хотел сказать, вот несколько обижен я на вас немножко, потому что, ну как же можно, прошлые передачи, вот на запись меня не приглашали совершенно, что это за жуть. В общем, при моем финансовом положении, ну можно было меня на одну из прошлых передач пригласить, там, чтобы я там тоже звонок записать.
1: Ну, вы оправдываете целиком свою фамилию, невнимательный Дмитрий. Дело в том, что мы все сделали для того, чтобы вы получили то, что хотели. Но вы были очень невнимательны и не подъехали именно в то место, где мы записываем наши передачи.
0: Да, и к тому же тут еще такой момент, что повестка вот эта, она была отпечатана на не очень хорошей бумаге.
1: Ну, то есть тогда использовали факси, вот туалетную бумагу, в 2 рулона мы вот печатали. И видно, второй рулон куда-то затерся.
6: Да, но теперь вот пришел нормальный факс о том, что я сегодня должен поведать и вообще. Вот, значит, сегодня я должен рассказать, почему прошлые передачи были в записи.
0: Да.
6: Дело в том, что бригада программы «Монморанси» теперь, кроме посещения обязательного вот этих передач замечательных, типа «Угадай мелодию», там,
0: все
6: знают.
0: «Форт Боярд».
6: Да, конечно. Теперь должны проверять качество микрофонов вот этих вот. Вот если включить телевизор, все артисты ведь там такой камуфляжный микрофон, который...
0: На пиджак вешается.
6: Который... Да нет, когда поют песни какие-нибудь там, клип какой-нибудь показывают, вот в руке держат, никаких проводов даже нету.
0: Ага.
6: Да.
0: Ну, это такой, типа, как бы с понтом радио микрофон. На самом деле, естественно, это фонограмма, и он вылеплен просто из гипса, покрашен в черный цвет. Известно, что никаких радиомикрофонов не существует, да.
6: Просто артисты не могут, тоже своеобразный газетизм, не могут же без микрофона как-то им это...
0: Ну, им руки некуда девать. Да. Даже были случаи, что они, как бы, в общем, ну, как бы они этими руками, а потом их выгоняли за посрамление звания советского артиста.
6: Да, конечно.
0: Да.
6: И, собственно, проверка-то в том и состоит, чтобы, не дай бог, не оказался какой-нибудь микрофон настоящим, там, нормальным. Потому что мало ли что они там говорить начнут, если вдруг он включится.
0: Ну да, ну тут еще надо сказать, что я вот в самом начале нашего эфира говорил, что мы еще занимаемся тем, что клеим линолеум, кладем, клеим обои, да. Ремонтируем, собственно, квартиры граждан.
6: Ну это просто, видимо, более новое уже. У меня факс-то уже давно достаточно пришел. Так что...
0: Вот. Ну что же, спасибо вам, уважаемый Дмитрий. И слушайте нас дальше. У нас
6: разумеется, обязательно.
0: Спасибо, до свидания. Остается у нас всего 2 минуты до скончания нашей программы. Ну, не программы, а до скончания вот этого часа. Сейчас мы отслушаем композицию.
1: Конечно, группа Paradise Lost.
3: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

0: я рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма А.В.Е.» или «Русско-евразийский проект». Здравствуйте, Ян Густович. Я хочу еще сделать такую небольшую вводную, если позволите. Дело в том, что еще года 4 назад Ян Густович работал аналитиком в информационном отделе Федеральной службы безопасности, если я не ошибаюсь. Его основной работой было делать выводы из материалов, которые он получал, просматривая информационные выпуски новостей. Новостей в основном, конечно же, носящих политический характер, по всем телевизионным каналам страны. И, на самом деле, достаточно реальная, я понимаю, работа. И оценивать то влияние на мозги телезрителей, которые в сумме вот, получаются от этих информационных потоков. То есть сейчас, например, бытует в определенных кругах такое мнение, что во время любых локальных каких-то конфликтов, именно конфликтов уже все-таки серьезных, хотя и локальных, нужно, например, прикрывать такие телевизионные каналы, как НТВ, поскольку они очень сильно корректируют общественное мнение и весьма необъективно это делают. Телевая коррекция, она необъективна. Ну и целые, в общем-то, целый ряд высказываний другого рода. Именно поэтому мы пригласили Яна Бартновского не только, конечно, с целью разобраться в телевизионных влияниях, в телевизионных веяниях, но и ознакомить нас с его взглядом, с его бартновским взглядом на современную картинку мира. И с чего бы вам самому хотелось бы начать нашу тему? Может быть, все-таки немножечко о вашей прежней деятельности?
1: Ну, я не хотел бы ничего говорить о моей прежней деятельности. Я могу сказать о себе. То есть я этнический поляк, однако мои бабушки и родители уже прожили в Москве достаточно долго. Я не считаю себя поляком сегодня, я считаю себя русским. Так получилось, так сложилось. Польша, вступившая в НАТО, не моя родина. И к Бжезинскому я никакого отношения не имею. Вот. Так что вот я хотел бы, чтобы это явилось основой для выводов, которые будут делаться после того, что я буду говорить.
0: Ну и тогда, видимо, все-таки, если мы не будем затрагивать тему вашей прошлой работы, перейдем к основной теме нашей сегодняшней беседы. Все так или иначе крутится вокруг, ну, как уж принято говорить, КНБ, кризис на Балканах. Мне бы не хотелось, скажем так, превращать нашу программу в такое базедовое действие, которое творится сейчас повсюду. Все и так знакомы с теми выводами, с теми сентенциями, которые те или иные политические лидеры, деятели, попросту телеведущие, так сказать, телезвезды высказывают на эту тему. Эмоции также мы оставим немножко позади. И хотелось бы вернуться все-таки к истокам, к истинным истокам, сокращенно ИИ, того, что сейчас происходит вообще в мире. Потому что есть у меня, вы знаете, Ян Густович, такое опасение, что все-таки даже историческая точка зрения населения земного шара на все происходящее сейчас с кем-то очень мощно скорректировано в том направлении, в котором это кому-то очень выгодно.
1: Да, я понял. Единственное, что я... Ничего, Александр, если я скажу два слова по поводу текущих событий. Буквально два слова, очень быстро. Дело в том, что я просто хотел бы посочувствовать и поболеть немножко за жителей города Нови Сад в Сербии. Вот, когда-то мне довелось жить в этом городе некоторое время. Это было в начале 90-х годов. И настолько прекрасно там относились к москвичам. Я объездил много стран, и такого отношения нигде, ни в одном месте я не чувствовал. Даже когда на машине едешь и нарушаешь правила дорожного движения, подходит югославский милиционер, ты пытаешься дать ему денежку там небольшую, думаешь, сказать, что он отпустит. Вот. Но он, когда видит московские номера, у него сразу на лице появляется улыбка, он просто посмотрит ваши документы, отдает честь и отпускает. И ничего с вас не берет, никуда вас не везет, не арестовывает. И чуть дальше вы проезжаете, там, в то время вы заезжаете в Хорватию, и там, конечно, уже абсолютно другое отношение. То есть там вы, так сказать, как везде в Европе. То есть вы уже не в Сербии. А когда вы в Сербии, и вы приехали из Москвы, то можете всегда рассчитывать на гостеприимство, радушие людей. Даже, я помню, батюшка нас местный там встретил и сказал, почему еще у меня не были? Ну-ка, давайте-ка завтра, ребята, ко мне в приход. Я хочу там поговорить с вами. Вот такие вот интересные вещи. Так что очень жаль. Прекрасный городок, тихий, спокойный. Вот. Очень жаль. И, будем надеяться, что кому-то придется еще вложиться в реконструкцию этого города.
0: Вообще, каким-то образом, вы знаете, опять же, в подсознание людей закладывается какое-то удивительно, на мой взгляд, такое, не побоюсь этого слова, равнодушное отношение к тому, что вообще эти самые люди и теряют. Вот еще недавно, например, те южные города, куда там ездили отдыхать и помнили там буквально где, на каком углу продавалось пиво, попросту говоря, находятся в разрухе из-за каких-то этих локальных войн там и так далее. И, в общем, так попереживают и как-то забывают. Но реально-то эту картинку, насколько я знаю, вы, Ян Густович, предвидели. Вы еще в своих первых наработках, когда еще целиком не была оформлена ваша книга, напоминаю, книга называется «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект», в этих наработках вы уже каким-то образом, не то что предсказывали, а у вас проходили эти тенденции, что ждет вообще в ближайшее время определенные регионы, не только нашей страны, но и вот Европы. По крайней мере, я помню, что вы югославский вот этот кризис вы предсказали еще лет 5 назад. Как это вам удалось?
1: Да, конечно. Это совершенно ясно было. То есть само наличие Косово и население, исповедующего ислам, оно уже изначально гарантировало, что просто дело времени, когда начнется, когда будет взрыв и начнется, так скажем, начнутся действия АВЕ. Вот здесь как раз мы можем отсюда начать говорить, отсюда стартовать, начать наш разговор об этой таинственной фирме АВЕ.
0: И фирме с большой буквы. Тут, видимо, нужно будет сразу сказать, что вот эта фирма АВЕ, я очень внимательно прочитал вашу книгу, нашел там очень много действительно интересных вещей, интересных, я бы сказал, даже тем. И там есть очень реальные факты, реальные вещи. Она является, по сути говоря, родником, из которого, как поэт скажет, да, берет свое начало могучая река, называющаяся мировой агрессией НАТО.
1: Громко, да. Но, может быть, не менее громко, чем сама агрессия. Я, может быть, Саша, скажу о работе о своей, да?
0: Да,
1: вкратце. Вы так напугали ФСБ. Вот. Нет, на самом деле все гораздо проще. Вот я и еще группа людей, мы занимались только анализом ТВ-программ. Поскольку ТВ-программ, программ новостей. Вот. Ничем больше, ни прессой, ни радиопрограммами, только новости каждый день с утра до вечера. И на основании того, что мы слышали и видели за день, всех картинок, комментариев, мы давали свою оценку действиям АВЕ на сегодняшний день. То есть у нас существует свой свое предсказание, так можно сказать, свое предсказание действий фирмы. И вот соответствие того, что говорим мы, предсказывая их действия, и того, что нам выжимки из того, что нам преподносят каждый день в программах новостей по телевизору, значит, вот это вот соответствие, мы его и выдавали в виде сводки каждый день. Вот, на сегодня мне в силу обстоятельств приходится заниматься этим как хобби, можно так сказать. Со мной группа профессионалов, вот. И мы, выдавая каждый день продукт, рассылаем его по информационному агентству.
0: Я знаю, кстати, что выдаваемые вами сводки, они лишены каких бы то ни было эмоций. Вот именно поэтому ценятся.
1: Эмоции имен собственных. Мы без подписи.
0: Ну и теперь, я думаю, пришло самое время все-таки непосредственно расшифровать аббревиатуру АВЕ и рассказать о том, когда фирма организовалась, как это все началось. То есть, скажем так, углубиться полностью и целиком в историю, чтобы связать все-таки в единую нить.
1: Вот, Александр, как раз от этого я и хотел предостеречь. И предостерегаю в книге. Ни в коем случае нельзя вдаваться в историю. Нельзя рыть могилы. Для того, чтобы понять то, что происходило вчера, совсем не обязательно читать книжки и манускрипты и разглядывать черточки на листах, засохших листах пергамента. Вот. Гораздо проще, вы знаете, вот когда вы колбасу едите.
0: Я вегетарианец, вы же знаете.
1: Когда вы едите колбасу из водорослей. Вот, вам совсем не обязательно ее всю попробовать, чтобы определить вкус, правильно? Вы можете кусочек в серединке вырезать, посмотреть на него и примерно понять, где там водоросли, где какая личинка застряла.
0: Да, так это часто бывает.
1: Вот, также здесь, то есть историю, мы противники изучения истории. Мы считаем, что ее можно всю просчитать. То есть достаточно взглянуть на срез ее на сегодняшний день. Вот есть вот сейчас миг, да? Берем по факту все, что имеем на сегодня. И вот она перед вами, вся история.
0: Ну вот,
1: все остальное, мы слишком становимся зависимыми от всевозможных людей, которые, будучи писателями исторических мемуаров и учебников,
0: добавляют массу от себя
1: всяческих философских книг, они становятся, они, как сказать, вкладывают в наши головы некие стереотипы, которые нам мешают просто потом.
0: Вот, кстати, на эту тему пришло тут письмецо следующее. Игорь из-под Липок сообщает нам 3 причины войны в Югославии. Первое. Это наш стереотип. Продемонстрирует преимущество нового американского оружия. Первая причина. Вторая. Расшатать европейское сообщество и новую валюту евро. И третья. Втянуть Россию в новую гонку вооружений, как это было в СССР. Вот представляете насчет стереотипов, что? То есть, насколько я понял, выкладки, данные вот Игорем из-под Либок, полностью отличаются от того, о чем вы пишете в вашей книге. Поэтому именно я имел в виду не ту историю, что, дескать, рыцари носили 3 пера там на голове и бились там копьями с другими рыцарями за право.
1: Ну, так мы, получается, мы немножко с середины начинаем, залезаем в середину. Вот. Ну, у нас банальное, на самом деле, мнение по поводу англо-сербского конфликта. Мы его так называем. Вот. Или конфликта там фирма...
0: Давайте о фирме все-таки.
1: Ну, хорошо. Сейчас подумаем, как лучше. Вот. Просто дело в том, что тут мы абсолютно согласны с мнением лидера ЛДПР Жириновского. Хотя еще, я не знаю, Александр, мы не сказали, что мы абсолютно аполитичны, мы профессиональные люди и, так сказать, не стараемся не высказывать, и, в общем-то, оно уже атрофировалось, это мнение о ситуации. То есть нет какой-то предвзятости, эмоций. Ну, это хорошо. Вот. И тут мы полностью согласны, что речь идет о том, чтобы втянуть народ, Россию как государство, русский народ именно в конфликт с исламом. Вот. Поэтому и так хороша была недавно Украина, которая и ракеты решила поставить, и в гости приехала, что-то сказала хорошее, только по одной причине. Потому что они глянулись и увидели Крым с крымскими татарами и поняли, что турки не оставят и их в покое. Что Чечня, после Чечни Сербия, и следующий будет Крым. Поэтому такая доброта со стороны и понимание со стороны наших украинских коллег по этносу.
0: А скажите, Ян Густович, бытует такое мнение определенное, ну, в принципе, тоже основанное на, даже на определенных фактах, что как раз люди, вот, проповедующие и, так сказать, мусульманство, и целиком находящиеся в этой религии, они весьма негативно относятся к, не только там, к американской культуре, они, естественно, вообще не принимают, она для них вражеская, но и к американцам, как к людям. К примеру, мои недавние посещения раскопок в Египте показали это общение с местным населением, то есть очень негативно относятся. Получается, что для вот Албании Америка панацея, то есть какой-то непонятно, то есть, дескать, Америка заступается за людей, которые по всей своей идеологии должны к ней относиться просто крайне отрицательно. Вот как вот это противоречие объяснить?
1: Ну, тут вот как раз и надо начинать с АВЕ. Мы говорим о том, что в мире существует некая фирма. Я сейчас не буду расшифровывать аббревиатуру АВЕ, я скажу об этом позже. Вот, фирма с большой буквы. И что все процессы, которые сегодня протекают в мире, это один большой процесс, когда фирма, которой принадлежит весь мировой капитал, пытается завладеть глобальным рынком Земли. Вот. Так случилось, что на сегодняшний день существует зона сопротивления действиям фирмы, куда входит и Россия, и Сербия, и еще ряд государств, которые вот недавно буквально не сходили с программ новостей. Это Ирак, вот, перед этим Ливия, вот, Куба. Ну, в общем,
0: Китай мы тоже сюда можем внести.
1: Да, Китай, конечно, конечно. Китай, Индия, да. Это зона сопротивления. Это те государства, которые... Государство, и не только государство, есть еще и религии, есть еще там всевозможные объединения людей, вот пространство, так сказать, можно, не только территория и государство, но и пространство. Вот куда, где еще фирма АВЕ не добилась контрольного пакета. То есть 51% пока им не принадлежит. Вот в этих образованиях. Потому что мы говорим о том, что весь мир — это противостояние действиям фирмы. Вот. То есть он делится на две территории. Одна территория — это зоны сопротивления, и вторая — это фирма АВЕ.
0: То есть практически...
1: Есть еще, извиняюсь, Саш, есть еще потенциал — это те места, где, ну, негры бегают там без трусов. Такие вот с этими, с перьями.
0: Ну, это как бы НЗ такой.
1: Это потенциал, НЗ, да, потенциал.
0: А вот скажите, то есть все-таки мне бы хотелось немножечко... опять же, вернуться вот к этой непонятке такой с мусульманами. То есть ислам в данном случае, ну, понятно, что он тоже является определенным оружием, но таким, я так понял, переходящим оружием в руках вот АВЕ, да?
1: Да.
0: Но, тем не менее, вот в данной ситуации, если раньше все-таки ислам был как-то на, ну, как ни парадоксально, на нашей стороне, да, назовем это так, в большинстве своем. Ну,
1: неоднороден ислам, да.
0: Ну, по крайней мере, как говорится, кто враг моего врага, тот мне друг, исходя из этого. То сейчас вот в ситуации с Албанией мы видим, что практически это оружие перешло в руки врагов.
1: Вот, Александр, тут нам проще так разложить все, чтобы было понятно. Первое. АВЕ является врагом России, русской нации и всего, что связано с этим. Всего, что находится рядом, является следствиями нашими и производными от нас. Помимо врага АВЕ, у нас есть еще и противники. Сейчас я поподробнее об этом скажу.
0: А не пришло еще время аббревиатуру?
1: Нет, позже.
0: Да, извините.
1: Значит, фирма АВЕ состоит из учредителей. Там три учредителя, один держит контрольный пакет, вот, и два еще, так сказать, ну, практически на равных участвуют в управлении этой фирмой.
0: А
1: им принадлежит вот, фирма.
0: Вот этот, который главный учредитель, по какому принципу он набирал себе вот этих двух основных соучредителей? То есть они внесли какой-то капитал или там были какие-то симпатии взаимные?
1: Понимаю, понимаю. Значит, ну вот давайте тогда начнем с расшифровки.
0: Да, вот все.
1: Значит, фирма АВЕ, название АВЕ, оно достаточно тупое, но...
0: Ну,
1: специально да, применили вот такой вот упрощенный подход. АВЕ — это первые буквы, обозначающие учредителей. Значит, учредитель, который держит контрольный пакет фирмы, 51%, чуть больше, может быть, это англосаксы. Отсюда следует вывод, что именно англосаксы являются белой нацией, равный, очень мощный, очень сильный. И на сегодняшний день именно англосаксы враг русской нации и русского, и России в целом, и вообще русского полюса, так можно сказать. Их не замечают. Они очень культурные, они очень любят свой Лондон. У них очень хорошая культура, в том числе и модная, музыкальная. Они очень много делают клонированных персонажей, вот.
0: Показы мод.
1: Да, но во всех конфликтах мы, как правило, обращаем внимание на Америку и оставляем Лондон. А Лондон считаем... столица культуры. И такой, знаете, зависимость от Америки собачкой, которая делает все, что скажет хозяин. Все наоборот. Все наоборот. Это самая основная ошибка. Именно Лондон элита англосаксов стоит во главе сегодня всех антирусских, антироссийских процессов, которые происходят в мире. Поскольку контрольный пакет принадлежит им, то они являются и владельцем фирмы.
0: То есть они вот начали...
1: Да, случилось так все. Тут немножко мы нырнем в историю так по-детски. Да, объясним все.
0: Потому что вроде бы, извините, далеко достаточно.
1: Нет, англичане...
0: Англия от России,
1: англичане,
0: какое им дело там было?
1: Острова, то... Саш. Именно да. Островная психология лежит в основе этой нации. Психология нации, у которых нет границ. То есть у них нету даже расходной статьи такой, как пограничники, как у нас. Вы знаете, вот он ходит вдоль колючей проволоки, смотрит, следы ищет на песке. У них такого нет. Эта нация изначально порочна. Она изначально занималась тем, что грабила, обкрадывала целые континенты.
0: Тут достаточно привести пример, если кто-то сомневается, что именно Англии мы благодарны появлением Америки, открытием ее, при этом достаточно варварские были
1: сейчас
0: методы
1: к этому,
0: уничтожения вот тамошнего населения.
1: Вот садились эти ребята на корабли, плыли, приплывали в ЮАР, там драгоценности, там бриллианты. Приплывали в Китай, там на опиуме поднимались, на торговле наркотиками. Приплывали, значит, в Северную Америку, сказать, там устраивали захватнические истории с этими индейцами и так далее, выкорчевывали их. Вот. И англосаксы, они в этих своих действиях, они научились, в отличие от нас, очень мощно использовать, заставили служить собственную преступность. Но ни для кого не секрет, что и Австралия была заселена преступниками, и Соединенные Штаты состоялись перед тем, как в сегодняшнем обличии предстать перед нами в 2000 году, они являлись сточной ямой, канавой, помойкой, кучей дерьма, так скажем, куда сливался весь цвет преступности со всего мира. Основу составляли англосаксы. Взять тех же пиратов, которые платили дань королеве, плавали, грабили, но королеве долю присылали.
0: То есть она как бы вот была таким своего рода авторитетом.
1: Да, то есть англичане, дело не в королеве, англичане просто молодцы. То есть нам противостоит очень сильный противник. И если бы он был менее слаб, менее сильным, мы давно бы уже жили, как у Христа, за пазухой. И когда вот начинают говорить о роли евреев, о роли негров, мне даже пытаются объяснить, что вот надо бить негров. И причем взрослые люди, мои знакомые, бить негров, и все будет хорошо. Бить евреев, все будет хорошо.
0: Но я считаю, я, что... Прошу прощения, что перебиваю. Это просто был это очень вещи. Такой момент интересный. В каком-то телеканалу показывали, когда еще около американского посольства творились все вот эти вот демонстрации и так далее. Какие-то юноши такие бритоголовые громко кричали: «Дайте нам какого-нибудь негра». Мне тоже было смешно, потому что надо было им выдать просто Тайсона. То есть мозг, конечно, скуриный тут уже.
1: Нет, ну У негров есть своя задача в рамках нашего проекта, и они еще сыграют свою роль во благо России. Вот негров мы используем.
0: Да.
1: Мы вообще относимся ко всему гораздо проще. Мы считаем, что если мы что-то или кого-то не смогли использовать, то сами дураки. Вот. Поэтому мы в нашей... Вот, и я в своей книге предлагаю использование всего, что есть рядом.
0: Есть... Ну, это немножко попозже. Сейчас все-таки вот назад к фирме.
1: Мы закончили на том, что фирма состоит из учредителей. Значит, помимо англосаксов, которые держат контрольный пакет, учредителями являются Ватикан и евреи. Евреи я назвал это одним словом, потому что так будет проще, как раз можно, так сказать, обострить немножко и спор, и внимание читателя. Вот. На самом деле это еврейские семьи, которые, так же, как и англосаксские семьи, составляют элиту АВЕ, и этим семьям принадлежит весь мировой кошелек. Никаких других денег в мире на сегодня.
0: Всемирная финансовая интервенция.
1: Да. Сегодня можно, когда люди мне говорят о каком-то национальном капитале, это все чушь и суета. Сегодня в мире все деньги принадлежат АВЕ. Нету такой точки, откуда они не имели бы долю.
0: Скажите, Йон Густыч, а все-таки хотелось бы немножко понять, каким образом, ну, понятно, с Ватиканом, ясно, все это такой мощный религиозный авторитет, который просто необходим, как бы...
1: Ну, исторически они объединились, Александр, я, кажется, понимаю, о чем вы хотите спросить.
0: А почему,
1: как они вместе оказались?
0: А почему Америка там оказалась? Может быть, какой-то территориальный принцип? Может быть, Лондон почувствовал, что они-то маленькие, и хоть
1: Лондон,
0: они...
1: Да, Лондон,
0: островитяне,
1: Саша,
0: понимаете ли?
1: Да. Лондон почувствовал вовремя, что спасти нацию, спасти национальную культуру можно только одним способом, сделав туалет. Вот когда мы, русские, всегда идеалисты, мы строим государство, мы создали такую великую машину, как СССР в свое время, но мы пытаемся построить квартиру без сортира. А когда квартира без сортира строится, то дерьмо, извините, начинает плавать по комнатам. И поэтому англичане в этом плане они сделали очень мощное разделение. Они сделали сливные ямы, помойки, которые расположили в Австралии и в Соединенных Штатах, и туда сливали все собственное дерьмо, которое у них было, которое накапливалось, и все вот эти политические испражнения вот, шли в... Ну, возьмем сейчас Соединенные Штаты, Северную Америку, шли туда. Вот там, как вы знаете, на дерьме всегда растет все гораздо лучше.
0: Ого.
1: Навозная куча, она так цветет, как никакое у вас поле не зацветет никогда с глиной. Вот. Поэтому так и получилось, что вот эта навозная куча, она дала очень мощные всходы, такие яркие цветы, и вот выразилась в виде сегодняшней Америки. Вот. Но она, по большому счету, Америка, она занимает в игре АВЕ, она занимает роль такого исполнителя пугала. Вот. И функции, скорее, они эти функции, как тебе сказать, они... Они тактического характера. Они, это не стратегия.
0: Большой человек в черных очках.
1: Да, это не это, именно такой, как и все герои американских фильмов, вот эти вот преступники. Это не стратегия. Это тактика. Стратегия вся находится в Лондоне.
0: Ян Густович, давайте сейчас ненадолго прервемся и буквально через 3 минутки продолжим.
1: Да.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморальности» сегодня политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Мы закончили нашу беседу рассказом, ну не то, что закончили, начали, вернее, прошу прощения, рассказ о первом соучредителе, это о Соединенных Штатах. Да. И перешли...
1: О нации англосаксов.
0: Да. И перешли к соучредителю под названием Соединенные Штаты Америки.
1: Нет, нет, вы ошибаетесь.
0: Извините.
1: Соединенные Штаты Америки – это производная от АВЕ. А Соединенные Штаты Америки – это сложная конструкция, где все три учредителя приняли достойное участие. А сейчас я хочу сказать об остальных двух учредителях. Значит, ну, в форме сказки, так скажем,
0: да, попроще. Простите, я, да, я просто, да, совершенно прав. Мы сказали, что Соединенные Штаты – это человек в черных очках.
1: Да, да, да, это исполнительная структура.
0: Прошу прощения.
1: Вот, значит, получилось так, что деньги накапливались у англосаксов, текли со всех сторон, они плавали, зарабатывали, грабили. Вот, параллельный процесс...
0: Извините, пожалуйста, Ян Густович, сразу я хотел бы остановиться немножечко на такой теме, поскольку, естественно, основная часть денег вот на работу фирмы была, как вы уже сказали, позаимствована у евреев, у еврейских семей.
1: Нет, не совсем так.
0: Ну, образно говоря, то есть...

0: на территории которых находятся вот эти плантации.
1: Ну, все
0: просто более цивилизованные формы это приняло. То есть сами не торгуют уже, они получают именно, ну, там, с какого-нибудь, с директора Боливии.
1: Но возвращаясь все-таки вот именно к капиталу, к еврейскому капиталу.
0: Да, да, сейчас подойдем к нему.
1: В случае вот фирма, она должна весьма негативно относиться, по логике вещей, негативно относиться к появлению такого государства, как Израиль, поскольку это некий такой четвертый компонент в их вот этой троице, который берет на себя так. И тут мне совсем немножечко непонятно в данной ситуации вот с Югославией, непонятна позиция Израиля, потому что никаких вообще, насколько я знаю, там заверений, заявлений не было. По логике они должны достаточно активно выступить.
0: Почему были заявления со стороны Израиля, что Израиль не поддерживает политику НАТО в отношении Сербии?
1: Ну, понятно, тогда понятно. Да, ну, извините, я немножечко перебил вас. Да,
0: Значит, параллельный процесс шел в Европе. В Европе люди Папы Римского сжигали, конфисковывали имущество, сжигали, значит, всех, у кого были деньги, вот, называя их разными словами. Конфисковывали имущество, деньги, грабили евреев. Каждый крестовый поход, в том числе и те крестовые походы, которые они проводили на территории России, он начинался с того, что грабили еврейские лачуги. Вот. И иногда это уже, когда они понимали, что это даже выгоднее, они, католики, участники похода, брали взаймы на мечи, копья и вот эти вот шапки.
1: Крестоносцы.
0: Я просто слышал, что вы говорили про вот эти вот шапки, на которые птица падает.
1: Да, птица падает на шапки богатырей.
0: Очень вот смешная история.
1: Пика был. Да.
0: Ну, вот, иначе, вот на эти самые шапки. Его. То есть, значит, ростовщики, они принимали участие в этом, так или иначе, их или грабили, или они давали взаймы.
1: То есть, попросту у них не было выбора, да? Вот
0: да, у них не было выбора. И в дальнейшем, ну, это нация, которая народ, нация, там, как угодно можно это называть, евреи, они умеют делать деньги. И тут это грешное занятие, но лучше них никто этого делать не умеет. И вот в книге мы указываем, что если даже и создавать там, ну, в главе русско-евразийский банк, мы говорим о том, что евреи должны управлять этим банком, потому что они это умеют лучше. А русские должны наладить контроль за их деятельностью. Потому что из двух сделать 10 лучше всего сможет еврей. Он этим занимается всю жизнь и профессионально.
1: Вот. Вот другой вопрос. Захочет ли он заниматься этим на стороне России, когда есть более выгодный, скажем так,
0: партнер в лице? Конечно. Вот сейчас ситуация такая.
1: Давайте даже, знаете, как, извините, Ян Густич, чтобы нашим радиослушателям было немножко как-то понятнее и проще, да, вот ориентироваться, будем представлять себе вот
0: этих, такая глобальная,
1: как людей. Вот есть, скажем, ну, грубо говоря, 3 человека, да, вот, как вы сказали, англосаксы.
0: Да, англосаксы, Ватикан и евреи.
1: Да, евреи, вот их трое.
0: Когда мы говорим евреи, мы не имеем в виду государство Израиль.
1: Безусловно. Тут вот, кстати, странно как-то быть с ним, как его визуализировать. Ну,
0: давайте попозже, может быть, через часочек непосредственно об Израиле поговорим.
1: Да.
0: Просто это не настолько важный
1: в данном элемент
0: мирового сообщества, как кажется многим. Угу. Вот. Значит, и ситуация в Европе в конце всего вот этого страшного средневековья, когда средневековье начало заканчиваться, у нас сложилось так, что англосаксы и евреи прошли определенный путь развития, создали мощнейший капитал и объединили его. Так получилось, что католики перестали убивать евреев перед тем, как идти в крестовый поход. Они стали договариваться с евреями, и евреи стали спонсировать крестовые походы. Не спонсировать, точнее, а финансировать.
1: В данном случае, если немножечко попытаться покопаться, говорю стихами, в еврейских мозгах тех времен, они это все-таки, поскольку делали как

0: уже выше сказали, от безвыходной ситуации, они должны были, по идее, ненавидеть вот этих своих, так сказать, подопечных, да?
1: Я думаю, что и сейчас не так просты отношения между католиками и евреями, потому что, во-первых, мы сейчас можем сказать несколько слов и о Второй мировой войне.
0: Да.
1: Ведь во Второй мировой войне католичество своим и Ватикан, Пий XII, по-моему, кто там был, да, Пий XII, они поддержали своим молчанием Гитлера, поддержали Германию. Вот, поэтому мы, у нас своя трактовка Второй мировой войны. Мы считаем, да, немножко не договорил, то есть вот когда мы заканчиваем обсуждать учредителей фирмы, мы выходим сразу на следующую ступень сотрудников фирмы АВЕ, которых мы называем посредниками или дистрибьюторами. Сюда входят типичные представители. Это Турция, Германия, Япония.
0: Это рядовые сотрудники, видимо,
1: по-другому, да? Нет, не рядовые. Они дистрибьюторы. Вот. За каждым из них уже века существуют определенные обязанности. И фирма АВЕ, достигнув определенного финансового благополучия, достигнув всего, чего можно только достигнуть в мире по деньгам, она сама не прекратила, а максимально, так скажем, не то, что прекратила, но она стала максимально отказываться от участия в открытых конфликтах, которые происходят в мире, чтобы не светиться, чтобы не рисковать. И стал использовать...
0: Как я вот, я уже сейчас сам не мою автомобиль, а только сушу.
1: Ну, конечно, конечно. Обычная ситуация.
0: Переходит вверх. Ну,
1: я думаю, что людям очень легко будет это все понять, потому что фирма, да у нас, господи, в каждом подъезде по фирме, по 100 фирм зарегистрировано.
0: То есть это называется подъем по служебной лестнице. Если раньше он занимался тем, что ездил по рынку, собирал дань там с торгов с Кавказа, то сейчас он уже директор автосервиса и бегает от автосервисских собак, одетый в модный мотоциклетный костюм, то есть от ангара к ангару, потому что приметен вот другим уже. Да.
1: Вот, и получилось так, что Гитлер, будучи директором Германии, предложил учредителю, англосаксам, заменить учредителя под названием «евреи» на учредителя под названием «Германия». То есть Гитлер решил войти в состав учредителей, вытеснив евреев, и перейти из разряда посредников или дистрибьюторов, отработав на фирму свое, как он считал, положенное, как считал Германия, а он директор Германии. Он решил войти туда, войти в состав учредителей. Но англосаксы не отдали ему на разрыв евреев.
0: Посчитали, хотя что он рылом не вышел.
1: Да, хотя он массу, так сказать, приводил и фактов, и аргументов, и черепа мерил. Но как-то так получилось, что я вот, к сожалению, не знаю, почему они не отдали. Я думаю, что, может быть, какие-то мысли у читателей будут, у слушателей будут на эту тему, у читателей,
0: А в общем... вот скажите, пожалуйста, Ян Густович, в данном случае тогда непонятно, почему еще один сотрудник фирмы, то есть директор Америки, в то время выступил тоже союзником в войне с Россией против...
1: Ну, почему, непонятно.
0: То есть этот, как бы, вот получается, директор Германии, он сбунтовался попросту?
1: Конечно, дистрибьютор сбунтовался, и что, и учредитель решает, как его давить. Вот все.
0: То есть в тот момент, значит, директор Германии был опаснее для вот АВЕ, нежели даже вечный потенциальный противник, то есть России и вот все, что рядом.
1: Да, да, Россию, они вообще англичане, как сказать, говорил генерал Дракс, глава военной миссии, которая прибыла к нам на переговоры с Молотовым по поводу... по поводу обуздания безумного Гитлера, он считал, что мы инопланетяне. То есть совершенно вот такое вот четкое определение. И все англосаксы считают, что мы инопланетяне, что мы непонятные совершенно люди. Они не могут нас понять.
0: Кстати, вот тут...
1: Почему мы не хотим играть в игру, которую они придумали, их картами И у них дома.
0: Вот здесь, кстати, если вернуться вот во Вторую мировую войну, то немножко становится понятна та картинка, почему американцы так долго оттягивали второй фронт свой пресловутый. Видать, все-таки выжидали, пытались.
1: Нет, они ставили на место просто взорвавшегося дистрибьютора и все.
0: Но при этом они пытались с ним проводить параллельные переговоры.
1: Но переговоры эти для чего были? Для того, чтобы просто... Они же ничего не делают, Александр, своими руками. Как вот да, сегодня да. Ситуация такая, что мы будем бороться с мусульманами, и как только первый солдат НАТО войдет на территорию Сербии, я могу сказать всем сегодня, что война стартовала, и вот люди, живите, запоминайте минуты сегодняшние и цените их. Потому что, вполне, несмотря на то, что это пессимистично звучит, но могут прийти скоро времена, когда эти дни вы будете вспоминать как самые райские. Такие времена могут быть.
0: Ну, я предлагаю сейчас снова ненадолго отвлечься.
1: Да.
0: А затем мы продолжим нашу беседу. Пусть пока люди подумают о том, что происходит сейчас и то, что их ждет. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня политолог Ян Густавич Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Ян Густавич, вы не могли бы вот сейчас подвести, вы все-таки профессионал, итог всего нами вышесказанного в предыдущем части, для того, чтобы мы сейчас могли ответить на какие-то вопросы, если они возникнут у наших радиослушателей, они уже возникли, и тут много их.
1: Да, ну, итог такой. Деньги не у нас. Мы находимся в компании. И вот представьте, в этой компании сидит один человек, у которого 95 рублей, а у остальных, у всех членов этой компании остальные 5. Вот. И нам говорят о том, что эта компания некое международное сообщество, и что здесь все равны. Конечно, не равны. Вот. И события последних дней, то, что вы видели, то, что происходило с кредитом МВФ, наглядно показывают, что рассчитывать нам на какую-то помощь и какое-то успешное использование этих кредитов в личных целях, в целях России и русского народа, невозможно. Для примера можно привести банк. Вы все были недавно свидетелями, как банки давали взаймы деньги под хорошие гарантии, под квартиру, например, заложенную. И дальше, после того, как вы получили эти деньги взаймы, после того, как ваша квартира стоит 60, вы ее заложили, а получили на руки 20, банк, давший эти деньги вам взаймы, он делает все для того, чтобы вы эти деньги не вернули. После того, как за вами захлопнулась дверь банка, вашим персональным делом занимается группа людей, которые смысл работы, которая заключается только в одном. Вы не возвращаете деньги, а они получают долю. Они работают на процентах по невозврату кредитов. Вами занимаются специально. Так и здесь. Сколько мы не брали денег взаймы, поскольку против нас стоит преступная группа, преступная фирма, состояние, которое нажито преступным путем, это сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что нет честных состояний, есть преступное состояние. И ситуация выглядит так, что нам предлагают сегодня... То есть преступник украл у нас деньги, у нас, я имею в виду, у мира, украл у мира деньги и говорит: ребята, ну хватит, хватит, давайте вы больше не занимайтесь ни терроризмом, не выступайте, ничего, давайте-ка устраивайтесь ко мне на работу. А мы говорим: как так, слушай, ну мы же равны, мы же такие же, как ты, почему мы должны устраиваться на работу? Давай многополярный мир. Он говорит: да какой мир многополярный? Деньги у меня, ты посмотри, очнись, спустись на землю, посмотри. И все события, все действия нашего президента нынешнего, они выглядели с самого начала смешно, когда он пытался, как Гитлер в свое время, войти в состав учредителей АВЕ. Но это выглядело просто верхом идиотизма. Все эти восьмерки мифические, Вот, и так далее.
0: Ну, вот сейчас тогда мы перейдем непосредственно, если вы не против, к ответам на вопросы наших радиослушателей. Вот такой вопрос. Вы говорите, что Запад негативно относится к России, потому что не может распространить свое экономическое влияние на ее территорию. Как вы относитесь к мнению Коха, который говорил, что Запад негативно относится к России, потому что Россию нельзя включить в экономическую сферу интересов Запада? Максим интересуется.
1: А к Коху я отношусь плохо, но некоторые вещи, которые он высказывал, в них, несмотря на то, что они больно бьют по голове, в них есть доля правды. Мы имеем особенность бахвалиться. Мы любим, как сказать, менять живых героев на героев давно умерших. Мы забываем людей, которые совершали подвиги во имя России сегодня, и слишком много говорим о Суворове. Мы не печатаем молодых поэтов наших, ныне живущих, и делаем гигантские тиражи Пушкина. Это ошибка. Я не отношусь плохо ни к Пушкину, ни к Суворову, ни к Жукову, но нельзя делать так, чтобы мертвые идолы заменяли пространство, которое уготовано для живых. Для живых героев национальных.
0: Это такие, знаете ли, забор получается, который сложно перепрыгнуть вот молодым авторам.
1: Поэтому Кох просто в одном из его высказываний он очень жестко говорил, что эти вот русские, которые, так сказать, хвалятся все своим, носятся с Пушкиным и с этим Суворовым, Жуковым туда-сюда, и ни о чем с ними, о чем с ними не говоришь, а они все портрет Суворова еще выше и выше поднимают. Тут я в некоторой степени согласен. Пора прекращать бахвалиться, спускаться на землю и, так сказать, давать дорогу своим живым героям нашего времени сегодняшнего.
0: Скажите, уважаемый, тоже вопрос, где нам надо искать потенциальных союзников, чтобы противостоять фирме АВЕ?
1: Ну, союзников их искать не нужно. Они сами как-то вырисовываются. Вот. На самом деле, я считаю, что начинать надо с восстановления отношений со всеми утраченными и преданными, и проданными партнерами СССР. Начинать с этого. Вот. Ну, не будем брать сегодня страны бывших наших друзей, которые оказались и были ими, это были проститутками просто обычными. Это страны Варшавского договора, которые вступили в НАТО или собираются туда вступить сегодня. То есть это тухлые вот эти европейские государства, извиняюсь за сленг, за выражение. Вот. Их не нужно брать в расчет, надо брать не за государства, которые ведут независимую политику. Вообще, само понятие государства, государство с большой буквы, сегодня оно должно несколько по-иному трактоваться. И все международные объединения, они должны состоять из независимых государств, которые еще есть на планете, может быть, иногда с лидерами очень жесткими, но только благодаря жесткому лидеру можно противостоять действиям АВЕ. Вот. Поэтому вот это вот, вот такие режимы, как режим Хусейна, Муаммара Каддафи, они полностью оправданы. И, конечно, это в первую очередь наши сегодняшние союзники. Вот. Но дальше можно и нужно вести работу с Китаем, с Индией, безусловно. Нужно попытаться каким-то образом вступить в посредники, чтобы как можно быстрее у них междоусобные конфликты либо были как-то заморожены, в общем, чтобы нейтрализовать их хотя бы на какое-то время. Вот. Нужно вести дальше работу и по посредникам. То есть нельзя списывать со счета Германию, Японию. Почему? Потому что, ну, Турция — это вот более сложный вопрос. Турция очень, так сказать, уж очень она любит быть нашим врагом. Тут эту нацию хлебом не кормить, да, и с русскими поскандалить. Ну, к Турции надо применить просто обычные санкции. и все наши челаки на сегодняшний день, они должны туда ездить за бешеные деньги. Анталия должна быть закрыта. Все, хватит. Речь идет о Третьей мировой войне. Вот. А вот что касается Германии, тут я считаю, что мы можем предложить Германии условия более выгодные, чем им предлагает АВЕ. Вот. И именно на этом надо строить сегодня всю нашу политику. Нужно сделать демпинговые условия. Условия, при которых нам придется, может быть, несколько пожертвовать своими шкурными интересами, но привлечь на свою сторону как можно больше участников мирового процесса. Кого-то привлечь, кого-то просто нейтрализовать на время. Потому что нам сейчас нужно выиграть время. Третья мировая война началась. Я вас поздравляю с этим. Извиняюсь за черный юмор. Вот. Но так уж случилось. Вот. Поэтому в этой ситуации нам надо выглядеть мощно. И вот тут мы говорим об очень скандальной нашей позиции. То есть объясняем свою очень одну скандальную позицию. Мы считаем, что Россия находится сейчас в состоянии панического бегства. Вот, остановить его очень тяжело. И бегство это надо превратить в отступление, в организованное отступление. Поскольку мы любим Суворова и Жукова, мы можем сказать, что Жуков тоже отступал, Кутузов тоже отступал. И чтобы спасти армию, и Ленин тоже отступал. И чтобы спасти армию, нужно занять мощные оборонительные позиции. Должно быть такое место, где вы будете идти по улицам, и вас не будут стрелять из угла, понимаете? Место, куда вы после участия в боевых действий сможете приехать и спокойно отдохнуть, посмотреть на небо. Такое место должно быть. Вот. Это база. Она должна быть создана. И вот тут мы говорим одну очень неприятную вещь. Мы считаем, что все процессы, которые происходили в последнее время в России, это торговля Родиной, называется одним словом торговля Родиной, что сначала Родина и в лице ее государств-партнеров проторговал Михаил Сергеевич, вот, потом его эстафету принял бабушка президент, вот, и продолжил торговлю Родиной, но он уже продавал СССР. То есть весь бизнес наших последних руководителей и все их стремление помочь нам сводится к одному. Они продают наши земли и за деньги, которые им дают взаймы. Вот. Вот такой вот простой, но достойный для трактористов и людей, которые приехали с периферии России. Для них это достойный бизнес. Для них и для их членов семей. Потому что когда Михаил Сергеевич взял с собой Раису Максимовну, он допустил одну очень великую ошибку. Наших женщин нельзя пускать вместе с их мужьями, лидерами государства, с границы, потому что они попадают в прямой контакт с элитой АВЕ. А это преступники. И там обычным, то, что называется на бытовом языке разводом, обычными комплиментами, элита АВЕ добилась того, что отхапала такие гигантские территории без единого танка, без единого самолета. Просто потому, что Раисе Максимовне, например, вовремя сделали комплимент, а Наине Ельциной вовремя указали на ее этническое происхождение. Вот. Таким образом, ввергли ее в состояние ЛБН. Но ЛБН мы дальше будем говорить об этом. Это сословие российское, одно из российских сословий и лица безнациональности. И оно не только российское, это сословие, это новая нация, можно даже так ее охарактеризовать, которая распространяется по всему миру и успешно крушит все фундаментальные консервативные устои мира. Вот. Еще раз повторяю, это называется ЛБН, лица без национальности. А в простонародье, к сожалению, употребляют устаревшие слова, и поскольку среди ЛБН очень много лиц с еврейской кровью, то такие персонажи нашего политического спектакля, который идет каждый день в Госдуме, как Альберт Макашов, они называют их жидами. Вот. Но еще раз повторяю, это устаревшее слово, немодное и обидное.
0: Обидное, безусловно.
1: Да, поэтому совсем не обязательно его употреблять.
0: А вот немножко, если вернуться к АВЕ, то в каких отношениях с фирмой состоят традиционно нейтральные государства?
1: А назовите хоть одно нейтральное.
0: Ну, как-то Швеция.
1: А ее нет.
0: И другое наше, которое...
1: Их просто не существует, Александр. Это, говорить сегодня о Швеции, это все равно, что говорить, в каких отношениях состоит с Москвой...
0: Эфиопия.
1: Нет, не Эфиопия, а Бирюлева.
0: А, понятно, понятно. И вот еще тут такой вопрос. Какова, сейчас я его найду, какая роль уготована фирмой АВЕ радикальным кавказским племенам? Вадим интересуется.
1: Роль трагичная. Роль... Роль истребительная. Дело в том, что когда я так понимаю, что радикальные кавказские племена — это кавказцы, которые исповедуют ислам. Скорее всего, так, да?
0: Видимо, да.
1: Конечно, эти люди списанные АВЕ, потому что они аналогичны нам в какой-то степени, и они тоже не поддаются, очень тяжело поддаются обработке. И поэтому они поступают здесь классически, то есть мы должны, хотя нам совершенно ничего не нужно от ислама, а исламу по большому счету ничего не нужно, ничего, нечего взять у нас, кроме территории, конечно. Вот. Но они понимают, что территории им будет забирать у нас очень сложно. Вот. Но тут ситуация простая. Мы должны бить друг друга морды, должны течь кровь, и мы должны быть отвлечены, смотреть друг на дружку и не смотреть на АВЕ. АВЕ нам будет давать займы. Они нам дадут займы на то, чтобы мы побили мусульман. Потом они дадут займы мусульманам за то, чтобы они побили нас. И в результате еще тому, кто побьет сильнее другого, и тому, которого совсем побьют, еще дадут деньги взаймы на восстановление.
0: Хитрые.
1: Ну, не хитрые, а обыкновенные, как любая фирма.
0: Профессионалы. Давайте сейчас... отвлечемся, послушаем музычку, а затем продолжим.

0: И мы продолжаем нашу беседу с политологом Яном Августовичем Бартновским, автором книги «Фирма АВ» или «Русский евразийский проект». Сейчас Ян Густович отвечает на ваши вопросы, а я их тут зачитываю всячески. Что я могу еще в такой ситуации делать? Яков интересуется, какой строй должен быть в России, государственный строй, дабы противостоять АВЕ?
1: Так, строй. Во-первых, само понятие уже... Мы считаем, что нет никаких строев. Есть только Егор Строев. Ну, начнем с того, что Россия... Ошибкой являлась, когда по России пытались сделать неким монолитом. Она трескалась. Монолит хуже переносит нагрузки, чем вещество композиционное, состоящее из каких-то нескольких вещей. Вот когда бетонные блоки делают, там же, понимаете, там подкладывают туда вот этот, как арматура называется, да, для того, чтобы... Да. Потому что если бы это был просто монолит бетонный, он
0: скелетик
1: бы рухнул, да. И, ну, масса можно... Или, например, кольчуга, да, вот взять. Она же из мелких всяких железочек состоит, да, и таким образом она гораздо прочнее и надежнее, и лучше выполняет функции, чем если это просто каркас железный, на себя деть корыто какой-нибудь, правильно?
0: Безусловно. И гибкой, к тому же.
1: Да, системе, и гибкой, и так далее.
0: Что важно.
1: Вот, поэтому, значит, ошибка явилась, когда Россию пытались... Россия огромная, и ошибка явилась, когда ее пытались сделать монолитом. Россия триедина. Мы считаем, что Россия состоит из трех частей. Уже состоит, надо только констатировать это. И этим трем частям, мы хотим придать этим частям реальные формы, пространство, территории, власть определенных людей, населяющих эти территории. Вот. Значит, речь идет о триедином пространстве. Что это такое? Это ВПК, это этнически русская территория, и это, ну, назовем это ЦМС, Центр мировой свободы. На сегодняшний день это все и то, и другое, и третье не развито. Мы считаем, что Россия как можно быстрее должна понять свою триединую сущность и обратиться к тому, чтобы запустить все три свои главы. Чтобы начал работать полностью ЦМС, Центр мировой свободы, это города, в первую очередь Москва, Петербург, где максимальные условия для, как скажем, для того же самого дерьма, извините, на котором была построена Америка. Вот для этого дерьма в ЦМС мы должны создать идеальные условия. Идеальнейшие.
0: То есть, ну, в принципе, получается, люди... что не нужно ничего изобретать своего.
1: Да, а просто надо... это основа, Саша, правильно? Да. Что не нужно ничего изобретать. Опыт мировой, опыт АВЕ, успешный опыт АВЕ показывает нам, что надо просто повторить то, что делали они. И они будут первые кричать, ругаться и, может быть, даже бомбить, когда мы захотим. Они понимают, что это приведет к результату.
0: Понимаешь? Не получится ли так, что в случае, если, например, сейчас, ну, назовем так, антифирма,
1: антифирма, правильно, да, я тоже употребляю это выражение. Да,
0: что они вот, будучи действуя методом АВЕ, ну, на начальной стадии попадут на такой расклад, что теоретики АВЕ уже спрогнозировали эту ситуацию, что если вдруг здесь как-то наконец-то люди догадаются вот действовать ихними же методами, что у них будет какая-то ответка, ответное действие.
1: Да, я понимаю.
0: Как, каково может быть это ответное действие? Потому что мы же как шахматисты.
1: То есть то, что мы выдали сегодня, это у них уже заложено в компьютере, правильно?
0: Да,
1: то есть
0: они
1: у них уже есть на это ответ.
0: И каков этот ответ с вашей точки зрения?
1: Да, понимаю. Я думаю, что вот события последних дней доказывают, что АВЕ на сегодня... И так случилось, я не верю ни в какую мистику, но все-таки 2000-й, вот этот вот 1999 год со страшными шестерками перевернутыми, они подтверждают, что, может быть, действительно есть какие-то вот такие вот вехи, какие-то кульминационные точки в истории человечества, на которые выпадает сумасшествие. И сегодня АВЕ вышла из-под контроля человеческого разума. АВЕ превратилась в машину, и если раньше человеческое начало еще хоть в каком-то качестве присутствовало, человек пытался, вот этот самый один из представителей учредителей пытался управлять машиной, то сегодня машина едет без водителя. И поэтому, Александр, никаких ответных действий они не предпримут.
0: А может быть то, что они вот сейчас делают в Югославии, есть ответные меры. То есть они попросту вышли из себя и начали махать колотушками. Причем, несмотря на мощную тушу, достаточно внешне, мы видим на лицо-то, что колотушки-то слабые, что они как жирный противник в бою, который встанет в позу борца с умо, но реально ничего не сможет сделать, видимо. То есть есть в этих действиях какая-то беззащитность, знаете, как кусающийся хомячок. Он кусается больно, но
1: есть, да,
0: что-то такое непонятное
1: чувствуется. Раз уж мы опять вернулись к сегодняшнему дню, то хомячок-то, Александр, он хочет как можно быстрее вылезти из этой истории. Он хочет как можно быстрее втянуть в эту историю новые силы, включая вот те 1500 чеченцев, которые сейчас собираются ехать защищать Косово от сербов, включая крымских татаров, включая боснийцев, которые совсем недавно, может быть, узнали, что они мусульмане, им напомнили.
0: Так, вот. В принципе, так поэтому и было.
1: Хомячок,
0: они же по телевидению видели впервые о том, что вот случилось.
1: Да, хомячок, он укусил, он укусил, и сейчас должен спрятаться.
0: Вот по идее, вот если у него попка не целиком вылезла, то назад он будет пятиться, может норку разрушить. Или не попасть просто в норку. То есть вот нельзя ему дать целиком вылезти, понимаете, момент.
1: Да, да. Но АВЕ сошел с ума, это очевидно. То есть машина действует. И то, что очень показательно, то, что в этой истории они открыли забрала. То есть англосаксы вместе с немцами. Это очень важный момент, что посредники сказали, что мы одни не будем. Давайте-ка, господа учредители, и вы вместе с нами.
0: Да, да. Положительный момент, как ни странно. Николай интересуется ваше отношение к геополитическому евразийскому проекту Александра Дугина, а также к перспективе создания в противовес англо-американскому талосократическому морскому могуществу континентального блока, объединяющего ключевые геополитические центры к стратегической оси Берлин, Москва, Тегеран, Токио.
1: Нет, я знаком с Дугиным, отношусь к нему прекрасно. Однако, мне не очень нравится, как он пишет. Я пытался читать. Я просто не люблю, когда очень много неологизмов возникает, когда придумывают новые слова и в таком количестве.
0: Хотя, очень творческий.
1: Может быть, без этого обойтись нельзя, да. Но в любом случае, Дугин молодец, и его творчество коммерческое, его покупают. Дугин разбирается в магазинах. Так что я подробно не могу ничего сказать о том, что он насочинял.
0: Про осень.
1: Да, но он человек хороший и правильный. Я считаю, что все зависит от денег. Если мы пойдем...
0: Да!
1: Если мы пойдем на триединое устройство России и пойдем на создание помоек на своей территории, без которых не обойтись, то мы добьемся успеха. Если мы опять будем плавать в идеализме и думать, носиться с этим Суворовым, прекрасным человеком, с Кутузовым и с Пушкиным, вот, и не создадим туалет, то мы опять останемся в разбитом корыто. Нам нужно обязательно начинать внутреннее деление России на профессиональную обязанность в отношении государства.
0: А, извините, СМС. Да, Ян Густович, вы не пытались входить в какую-то, скажем так, творческую коалицию, например, с людьми, занимающимися там сбором статистических данных на тему того, сколько у нас еще разбитых корыт этих осталось вот у России, в том смысле, что понятно, что, согласитесь, все-таки вот то, что вы говорите, это имеет под собой реальную основу, но вряд ли это вот ваши слова могут послужить какой-то инструкцией для кого-то, кто, в общем-то...
1: Нет, почему могут?
0: Ну, будем на это надеяться.
1: Не слова, потому что здесь, к сожалению, в эфире очень мы затрагиваем глобальную проблему и очень мало времени для того, чтобы ее раскрыть как следует. Вот. А книга наша именно является инструкцией действия, причем она не написана под какую-то политическую партию, потому что сегодняшний, вот, например, политический расклад, он только подтверждает
0: Это, скорее всего, книга, относящаяся к разряду экономики, как ни парадоксально, даже не политика, а попросту экономика.
1: Ну да.
0: Чистой воды. Кстати, вот насчет политики. Вопрос гостю программы. Считаете ли вы себя националистом? Такой странный провокационный вопрос. Тоже вот человек, который задавал этот вопрос. А вот вы как? Вы что, не националист? То есть вы не принадлежите к какой-то нации? Не испытываете там чувство гордости или стыда за определенную нацию, там, к которой вы принадлежите? В любой степени любой из нас националист. И скрывать это попросту дебилизм, на мой вот, скажем, взгляд. Хотя это вопрос не ко мне.
1: Да, понял. Значит, что касается, я националист я или нет. Думаю, что сегодня не только я, но и очень многие, независимо от того, хотят они этого или не хотят, стали националистами. Так случилось, что жизнь сделала нас националистами. К сожалению, мы не успели провести национально-территориальную реформу. Особенно я хочу остановиться на национальной реформе. То есть мы считаем, что в России должна быть... Вот представляете, опять же, по принципу предприятия. Есть собственность и нету людей, кому она принадлежит. Поэтому мы должны очень четко уйти от понятия сегодня «российский», точнее, углубиться в него и вывести еще одно понятие, понятие «русский». И это может выглядеть так. Обычная перепись русских по всему миру. Это займет... Это испытанные технологии. Вот. Люди принимают на себя определенные обязательства и становятся собственниками консервативных территорий в России. То есть это то, что можно... Ну, есть варианты, например, некоторые предлагают назвать это Русью. Немножко старомодно, но пусть будет неплохое название. То есть...
0: Но для этого, Ян Густович, видимо, придется каким-то образом ужать наши территории, сконцентрироваться.
1: Нет, ни в коем случае никаких территорий ужимать мы не будем. Хотя жизнь нас может заставить сегодня... Вы знаете, что может реально произойти? Вот завтра конфликт какой-то там... Конфликт будет разрастаться, и для того, чтобы нейтрализовать немцев, у нас вполне вероятно, что может быть только единственная возможность, это встретиться там с Шрёдером там, или с тенью Коля и поговорить с ним, предложить им сказать, слушай, давай-ка, дорогой друг, ты забираешь Калининград, мы все равно его профукали. Не мы с вами профукали, а профукали тех, кто последние 10 лет России занимался, понимаете? Мы ни при чем здесь, мы можем только констатировать, что практически мы отступили со многих позиций, но у нас еще остались жирные куски, которые можно бросить голодным собакам и выиграть время. Выиграть время для того, чтобы впоследствии получить нечто большее. И в качестве таких жирных кусков могут быть, конечно, и Калининградская область, и Калининград, и те самые два злосчастных острова, которые мы можем дать японцам. Вот. Дело в том, что это крайний случай. Это только тогда, когда нас совсем припрет. Но это, извините, продать вовремя за что-то, за какой-то интерес, это лучше, чем отдать просто так за улыбку жены Клинтона, как это делала семья Дьяченко-Ельциных. Вот. Поэтому мы не отказываемся от такого жуткого и страшного поступка, как торговля Родиной. Торговля Родиной возможна, если мы продаем малую Родину, чтобы спасти большую.
0: Ну, это и есть рода способ изготовления концентрата, понимаете?
1: Да, натворили дел не мы, Саша, мы сегодня вот это к тому, что бегство должно быть отступлением организованным. И генерал, который заканчивает академию, он умеет не только наступать, он умеет отступать. Генерал Громов...
0: Так это самое
1: получил
0: важное...
1: Звезду, конечно, получил звездой героя за то, что вывел армию из Афганистана без потерь. Это очень серьезно.
0: Но я предлагаю сейчас обратиться и к телефонным звонкам наших радиослушателей, потому что, конечно, очень много приходит... писем всяческих. Кстати, еще хочу сказать, что на прошлой неделе мы как раз повторяли вторую часть программы, которая тут же была в студии «Эхо Москвы». Программа «Монморанс» с участием Александра Дугина. Это тут я ответил так на письмецо. Ну, сейчас я, если вы не против, поднимаю телефонную трубку 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас Ян Густавич Бартновский, политолог, автор книги фирмы АВЕ или «Русско- и Евразийский проект». Вы можете задавать ему ваши вопросы по теме нашей сегодняшней программы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы все внимание.
2: Здравствуйте. Скажите, где можно купить вашу книгу?
0: А вы знаете, спасибо за вопрос. Давайте сделаем так, вы все возьмите ручки и карандаши, и в конце программы мы эту информацию дадим. Потому что, ну, это географические дела, они не связаны с основной темой нашей сегодняшней беседы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Да, у меня вот гостю три вопроса будет. Первый. Может ли он прокомментировать как-то некую книгу господина Бжезинского, идеолога, вот той системы, которую он называет АВЕ, называющаяся «Великая шахматная доска», особенность приложения к этой книге, где карта расчленения России присутствует в компьютерном приложении. Вот каким-то образом может эту книгу прокомментировать или нет? Первый вопрос. Второй. По поводу связи нынешних событий, которые происходят с апокалипсисом, с 13 главы Иоанна Богослова «Апокалипсис», потому что там какие-то четкие просто прослеживаются линии, если у него есть комментарий, тоже как-то, если возможно. И третье, конечно, там всякие предсказания, знаете, это дело несерьезно комментирует, но тем не менее, вот сейчас ходит слух о том, что афонские старцы в Греции предсказали просто конец той цивилизации, которую Ян Густавич называет АВЕ-системой. Что просто уже практически взрывное устройство под нее подложено, и часовой механизм запущен. В ближайшее время она просто прекратит существовать своей не только на физическом каком-то материальном уровне, но и на мистическом, на духовном.
0: А, да, извините, что я вас перебиваю, но, кстати, вот третий вопрос можно даже и продлить, если вы не против, в том случае, если вот взрывное устройство под задницу АВЕ так будет приведено в действие, да, то каковы вообще перспективы антифирмы в случае исчезновения конкурента с рынка, да?
1: Да, я понял. Ну, вот спасибо. С третьего вопроса, может быть, начнем. Спасибо. Значит, основой для поведения в отношении противников, конкурентов, врагов мы для себя считаем единственное верное решение. Врага, его нельзя убивать.
0: Да.
1: Враг должен остаться живым.
0: Безусловно.
1: А если немножко тупее на все это посмотреть, то в идеале для нас было бы существование... То есть вернуть АВЕ на свои исконные территории. Мы не против того, что они занимают Северную Америку. Мы не против того, что они занимают Австралию и Великобританию. Пусть они самостоятельно, локально от нас находятся, локально от нас добывают нефть, пекут пирожки и считают доллары. У нас доллар на остальных территориях мира не должен иметь хождения. У нас должна быть совершенно другая система. В этой ситуации сам Израиль и Турция, они могут в какой-то степени... Ну, Турция не знает, здесь очень сложный вопрос. Но Израиль, он может выполнять функции, дипломатические функции представителя АВЕ в Евразии. Вот. То есть такое, сказать, некая новая форма Ватикана. И Ватикан также остается. Вот. А в состав АВЕ мы должны будем различными способами добиться введения черной расы. Обязательно.
0: Вот это, кстати, к вопросу. Вы обещали, я помню, в начале нашей беседы вернуться к...
1: Да. Ну, сейчас, тут немножко мы так сбивчиво все это. В общем, на третий вопрос. Противника нельзя убивать. Противник — это источник энергии, прежде всего. Это овца, которая дает шерсть. Его надо просто стричь и держать в стойле. Мы должны поменяться с ними местами и контролировать их процесс, поскольку мы все-таки больше с вами люди, чем они. И мы более молоды, мы менее извращены, и у нас больше возможностей выйти на контакт с Богом. Вот вообще из-за чего происходит в мире вся эта суета и вот эта драка, борьба, война вечная, то есть которая идет между нами и ими, между духом и материей, так можно говорить по-разному. Все дело в том, что речь идет о том, кто первый представит Землю перед неизвестной космической силой. Кто представит Землю и человечество за небольшой короткий промежуток времени перед апокалипсисом. Апокалипсис неизбежен, и перед апокалипсисом у нас должен быть контакт обязательно у Земли с какой-то инопланетной силой, космической силой, которую называют у нас Богом. Ну, мы так к этому относимся. Вот. И поэтому кто представит Землю? Либо ее представят англосаксы в лице полностью обесчеловеченной фирмы, либо это будем мы, так сказать, русская нация, Россия и примкнувшие к ней, находящиеся на разных орбитах от русского полюса, люди. Там могут быть и лица без национальности, которые приняли даже, может быть, из-за материальных соображений там наши идеи, понимаете. Могут быть и представители ислама, и там китайцы, все кто угодно. Вот. То есть тут возможности развития нашей стороны, они колоссальны на сегодня. У нас просто такие возможности. У нас самое интересное все происходит. Все, что там, все скучно и идет угасание. Вот, значит, что касается апокалипсиса. Вот, ну, апокалипсис это как раз и он и произойдет тогда, когда... Вообще, если честно, у меня есть своя теория апокалипсиса. Я считаю, что это будет изменение давления, когда все люди, птички, божьи собачки получат кровоизлияние в один день, в одну секунду, в один миг. Вот. И все это, все живое, что сегодня бегает, включая нас с вами, все это упадет замертво, потому что лопнет сердечно-сосудистая система. Все теплокровные умрут в один день.
0: А бытует мнение, что все это будет выглядеть несколько иначе, что это будет такой вселенский шок, полученный через информационные сети. То есть попросту от страха все обделаются и помрут буквально.
1: Не знаю.
0: Ну, то есть ведь уже средства массовой информации, попросту говоря, скажем так, сами себя исчерпали. То есть информационный кризис уже наступил. Уже нет ничего, что бы людей интересовало. И в связи с этим они должны будут выдумать вот все эти информационные службы. Ну, а понятно, что это тоже чьи-то руки мощные, да? Должны
1: да,
0: быть
1: конечно,
0: какую-то
1: конечно,
0: мощную фишку.
1: СМИ принадлежат АВЕ, безусловно.
0: Да, да.
1: В том числе и Александр, это место, где мы с вами находимся.
0: Безусловно, да. Вот, но это приведет к появлению вот какой-то новой фишки, попросту говоря, которая должна будет людей заинтересовать. А заинтересовать их можно только каким-то мощным чувством опасности. А поскольку АВЕ, они, в общем-то, совсем кончены, то есть уже с ума сошли, как мы с вами убедились, то вполне возможно, что эта новость, она повернет всех в шок, и от страха все и помрут. Да.
1: Ну, если мы хотим апокалипсис перенести на территории АВЕ, то мы должны совершить одно действие. В территориях, которые в Тридиной России будут отведены под Центр мировой свободы, ну, такое немножко пафосное название, но оно соответствует. Вот в этих территориях по нашему плану будет происходить накопление капитала нашего. То есть, вот на сегодняшний день какая ситуация? Предположим, работает какой-то клерк в банке где-нибудь, в Deutsche Банке, например, да, он знает, как украсть деньги, ведь знает.
0: Да.
1: Он прекрасно может украсть там 15-20 миллионов и... Но куда он их понесет? где
0: Казахстан подаст.
1: Где на земле то место, где приютят преступника, укравшего ОВЕ? Представляете? Украсть у пахана и где-то еще найти деньги, построить себе виллу и кайфовать с девушками. Представляете?
0: Нереально, конечно.
1: Нереально. Так вот мы с вами...
0: Можно провести остаток дней своих в нищете.
1: Александр, мы должны сделать эту Мекку для мировых преступников. Мы сделать должны то место, куда понесут люди деньги. Убил соседа в Вашингтоне, украл 100 долларов. Знай, что в Москве тебя примут. Ты приедешь в Москву со 100 долларами, за 20 долларов пойдешь, зайдешь в ближайший пункт РПЦ, который называется «Храм», и купишь себе индульгенцию, как в свое время делал Папа Римский. Вот. А потом остальные деньги ты будешь обязан положить в национальный банк. В приемный банк, так скажем. Банк, который принимает деньги. Никаких других банков на этих территориях не будет. Или если ты придешь и скажешь, что ты торговал героином. Чем честнее ты будешь говорить, тем лучше. Потому что мы даем тебе крышу, дорогой друг и товарищ преступник, укравший у АВЕ. Ты приходишь к нам, приносишь свои деньги и... Мы рады тебе. Вы скажете, да, можно же и в Америку попасть и с этими с деньгами. И все государства, в принципе, принимают с деньгами. Тут ничего нового. Да, но новым будет планка. Мы будем настолько нехороши в своих поступках, что мы даже с 10 долларами будем принимать. Если украл 10 долларов... Приходи. Если украл отару овец, приходи. Извини, Саш, я уж тут...
0: Нет, это совершенно правильно.
1: На языке вашей программы. Я просто
0: колесо снял, тоже приходи. Да.
1: Украл колесо у соседа. Бери колеса на паром и плыви к нам.
0: И плыви к нам.
1: Одно есть... отдашь, одно твое.
0: Как говорится, все а в когда... дом, все в дом.
1: А ну, поскольку все, да. Все отношения с Интерполом нужно немедленно, они ни к чему не привели.
0: Прекратить.
1: Интерпол нам не выдал ни одного человека из укравших деньги. Они не ведут никакой работы. Они только контролируют процесс кражи денег из России. Поэтому эта организация нам не нужна. Нам нужно срочно разорвать все договора о выдаче преступников. Мы никого никому не должны выдавать.
0: Тем это более, будет еще одной приманочкой деньги. Для, вот, так сказать, тех, кто крадет у АВЕ в нашу пользу.
1: А что касается москвичей, то москвичи получат очень мощные права. Они будут ходить с оружием. У них будет возможность контролировать ситуацию, служить, получать хорошие оклады и контролировать ситуацию в своем городе. Все эти толпы безумных, бродящих по улицу людей, которые принесли деньги в наши банки, они будут под четкой охраной москвичей и людей, которые будут и полицейских и так далее, всех миграционных служб, так, в общем, там масса всего. Но РПЦ должны обязательно заниматься продажей индульгенции. Вот наша церковь, она просто удивительная, она пытается... Во-первых, она довела нацию до того, что по пол ребенка получается на двоих. Я считаю, что это ее заслуга. Нельзя такой быть, скажем, пассивной. Вот, тем более в такие трудные моменты. Напротив нас ислам, там 5 детей в семье рождается. Вот. И вообще, ну, я думаю, что изменения впереди в РПЦ, в Русской Православной Церкви, даже взять сегодняшних монахов там и вот тех людей, которые с сегодняшнего мира переходят в мир Русской Православной Церкви, там так или иначе становятся связаны с ней, да, вот, они очень, люди очень передовых взглядов, бывшие, полно бывших музыкантов, художников, людей, которые в свое время ушли туда, отказавшись от героина. Ты же в курсе, Саш, да?
0: Да.
1: То есть таких, масса таких людей. Поэтому они, конечно, несут туда новое, причем здоровое зерно. Я думаю, что новая активность Русской Православной Церкви, она не за горами. Вот. Я сам не верю вот такое странное у меня сочетание. Я не верю в Христа, но я считаю себя православным. Я считаю, что церковь – это просто глупо сегодня, например, отказываться от того маркетингового обеспечения идеи, которая существует. Это наша традиция, культура, и поэтому зачем спорить? Не надо спорить, надо помогать ей занимать более активную позицию в жизни государства.
0: Снова мы ненадолго прервем нашу беседу с Яном Густовичем Бартновским и продолжим ее через определенное количество времени. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня политолог Ян Густович Бартновский. Он также является автором книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Да. И мы отвечаем, вернее, Ян Густович, конечно же, отвечает на ваши вопросы. Вот такой вопрос. Как изменилось соотношение сербов и албанцев в Косово после начала бомбардировок в процентном отношении? Какую роль отводит АВЕ интернированным албанцам?
1: Ну, во-первых, я хочу сразу оправдать Милошевича. Двойной стандарт, он необходим везде, в том числе и для нас. Поэтому для кого-то я скажу так. Они уходят, потому что летят бомбы. И когда летят бомбы, очень сложно сидеть, смотреть на небо и думать о чем-то другом, кроме этих самих этих бомб. И мысль же такая неожиданная иногда вкрадывается в голову албанца. А вдруг эта бомба попадет в него? Согласитесь, это вполне вероятно. И вот этот вот массовый исход беженцев, конечно, он связан и с этим. Но нельзя не сказать и о действиях полиции, сербской полиции Милошевича. Я считаю, что с точки зрения руководителя государства, который находится в состоянии войны, он действует абсолютно правильно. У него нет сегодня другого пути. Ну, представьте, выпустили пожить в свою квартиру человека доброго, хорошего, который очень долго вам улыбался. Потом у него появилась жена, появились дети. Потом он познакомился с участковым.
0: Потом завел собачку.
1: С управдомом завел собачку. А потом как-то постучался к вам и сказал: слушай, ты не мог бы пожить недельку у соседа, а то ко мне теща приезжает. Но вы бы пошли, вы бы сказали: конечно, он же хороший парень, я поживу недельку у соседа. Но когда вы вернулись от соседа, он встретил вас с участковым и сказал: вы знаете,
0: вы здесь больше не живете.
1: Вы здесь больше не живете. Да, вот именно то и произошло, и поэтому Милошевич сегодня под бомбами пытается вернуть все на свои места. Люди, которые вызвали участкового, должны жить в другом месте. А это неприличный поступок. Он не соответствует никаким даже идеалам ислама. То есть так вести себя нельзя. Это непорядочно. Это в стиле, в турецком стиле поступок.
0: При этом тут мы можем смело заподозрить и участкового в некоем, скажем так, соучастии в данном
1: преступлении. Безусловно. Безусловно. Участковый имеет здесь определенный интерес, конечно.
0: Ну, я предлагаю заняться прослушиванием телефонных звонков. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи, Александр. Ян. С геополитической точки зрения можно сказать, что в Финляндии, Греции, Норвегии, Швеции вам скажут, что находчивее Мюнхгаузена нет. Враги сожгли родную хату, убили всю его.

0: читал, и не слушал, и не слышал про масонство. Мне это неинтересно. Мне кажется, это не модная тема.
1: Не модная, скорее литературного плана.
0: Да ну, это все какая-то ерунда уже. Все гораздо проще.
1: Да.
0: Есть два вида денег в мире, извиняюсь, Александр. Есть деньги АВЕ и есть деньги, украденные от АВЕ. У нас только один способ выжить, это завладеть деньгами, украденными у АВЕ.
1: Ну, а в дальнейшем, я надеюсь, что мы возьмем в долг и не вернем ИО.
0: Ну, насчет долга, Саш, внешний долг мы сегодня уже можем начать возвращать АВЕ. Возвращать его следующим образом. Все оружие, которое будет, да, будет поставляться в Сербию, все наши кораблики, которые будут туда плавать, матросы, которые должны получать больше жалования, все это должно сразу фиксироваться и вноситься, вводиться, в конце концов, в счет, который... В результате, в конце всей этой тусовки будет выставлен. Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
0: Заговорил человеческими словами.
1: Доброй ночи.
2: Как насчет вот такой постановки вопроса, что в принципе противостоящие вот эти группировки, да, они больше делятся по духовному какому-то принципу, что, ну, вот если посмотреть России, вот и что к ней еще, как бы, принадлежит еще Индия, да? Ну, все Индию знают, как бы.
0: Но не принадлежит, но находится в близком соприкосновении и в близком, индусы нам близки очень во многим позициям.
2: Не, ну, как так. бы вот в, именно в противопоставлении всему остальному, то есть Индия сейчас находится в эмбарго, там все дела. Вот. И там Китай тот же, там же Тибет они завоевали, Тибет тоже в Китае, как бы.
0: Да, да.
2: Вот. И как бы получается так, что, ну, на стороне России, как бы, и страны именно как-то духовные такие вот.
1: Ну, имеется, я понял ваш вопрос. Ну,
0: Саша.
1: Вы понимаете, о чем речь, да?
0: Да.
1: То есть, если мы, например, возьмем ту же Германию, ну, да и гопники вселенной, вот этой группы Крафтворк, единственное, что они дали миру хорошее. Ну, я не беру там остальных, например, Гёгеля, Гёте, другого Моголя. А вот тут имеется в виду Индия, это мощнейшая культура древняя, да? То есть, как наш радиослушатель сказал, Китай, ну, Китай. Это же где-то Брюс Ли и прочие корейцы. Ну, имеется в виду рис, там, это же... Не, ну, на самом деле, это, конечно, может быть, несколько. Вот, но с другой стороны, никто не сомневается в том, что культура Китая — это могучее очень явление, безусловно. Вот, и то же самое можно сказать и о России. Вот поэтому, видимо, радиослушатель и подвел вот такую черту именно культурную. Может быть, это какая-то попытка, как вы сами сказали, единой космической силы объединить вот в какую-то такую коалицию, скорее, духовного плана вот эти три мощных страны, Россию, Китай, Индию, против гопников вот этих адских дядек.
0: Но мне приходится встречаться с людьми, с националистами, с русскими, вот, разных вариации, и с земцами, и с почвенниками, и с державниками, и с такими западного образца, которые говорят о немцах, арийцах и так далее. Вот, на самом деле, я против того, чтобы сегодня говорить о духовности. Духовность — это неразделимое понятие со словом «русский». И чем меньше мы сегодня будем говорить об этом, тем больше этого будет приходить в нас само по себе. Давайте сегодня говорить о реальных вещах, давайте говорить сегодня о деньгах, о том, где нам найти деньги, чтобы противостоять АВЕ. Вот.
1: Поэтому... они же вроде и дали нам денег, вот сейчас кредит, это же вот...
0: Кредит, Саша.
1: Да.
0: Кредит. Ты знаешь, как кредиты даются, там написано все, что мы купили уже, и... Потом этот кредит, это же... Что это? Это мизер, это вообще ничто. Нам нужна машина, которая будет черпать деньги из мира, принадлежащего практически сегодня АВЕ всего, и заставлять эти деньги работать на нас. Заставлять... Эти деньги будут приходить в Центр мировой свободы, где будет самые лучшие условия созданы для мировой преступности, для людей нестандартных, неординарных, которые, может быть, являются изгоями у себя дома. Вот. Мы должны создать им все эти условия, потому что это будут центры свободы, центры моды и центры, куда потечет капитал, так или иначе, не попавший или украденный у АВЕ, или не попавший в зону его, так сказать, действия. Вот. Поэтому я бы ввел мораторий на все разговоры о духовности сегодня. Когда...
1: Ну, тут есть, извините, Ян
0: Надо
1: Гусевич,
0: считать
1: есть...
0: деньги на снаряды.

0: Один момент, касающийся духовности. Все-таки дело в том, что все духовные люди, как ни странно, они относятся друг к другу, то есть к братьям своим по духовности, с неким недоверием, подозрительностью. И, ну, заметьте, что никогда так не бывает, что два умнейших человека, чтобы они испытывали друг к другу взаимные симпатии. Как правило, где-нибудь да разосрутся. Поэтому духовность здесь весьма важный фактор, потому что глядишь...
1: Я не хочу говорить о
0: том, начнут делить между собой роль лидера вот эти три, так скажем, консолидирующихся... три консолидирующихся единицы — Китай, Индия, да, и Россия.
1: Ну, Китай, кстати, с Китаем история не так проста. Вы знаете, Александр, что... Я недавно встречался с американским одним журналистом, он сказал, что... нас вообще не воспринимает уже давно Россию такой большой, как она указана у вас на картах. И даже вот взять детские компьютерные игры, которые сейчас приходят, попадают в розничную продажу, там уже везде уже давно Сибирь указана как другим цветом, а это не Россия, по мнению АВЕ. Вот. Поэтому Китай, у них в их планах, Китай не наш партнер. В их планах Китай агрессор, который должен оттяпать одновременно с исламом у нас определенные территории и таким образом войти с нами в конфронтацию, в военный конфликт, нам дать второй фронт. Вот. И очень сложно, не так все просто с Китаем. Но без поддержки Китая на сегодняшний день мы не выживем. Нам нужно...
0: Но это вот они же так думают.
1: Как минимум нейтрализовать каким-то образом. Я не знаю, может быть. Там Монголию, полмонголии им отдать.
0: Подарить просто.
1: Да, это к теме торговли родиной. Вот. Вы думаете, почему такой директор Казахстана такой друг наш? Ну, только по одной причине, потому что у него с другой стороны границы китайцы сидят. Вот и все. И что мы можем в любой момент поделить его.
0: Подарить просто.
1: Поделить его с китайцами.
0: Кусочек завода, да, вот этого.
1: Поделить Казахстан с китайцами. Только поэтому он наш директор Казахстана, наш друг.
0: А что мы можем с Индией там? Что мы можем Индии там подарить?
1: Ну, с Индией, мне кажется, там ситуация гораздо лучше. Единственное, что нужно как можно быстрее уладить конфликт индусов с исламом. Опять же. Вот с исламистскими группировками, вот этими сепаратистскими. Поэтому тут...
0: А вот скажите...
1: Как-то нам надо договориться с индусами, с китайцами и с исламом.
0: Мысль такая интересная, вот это, что касаемо вот новичков в НАТО, той же Чехии, тех же, знаешь, вот ваших соотечественников бывших, поляков и так далее. Нельзя ли каким-то образом, ведь они все-таки там новички, то есть они, ну, так их приняли даже в какой-то степени, вот, ну, дабы, ну, навредить, опять же, нам. В целом-то они же не нужны так уж НАТО. То есть...
1: Александр, они сейчас в ужасе. Вот, я могу сказать,
0: вот
1: что...
0: Может быть, на этом мы как-то сможем сыграть.
1: Я абсолютно уверен, что они шокированы происходящим.
0: Безусловно. Вот. Так может быть, сейчас что-то
1: поняли,
0: можно сделать.
1: Поняли, что вступить в НАТО — это совсем... Это даже не то, что вступить в Варшавский договор. Понимаешь, в чем дело? Потому что в Варшавском договоре каким-то образом все равно все-таки русские изначально старались всю грязную работу делать сами. Вот я не знаю, как-то, может быть, это неверно, и, скорее всего, это неверно. Но, с другой стороны, вот быть такими подлыми по отношению к посредникам, по отношению к нашим дистрибьюторам, у нас они тоже были. Вот мы как-то так старались внутри себя, внутри нашей системы пытаться соблюдать правила. А правил не должно быть... Да, мы живем в преступном мире, мы живем... вокруг нас преступники, и мы должны исповедовать двойной стандарт. Правила внутри и никаких правил снаружи. Мы должны улыбаться не союзнику, улыбаться представителю АВЕ, но мы должны знать, глядя ему в глаза, что как только ты отвернешься, мы все равно все сделаем так, как нам нужно. Другое дело, что мы просто попытаемся соблюсти формы, но только такой подход. Все для своих и ничего для чужих. По-другому не выжить. Мы находимся, к сожалению, не в многополярном мире, а в мире двухполярном.
0: Да. кстати, легенда многополярности мира тоже мощная разработка теоретиков АВЕ.
1: Это полный бред.
0: Аппликация мощнейшая. Ян Густович, пожалуйста, более полно осветите вопрос о роли еврейства в АВЕ. Что из себя представляет Израиль в свете вашей концепции? Илья интересуется.
1: Я предлагаю, во-первых, не придавать сегодня, вот на данном этапе, Израилю значение больше, чем Монголии. Не надо говорить об Израиле больше, чем мы сегодня говорим о Монголии. Надо говорить о евреях, учредителях АВЕ, но я считаю, что Израиль не имеет столь близкого отношения, столь глубокой взаимосвязи здесь, ее нет. Вот. Израиль, на самом деле, для нас был, я считаю, для всех выходом, и если евреи, которые считают себя евреями, хотят туда ехать, пусть они туда едут, а остальные евреи, у них судьба складывается таким образом, они... Ну вот тут мы как раз приходим к понятию ЛБН, лица без национальности, которые составляют в основном люди с еврейской кровью. Это особая категория людей, которая сложилась по всему миру. Вот. Соединенные Штаты в данной ситуации можно, уже сегодня выступают как некий кристалл ЛБН. Вот. А так это нация, не нация, даже какое-то странное формирование, оно объединено. Оно, как правило, владеет, занимается профессионально обслуживанием средств массовой информации. Вот. И оно находится под воздействием вот этого самого бухенвальдского синдрома, который нагоняет АВЕ. Ведь именно при использовании этого синдрома АВЕ приходится держать в поминовении ЛБН, лиц без национальности. Лица без национальности, когда они 10 раз в день... То есть во сне, например, просыпаются, подпрыгивают и вспоминают, что где-то, что вчера по телевизору передавали, что есть какая-то лестница в Ставрополе и свастик, например, и есть и что были какие-то эти печки, вот эти вот самые, вот, что был геноцид, Холокост, они вспоминают это и сразу начинают искать причины, которые могут вызвать это вновь. Но на самом деле в России это невозможно, это все понимают. И даже я уверен, что евреи, и ЛБН с еврейской кровью, они в глубине души понимают, что по большому счету русские, они не немцы. У немцев, у них вот остался с древних времен вот этот вот еще католический антисемитизм. Вот. А ЛБН, на самом деле, те из лиц с еврейской кровью, кто чувствует в себе все-таки огромное русское начало, им надо дать шанс. Я считаю, что русская кровь в человеке не должна быть не учтена при определении его национальности. Почему мы, когда смотрим на человека, который наполовину еврей, и которому и так не сладко от постоянно вот этого раздуваемого бухенвальдского синдрома, от рассказов про Холокост и геноциды, почему мы, когда смотрим на него, мы не поддерживаем его? Нужно поддержать ту русскую кровь, которая в нем находится. И мы, как русские, я тоже себя отношу к русским, мы должны дать шанс русской крови проявить себя. Нам нужно сделать так, чтобы... Ну, во-первых, провести национальную реформу. Я уже говорил об этом, что те, кто считает себя русским, должны прийти в нацию, даже имея этнические примеси, и занять в ней место в ее борьбе сегодня. Вот. Тут я говорю о том, что золото, оно без примесей не бывает. Оно может без примесей лежать только в музее в виде эталона. А золото, которое так же, как и сталь, вот, или сталь, даже взять пример стали, он гораздо более актуальный на сегодняшний день, поскольку война. Чем больше добавляешь с добавками, мы можем менять, контролируя добавки в нации, мы можем менять ее, так сказать, ее характеристики. Она может быть у нас более жесткой, более упругой, более хрупкой. Именно такой, какая она нужна вот в определенное время, в определенном месте. Можно, тут опять же встает этот, именно встает глобализм России, ее гигантская территория. Мы можем себе позволить разные распределения русских и разное распределение, так сказать, добавок в русскую кровь. То есть могут быть консервативные территории, вот то, что мы называем Русью, это территории, которые принадлежат русским. Они должны быть обязательно обозначены, потому что мы должны, в конце концов, обрести землю под ногами. Но не бывает так, что, чтобы, понимаете, чтобы даже сделать шаг вперед, нужно куда-то поставить ногу. И вот когда говорят опять об империи, я очень хорошо отношусь к империи на самом деле. Когда говорят об СССР, но не получится так, чтобы был монолит. Обязательно должна быть у нас, должно быть ядро, должна быть Русь, должна быть территория, принадлежащая русским, должна быть Россия, которая принадлежит россиянам, в которые войдут обязательно центры мировой свободы, которые будут контролировать обязательно русская нация. Вот. И должны быть территории ВПК, военно-промышленного комплекса. А вот тут мы предлагаем пойти по английскому пути, потому что надо все-таки, чтобы те люди, которые получили сроки, которые находятся сейчас в местах лишения свободы, внесли свою лепту в службу Отечеству. Я уверен, что сегодня, если бы наша, вот мы в качестве, мы, так сказать, выступали с предложением расположить зоны вдоль чеченской границы в свое время, именно свободные поселения, сделать такой буфер между войсками МВД и чеченцами из, значит, из выразивших желание представителей славянских национальностей, из которых можно набрать из тюрем. То же самое сегодня происходит и Милошевича, и, к сожалению, он не услышит меня, но я считаю, что ему нужно немедленно, поскольку он уже впрягся в это дело, вот в такую ситуацию вошел, ему нужно использовать обязательно сербов, югославов, которые нарушили закон для заселения тех территорий, где мало этнических сербов. Именно так царское правительство ведь поступало в свое время. Поступало, было такое понятие, как ссылка. Это очень умная была политика, если крепостной крестьянин убежал и поселился там, где живет много чеченов и мало русских, или много китайцев и мало русских, завел семью, то ему давали вольную. Вот. Мы выступаем за то, чтобы те, кто находится сегодня в местах лишения свободы, если человек, например, получил 5 лет, но отсидел 3, и от него родилось 3 детей, 3 русских, он должен быть отпущен. Ему должен быть предоставлен шанс воспитывать семью. Я немножко о другом, но...
0: Вот скажите, Ян Густович, как вы относитесь к такой вещи, которая тоже реально существует, это интеграция русских по всему миру. Тем не менее, не обязательно там даже, что это, эти русские имеют все там еврейскую кровь какую-то, но тем не менее. Ведь это же тоже мощная такая своего рода мощная акция, какая-то, может быть, даже никем не направляемая, а может быть, кем-то и направляемая по завоеванию, скажем так, определенных сфер экономики других стран.
1: Я понимаю, да. Саш, это вот тут мы натыкаемся на бездействие РПЦ. Если бы расселение русских по всему миру, я правильно вас понял, вы хотите сказать о том, что можно добиться влияния через наши диаспоры в других государствах.
0: Правильно, да. Да?
1: Вот. Храмы надо ставить, Саша. Но храмы не такие бессильные, как сегодня, а храмы активные. РПЦ очень слабо справляется со своей миссией. Она не активна, она не агрессивна, если хотите. Понимаете, ведь война идет, и церковь должна помогать главному этносу России. А она не делает этого. Я считаю, что мизерный по сравнению с возможностями РПЦ, Русской Православной Церкви, ее действия мизерные.
0: Может быть, это тоже объясняется деятельностью АВЕ, поскольку во многих церквях делается даже европейский ремонт, в буквальном смысле этого слова.
1: Да, я понимаю.
0: Это же тоже определенный политик.
1: Церковь, понятно, неоднородная, и впереди, может быть, там тоже какая-то реформа или что-то такое. Но чем раньше это произойдет, тем лучше. Потому что мощный духовный наставник и, как сказать, опора, точка опоры должна быть у нашей диаспоры за границей.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы Яну Густавичу Бортновскому. Доброй ночи, вы в прямом эфире и так далее, да.
2: Доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте.
2: Я бы хотел, во-первых, поблагодарить вас, Александр, за то, что вы пригласили такого интересного собеседника.
0: Да забудьте.
2: Вот, очень приятно его слушать. Вот, я бы хотел узнать его мнение по таким вопросам. Во-первых, хотелось бы подробнее узнать вот о Первой мировой войне. Вот, вот по второй поговорил уже. Вот, и о войне Севера и Юга в Америке. Вот, что вот это было?
0: Понятно, спасибо. Да, Первую мировую войну вы не затронули.
1: Саш, у меня вообще... Я затронул, но косвенно. Дело в том, что я сразу сказал, что историю... Я не советую изучать историю. Изучайте вчерашний день, но не лезьте в позавчерашний, вы запутаетесь. Поэтому на основании событий, которые произошли вчера, можно сделать любые выводы самостоятельно относительно событий, которые происходили перед этим. Вот, я не хочу говорить об истории. Лучше говорить о сегодняшнем дне, о завтрашнем. Но истории, Саш, ну столько уже говорят везде, что...
0: То же самое, что касаемо вот войны между там, буры, люди со смешной кличкой буры. Еще с ним-то воевали, это просто передел квартиры.
1: Хватит жевать эту жвачку, она уже не сладкая.
0: Ян Густавич, не считаете ли вы это письмецо зачитываю, что в лице Китая мы имеем очень сомнительного стратегического партнера, сокращенно ССП, кстати. Так как его, так как его имперские амбиции, коренящиеся в самом названии «Серединная земля», в обозримом будущем самым негативным образом претворятся в целую вереницу территориальных конфликтов на Дальнем Востоке. Не кажется ли вам, что двум царям на одной горе не устоять? Николай вот волнуется на эту тему.
1: Согласен, Китай непростой объект, непростой. Китай — наша проблема. В любом случае. И тот кусок, который мы им сегодня дали, вот этот вот тот самый легендарный Даманский, который мы бросили в пасть вот этому существу под названием Китай, это не больше, чем маленький-маленький жучок в пасть кита. Или не жучок, а как называются вот эти, которые в море? Планктон. Кусочек. Один планктон. Вот. Поэтому Китай, конечно, не наестся.
0: Не наестся.
1: Да. Но нужно сделать так, чтобы он развернулся зубами от нас. Он должен встать к нам задницей все-таки, в конце концов, повернуться.
0: Подставить попочку.
1: По идее... Нет. По идее, Саш, ну...
0: Я прошу прощения за иронию.
1: В идеале нам сегодня... Вы знаете, как на улице, на уличные драки там... Вот дерутся, и бывают такие ситуации, когда троим приходится вставать спиной к спине. Вот, поэтому у нас сейчас такая ситуация, что, конечно, глаза-то надо иметь на затылке, но нам с Китаем и с Индией необходимо сегодня встать спиной к спине и найти хоть какую-то базу для того, чтобы не оглядываться через каждые 5 минут друг на дружку, а чтобы все внимание сосредоточить на АВЕ, которое, конечно, правильно сказал тот человек, который звонил, оно АВЕ, она планирует конфликт на Дальнем Востоке, и для многих американцев это уже решенный вопрос, который политика занимается. Они считают, что Китай там только шлюзы открыть, и все, и потечет вот эта гигантская масса. Нам наша задача сделать так, чтобы она потекла куда-то в другую сторону.
0: Прорыть канавку.
1: Да, надо всегда показывать, когда люди смотрят по сторонам и думают, где то, что должно стать ихним, надо всегда показывать на жирного дядю, в лице АВЕ, у которого есть все. Вот нечего исламу брать у нас, нечего Китаю брать у нас. И нам у них не надо ничего брать. Нам нужно ограбить АВЕ. Нам нужно жить за счет АВЕ. И паразитизм — это не такое уж их плохое состояние. Быть паразитом за счет АВЕ, создавая прекрасные творческие труды, новые изобретения, чистый воздух, убрав все эти железки из Сибири, куда-нибудь их увезя, спрятав.
0: Туда же, в Китай, сказать, мы, я думаю, можем.
1: Да, все пеньки, все привести более-менее в порядок, где, оградить места, где дикая природа, создать национально-культурные заповедники. Вот, вот, например, у меня очень важный же момент, как решить наши внутренние проблемы с этносами, с, там, например, вот Казань взять, Татарстан и так далее. Это же целая проблема. Тут мы предлагаем два выхода. Либо они получают свободную зону, и в результате нашествия гигантского количества свободных людей полностью растворяется в них, либо они выбирают нашу защиту и становятся национально-культурным заповедником.
0: Снова предлагаю на чуть-чуть прерваться, а затем продолжим. И у нас остается совсем немного времени до конца беседы с политологом Яном Густавичем Бартновским. Пока вот была музыкальная пауза, несколько вопросов, на мой взгляд, интересных пришло. Во-первых, вот такой от человека по имени Харрис. Индия, утверждает он, плохой партнер, потому что всегда была и будет колонией Великобритании. Сентенция такая, да.
1: Да, да, я понял. Во-первых, то, что они были, есть и будут, и не будут колонии Великобритании, это то, что они были и есть. Да, сегодня, конечно, они зависимы от Великобритании. Это имеет прежде всего... Это дает нам возможность четко совершенно утверждать, что они хотят избавиться от этого. Избавиться, потому что тут сталкивается сама идея индийская, которая существует в любом случае, что подтверждено их выступлениями, даже выступлениями в ООН вместе с нами. Вот. Но, как вам сказать, нам надо проще себя вести. Вот всю ситуацию в мире надо решить следующим образом. Надо создать условия для всех, кто находится рядом, чтобы они были более выгодными, чем условия АВЕ. Никакого другого пути нет. Нам нужно сделать тупой прайс-лист, в котором у нас будут, с одной стороны, сказать, то, что мы предлагаем, ну, можно даже назвать это товарами. А с другой стороны, то, что нам надо, и расписать все интересы Индии, все интересы Китая, все интересы Германии, все, что мы можем им предложить. И действовать именно так надо, как на работе. Вот когда вы приходите на работу, занимаетесь бизнесом, сейчас многие вынуждены бизнесом заниматься, вот, вы смотрите там, так или иначе, имеете дело с товаром и имеете дело с покупателем. Поэтому надо войти в это состояние фирмы и бороться за свой рынок. Вот мне кажется так. Ну, вот так вот сразу прятаться. Да, китайцы вот хотят напасть, надо спрятаться. Да, индусы там, это английские рабы, надо спрятаться. Нельзя так. Мне кажется, это все относительно.
0: Не кажется ли вам странным, пишет Илья, что профессиональный антисемитизм живет и процветает на деньги еврейских спонсоров?
1: Да, я считаю, что антисемитизм, он... Ну, тут не то, что прямое, так скажем, вложение в антисемитизм. Я не хочу сказать о том, что антисемитам из различных национальных организаций платят евреи или там АВЕ, так будем говорить, лучше, потому что евреи не самостоятельно в АВЕ, они, я считаю, что больше антисемитов, чем англосаксов в мире не существует. Это нация, которая вообще не считает, она играет на людей, играет на земле, на территории, она не только евреев не считает людьми, она никого не считает людьми, она считает вообще, она и себя не считает людьми, он, в том числе и английская элита, вот когда мы начинаем борьбу против англосаксов сегодня, к этому придет все равно, хватит бороться со следствиями, надо бороться с причиной, вот, мы в первую очередь заботимся именно о самой этой нации, мы хотим помочь ей сбросить вот эту вот элиту, которая ее оседлала, которая распространяет по миру гомосексуализм, презервативы, которая элита, которая уже не может, в которой женщины не рожают, в которой мужчины не кончают, извините. Вот, то есть она такая уже бесполая, эта элита, она приняла такую бесполую форму, полуживую и неспособную к деторождению. Вот, поэтому тут мы должны помочь именно англосаксам в этой, как сказать, тяжелой ситуации. Если сегодня сравнивать, как ни странно, ситуацию нашу с вами и ситуацию простого англичанина, живущего где-то где-нибудь в какой-нибудь... Как у них, какие у них там города, Саш? Не помнишь? Вот где там...
0: Я знаю.
1: Песни вот, они поют.
0: Этот пригород Лондона называется, город такой.
1: Какой?
0: И потом еще Битлз там, где был этот, как он там... Брюссель, назовем его условно.
1: Да, Брюссель, да. Вот, и не надо думать, что англичанин, живущий в Брюсселе сегодня и получает $2,500 в месяц оклад, он счастливее вас. На самом деле нет. Он попал в тяжелейшую ситуацию.
0: Там беда полная.
1: Да, поэтому глубоко несчастные люди, которые...
0: Они боятся на девок, которые смотреть на своих, на английских.
1: Они задавлены полностью, они являются заложниками действий собственной элиты.
0: У них пиво не продают после
1: 11. В конце, и их конец будет ужасен, потому что даже, может быть, более ужасен, чем у немцев в 45-м году, потому что их заставят открывать скважины, их заставят пилить свой лес, их заставят жить в пределах собственных островов.
0: Это знаете, как называется?
1: Их выселят из Евразии, в любом случае.
0: Это называется «папа состарился».
1: Да пусть будет так.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире и так далее говорите.
3: Да, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Хотелось бы вот такое мнение послушать. Мне кажется, ничего не получится, пока на шее в России сидит РПЦ. Потому что, конечно, РПЦ – это рычаг АВЕ. То есть, ну, мне так кажется.
0: Ну, если вы слушали внимательно, Ян Густович отдельно сказал о том, что сейчас в ряды РПЦ внедряется огромное количество, так сказать, свежих сил. Это вот
1: да.
0: Бывшие нормальные люди. Поэтому
1: да,
0: надежда есть.
1: Люди.
0: Спасибо,
1: но,
0: да.
1: Саша, я могу еще добавить немножко?
0: Да.
1: Конечно, вы во многом правы. Правы в своих сомнениях относительно РПЦ, в своем подозрении к РПЦ. Но... Дело в том, что мы не можем сегодня, как сказать, взять и вот начать критиковать вот эти храмы строящиеся, и даже такие большие, как вот Юрий Михайлович нам построил. Вот, поэтому, мне кажется, это просто здесь нужно с маркетинговой, с точки зрения маркетинга подойти ко всей этой истории, и нам будет очень дорого создавать новые формы, новые вот эти вот... новую косметику для нашей веры. Поэтому гораздо проще сегодня, не ломая и не руша, ничего не сжигая, попытаться повлиять на внутреннее содержание нашей религии. И через него прийти к прогосударственной позиции церкви.
0: Вот некто М. Юрченко интересуется, почему мы с вами не рассматриваем аспект внедрения пятой колонны в страны АВЕ для разрушения их изнутри.
1: Понимаю. Значит, пятая колонна. Пятая колонна — это ЛБН, это лица без национальности, это та прослойка людей, которые отторгнуты собственной, так сказать, национально-культурной элитой у себя в странах и, так сказать, повисли между небом и землей. А на сегодняшний день эта прослойка находится под мощнейшим влиянием АВЕ, и мы можем говорить о пятой колонне. Для нас только единственный способ существует. Это, во-первых, избавить ЛБН от Бухенвальдского синдрома. Нам нужно сделать так, чтобы ЛБН начали работать на нас. Потому что это, конечно, в основном продажные люди. Продажные и... Ну, там разные очень люди. И творческие люди. И люди, которые неординарные, которые продажные. Вот, как я уже сказал перед этим. Вот. Но они...
0: Похотливые тут
1: похотливые.
0: Есть.
1: Вот. Надо их перетянуть. Не надо ничего строить. Надо сделать так, чтобы ЛБН, лицо без национальности, начал работать на Россию. Потому что есть такие... Зачем что-то создавать, когда это уже есть? Давайте отнимем. Если у нашего врага хорошие ботинки, а у нас нет денег на новые и нет возможности их сделать лапти, давайте просто снимем с него эти ботинки и будем их носить сами.
0: Правильно, я целиком согласен. Ну что, еще звоночек, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый день.
0: Здравствуйте.
4: А, я хотел бы вас спросить, а вот те банкиры, вся вот эта финансовая олигархия, вот, она является или состоит на службе АВЕ, или нет? Или это, в общем, порождение вот чисто, ну, как сказать, постсоветского строя? Спасибо.
1: Я понял вопрос. Безусловно, все, еще раз повторяю, что сегодня нет денег, которые не принадлежат АВЕ. Таким образом, отсюда делаем вывод, что все, любые наши действия, которые мы совершаем помимо службы и помимо творчества, то есть любой наш труд оплачиваемый, это работа на АВЕ. Вот. Есть люди, которые отказались от этого. Это и наша армия в сегодняшнем состоянии. Вот те вот простые офицеры, которые сидят без денег там около этих самолетов. И, может быть, вот сейчас как раз, хоть сегодня, люди поймут, что зауважают их, что они не зря там сидят, эти ребята, в них ими движет нечто большее, чем какие-то плотские желания простые или желание художника нарисовать картины, стать знаменитым. Вот. Есть и художники, которые рисуют и из последних сил находят деньги для, на краски, рисуют что-то, чтобы прославить Отечество. Не такие художники, как Михалков, который снимает за 45 миллионов долларов фильм. Вот это, этот поступок, не знаю даже, как охарактеризовать сегодня. Просто смешно. Еще бьет ногой потом молодых ребят, которые выразили свое желание нормальным, совершенно историческим способом, исторически оправданным и принятым во всем мире способом. Кидали яйца, это, по-моему, неплохо. И Михалков, если он действительно был бы художником, он бы отнесся к этому вообще это, по-другому, да. Саша. Он давно не художник.
0: Да для артиста это просто праздник какой-то. Вот. Хотя я прошу не делать этого со мной.
1: Да, да, еще,
0: я
1: еще
0: всегда во фраке уже, видите. Я только из-за одежку переживаю.
1: Еще раз напомни мне вопрос, я что-то сбился.
0: А я тоже уже забыл. Давайте другой вопрос уже слушаем.
1: Ну, нет, ну жалко, жалко, там что-то умное спросили, господи.
0: Сейчас, подождите, я тогда вспомню. А, ну вот про олигархию. Ну, в принципе, вы все ответили правильно, потому что все деньги, они так... И что значит порождение постсоветского строя, если постсоветский строй был прямым наследием деятельности АВЕ по логике?
1: Ну получается так,
0: так, да, что
1: конечно.
0: Вы исчерпывающе ответили. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны и так далее.
5: Доброе утро, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые
5: слушатели грецкие. Я хотел пару вопросов затронуть. Первый. Считает ли уважаемый гость, что протокол сионских мудрецов, изложенный Генри Фордом, вот, они как бы лежат в основе деятельности вот этой могучей тройственной организации? И маленькое замечание, второй пункт вопроса, это насчет православной церкви. Так что на соборе в 1490 году было принято решение осуждать ересь жидовствующих, так сказать. И по сей день это происходит в день праздника православия. И я думаю, что церковь весьма активно, я лично сталкивался с этим примером, я видел батюшек, которые явно настроены подобным образом.
1: Я могу сразу возразить, активность Спасибо. Церкви оценивается прежде всего по состоянию нации. Когда у нас рождается по полребенка в семье, когда в Сербии ситуация привела к тому, что у сербов же аналогично, у них тоже православие, у них абсолютно аналогичная ситуация с нами, они вымирают. Они, получилось так, что они не могут даже Косово заселить собственным этносом. Понимаете, в чем дело? Поэтому мы, оставаясь православными, мы можем критиковать. Вот. Дальше. Что касается протоколов сионских мудрецов, прочего, всего, что уходит корнями вглубь истории. Еще раз предлагаю всем сегодня, давайте, чтобы добиться успеха, чтобы добиться победы над АВЕ, давайте сегодня мыслить современными способами. Давайте все-таки... Я предлагаю рассматривать мир с точки зрения борьбы двух фирм.
0: А я вот, кстати,
1: это АВЕ, фирма без человеческого лица. И это мы с вами. Мы должны найти способы уничтожить их.
0: Я еще против драматического искусства, извините,
1: победить.
0: Театрального. Вот.
1: Против театра?
0: Против драматического театрального искусства и против школы Станиславского активно выступаю. Я завтра буду ходить один с плакатом по Новому Арбату, устраивать пикет, дескать, долой школу Станиславского из театрального искусства.
1: Театр — это вообще развлечение элиты.
0: Да, и, в общем-то, ни к чему доброму это не приведет. Ну, давайте последний подводящий сегодня черту под нашим сегодняшним разговором телефонный звонок, если вы не против. Время уже совсем у нас нет. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Ну что же, молчание. Это и была, я думаю, самая такая... Ну, там еще звонят, но я думаю, что я сказал последний. Значит, последний.
1: Да, конечно. Вот. Вы, наверное, усыпили всех своими разговорами.
0: Нет, ну можно. Вот, алло, вы не спите, нет? Алло.
6: Алло.
0: Ну вот, видите?
6: Нет, я не сплю.
0: Да. Ну вот, давайте вы подводите.
6: Я хотел бы вам просто вопрос задать.
0: Давайте.
6: Вопрос такой. Мне не кажется, что вот как бы АВЕ вот состоит из европейских, так сказать, стран, Англии, ну, Израиля и Ватикан. Ну, скорее всего, мне кажется, это борьба России, вот как бы, ну, федерации этой. Вот. И Америки. То есть Америка является как бы главным нашим врагом.
1: Понятно. АВЕ это прежде всего деньги. АВЕ – это деньги, к которым приклеены уже Ватикан, приклеены англосаксы и приклеены евреи. Вот. И что касается... Он сказал что-то...
0: Ну, что Америка – это Америка... главный. Мы же говорили об этом. Не может быть, скажем так, выкидыш, вот абортный ребенок вот, в Великобритании быть...
1: Америка – это то место, куда мы должны бить. Понимаете, то место, которое нам показали, чтобы мы били по нему. Надо бить не по Америке.
0: Потому что
1: по Америке можно бить бесконечно и разбить
0: себе руки. Она большая!
1: Вот. На самом деле нет, Америка это просто инструмент.
0: Ну, это, я бы даже сказал, знаете, как помнится, во время войны мы делали специально искусственные аэродромы, чтобы их бомбили, ставили в
1: огуречном
0: поле.
1: Это отвлекающий маневр.
0: Да. Ну что же, уважаемый Ян Густович, я благодарен вам искренне за то, что вы нашли время и приняли участие в нашей программе. К тому же, я помню, вы выражали сомнения, говорили, дескать, Саня, ну программа-то у тебя молодежная, в основном ее слушают 16-летние люди, любящие клубную музыку.
1: Саша, могу я одно слово сказать? Да? Я хотел выразить спасибо всем сотрудникам ГИБДД, которые участвовали в поимке преступников. Может, это не преступники, но дело в том, что у меня машину нашли, которую угнали 5 лет назад.
0: Да, это правда, факт. Так что еще работают они нормально.
1: Ну, работают, но 5 лет они вычисляли машину, где номер настолько явно перебит, что там вообще даже ребенок увидит. Я не знаю, как этот человек ездил.
0: Может быть, кстати, ребенок и увидел, понимаете. Дело в том, что сейчас берут на службу ГИБДД детей. Просто они выглядят как взрослые люди. Те же усы, те же признаки половозрелости. Но в душе
1: так или иначе, в общем, машину забрал, ее даже не разворовали, удивительно. И в Серпухове, оказывается, очень хорошая милиция, которая не разворовывает машины, которые отобрали у тех, кто ездил на них незаконно. Вот так. Перед тем, как отдать владельца.
0: Спасибо еще раз вам, Ян Густович. Напоминаю, что...
1: Вам спасибо, Александр.
0: Да забудьте. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» был политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Так что спрашивайте эту книгу на прилавках магазинов города, любых магазинов. До свидания.
7: Молвила собачка Монморанси, увидев шапку из меха опоссума.
8: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
0: И у нас в студии Вадим Степанцов, лидер группы «Бахыт Компот», и второй наш замечательный гость, кстати, которым мы обязаны Вадиму Степанцову, это директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыл, Республики Тува, а также он является членом-корреспондентом Академии наук Республики Тува, зовут его Эрбан Ибишевич Гнездо. И первый, наверное, мой вопрос... во-первых, здравствуйте, безусловно.
9: безусловно, здравствуйте.
10: Добрый вечер, доброй ночи.
9: И первый вопрос к Вадиму Степанцову. Чем вызван твой вот такой новый интерес системы образования? Я сразу скажу, что господина Гнездо нам привел именно Вадим Степанцов. Как вы познакомились? Вроде и края совершенно разные. Тут Москва, там почти рядом с Алтаем. И я вижу перед тобой огромная папка, просто набитая всякими чертежами и прочим. Откуда такая новая забота о детях, о подрастающем поколении?
10: Произошло наше знакомство с Ирбаном совершенно случайно. Было это в Париже, возле собора Нотр-Дам, где я прогуливался, значит, вот буквально этим июлем, накануне праздника взятия Бастилии. Вот так получилось, что мы с приятелем, который, собственно, меня туда и взял, мы там прогуливались и стали прицениваться к картинкам, которые продают местные художники с изображением Нотр-Дам, прочих видов Парижа. Ну, как у нас на Арбате, то есть, ну, все то же. Вот. И стали торговаться по поводу картинки. И, значит, торг происходил на английском, потому что французского мы не знаем. Вот, и заматерились что-то, мол, дорого, товарищ. Вот, а он нам по-русски тоже отвечает, ну, как дорого, вот все так торгуют на чистом русском языке. Вот, ну, мы растерялись, уже было, полезли деньги отдавать, и тут Ирбан подходит, говорит, вы, ребята, вы что, это же жульё, слушай, я тут уже месяц на симпозиуме, я знаю же, вот где это все штампуют, давайте, вот там за углом, там нормальные стоят, этот парень, хоть он по-русски не говорит, но он вам продаст уже картинку в полцены. И мы, значит, вот так вот с Ирбаном потом поездили вечером на речном трамвайчике по Сене, там вокруг Сите, там, вот. Потом волшебные совершенно совершали прогулки в Море, такой еврейский квартал в Париже. Поднимались на Монмартр, вот, даже там какая-то стычка у нас с местными клошарами произошла, и где Ирбан себя провел, ну, как настоящий тувинский батыр, он просто всю эту алкашню парижскую, неимоверную, которая хотела вытащить наши кошельки, он раскидал. Вот, ну и, конечно, слово за слово, так сказать, мы были восхищены им, его, так сказать, видением мира, его интеллектом, а тут еще вот такие какие-то необычайные физические достоинства, и стали интересоваться, а что, так сказать, откуда вот этот вот букет такой человеческий, откуда в этом теле, так сказать, такой гладиаторский дух. Вот, и Ирбан нам стал рассказывать просто про свою систему, про свою экспериментальную школу. И настолько это заинтересовало меня лично, что вот уже в августе с группой «Бахыт Компот» мы слетали в Кызыл, и очень неплохие дали благотворительные концерты для тувинских школьников. Ну, об остальном я не знаю, пусть Ирбан рассказывает, потому что мне про свои какие-то там подвиги по поводу благотворительности рассказывать неинтересно, потому что то, что я увидел там, так сказать, те люди, те дети, с которыми я общался, ну, какое-то волшебное и благостное впечатление на меня произвели.
9: Ну, я думаю, что Ирбан Ибишевич, в принципе, наверное, начнет с рассказа о цели вот той конференции замечательной, которая и познакомила вас случайно. Вот. И еще сразу хотел задать несколько такой вопрос. Вы в Париже также были вот в этом замечательном халатике, в такой же вот странной шапочке? Потому
11: безусловно.
9: Что, то есть в Москве это воспринимается, может быть, как-то еще более-менее нормально.
11: Ну, Париж вообще город многонациональный, и всегда приятно и простому человеку, а уж тем более члену-корреспонденту, посетить его, дабы, ну, приобрести какие-то новые впечатления. А что касается цели моей поездки, то действительно, не далее, как в прошедшем июле, была конференция, посвященная подрастающему поколению, и все страны, члены Европейской ассоциации школ, они проводили эту конференцию, дабы не дать, значит, следующему поколению дойти до того, до чего оно может дойти, то есть не дать ему опуститься. И действительно, блуждая по Парижу, так сказать, поскольку те аспекты, которые там затрагивались, во многом были для меня новые, поскольку Европа, как известно, от Тувы находится в 5000 километрах, и наш горный климат, он радикально отличается от вершин Эйфелевой башни.
9: Я вот сейчас листаю у вас паспорт и вижу, что тут написано, вот вы извините, просто я теперь у всех паспорта внимание. Спрашиваю, чтобы каким-то образом, ну, знаете, столько людей разных бывает.
11: Дело вот, в том, да. Что просто сейчас в Туве выдаются новые паспорта, поскольку Тува приобрела статус республики, имеет своего президента. И...
9: А зачем отпечатки пальцев тут на странице? Практически как на автомобильных правах в Непале. Вот на автомобильных правах в Непале.
11: Да. И помимо того, вот обратите внимание на мою фотографию, она на фоне гор. То есть...
9: Вот, кстати, я вижу, то есть это такой объем приданный, вижу даже орла.
11: Дело в том,
9: или
11: что
9: это не орел, а точечка сейчас я соскребу.
11: В Академии
9: наук... Нет, видимо, все-таки, да, извините.
11: В Академии наук мы, значит, проработали этот вот... вот эти вот фотографии, то есть предложили на такой вариант. Почему? Потому что когда человек, который проверяет вас либо на таможне, в частности, вот французские таможенники были крайне удивлены, конечно, видом меня на природе в полной, собственно, своей форме.
9: Извините, я вот хотел еще узнать, тут написано «родился». Самогалтайский район города Ирбана. Каким образом вот вы из города Ирбана попали в Кызыл? И еще такой сразу вопрос. Вот на всех тувинских паспортах нынешних, а пейзаж позади персонажа...
11: Одинаковый.
9: Одинаковый. То есть это какая-то все-таки...
11: Да. Поскольку вот, значит, тут этот... может... Ну, просто если бы пейзаж был разный, то... Тут усмотрели бы элемент сегрегации какой-то.
9: Вот, кстати, ведь это тоже великий момент. Это, я знаю, что именно вы, вот Эрбан Ибишевич Гнездо, в момент решения вот этих вот всех бумажных вопросов, связанных с перерегистрацией граждан, с выдачей новых паспортов Республики Тува, были идеологом и инициатором создания вот такой фотографии. Я знаю, что вот ваша система учебная, она в себе несет некоторые такие эстетические моменты. Вот ведь, вот заметьте, все американцы и прочие, ну, хотя американцы гормональные, и у них расплывается и так все. Вот. Но, с другой стороны, очень вольно себя ведут на фотографиях, паспортах. У них улыбчивые лица. Вот. А стоит посмотреть на наших граждан.
11: Бдительный взгляд.
9: Бдительный. У кого?
11: У тувинцев. Это вызвано тем, что человек в момент нахмуренности лица, он отражает все свое внутреннее состояние. То есть опытный взгляд, поскольку все, так сказать, постовые и таможенные службы Тувы проходят психологическую подготовку в одном из институтов нашей академии, вот, они способны на взгляд по фотографии определить, в общем-то, внутренний мир носителя этого паспорта и выявить, так сказать, заранее, благонадежен он или нет.
9: Угу. Понятно. Вот Вадим мне рассказывал практически перед вот выходом в эфир с удивлением, что дети в Туве теперь ходят именно вот в вашу экспериментальную гимназию, начиная с 3 лет.
11: Да.
9: Вот. С какой целью это делается? Потому что вот здесь, Вадим, ты говорил, что совершенно не понимаешь, зачем это нужно, потому что они там же все в сугробах постоянно. Вот.
10: Нет, я не говорил, что я не понимаю, зачем это нужно. Я привык воспринимать мир и его явление социума как данность. И я думаю, что если ребенка с 3 лет вовлекать в образовательные аспекты, так сказать, воспитательные, то все равно 3 года уже упущено, да, как говорили древние, не помню, кто автор этой притчи, когда какая-то мамаша, ну, древняя еще с греков притча, приводит своего ребенка к философу, к Платону или к Сократу, неважно, вот, и говорит там: «Отче, товарищ дорогой, а вот дитё подрастает, когда начать воспитывать?» Он говорит: «Сколько лет вашему ребенку? 2 года». «Вы упустили 2 года, мадам». так и сказал. Вот, поэтому с трех лет это, в общем, даже поздновато, наверное. Но, с другой стороны, конечно, невозможно вот просто так вот ребенка отлучить от груди и кинуть его вот в общий котел, в общий кагал. Должно же пройти какое-то время для там, кормления, для того, чтобы ребенок научился ходить, прорезались зубки у него хотя бы. Вот, и тогда уже обучать его всему. Так что три года – это оптимальный срок для начала образовательных программ.
9: Ну, а как ты считаешь, правильный ли подход вот в тематике Эрбана и Бишевича «Гнездо», касающийся возвращения от старой преподавательской системы, это когда отдельно были классы для мальчиков и для девочек. То есть, может быть, в дальнейшем, я уже слышал от вас уже это, Эрбан и Бишевич, что вы собираетесь в дальнейшем разделить вот свою эту гимназию, эти классы на две гимназии. Да. Одна для девочек, другая для мальчиков. Вот, а насколько с точки зрения вот, и Вадима Степанцова, и с точки зрения господина Гнездо, это, ну, с точки зрения господина Гнездо, понятно, поскольку он идеолог этого, то нам бы хотелось просто услышать ваши какие-то совсем веские аргументы и, скажем так, результаты маркетинга. А вот с твоей точки зрения, как
10: ну,
9: это?
10: Я считаю, что это не только правильная система, это веками выверенная система. И более того, мне очень приятно удивило, что в уже таких, ну, скажем, в начальных и старших классах этой гимназии, вот примерно с того момента, когда ребенку исполняется 6 лет, это когда, значит, по нашим там московским меркам, да, он должен только-только пойти в школу. Вот уже с этого класса на каждом уроке присутствует вот, отставной военнослужащий, так сказать. Вот, и зашаливших детей, как в старые добрые времена, как вот в революционной России, бьет линейкой по рукам. Это очень правильно, я считаю. Это педагогический эффект вот этого битья линейкой по рукам, он настолько велик, но... И что удивительно, ребята это воспринимают, ну, как должность. То есть есть такое изначально уже выраженное, так сказать, ну, ролевая игра, это называется в психологии. Они понимают, что они в роли учеников. Вот, и что, в общем-то, там они могут так чуть-чуть пошалить, побыковать, так сказать, но не более отпущенных пределов, так сказать. Каждый сверчок знает свой шесток. Вот когда станешь учителем, тогда быкуй во все, говоря там по-нашему. Вот, и...
9: А в женской, в женских классах тоже стоит отставной военный? Или все-таки к девочкам-школьницам отношение помягче?
10: Ну, девочки-то, они более осторожно себя ведут, в общем-то, так сказать. И, как правило, с ними инцидентов не бывает. Вот только-только началась там у них в гимназии эта система разделения по половому признаку. Вот. С девочками всегда проблем меньше, особенно в тех школах и в тех классах, где дисциплина поставлена на хороший уровень, а там она поставлена. Мне это очень нравится. Я очень жалею, что меня в свое время, так сказать, и моих однокорытников вот, в моей школе вот, мало секли линейками, потому что... Моя жизнь, так, класса после восьмого, она могла бы пойти круто, так сказать, по ниспадающей. Вообще у меня класс такой, я учился со второго по десятый класс в городке Узловая Тульской области. У меня где-то человека три уже, так сказать, спилось и умерло из класса, значит. Человек шесть отсидело, там, от одной там, до трех ходок все совершили. Вот. Причем, ну, такая гнусность какая-то, хулиганка, там, кого-то пырнули ножичком на улице.
9: Обычная бытовуха, собственно.
10: Да, только трое там ребят из класса, я там и еще... Еще двое какие-то получили какое-то долженствующее образование, да, ну, я вот пошел там по литературно-рок-н-ролльной части, а вот там Леша Кащенко и Славка Мичурин, вот они инженеры. Вот и все. А все остальные очень неудачные. А в принципе все были способные, интересные, энергичные такие ребята.
9: Вот как ты считаешь, вот так, такова печальная участь и низкий процент благополучия вот, выпускников твоего класса, он объясняется прежде всего погрешностью все-таки преподавательской системы или погрешностью общесоциально-экономической системы в то время?
10: Дисциплинарной системы. Я считаю, что в России, во всяком случае, я не буду залезать там, в страны с развитой демократией, вот, должна быть во всех сферах авторитарная система. Вот, начиная с самых верхних эшелонов власти, кончая школами, детскими садами, гимназиями, институтами. Обязательно, обязательно должен быть унтер с линейкой, вот, а кое-где и с розгами.
9: А теперь давай узнаем мнение Эрбана Ибишевича Гнездо. Я все-таки знаю, что по некоторым, опять же, высказываниям, что Эрбан Ибишевич человек очень мягкий, и даже были некоторые моменты, когда он прямо растроган, чуть ли не плакал вот, в споре с тобой насчет линейки.

0: выжигают половые органы. Вот,
1: сажают на кол.
0: Да, но мы понимаем, что это игра, что это разновидность мультсериалов каких-то. Да, мы же не запрещаем детям маленьким смотреть мультфильмы про то, как мыши, там, злобные мыши, поджаривают каких-то вот не понравившихся им кошек, или, да, там или выдирают Элена, у них усы и так далее.
1: Или «Элена, ребята», сериал, вот. Тоже мы не мешаем смотреть.
0: Да.
1: Что, в общем-то, тоже несет явно отрицательное.
0: Хотя я считаю, что лучше бы, конечно, этих мультфильмов детям не показывать изначально.
1: А вот, кстати, я знаю, что в этом вы с Урбаном Ибишевичем целиком сошлись, что практически инспекция, проводимая, по-моему, раз в месяц, да, у вас обходят ваши инспекторы гимназии, квартиры, где живут дети, и в случае наличия телевизора или вообще любого такого
2: средства
1: массовой информации, практически ребенок исключается.
2: Допускаются только два вида газет местных, наших кызыльских, вот. Одна областная, другая, вот, так сказать, по месту жительства районная. Ну, что касается вот все-таки воспитания, да, дисциплины, да. Тут, хоть я, конечно, и плачу, бывает такое со мной, но приходится, так сказать, статистику изучая, приходить все-таки к тому же, что действительно должен человек стоять с линейкой, а подчас даже и с указкой наготове, поскольку особенно вот в классах, где мы учим мальчиков, подчас это бывает, ведь любой замкнутый коллектив, особенно мужской, он подразумевает какую-либо иерархию, и вот все, так сказать, наши усилия направлены на то, чтобы ее избежать. Что же касается классов девочек, тут ситуация несколько иная. Мы ставим там не бывших отставных военных, а служащих вот, прапорщиков из ракетных войск, поскольку в городе Кызыле стоит ракетная часть. Вот, и, так сказать, в плане подработки, поскольку наша гимназия, она, собственно, в Туве наиболее такая респектабельная, и обучение у нас, кстати говоря, платное. Вот, и потом считается престижным, то есть благодаря большой...
1: Извините, да, да. Такой сразу вопрос насчет того, каким образом существует гимназия. Вот я вижу эти замечательные фотографии, вот этот замечательный мраморный зал, бассейн. Вот,
2: мы довели это дело до того, так сказать, применив метод математического анализа, что на сегодняшний момент стало престижным для любого бизнесмена в городе Кызыле, будь то бизнесмена средней руки или же мелкого спекулянта контрабандными сигаретами, стало престижно спонсировать нашу гимназию, поскольку широкая рекламная кампания, которая в местной прессе, значит, проведена.
1: Вот. Простите, что опять вас перевел, но даже и не в местную. Это на прошлой неделе практически всю неделю крутили по нашему, по ОРТ, вот рекламный ролик с вашей гимназией.
2: Там,
1: вашей...
2: там просто была моя фотография крупным планом на фоне строящегося нового корпуса. Действительно, приходится таким образом привлекать средства. Но самое главное, что наша гимназия работает всего полтора года. То есть выпускников у нас еще как таковых нет. Но называйте это феноменом как угодно, но люди стремятся отдать к нам своих детей. И вот, в частности, благотворительные концерты группы «Бахыт Компот», они сыграли в этом, ну, пусть не главную, но одну из ведущих ролей, поскольку мы вообще привлекаем многих исполнителей, так сказать, и современных, и уже почтенных, которые находятся в возрасте, и они считают за честь выступить именно в Кызыле, и не просто на каких-то эстрадных площадках, а непосредственно в актовом зале нашей гимназии.
1: Ну, это вот я знаю, что актовый зал было месяца три назад, сейчас у вас уже концертный зал практически, отдельно стоящее здание. Вот.
0: Да, Аман Тулеев, вот, Мангильды. Да, Мангильды Тулеев, он тоже заинтересовался очень этой системой, этой гимназией. можно по-разному относиться, конечно, к коммунистам, так сказать, и я знаю, что в нынешнем обществе, так сказать, существует такое несколько негативное к этому отношение, но, тем не менее, современные коммунисты, так сказать, не все, может быть, но некоторые, на мой взгляд, они идут в ногу со временем. И вот Тулеев,

0: свою старшую внучку сейчас отдает в эту гимназию. Я слышал, что Явлинский тоже заинтересовался.
1: Да ведь я вот почему и удивился, что шла эта реклама. Даже у нас тут вот на радиостанции некоторые сотрудники собираются в буквальном смысле отправлять своих детей на обучение не в Париж или куда-то там в Лос-Анджелес.
0: Да-да-да, сейчас вот наблюдается какая-то такая отрадная тенденция. Это первое зернышко прорастает. Вот. Но тем не менее, уже все понимают, что западное образование, западная система, это как бы...
1: Изжило себя.
0: Ну, с одной стороны, она что-то дает, но получается отчасти, что не в коня корм, так сказать, а с другой стороны, какие-то приоритеты, связанные с жизнью здесь, так сказать, с российским менталитетом, они утрачиваются, значит, студентами из обеспеченных семейств, да, так сказать. Ну, получается, как это самое, Гоголь говорил, ни богу свечка, ни черту кочерга. Вот, люди очень часто просто сориентированы на западные ценности и, так сказать, уже забывают о России, там, о нашем евразийском пространстве. А вот здесь происходит тяготение, так сказать, к родине, так сказать, к осознанию того, что мы... не просто россияне, так сказать. Мы великое евразийское племя. И это вода на мельницу, ну, очень близкой мне интернациональной евразийской идеи, так сказать.
1: И тут я еще хотел бы перебить и вставить, что любой обучающийся у нас ученик, помимо того, что он имеет в паспорте запись о том, что он россиянин, он еще приобретает, независимо от места жительства, статус гражданина Республики Тула, что тоже достаточно почтенно.
2: Угу. Ну что же, давайте ненадолго прервемся, а затем продолжим наш с вами разговор. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вадим Степанцов и его хороший знакомый, директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыль Республики Тувы, Эрбан и Бишевич Гнездо, совмещающий свое директорство в этой школе одновременно с научной работой в Академии наук Республики Тува. Кстати, как вам совмещается вот эта деятельность? Вроде бы наука и административная должность — это такие разные вещи.
1: Но дело в том, что я консультирую в основном в Академии наук проблемы прикладного характера. То есть, имея большой опыт общения с детьми и беря от них некоторые ценные моменты в их поведении, восприятии мира, я могу смело давать советы в таких глобальных проблемах, как проблемы технического характера, проблемы электроники. То есть, ну, прямо скажем, Тува пока еще не вышла на мировой уровень в производстве, в качестве производства своей промышленной продукции. Но вот благодаря моим советам и консультациям, которые я даю в свободное от основной работы время, вот, ну, правда, консультации платные, надо, конечно, подчеркнуть. Получается так, что совместительство, оно приятно и полезно, то есть...
2: Я хочу напомнить нашим уважаемым: телефон в студии 203-19-22. Несколько позже мы начнем с вами общение в прямом эфире, а также телефон для круглосуточной еженедельной связи с программой «Монморанси» посредством пейджера 956-32-32. Это телефон. И затем вы передаете ваше сообщение для абонента номер 109-279. Еще раз напомню, 956-32-32 для абонента 109-279. Ну и я, наверное, сейчас обращусь все-таки к Вадиму Степанцову, а уже затем к Эрбану Ибишевичу, как к человеку практикующему то, о чем я сейчас спрошу у Вадима Степанцова. Ну, я имею в виду не практикующему то, а практикующему анти то, что я спрошу. Да, а вопрос следующий. Каковы все-таки, на твой взгляд, сейчас самые главные проблемы в образовательной системе вот, нашего государства. Я знаю, что практически всю прошлую неделю ты посвятил объезду школ и в самых отдаленных районах был нашего города, и даже кое-где в области, там к Посадским заходил, вот у селян.
0: В Орехово-Зуево, да.
2: Вот, что тебя поразило, что бы ты исправил, что тебя возмутило там?
0: Ну, как что? Ну, проблема-то у наших школ сейчас одна. Самое главное, это проблема зарплаты, естественно. Вот у меня бабушка в прошлом учительница, конечно. Я не представляю, как бы она сейчас жила вот безо всего. Ну, не отвлекаясь на какие-то там семейные воспоминания. Ну, конечно, проблема зарплат вызывает проблему текучки кадров, так сказать. А все это расшатывает и без того уже не твердые какие-то там устои в педагогике. Даже вот я помню там по своей школе, ну, так хромала у нас изрядная дисциплина. Не каждый учитель, далеко не каждый учитель мог привлечь внимание к своему предмету, там как-то поставив себя с одной стороны, с другой стороны заинтересовав школьников. А сейчас с этим просто беда. И это какие-то редкие подвижники идут в школу сегодня. Вот, это люди просто до безумия влюбленные в свое дело. Но таких всегда во всей эпохе единицы. И этих единиц, конечно, не хватит на всех детей, которых рождается с каждым годом у нас все меньше и меньше. А все это опять-таки увязывается с проблемами там, зарплаты, социальной защищенности.
2: А и, извини, что я тебя перебиваю. Не, может быть, таким образом вот, сокращение рождаемости и текучесть кадров и сокращение этих кадров. И есть вот результат иммунитета взаимного, поскольку вроде детей меньше, учителей меньше. Вроде логика определенная присутствует.
0: Нет, ну, конечно, логика присутствует, но если это сравнивать, скажем, с вселенскими процессами, то нашу страну в таком случае скоро можно будет уподобить красному карлику, то есть, значит, сначала существует некая солнечная система расширяющаяся, потом она постепенно сужается до размеров красного карлика, там, вот, и потом красный карлик, уплотняя свою массу, он превращается в так называемую черную дыру, которая вот, является какой-то такой прорехой в пространстве и во времени. Эти все процессы, конечно, вот, еще будут изучаться и изучаться, но я не к тому. Мне будет очень обидно, если страна Россия превратится в такую черную дыру, в которую потом хлынут сначала, так сказать, вроде бы как счастливые хлынут там китайцы, там лапландцы, вот, африканцы, но они там утонут, потому что черная дыра имеет тенденцию засасывать, так сказать, все, так сказать, поглощать, перемалывать и превращать в ничто, так сказать, в вечное ничто. Вот. А Россия, на самом деле, великая страна, она способна на такое коварство по отношению к мировому сообществу, которому, в общем-то, насрать на то, что происходит у нас сейчас.
2: А вот тут я немножко не соглашусь. Мне кажется, что, предсказывая возможность появления такой вот черной дыры, и произошло определенного такого рода раздробление вот этой дыры на большое количество. То есть, ну, представь себе, одно дело водопроводный кран, а другое дело чайная ситечка. Вот сейчас, по-моему, уже чайная ситечка с точки зрения... Вот,
0: телевидение. Это Антенна 2. Это мои вот. Парижские друзья. Да, вернее, не мои. Как
1: нет, это мои. Да. Мои, да. Это общем, просто да. Дело в том, что канал государственный, президентский, Республика Тува, он действительно называется Антенна 2.
2: А вот в чем причина?
1: Вроде бы. Дело в том, что деньги французские, поэтому, так сказать, а кто платит, тот и заказывает, собственно, музыку. Это достаточно так широко практикующее у нас в республике такая вот, в общем, так сложилось одним словом. А что все-таки касается черной дыры, то тут я согласен, но дело в том, что вот к нам, вот у меня уже обучаются и дети одного, двойня одного африканского президента, вот вновь, так сказать, заступившего на престол. Наверное, многие радиослушатели недавно слышали о том, что это произошло в одной из африканских стран. И, собственно, так сказать, оплачивает он хорошо наши услуги. Но я бы не сказал о том, что мы каким-то образом отторгаем или то, что они захлебнутся. У нас, так сказать, они на хорошем счету, эти дети. Ну, конечно, по цвету они радикально отличаются от остальных учеников. Но отношение педагогов к ним, что самое главное, и как по моему методу, что отношение педагога к ученику – это, так сказать, основа его хорошего усвоения им знаний, и хорошего, так сказать, поведения, и хорошей дисциплины. Так вот, отношение педагогов к ним совершенно адекватное.
2: А что, подают ли сейчас еще в школьных столовых вот такие жирные блинчики на дрожжах с повидлом?
1: Подают. Но дело в том, что, опять же, как я уже говорил, за все надо платить. То есть, если родители платят, то будут блинчики с повидлом. Если платят хорошо, так и с икрой, в общем-то. Мы учитываем особенности национальной кухни учеников. То есть, ну, все условия, одним словом.
2: Практически получается, что у вас даже питание индивидуальное.
1: Конечно, безусловно. То есть существуют врачи-диетологи, передовые, вот выписали недавно из Малайзии, передового диетолога из юго-восточного азиатского региона, который практикует диету на основе морской кухни. То есть специально привозятся такие экзотические для Тувинского края животные, моря, как омар, лангуст. Вот, и, так сказать, был даже смешной случай, когда сын премьер-министра нашей республики, когда ему подали, значит, за школьным завтраком после второго урока целого омара, он пришел, так сказать, в недоумении, поскольку вторым уроком у него была биология, и, как выяснилось, они изучали анатомию рака, и вот буквально, так сказать, после звонка ему принесли целого омара, вот, и вместо того, чтобы его скушать, он начал изучать анатомию, так сказать, на практике. Ну, учительница помогла ему, в общем, все кончилось достаточно благополучно.
2: А скажите, пожалуйста, Рубан Ибишевич, вот по какой причине вы отменили такой предмет, как астрономию в вашей гимназии?
1: Ну, дело в том, что астрономия, она неинтересна сейчас, не актуальна, я бы так сказал, как предмет, поскольку все звезды уже открыты, существуют справочники, в которых любой маломальски грамотный человек может прочитать какие-то основные для себя понятия, узнать из касающихся астрономического мира. А что касается, конечно, элементарных основ, как то, как утверждение, что Луна крутится вокруг Земли, а Земля, значит, составляет серию планет и крутится вокруг, одна из составляющих серии планет, которая крутится вокруг Солнца, это мы, конечно, объясняем нашим ученикам, но это в рамках природоведения. Вот, но если, так сказать, захотят родители за дополнительную плату, вот у нас есть штатный астроном, то есть, ну, как он, в принципе, на окладе только сидит, вот, но выполняет дополнительные функции ночного сторожа, вот. То есть, в принципе, наша гимназия располагает телескопом, но поскольку нет такого интереса среди учащихся, вот, да и родители, собственно, не хотят финансировать эти изучения.
2: Туристам вы даете за деньги, да, посмотреть.
1: Да, ну просто чтобы он сам себя купал, поскольку обслуживание телескопа.
0: Сегодня интерес к космосу, он не сравним с тем, который был в 50-е и 60-е годы. Если тогда, там, я не знаю, на какой-нибудь Сотбисе, там, клочок шерсти, собаки, лайки, там можно было приобрести за какие-то сказочные деньги, вот за которые, ну, которые сравнимы с приобретением вот каким-то американским ювелиром, да, вот этого желтого алмаза, сейчас самый крупный алмаз, да, какой-то там знаменитый на Сотбисе продал. Вот тогда шерстку от Лайки, значит, продавали. То маленький клочок, только маленький, там несколько волосков буквально Хрущев
1: разрешил. Кстати, как выяснилось, по-моему, это была бровь Хрущева самого.
0: Вот. Не, ну это, мне кажется, инсинуации все-таки нет.
2: Потому что был же анализ наверняка проведен, и было доказано, что...
0: И там на Гагарина молились, как на Бога, и даже на Титова впоследствии, но уже на Терешкова не так, конечно.
2: А современных космонавтов никто вообще не знает по фамилии.
0: Климов уже. И Волков нет, уже почему? Так всем скучно стало, потому что вертится, как топчется на одном месте, просто топчется и топчется, топчется и топчется. Уже американцы вынуждены были пойти на такой идеологическо-киношный трюк, так сказать, как показать фальшивые кадры об их пребывании на Луне, конечно, чтобы подогреть как-то интерес налогоплательщиков вот к этим разработкам на чтобы не очень бунтовали рядовые американцы против вот этих астрономических отчислений в НАСА, то есть Национальную ассоциацию, так сказать, исследований.
2: Мало того, вообще, собственно говоря, не секрет, что никаких не было этих космических полетов изначально, и только один был полет, у нас даже была целая передача, посвященная этому, приходил к нам в гости мой хороший старый знакомый, первый в мире грузинский космонавт Туичим Амыкович Пёр, который рассказал, как на самом деле изнутри выглядит космический аппарат. Никаких приборов там нет, там просто три шланга, которые, в общем-то, к причинным местам подводятся, и к, так сказать, мордочке космонавта. Он болтается, как поросеночек, подвязанный подмышками посредине вот этой кабины, абсолютно пустой. Естественно, все управление осуществлялось с Земли. Он прошел верхний слой атмосферы, после чего благополучно, в общем-то,
0: нет, Александр, упал. Не надо путать. Да, есть такие космонавты, так сказать, такие эффективные, как бы, космонавты. Вот, но есть космонавты, которые летают в настоящий космос. Вот, это уже не секрет, конечно. Раньше это было все строго засекречено. Но вот твоему знакомому не повезло. Он попал, так сказать, в отряд фиктивных космонавтов. Хотя там та же зарплата, в общем, там те же льготы. Вот, но...
1: Не, ну, насколько я слышал, что настоящие космонавты сами платят за полет. А фиктивным, наоборот, выплачивают жалование.
0: Ну, я думаю, что особенно в последние годы это стало актуально, не случайно. Сейчас просто лезут в космос в наши корабли, и там и лезут все. Как,
1: то есть даже был, жук, был жаба, случай, да. Что один не пролез, пришлось расширять.
0: Вот и уже то есть для наших, так сказать, для российских космонавтов места нет. Уже продаются места, конечно, тем, кто может заплатить больше. А могут заплатить больше развитые страны, конечно.
2: Мало того, даже ведь был печальный совершенно такой инцидент, когда лук, обычный лук-репей, выращенный на космическом корабле в целях эксперимента, затем был продан в один из крупнейших ресторанов, кстати, богатейших ресторанов того же Парижа, и затем из этого ресторана постоянно стали приходить заказы на него, в связи с чем целый ряд космических крупных экспедиций фиктивно был, конечно, контракт такой, что они летят исследовать что-то там более серьезно. На самом деле просто они выращивали этот самый лук.
0: Ну вот сейчас как бы вот это расследование, касающееся гибели принцессы Дианы, показало, что вот она со своим приятелем...
2: Доди.
0: Да, Доди, значит, и с человеком, который их вез, директором, значит, службы безопасности ресторана Риц, отель Риц, вот, они как раз-то и объелись вот этого лучку космического. Да, сначала, значит, грешили на папарацци, потом вроде как на перестачу алкоголя в крови у водителя, но сейчас уже, так сказать, интерес проявляется именно к вот этим космическим штучкам. Вот. Но я думаю, что на самом деле это опять-таки инсинуация, это очередная попытка западных средств массовой информации или западных спецслужб подогреть интерес обывателя к космосу, чтобы, так сказать, новые и новые деньги, так сказать, налогоплательщиков запустить в космос. Это же сверхприбыли огромные для монополий, которые борются за госзаказ. Ну, не мне вам объяснять,
2: что это. Таким образом, получается, что мы очередной раз убедились в необыкновенной длиннозоркости Ирбана и Бишевича Гнездо, поскольку, исключив такой предмет, как астрономия, из преподавания в своей гимназии, он практически отрезал школьникам, своим воспитанникам интерес к этой области, а значит, и их способность...
0: Наоборот. Запретный плод сладок. Этим самым, это тонкий педагогический ход, этим самым подогревается интерес. И не случайно, поскольку исключена астрономия как обязательный предмет, так сказать, на факультатив, да, астрономический и связанный с ним там, сопредельные дисциплины, там, начало аэронавтики, вот, там, космическая компьютеризация, есть такой предмет, я вот сам компьютером не владею, да, так сказать.
2: Какое ведение? Почвоведение.
0: Космическое почвоведение, да. Луноведение, марсоведение, вот, то есть как бы... Все грунты там с доступных нам планет вот там пытаются изучать. Вот, безумное количество, так сказать, учеников рвется на эти факультативы. А факультативы это уже за отдельную плату идет.
2: Да,
0: это,
2: безусловно.
0: У нас вообще... Дополнительные, конечно, расходы для родителей, но и прибыль для школы.
1: Ну, у нас вообще, так сказать, откровенно говоря, все услуги платные. Вот, более того, если ученик, допустим, не хочет готовить домашние задания, то вот в нашем штате, ввиду того, что вот вы говорили о том, что в подмосковных и в столичных школах учителя не получают зарплату, у нас ситуация обратная. То есть у нас зарплату выплачивают регулярно, и существуют широкие возможности для подработки. То есть если ученик не в состоянии, либо же не готов, значит, сделать домашнюю работу, то существует... учителя, которые за дополнительную плату осуществляют, значит, его домашние задания, либо же, так сказать, занимаются с ним после уроков, в результате чего общий образовательный уровень ученика, естественно, достаточно высок по сравнению с лучшими российскими и подчас даже зарубежными школами. Ну, конечно, это не дешево, но ведь не стоит ли грустить об этих деньгах, ведь они... направлены на наше будущее. Ведь мы же сейчас все видим, что деньги тратятся, просто выбрасываются на ветер, покупая за те же самые огромные алмазы за миллионы долларов. Гораздо было бы полезнее внести этот миллион вот в нашу гимназию для того, чтобы мы, так сказать, в дальнейшем улучшали и углубляли наши методики образования и тем самым готовили будущих российских граждан на мировом уровне.
3: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: Я напоминаю, что у нас в гостях Вадим Степанцов и член-корреспондент Академии наук Республики Тува, директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыле. Ирбан и Бишевич Гнездо. Мы рассуждаем о образовании, о современном образовании, о его проблемах и о подрастающем поколении, попросту говоря, о грудничках, о детях. Связаться с нами можно круглосуточно через пейджер, номер вот 956-32-32 для абонента 109-279. И также в ближайшее время мы начнем общаться с вами в прямом эфире посредством телефона 203-19-22. Вот сообщение пришло на пейджер следующее. Как в ваших школах, уже видите, сеть получается, как в ваших школах происходит борьба с надписями в туалетах и починка текущих раковин? Подпись Роберт Смит. Хотя я знаю, что он не в Москве сейчас. Но, тем не менее, кто-то подписался, видимо, его именем.
1: Ну, дело в том, что все упирается, опять же, в оплату. То есть существует группа родителей, в частности, упоминаемые выше, Амангельды. Дело в том, что он вот наказал, так сказать, нам в нашем контракте, обусловил то, чтобы его сын посещал отдельный туалет, который, значит, в котором он бы имел право, то есть его сын, расписывать стены, и этот туалет был, так сказать, замаскирован под такой среднестатистический туалет в советской школе с текущими кранами, то есть с унитазами. А вообще все, так сказать, нормальные люди, конечно, хотят, чтобы их дети... Ну, у нас это называется не евро, а Азия-ремонт, поскольку мы находимся ближе все-таки к Дальнему Востоку. То есть краны не текут, конечно. Сантехника вся корейского производства. Вот. А сейчас,
2: собственно, недавно... водопровод-то существует?
1: Дело там в том, что водопровод есть, конечно, обязательно, поскольку рядом находится система озер. Вот мы выезжаем с детьми, так сказать, не я лично, а вот учителя географии выезжают на реки, в частности, на Малый Енисей. Вот, и у нас отдельная, значит, идет труба, то есть своя подстанция, поскольку спонсоры нас не обижают, как я уже говорил. Ну, в общем, все условия созданы. Но, опять же, как я уже сказал, если какие-то особые пожелания, то мы можем и баллончики сами раздавать на переменах. То есть специальные люди, которые маскируются под хулиганов, двоечников,
2: чтобы жизнь не была скучной.
1: Конечно, конечно. То есть, в принципе, при желании можно сымитировать любую ситуацию, вплоть до экстремальной.
0: Ну, вообще, я хотел бы сказать, что в Туве и в сопредельных республиках, на Алтае, в частности, вот я знаю, ну и в Туве тоже, к воде особое отношение, очень бережное. Там кристально чистая вода, и она на вес золота. И эту воду экспортируют в натуральном виде, делают восхитительные совершенно водки из нее, самые лучшие водки именно, так сказать, оттуда. Этой водки можно выпить сколько угодно, в каких угодно страшных природных, хотел сказать, ну, городских условиях, и голова не будет болеть с похмелья, так что... Ну, это не реклама, поскольку я не буду сейчас называть сорта тувинских водок, но рекомендую, хотя я не пью уже давно сам, но люди, которые пьют алкогольные и безалкогольные напитки, произведенные там, это потенциальные долгожители.
1: Я бы хотел все-таки сказать о водке «Кургутук». Это наиболее, так сказать, престижная водка на сегодняшний день. Она выходит с личным клеймом президента. Вот там и мое, собственно, стоит в углу, внизу этикетки, поскольку я консультировал разработчиков дизайна этой продукции. Вот, и тем самым там внес свое имя. А что все-таки касается воды, тут я бы еще хотел дополнить Вадима. Дело в том, что действительно он правильно заметил на вес золота. Но дело в том, что река в Малом Енисее, она действительно весит как золото. То есть это, в принципе, не простая, а тяжелая вода. Вот ученые физики, они меня поймут. То есть ее можно без всякой предварительной обработки напрямую закачивать, в общем-то, в ядерный реактор. И, так сказать, он будет работать устойчиво и продолжительно. Недаром, собственно, первый ядерный реактор, который устойчиво работает и до наших дней, он находится не так далеко, в Челябинской области был, в общем-то, прорыт канал, сейчас уже можно об этом говорить. И вот эта вот драгоценная вода, на которую американцы в период разработки своего ядерного оружия там тратили громадные деньги, у нас просто-напросто течет, так сказать, подставляя кружку, наливая, и атомный реактор будет работать.
2: Мы вот говорили о том, что в вашей гимназии отменена такая культура, как астрономия, да?
1: Да.
2: Вот. А почему у вас не преподается математика? Вот, все-таки немножко мне странно, вот как-то...
1: Ну, дело в том, что сейчас все, конечно, заменяет электроника, то есть... Нет, элементарный счет мы преподаем, но это, конечно,
2: арифметика,
1: но это никак не подходит под статус математики. Математика действительно исключена, поскольку зачем забивать детям голову ненужными цифрами, теоремами? Ведь самые грустные воспоминания человека о школе связаны с, как правило, либо с геометрией, либо с математикой или алгеброй. Вот поройтесь в своих воспоминаниях и обязательно натолкнетесь на вот эти неприятные моменты вашей жизни. Так вот, мы решили искоренить их, так сказать, на самом корню. То есть у нас не преподается ни алгебра, ни геометрия, ни высшая математика. Нет, конечно, если родители захотят, за дополнительную плату существует штат в академии Тувы, поскольку я являюсь ее член-корреспондентом, то есть штат профессиональнейших математиков, которые в течение полутора месяцев сделают из человека, который считает на пальцах или при помощи калькулятора, сделают просто, ну, человек, который может поступить в любое высшее учебное заведение, имея в руках ручку и чистый листок бумаги. Все будет, любые формулы будет знать по памяти, и, так сказать, любое уравнение для него не будет каким-то сложным орешком. Ну, но это, опять же, за дополнительную плату.
2: Вы профессионал вот в своем деле. А мы с Вадимом Степанцовым немножко пошли по другой части. И, тем не менее, я вот считаю, что все-таки математика, ее преподавание, и вот именно те такие факторы насилия, которые все-таки присутствовали при преподавании этого предмета, сыграли какую-то роль вот в формировании характера, ну, по крайней мере, моего. То есть определенные логические мысли какие-то приходят иногда, ну, вот раз в неделю. Вот. А как ты считаешь, вот все-таки, по-моему, это так с математикой Эрбан Ибишевич погорячился?
0: Ну, Александр, вот положа руку на сердце, ты можешь сейчас вспомнить хоть какую-нибудь теорему из тех, что тебя преподавали в школе?
2: Ты имеешь в виду ее содержание?
0: Ну да, я лично помню только одно. При всем при том, что у меня была по математике твердая четверка, я помню из математики только пифагоровы штаны на все стороны равны. И все. А еще помню, великий русский поэт Антиох Кантемир, сын молдавского господаря Кантемира, вывезенного Петром, значит, в 1700 каком-то
1: году. Кстати, его портрет у нас в галерее висит.
0: Да, вот. Он написал бессмертные строки. «Земли в четверти делить без Евклида с мыслим. Сколько копеек в рубле без алгебры счислим». То есть, ну, сегодняшняя цивилизация, она прагматическая такая, очень, где все построено, ну, на голом расчете. Там, может быть, кто-то посмеется над тем, что Эрбан вот все время говорит о том, что вот у нас там все услуги платные, там преподавание платное, но мы поставлены в такие рамки вот этой оголтелой культуры, так сказать, оголтелого голого расчета во всем. И вынуждены принимать эти законы этой игры. А законы игры простые, так сказать. Они базируются, в общем-то, на четырех арифметических действиях. Большего сегодня человеку не нужно.
2: Совершенно согласен. Я, кстати, вспомнил теорему тоже, которую я знал. Это равнобедренный треугольник должен быть симметричным. Или вот что-то из этого связано.
1: Да, это одна из основных теорем, собственно, геометрии, на которой она и стоит. Но дело еще все в том, правильно вот Вадим сказал, что это условие, но относительно оплаты. Дело в том, что не столько даже условия, сколько стиль современной жизни обязывает нас поступать так. Вот мы берем деньги за обучение, но любой человек, любой родитель, который отдает ребенка к нам в гимназию, может спросить нас за некачественное обучение, либо же, так сказать, за какое-то неадекватное отношение к его чаду. И все эти условия оговорены в контракте. Но самое интересное, что все родители наверняка помнят о том, что вот их в школу вызывает директор, либо же учитель, эти неприятные минуты. У нас это тоже практикуется, но опять же за отдельную плату. То есть в качестве создания каких-то дополнительных эмоций тот же, любой из наших, так сказать, клиентов, тот же Амангельды может спокойно внеся определенную сумму, быть вызванным к директору и тем самым получить официальный значит, повод для отсутствия, допустим, на заседании Государственной Думы, либо же, так сказать, еще где-то. И посетив нашего учителя, который будет с ним крайне вежлив, предельно, то есть, ну, там по выбору, либо он вежливо относится и хвалит ребенка, то есть вызывает для того, чтобы похвалить родителей, так сказать, либо же наоборот, он может вести себя достаточно гневливо и говорить, кого вы, собственно, воспитываете, посмотрите, до чего вы довели, поскольку все-таки влияние родителей на воспитание ребенка, оно достаточно велико. Нельзя все списывать на школу, даже и на гимназию, и тем более на платную.
2: Скажите, вот на пейджер нашего номера, еще раз напомню, 956-32-32, для абонента 109-279, ваше сообщение можете передавать. Пришло следующее сообщение. Каково количество учащихся в каждом классе в вашей гимназии? И каково отношение к такому явлению, как репетиторство, то есть индивидуальное преподавание?
1: Ну, у нас по 5 человек в каждом классе. То есть всего у нас параллельных классов до 7. То есть А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Вот. Всего полноценно, значит, у нас 11 классов, согласно школьной реформе проведенной.
2: А кто сейчас учится в 11-м, если всего год гимназии?
1: В 11-м учится племянник одного депутата Государственной Думы, но дело в том, что по условиям контракта я не могу разглашать его фамилию.
2: Понятно.
1: Вот, но достаточно известный человек. И, ну, в общем, это, собственно, не о нем речь. А, значит, учится вот он один сейчас. Вот. Мы ему преподаем уроки восточных единоборств. То есть это один предмет, которому он обучается. Вот. Значит, поскольку Кызыл находится недалеко от Монголии, приблизительно в 200 километрах, вот, и были вызваны лучшие монгольские бойцы, вот, которые проводят с ним, то есть два бойца, которые проводят с ним занятия, обучают его вот классической монгольской борьбе, вот, которая на праздниках, значит, применяется. Этот человек решил посвятить, значит, своего племянника вот именно этому. И, так сказать, там он проходит полноценное воспитание именно вот в этом ключе. Остальные предметы ему не преподаются. Такова воля.
2: Следующий вопрос я хотел бы все-таки задать, наверное, Вадиму Степанцову, как человеку, который имел возможность со стороны понаблюдать за вашей гимназией. Вот вопрос такой на пейджер пришел. Просьба больше информировать о воспитательных методиках в Тувинской гимназии номер 7. Ты вот рассказал о отставных военных, которые были тогда в гимназии. Вот, может быть, твой глаз заметил что-то еще, о чем вдруг неожиданно нам постесняется по какой-то причине рассказать Эрбан Ибишевич. Вот каковы там у них методы воспитания грудничков?
0: Ну, что меня поразило и удивило приятно, то, что, скажем, вот в классах, где обучаются девочки, то есть сейчас там еще не выделена отдельная женская гимназия, вот, из общей. Уже сейчас это будет скоро. Вот в тех классах, где преподают предметы девочкам, преподают немного предметов, но я считаю самые нужные, самые интересные, значит, это языки тувинский и русский, причем преподают вместе одновременно. Вот, и происходит просто на наших глазах формирование нового языка, такого, он и не русский, и не тувинский, но, как ни странно, так сказать, понятен обоим народам, так сказать, и, скажем, человеку, который знает только тувинский или только русский, вот этот вот язык, он доступен, и нормально люди на нем общаются. Но я зациклился разбираться на предметах. Значит, меня поразило не то, что каждый раз, когда какая-нибудь девочка, значит, успешно отвечает вот на вопрос учителя, учительница подходит и поглаживает ее, так сказать, по голове. Ну, чё, это не смешно, это настолько трогательно, это приятно. Вот, и оба, и учитель, и ученик испытывают не просто какие-то приятные эмоции при этом, я думаю, происходит какая-то космическая связь между ними. Вот. Ну, и вообще, эта методика, так сказать, раньше применялась, ну, для, скажем, низших млекопитающих, когда, значит, вырабатывалась система рефлекса. Ну, я просто знаю, я так рассказываю подноготно. Вот, что... Вот помещали белых крыс там в три разные вольеры. Вот, их кормили всех одинаково, то есть освещали им клеточки одинаково, все такое. Вот, но, значит, в одной вольере к крысам ничего не делали, значит, в другой вольере крыс периодически били током высокого напряжения, а в третьей вольере крыс поглаживали. Так вот, в той вольере, где... крыс не поглаживали, крысы вырастали, ну, такие самые тщедушные и маленькие. Там, где их били током, они уже поздоровее вырастали, так покрупнее, помощнее. А вот там, где крыс поглаживали, вот, они были самые крупные, самые упитанные, самые такие розовенькие, счастливые. И вот таким вот образом, методом поглаживания, учитель, я не знаю, как сказать-то, делает, да, так сказать, ну, такую, создает гармоническую атмосферу, так сказать, именно и в классе, так сказать, и при контакте с ученицей.
2: Знаешь, что мне очень понравилось? То, что ты рассказал, вот так, безо всякого давления с моей стороны или с чьей бы то ни было, о все-таки не карательной методике, а поощрительной. Это приятно, но сейчас давайте ненадолго прервемся, послушаем музыку.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» член-корреспондент Академии наук Республики Тува Ирбан Ибишевич Гнездо, по совместительству он директор экспериментальной гимназии номер 7 в городе Кызыле, и Вадим Степанцов, которому мы и обязаны сегодня приходом такого важного гостя. Вы можете задавать нам вопросы по телефону 203-19-22 в прямом эфире, а также посредством пейджера, номер которого 956-32-32, и сообщение оставляете для абонента номер 109-279. И вот пришло следующее сообщение. Какие московские учебные заведения, гимназии, лицеи обучают по тувинскому методу? Можно ли это пронаблюдать в Москве? Кстати, вот я думаю, что Ирбану Ибишевичу это должно льстить, то есть уже тувинский метод, на самом деле-то этот метод называется гнезда в Туве, в самом, да, то есть, да, по методу гнезда учился,
5: спрашивают. То есть даже, да, гнездование просто.
2: Да, вот, ну, поскольку все-таки в Москве вы первый раз, вот, то, видимо, этот вопрос стоит
0: переадресовать. Первый раз надолго, скажем.
2: А, ну, ну, да, да.
5: В этом году.
2: То, да, Вадиму Степанцову переадресуем вопрос.
0: Ну, благодаря тому, что я в свое время обучался в литературном институте на отделении поэзии, вот, я свел Ирбана Ибишевича, значит, с ректором литературного института Сергеем Николаевичем Есиным. Вот, известным писателем, вот, который сейчас занимается такой административной деятельностью. И при литературном институте существует нечто вроде подготовительного отделения, и вот там мы... Ну, как мы, так сказать, я был в роли связующего только звена. Вот там сейчас проводится попытка внедрения тувинского метода, где, скажем, вот все все методики, ну, связанные, скажем, ну, вот с тем, что, о чем мы говорили, поглаживанием, например, какими-то такими другими методами физического и биофизического воздействия на учеников, они потихоньку внедряются. Я же хочу поделиться просто своим опытом, поскольку я попросил, будучи в Туве, попросился в одном из женских классов провести урок литературы. Ну, все-таки образование мне дает такое право. Значит, и я провел серию уроков о русской поэзии Серебряного века. И надо сказать, что несмотря на то, что принято сейчас ругать молодежь, так сказать, как невосприимчивую к искусствам, к изящному, к живописи, к поэзии, что, в общем-то, это не так. И в Туве тем более, так сказать, в гимназии номер 7. Да. Вот, уроки были очень плодотворны, и я, ну, я не знаю, я сбился уже со счета при таком внутреннем моем подсчете количества поглаживаний. Я гладил девочек по головам, по плечикам, вот, и, конечно, мне хотелось погладить другие места, что я себе иногда позволял, нет, я позволял все-таки. Но, как говорит Ирбан Бишевич, все-таки это кое-что можно делать только за отдельную плату.
1: Да.
0: Вот. И за отдельную плату вот я гладил те места у девочек, которые, значит, потом у женщин становятся грудью. Вот. Но поскольку они еще не стали таковой, значит, это было можно. Я вот не преминул воспользоваться этим методом, но надо сказать, что вот сейчас мои ученицы там, они мне шлют письма и спрашивают какие-то, о каких-то изданиях, там, например, Гумилева или там Ахматова, или там Тинякова-Одинокова, поэта, которого мало кто знает и в Москве, поэта Серебряного века, но которого, так сказать, я всячески пытаюсь распространить. Я им пишу, так сказать, все обо всех новинках издательских в области изящных искусств, ну и, конечно же, такую по скриптам всегда пишу, там, глажу вас в тех местах, которых имел удовольствие гладить во время уроков в Кызыле.
2: И у них происходит явно такая на уровне уже
0: потрясающие девочки. Я думаю, что из них вырастет когорта, так сказать, блестящих литературоведов, которые составят гордость нашей Тувинской науки, так сказать, и нашей, и тувинской,
2: да,
0: и мировой. И мировой.
2: Ну что же, давайте, может быть, послушаем, если вы не против, телефонные звонки. 203-19-22 – это телефон в студии. Вы можете задавать ваши вопросы и Ирбану Юбишевичу Гнездо, и Вадиму Степанцову, а также присылать ваши вопросы на пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
6: Алло.
2: Да, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, уважаемый.
6: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
6: У меня вот такой к вам есть вопрос. Будьте любезны, то, что вы все рассказываете, это шутки такие? Это шутка? Или это действительно так?
2: То есть вы имеете в виду последний раз?
6: Ну, может быть, это розыгрыш? Нет, вообще все, вот это не розыгрыш.
2: Ну,
6: вы серьезно об этом говорите?
2: Нет, ну вы вот спасибо вам за звонок. И, да, действительно, может быть, как-то со стороны так это и выглядит.
1: Что любая новая идея, она поначалу вызывает.
0: Ну, Циолковского Константина Эдуардовича воспринимали как сумасшедшего просто.
1: Да, кстати, его портрет у нас тоже в галерее висит.
0: Он был городским сумасшедшим, в нем мальчишки кидали там камнями и там.
1: Ну, а взять хотя бы молодого Ульянова, в него же кидали не только камнями, а вот до сих пор, собственно,
2: разбил. А финская поэтесса Калла Мякиё вообще постоянно ходила с травмой черепа, потому что ее в свое время никто и не признавал как поэтессу, а сейчас ей стоит в центре Хельсинки памятник. В одной руке она держит парусник, а в другой маленького финского воина на коне. Да. Вот, так что здесь... Вот, кстати, пришел параллельный вопрос на пейджер. Это вот именно тебе, Вадим, вопрос. Ваша методика обучения взаимоотношений между мужчиной и женщиной? Привет из Учику Дука. Некоего, не знаю, что это. То есть, это, видимо, такая реакция на твой рассказ о воспитательных методах.
0: Это, я, кажется, догадываюсь, кто это написал. Вот, ну, некоторым образом моя жизнь связана с Узбекистаном и Казахстаном. Когда я был подростком, я проживал в Катакургане, в Учкудуке. Вот, потом, впоследствии, уже когда стал закоренелым москвичом, вот, поехал в Казахстан, где, собственно, один уроженец Казахстана меня спровоцировал на пение, дал, скажем так, путевку в жизнь, так сказать, на подмостке большой эстрады. Хотя тогда это все была шутка. Вот. И, конечно же, в связи с распадом СССР, вот, с обособлением среднеазиатских республик, какие-то процессы пошли, ну, я не знаю, там вот связанные с усилением исламского элемента в этих республиках, не совсем, скажем так, ну, приятные мне, что ли. Вот, но с другой стороны, всегда интересно, ну, как сказать, полемизировать с людьми, с которыми, ну, ты, как бы, так сказать, играл в одни и те же игры, там вот асыки, такая игра среднеазиатская, это когда из костяшек барана, значит, составляется что-то вроде таких городков, значит, они разбиваются и так далее. Вот, и я знаю, что очень... Многие люди, там, скажем, вот, ну, в современном Узбекистане там, или Туркменистане, которые, ну, может быть, проездом в Москве вот услышат нашу передачу, они, конечно, с одобрением воспримут, так сказать, все то, что, о чем мы сейчас говорим. Вот. Но, с другой стороны, приехав туда, они, к сожалению, не смогут взять на вооружение тувинский метод. Да. К сожалению, ну, что говорить, я не хочу говорить о печальных вещах. Я все-таки империалист по натуре. Мне очень жалко распада нашей великой державы, так сказать, что так все произошло. Но я думаю, что свет, который идет из Тувы, так сказать, вот этот свет, он объединит снова нас всех, так сказать. Уже первый шаг.
1: Есть проект наш о том, что Кызыл, в общем-то, будет... Ну, городом-спутником.
2: Столицей культуры новой.
0: Да. А вот, кстати, уже тенденции сближения бывших советских республик имеются. Вот Александр Лукашенко, то есть, пытается, так сказать,
1: Мой хороший друг, так сказать.
0: И, кстати говоря, он тоже своего сына отдает скоро в седьмую гимназию. Да. Да. Вот. Процессы интеграции, они идут, и скоро все будет, как прежде, только лучше.
2: Я вот еще хотел немножко прокомментировать это сообщение на наш пейджер, поскольку мне показалось, в нем есть некоторый элемент укора, дескать, вот. А на самом деле это же очень хорошо, если методика каким-то образом негласна, но тем не менее вот не забывает о воспитании в людях нормальных взаимоотношений полов. То есть не исключено, что это можно делать через какие-то науки вообще неприкладного характера, не относящиеся к этому, например, через вождение автомобиля или через уроки труда. Вот. Поэтому все школьные методики должны рано или поздно каким-то образом подействовать. Но, естественно, лучше положительным образом.
0: Я о своем, конечно, но вот метод поглаживания, он же сейчас применяется не только между учителями и учениками, да, так сказать? Сейчас практикуется взаимное поглаживание девочек и мальчиков. То есть, да, что было в прежних школах? Ну, что мы наблюдали? Ну, как дураки там возились, кидались какими-то чернильницами.
2: Плевались,
0: дергали девочек за косички, да, там, дрались. Ну, ничего хорошего это не воспитывает человеке. А когда вот так вот внедряется метод поглаживания, то есть, если, скажем, в той школе, где я обучался, я вдруг там на глазах у учителя погладил соседку по парте, там, по руке, там, или по плечу, или поцеловал бы в щеку, да, ну, что, меня бы выставили, там, это в лучшем случае, а в худшем, там, ну, родители бы куда-то вызывали, там, чего-то разбирали бы меня на классных собраниях, вот. А здесь воцаряется гармония между полами, то есть, мальчик с молодых ногтей, он приучается к такому галантному, куртуазному отношению к существу противоположного пола.
2: И она, кстати, принимает его поведение как естественное и свойственное. Если потом, конечно, повзрослев, к ней подойти с другой методикой, конечно, она сразу будет понимать, что,
0: конечно,
2: это несколько не то.
0: Так вот, да, я, да, будучи студентом Литинститута, со своим другом, тоже куртуазным поэтом Виктором Пеленягром, мы часто ходили по Пушкинской площади. И обращались довольно галантными речами к девушкам, сидящим на скамейках. Ну, предлагали им какие-то такие доступные студенчеству развлечения. Ну, в большинстве случаев реакция была такая, ну, «Любина, сходи мимо», да, как в Одессе говорят. То есть, давай, пацан, топай, откуда пришел. Очень редко в девочках, воспитанных прежней системой, остается что-то такое живое, что при первом, в общем-то, таком невинном контакте, да, не заставляет ее послать там мужчину куда-то подальше.
2: Да, и, кстати, тут получается тем, что вот, послав вас вот с вашим другом тогда, они, в общем-то, думаю, узнав об этом, сейчас весьма-весьма пожалели, ну, бы, даже
0: очень
2: вероятно.
0: Жалеют, конечно, очень, да.
2: Ну, давайте обратимся к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. Звоните,

0: и травму получили. Вот хотелось бы узнать, Ирбан Ибишевич, как он все трудности преодолел.
1: Спасибо, спасибо. Действительно, я тоже читал эту заметку. Кстати, она была опубликована в одной из центральных московских газет. Вот, перепечатана в сокращенном виде.
2: «Коммерсант Дейли».
1: По-моему, да. Да-да-да, точно.
3: Тувинская газета «Знамя Тувы». Но дело в том, что наш радиослушатель немножко выдумал там некоторый эпизод. То есть предложили ввести уроки физкультуры не во всех школах, а только в нашей 7-й гимназии. То есть это наказ президента. Дело в том, что, как я говорил, уже его ребенок и дети его родственников тоже обучаются в нашей гимназии. И поскольку, чтобы его не обвиняли в таком протекторате нашей гимназии, он обращается как бы к нам через средства массовой информации. И вот в этой статье как раз он обратился к нам, призвал ввести как основной метод обучения физической культуре, вот метод, так сказать, овладевания верховой ездой. Действительно, я попробовал. Дело в том, что я-то с детства, собственно, на конях. Вот, и немало их...
2: Ирбан мастер вольтежировки, да, он так скромничает.
3: И все дело в том, что я так как бы к коням-то отношусь.
2: И он, кстати,
3: спокойно
2: возглавляет национальную команду пола.
3: Бурят-монгольскую сборную.
1: А, по конскому полу.
2: Пола, да.
1: Конное поло, извиняюсь, да, конное поло, да.
3: Дело в том, что как бы я к лошадям-то спокойно отношусь. То есть как только Савраска отживает, я его на мясокомбинат, в общем-то,
1: без зазрения. Я наблюдал сегодня вот вашу сцену братания с арбатским конем. Тут есть арбатский конь. Вот, известная весьма личность на Арбате. Я имею в виду конского пола. То есть это действительно реальный конь. И вот когда мы встречаем
2: лошак.
1: Вот, видите, причем это Ирбан Ибишевич определил практически двумя-тремя движениями ощупывающими. То есть, если бы мне пришлось как-то заглядывать, я уж не знаю, там ложиться под этого коня, смотреть там с помощью зеркал и всяких, то здесь просто пара похлопов по морде, загляд в зубы, поднят, значит, хвост, и все. И сразу так, лошак. Вот, то есть профессионал, действительно профессионал. Но остальные, вот особенно директрисы, там написано, действительно, с коней попадали.
3: Дело в том, что в нашей гимназии достаточно большой штат директоров, как это принято сейчас. Мы не отстаем от азиатской моды. Вот, действительно, у нас порядка 10 директоров. То есть это и коммерческий, и директор гуманитарных предметов, директор по истории. То есть она объединяет как бы всех учителей истории, руководит ими. Вот, и таким образом у нас всего порядка 10 директоров, вот, и среди всех них был проведен заезд на скорость, собственно, кто придет первым к финишу. Вот, ну, победил я, естественно. Вот, это, в этом никто не сомневался. Ну да, действительно, у нас одна директриса, вот она уже достаточно давно работала в Академии наук, сначала СССР, потом вот Российская Федерация, а сейчас она переехала к нам ввиду того, что условия труда лучше и оклад выше. Вот. Ну, а женщина уже достаточно преклонного возраста. Ну, о женщинах не принято разглашать их возраст, но здесь все-таки, я думаю, надо упомянуть, чтобы радиослушатели снисходительно относились к ней. Она, в общем-то, разменяла девятый десяток. Ну, и тут, естественно, все наши ухищрения, значит, были заказаны лучшие дамские седла, но, к сожалению, это не спасло от падения, но мы все предусмотрели и выслали беговую дорожку, по которой она бежала, в общем-то, матами, благодаря которым бабушка, как мы ее ласково в коллективе называем, собственно, не пострадала.
1: Мало того, она еще весьма стремительно, судя по любительской видеосъемке, произведенной на скачках, успела по этим матам бежать какое-то время впереди несущихся сзади лошадок, и пока ее не догадались сдернуть вот за руку вправо. Да, ну давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Будьте здоровы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Валерий.
1: Нет, меня Саша зовут.
4: Ваших гостей. У меня вот вопрос к Степанцову, к Вадиму.
2: Да-да.
4: Я вот сейчас слушаю вас очень замечательно и нашел тут сборничек, и стишок один ваш нашел, и там вы пишете, значит, как раз вы про свою методику тут там пишете. Это
2: про талантную, да.
4: Собачки называют.

0: выходили, ну я не все читаю, а так отрывками, выходили с ними вдоль платформы, мимо пролетали электрички, я глазами трогал ваши формы, ваши бедра, плечи и косички.
1: Да-да.
0: То есть вы уже тогда, вот давно, это какие-то 80-е, конец 80-х, наверное, уже тогда задумались над своей методикой, да?
1: Ну, я ее только предугадывал, как блок «Предчувствую тебя, года проходят мимо». Это он о Любови Дмитриевне, кажется, писал. Вот так же я, наверное, в те годы предчувствовал появление в моей жизни такого замечательного человека, как Ербан Бишевич. И все то, что я смутно выражал в своих стихах изящных и галантных, и в своих песнях более таких развязных, все это неожиданно нашло воплощение вот в такой научной педагогике. И поверьте мне, это бесконечное счастье, бесконечная радость жить в атмосфере, пронизанной поэзией, пронизанной любовью, любовью ко всему прекрасному. А самое прекрасное на этом свете, это, конечно же, барышни.
0: Вадим, говорить, да. А где можно ваши сейчас стихи-то вообще купить?
1: Можно купить в книжных магазинах, например, на Новом Арбате или в Библиоглобусе. Вот.
0: Да что-то незаметно как-то.
1: Нет, они появляются периодически, но их разметают, эти сборники. Вот. Появился недавно сборник избранной прозы Ордена куртуазных маньеристов. Вот. Но если вы хотите вот так вот прямо, не то чтобы сию минуту, но вот...
2: В Кызыле, в каждом книжном магазине.
1: Орден куртуазных маньеристов совместно с группой Бахыт Компот проводит сегодня уже, в воскресенье, да, в 17:00 в Большом зале Политехнического музея расширенный концерт, так сказать, благотворительный. И там будут в большом количестве представлены все наши сборники.
0: Старые, новые.
1: Да, совершенно верно.
0: А расскажите про орден. Там кто сейчас у вас?
2: Спасибо за звонок.
1: Да, ну, про орден. Значит, ну, помимо действительных кавалеров ордена, то есть поэтов, которые пишут стихи такого определенного жизнеутверждающего склада, вот, к ордену примыкает институт послушниц, куда отбираются девушки, прошедшие некие параметры, соответствующие неким параметрам, вот, но не только внешним, но и, так сказать, внутренним. Они должны очень хорошо разбираться в изящных искусствах и беззаветно любить поэтов ордена куртуазных маньеристов. А помимо этого, среди самых достойных людей, проживающих, так сказать, в этом пространстве, мы отбираем фамильяров. То есть фамильяры — это почетный тайный член ордена куртуазных маньеристов. Вот. И среди них есть, ну, и бизнесмены, которые не совсем погрязли в цифире, не совсем утрачены для человечества. Есть художники, композиторы, есть вот один покамест, но...
2: член-корреспондент.
1: Да, не надо так сказать, величайший педагог нашего времени, гораздо более великий, чем Сухомлинский.
2: Семашко.
1: Да, и все прочие. Это Ербан и Бишевич «Гнездо».
2: Ну что же, следующий телефонный звонок.
1: Да.
2: 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте. Вы знаете, я несколько раз слышал вашу передачу, и, честно говоря, она хороша. У меня есть к вам одно предложение. Я полагаю, что вот из одной передачи там был очень интересный момент. Ваш коллега, по-моему, он сегодня в эфире, он рассказывал о выведенных, так сказать, вагинальных ежиках. Так вот, не могли бы вы там в своем этом Урюпинске, или как называется ваш городишко там, в Туве, не могли бы вы в качестве поощрения своих учениц ну, хотя бы на Рождество или на 8 марта выдавать по такому ежику ученицам. Спасибо за внимание.
2: Спасибо за вопрос. Но тут, наверное, я отвечу себе, что вот почему именно сейчас в 2.49 на меня снизошло некоторое спокойствие. По-моему, мы спасли некоторое количество грудничков от разрывания их на части тела где-нибудь в Измайлово. Давайте следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: А вот я не очень хорошо расслышал, вы вот учились с Виктором Пелевиным вместе? Или это другая фамилия?
1: С Виктором Пеленягры, но Пелевина я тоже знаю.
4: Вот. А вот про Пелевина можете рассказать что-нибудь интересное?
1: Могу.
2: Спасибо, спасибо за звонок.
1: Могу, значит, у него 6 пальцев на руках. Вот, значит, глаза совершенно остекленевшие от пьянства, но при этом он, конечно, безумный талант. Вот я его еще знал в те времена, когда он был более живым, подвижным, таким мобильным молодым человеком. Работал он в издательстве «Мир». Вот это не тот «Мир» там советских времен, а, так сказать, ну, другое образование. Они потом переименовались. Издательство существовало при Литинституте какое-то время. А вот надо сказать, что тогдашнее творчество Пелевина мне не очень нравилось. Несколько это все было как-то стеклянное, литература для литературы. Но то, что он пишет сейчас, конечно, это просто здорово. Вот такие романы, как «Чапаев» и «Пустота», например, это великие достижения отечественной классики. Но вот между тем, да, человек, конечно, очень экспериментирует со своим здоровьем, к сожалению. Но организм его стоек, и благодаря тяжелой воде, экспортируемой из Республики Тува, ему удается держаться на плаву, так сказать, держать себя в хорошей форме. Вот, время от времени, выходя из запоев, заниматься ушу. Вот, и даже появились такие, ну, хорошие симптомы, что вот эти вот лишние пальцы на руках, вот это шестые пальцы, они у него начинают постепенно так бледнеть, вот, атрофироваться, и, вероятно, уже в скорости можно будет произвести операцию по их удалению.
2: Что уже, кстати, хороший тоже.
1: Да.
2: Симптом. Да. Я напоминаю вам, что мы можем также общаться с вами посредством пейджера номер 956-3232, абонент 109-279. И вот следующий вопрос пришел на пейджер. Существуют ли в вашей гимназии какие-либо моральные или материальные поощрения? Подпись «Седой». Я думаю, что о моральных поощрениях рассказал Вадим Степанцов. Это поглаживание. Ну и вообще всякие знаки. То есть я, например, знаю, что делают массаж особо отличившимся ученикам. Ну, а вот что касается материальной стороны?
5: Ну, тут, собственно, как я уже говорил выше, все это делается за дополнительную плату. То есть, если родитель желает, чтобы успехи в учебе его ребенка отмечались, помимо поощрений морального плана, поощрениями материальными, то, конечно, он может предварительно, внеся определенную сумму на счет нашей гимназии, обговорив, за какую оценку или за какое достижение своего ребенка, какую сумму вознаграждению он и получит, так сказать, и все это мы осуществляем. Что касается нашей личной инициативы, то в данном вопросе нет, поскольку ни к чему это.
2: Ну что же, спасибо за полный ответ. И еще один уже телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Говорите громче, уважаемый. Вас крайне плохо слышно.
7: Мне очень понравилось, как вы сейчас ответили на мой вопрос. Вот. И у меня есть другой вопрос. Значит, вернее, даже предложение. Вот вы сказали о разделении вашей гимназии на мужскую и женскую.
5: Да.
7: И я как бы обращаюсь к Степанцову, хочу сказать ему следующее. Вот представьте, Вадим, что вы вот находитесь в комитете комсомола, там находится некая Лола, правильно?
1: Да.
7: И вот вас вдруг резко вот от нее отделили.
1: Угу.
7: Вот вам было весело, весело, весело, угу. И вдруг вас от этой Лолы некоторым образом отделили. Угу. Вот как вы будете себя чувствовать?
6: Спасибо. Спасибо за вопрос.
1: Вопрос, конечно, непростой. Вопрос непростой, потому что то, о чем меня сейчас спрашивали, ну, это как бы сюжет из моей песни, имевший реальную подоплеку. Я действительно состоял в комитете комсомола литературного института, был ответственным по сбору взносов. Вот. И девушка Лола, которую я, опять же, я не знаю, я встречу с ней, могу сравнить только с таким подарком в судьбе, как встреча с Рыбаном Ибишевичем, вот, потому что эта девушка была поистине прекрасной, была, ну, как бы физическим воплощением евразийской идеи, то есть ее мама...
2: Значит, мама латышка.
1: Мама латышка, значит, отец монгол, потрясающей красоты девушка, потрясающего вулканического темперамента. И я не представляю, как это было бы, если бы в те годы нас разлучили. Хотя у меня было много девушек в Литинституте, аспиранток умных, как аспиранток, так сказать, с внешностью манекенщиц, и манекенщиц умных, как аспирантки, и разных других... Но Лола — это было нечто. И вот если, скажем... Сейчас лишить меня возможности общаться сформулировать, я настолько волнуюсь, и с Рыбаном Ибишевичем, и с его подопечными, так сказать, и вообще просто стереть какой-то файл в моей памяти, так сказать, вытереть из памяти вот это вот все, связанное с Тувинской гимназией номер 7, то я, наверное, почувствую себя пустым местом, очень обделенным человеком. И я не знаю, как я буду дальше жить без этого ощущения, без ощущения того, что я причастился чего-то высокого, чего больше нет в нашей жизни.
2: Вадим Степанцов уже уехал, поскольку у него дела, а директора школ и гимназий ночами должны либо отдыхать, чтобы с утра с свежими силами прийти и воспитывать граждан своей страны, либо работать на просвещение своей же просветительской деятельности. Поэтому в гостях у нас, напоминаю вам, член-корреспондент Академии наук Республики Тува, директор экспериментальной гимназии номер 7 города Кызыла Эрбан Ибишевич Гнездо. Вы можете задавать Эрбану Ибишевичу ваши вопросы по телефону 203-19-22, это прямой эфир, и также посредством пейджера 956-32-32. Набрав этот номер, вы можете оставить сообщение для абонента 109-279. Но прежде я хотел задать вам, Эрбану Ибишевичу, вопрос. Почему в вашей гимназии, чуть было не сказал, школе не преподают еще и физику? То есть, ну, математику Вадим Степанцов достаточно так объяснил. Я вижу, что вы сошлись на этой точке зрения. Вот. А что касается физики, почему?
5: Ну, дело в том, что физика это предмет, который в настоящее время не так актуален, как, допустим, десяток другой лет назад. В чем вот это вот неадекватность сегодняшнего восприятия физики? Да в том, что, попросту говоря, никаких плодов в быту она принести не может. Но за исключением того, что печка топится дровами, а горячий кран обычно метится красной точкой. Поэтому мы на педсовете еще в момент выработки генеральной стратегии нашей образовательной линии, решили физику как обязательный предмет не преподавать. Факультативно, конечно, за, опять же, дополнительную плату этот предмет преподается, если родитель предполагает в дальнейшем поступление своего чада в какое-то высшее учебное заведение с обязательным экзаменом по физике, либо же, так сказать, с ее дальнейшим углубленным изучением, то такие услуги мы оказываем, поскольку, опять же, как я уже говорил выше, в нашей академии, где я, значит, по совместительству, так сказать, являюсь членом-корреспондентом физиков, собственно, пруд-пруди, вот, поэтому эту проблему мы решить сможем, но, как я уже говорил, за дополнительную плату. А физика, как и другая, собственно, любая другая точная наука, она в настоящее время не востребована. Гораздо важнее, на мой взгляд, преподавать такую экзотическую, собственно, науку, как спелеологию, то есть гляциологию, изучение пещер, поскольку и горных массивов, поскольку Тува располагается в предгорьях, западных предгорьях Алтая, вот, и там мы можем на таких вот радикальных примерах, как пещера Ундерташ или же гора, самая высокая гора, которая в республике Туве находится, это гора Ак-Дувурак. Вот, можем показать учащимся, собственно, те катаклизмы, которые привели к образованию сегодняшней структуры, вот, структуры поверхности, которые в нашей республике, не без гордости это скажу, на данный момент присутствует.
2: Скажите, вот такая известная всему во всем мире женщина-спортсмен, женщина-альпинист Анна Ильинична Мальчик, которая вот от старости умерла буквально в прошлом году, она покорила самую первую гору, как раз эту Ак-Дувурак.
5: Да, вот. И это было еще в 19-м году. Собственно, тогда, ну, вообще надо сказать, что в республике Тува советская власть восторжествовала только в 21-м году, поэтому восходилось ей на гору-то достаточно свободно.
2: А вот скажите, ходят слухи, что ее чуть ли не правнуки или внучатые племянники обучаются тоже в вашей гимназии, но что, дескать, да, это льготная какая-то программа,
5: да, поскольку дело в том, что они
2: национальный
5: не
2: символ Тувы, ведь
5: да, вот Анна Ильинична финансируется. Мальчик. Вот здесь многие могут меня упрекнуть в том, что хотя она гимназия, в смысле, и самостоятельная, но здесь она все-таки получает бюджетное финансирование, поскольку эти ее потомки, они как бы являются почетными гражданами Республики Тувы, и поэтому в них, в бюджете Тувы, отдельной строкой прописано финансирование в нашей гимназии. Она выбрана, и я не без основания горжусь этим, что именно наша гимназия была выбрана вот в качестве той, того учебного заведения, которому доверили обучение вот этих вот потомков почетной скалолазки.
2: Угу. Вот следующий вопрос, он пришел на наш пейджер 956-32-32 для абонента 109-279. А преподают ли в гимназии номер 7 химию?
5: Ну, дело в том, что с химией тут ситуация несколько другая. В обязательный курс химия входит, но на каком уровне? Да на уровне второго класса средней общеобразовательной школы, поскольку, собственно, более не надо. Ну, достаточно внести, так сказать, знания, просвет в знания учащегося в такой области, как смешивание различных видов напитков, дабы, так сказать, не породить дальнейшее пагубное пристрастие к ним.
2: Или гастрит.
5: Да, да.
2: Что важно.
5: Да, то есть внести ясность в происхождение минералов на Земле. То есть таблицу Менделеева мы изучаем, но дело в том, что не совсем правильно называть ее в нашем учебном процессе таблицей Менделеева, поскольку попросту говоря, это таблица Менделеева составляет приблизительно 280 элементов на сегодняшний день, а у нас это 280 оттенков цветов, да. Вот, и каждый цвет ассоциируется, то есть каждый минерал ассоциируется со своим цветом, и введены, то есть параллель не молекулярная, не атомная масса и не порядковый номер, а вот именно цвет, то есть какой-то минерал, ему дается русское, не латинское название, то есть ну, нефть называют свинцом, уран с ураном, вот, и вот на таком уровне, так сказать, и мы считаем, что этого достаточно. Ну, конечно, если, в частности, Амангельды Тулеевич Тулеев, он попросил, поскольку его племянник, он проживает в Кемерово, то есть это страна, то есть область, регион, который дает уголь.
2: И известь, вот, известь,
5: да, огромное и количество. Поэтому, так сказать, мы привезли огромный, значит, минерал, то есть естественный, можно сказать, самородок угля, вот, весом порядка 3 тонн был привезен специально, вот, и такой же приблизительно сопоставимый по размерам глыбу известняка, вот, и его племянник в данный момент вот проходит эти два минерала, вот, и мы по взаимному соглашению решили, в общем-то, и ограничить его познание, поскольку этими минералами, поскольку ну, собственно, в Кемерово больше и из горной, так сказать, науки знать и больше не нужно.
2: А вот скажите, из центральных средств массовой информации вся Россия узнала о повышении в процентном отношении именно в Тувинской области заболеваемости гастритом. Исследования ученых показали, что это происходит из-за того, что, ну, известно, что тувинцы, они употребляют в пищу серый илистый мох, да. Национальная, да, приправа это... ко всем блюдам. Да, вот да, да. Что из-за того, что этот мох в течение недолгих лет накопил в себе разные радиоактивные вещества, какие-то экологические дела. Все
5: не, вот ну это, тут объясняется все достаточно просто. То есть как раз этот мох, он долгие годы был единственным островком экологической чистоты в рационе. Вот. Но дело в том, что в последнее время и в граничье с нашей республикой Монголией произошли всем известные перемены. Вот. И было осушено озеро Упсунур в Монголии. Да, то есть воды этого озера были повернуты вспять, дабы построить горно-обогатительный комбинат в связи, так сказать, с тем, что в монгольских степях нет другого источника заработка. Вот. И поэтому изменилась структура циркуляции воды вот, в биологическом процессе размножения и жизни этого мха. И ввиду этого, поскольку мох является неотъемлемой частью рациона коренного тувинца, уважающего местные обычаи и традиции, исповедующего буддизм, то невозможность отказаться от такого важного элемента в рационе, и в то же время, то есть были оповещены люди, писал, в частности, Знамя Тувы писал огромные статьи передовые, что вот в связи с тем, что озеро осушено, структура мха поменялась, вкусовые ощущения изменились, но дело в том, что вот, так сказать, народная вот эта вот вера, народные устои, они настолько крепки, что люди не могут позволить себе отказаться от этого. И вот вследствие того, что молекулярная структура мха изменилась, то есть микроэлементы, которые были естественными для него, сейчас приобрели несколько другую структуру. И в связи с этим, поскольку организм был привычен к определенной номенклатуре микроэлементов, а сейчас она поменялась, и вот такие гастриты. Но опять же, у нас в гимназии мы эту проблему мы решили, вот, нашли спонсор, это, вот, значит, было смоделировано на деньги спонсоров такая вот экологическая система, в которой мох развивается нормально и содержит все те микроэлементы, которые должны в нем содержаться, исторически содержались. И вот дети получают полноценный здоровый мох.
2: Вот хотелось бы, наверное, нашим радиослушателям узнать о роли замечательного тувинского буддиста, так сказать, папы тувинского буддизма Шуши Ираклевича Ступени. Вот правда ли, что вы вместе с Шушой Ираклевичем обращались в Академию наук вашу на предмет того, что исчез в водоемах жук Головчун, то есть главный жук, обитающий на сером илистом мхе, и что этот тревожный сигнал поступил от вас, тогда еще молодого, в общем-то, аспиранта, да. Вот, практически лет 10 назад, но никакой не было реакции. Что вот сейчас, опять же, благодаря в основном Шуше Ираклевичу Ступеню и благодаря вот Ирбану Ибишевичу Гнездо, вот, снова популяция жука-головчуна, живущего на сером илистом мху, пополнилась.
5: С жуком-головчуном тут вообще интересная ситуация. Дело в том, что я еще в молодости увлекался энтомологией, поскольку с насекомыми Тува не богата. То есть это практически единственная как бы область животного мира, в которой не богата Тува. То есть во всем остальном в Туве просто, ну, можно сказать, изобилие. Из 10 тысяч видов животных, которые известны, приблизительно 10 тысяч видов, которые известны современной науке, в Туве обитает порядка 8 500. То есть, если взять любой другой регион России, да и, в общем-то, подчас некоторых стран на других континентах, то в пересчете на удельную единицу в Туве больше всех на данной территории видов животных, проживающих совместно. Вот с насекомыми, так сказать, тут в силу горного расположения республики с насекомыми здесь, ну, можно так сказать, беда. И вот действительно головчун, он являлся единственным объектом для изучения внутреннего строения насекомого и такого высшего насекомого, которым является жук. Так действительно, с концом эпохи коммунизма природа, даже и Тувы, несмотря на малый Енисей с его изумительной чистой тяжелой водой, она все равно подрывалась. Накапливались многолетние шлаки, последствия ядерных испытаний из недалеко расположенного Семипалатинска. И все это приводило к постепенному вырождению головчуна. То есть были случаи, что, кстати, вот головчун, опять же, название его, оно сформировалось как в научной литературе только на рубеже 80-х-90-х годов. То есть, когда жук, который поначалу имел нормальное телосложение, то есть, в принципе, он являлся классическим жуком. То есть, имелись и надкрылья, и малые маховые крылышки, то есть о 6 лапках, о 2 усиках, вот, и о 2 глазках. Был классический жук, то есть нормального, как бы, нормальный комплект.
2: Но только вот, там не было зацепок, нужно сказать, да, поскольку это все-таки был водный жук. Такой,
5: да.
2: То у него там были эти ласточки.
5: Да, гребни.
2: Гребни, да,
5: вот, гребни. Гидродинамические гребни, как мы энтомологи говорим. Так вот, на рубеже 80-х, 90-х годов этот жук просто перерос. То есть ввиду того, что стронций 90 накапливался в его тканях и органах, по существу это была уже голова. То есть голова о 2 ногах. Усики рудиментировались.
2: Своего рода такой безмозовый головастик.
5: Да, да. И поэтому мы предложили вот такое вот название головчун. То есть оно закрепилось, потому что истинного, реального головчуна, который был 20-30 лет назад, было крайне сложно найти. Отдельные экземпляры сохранились на реке Хамсыра в Истоке.
2: Да, да, да, да. Но я помню, была целая программа
5: ввиду по трудодоступности, поскольку она находится в крайне тяжелом, трудодоступном месте, очень сложно было добыть.
2: Но такой, зато вот это расположение такой реки Хамсыры, неудобное для цивилизации, для проникновения туда цивилизации, спасло популяцию вот жука-головчуна.
5: Да, ну и не только.
2: Да.
5: Тут я бы еще хотел отметить пример такой небезызвестной рептилии, как малый тувинский крокодильчик. Дело в том, что нельзя, так сказать, его стопроцентно идентифицировать как крокодильчика. Нет. Но его внешнее строение отдаленно напоминает эту теплолюбивую рептилию. Но, конечно, по своей сути он относится пластинчатая иглам, собственно, аксолотлям, да, рептилиям, да. То есть, но ввиду того, что рептилии представлены крайне бедно.
2: Так аксолотли же они вообще для вот территории России, а да. Тува до недавнего времени туда входила.
5: Да, ну вот, она они... сейчас, собственно.
2: Да, а, извините, да, так вот, аксолотли настолько не свойственны. Я даже помню, что вы делали большие поставки вот аксолотлей в, да. для вашего террариума.
5: Да, потому что все-таки детям, ведь
2: без аксолотли никуда.
5: Никуда. А о чем, собственно, ведь мы сейчас говорим, почему мы затронули этого жука и мох, и, собственно, крокодильчика.
2: Реку Хамсыру.
5: Да. Дело в том, что нормальное становление ребенка, а тем более в такой элитарной гимназии, как наша, нормальное становление его как личности невозможно без общения с природой. Почему президент обязал нас ввести коней? Да просто в силу того, что ни один тувинец без коня, то есть тувинец без коня, это все равно, что автомобиль без колес.
2: Или вот просто, что серый илистый мох без жука
5: галчуна. Да, да, поэтому те деньги, которые поступают к нам в виде оплаты за обучение, либо же как спонсорские пожертвования, и вот даже концерт группы «Бахает компот», который она давала благотворительно, мы билеты продавали. Вот. Но, естественно, деньги мы брали себе. Кто-то может нас обвинить в жадности. Да нет. Ну, вот та программа спасения жука-головчуна, она стоит достаточно много денег. И вот деньги, собранные от этого концерта, они весомой каплей влились в тот поток, который способствует уменьшению все-таки головы и обретению жуком его первоначальной, собственно, формы. А потом ведь дети, когда видят, что ихними руками животные из немощного, подчас нежизнеспособного состояния превращается в окрыленную летающую половозрелую особь. Ну, ребенок испытывает такие чувства, которые не сравнишь ни с каким поглаживанием, и тем более уже не сравнишь ни с каким ударом линейкой.
2: Вот на наш пейджер пришло следующее сообщение от Евгения. Налажено ли, спрашивает Евгений, в Туве охрана острожилого иглобрюха и расписного мыслюка? Ну, что касается расписного мыслюка, то я совсем недавно получил информацию через посредством вот, интернета, мы постоянно там сейчас лазим, что, в общем-то, он вычеркнут уже из Красной книги в силу того, что попросту исчез с лица
5: нашей планеты. Ну, не совсем исчез. В республике Тува есть несколько экземпляров, поскольку республика Тува вообще богата, и не только животными. А все-таки, что касается иглобрюха, тут ситуация несколько сложнее. Почему она сложнее? Да дело в том, что этот червь, он обитает-то, собственно, только на японских островах. Видимо, наш радиослушатель слышал звон, да не знает, где он.
2: Понятно, вот. Понятно. А вот что касается расписного мыслюка, тут уж я скажу, я смотрел вот и вне, пока шла музыка, вне разговора, мы разгадывали фотографии, где вот ваша гимназия.
5: Я держу на руках.
2: Именно вот его, и это да. является символом вашей да. гимназии.
5: На гербе гимназии отмечено это животное.
2: Да, вот.
5: То есть помимо моего портрета на коне.
2: Да, и вот рядом вы в руке тут держите да. на поводке да. мыслюка, да. что, кстати, странно, поскольку мыслюк это достаточно дикое животное, чтобы для
5: ну, видите, для того, чтобы дети получили полноценное воспитание, мы идем даже на такие жертвы, как удаление лобной доли мозга, которая вызывает свирепость.
2: У детей,
5: у мыслюка.
2: А, у мыслюка.
5: Нет, ну, к детям мы относимся более ласково, более нежно. Понятно. Мы удаляем, то есть он при нашей гимназии существует очень хороший медицинский мини-центр, в котором родители могут не беспокоиться о здоровье своих детей, то есть полное обследование, помимо всех нам известных с детских пор вот этого медицинского кабинета, в котором кроме градусника и шприца ничего не было. Вот мы решили отойти от этой практики. Нет, ну, конечно, за отдельную плату у нас есть и такой кабинет. То есть, вот, в частности, И Григорий Алексеевич вот попросил, дабы не разбаловать своего племянника.
2: Внучатого,
5: да. Да, он значит, попросил, чтобы медицинский осмотр проходил он в привычной обстановке.
2: В кафелированной комнате.
5: Да, да, безусловно, на клеенчатых, значит, вот... топчинах и как положено. И медсестра соответствующим образом подготовлена. А, вот. А что касается, так сказать, нормальных родителей, то, конечно, они хотят, чтобы их ребенок получил полноценное медицинское вспоможение. Вот. Для девочек у нас существует хорошо оборудованный смотровой кабинет, поскольку становление, превращение девочки в девушку, оно должно сопровождаться хорошей медицинской базой. И
2: должно плюс... быть на глазах у педагога.
5: Да, на глазу... обязательно, обязательно. Вот. И поэтому тут, конечно... Более того, у нас при каждом классе, так сказать, в девичьем крыле существуют такие, значит, медицинские работники подготовленные, которые круглосуточно дежурят. То есть в любой момент, если что-то, не дай бог, мы всегда готовы прийти. То
2: прям сразу, да?
5: Да.
2: Да. Ну что же, ненадолго прервемся. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» член-корреспондент Академии наук Республики Тува, директор экспериментальной гимназии номер 7 города Кызыла Ирбан Ибишевич Гнездо. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Уважаемые.
5: Здравствуйте, уважаемые.
8: Вот, во-первых, спасибо, Александр, за новые музыкальные пьесы. Мне очень понравилось. Вот. И я хотел бы задать вопрос Ирбану Ибишевичу, вот, вернее, парочку даже. Мои школьные воспоминания, лучшие воспоминания, связаны с переменами, на которых мы старшеклассниками бегали за пивком. Ну, или курили в школьных туалетах. Причем, если нас заставляли за подобным занятием, то наказывали нас нещадно. Вот. И мне интересно, практикуются ли вот такие дела среди ваших гимназистов и как вы к этому относитесь? Вот. И сразу, я думаю, второй вопрос, да?
5: Да,
8: да. Вот. Я вспоминаю, что был вот такой предмет, как пение или музыка, я не помню, как точно так называется. Вот. И нас вот первоклассников заставляли петь всякие героические песни, там, про Чапаева, про Ленина и других персонажей. Мне интересно, существует ли этот предмет в вашей гимназии и какие произведения поются вот вашими учениками?
2: Спасибо, спасибо. Интересный вопрос. Особенно вот второй, потому что первый все-таки по наказаниям и Степанцов Вадим как-то рассказал про... Правда, он, видите ли, он не рассказал про карательные методики. Может быть, тем самым как-то не желая вот, не желая каким-то образом вот вас, ну, не то что обижать, а раскрывать какую-то подноготную. Поэтому, с другой стороны, давайте, давайте начнем. Каковы карательные методики в вашей гимназии?
5: Ну, дело в том, что вот про перемены я бы еще хотел отметить. Перемен у нас как таковых нет. Почему? Да потому что у нас нет так называемой рекреации, которые именуют те помещения, которые имеют входы в класс. Дело в том, что каждый класс у нас соединен с столовой. И, как я уже говорил, у девочек еще с смотровым кабинетом, у юношей, значит, с кабинетом физической подготовки. И поэтому после окончания уроков, причем у нас такая система, значит, учителя кончают уроки по своему усмотрению. То есть нет 45-минутной системы со звонком, поскольку звонок формирует в человеке рефлекс, который сопоставим с рефлекторной реакцией собаки Павлова на подачу разряда высоковольтного напряжения в задний проход.
2: Да, то есть, да.
5: Безусловно. То есть здесь мы, дабы не травмировать неустойчивую психику ребенка, вот вспомните свои впечатления от звонка. Когда он оповещает об окончании занятий, то есть тут испытываешь какую-то радость, но в то же время, когда ты побежал за тем же самым пивом и слышишь из близлежащего магазина о том, что уже звонок на урок звенит, и ты чувствуешь себя неуютно и виноват. У нас это отменено. То есть у нас, в принципе, существует свободный вход учащихся во время урока и свободный их выход. А учитель уже по усмотрению, так сказать, по своему может кого-то задержать или же наоборот отпустить. Но опять же, как я уже вот только что сказал, тему, пока учитель не раскроет тему, которую он наметил на свое занятие, учеников он не отпускает. То есть, в принципе, бывает, что уроки длятся по 12 часов, по 14, ну, с перерывами, естественно, на прием пищи, на остриг ногтевых, вот, и, значит, на гигиенические какие-то процедуры. И тем самым мы не отпугиваем ребенка от учителя, а наоборот, преподносим учителя как человек, с которым ученику было бы интересно общаться. Подчас это интересные люди не только внутренние, я имею в виду учителей, но и внешне. Так вот, например, у нас в 7 классе, в 2 классах седьмых А и Г преподает такой интересный учитель, он почетный учитель Республики Тувы, как Ибрагим Иванович Вершов. Дело в том, что человек-то, в общем-то, внутренне особо не примечательный, но дело в том, что вот у него одна нога, вот, и одна рука, но, значит, его на тележке, то есть, в смысле, на его коляске возят, и тем самым он не испытывает какого-то неудобство от того, что не все органы на его теле присутствуют, а наоборот, он чувствует себя совершенно раскрепощенно, и тем самым дети, которых он обучает, могут на практике увидеть те проблемы, с которыми они могут столкнуться в дальнейшем жизни, обретя, допустим, супруга-инвалида, что в последнее время стало модно. Вот таким образом мы знакомим учащихся совершенно разнообразными аспектами будущей подчас нелегкой жизни. И, конечно, за отдельную плату мы можем смоделировать в нашей школе, в нашей гимназии самые экстремальные условия. То есть вплоть до того, что, ну, я опять же не буду называть, поскольку этого человека, поскольку он просил этого не делать, вот, но он попросил для своего внука смоделировать условия учений, которые проходили под городом Тотском в 1954 году. Если вам известно, что во время этих учений был произведен ядерный взрыв, то есть это были учения с реальным применением ядерного оружия. Так вот он, ну, на старости лет, сами понимаете, не все люди в состоянии совладать со своим мозгом. Ну, дело в том, что человек деньги платит, поэтому на какие-то вещи мы закрываем глаза. Так вот, он, значит, попросил смоделировать условия для своего подрастающего внука. Ну, в общем, и смогли мы.
2: Все, телевизионная группа включилась. И мы продолжаем наш разговор с Арбаном Ибишевичем Гнездо. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 в прямой эфир и задавать ему ваши вопросы. Вот, и опять же, посредством вот нашего пейджера, номер которого, я думаю, вы уже все запомнили. Ну, и я так понял из ваших вот предыдущих рассказов, на чем мы закончили, чем объясняется такая несколько странная внешность преподавателей вашей гимназии, в частности, Яна Тимофеевна Железа, преподавательница, как раз вот...
1: Рукоделие,
2: да, произвела на меня очень такое странное впечатление. Ну, действительно, дети привыкают, видимо, и затем, сталкиваясь в жизни с такими явлениями, они относятся к ним. То есть, ну, эти явления их не так ранят и не так затрагивают. Плюс я понял еще, что вы являетесь таким, ну, действительно знатным, я бы сказал, защитником среды и экологии.
5: Ну, я отмечен наградами Республики Тувы, то есть у меня 2 медали. Ну, не будем об этом.
2: Нет, но я даже хочу сказать, что 1 медаль именно Анны Ильиничной «Мальчик». Это такая национальная тувинская,
5: да,
2: награда,
5: да,
2: где,
5: да,
2: запечатлена женская фигурка с Анной Ильиничной. То есть, если рассмотреть, да, под линзы это, то видно, что это лицо Анны Ильиничной, которая лезет в гору. Как раз,
5: да,
2: вот,
5: да, вот я вижу. Это олицетворяет как бы стремление ввысь. Вообще, тувинскому народу свойственно стремление ввысь. Вот, в частности, я надеюсь, что своей жизнью я, собственно, и, так сказать, олицетворяю мечту тувинского народа в светлом будущем. И всячески прилагаю усилия к тому, чтобы это будущее было действительно светлым, потому что ведь воспитание детей — это, я не побоюсь этого слова, первый камень в становлении, в общем-то, нелегкого подчас жизненного пути человека.
2: Да, вот на наш пейджер пришло для вас сообщение. Скажите, как в вашей гимназии борется с прогулами, или же таких проблем не возникает? Подпись «Седой». Действительно, ведь детишки, они же такие сегодня.
5: Ну, дело в том, что
2: раз отошел уже там. Да.
5: Дети, они, конечно, имеют такую тенденцию к тому, чтобы не посещать занятия, но, как я уже говорил, мы строим занятия таким образом, что дети сами заинтересованы. Так, например, уроки тувинского у нас проходят в бассейне. То есть в момент непосредственно учебного процесса и преподаватели, и, так сказать, ученики, они находятся в бассейне, на плаву, так сказать. Кто не умеет плавать, тот снабжен плавсредством в виде пенопластового круга с надписью «Гимназия номер 7», белым по оранжевому. Вот. Ну, тем самым дети получают, помимо навыков разговорного тувинского, еще такие всегда могущие пригодиться на жизненном пути навыки, как плавание брасом, вспоможение терпящему бедствия товарищу, который захлебывается. То есть мы периодически проводим такие мероприятия. Ну, скрытно, естественно. То есть тот, кто у нас не умеет пока плавать...
2: И кролем.
5: Да, безусловно. И тем, значит, кто не умеет плавать, мы периодически вместо привычного ему надувного, в смысле пенопластового круга, подсовываем так называемый муляж, который на плаву держится в течение 5 минут, и через эти 5 минут он, то есть, фактически тянет камнем на дно ученика, и вот, ну, специальные люди стоят на готове, и в случае чего они могут, так сказать, не позволить ему утонуть, и в то же время мы, так сказать, привлекаем учащихся к спасению своего товарища, и тем самым вырабатываем у них навык оказания спасения, в общем-то, на водах. И могу сказать, что вот АСВОД Республики Тувы вот работает с нами в тесном контакте. Вот, в общем-то, так же, как и общество, добровольное общество содействия пожарникам, вот, и милиции. Кружки по интересам у нас тоже в гимназии присутствуют. Да. Так, в частности, в кружке «Юный инспектор ГАИ» мы проводим такие полезные занятия, как обучаем детей переходить дорогу на тот цвет светофора, который наиболее удобен для того, кто переходит. Значит, вырабатываем навыки поведения в городе, в шумном городе. То вот есть у нас смоделирован на территории гимназии, смоделирован проспект. Вот это вот как раз я когда был в Париже, а вот я взял, собственно, центральный проспект Парижа, таком, составил небольшой план и перенес его, так сказать, на землю Кызыла, близкого мне. И там у нас такое же оживленное движение. Вот, специально нанимаются люди, которые имитируют шумную толпу попрошаек, клошаров, которые, как вот Вадим говорил в начале передачи, действительно приставали к нам, было это дело. Вот, и тем самым дети, помимо, значит, формирования у них навыка поведение, грамотного поведения на проезжей части, либо же на тротуаре, получает еще и такой навык, как поведение себя в шумном городе, в частности, поведение за границей. Так, например, вот у нашей рукодельницы железа, она помимо своей прямой функции в качестве приработка с успехом исполняет роль попрошайки-цыганки, которая во время этих занятий пристает к детям с просьбами погадать на руке, либо же дать просто денег на содержание коня. Никакого коня у нее, естественно, нету, вот, но тем не менее, поскольку у нас, в общем-то, дети из обеспеченных семей, большей частью, вот, обучаются, карманные деньги у них всегда есть, вот, и поэтому, значит, ну, а мы смотрим, как, если, значит, железо в этом месяце приобрела что-то новое для дома, мы подсчитываем ее путем того, что мы подсчитываем, мы знаем ее, так сказать, оклад наш со всеми приработками, и высчитываем, дополнительно она заработала или нет, и тем самым мы выставляем ученикам отметки. Если железо купила, вот в прошлом месяце она сумела купить себе подержанный автомобиль «Москвич», вот, и тем самым мы наказали вот одного племянника, ну как наказали, вместо четверки поставили ему тройку, потому что выяснилось, что она смогла таки выцегонить у него некоторую сумму на то, чтобы...
2: На коня.
5: Да.
2: Да. Да. Вот мы немножечко обошли вопрос, который нам задавалось, по-моему, в прошлый раз или в позапрошлый, ну, неважно, наш радиослушатель, о уроках пения. Я...
5: А, да-да-да. Да,
2: если это тоже очень важно. И сразу, если можно, о практике горных лыж. Это вот на пейджер нам пришла просьба о практике горных лыж. Я знаю, что у вас, но только на одной.
5: Да, монолыжа, да, существует. Вот, причем, ну, давайте сначала я о пении, да, поговорю.
2: Пении. Хотя это не совершенно совместимо у вас, но не буду раскрывать.
5: Да, есть, да, да, да. Дело в том, что действительно пение является, именно пение, а не музыка, является важным способом выражения личности. Ведь для того, чтобы убедиться в этой простой фразе, достаточно включить телевизор в городе Москве. Я, включив, был поражен. То есть у нас в Кызыле, конечно, такого безобразия нет. Здесь поют все, кому не лень. Вот. Но, может быть, мой метод уже дошел и на центральное телевидение, тем самым просто, ну, несчастным людям помогает самореализоваться. Вот вчера я просмотрел концерт современной молодежной эстрады. Ну вот, видимо, действительно, мои навыки перенимаются, поскольку... Ну, в общем, что, да, все-таки о своем непосредственном опыте. Мы даем возможность петь сольно, хором, всем по желанию, всем ученикам по желанию. То есть, если человек не хочет петь, а, как правило, каждый человек поет, но дело в том, что он стесняется петь на людях.
2: Да, да, да, да.
5: Вот.
2: Да.
5: Мы создаем ему все условия для того, чтобы... Хочет он петь на людях, пожалуйста. Ну, опять же, за отдельную плату, естественно. Хочет он петь отдельно, ради бога. Вот. И поэтому, так сказать, с пением нет. А что с нет, нет никаких проблем, то есть поют все, кому, собственно говоря, не лень. А что касается монолыжи, да, как наиболее передовой, вот у нас во втором классе, мы с этого сезона, у нас уже снег выпал там в горах, мы практикуем совместные занятия, значит, на монолыжи в плане становления нижней конечности, поскольку мы с физиологами консультировались и выяснили, что по последним, собственно, данным, непосредственное лучшее формирование нижних конечностей происходит у лыжников. Так же самое, как лучшее формирование верхних конечностей у швей, ручной швейной машинки. То есть...
2: Что, кстати, нельзя сказать о велосипедистах и о теннисистах. Вот,
5: как, ну, теннисисты — это вообще отдельная, так сказать, тема. Теннисисты, в общем-то, по сути говоря, занимаются тем, что гоняют воздух. Причем делают это не свойственными человеку легкими, а делают это почему-то руками. Поэтому посмотрите, все теннисисты к 40 годам страдают от легочной недостаточности.
2: А мы, кстати, вот тут наблюдали очень странного человека здесь, вот прямо на улице Новый Арбат летом. Он ходил и как-то рефлекторно махал руками. Причем очень ловко сбивал птиц, другие летающие предметы. Вот, например, во время какая ветер, какая-то бумажка летит.
5: Это так называемый синдром лесоруба. То есть,
2: нет, мы выяснили. Выяснилось, что это теннисист.
5: Нет, дело в том, что синдром. Правильно. Синдром лесоруба. Дело в том, что теннисом стали увлекаться массу, пожалуй, что в последний год-два. А лесорубы, вооруженные бензопилой «Дружба», достаточно давно процветают на территории бывшего Советского Союза. И вот этот вот синдром заведения бензопилы пусковым устройством, он приводит к рефлекторному сжатию руки и последующему отбросу, то есть встряхиванию.
2: Да, да, да.
5: И синдром, он и свойственный как лесорубу, так и теннисисту, то есть симптоматика его и эпикриз, они, в принципе, одинаковые. Но это чисто медицинской проблемы, а что же касается все-таки педагогической, то действительно, вот монолыжа, она оказывает, значит, облагораживающее воздействие на становление как тазобедренного, так, собственно, и голеностопного узлов нижних конечностей. Вот. А совместное распевание каких-либо песен в этот момент спуска с горной поверхности, оно, помимо этого, приводит и к тренировке легких, поскольку сам спуск на монолыжи, он не приводит к развитию легких, поскольку организм не требует повышенного расхода кислорода,
2: замыкается, как
5: да, себе, вот да. У, так сказать, скалолазов там другая ситуация. Но невозможно научить шестилетнего ребенка лазить по горам. Да это, собственно говоря, и не нужно. Не
2: а
5: дай
2: вы
5: бог,
2: пробовали,
5: чего упадет.
2: Да, все-таки? Или это вот...
5: Ну, вы знаете, до того, как мы стали практиковать это.

0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый.
1: Скажите, пожалуйста, вот как обстоят дела с телевидением в Туве? Я имею в виду эротические программы в стиле «Знак качества». Вот доходят ли они туда? Угу. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, действительно, ведь получается так, что, например, учитель, в частности, вот наш Рубан Ибишевич, вот он несет в ребенка доброе и вечное, годами пишет одну детскую книжку, вот. А затем какая-то телевизионная программа одна, она вот это все вечное и доброе в ребенке убивает. Действительно, эротические телевидения, рекламы какие-то.
2: Нет, у нас в гимназии свое телевидение. У нас дозированный подход ко всем современным, если можно так выразиться, достижением. Вот, то есть, конечно, есть какие-то эротические аспекты. Но тут, как
0: извините,
2: они...
0: я еще хотел сказать, что, может быть, вот наш радиослушатель не с самого начала слушал нашу программу. Тем не менее, тогда вот мы говорили о том, что раз в месяц производится инспекция представителями гимназии и квартир, где живут вот эти школьники, вот, на предмет наличия там средств массовой информации.
2: И самое интересное, вот инспекции, вот мы не отметили, хорошо, что вы напомнили, это инспекция отхожих мест, конечно.
0: Безусловно.
2: Потому что как бы мы ни моделировали туалет по воле родителей в месте учебы, все равно исправная туалетная комната дома и соответствующая всем азиатским стандартам, вот, это залог, в общем-то, успешного домашнего воспитания.
0: Вот на пейджер нам пришло сообщение от Евгения. Господа, это серьезно или это такие хорошие шутки, Евгений? Но, Евгений, вот подумайте сами, какие могут быть шутки. Вот одно дело, ребенок с самого детства видит, скажем, чистые пеленки и чистый в европейском стиле или пусть в азиатском стиле, но туалет. То есть как-то стилизованный под бытность, самобытность его народа. Да? Другое дело, когда он видит грязный какой-то привокзальный туалет, без рода, без племени. То есть, да, понятное дело, что ведь акт дефекации так или иначе формирует личность.
2: Очень важный акт. Вот. Мы формируем с трехлетнего возраста, то есть с момента принятия ребенка в гимназию, правильность
0: посадки,
2: Потому что дело в том, что вот на сегодняшний день, и я думаю, что не побоюсь я все-таки этого сказать, это является, ну, становым хребтом, в общем-то, моей вот этой вот системы обучения. Почему? Потому что, действительно, как вы правильно сказали, агдификация – это стержневой элемент.
0: Это, попросту говоря, все. Для ребенка особенно. Да, для ребенка это особенно важно. Ну, давайте обратимся к телефонным звонкам. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Планирует ли, уважаемый директор, просмотр гимназистами фильма «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе?
0: Нет, спасибо. А не планируете, да?
2: Нет. Ну, дело в том, что, как я уже говорил, Тува — республика, которая основная религия — буддизм. Вот,
0: они просто не знают, ученики, кто такой Христос, даже, честно говоря,
2: да, это, ученики, это факт. Да им, собственно, это и знать не надо. Почему? Потому что наша гимназия, она занимается образованием человека.
0: А вот вообще, какое место религии отводится там?
2: У нас только ознакомительное. В нашей программе только ознакомительное.
0: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Хорошо, я до вас дозвонился. Привет вам из Учкудука.
0: Здравствуйте.
4: Жалко, что нет.
0: А это где?
4: Спанцова. Алло.
0: А где это Учкудук?
4: Учкудук? Ну, это в сердце пустыни узбекской. Угу. Кызылкум, Зиравшан, Золото, Уран. Помните, наверное.
0: Ну, последнее мы помним. Урал — это...
4: Уран.
0: Уран.
4: Так, ну, извините, вопрос такой. Да. Даже не вопрос, а пожелание.
0: Да, конечно.
4: Дело в том, что вашего гостя очень хорошо знают там. Есть даже его последователи, которые работают там в школах. И спешу вас обрадовать, там слушают вашу передачу, там самая активная дама есть такая, директриса, по фамилии Чашмах.
0: Чашмах, да.
4: Вот она заставила, значит, всех родителей, школьников скинуться. Они купили подъемный кран Камацу, знаете, такой японский, с передвигающейся стрелой. Установили там тарелку.

0: трубку и принимают вашу передачу. Но поскольку связаться с вами не могут, попросили меня задать вам такой вопрос. Значит, как у вас там насчет пионерских организаций или что-нибудь подобное? Спасибо.
1: Понятно, спасибо. Я просто еще хочу немножечко дополнить этот звонок. Дело в том, что еще есть почетные учителя в Киргизии и так далее, которые являются, может быть, для вас это будет удивлением, действительно, но вашими последователями Рубана Ибишевича. Вот, например, буквально недавно в одной из центральных московских газет, по-моему, «Коммерсант Дейли», да, вот, вышла заметка, которая так и называлась «Сельский учитель в современном мире». И она была вся посвящена, наверняка вам известно...
2: Там моя фотография была, да.
1: Да, ну, а вся статья была посвящена Афанасию Ибица.
2: Ну, дело в том, что сейчас принято печатать статьи об одних людях, а помещать фотографии других.
1: Понятно. Да, что у нас спрашивал наш радиослушатель?
2: По-моему, вопрос был о...
1: Да.
2: О том, как... Вообще-то, честно
1: говоря... Ну ладно, вы знаете, вспомним, ответим, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Ух, добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Неужели к вам можно прозвониться?
1: Ну да, вот реально это.
3: На самом деле, такая фишка, вот, что мы... Как бы так долго звонили, вот, но мы только что пришли. И вот мы не успели на самом деле на раскрутку вашей темы. Вот, мы бы хотели услышать ваше отношение, наверное, к сортам пива.
1: К сортам пива?
3: Ну ладно, это не скромное предложение, в принципе, вот, но тем не менее, вот мы хотели бы услышать вашу точку зрения на пиво Скол, пиво, наверное, Монарх, пиво Магнум.
1: Понятно, понятно. Спасибо. Ну вот, если лично мое отношение, то когда мы начинали производить это пиво, мы думали, что, в общем-то, такие заявления, как английское пиво, да, что на него наши граждане пукнутся. Вот. И действительно, какое-то время они, в общем-то, на это запали, но затем в результате долгой дегустации... Дело в том, что вот эта дыра на рынке темных сортов пива у нас в стране была долгое время ничем не занята. Так, как вы помните, было только светлое Жигулевское и так далее. Поэтому их появление нами, оно, в общем-то, было как какая-то прям благодать для народа. Но затем, естественно, в общем-то, все это приелось, поскольку на самом деле, конечно же, сейчас уже пришло время открыть карты. Это, конечно же, не пиво. То есть ни в коем разе, потому что настоящее пиво, если это не Гиннес, к примеру, да, оно должно быть где-то не более 4,5 градусов по крепости. Вот. И ни в коем случае не должно пахнуть портвейном.
2: Да, все-таки что касается пионеров, ну, вы понимаете, в нашей гимназии они, конечно, могут быть, но за отдельную плату. А так мы не практикуем. То есть, если вот вы непосредственно захотите поместить своего ребенка к нам, вот, это приблизительно обойдется вам, ну, навскидку так, ну, в 5 тысяч долларов в год. Вот, ну, это, так сказать, базовая ставка. Вот, если помимо всех остальных дополнительных предметов, факультативов, экзекуции, так сказать, или наоборот, создания оптимальных условий, вы захотите еще, чтобы он еще и в пионерскую организацию вступил, то есть мы можем это предоставить.
1: Но тут нужно на пионерскую сказать, организацию скидка идет. Тут нужно сразу сказать, все-таки, Рубан Ибишевич, что вы, наши радиослушатели, не подумали, что какие гигантские суммы. Это идет, конечно, от увыних, то есть 5 тысяч тувыней, ни в коем случае не долларов.
2: Нет.
1: Вот, а 5 тысяч тувыней, это где-то, по-моему, в переводе 800 всего долларов. Ну, около там по курсу.
2: Да.
1: Вот, кстати, сколько тувыней получает вот у вас, ну, скажем, та же вот Яна Тимофеевна Железо?
2: Ну, у Железо зарплата составляется из нескольких, собственно, исходных. Ну, все вместе где-то порядка 2,5-3 тысяч тувынь.
1: О, ну это же много, учитывая, что квартплата, по-моему, средняя.
2: У нас квартал выплачивается зарплата. То есть это
1: понятно.
2: В квартал.
1: Тогда нормально. Тогда не...
2: Потому понятно. Что ежедневные свои потребности она удовлетворяет вот на коня.
1: Здравствуйте, вы в прямом... О, уже какой жуткий сигнал. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Разрешите полюбопытствовать.
1: Конечно.
4: Как обстоит дело у вас с преподаванием народных тувинских видов спорта?
1: Угу.
4: А как то, например, тувинская народная коррида? Ведь не секрет, что коррида в Испанию пришла из Тувы.
1: Не секрет.
4: И происхождение свое имеет в методах охоты древних тувинских охотников, которые окружали сначала добычу с расстояния, ну, круг делали радиусом 10-12 километров, потом этот круг смыкали, и один из охотников выходил в середину круга и эту добычу закалывал. Потом, конечно, испанские конкистадоры из тех, которые заблудились и по ошибке приплыли на озеро Байкал, принесли этот обычай в Испанию, где это стало, в общем-то, таким шутовским совершенно представлением, несолидным. Но для тувинского-то народа это представляет большую важность, потому что это тот как раз обряд, через который тувинские юноши становятся мужчинами. То есть вот тот, кто этот обряд не прошел, он не жениться не может, не в хурале участвовать народу. Вот. Но говорят, что общество охраны животных, значит, подает в суд на те школы тувинские, которые на уроках физподготовки этому детей обучают. Вот как у вас с этим обстоит? И второй вопрос. Как у вас преподается тувинский народный шаманизм? Ну, известно, что в Туве шаман – человек уважаемый. Значит, выходя в монстральное измерение, он вступает в контакт с различными могущественными духами, которые дают его семье удачу. И не только его семье, а тем, значит, кто ему платит и так далее. Вот. И, в принципе, не пора ли обучение шаманизму поставить на современную научную основу? Вот как вы думаете?
1: Понятно, спасибо за ваш вопрос. Просто дело в том, что Эрбан Ибишевич сейчас отошел, и половину вот вашего вопроса не слышал, просто ему неожиданно там к нему пришли. Вот. Но он вернется, я обязательно передам. Что касается вот корриды, да, и конкистадоров, то они отменили самую главную национальную особенность тувинской корриды, так называемой. Вот вы сказали, что совершенно правильно сказали, что они, значит, окружают, постепенно сужают круг, потом один выходит и начинает, так сказать, убивать быка. Ну, вы немножечко ошиблись. История говорит о другом. То есть вот этого как раз, который выходит, бык-то и нанизывает на рога. Тем самым это получается такая роговая заглушка. Так-то у тувинцев называется, я не помню, как это на тувинском языке называется, роговая заглушка.
2: Вот. Ушкарда.
1: Ушкардан, точно, Ушкардан, да. Вот Ушкардан — это человек, который, в общем-то, рискуя своей жизнью, ну, практически не рискуя, это такой гастел или да кто угодно, который, в общем-то, не дает затем. То есть дальше бык уже своими тупыми рогами, поскольку на нем сидит Ушкардан, вот, не наносит столь значительного вреда вот соплеменникам уже нынче дохлого Ушкардана. Вот, поэтому тут немножко сами методы и стили разные. Причем тувинцы добывали быка в основном ради промысловых целей, исключительно из чувства голода, тогда как у испанцев это все-таки спортивные состязания. Вот. Что касается шаманства, то тут, мне кажется, дело в том, что поскольку в тувинскую козыльскую гимназию номер 7 поступают, как вы уже поняли, дети со всей Европы, постепенно это становится престижным, то было бы, например, не совсем грамотно обучать, скажем, племянного внучатника Билла Клинтона, внучатого племянника Билла Клинтона, обучать тувинскому шаманству. Поэтому за деньги, я тогда думаю, да?
2: Факультативно, конечно, за дополнительную плату. В принципе, то есть мы на сегодняшний день можем обучить ваше чадо всему, чему вы только захотите. Вплоть до вязания на спицах и вязания крючком. То есть любой каприз.
1: Скажите, пожалуйста, Эрбан Ибишевич, а почему у вас не преподается такой предмет, как литература?
2: Ну, дело-то, собственно, все в том, что... А зачем? Назревает вопрос. А зачем современному школьнику, гимназисту литературу, когда существует такой наплыв телевидения, такой наплыв современного интернета.
1: А телевидение же он тоже не смотрит.
2: Нет, у нас существует свое телевидение в гимназии. Свое внутреннее телевидение. Мы включаем наиболее интересные программы центрального телевидения, наиболее примечательные программы республиканского телевидения.
1: А что это за программы, если не секрет?
2: Ну, это в основном образовательные, научно-познавательные, ну, такие, например, как «Угадай мелодию», вот, «Здравствуй, детство». Такие программы, которые формируют в человеке, ну, страсть к новым знаниям, возможность сопоставления логического мышления. В частности, программа «Ты сам», вот она формирует в ребенке чувство индивидуализма, такого здорового индивидуализма, стремление противопоставить себя окружающим. А вот недаром я упомянул программу «Угадайку». Здесь она имеет обратный эффект. Мы показываем эту программу не для того, чтобы ребенок формировал в себе подражательство к тем, а наоборот, мы приводим, в частности, ведущую этой программы в пример, вот каким человеком не надо быть. Потому что мы не можем сказать ученику третьего класса, вот гомосексуализм — это плохо. Или, допустим, вот показывать язык на людях – это некрасиво. Он все равно нам не поверит, а потом начнутся ненужные вопросы о том, что такое гомосексуализм, понимаете? В таком возрасте это сложно объяснить. И вот для этого мы включаем телевизор с записями этой программы, показываем детям и говорим, вот так не надо. И они смотрят и действительно видят, то есть детский разум, он четко определяет, что для него хорошо, а что, собственно говоря, плохо. И вот здесь вот как раз яркий пример того, что некоторые программы телевидения, они могут формировать здоровый вкус у подрастающего поколения.
1: Ну, вот здесь я,
2: наверное, если, конечно, разумно это подавать.
1: С вами, наверное, соглашусь, потому что вот обратите внимание, ведь сейчас появляются по телевидению огромное количество всяческих программ игр, да, да, где ведущие, в общем-то, ощущение такое, что их просто в каком-то инкубаторе делают, да, они вот одинаковые, ну, движения и все такое. Да?
2: Насколько я знаю, существует отдел при Российской академии наук, да, который формирует наиболее прибыльные коммерческие проекты на телевидении, которые позволяют выживать той же самой академии. Потому что мы все прекрасно знаем, что оборонка сейчас не финансируется.
1: Никак,
2: так вот, значит, собрались. Правда, не точная информация, то есть, но я слышал, что это так приблизительно обстоит. То есть собрались, так сказать, ведущие умы оборонной промышленности и решили, ну, надо как-то деньги зарабатывать. Давайте попробуем создадим серию таких проектов коммерческих, будем выкачивать деньги и тем самым построим новые ракеты, самолеты и вот
1: источник спонсоров вот этих
2: программ. Да.
1: И вот поэтому здесь просто действительно, вот давайте представимся на секунду, что вот все наше телевидение общественное, да, оно из себя представляет вот, ну, нововведенный культурный канал. То есть вот какие-то классические пьесы идут, какие-то классические фильмы, достаточно строгое оформление этого телевизионного канала. И длительное время, скажем, года три, ничего кроме этого канала не будет. Затем внедрим еще одну, скажем, какую-то программу на этом канале, как, скажем, «Угадай мелодию», да, или что-то из этой серии. В данном контексте, естественно, эта программа, или вдруг как любая телевизионная игра, будет восприниматься как пример того, что делать не нужно, поскольку этом общем фоне это будет такое какое-то совершенно как
2: бельмо.
1: Совершенно верно, яркое, но, с другой стороны, безвкусное бельмо. А тогда же, как сейчас, ситуация зеркально противоположная. Да, то есть таких программ много, и отсюда у детей происходит неосознанное желание подражать вот этим ведущим.
2: Надо разъяснять, конечно, разъяснять, что мы и делаем.
1: Да, вот поэтому у нас в школе, видите, видимо, вот такая
2: поэтому система, такие цены, естественно, потому что, так сказать, мы гарантированно обеспечиваем, мы эти деньги отрабатываем.
1: За это люди и платят тувыни.
2: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте. У меня, может быть, немножко не совсем по теме вопрос, но есть те, когда напишу все тоже. Во-первых, что такое фольклорное звучало в начале часа и на каком языке? Дальше. Ну, обучаются ли в гимназии такому уникальному феномену тувинского фольклора, и не только тувинского, как горловое пение двугласное? Кроме того, уж совсем не по теме, вопрос к Александру. Да, не могли бы вы мне помочь найти координаты вашего довольно давнего уже гостя, Беляева, кстати, Константина или Бориса? Как же его зовут-то, вы бы мне уточнили? И если это сейчас неудобно, то, может быть, вы мне скажете, когда можно это сделать? Я бы тогда устроил выступление на Радио России.
1: Вы знаете, совершенно сложно. Я, к сожалению, не ловлю вот этих концов. То есть, да. Так что тут, видимо,
5: Константин или Борис, это вы уже, наверное, помните.
1: По-моему, Константин.
5: Константин.
1: Да, Константин. Да. Так что тут я вам помочь.
5: Где он, откуда он пришел к вам?
1: Видимо, из Тувы. Извините, действительно, этот вопрос совершенно, я вам сейчас в данный момент не могу на него ответить. Что касается предыдущего вопроса, то охота в Туве сейчас запрещена. Просто запрещена.
2: А потом ведь охота пуще неволи, вы же сами понимаете.
1: Да. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста. Ну, там какие-то странные происходят звуки, видимо.
2: Дело в том, что, наверное, ученики меня слушают сейчас и с помощью цифровых, значит, своих пейджеров пытаются что-то смоделировать и переслать нам сюда в прямой эфир.
1: Кстати, 956-32-32, абонент номер 109-279. Это номер пейджера программы «Монморанси», который к вашим услугам круглосуточно и еженедельно. Наиболее интересные сообщения, ваши мысли, идеи будут обязательно рассмотрены и в дальнейшем представлены в нашей программе. Я напоминаю вам, что в гостях у нас член-корреспондент Академии наук Республики Тува Ирбан Абишевич Гнездо. Также он директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыл. Да. Я, может быть, попросил бы вас, Ирбан Абишевич, я знаю, что вы считаетесь уникальным исполнителем горлового пения, может быть, что-то спеть, или позже, в конце, может быть, в конце.
2: Все, да.
1: В конце перерыва. Что касается фольклорной музыки, прозвучавшей в начале, это пластинка, которую мне подарил внучатый племянник президента Латвийской Республики Харальд Ульмарис. Вот. Дело в том, что это хор, которым сам Харальд Ульмарис руководит. Хор, вот...
2: Ну, кстати, его дочка, она сейчас у нас
1: тоже
2: в девятом классе. Да.
1: Тоже обучается.
2: Вот. Ну, неплохие она показатели. Вот. Ну, в принципе, как? Хорошая оплата, хорошие показатели.
1: Да, вот, кстати, ведь трудно, наверное, детям из обычной школы вдруг сразу переходить и оказываться вот...
2: Вы знаете, они испытывают очень приятное удивление. То есть, мы радикально, конечно, отличаемся. Ведь недаром, собственно, у нас такой уровень обслуживания. Вот, ведь у нас же, можно сказать, единственная гимназия в Туве, где есть компьютер. Вот. Правда, он у меня в кабинете, но это большой прогресс на сегодняшний день. То есть другого просто нет.
1: А скажите, а по какой причине у вас отсутствует преподавание такого предмета, как черчение?
2: Черчение у нас не преподается просто по той простой причине.
1: Так, черчение нужный же предмет все-таки.
2: Ну, безусловно, но кому? Понимаете, кому? Вот вы же не будете черчить что-то, так сказать, на досуге. У нас наиболее радикальный вид черчения на сегодняшний день — это просто-напросто рисование. Причем рисование пастелью. Вот.
1: Да. Ну, понятно, поскольку
2: это наиболее прогрессивно и соответствует духу, собственно, нашей республики. Потому что маслом,
1: Ну, это и грязной, и липкой.
2: Да, и потом дорого, у нас дорого. Сейчас с маслом,
1: то есть,
2: честно говоря,
1: Тувыни никаких не хватит. Тувыни, да. 203-19-22 – это телефон прямого эфира. Вы можете звонить и задавать ваши вопросы Ирбану Абишевичу Гнездо. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Меня зовут Константин. У меня ретро-вопрос.
1: Да.
6: В прошлый раз вы затронули куриную тему.
1: Угу.
6: В прошлой передаче. Вот мне бы хотелось знать, чем отличается куриный эротизм в России и в Туве?
1: Угу.
6: И как часто куры петушатся в Туве и в России? Чем это, в чем отличие?
1: Спасибо за вопрос.